0: пятницу.
1: Информация о многочисленных ошибках в материалах ЕГЭ по информатике не подтвердилась. Выявлена только одна опечатка в примере к заданию 5, которая не влияет на его выполнение. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособорнадзора. Отмечается, что после обнаружения опечатки ведомство оперативно провело рассылку по всем региональным центрам обработки информации и координаторам предметных комиссий о необходимости информирования пунктов проведения экзамена о технической неточности. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о возможных неточностях в материалах ЕГЭ по информатике. Режиссер американских сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Бэрроуз умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на его агента Рика Розена. Издание пишет, что Бэрроуз завоевал репутацию Стивена Спилберга ситкомов. Он получил 11 премий Эмми и 47 номинаций за карьеру, охватившую 5 десятилетий. Он выступил режиссером культовых ситкомов «Веселая компания», «Такси», «Друзья», «Теория большого взрыва». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
3: Здравствуйте, друзья! Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин, Геннадий Григорьевич, я вас приветствую. И поздравляю с наступающим, так сказать. Ну, недели позже, наверное, будет уже поздновато. 21 июня, день медицинского работника. То есть это все-все-все. И академики, и доктора, и фармацевты, провизоры. Наверное, ветеринары, кстати, тоже, да, ведь?
4: Нет, они сюда не попадают. Да, у них свой праздник есть, они тоже достойно обществом оцениваются. Действительно, есть такой день. Вот, у нас разные дни есть. Вот мы часто возвращаем день там того, диабета и так далее. Он обычно привязывается к какой-то символической дате в этой отрасли. В данном же случае это не так. Я помню, Борис Васильевич Петровский, это наш министр, ну, я с ним не работал, но уже когда он был в глубоком пенсионном возрасте, мы с ним лично контактировали, и вот он рассказал, как возник этот день. Потому что, по-моему, с первых времени советской власти у нас был день Красной Армии Военно-Морского Флота. То есть вот, ну, с этого начиналось все. А вот таких гражданских праздников не было никаких. И он говорит, что я обратился к председателю правительства, это уже были где-то 60-е годы, что ну как же, такая армия, это столько народу. В советское время там до 3,5 миллионов работало медиков в стране. Ну, это и врачи, и средние, и младший медицинский персонал, и все здесь праздновали, в том числе вспомогательные, там инженеры, энергетики, вот. И было принято решение третье воскресенье июня. То есть в данном случае вот оно 21-го, достаточно далеко, а так обычно оно ближе, ну, в зависимости от того, когда...
3: Когда первое воскресенье.
4: Да, когда первое воскресенье начинается. Поэтому я пользуюсь случаем и благодарю вас за поздравление, и поздравляю всех своих коллег с этим большим, важным, очень нужным праздником. И я вижу, и мы с вами много говорим на эту тему, что мы видим большие изменения в здравоохранении, и как с точки зрения внедрения новых подходов к лечению, появления новых технологий, возможностей диагностических, той работе, которая проводится по созданию, ну, прежде всего, современных научных центров и так далее, и так далее. Ну и, конечно, сами медицинские работники, потому что мы с вами видим, что они на центре внимания и политического, и общественного, да? Ведь посмотрите, вот с этого сейчас началась приемная кампания, и вот для медицинских студентов, медицинских вузов, они выделены из общего. У нас есть теперь все те, кто поступит 1 сентября, сядут в аудиторию в медицинских вузах. Это будут уже студенты, обучающиеся в другом правовом поле. Те, кто на бюджете, они будут отрабатывать.
3: Да, мы говорили об этом.
4: Да, как я. Те, кто на платных, так сказать, за свои деньги учатся. Ну, мы обсуждали с вами стоимость этого. А стоимость – это не только тот, кто на платном учится. Для государства стоимость, бюджетное место, его же тоже надо оплачивать. И мы с вами знаем, что сегодня медицинские работники – это люди. Вернее, это медицинское образование самое дорогое. Потому что оно высокотехнологичное. Учить на врача уже не получится с помощью стетоскопа, молоточка, которым постукивали по коленке.
3: И термометра, да?
4: Да, и термометра. Нужны высокодиагностические технологии. Ну и требования возрастают. Вот. Мы...
3: Да, и, кстати, учиться-то дольше, чем инженеры, условно.
4: Конечно, ну это всегда бы.
3: Там
4: инженер всегда учился 5 лет, а мы учились 6.
3: А сейчас... Потом еще ординатура, то есть практически...
4: Сейчас уже ординатура, аспирантура, это еще 2-3 года добавляется. Ну и, как говорил великий наш терапевт, что медицина, главная задача врача – учиться всю жизнь. Оно без этого никак и не будет. Вот, поэтому я поздравляю с праздником. Поздравляю тех, кто уже давно работает, тех, кто ушел на заслуженный отдых, но и самое главное – будущих медицинских работников, которые сейчас сдают документы, а 1 сентября сядут в аудиториях и начнут осваивать эту великую, трудную, важную профессию, которую Сократ называл в числе трех, это есть профессии от Бога, в том числе профессия врача. Так что с праздником.
3: С праздником. Основополагающее, я бы добавил еще в нашей жизни. Врачи, учителя и воины, вот я бы так сказал. Все, кстати, врачи иногда и воины тоже. Такое вот...
4: Как? Они иногда сейчас...
3: Ну, не, ну просто не все, да, так сказать.
4: Воинских, порядках там много врачей. Угу. И более того, не только врачи военные. Ведь много раненых еще учат, лечатся и используются гражданские медицинские учреждения, госпиталя. У нас перепрофилированы они. Ну и потом, ведь военный врач, он оказал первую помощь, прооперировал, и не потому, что он циник, а потому что по его задачам он занимается тем бойцом раненым, который может и должен вернуться в строй. А те, которые уже не могут вернуться, ну там, условно говоря, потеря конечностей, хотя... Это уже задача гражданских. И вопросы реабилитации, и вопросы социализации этих ребят. Это огромная, благородная и очень важная задача. Вот, поэтому, конечно же, ну и пример мы с вами знаем очень хороший, когда уже сейчас медицинская сестра...
3: Герои России,
4: президент ей дал. Хотя, допустим, во время Великой Отечественной войны тоже были герои Советского Союза, но это были только те молодые девочки, санинструкторы, санитарные фельдшера, они все даже медицинскими работниками были. Их просто учили, как оказывать помощь, как останавливать кровотечение. То есть парамедики, говоря современным языком. И они шли в боевых порядках, и за вынос с поля боя 95 раненых, по-моему, или 96, присвоило звание Героя Советского Союза. Но это был адов труд. Вынести мужчину...
3: Здорового мужика, да.
4: Да, там, ну, такой субтильной молодой девушки, это было трудно. Они погибали. Раз уж мы за это заговорили, я напомню, что вторые по интенсивности потерь, по уязвимости после пехоты были медики. Вот. Это вот кажется, ну как же, они же там вроде...
3: В тылу, да, где-то.
4: В тылу где-то. Нет, они были на передовой и гибли где-то. Расклад такой, погибло порядка 980-90 тысяч вот этих санинструкторов, 5 тысяч врачей, но это уже, ну, врачи на передовой не были, они были в полковых госпиталях.
3: Ну, там бомба попала или
4: что-то. Да, бомба попала. Так более того, несмотря на все международные законодательства, что нельзя машины с крестами обстреливать, там, бомбить по ним, все это делалось. Это мы с вами видим и сейчас вот с этими бандитами, которые возглавляются киевской незаконной властью. Вот, поэтому, конечно же, и правильно, уместно вы напомнили, что мы поздравляем, но нашу, так сказать, боевую часть огромной российской медицинской армии. И желаем им, кроме всего прочего, еще и обойтись без ранений, без потерь, вот, и вернуться к своим семьям, к своей мирной и всегда напряженной работе.
3: К тому же, рядышком с вашим праздником, 22 июня, День памяти и скорби, когда мы будем вспоминать в том числе и о медицинских работниках,
4: да,
3: которые отдали свою жизнь за нашу свободу.
4: 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Такая песня, да?
3: Да, да, как же.
4: Есть такая. Так что в данном случае они очень рядом идут, эти два знаменательных дня.
3: Как вы всегда говорите, лучше предотвратить, чем лечить. Ну, то есть профилактика всегда на первом месте. Радостную новость сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сказала, что остановлен рост темпов. Вот я так и не понял, потому что журналисты интерпретировали остановлено, значит, да, вот, собственно, количество. То есть не растет количество младших школьников с ожирением, перестало расти. За счет того, что выделяет государство средства на бесплатное питание, и, стало быть, ребята питаются по правилам, они перехватывают какие-то вредные куски. Плюс к тому, дети стали есть меньше соли и сахара. То есть, видимо, вот эта газировка, там какие-то конфеты там и прочие сладости. Да? Ну и сказала Анна Попова, что теперь переходим к другим возрастным группам. Вот здесь за счет вот именно питания удалось эту тенденцию предотвратить, либо все-таки была еще какая-то разъяснительная работа?
4: Ну, мы с вами...
3: Родители, может, что-то поняли.
4: Мы с вами разными источниками пользуемся на одну и ту же тему.
3: Может быть.
4: Были дело в том, что это слова Мурашко были.
3: А, ну, может, я что-то и перепутал.
4: Нет, ну, диагноз ожирения ставит Минздрав.
3: Угу.
4: И он эту статистику обнародовал. Понимаете? Вот, действительно было заявление, что по результатам, итогам 25-го года, как раз сейчас они подводятся, казалось бы, поздновато, но на самом деле нет. Потому что статистика собирается, статистика проверяется, статистика обобщается. И неважно кто, но это данные Госкомстата. Так вот, Минздрав в лице начальника департамента привел такую цифру, что за 25-й год темпы роста ожирения снизились с 4,2% до 1,4%. Вот. Это, конечно, хорошая новость, но не надо умиляться ей, потому что, к сожалению, не приводится, а что лежит в основе этого. То есть надо понимать, что сработало в данном случае. И, во-первых, не расслабляться, потому что что мы уже с вами практически прожили половину 26-го года. А какая статистика будет по 26-му? Вот это тоже нужно иметь в виду. Ну, допустим, переоценивать роль организованного питания, вот то, о чем вы говорили, тоже не стоит. Можно сейчас все, что хочешь сказать, в надежде на то, что через год, когда мы вернемся к этому вопросу, все забудется. На самом деле, что такое школьное питание? А мы только на школьное питание можем влиять. Мы же не приходим домой и не говорим маме, ты ему вот макаронов больше положила, а ты их на меньше положи там, да? Мы влияем только на школьное питание. Но в самом максимальном случае питание школьников, вернее так, суточный объем пищи суточного рациона, из бюджета суточного, он максимально 20-25%. А все остальное, завтрак, обед, ужин, это ребенок дома. И зачастую дома это не так, как в нашем классической литературе, когда люди садились за стол всей семьей, спокойно ели.
3: Первое, второе.
4: Да, обсуждали там что-то. Нет, такого уже ушло это. Мы напрочь растеряли культуру. Культуру питания. Я не говорю, которая складывается из двух основных. Это что мы едим и как мы едим. Поэтому переоценивать роль вот этого организованного питания, где мы там действительно можем повлиять и на структуру, и на разнообразие питания. Мы тоже это с вами обсуждали, что мы... Вот сейчас дети поехали в лагеря, вот тут да. Вот он на 24 дня поехал, там он полностью, весь суточный бюджет в калориях, в микроэлементах, во всех остальных составляющих он получает там.
3: Но тут... конфетку-то с печенькой тоже где-нибудь там родители дали с собой.
4: Дали, более того, мы всегда в детских лагерях боялись субботы и воскресенья, когда приезжали родители. Они приезжали, как будто дети находятся в концентрационном лагере, их ничем не кормят, привозили там. И мамы сидели, буквально запихивали в этого ребенка. А потом мы, понедельник-вторник, так сказать, разгребали эти, у кого-то там расстройство желудка от переедания, кто-то наелся того, что он не мог есть, и заболевали дети, это все было. Поэтому, конечно, эту работу нужно продолжать на векторе, как мы едим и что мы едим. Вот здесь, конечно, есть сегодня большие возможности, мы видим совсем другую линейку пищевых продуктов и пищевых товаров на полках, да, это не то, что помните мы в советское время, когда там, ну, я помню, даже когда булку давали в день по карточке мне в 60-е, ну, тогда был засуха, а вот чтобы там разнообразие было, рыба, мясо там, молочные продукты, все это было в дефиците, и тем не менее мы тогда росли, и ожирением не страдали.
3: Бегали больше по улице.
4: И это правильно. Вот вторая составляющая, которая не касается, собственно, приема пищи и его режима, это физическая активность. Сегодня этого нет. И сегодня по появлению мусорной еды, мусорных блюд, появление фастфуда, вот, которое сегодня... Я думаю, что некоторых семьях даже не знают, если задашь вопрос, что такое традиционное наше блюдо, они не скажут. Все едят вот сейчас. А еще сейчас активно развивается доставка, так называемая, когда появляется возможность вообще ничего не делать, и не варить, и не парить, и не жарить. Вот здесь прежде всего Минздрав, конечно, должен очень занять активную позицию. Потому что, да, слава богу, эта цифра внушает доверие, но мы не видим тех инструментов, которые продолжают работать и которые обеспечат нам, во-первых, устойчивость снижения и недопущение вообще такого понятия, как ожирение детей. Вот это вот мы должны с вами помнить. Но поздравить Минздрав, потому что я его данными пользуюсь.
3: Нет, но руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новостям тоже то же самое сказал примерно. Так получилось, да.
4: Это
3: не то, что я неизвестно откуда
4: взял. Слава богу, что два ведомства вдруг заговорили хотя бы на одну тему. Я не говорю, что они должны друг друга дополнять. А вот если бы они дополняли друг друга, Минздрав говорит медицинскую составляющую, а вот эти, то, что я говорил, и структура питания, все это уже профилактика. И вот здесь должна быть единая политика, взаимодополняющая. Сюда должны мы еще и включать с вами и сельское хозяйство, которое нам готовит сырье пищевое, да? И, конечно, прежде всего наши, вот у нас бизнес. Самая большая сеть – это «Вкусные точки», это «Макдональдс».
3: Бывший, да.
4: Но бывший, он стал бывшим по названию.
3: По названию, да, по сути то же самое.
4: По своему сутевой части он не стал бывшим, хотя я возлагал надежды. И предприниматель, который это выкупил, он наш россиянин. И я с уважением к нему отношусь по той простой причине, что он занимается не продажей нефти, да?
3: А производит,
4: хотя бы. А взял на себя суперсовременное, высокотехнологичное систему, а это более 400 предприятий общественного питания. Это целое министерство. Он взял на себя, но вот почему-то структуру не отказывается от нее. Вот это, конечно, и здесь, конечно, вот влияние вот наших те, кто заявлял на эту тему, очень важно. Они должны это предлагать, вместе работать. Да, бизнес скажет, да пошли вы вон. Мне выгодно, мне нужно кормить эту армию людей, которые, да?
3: Работают у меня.
4: Да, мне нужен доходность. Но всегда можно найти компромисс.
3: Ну, а как в «Вкусные точки» отказаться от какой-нибудь картошки фри? Ну, ее же хотят. Она понятно, что она не полезна.
4: Во-первых, ее в структуре надо уменьшить. Во-вторых, технологии приготовления. Потому что что такое картошка фри? Это картошка, которая жарится во фритюре. Фритюр – это когда наливается масло, и в ней жарится. Когда еще не было Макдональдса, мы его даже...
3: Геннадий Григорьевич, остановимся. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук. Оставайтесь на орбите.
2: За 90 секунд. Картина «Тегеран 43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Геннадий Григорьевич, остановились на вкусном, но вредном. Вы говорили о, так сказать, фастфуде, одном из самых популярных. Почему-то мы застряли на картошке во фритюре.
3: Да, ну, потому что она действительно, как говорится, в какой-то мере она фокусирует все проблемы на себе. Так вот, я говорю, что вот нам нужна... Мы отконстатировали год, упал. Надо...
2: закрепить.
3: Надо аналитически проанализировать, за счет чего, и наметить задачи. Так вот, возвращаясь к нашему изменившему фамилию, но не изменившего сути Макдональдсу, пока у нас нет морального права называть точкой...
2: Вкусная точка.
3: Вкусная точка не Макдональдс. Потому что сутевую часть она не поменяла. Так вот сейчас, что вот для того, чтобы, как говорится, и поскольку это такой большой и системный фактор использования Макдональдса как основного объекта, где мой человек принимает пищу, играющую значительную роль, те же организации могли бы собраться. Мы же закончили на чем? Что предприниматель скажет: я продаю то, что продается. Вы мне разрешили продавать картошку фри? Разрешили. Я же ее не нелегально делаю, да? А вы ее запрещаете? Нет. Вот надо собраться. У нас есть и институт питания, который, к сожалению, сейчас находится не в системе Минздрава, а он находится в системе Министерства образования и науки. Но неважно. Межведомственные проблемы преодолеть можно. И бизнесу предложить: а вот давайте вот с той же картошкой, чем ее можно заменить, просчитать экономику, да, что будет дешевле, что будет лучше. И я, например, предлагал когда-то, когда еще не были Макдональдсом, говорил: ребята, вы же в Китае, в Корее, в вашем линейке содержатся блюда, которые являются национальными, а у нас же нет. Нет, это наша общая политика, вот они так вот. Ну, как они обычно с нами разговаривают. Это политика двойных стандартов. Вам мы будем навязывать то, что и стоять насмерть, а там мы прислушаемся, потому что там более авторитетные органы, они более серьезно или давят или, наоборот, взаимодействуют, и от взаимной выгоды все придет. Поэтому я думаю, что вот это один из резервов наших. Хотя большая работа, конечно, состоит в том, что мы должны учить людей видеть и быть не пассивными потребителями, а сотоварищами в этом главном, важнейшем направлении, которое, от которого очень многое зависит, вот в той, ну, я сказал бы, очень серьезном вызове. Сейчас мы с проблемами не называем, мы говорим, это вызов. Ну, действительно, это вызов, с которым мы сами себе придумали, что у нас появилась проблема ожирения. А все остальное, что мы до этого говорили, тоже пойдет на пользу. Ну и следующая тема, я так понимаю, тоже будет в продолжении.
2: Да, совершенно верно. Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочка сказал, ну, вернее, так сказать, дал совет, как прожить до 120 лет. В известной мере такое, скажем так, фигура речи, да, ну, долго прожить, давайте так. Он сказал, что правильный образ жизни, регулярный контроль здоровья, грамотная профилактика, причем начинать все это нужно не там, когда ты уже на пенсию выйдешь, а в 30, 40, 50 лет и сохранять то, что есть, насколько я понимаю. Но ведь с другой стороны, ну, вот в 30 лет, чтобы человек прямо там вот по часам спал, ел, там, я не знаю, ходил
3: вдруг
2: к врачу, да.
3: Ну,
2: это как-то вот. Ну...
3: Нет, понимаете, в чем дело? Я вам суть скажу. Мы на ученом совете в Сеченовском университете рассматривали проблему, она вызвала такую большую дискуссию, которая называется превентивная медицина. Превентивное, профилактическое слово. У нас она всегда была. Мы как только создали наркомат здравоохранения, первый нарком, соратник Ленина Семашко, врач сам по образованию, он сказал, что первый принцип – профилактика. Профилактика в самом широком. Прививка – это тоже профилактика. Внешняя среда – это тоже профилактика. Вода, качество воды, качество пищи, качество жизни, воздушная среда – все это профилактика. Сейчас в данном случае, почему заговорили о 30-40-50 годах, ну, это он говорил, Петр Витальевич, со своей, ну, будем говорить так, колокольни. Потому что вот это вот Центр превентивной медицины докладывал такой достаточно, ну, грамотный, но немножко не учитывавший психологию, потому что он все-таки был среди академиков. А он так, безапелляционно все. Ну, молодость это свойственно, и хорошо. Просто это мы пытаемся, мы забыв о наших, о нашем главном принципе, что у нас всегда была медицина профилактическая, мы этим гордились. И вдруг мы учимся на Западе. На самом деле это, как говорится, много не будет. Если вот этот центр откроется, который будет на более высоком уровне диагностировать, ну, у нас же сейчас диагностика, если мы раньше температуру мерили и выставляли диагноз, сегодня мы формулу крови вплоть до генетики доходим, так? Кстати, здесь этим тоже будет заниматься. И вот эти слова 30, 40, 50, они как раз, они в какой-то мере копируют в том числе юго-восточную медицину, Южную Корею. Они больших успехов достигли. Та же Япония, у них одна из самых, не одна из самых, а самая высокая средняя продолжительность предстоящей жизни и за счет образа жизни. Не потому что там что-то такое, да? Вот. То он говорил со своей колокольни. На самом деле, то, что он говорил, в 30 лет уже сложившийся человек. Он уже накопил у себя много хронических заболеваний, да? Даже если он приобрел дурную привычку, там, условно, курить, да? То он уже в 30 лет бабах, сегодня мне 39 лет, 11 месяцев, 29 дней, я покурю, а когда...
2: А дальше не буду, с понедельника.
3: Да, с понедельника. Так не получится. Поэтому это все правильно. И сама идея, она, в общем-то, в себе ничего такого не содержит. Надо начинать даже не с ребенка, а со здоровья родителей этого ребенка. И вот то, что мы сейчас и гендерное здоровье, и гендерную диспансеризацию делаем, да, когда мы говорим, да, вы можете родить, вы не можете родить. Другим мы говорим, вы можете родить, но если ваша пара, то вы получите какие-то свои генетические заболевания. Так? Вот. И предлагать варианты. Так? Это ведь тоже очень важно. И, конечно же, следить на всех этапах жизни человека. Вовремя делать прививки, выращивать ребенка на грудном вскармливании. А то мы вот, они не хотят кормить. Хотят они кормить. Ее женщину заставляет природа. Но если ей надо через 3 месяца бежать в офис, да, и там сидеть, а потому что ее выгонят с работы, просто сократят, скажут, у нас сейчас вот...
2: Мальчика возьмем.
3: Да, мальчика возьмем, и все. Все это нужно, это... Петр Витальевич говорил с позиции медицинской, а сама эта тема, она и экономическая, и социальная, и бизнес-тема, и так далее, и так далее. Но вот это направление превентивной медицины, оно одно из стержневых составляющих вот того, той сверхзадачи, которая здесь прозвучала 120 лет. Ну, 120 лет мы тоже условно берем. Мы берем ее откуда? Из Библии. А ну, Библия – это тоже научный труд был. Это для своего времени это было, извините меня, ну, я бы так сказал, монография социальная, и духовная,
2: историческая.
3: Историческая, все это было. Это не надо воспринимать как нечто такое, что там мракобесие или так далее. Поэтому есть такое понятие «примитивная медицина», которая будет. Ну, а самое главное, что она будет не просто диагностировать там кого-то, она будет давать направление. Причем ведь это создается в образовательном вузе. Во-первых, это будет преподаваться студентами, а если этот студент выйдет со стен Сеченовского университета с дипломом, в котором, в сутевой части которого будет его убежденное понимание всех вот этих основ примитивными, тогда он будет тем организационным коммуникатором, который будет в процессе жизни давать подсказки. Вот мы с вами сидим и говорим, почему картошку, да? Давайте что-то заменим, овощи там на пару или наоборот какие-то еще. Так и он будет этим заниматься. Но самое главное, он будет, конечно... Ну, а что касается 30, 40, 50 лет, ну, это самое уязвимое с точки зрения продления жизни. Если мы даже на этом этапе начнем системно все это отслеживать, заниматься, профилактировать, выявлять, не допускать до стадии начала клинического проявления той или иной патологии, конечно, это в себе содержит большой резерв. А если мы еще с вами решим проблему потребления алкоголя, табака, который уносит 7 миллионов жизней по недоживанию, то это тоже будет вкладом.
2: А прежде чем поговорить о ситуации с острыми респираторно-вирусными заболеваниями и, так сказать, опять пригасить панику, у меня еще вот по этой теме один вопрос. Но все-таки вот Си Цзиньпинь, представитель КНР, сказал, что сейчас люди 70 лет – это дети. А я вот стал над этим думать и вспоминаю. Вот сейчас чемпионат мира по футболу идет. Криштиану Роналду, да, идол. Значит, человек, который следит за своим здоровьем, ну, просто вот именно по этим рекомендациям. Он спит по часам, он ест там. Так. Ему 41 год, и он до сих пор играет на вот таком высоком уровне. Александр Овечкин, опять же. Тоже 40 лет. То есть сейчас, вот насколько я, тенденция, по крайней мере, в спорте, значит, люди сохраняют свои возможности к достаточно серьезному возрасту. Вот раньше 30 заканчивали, теперь 40.
3: Я вам с вами в этом плане не соглашусь. Давайте в суть посмотрим проблемы. Угу. И Овечкин, и Криштиану Роналду, они отнюдь не ведут здоровый образ жизни. они свой организм эксплуатируют на пределе. Я всегда говорю, что спорт, и прежде всего спорт высоких достижений, это не здоровье. Понимаете? Не здоровье. Здоровье – это физкультура. Ты можешь, сегодня бежишь, давление подскочило, пробежал меньше, да? Организм поддерживаешь, ну, будем говорить таких, на оптимальных оборотах активности. А что такое спорт высоких достижений? Вечно, это же дикий труд. Потому что 15-16 часов, они же за тренировку они теряют по 5 килограмм. Это, да, Роналду использует свой потенциал генетический, который он грамотно, разумно, с подсказки высоких профессионалов. Он же
2: конечно, сам. Да.
3: Они ему рассчитывают до одной молекулы его режим питания. Да? Но если бы Роналду не был футболистом, потому что это тоже тяжелый труд.
2: Да, еще бы, конечно.
3: На пределе возможностей. И матч отыграть, и пройти. Они же постоянно каждый день тренируются. И пробегают там десятки километров за это. Поэтому в данном случае и Овечкин молодцы, и Роналду. Политический спорт, кроме решения политических задач, он еще и давал пример. Вот смотрите, какие они, да? Кто-то записывался в секцию, кто-то там начинал в спорте, понимал, что он не ходит, но у него оставалась прививка заниматься чем-то, да? Физкультурой, там, надо играть в тот же хоккей.
2: Ну, во дворе, да.
3: Да, ну, не только во дворе можно, там, в бассейне где-то там. Сейчас вот это наш, когда Владимир Ильич развел эту ночную лигу, да? Они же играли и продолжают играть. Это тоже очень важно. Это пример главы государства, который запустил этот механизм. И это продолжается. Я думал, уже закончили, нет?
2: Нет, нет. Я играю в любительской лиге в хоккей.
3: Вот и все. Вот это вот, понимаете, хоккей – тяжелый вид спорта. Травматичный спорт, дорогой спорт. Это же сам только лед содержать его.
2: Да.
3: Уже же никто же не играет там на каком-нибудь замерзшем озере или так. Это мы в пацаны гоняли там.
2: Не, во дворах так тоже есть. Ну, это ладно, это особое тем, не об этом
3: поэтому, сейчас говорим. Поэтому вот здесь они вопреки, не благодаря, а вопреки. И молодцы, что они так себя ведут, потому что это его работа. Он на этом живет, он на этом сделал свое состояние, имя, все, что хотите. Но он при этом не бухает, как, извините, вот у нас футбольное, чем они умели в футбол играть. Потому что они, Вань, да выпей с нами, да ты что, да вы такие молодцы, да давай, давай, и спаивали. На Западе не так, что у нас ноги не те.
2: Ну, там тоже пьяницы были, Джордж Бест один ничего стоит. Нет, ладно, но тоже опять...
3: Поэтому молодцы, что они так себя ведут, и это хороший пример для профессиональных хоккеистов и для профессиональных футболистов.
2: Ну да, вообще для профессиональных спортсменов, можно сказать. А Роспотребнадзор, опять возвращаемся к этой организации, ну вот, по крайней мере, их данные у меня есть. Заболеваемость ОРВИ выросла в разы. И бюджет, соответственно, потерял триллионы рублей. Значит, по году 24-25, если сравнивать, то грипп вырос 3,1 раза. 376 случаев на 100 тысяч населения.
3: Отвечай вот, на вопрос.
2: Да, вот расскажите.
3: Отвечай на вопрос. Во-первых, не было у нас пандемии гриппа. Вот когда у нас пандемия глобальная идет, эпидемия, это да. Мы видим. Пандемия – это когда большинство стран вступают и проходят период сезонного подъема на высоких уровнях интенсивности заболеваемости и на географии. Понимаете? На географии и вовлечении в этот процесс. Здесь вот прокукарекали, какую-то мифическую там цифру назвали потери. Это же моя служба, я ее создал. Я это говорю не потому, что у меня завышенная самооценка. Ее господин Козак уже ликвидировал. Она для него не существовала. Когда я пришел к правительственную комиссию по реформе, Там была бумажка. Да, давайте создадим Роспотребнадзор, объединим потребительские законодательства и санитарное, и дадим им 300 ставок на всю страну. А у меня тогда было 200 тысяч подо мной. Ну, это же смешно. Ну, Козак спокойно это говорил, потому что он как попугай, извините, повторял западные лекала, которые ему подсунули, причем искаженные. Пришлось доказать. Слава богу, тогда министром был Зурабов.
2: Здравоохранение.
3: Да. Он человек, он прекрасно понимал, что он не врач, но когда ты ему раздашь, он пойдет и будет доказывать. Он министр. Я и огромную поддержку получил. Мы сохранили службу, модернизировали ее. Так вот, что я хочу сказать. Поэтому я с такой, может быть, излишней эмоциональностью воспринимаю вот эти цифры. Ну, вы разложите. Я вам приведу советский пример. Мы тогда не могли диагностировать. У нас не было возможности лабораторно доказывать, что это грипп, не грипп. Там, это угу. Только институты делали. И потом нам предлагали. Что мы делали? Идет подъем заболеваемости. Мы грипп, эпидемию гриппа объявляли декретом. Вот растет заболеваемость. А почему? Врач имел право выдавать больничные на 3 дня. Когда мы объявляли грипп, мы разрешали ему давать на 5 дней. Мы объясняли это так. Ну, человек, который лечится и не лечится, как помните, я вам говорил всегда, леченный грипп 7 дней, нелеченный
2: – неделя.
3: Неделя. Так и здесь. Вот. Чтобы хотя бы он через 3 дня априори знает, что он будет еще температурить, не приходил в ту же поликлинику, чтобы продлить.
2: И заражал.
3: Поэтому объявлялось декретом грипп, и все не ОРЗ ставили, а грипп. До этого они не имели права ставить. Вот. Потом смертность, как мы считали, американцы спокойно говорили, у нас в год несколько миллионов заболевает, а у нас болело там какие-то вообще мизерные цифры. Потому что американцы, они смертность другая у нас была. У нас у американцев в год по 1000 человек умирало, у нас единицы. Потому что американцы ставили диагноз так, вот человек заболел гриппом, через неделю он умер. От осложнений гриппа ему ставили грипп. Смерть. А мы говорили, нет, вот он 7 дней отболел, грипп прошел, а то, что у него обострилось там...
2: Ишемическая болезнь.
3: Ишемическая болезнь сердца, там, инсульт, там, диабет, это не считается. Это он умер от диабета. И у нас была великолепная статистика. Вот примерно то же самое мы вот сейчас это видим. Разложите, объясните. Понимаете? Что вы? Получается, если вы это говорите, то вы проморгали пандемию, и не сообщили это стране, и она не знала, но нельзя так делать. Понимаете, вот выхватывается какая-то конкретная вещь. Вот мы посчитали потери. Мы всегда их считали. Мы, помните, я вам про ковид рассказывал, сколько умирает, а сколько умирало еще опосредованно. А формулы расчета экономических потерь, они тоже существуют. Их надо считать. Поэтому надо подавать корректную информацию.
2: Разъясните, уважаемые товарищи из Роспотребнадзора. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, был в эфире «Радио Спутник». Огромное спасибо.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
3: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
2: Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
5: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

Запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в Финляндии. Контекст. Парламент страны одобрил поправки, отменяющие ранее действовавшее строгое табу. В Минобороны отметили, что снятие ограничений на ввоз, изготовление, хранение и приведение в действие ядерных взрывчатых веществ на территории Финляндии сняты только для ситуаций, связанных с ее безопасностью. Хельсинки также заявляет, что собственным ядерным оружием обзаводиться не собирается, но лиха беда начала. Многолетний запрет руководство Финляндии начало ставить под сомнение с момента подачи заявки на ее вступление в НАТО в 2022 году. Некоторые финские политики считают, что игнорирование требований безопасности России в этом вопросе может стать стратегической ошибкой и привести к катастрофическим последствиям. Москва ранее выразила серьезную озабоченность по поводу решения Финляндии изменить закон, разрешающий наличие в ней ядерного оружия. При желании любую манипуляцию со смертоносными бомбами можно объяснить необходимостью обеспечить безопасность Родины. В Кремле неоднократно подчеркивали, Россия будет рассматривать размещение ядерного оружия.

А на рыбалку беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом. Ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. План «Ковер» введен в Пензенской области. Подаренный Трампу самолет от Катара введен в строй. Приемная кампания вузы стартовала в России. Подробности далее. План «Ковер» ввели в Пензенской области. Действуют ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В 1:12 по Москве в регионе объявили опасность атаки БПЛА. Заявления Владимира Зеленского в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко являются провокацией эскалации, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По мнению парламентария, подобные высказывания направлены на затягивание боевых действий, отсрочку выборов на Украине и получение новых западных вливаний для киевских властей. Ранее Зеленский пригрозил Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории. Вступление Украины в Европейский Союз будет угрожать польскому сельскому хозяйству, заявил президент республики Кароль Навроцкий. Он добавил, что как президент Польши понимает чаяния Украины, однако всегда будет стоять на страже хорошего отношения к польскому фермеру, польским сельскохозяйственным товарам, в том числе в контексте зеленого порядка и решений ЕС. Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 27 году. При этом Европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Подаренный президенту США Дональду Трампу самолет от Катара введен в строй и скоро начнет его перевозить после финальных тестовых полетов, сообщили американские ВВС. В мае прошлого года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью $400 миллионов. Хозяин Белого дома принял подарок с целью переоборудовать в борт номер один, хотя до сих пор продолжает летать на старом. Президент и председатель Национального совета обороны Кубы Мигель Диас-Канель посетил зону обороны Кармела в Гаване для оценки подготовки к возможной чрезвычайной ситуации на фоне усиления давления со стороны США и недавних заявлений американского лидера Дональда Трампа. В ходе визита он отметил необходимость практической подготовки населения к действиям в условиях возможной ЧС, включая регулярные тактические учения, информирование граждан о местонахождении убежища и эвакуационных маршрутах. Ранее Трамп допустил возможность проведения в отношении Кубы операции, схожей с действиями Вашингтона против Венесуэлы. В России стартовала приемная кампания высшее учебное заведение. Студентами вузов в этом году смогут стать

0: полтора миллиона абитуриентов, сообщили РИА Новости в Миноборнауке. В новом учебном году абитуриентам вузов доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест. Количество мест для целевого приема превышает 83 тысячи. Больше всего мест отводится направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики и сельского хозяйства. В этом году целевая квота впервые полностью детализирована по заказчикам, направлениям подготовки, университетам и регионам трудоустройства. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
1: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Вот сейчас правду и узнаем. Михаил Хазин, экономист в студии, что приятно, «Радио Спутник». Я здесь, Алексей Осин. Михаил Леонидович, здрасте.
5: Алексей, здрасте. Рад вас видеть.
4: Взаимно, взаимно. Но вот я, конечно, понимаю, острые предметы все убраны, так сказать, тяжелые и так далее. Так, не знаю, надеюсь, что бросаться тапками вы меня не будете. Но первая тема у нас, увы, состоялась заседание.
5: Да. Значит, да, сначала о хорошем.
4: Да.
5: Сначала о хорошем. Значит, я последние несколько дней заключил несколько пари. Один из них с руководителем, ну, пари такой, не без, как бы, а с руководителем, ну, примерно так, да, с руководителем «Спутника» Маргариты и с еще большим количеством людей, которые все говорили: вот Владимир Владимирович сказал, процента 2, а то и больше будет снижение.
4: Я понял, понял.
5: А я на это говорил, что, ребята, вот вы не понимаете, да? Это решение к экономике не имеет никакого отношения. Это решение политическое. Политическое решение принято на Западе, в том числе в МВФ, задавить российскую экономику. А у нас политическое решение принято, что надо ее оживить через снижение ставки. Я напоминаю, аналогичная дискуссия была у Трампа с руководством ФРС. И Трампа послали. Значит, согласитесь, что для там ФРС, МВФ Трамп более важные фигуры, чем российское руководство. И таким образом, единственный вопрос, который надо было в этой ситуации задать: кто для руководства Центробанка более важный, ну, даже не Центробанка, а Банковского совета в целом, кто более важная политическая фигура, МВФ или российское руководство? И я сказал, я всем говорил на это, что, ребята, значит, впрямую, если Путин сказал ставку понизить, повышать не будут. Хотя МВФ настаивал на том, чтобы ставку повышать. Ну, так, втихаря, да, публично это не было сказано. Но не публично, знаете, слухами земля полнится, злые языки туда-сюда. Вот. Но снизить на самый минимум, который только можно. Я вообще предложил снизить на 0,1%. Ну, типа...
4: Нате, подавитесь.
5: Нате, подавитесь, да. Но все-таки минимальная ставка, на которую нас снижают, это 0,25%. Вот я и всем говорил, будет минус 0,25%. Никто не верил, этого быть не может. Ну, получите и распишитесь, да? Вот. Я не буду обсуждать все, что там было сказано. Ну, потому что с точки зрения экономики...
4: Там это где, на совете?
5: Ну, как бы...
4: Или в беседах с тем,
5: на пресс-конференции.
4: Понял,
5: потом,
4: да, понял.
5: Вот. Это все не имеет никакого отношения ни к чему. Еще раз повторю, это политическое решение, которое четко совершенно показало, что для Национального банковского совета МВФ более важная политическая фигура, чем руководство России. Значит, ну, тут, правда, есть отмазка у них две отмазки. Отмазка первая, что Путин сказал понизить, мы понизили, хотя это плевок в лицо.
4: Да? Ты скажешь, что эта девочка пусть первая бросит
5: меня камень. Да-да-да, совершенно верно. А второе, у них железобетонное алиби. Они говорят, ребят, вы что, мы приняли политическое решение, да, пусть давно, но политическое решение, что мы в мировой долларовой системе, в Бреттон-Вудской. У нас мы приняли решение в соответствии с правилами Бреттон-Вудской системы. Если вы хотите, чтобы мы приняли другое решение, примите политическое решение о выходе из Бреттон-Вудской системы. Не приняли, пишите на себя заявление.
4: А как это может быть оформлено? Мы в ней, мы же ничего не подписывали, что мы в ней состояли.
5: Мы члены МВФ,
4: То есть
5: мы члены ВТО, это все Бреттон-Вудские институты. Поэтому как, мы там, а у нас как бы доллар – главная валюта до сих пор.
4: Ну, так у нас хождение же и операции запрещены.
5: А это не важно совершенно. У нас ценообразование на все в доллар. Ну, мы же как говорим, да? Цены определяются на лондонской бирже, на чикагской бирже, на нью-йоркской бирже. Ну, как? У нас внутренние цены привязаны к мировым. Так называем. Ну, все.
4: Ну, ладно, значит, стало быть, будем ждать, пока политическое руководство примет аналогичное политическое решение. А выходя, я же об этом вас спросил, то есть надо выйти из МВФ и выйти из...
5: Из ВТО, этого, ну, там еще как бы принять ряд
4: понятно,
5: решений.
4: Понятно, да.
5: Все?
4: Нет, тут еще одно все-таки я вас попрошу прокомментировать, просто я не совсем понял, как, наверное, большинство обывателей. Значит, Набиуллина сказала, что... Хотелось бы, ну, то есть она так в рекомендательном порядке, да, снизить цену на нефть в бюджетном правиле. Вот это в чем здесь интересы ЦБ или там мнение ЦБ, в чем интерес страны с вашей точки зрения? Что будет вообще, если снизить цену на нефть в бюджетном правиле?
5: Ну как, это означает, что больше денег будет выводиться из российской экономики.
4: Каким образом?
5: Ну как, ну что такое... Бюджетные правила.
4: Ну, это значит, если заработали выше какой-то.
5: Если заработали
4: цены,
5: больше, эти деньги выводятся.
4: Почему? Фонд национального.
5: Ну, выводят, ну, выводятся из страны. Ну как? Выводятся. В бюджет не поступают. Выводятся.
4: А вот фонд национального благосостояния.
5: Он а где? Что это такое?
4: Ну, я не знаю.
5: Я не знаю. Раньше он хранился там, его вот арестовали.
4: А сейчас?
5: А сейчас не знаю.
4: Значит, неизвестно, выводится или нет.
5: Неизвестно, но, в любом случае, в бюджет не поступают. А у нас инвестиции в экономику только из бюджета.
4: В принципе, каков, а вы считаете, порог надо повышать, понижать вот это?
5: Я считаю,
4: вот,
5: что надо еще его отменять.
4: Бюджетное правило?
5: Ну, конечно.
4: Просто в бюджет деньги?
5: Ну, конечно.
4: А если, ну, представьте себе на секунду ситуацию, когда, ну, сделают примерно то же, что сделали там при Рейгане, вот цена на нефть опустилась, и у нас вот эта доходная статья в бюджете, ну, уменьшилась, да, сильно, значит, бюджет будет страдать, мы, да, же тогда рассчитываем на все нефтяные деньги, а так мы часть откладываем.
5: Чушь собачья, еще раз, ну, повторяю, эти деньги не поступают в экономику,
4: угу.
5: Ну, как бы, ну, не поступают в экономику, да. То есть мы могли съесть 3 корочки хлеба, а съели только 2.
4: Ну, скажем, не так. Нам надо, чтобы...
5: У нас дефицит бюджета, у нас не хватает денег. И вы еще при этом часть денег выводите. Ага. Ну, это бред какой-то.
4: Ну, мне непонятно, да, мне непонятно. А, тогда-то давайте так. Значит, тогда, как скажем, теория заговора, да? Значит, Набиуллиной не было на форуме, хотя должна была выступить, по-моему, на пленарке даже, да? Потом появилась. А, значит, вот тут закулисные истории какие, если вы, конечно,
5: не, ну можете я как бы про это говорить. Писал, но, правда, по большей части в закрытом канале, угу, чтобы не дразнить гусей. Но сейчас уже много времени прошло. Я могу это только проинтерпретировать. Да? У меня же, вы поймите, я не являюсь инсайдером. Ни кремлевским, никаким. Да? Я в чистом виде экономист, который в силу того, что понимает, как устроена жизнь вот эта экономическая, ну и в силу некого личного знакомства с некоторыми персонажами, я понимаю, как они себя вести могут, как не могут. В частности, вы будете смеяться... С Эллой Набиуллиной я познакомился в июне 1994 года на Ленинских горах, ну, сейчас в Воробьевых, на даче Фиделя Кастро. Там сидела группа экономистов и писала так называемые экономические указы президента Российской Федерации. В июне 1994 года. Возглавил эту группу Ясин. Вот. Я тогда должен был переходить в Министерство экономики. Значит, Набиуллина, кстати, тоже мы с ней пришли в один департамент в один день, в Министерство экономики в июле месяце. Вот. Но она всегда была при Ясине. Вот. Ясин был тогда, если память не изменяет, руководителем аналитического центра президента и одновременно не то директором, не то научным руководителем экспертного института РСПП. А Набиуллина работала как раз в экспертном институте. Вот так что-то было. Ну, так вот. Значит, смотрите. Набиуллина не политическая фигура по определению. Она все время говорит, я не политик, я эксперт. А вот я должна принимать взвешенные решения. Значит, тема о том, что МВФ хочет ставку повысить, а как бы российская экономическая общественность, включая президента, требует ставку понизить, это политическое решение. Я эту тему обсуждал много раз в коллизии Трамп-Пауэлл. Вот, где...
4: Ну, бывший глава ФРС.
5: Да, бывший глава ФРС. Где у них, соответственно, был очень острый конфликт, потому что у Трампа нужно было понижение ставки, а Пауэллу нужно было повышение. Но надо при этом понимать, что они представляют разные политические группы, элитные, в Соединенных Штатах. В нашей стране специфика состоит в том, что Набиуллина не является элементом политической жизни. Ну, ее статус недостаточен для этого. И, соответственно, ситуация, при которой она должна была принимать решение, ей было очень неуютно. Если бы она поехала на форум, где были все, в том числе и люди, вес которых политически много выше, чем у нее, ей могли бы начать задавать вопросы, на которые она очень не хотела отвечать. И по этой причине она исчезла. И как бы вывела ситуацию туда, что это уже политическое решение между МВФ и Россией.
4: Разбирайтесь сами.
5: И разбирайтесь сами, да. Мне велели, я сделал все. Точка. Если какие-то претензии, да. У вас претензии к МВФ? Ну, ребята, вы же политическая элита России, выходите из Бреттон-Вудской системы, и все. И все у вас будет. Назначайте на мое место кого-нибудь другого, и будет вам счастье.
4: А вот тут любопытный тогда вопрос. А что было бы любому главе ЦБ, если бы он, ну, предположим, взял сейчас на 3% скинул? Со стороны МВФ. Я не про, ну, предположим, наша власть не, ну, как за бы... это бы проголосовала.
5: Ну, смотрите, да, ну, смотрите. Это же вопрос... ориентации такой собственной, да? Кем себя считает Набиуллина? Она себя считает гражданкой России? Или она считает, что сейчас она выйдет на заслуженный отдых и поедет в Майами? Понимаете, если она уже там 3 года мечтает уже выйти на пенсию и поехать в Майами, ей уже за 60, я напоминаю. Где это, у нее дети, кстати?
4: Это было остро.
5: Где у нее? Что?
4: Ну, женщина все-таки.
5: Ну, так пенсия же, да?
4: Ну, да.
5: Вот. Вот. А, и, соответственно, что в пенсии? У нее в энциклопедии написано. Когда
4: нет, я понял, да. Но ведь не обязательно уходить с работы, если у тебя пенсия.
5: Нет, не обязательно, но она уже может. Да, может, вот, как может, бы. Это да. Вопрос уже, да. Вот. Если она считает, что ее как бы... Да, еще, кстати, у нее какой-нибудь есть домик? В Майами, на Лазурном берегу, еще где-то. Ну,
4: вроде бы у нас...
5: Она, кстати, Францию убила. Она, по-моему, по-французски говорит.
4: Чиновникам нельзя иметь недвижимость,
5: ну, если считать. Ну, как бы, да, вы же понимаете, да, когда нельзя, но очень хочется, то можно.
4: Троюродный племянник.
5: Да, ну, там, дети.
4: Понятно.
5: Да, и так далее. Вот, а то, соответственно, понятное дело, что в этом случае ее больше интересует мнение МВФ. Потому что если она в этой ситуации, как бы, ну тогда, если бы она думала о России, она бы не стала бы ставку повышать. 2023 году. Понимаете? Тут как бы вопрос на самом деле однозначен. Вот. Ну и все, да, взяла, не стала повышать ставку. И рубль бы не стал девальвировать. И был бы у нас в стране экономический рост.
4: Ну, то есть боится, что не пустят, если она сделает не так, как
5: они
4: хотят.
5: Нет, просто и посадить могут.
4: Когда приедет туда, да?
5: Ну, конечно.
4: Ага. То есть, а вообще, в принципе, как нам поясните, я просто вот, чтобы мы этот вопрос закрыли. А у нас как попадают на должность главы Центрального банка? Дума утверждает по представлению кого? Правительство, президент?
5: По представлению президента утверждает Госдума, но есть маленькая тонкость. Поскольку мы часть мировой долларовой системы, то эта должность утверждается в МВФ.
4: То есть, если, условно говоря, представить кандидатуру человеку, у которого нет недвиги в Майами,
5: МВФ
4: дети
5: будет
4: здесь,
5: возражать.
4: Они будут возражать, да?
5: Да.
4: Ага. Ну, а дальше уже все понятно. Значит, если мы эту кандидатуру проводим через Госдуму, тогда мы автоматом
5: отказываем. Ну, автоматом мы ругаемся с ними.
4: С МВФ. Да. Все понял, ладно. Хорошо, тогда резкий достаточно переход, обрадовал или не обрадовал, сейчас скажете. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, он сказал, что конфликт банков и маркетплейсов исчерпан. Был переговорный процесс, вроде на чем-то остановились. Вот. Как вы полагаете, то, что деталей не было, вот. А как вы полагаете, на чем могло сердце успокоиться?
5: Не знаю. Понимаете, это как бы абсолютно... коммерческая история, да как делить прибыль. По этой причине, ну, что-то выползет на поверхность, что-то, может быть, останется, какие-нибудь доляшки, кто там чего получит. Особенно если в числе дольщиков будут какие-нибудь чиновники. Ну и так далее. Поэтому я к этому отношусь как бы достаточно индифферентно. Но таких историй всегда было много.
4: Ну хорошо, а если вот эту ситуацию рассматривать глобально, ну вот есть новое явление в нашей экономике, эти маркетплейсы, недавно достаточно появившиеся, и они развиваются, ну, если стремительно сказать, то значит ничего не сказать. То есть они уже заполонили, по-моему, всю страну своими отделениями, чуть не в каждом доме есть, да? Угу. Там работает огромное количество людей, они, по-моему, сфера оценивается в 15 триллионов, если я правильно помню, да? То есть вот здесь в борьбе. То есть они подомнут банки или банки будут свои маркетплейсы организовывать? Вот как здесь будет?
5: Банки могут организовывать свои маркетплейсы, банки могут покупать какие-то более мелкие маркетплейсы, уже готовые. Как бы банки могут уступить эту сферу. Ну, например, в Соединенных Штатах Америки, я помню, еще довольно давно, кто банки плакались и говорили, что если компания Apple сделает свой банк, то она фактически уничтожит всю банковскую систему. Но дело в том, что тут есть маленькая тонкость. Дело в том, что во многих странах есть законодательство, которое запрещает банкам заниматься коммерческой деятельностью. Другой.
4: А наоборот, можно?
5: Что?
4: Ну, то есть, вот у нас есть предприятие, ну, вот этот вот агрегатор, да,
5: маркетплейс, да, который сделал банк.
4: Свой банк, да.
5: Ну, вот как бы, а дальше как раз в этом и есть спор. Ведь если это банк, он должен конкурировать со всеми на равных условиях, независимо от того, кто учредитель. А маркетплейс своему банку выдает какие-то привилегии. Ну, потому что деньги в одной кучке. Да, на самом деле это означает, что у нас, как там говорил Путин, платформенная экономика. Да? Что у нас нету законодательства, которое бы это объясняло. Но я хочу сказать, что это долгий процесс. Типичный совершенно пример – это схватка банков в Соединенных Штатах Америки против криптовалютного лобби. Сколько лет они там бодались, пока вот не были приняты эти там законы уже в этом году?
4: Ну, то есть, конечно, это все пройдет через законодательство.
5: Ну, да? То есть, рано или поздно, да, будет принято какие-то решения, ну, типа, вот так можно или нельзя, а как тут, а можно ли давать кому-то эксклюзивные привилегии, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому посмотрим.
4: Еще одна новость, которая касается очень многих людей, поэтому разъяснения требуются. Глава Минстроя Ирак Файзулин сказал, что прямо завтра-послезавтра, суббота-воскресенье, выйдет постановление правительства о дифференциальной, семейной ипотеке. То есть, значит, если у вас один ребенок, то максимум там, да, 10-12, но я для всех, я же не вы знаете. Если два ребенка там ниже, три еще, ну и так далее.
5: Значит, давайте смотреть сразу. При такой ставке любое дотирование ипотеки из бюджета – это идиотизм. Ну, условно говоря, если вы при ставке там 15%, ипотека дается на 20 лет. Да? Значит, если вы по ставке 15% делаете ее в 2%, ну, пускай даже не 13%, пускай 10% на 15 лет, это сколько получается? 150. Ну, в реальности, поскольку по мере выплат падает процент, получается 100%. То есть, иными словами, это фактически означает, что государство, предоставляя квартиру очереднику, еще одну квартиру выдает банку.
4: Да, так и есть.
5: Но это идиотизм. Что мешает государству на эти деньги, уже построенные, купить две квартиры и дать двум очередникам? А очередники могут выплачивать эту ипотеку под любой процент в бюджет. Ну, это куда более адекватная с точки зрения государства схема.
4: Согласен.
5: То есть схема, которая сейчас, это способ госдотации банковской системе, которая и без того не бедствует сегодня при такой-то ставке. Зачем? Это бред. Это экономический бред. Ну, или вредительство.
4: Я даже предлагаю, уже давно причем предлагаю, даже, может быть, более такой заманчивый вариант, то есть вернуться к жилью, не принадлежащему людям. То есть государство строит, ну или выкупает там у девелоперов какое-то количество квартир, и их само сдает людям. Вот, значит, пока они соответствуют критериям неким, детей воспитывают, они, значит, вот имеют право...
5: Можно так, можно.
4: Социально, да.
5: Можно.
4: А так я с вами полностью согласен. Да, да, если это... хорошо, а если будет пониже процент, тогда...
5: Ну, если процент пониже, тогда не нужна льготная ипотека. Но если процент там 3%, как в Штатах, да? Кстати, в Штатах даже при их процентной ставке, как только ставка повышается, сразу же падает число ипотечников. Даже при их, по нашим меркам, нулевой ставке.
4: А они переплачивают, получается, там 30 примерно, да, вот так вот.
5: Да, да, но это надолго, и они переплачивают сами, это не бюджет.
4: Ну и вот еще на пару минут вопрос. Национальная система платежных карт приняла решение обнулить межбанковскую ставку вознаграждения. Ну, я так понял, это касается Visa и MasterCard. Его все-таки пытаются так... Они вроде бы у нас как-то поддерживаются с одной стороны, с другой... Эти, значит, как бы народ от них отказывается, там не так много осталось. Что делать владельцам? Бросать?
5: Не
4: их?
5: Знаю, у меня как бы были какие-то карточки Visa, они не работали. Я их закрыл.
4: Угу. То есть закрыть, считаете, да?
5: Ну, я не знаю, я как бы просто не знаю. Я не знаю, у кого они работают, как они работают.
4: Ну, хорошо, а тогда такой вопрос. Ну, вот, предположим, граждане стремятся часто ездить, ну, например, отдыхать за границу. Пусть даже...
5: Не, ну, у вас тогда должна быть карточка другого государства.
4: То есть вот все-таки...
5: Ну, так, да, откройте там карточку Казахстана и Киргизии. Угу. Все, и нет проблем никаких.
4: Ну, понятно.
5: Закону это не противоречит. Вам единственное, что надо сделать две вещи. Первое, вам надо... Если вы на эту карточку получаете какой-то доход, надо его декларировать и платить с него налоги. Либо же, если вы ее пополняете из России, вы просто должны писать, что у вас есть карточка.
4: В студии «Радио Спутник» экономист Михаил Хазин. Я Алексей Осин. К международным делам перейдем. Там много интересного есть.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
4: Вам удобно?
1: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
4: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
3: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
5: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
3: И быть в ладу с самим собой.
6: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
3: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
7: Откуда деньги у людей?
8: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
3: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
9: Продолжаем разговор. Михаил Хазин в студии «Радио Спутник». И здесь же я, Алексей Осин. Вот всегда хочется, чтобы у противника командовали дураки. Вот когда там умные люди появляются, это напрягает. Кстати говоря, есть вероятность, что нас слушает Кевин Уорш. Знаете, почему я так подумал? Потому что он затеял реформу системы сбора и анализа данных об экономической активности. Они дали как неделю назад. Вы вот в этой студии говорили, что, значит, с этим делом у американцев и доказывали даже, что это не очень хорошо. Ну вот теперь будут новые, какие новые источники, ну сейчас поговорим, да, новые источники информации и, кроме того, методологические изменения для улучшения сбора данных, то есть еще и методология сбора. Значит, тоже.
10: Я вам расскажу историю.
9: Да.
10: Я тут решил разобраться в искусственном интеллекте. Меня очень интересовал один деликатный вопрос. Вот смотрите, представьте себе, что у нас есть прям вот интеллект-интеллект, который в состоянии отследить все экономические сделки, которые происходят в Соединенных Штатах Америки за год. Тогда теоретически он может составить, ну, как бы точное значение инфляции. Ну, он же все сделки знает.
9: Угу.
10: И получается у него условно 12,3%.
9: Инфляция.
10: Да. Условно. А, соответственно, официальная цифра дефлятора ВВП, то есть инфляции по всей экономике, составляет, скажем, 3,8%. Вопрос. Как искусственный интеллект может эту цифру 12,3 использовать, если официальная цифра
9: 3,8. А, вот я вообще не понял, как искусственный интеллект может вообще что-то использовать?
10: Не, ну как бы, вот ему нужно какую-то код, ему говорят, напиши-ка экономическую модель.
9: Угу.
10: Да. Ну вот у тебя есть все сделки, да, ну, напиши экономическую модель экономики. А? Вот как, какую он будет инфляцию использовать? 3,8 или 12,3?
9: Какую скажут там в задание ввести при инфляции?
10: То есть, иными словами, скажут, безусловно, 3,8. Она официальная цифра, в законе написана. Я объясню, почему я это спрашиваю. Потому что я, значит, с этим искусственным интеллектом спорю по поводу там моделей. Говорит, вот, все эти нарративы, это хорошо, а нужна математическая модель. Я им говорю, что вот смотри, да, вот мы пишем макроэкономическую модель, в которую нужно вносить инфляцию. Ну, просто потому, что для того, чтобы понять, какой ВВП, надо номинальный ВВП поделить на индекс дефлятора. И тогда получается реальный ВВП. Нужно знать индекс дефлятора. Я говорю, вот смотрите, говорю я этому искусственному интеллекту. У вас официальная инфляция, она там от 3 до 4%. Я, неважно, там разные показатели, ну, от 3 до 4. А официальная промышленная инфляция Соединенных Штатов Америки за май месяц в годовом исчислении, это официальная цифра, 13,1%.
9: А промышленная чем от общей отличается?
10: Ну, это в промышленности.
9: А.
10: Рост цен на совокупность всех промышленных товаров. И я его спрашиваю, скажи мне, искусственный интеллект, какую цифру подставлять?
9: Молчит, зараза.
10: То есть, если вы подставляешь туда эту цифру, там, условно, 3,8, то это означает, что в промышленности у тебя нужно дополнительно вычесть 13,1 минус 3,8, это будет где-то там 9%. Значит, нужно вычесть из официальной цифры роста промышленности, надо вычесть 9%. Если она показывала 2% роста, получается минус 7. Если показывала 4% роста, минус 5. Вот это реальная цифра. Ну, я как бы сейчас отредактирую эту содержательную, увлекательную дискуссию, выложу ее у себя в телеграм-канале. Но она очень показательна.
9: И тогда в каком направлении Ворш собирается? Он хочет правды или он хочет нужные цифры подставлять? Вот как вы думаете?
10: Есть у меня такая книжка. Называется «Лестница в небо». Там написано, что главный вопрос – это вопрос о власти. И вопрос таким образом звучит так. В какую властную группировку входит Орш? Ну, варшавский. В какую он входит властную группировку? В зависимости от этого он будет себе ставить целевые функции. И тогда будет понятно, да, что он должен продемонстрировать.
9: А, то есть он будет говорить, у нас инфляция на самом деле 12%, и Трамп в этом виноват.
10: У нас инфляция 12%, демократ. В этом виновата старая команда, которая рулила ФРС, и поэтому у нас сейчас будет осенью экономический кризис ужасный, и виноват в этом не Трамп.
9: А, ну, это если он...
10: Да, ну вот. Или наоборот, до чего довел планету этот фигляр ПЖ?
9: ДТ.
10: Вот. Ну вот, вот, вот, вот вам вся картинка, да? Но это же то же самое. Какая разница, что в России инфляция 5%? Ну не бывает, ну нельзя делать ставку на 10% выше инфляции. Ну, потому что эти 10% – это чистый минус к экономическому росту. А, соответственно, почему? Потому что решение принимает властная группировка. Это политическое решение.
9: Ну, мы же и не комментировали это, как вы сказали. То есть я отложил эту часть бумажки.
10: Мы не комментировали, так и тут тоже что комментировать-то? Вот. То есть это на самом деле... То есть нет, он фактически признал, что предыдущие руководители ФРС были желтые земляные червяки, бяки, да, которые врали и не только народу, это хрен бы с ним, да, а туземцы белого бвану не интересуют.
9: Проблемы индейцев
10: шерифа. Да-да-да, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Но они не врали даже уважаемым людям.
9: И теперь все будет иначе.
10: Да, будет как раз. Да, вот.
9: Ладно, хорошо. Ну, тут Дональд Фредович обмолвился, вот про кризис, кстати, да, обмолвился, что пошел на сделку с Ираном, и, в общем, ее заключил в срочном порядке, потому что экономический кризис, прямо вот-вот мировая экономика могла там завернуться
10: в штопор. У нас же не только в пятницу было заседание банковского совета, в среду было заседание ФРС. И там, соответственно, первый раз выступил этот самый Кеннет Варшавский, который только-только стал руководителем, который сказал, он сказал три пункта. Первое, что он сказал, что дела плохи. Второе, что он сказал, что он будет создает 5 комитетов, которые будут по каждому отдельному вопросу разбираться, что можно сделать. И третье, он это не сказал явно, но сказал неявно, сказал, что эти комитеты к осени должны дать результаты. Из чего следует, что этот кризис будет, скорее всего, осенью. Но он еще как бы и до этого говорил, что будет кризис. С точки зрения состояния финансовой системы США, это похоже на правду, потому что цифра 13,1 промышленной инфляции, ее надо вставить в серию, да? 3,5% официально было в начале года. Неважно, сколько было на самом деле. В марте было, по-моему, 9,5%. В апреле... Нет, вру. 6,5%.
9: То есть подтягивали.
10: В апреле было 9,5%, а в мае 13,1%. Ну, то есть, вот как бы инфляция, вот она идет вверх. То есть это означает, что вливать... деньги в экономику больше нельзя. А если вы не будете вливать денег, то как вы будете расплачиваться с долгами? И как вы будете поддерживать жизненный уровень населения? Никак. Ну, то есть вся эта система накроется медным тазом.
9: Ну, и на этом фоне, ну, я, в общем, в данном случае сова на глобус, конечно, но слишком уж какое-то комплементарное и замечательное для Ирана меморандум они подписали, и там 300 миллиардов в экономику Ирана на восстановление, практически как репарации, там, ну, значит, знаете, санкции
10: и прочее. Эта тема уже закрыта, да, потому что Израиль ударил по Ливану, Иран в Швейцарию не поехал, Трамп сказал, ни копейки не получит. Но я думаю, Иран сказал, еще Армузский пролив перекроем. Значит, ну посмотрим, что будет с ценами на нефть в понедельник. Сегодня же у нас пятница. Биржа открылась незадолго до начала нашей передачи. Посмотрим, да, то есть, как бы чем это все закончится, эта безобразие. Но я думаю, что в понедельник окончательно будет все понятно, что схватка между Лондоном и Вашингтоном, она достигла каких-то запредельных значений, потому что все понимают, что Нетаньяху в данном случае играет на Лондон. Вот. Ну и, соответственно, Трамп в бешенстве, и не только Трамп. И дело даже не в том, что тут, понимаете, в чем дело? И мы, на самом деле, мы же уже про это говорили, что для Трампа принципиальный вопрос сегодня – это вопрос доляшек.
9: А чего делят-то?
10: Выполнение семейного бюджета.
9: А.
10: Вот. И когда сначала он хотел получить доляшку от платы за проход Ормузского пролива. И, судя по всему, с персами договорился. Но тут потом, значит, немножко переиграли, решили, что будет фонд репарационный, который, соответственно, пополнять будут не США, поэтому Трамп с негодованием отмел идею, что это репарация, это не мы, это вот они, арабы. Вот. А, соответственно, как бы 300 миллиардов, ну, тут можно в семейный бюджетик-то, ну, даже если 5%, это не хухры-мухры, это... 15 миллиардов – это больше, чем капитал Трампа на тот момент, когда он стал президентом. Овчинка стоит выделки. И тут какие-то нехорошие люди, да, из Лондона, из Израиля, ему вставляют палки в колеса. Обратите внимание, что сегодня уже была информация, что Хизбалла и Израиль договорились. При посредничестве там США еще кого-то. Поэтому я не исключаю, что они таки поедут в Швейцарию не сегодня, так завтра.
9: Иранцы, ну, персы,
10: да. Ну, да, и в смысле, говорите, как бы, Венс, потому что Венс же тоже свою поездку отложил. Посмотрим. Но я могу вас уверить, что Израиль не остановится. То есть Израиль будет валить.
9: Ну, тут парадоксально получается ситуация. Есть два человечка, зависимых от США вообще и Трампа, в частности, которые якобы должны, по идее, там, не знаю, ползать на коленках, а они проявляют какую-то совершенно нереальную строптивость.
10: А вас не удивляет, что, соответственно, Набиуллина проявляет такую нетривиальную строптивость по отношению к Путину?
9: Удивляет.
10: Ну, это то же самое. А все очень просто. И Трамп, и Набиуллина в своих властных группировках занимают невысокие позиции. А решают руководители этих властных группировок. Ну вот, вот это они, да, говорят, там, типа, неча. Да? Вы же понимаете, что когда-то собирается 300 миллиардов долларов в один куш, то этим кушем же кто-то должен управлять. И не Трамп это будет делать. Трамп получит доляшку. А серьезные люди будут управлять фондом в 300 миллиардов. Вы же понимаете, что тот, кто, если бы этот проект пошел, я не верю, что он пойдет, то тот, кто будет им управлять, возьмет под контроль весь инвестиционный процесс посткризисный на Ближнем Востоке.
9: Да, так это что, серьезно.
10: Так
9: да.
10: Что это серьезно.
9: Это серьезно. А, ну, вот на этом фоне там, страхов за свое будущее очень многие главы национальных банков отзывают золотые слитки. Ну, во-первых, переводят свои сбережения, так сказать, в золото, хотя золото не приносит процентов, лежит просто все мертвым.
10: Знаете,
9: грузом.
10: Есть такая народная мудрость. Так. Держи карты ближе к орденам. Да.
9: Чтобы не подглядели, да?
10: Да.
9: Ну, это правильно, да. Но тем не менее, значит, в среднем закупается около 1000 тонн в год по миру, да? Последние 4 года, по крайней мере. И, собственно, это в 2 раза больше, чем в прошлом десятилетии. А если, хотя даже несмотря на то, что цена на нефть подупала, была там 5...
10: Ну, сейчас она 4, опять подскочит.
9: Опять? Из-за вот того,
10: ну, что... конечно, Иран же сказал, Ормузский пролив перекроем.
9: И вот как считаете, политика вот по всему миру, она будет какова в данном случае? Вот есть излишки какие-то у правительств, государства, они как их будут тратить?
10: Ну, золото? Как бы, вы поймите, в чем вся проблема? Мы жили в долларовой системе. А теперь она исчезнет. Ну, умрет. Как жить дальше? Никто не понимает. Поэтому я же как бы на эту тему и книжки писал. Вот выйдет сейчас «Последний кризис капитализма». И там много еще чего делал. Но весь фокус состоит в том, что они же не верят. Они же живут вот в либеральной парадигме. Ну и все. И живут в ней. Вот они в ней живут. И с этим ничего нельзя сделать. Они от нее отказаться не могут. Поэтому они будут до последнего тянуть так, как будто бы вот... Ну, мы же это в жизни знаем, да, что если вы выучили какую-то схему...
9: И она работает.
10: И она работает, да. То вы ее тянете. Она уже даже не работает, а вы все равно говорите, а вдруг сработает.
9: Ну, мы много раз говорили, когда насколько инерции хватит. Прогнозы не скорректировались, нет, с тех пор? Нет, все то же самое. Осень, наша любимая московская осень.
10: Пока я вижу осень. Может быть, я ошибаюсь, конечно, но опять же, наш друг Варшавский же подтвердил, ну так, косвенно, правда.
9: Дал понять, да?
10: Дал понять.
9: Дал инсайт, как говорится. Да. Про искусственный интеллект говорили. Значит, Центральный банк, не к ночи будет помянут, выпустил некие рекомендации для... Или там обратился к банкам, сказав, что лучше там этим делом не увлекаться. То есть, когда там отдельная ошибка может поставить всю систему там, с ног на голову.
10: Например, слишком высокая ставка.
9: Я знал. Но вот Герман Оскарович говорит, что удалось ему сократить 20% неэффективных сотрудников, и вместо них...
10: Верю.
9: Искусственный интеллект.
10: Верю.
9: Ну, ваши с ним отношения такие тоже странные, да?
10: С кем?
9: С искусственным, не с Грефом, конечно. Про Грефа, если хотите, расскажете. С искусственным интеллектом.
10: А с искусственным интеллектом что? Ну, я как бы разбираюсь, как оно работает. Ну, меня это интересует вот, что я... Нет, то есть, как оно работает, я примерно знаю. Меня интересует его, ну, как бы ограничения. Вот. Пока я вижу очень любопытные вещи. Вот. Что, во-первых, он все время лажает. Его можно тыкать носом. Он тут же говорит, да, извините, это я ошибся. Ну, мы сейчас не будем говорить про формат... взаимодействие, потому что он зашит. Да, вот что он ужасно вежливый такой. Угу. Вот. Но как бы как только ты начинаешь. Он все время. Вы знаете, есть такая штука, да, вот как бы это сказать, он все время выбирает некую среднюю позицию. То есть, вот есть по какому-то вопросу разброс мнений, да, как всегда, такая вот кривулька гауссовская, да. Вот он хвосты откидывает. И берет некоторую вот, это, вот из этого центра некоторую средневзвешенную позицию. Поскольку эта позиция сформирована, ну, как бы, какое-то время тому назад, то если жизнь меняется быстро, вот как в современной экономике, ты ему носом тычешь, ага, вот, ты тут наврал. Это не так. Он говорит, ой, извините, это я ошибся. И начинает, соответственно, искать уже другую вот кривульку с учетом вот этой информации. При этом он спрашивает, а вы это откуда взяли? Говорит, а вот. Вот я, как в частности, он мне начал объяснять. А я его спросил про свою книжку. А он говорит, а вот, значит, у Хазина такие политэкономические нарративы. А сейчас приняты модели. Вот я ему говорю, а вот модель. Из книжки, вот модель. Угу. А дело в том, что у меня бесплатный искусственный интеллект, а он как бы книжки не читает.
9: А, сам. Ну, понял.
10: Сам. Вот. Ну вот, вот так вот.
9: Нет, ну а в принципе, вот вы же с огромным массивом цифр работаете, да? Чисел, да, извиняюсь.
10: Ну, экономисты говорят цифры.
9: А, ну, значит, правильно сказал.
10: Вот, это математики. Для математики цифра – это вот 0, 1, 2, 3 и так далее, 9, а все остальное – это числа. А, соответственно, у экономистов все цифры. Так вот, вся проблема состоит в том, что это как раз вот верификация. У вас какая инфляция? 3,8% или 12,3%? Да, вот какая у вас инфляция реальная?
9: Нет, но дальше-то вы выводы делаете. А до того, когда вам надо обработать вот какой-то невыразимый... Не,
10: обработать можно, да.
9: Он же помогает здесь или нет? Или
10: он
9: все
10: помогает.
9: Равно?
10: Но понимаете, тут же как что нужно. Да? Вот смотрите, да? Объем, грубо говоря, каждую неделю выходит, ну, по каждой стране 2-3 десятка цифр. Стран у нас 200 с лишним, значит, вот у нас... Получается, несколько тысяч циферик в неделю. Ну, по большей части этих циферик, они не представляют никакого интереса. То есть, грубо говоря, они меняются, там, вот этот параметр меняется относительно среднего значения плюс-минус 2%, ну, вот инфляция в США от 3 до 4%. То есть, иными словами, интерес представляет, либо если она сильно упала, либо если сильно выросла. И поэтому искусственному интеллекту нужно задавать вопрос. А расскажи-ка-то мне, дружок,
9: что изменилось?
10: Что у нас тут выпало из этого? Вот, значит, нужно сформулировать, что такое среднее. То есть он должен взять не просто цифру сегодняшнюю, он должен взять там два десятка цифр назад, посмотреть среднее, посмотреть отклонение и посмотреть, сегодняшняя цифра, она укладывается в это отклонение или она выскочила. И если выскочила, давай-ка ты ее вот сюда. Угу. А дальше начинается интерпретация, почему она выскочила.
9: А это уже вы.
10: Это уже я, да, это уже самое интересное. Да. И это невозможно сделать, если у вас в голове нет представления о том, как устроена экономика. То есть у вас ваша собственная модель.
9: Ну, то есть в любом случае человек все равно, так
10: да,
9: или иначе.
10: Я вот привожу пример. Есть такая... Наука, которой я занимался, когда университет окончил, называется молекулярная динамика, в просторечии, или численные эксперименты динамического типа. Когда вы изучаете не статистические распределения молекул, а динамические, как они взаимодействуют в процессе времени.
9: Угу.
10: Значит, так вот. Когда мы все это начинали, ну, это все началось там в 80-е годы, когда появились компьютеры, которые могли это делать, ну, даже в конце 60-х. Я застал тех людей, которые, собственно, это все начинали. И у них, значит, был вопрос, да, если мы возьмем какую-нибудь молекулу газа и опишем взаимодействие двух молекул, потом возьмем много молекул, то мы должны уметь по движению молекул считать температуру и давление газа.
9: Ну, в принципе, да, да, от движения это зависит.
10: Вот вы будете смеяться,
9: чем быстрее
10: даже движется. При всех нынешних компьютерах.
9: Невозможно.
10: Это сделать невозможно. А, то есть вы можете формулу взаимодействия молекул включить эту, но тогда все понятно. А если нет, не получается. С экономикой то же самое. Равновесие устанавливается мгновенно, а как это сделать, непонятно. Вот это ключевая проблема современной жизни.
9: Ну, разберемся, может, в следующих эфирах. Здорово, но непонятно, как говорится. Не все понятно, но с удовольствием скреплю мозгами. Экономист Михаил Хазин был в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.
3: Потепление воды в тропической части Тихого океана. Контекст. Австралийские метеорологи заявили, что планету ждет самый мощный Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Температура воды в океане уже повысилась почти на 1 градус. Не исключено, что это значение возрастет еще на 2 градуса, что побьет абсолютный рекорд 1902 года. Эль-Ниньо – природное климатическое явление, при котором аномально повышается температура верхнего слоя воды в центральной и восточной части Тихого океана. Это влияет на атмосферные циркуляции и погодные условия по всему миру. в том числе провоцирует засухи, затяжные дожди и наводнения. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН констатировала, среднегодовая температура на Земле в ближайшие 5 лет будет на 1,5-2 градуса выше показателей второй половины XIX века. Такие временные рамки выбраны целенаправленно. Эпоха тогда была доиндустриальной, и человеческий фактор так не влиял на климат. Следующий год рискует стать рекордным по температурным показателям. Глобальное потепление может запустить целую цепочку процессов, которые угрожают человечеству. Прежде всего, речь идет о резком ускорении таяния ледников. Узнать за 90 секунд. Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919

Бернгер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно – он вновь оказался на родной земле.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Кинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ изменили тактику ударов по Энергодару. Кочарян обвинил Пашиняна в краже 60 тысяч голосов процветающей Армении. В российских колледжах стартует приемная кампания. Подробности далее. Украинские боевики изменили тактику ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС «Энергодару», перейдя от беспорядочных сбросов боеприпасов с тяжелых БПЛА на припаркованные автомобили к целенаправленным атакам FPV-дронами по микроавтобусам и грузовикам. Об этом рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов. Он добавил, что среди целей для ударных БПЛА появились и генераторные установки, предназначенные для использования в случаях отключения основного электропитания. Молдавия совершает стратегическую ошибку, отказываясь от рынка стран СНГ, при этом не имея пока никаких гарантий от Евросоюза. Об этом заявил РИА Новости посол России в Кишиневе Олег Озеров. Молдавский президент Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. 2 апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проект о денонсации соглашения о создании СНГ и Устава Содружества. Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинил власти страны в краже 60 тысяч голосов оппозиционной партии «Процветающая Армения» на парламентских выборах 7 июня. «Это не просто позор, это преступление», — заявил Кочарян журналистам. Ранее представитель «Процветающей Армении» Вета Танаян сообщил, что по итогам выборов политсила набрала необходимое количество голосов и преодолела установленный 4-процентный проходной барьер. Однако после этого Центральная избирательная комиссия своим решением признала недействительными итоги голосования на 3 избирательных участках, в результате чего партия была лишена возможности быть представленной в парламенте. Беспилотник обнаружен на побережье Черного моря в турецкой провинции Бартын. Его происхождение выясняют специалисты, сообщила местная газета. Отмечается, что поврежденный БПЛА был найден на пляже Чакрас после того, как его вынесло на берег волнами. Очевидцы сообщили о находке в экстренной службе, после чего на место прибыли следственная группа и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Как отмечают СМИ, аппарат изъят и будет направлен в Анкару для проведения детальной технической экспертизы. Более 80 человек пострадали при столкновении двух поездов около Бетфорда на юге Англии, сообщила британская транспортная полиция. Ранее правоохранители информировали об одном погибшем в результате аварии. Уточняется, что погиб машинист одного из поездов. Приемная кампания в российские колледжи и техникумы стартует сегодня и продлится при наличии мест до 25 ноября. В новом учебном году абитуриентам колледжей и техникумов будет доступно около 880 тысяч бюджетных мест. Подать документы можно через цифровой сервис поступления в СПО онлайн. Его пилотная апробация запускается в этом году в 5 регионах – Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае. Ранее замглавы Минпросвещения Владимир Желункин сообщил РИА Новости, что наибольшим спросом у абитуриентов российских колледжей пользуются направления подготовки, связанные с IT, креативными технологиями, медициной, педагогикой и строительством. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
1: Здравствуйте, друзья. Видный
2: трамполог.
1: Трамполог,
2: да.
1: Трамполог и такеролог, такерист. Андрей Бочаров.
2: Да, я просто из увлечения своего сатирическими и всякими юмористическими передачами наблюдаю за то, что происходит в англоязычном мире и во франкоязычном мире, а там в основном это сейчас в виде сатиры и в виде какого-то политического юмора происходит, поэтому да, приходится быть в курсе всех прибамбасов Трампа, и достаточно смешно, на мой взгляд, шутят, вот, например, это... Подписание.
1: Прибамбахните.
2: Да, подписание. Не, я прям шутки пересказывать не буду. Просто вот они как-то говорят, вот человек подписывает своими маленькими ручками там, значит, этот, капитуляцию перед Ираном и сразу же переходит к тому, что... Ну, я как раз этот вопрос хотел обсудить, что вот с Ираном вроде как на этой неделе, по словам Трампа, вроде как вот все называется, это у них меморандум о понимании.
1: Ну, так уже нет, потому что Израиль...
2: Да, сегодня ночью прилетел беспилотник в их танк, в израильский танк, подбили, погиб экипаж. На утро Израиль бомбит Ливан, значит, Иран говорит, все, не будем больше ничего соблюдать, Джей Ди Венс никуда не едет. Вот примерно такая. Трамп просыпается, начинает орать на Нетаньяху. По-моему, это вот чуть ли не ежедневный сюжет у нас. Нефть падает вниз, потом падает вверх, и никто ничего не понимает, кому верить, про что думать и говорить. Вот республиканцы, я посмотрел прям подборку, как его... Самые такие, я даже не буду перечислять, потому что имена называть, потому что все они экстремисты и террористы, и запрещены на территории России, но это такие прям ястребы, и, ну, Тома Круза можно назвать, Том Круз, да, по-моему.
1: Тед
2: Том Круз, да. Да, я вот чуть-чуть запутался. Вот, а они прям очень сильно критикуют Трампа, говорят, это все, это капитуляция, прям перечисляют, что значит, вот мы им 300 миллиардов теперь даем, мы им возвращаем 24 миллиарда денег, которые мы заморозили, ну, вот США заморозили, они будут контролировать Ормузский пролив, и, значит, санкции все снимаем. Вот это вот, ты, типа, Трамп добился. Трамп в ярости, пишет капслоком то, что вы ничего не понимаете. Все, значит, там разбомблено, Иран капитулировал, это не мы капитулировали. Его спрашивают, а ракетная программа? Вы, в общем-то, несколько раз говорили, что ракетную программу надо уничтожить Ирана. Но он такой говорит, а знаете, наверное, будет честным иметь им несколько ракет, поскольку у соседей имеются ракеты. То есть, я не знаю, это смешно или жалко уже вот за этим наблюдать, просто вот человек. Наверное, в этой ситуации для него может быть вот это вот подписание и лучший выход, потому что другой выход – это просто уйти и сдаться, там вообще ничего не подписывая, или продолжать наступать и нести потери в живой технике. Или что-то
1: и силе, и живой техники, и силе.
2: И летной силе. Поэтому, мне кажется, там довольно все как-то так волатильно и как не скучно, так скажем, у этих. Посмотрел я еще вот буквально, поскольку там...
1: Нет, тогда уж про Такера. Такер же да, все уже прям разбомбил.
2: Такер Карлсон, да, известный его... поддерживатель, эндорсер, как говорят на английском языке, вдруг выступил с элегией или панигириком.
1: Почему вдруг-то? Он же давно Трампа выгнал фактически из
2: Трампа его объявил человеком неумным, с маленьким IQ. А почему-то Карлсона волнует больше всего вопрос, что вот есть национальные интересы США и есть национальные интересы Израиля. И он говорит, вот с какой стороны ни посмотри, Израиль управляет США. И очень много... как бы до уже уровня антисемитизма, вот по их замерам, он уделяет этому вопросу внимание, к нему приходят всякие, даже православный приходил батюшка, два часа говорили о сатанизме, там, о бесах, обо всем таком. Но я невнимательно этот подкаст смотрел с ним, поэтому... Ну, а здесь он прям привел в пример, мне кажется, это даже интересно такое, можно более развернуто про него поговорить. Эпизод в истории, вот, 1956 год, он же там приводит, что вот Британская империя... Ну, в 56-м году еще была Британская империя, изъяли из ее короны Британскую Индию, которая, напоминаю, это вот от Пакистана до Бангладеша, и даже чуть-чуть дальше была там, и чуть выше, это не просто страна Индия. И, кроме этого, Британская империя в Африке 20 колоний, там еще в Юго-Восточной Азии что-то там у них еще оставалось, какие-то там, на Ближнем Востоке практически это вот все, что сейчас... называется монархиями Персидского залива.
1: Это в Карибском было... море у них колония.
2: Да. Но
1: Ямайка та же самая.
2: Я про то, что Суэцкий канал – это был важный путь связи с вот этими колониями, которые оставались в Африке и в Азии. А Карибские, да, и сейчас что-то там остается какие-то. В общем, и Такер Карлсон говорит, что вот была авантюра, которая стоила Британской империи, в общем-то, статуса империи. Империя развалилась после этого. Там были 56-й год, это, я напомню, это у нас проблемы с Венгрией были. Президентом США был Эйзенхауэр. Там из-за чего вообще этот конфликт был? Из-за того, что Насер, по-моему, президент...
1: Гамаль Абдель Насер, да.
2: Да, Насер.
1: Лежит на пляже, греет пузо, полуеврей, полуэсер, герой. Советского Союза, Гамаль Абдель,
2: да, и так далее. Вот, он, значит, национализировал неожиданно Суэцкий канал, а тоже там, значит, история глубже, потому что весь Египет, и сейчас 95% населения живут вдоль Нила, который там то разливается, то не разливается. И, в общем, там, чтобы хлопок извлекать из Египта, а... Египет в то время практически колонией был Великобритании. Великобританцы построили гидротехническую дамбу, чтобы, значит, регулировать уровень Нила. Дамба плохая получилась. И претензия у Насера была к британцам. Вы вот сделали дамбу, вы ее сделаете нормально, потому что люди хотят нормально жить, там урожай собирать, рыбу ловить, а тут так, то сяк, а вы, в общем-то, там все охраняете, а дамбу эту вот никак сделать нормально не можете. И дамбу вдруг он решил, значит, финансировать из денег за проход через Суэцкий канал. Для этого он этот канал национализировал. Британцы дико обиделись, французы обиделись. Там это где-то в каких-то долях они владели акциями этого Суэцкого канала. Французы обиделись на то, что Египет поддерживал Алжир, который в это время... стремительно теряла Франция. То есть вот, тогда тоже очень нескучно все было. Значит, Франция с Великобританией подговаривают Израиль.
1: Да, чтобы... Израиль на что обиделся?
2: Израиль на 48-м году, по-моему, попытались Израиль...
1: На то, что Моисей из Египта?
2: Израиль был всегда готов повоевать, а тут он... Великобритания и Франция Израилю говорят, слушай, ты давай напади просто, а мы там, значит, все разведем потом, и тебе каких-то там плюшек пообещали Израилю. Израиль напал, Франция с Британией, значит, ввели войска, предварительно побомбив Египет, чтобы разделить стороны. Они, как миротворцы, миротворцами себя считали. То есть, этот обман, англосаксонский, он везде всегда, эти схемы, тут двухходовочка. Но почему-то на дыбы встал Эйзенхауэр. Он сказал, что за фигня, ребята, вы вообще, почему без меня все это замутили, ну-ка все назад. И британцы, и французы, собственно, во время наступления просто им этот министр сказал, стоп, все, разворачиваемся, уходим. И Британская империя посыпалась, в общем-то, через 20 лет ничего не осталось от нее. А еще в 56-м году фунт был резервной валютой в мире, то есть около 50% авуаров в банках стран, они держали там часть в британском фунте, чтобы надежная деньга была.
1: Люди были? Премьер-министр Бен-Гурион, начальник генштаба Моше Даян, министр обороны Шимон Перес, он, кстати, по-моему, до 90-х годов даже политик.
2: Шарон.
1: А, ну тут я что-то про Шарона не прочитал, ну ладно.
2: А, ну ладно, может, и я путаю что-то. Ну да, это все еще герои. Это же Вторая мировая война только закончилась, и там половина с территории бывшего СССР...
1: Тогдашнего СССР.
2: Да, в Израиле. И, в общем, воевали еще теми методами, танками, и не то, что сейчас, дронами. Ну, вот такая, да, интересная, на мой взгляд, история, что Такер Карлсон ее вспомнил. И действительно, это крушение Британской империи, и США, он предрекает ту же самую судьбу, говорит, вот 100-дневная война с Ираном, где вышли, собственно, побежденными из этой войны. Ну, там, мне кажется, еще не кончилось ничего. Все это, вот, во-первых, что это такое? Меморандум о понимании. Ну, это вот что. Потом, например, Иран, он, вот давайте посмотрим с его точки. Его столько раз обманывали, получается, вот, ну, два раза, когда вели переговоры, два раза по ним наносили удары. Они вот каким образом должны вот, доверять той стороне, которая так себя ведет? Мне кажется, они даже если что-то подпишут, то свою ядерную программу где-то глубоко под землей все равно завершат.
1: Андрей, там сам факт подписания вот этого документа уже победа Ирана. Она такая, как бы, вот то, что американцы это подписали. Да, да, пусть они потом это все не исполнят, куда-нибудь выбросят, Израиль опять на кого-нибудь нападет. Но сам факт подписания, это уже их победа.
2: Вот ну, мне кажется, им немножко не до символизма, потому что было 5000 все-таки ударов по Ирану вот во время вот активной фазы в марте и в начале апреля. И даже там говорили, что кончились военные цели, поэтому там по гражданским каким-то объектам уже бомбили Иран. То есть он тоже, как бы, вот мы так себе рисуем, что он такой там чуть ли не нетронутый. У них тоже там проблемы есть. Им, наверное, тоже эта передышка нужна.
1: Наверное,
2: но да, вот конечно. В этих 14 пунктах там вот полное ощущение, что Иран победил. Что вот все, что они требовали, ракетная программа вообще вычеркнута. А по большому счету вот из-за ракетной программы они там поставили на колени весь Ближний Восток, эти монархии. А по Израилю они еще даже и не били как-то серьезно. Но вот Израиль, вот сейчас вот буквально вот на ленте читаешь, опять вот бомбят Ливан. То есть, мне кажется, что Джей Ди Венс никуда не поехал.
1: Не, ну, то есть, получается, если, так сказать, вспоминать британского писателя Рюдьярда Киплинга, то Акела-то промахнулся.
2: Да.
1: Время белого человека. И это значит, что Акела должно уйти.
2: Ну,
1: или нет?
2: Тем более у этого Акеллы, как я уже говорю, демократы, это понятно, его критикуют изо всех сил, но его критикуют даже, там республиканцы просто молчат, а маговцы вот его активно критикуют. Вот буквально тоже там новость последнего часа, он написал у себя в соцсети в своей, что, видимо, я последний республиканский президент, больше республиканских президентов не будет. То есть он в пучину, в такую партию свою. Но он же там всех, кого поддерживал, вот этих на выборах губернатора и там еще на какие-то должности, все проваливаются. То есть вот буквально его вот поддержка уже это гарантия того, что там человек проиграет на выборах.
1: Ну и разогнал своих. Это уже Карлсона, и Маска, и Рамасвами, и...
2: Ну да, ну вот я с Венсом посмотрел, Тулси Габбард ушла. Она сама ушла, она просто понимает, что там дальше оставаться, наверное, и свою политическую карьеру хоронить. Когда вот она уходила, появились фотографии, что на маркетплейсах американских вовсю продают кепки, майки с надписью «Венс Габбард 2028». То есть вот как бы прочит им такую... что Венс будет в президенты баллотироваться, а она вице-президентом. Посмотрел я большое интервью с Венсом.
1: То есть не Рубио, а Венс все-таки.
2: Ну,
1: там же Трамп в «Орлянку» играл, говорил, а кого мне, значит, там, чуть не в овальном кабинете, там, Венса или Марко? Диджей или Марко?
2: Джей Ди, я что-то посмотрел.
1: Джей Ди, да, диджей это другое, да.
2: Ну, примерно то же самое, потому что я посмотрел с ним интервью, я книжку его, естественно, не читал, но просто мне стало интересно, вот, как человек держится, как рассказывает. Он простой очень, он какой-то такой незамысловатый, без какой-то там сформировавшейся философии, все на каких-то там, какие-то действия эмоциями и обычными человеческими какими-то движениями души и объясняет. При этом человек вот действительно из какой-то бомжатской абсолютно так, семьи, так скажем, его воспитывала бабушка. Сама бабушка там родила в 13 лет. сбежала из одного штата, там, из Восточной Пенсильвании. Ну, он рассказывает, вот, он все это в своей книге подробно написал, я ее не читал, он просто там пересказывал какие-то моменты, на вопросы отвечал. Вот эта бабушка его воспитала, когда... Один смешной момент, конечно, был, когда... У него же жена индус. Ну, индусская, это не оскорбительно говорить про женщину. Нет, из Индии, в общем, индийского происхождения.
1: Индианка.
2: Да, и он...
1: Или все-таки это по отношению к индейцам?
2: Вот в этом как бы и шутка была. Он такой простой, говорит, я когда сказал, что у меня жена там индианка, она говорит, а из какого племени? Такая простая старушка. И говорит, ну, вот соседи, значит, темненьких на букву «Н», ну, неграми, говорит, совершенно спокойно обзывал. Говорит, я из такой среды, где люди не стеснялись там своего там расизма. И вот, а я, когда это все посмотрел, еще мне интересно было, вот многие какие-то эксперты называют его что-то такое, знаете, вот он католик, что-то он там, значит, с Папой Римским встречался. Вот я думаю, просто тоже интересно было послушать, как он стал католиком. Он же из семьи, где, собственно, там, ну, мама наркоманка, то есть сейчас говорит в завязке, а так вот папа, он их все время перечислял, значит, биологический, записанный в свидетельстве о рождении, это разные отцы. Он их обоих не знал, говорит, а остальные просто надоели меняться. В общем, такая жизнь у человека, что это самое одно общество, как он описывает, довольно искренне это все. Я думаю, откуда же у него такая вот католическая какая-то, там какие-то связи там с Ватиканом? Да нет никаких связей. Он, значит, описывал, что вот типа там евангелические какие-то вот христиане, его родители и бабушка, ну, никакого там христианства, это просто как традиционное какое-то. Потом он типа там неверие, а потом вот что-то ему захотелось стать католиком. Мне тоже дальше стало интересно, что вообще вот, что за человек, посмотрел его биографию. Естественно, из такой вот среды он не мог каким-то, я не знаю, там, учеником с золотой медалью выйти из школы. Поэтому он пошел морпехом, отслужил что-то там в Ираке. А оттуда уже по программе у них в Америке, да и у нас тоже есть программа, где...
1: Ну,
2: вот
1: как просто, время героя. Да,
2: да, берут просто и за 2 года стал юристом, понимаете ли. А потом раз и в Кремниевую долину попал. А потом раз и с помощью Питера Теля... Тиля и вот прочих этих ящеров, которые там, сатанистов этих из Кремниевой долины, основал какой-то фонд венчурный, ну, то есть вот где деньги, то есть раз и какой-то, раз и католиком стал, раз, то есть явно какая-то вот где-то с 2013 года его какая-то лапа двигала, потому что вот сейчас вот посмотришь, это такой белый христианин, женат на цветной, 3 детей, связи с технобратвой, как-то вот какая-то вот фигура, которую явно какой-то, вот на мой взгляд, конспирологически вот его как-то так двигают. Мало того, он же довольно жестко и громко про Трампа говорил в 2016 году и в 2018 году, что это Гитлер, что он чокнутый, что Америка вот под его, если его выберут, то Америке кранты, а потом ему просто в 2000, а нет, это уже позже, уже просто ему звонят и говорят, а ты хочешь быть вице-президентом?
1: У Трампа, да.
2: У Трампа. Он такой,
1: у Гитлера, да.
2: У Гитлера. Он говорит, я подумал, да согласился. Но, естественно, ему это вот подкаст такой сейчас какой-то, он прямо на моих глазах раскручивается, такой дико популярный, там миллионы просто просмотров, называется «Дневник гендиректора». Это парень ботсванского происхождения, сам из Лондона, ведет подкасты, у него какие-то вот такого уровня прям фигуры, там с Иванкой Трамп, я у него же смотрел вот по 2 часа очень подробные какие-то рассказы, сам он, по-моему, тум-тум полный, он там как вопросы задает, он, по-моему, ни истории, ни философии вообще не знает там, как это все происходило. Ну, с Ботсваны, что, я его не обвиняю. Зато ему довольно подробно это все рассказывают, как это все происходит. Очень много он про искусственный интеллект рассуждает в своих этих подкастах. Вот что про Венца я хотел поделиться какими мыслями. То есть мы про него еще, наверное, услышим. Но это не простой человек. Вот это не человек, который, знаете, так вот... из самых низов, и раз вот он вице-президент.
1: Ну, могли двигать четко. А Макрона как вытащили, неизвестно откуда.
2: Ну, как, да, и под него же партию создали вообще. Какой-то тоже...
1: Говорят, что банкиры его там прямо отряхнули.
2: Банкир, да, причем какого-то отдела, то есть он ничего... Это, вот из банкиров, которые бумажки перекладывают. Тоже где-то какая-то мировая жаба вот всеми этими людьми двигает. потом они...
1: Ну, просто если ты сам прошел этот путь, то тебе потом сложно сдвинуть. Потому что у тебя уже бэкграунд, у тебя знакомые, у тебя за плечами твои успехи, а тут, пожалуйста, достали. Как достали, так и уберут.
2: Вот этот Джей Ди Венс, вот когда он 2 часа рассказывал, я просто вот смотрел, как он отвечает на вопросы, там мне показалось, что он очень простой человек. Что таким манипулировать, наверное, просто вот... Ну, все, понятно, сегодня Гитлер, завтра там лучший друг и лучший президент. Вот если его поставят люди какие-то, которые умеют им управлять, которые его вознесли на эту должность, мне кажется, вот как-то так вот, ну, не очень радостно, так скажем. Вроде бы он, да, он такой там, Украину не сильно любит, но к тому времени непонятно, что еще будет. 28-й год все-таки. Вот, порассуждали мы об этих...
1: Про этикет теперь, да?
2: Давайте про этикет.
1: Ну, про этикет, значит, Мелония, она стала, так сказать, звездой. Значит, Зеленский хотел ее облобызать. Но как-то она, в общем, уклонилась от его настойчивых этих вот движений.
2: Вот что-то про нее всю неделю новости. То, что она бросила курить. Потом тут же какую-то фотку опубликовали где-то вот на этом G7. Она где-то там во дворе курит, стоит. То есть вот какой-то интерес такой вот к ней.
1: Ну, как Марк Твен же говорил, говорит, бросить курить нет никаких проблем. Я сам, говорит, бросал 100 раз.
2: Не, она в юности такая прям очень симпатичная такая девушка.
1: Сейчас ничего.
2: И сейчас ничего тоже. И Трамп сказал, что она умоляла буквально сфотографироваться. Говорит, Трампушка говорит.
1: Я, говорит, пожалел, говорит, так не хотелось.
2: Да.
1: Я так очень был жалко.
2: А еще, нет, там же еще смешно, когда его этот журналист что-то начал спрашивать, он говорит, а как вашего вот этого вот премьер-министра-то зовут? Он говорит, а вы что вы делаете вид, что не знаете, вы, говорит, только что с ней на этом G7 виделись. А, говорит, да, это вот очень, очень умоляло меня с ней сфотографироваться, очень умоляло. И сейчас по соцсетям вот прям вот это вот такая обиженка, значит, в телефон говорит, ничего, я никого не умоляла. Пусть он с врагами так поступает, почему он с друзьями все время их пытается унизить, оскорбить.
1: Со всякими там Путиным и Си, он, значит, их уважает, а нас
2: своих... Своих союзников, да, никогда ни я, говорит, никого не умоляла, ни Италия никого умолять не будет. И Горд, не знаю, затушила бычок, наверное. Ну, в общем, тоже, мне кажется, еще вот в рифму к этому эпизод же был на G7, где... Успеем, да. Где он сидел, я уже не помню, президент у них должность в Арабских Эмиратах главного эмира. По-моему, президент ОАЭ. Ну, он сидел такой.
1: А, Эмиратов-то?
2: Да. И Трамп ему говорит, ну, что, рассказывай, как дела. А тут вообще как-то вот так вот аж нагнулся. И как-то прям так тихо-тихо себе под нос. Говорит, спасибо, дела хорошо, дела великолепно. Вам особая благодарность за то, что вы заканчиваете. Ну, вот в таком духе еле-еле промямлил что-то. И Трамп такой разворачивается, говорит, вот чувак, говорит. Вообще что-то там плетет, ничего не слышно. Может себе позволить, потому что денег у него куры не клюют. Когда у тебя денег куры не клюют, к тебе все будут прислушиваться. Этот сидит, этот арабский мир тоже на него смотрит. Все, ну, несет дедушку, знаете, там, может, брюки в холодильник положить. Не знаю.
1: Мне в этой связи, чтобы закончить, очень понравилось, как пытался он по плечу похлопать, да, может, даже не он, а какой-то из другой из президентов, Рауля Кастро. И, значит, он только занес руку, а тот ее взял так и убрал. Это был просто суть. Прервемся.
2: Давайте прервемся.
1: Андрей Бочаров в студии «Радио Спутник» и Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Ага, тот самый Бочарик.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Ага, тот самый бочарик.
4: Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник», я Алексей Осин.
5: Приветствую всех, кто остался на вторые полчаса, потому что я что-то так думаю. Я, наверное, кого-то в сон погрузил своими этими рассказами. Но мне, правда, это интересно. Я как-то вот люблю куда-то вглубь залезть и почитать там про Суанскую вот эту ГЭС. Ее же Советский Союз строил.
4: Суанская плотина.
5: Да. Ну, там и ГЭС, кстати. И про то, как там эти все вывозили из Абу-Симбела эти все статуи, то, что там гробницы, там всякие древности египетские. Так что не обессудьте, иногда вот и так. Но будем развлекать. Будем развлекать. Вот у меня такая новость из Великобритании, хотя, ну, она, наверное, развлечет, но, может быть, и грустная будет. До 90% полудиких пони из Дартмура могут быть забиты в Великобритании. После решения организации какой-то Natural England сохранить выпуск скота на 70% в территории во имя биоразнообразия. Это, знаете, такие вот есть Шетландские острова, еще севернее Шотландии, такие шетландские, ну, почти где Фарерские острова, и там такие шетландская пародия, да, это пародия на коней,
3: лошади, да.
5: Они не пони, они лошади, но они вот, это, знаете, как островные всякие есть коты, которые там у них хвосты почему-то очень короткие становятся. А тут это порода лошадей, которые вот на этом острове живут, видимо, там инбридинг, и из-за этого они все меньше и меньше будут. Вот хотелось бы дождаться, когда будут лошади там размером с кошку, а потом с мышку. Да нет, вот понимаете, 90% хотят забить в Великобритании этих бедных лошадок. Это очень милые существа. Вот у меня фотография просто из моей ленты.
3: Да, ничего веселого-то нет. Да. Кстати, Дартмур же это болото.
5: Да?
3: Да, ну, торфяные. Я себя проверил, не там ли было, значит, действие разворачивалось собаки Баскервилей.
5: Там прям.
3: Если жизнь и здоровье дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот.
5: Вот память у вас. Вот это... Я так не могу просто взять и процитировать что-то из классики.
3: Сейчас проверим.
5: Но вот, и про Великобританию, которая, значит, этих бедных лошадок хочет истребить, вот готовится, судя по новостям, они к какой-то мести со стороны России за захваченный танкер. Все это вот довольно мутная до сих пор история. Там Ормузский пролив, теперь пролив Ла-Манш, который с французской стороны называется Па-де-Кале. И вот там,
3: значит... Англичан, знаете, как называется?
5: English Channel.
3: Straight of Dover.
5: Да?
3: Да. Меня в школе учили еще.
5: Straight of Dover, ну, может быть, да.
3: Может быть, их несколько.
5: А English Channel тогда это на каком языке?
3: Нет, наверное, на английском, конечно.
5: На английском?
3: Да.
5: А Ла-Манш?
3: Ла-Манш на французском.
5: На французском, да. Вот. Но это одно и то же все. И вот там ходят танкеры, и вот этот теневой флот до сих пор вот это у нас в СМИ почему-то используют вот это название, хотя теневой флот, это сам по себе он никакие международные там законы не нарушает. Это, они называют, это их термин, они называют так танкеры, так суда, которые не застрахованы в их этих конторах.
3: Товарищем Ллойдом, да?
5: Ллойд.
3: Ллойд. Да, кстати, вот, значит, знаменитая Гримпинская трясина находится... А, да, это вымышленное место, написано. Создатель создал его по образу и подобию реального болота Фокс-Тор-Майерс, что оно находится в Дартмурском национальном парке. Графство Девоншир, да.
5: А, тогда это, значит, тогда это не... Ну, тогда я что-то напутал. Я думал, что это вот на Шетландских островах, где вот эти пони. Но, тем не менее, новость-то в том, что хотят бедных животинок забить ради разнообразия. Вот, и готовятся они к мести, великобританцы, или просто британцы, готовятся к мести со стороны России. Я вот тоже эту новость, она там вчера или позавчера была, что какой-то наш корабль пальнул в какую-то яхту. Я так не очень что-то где-то краем уха услышал.
3: Нет, но они подошли да, к нашему фрегату. Их сначала предупредили, потом выстрелили, как у нас положено, вверх.
5: Да.
3: А потом открыли стрелковое оружие по корпусу. Тогда эти развернулись и сбежали. Ну, провокация типичная.
5: Ну, да.
3: Мы же помним, как в Крыму было то же самое абсолютно в Керченском проливе.
5: Да, да. И потом и в небе тоже то примерно так же они себя вели. Просто, ну, какая-то наглость, как, где вот проверяют, где мы там продавимся, где нет. Ну, я не знаю, вот мне кажется, конечно, что вот какие-то вести эти параллели Ормузский пролив и вот этот пролив Ла-Манш, ну, там... Как бы Иран заявляет права на то, что вот давайте мы будем разрешать, кто будет проходить, то нет. И получается, что англичане с французами тоже вот в этом своем Ла-Манше тоже как-то будут нам палки в колеса вставлять. Блокада морских путей по международным всем законам приравнивается к объявлению войны. Поэтому чем-то мы их по-моему, про Посейдон, вот у нас на телевидении Киселев, по-моему, рассказал, да, как-то, и красиво как-то все это проиллюстрировал какими-то картинками. По-моему, они до сих пор это вспоминают, и как бы, ой-ой, нам русские угрожают, ой-ой, русские угрожают, что там Лондон смоет. Я даже не знаю, как, ну, наверное, надо на такие отвечать, может, один раз ответить, и будут нормально наши танкеры ходить. Тем более, что я говорю, что вот этот теневой, так называемый, флот, он, ну, он, это нормальное судно, вот, загрузился товаром, куда-то поехал. Он никакие международные там законы морские вообще не нарушает.
3: Вспомнился старый советский анекдот, значит, когда была провокация против мирно пахавшего советского трактора, после чего советский трактор дал залп с баллистических ракет и ушел в околоземное пространство. Вот хотелось бы что-то подобное.
5: Ну да, просто нам еще, как советским людям, которые какую-то часть своей жизни, даже часть сознательно прожили в СССР, как-то хочется вернуться к той гордости, когда мы понимали, что на нас рыпнуться никто не может, потому что получит тут же по сусалам. А сейчас как-то вот, да, как-то надо возвращаться к этому состоянию. Иначе, мне кажется, они так и будут вот в этом. Один танкер захватили, ничего не получили в ответ, никакого жесткача. Захватят второй, третий, четвертый. Там финны что-то постоянно задерживают, французы что-то задерживают.
3: Даже эстонцы, да.
5: Эстонцы. Ну, там тоже же мешанина такая, потому что он вроде в российском порту танкер загружается, куда-то идет под каким-то флагом, то есть там флаг какой-то Либерии, капитан-филиппинец, команда, я не знаю, там откуда, там с Ямайки, груз идет куда-нибудь, я не знаю, там в Шри-Ланку, и вот в этой во всей как-то, ну, принято так вот почему-то на море, у них такой интернационал. Так я бы, конечно, обрадовался немножко, чтобы, если бы как-то наши...
3: А что далеко ходить в Черном море?
5: Ну, а как мы отомстить можем вот за это?
3: Ну, надо, я не знаю, на борту держать какой-нибудь спецназ.
5: А тогда это военное судно. Там какое-то вот как раз морское право.
3: Ну, или собирать караван.
5: Собирать караван, да, и вести конвой.
3: С тем, да, же самым, да, да, и все. А так, а как иначе-то? Или, наверное, сейчас по суше как-нибудь доставлять все.
5: Да, вот в конце концов Хартланд этот и реализовать, чтобы по суше шли все товары и не пользоваться этими морскими путями. Пусть сами плавают в этом Ла-Манше.
3: Ну, их сами их тоже прижали. Так что еще посмотрим, кто кого. Сейчас передел просто идет всей этой машинерии.
5: Ну, мне еще вот думал над таким вопросом. А 4 года назад, вот когда все это СВО начиналось, мне показалось, что кроме вот этих вслух объявленных целях, денацификация и демилитаризация, еще тоже вслух, но как-то не слишком оформлено, такая цель выдвигалась, что вот с этими разобраться, которые взорвались уже совсем вот на этой территории, и выстроить новый контур безопасности с Британией, с Европой на каких-то более-менее равноправных условиях, чтобы уже просто... Ну, на других понятиях, чтобы там, я не знаю, боялись или уважали, или все вместе. И с тех пор-то прошло довольно много времени, и уже и российская экономика, и какая-то даже там философская мысль российская повернулась в сторону Востока, то есть Китая, Юго-Восточной Азии, там у нас эти все саммиты в Казани, в Алма-Ате, в Астане, в Пекине и так далее. Может быть, уже и как-то вот цели какой-то такой главной с Европой на каких-то условиях договориться, может, уже и нету. Может быть, пусть они там себе загнивают, как хотят.
3: Видимо, на это и расчет. Мне, да, что-то вот так думается.
5: Ну,
3: что может... они самопожрут себя.
5: Это же такая...
3: Но дело не быстрое.
5: Довольно крупная, да, с инерцией система, которая там быстро не тонет. Но в то же время, когда она вот взяла вот это вот направление уже немножко вниз, то только будет ускоряться. И, может, нам уже и не надо вот как-то сильно внимание на это обращать. Как-то так просто... Что там этот Стармер сказал? Что там этот Макрон сказал? То есть пусть они говорят у себя в этом их углу, что хотят. У них там рейтинг одобрения какой-то минимальный. Пусть между собой говорят. Вот, кстати, уже новость про то, что во Франции будут делать внезапные проверки на наркотики среди
3: чиновников, в том числе министров. Да.
5: И уже где-то в какой-то гостинице, уже какой-то то ли конференции, то ли съезд какой-то был, уже взяли внезапный тест, слюну у этих чиновников, и будут посмотреть, что они там употребляют. Ну, после вот того, как мы видели, как Макрон с Мерцем и со Стармером с ложечкой, или еще там Шольц был.
3: В поезде, да. Все они были, да.
5: Да, ну там как бы... Вот,
3: я
5: ну,
3: не помню, тогда Стармер был или еще этот...
5: Или Шольц. Да. Ну, в общем ну, да. В общем, эти все три руководителя. Ну, там уже и подумать-то другое ничего нельзя. Ну, вот людей на горячем схватили. Потом как-то какие-то дотошные журналисты выспросили у кого-то там из окружения Макрона, и кто-то из окружения Макрона сказал, ну, да, там, вот, ну, иногда человеку приходится там по 14 часов на ногах и все время бодрым, веселым отвечать на все. Ну, в общем, такой тонкий намек, что какие-то стимулирующие вещества он употребляет.
3: Кстати говоря, к предыдущей теме, да. Это Дмитрий Олегович Рогозин что посоветовал? Он говорит, надо минировать эти суда. Значит, если оно отклоняется от курса, куда-то его забирают, то происходит самоподрыв. Пару раз, я извиняюсь, загадит себе там Ла-Манш любимый, да, вот этими... И потом, говорит, перестанут трогать. Вот такая вот штука.
5: Не, ну, я понимаю... Нет,
3: это он предложил.
5: Я понимаю, что он предложил, но, ну, на мой взгляд, это довольно радикально как-то. И как-то вот я себе это не представляю. Там, во-первых, команда на этом экипаже. Потом, ну, не кажется мне, что это прям такой симметричный ответ. Вот если просто баржу отправить, начиненную порохом, если они ее возьмут и... Пусть там возле военных этих и взрывается. А чтобы гражданское население или какие-то люди, непричастные к этому, страдали, как-то странно про это рассуждать и желать такие вещи. И, может быть, какие-то у нас, у зрителей, у слушателей есть идеи, как нам отомстить Англии. Они-то, новость-то в чем? Что Великобритания готовится к этому. Что вот в новости озаглавлено так, что, значит, месть точно должна, значит, какая-то быть. И вот это состояние, когда люди сидят, боятся и придумывают себе самые страшные какие-то варианты, это вот тоже как бы хорошее наказание психологическое. Вот пока рассуждал, подумал, что Дмитрий Олегович наверняка про это знает и поэтому такое предложил, чтобы там сидели и боялись. Но прекращать это, конечно, надо. Вот эти захваты все этих танкеров.
3: Ну да, согласен, что ж тут говорить. А вот чем заинтересовала вас новость о том, что профессия писатель с 1 сентября этого года станет
5: профессией? А мне кажется, вот сейчас чуть ли не у половины населения у нас профессия либо видеоблогер, это вот блогеры, которые вот лицом что-то пытаются своей аудитории, да. И либо вот пишущие люди. И уже даже, по-моему, на пресс-конференции какой-то Владимир Владимирович спрашивал, вот, когда будет вот такая профессия, там, блогер, писатель, вообще человек, который вот что-то пишет. Мне, честно говоря, я как-то в писателей особо не стремлюсь. Мне просто эта новость понравилась тем, что там же был такой баннер, где написано «Мединский не допустит искусственный интеллект Союз писателей». Вот этим показалось тогда забавно. И у нас на страже стоит Мединский, чтобы искусственный интеллект не пробрался в Союз писателей.
3: Ну, я тут с ним согласен. Я не хочу эти подделки читать.
5: А их, по-моему, да, вот, по-моему, видно, эти подделки.
3: Пока да. Это-то еще пару лет, это и потом уже...
5: Я, честно говоря, я прямо не знаю, что бы вот я бы сейчас почитал. Даже если какой-то человек профессиональный писатель, я вот двух-трех за... творчеством двух-трех писателей слежу, а так, в принципе, что-то, вот, мне кажется, такой жанр тоже немножко, ну, не то что умирает, а как-то загибается. Вот каких-то интересных книг я бы никому не посоветовал, честно. Вот Алексей Иванов, что-то «Невьянская башня» он написал последнее, интересно, про Урал. Не читали?
3: Нет.
5: Ну, это вот, это который географ пропил глобус.
3: А,
5: у него вот самое известное произведение, но мне показалось, что оно какое-то... У него другие, для меня другие интересны. Про золото бунта, вот про все то, как происходило освоение, так скажем, Урала и Западной Сибири. Он пишет, ну, в 100 раз лучше, чем там Фенимор Купер или какой-то там Майн Рид.
3: Ну, что ж сравнивать, те тоже хорошие с
5: удовольствием. И те хорошие, читали, да, в детстве почитать. Вот за его творчеством слежу. И еще пара человек, я даже не буду особо. А так классику читайте, да и все. Уже вот, ей-богу, вот перечитайте «Бесы». Вот это же настолько интересное произведение, что, во-первых, там все абсолютно совершенно спокойно, там можно конгруентно перенести на наше время. Вот эти вот, то, что там называли «наши», вот эта ячейка, значит, там этих недореволюционеров, которые... психотипы их очень хорошо описаны. Вот вокруг нас люди ходят, пишут, точно так же себя проявляют, как эти все.
3: Похваленные вами, процитирую, «Откупори шампанского бутылку или перечти «Женитьбу Фигаро».
5: Да. Оттуда, кстати...
3: Там вот... Александр Сергеевич, если я правильно помню.
5: А я вот не очень... Ну, стихи как-то не... Я лучше чуть еще раз
3: Евгений вас... Онегин,
5: еще
3: я раз, извиняюсь. Я
5: еще раз похвалю.
3: А меня знаете, что поразило в этой новости? Я ее дочитал до конца, и там было написано, что, собственно, идея-то, вот, и то, кто все это, так сказать, с писателем помог, это председатель Книжного союза, а вот дальше самое интересное, Сергей Степашин. То есть он, если я правильно помню, у нас возглавлял Министерство внутренних дел был такой, если я правильно помню.
5: Может,
3: так далее.
5: Ну,
3: Счетную палату точно.
5: А премьер-министром он не был?
3: Ну, тут я это самое.
5: Ну, может быть, это какой-то однофамилица, так.
3: Вот конечно. Такие вот повороты бывают.
5: Еще вот понравилась мне новость про... Сейчас я ее открою, потому что там цифры в этой новости присутствуют. Я прям порадовался за своих соотечественников наших с вами, которые считают, что...
3: Да, был премьер-министром в 99-м году. Да.
5: Вот я его больше в этой...
3: Но зачем я не запомнил, я извиняюсь.
5: В этой ипостаси больше запомнил. Значит, ВЦИОМ говорит, что в России изменились представления о престиже, статусе и богатой жизни. И вот, например, я все не буду зачитывать, но вот, например, автомобиль сейчас считают признаком статуса лишь 15 опрошенных человек. Дорогую мебель всего 3% человек. То есть я просто помню, что когда автомобиль, это вот было вот все, ты сел в автомобиль, ты другой человек, ты барин, все, кланяйтесь, на переходах никто не уступал, а сейчас как-то вот люди более-менее в нормальное, мне кажется, состояние, когда хорошее образование, доступ к каким-то благам, типа медицина и так далее, больше это воспринимают как хорошая престижная жизнь, чем какие-то, не знаю, там, часы или там, брюлики, меха.
3: Ну, это кто как. Помню же мы вот про не ту дверь, в которую все входили, там имело место брюлик.
5: Ну, это, по-моему,
3: на одном месте.
5: Чистая вообще какая-то была пародия на самих себя. Вообще вот люди, которые как-то демонстрируют свое богатство, как-то... Так вот, чтобы в глаза всем бросалось. Мне кажется, это какое-то должно быть психическое заболевание и должно быть как-то описано. Хотя, наверное, понятно, что они, скорее всего, из каких-то небогатых корней, и вот они добились богатства и хотят и самих себя убедить, что они вот, и окружающих, что они не зря, в общем, живут.
3: Ну, у нас-то есть и другие примеры, в том числе из недружественных стран, как, извиняюсь, люди, у которых миллиардные состояния, ходят там в одной рубашечке, в какой-нибудь клетчатой.
5: Да, да.
3: Такое тоже бывает. Я прошу прощения, с Пушкиным я все правильно, но это Моцарт и Сальери. Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти «Женитьбу Фигаро».
5: А в «Бесах» там, по-моему, когда... Сергей Трофимович Верховенский, у него... Достоевский, он на самом деле юморист. Вот там первая часть, это прям вот сатира, и прям смешно он пишет. Он описывает вот этого Сергея Тимофеевича Верховенского, отца, собственно, самого главного гада, этого, который там все это мутил. И у него было состояние гражданская скорбь. Я не знаю, мне так это понравилось, когда, знаете, вот так. Он же на содержании у Варвары Петровны жил, которая полностью его всем обеспечивала, а он, значит, вот сядет и о судьбах Родины начинает думать, и ему, значит, вот так, с его точки зрения, это кажется не так, и вот это не то, гражданская скорбь. И там как-то, я вот, к сожалению, у меня такой фотографической памяти, как у вас, нет, но там как-то тоже вот, что гражданскую скорбь он шампанским лечил все время. То есть он от гражданской скорби заливал шампанским. Это вот я, чтобы срифмоваться с вашей цитатой.
3: Никчемный
5: еще раз преклоняюсь перед вашей памятью на хорошую литературу. И успеем еще что-нибудь обсудить?
3: Да, я такое. Думаю, да, если что-то осталось еще, давайте попробуем.
5: Давайте еще раз скажем, что россияне абсолютно в верном направлении движутся по поводу вот, оценки качество своей жизни, действительно, какие-то хорошая окружающая среда, доступ к медицине и образованию, это гораздо важнее, чем какие-то брюлики и цацки носить, и чтоб тебе завидовали все.
3: Ну, все-таки мы не чужды были. Помните квартиры там каких-нибудь 70-х, 80-х годов, как в место встречи? Квартира, говорит, зажиточная. Вот. Значит, обязательно вот это какая-то полированная мебель.
5: У всех.
3: Хрусталь,
5: обязательно.
3: Ковер.
5: Обязательно.
3: Вот кто мог дотянуться до этого.
5: А это какой-то прям стандарт был, чтобы все как у людей.
3: Угу.
5: Ну вот я не знаю, если вот у меня мама, она из деревни, они вот небольшой домик, где они жили, бабушка, дедушка и еще 9 детей. Понятно, что потом, когда вот... Она, наверное, гордилась собой, что вот из таких условий она смогла хорошо закончить школу, институт инженеров железнодорожного транспорта в Новосибирске, там стать инженером, уважаемым человеком. И, наверное, никто там тогда людей не учил, вот что там приемлемо, там и вкусом каким-то. И вот у всех был ковер и была вот такая
3: причем
5: вот...
3: на стене.
5: На стене для тепла. Но это наши какие-то, наверное, азиатские немножко корни. А где он, на потолке должен, что ли,
3: на полу,
5: быть? Конечно. А на полу ты его затопчешь.
3: Ну и что?
5: Вещь дорогая.
3: Нет, они тоже были, ходили, выбивали.
5: Выбивали, да.
3: Такой специальный, продавалась такая из пластмассы.
5: Где
3: такая.
5: Теперь эта вся жизнь, когда ходили люди и ковры выбивали?
3: Ну, сейчас какая-то другая. Нет, действительно, пиетет перед вещами нет. Главное, функционально, удобно.
5: Да.
3: Все
5: да.
3: Вот эту мебель корпусную какую-нибудь покупают, которую вот, чтобы туда все запихать, и оно не отсвечивало. И как можно меньше. То есть, квартира сейчас не заставлена, как я вижу. Ну, вот так вот, да.
5: В какие пускают квартиры, гляжу, там не очень-то заставлено.
3: А, ну да, да, да, ну куда же, господи.
5: А вот тоже хорошая новость, на мой взгляд. Раскрыто, понимаете, пишут вот так вот, число иностранцев, получивших визу традиционной ценностей в РФ. Это люди, которых затюкала вот эта вот пропаганда. Многие, кстати, просто пытаются, вот, ну и мои знакомые, когда я как раз вот про это спрашиваю, говорю, как вы вот живете с этим? Они говорят, ну мы внимания не обращаем. Эти вот свои парады по тем улицам ходят, мы вот здесь вот ходим и вообще. Ну вот когда наступает момент, когда детей в школу нужно отдавать, вот тогда на визу традиционных ценностей.
3: 1000 человек, да.
5: Да.
3: Больше всех из Германии.
5: Все, спасибо всем
3: спасибо.
5: За внимание.
3: Андрей Бочаров был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
0: Ага. Тот самый Бочаров.

0: Планы НАТО при конфликте с Россией. Контекст. Калининград, Кольский полуостров, район Санкт-Петербурга и акватория Черного моря. Командующий ВВС Германии Хольгер Нойман очертил географию ударов по нашей стране в случае конфликта с НАТО. По его словам, ФРГ готова к участию в боевых действиях уже сегодня ночью. Военачальник напомнил, что в НАТО нет разных зон безопасности. И потому, как гласит 5-я статья Устава Альянса, возможное нападение на одного из его членов будет рассматриваться как угроза всему блоку. Тут ключевое слово «рассматриваться». В тексте документа нет четких указаний, что нападение на одного автоматически приводит к военному участию в конфликте всех. Но посыл генерала понятен. По мнению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, Европа хочет подготовиться к войне к 2030 году. В этом неоднократно признавались и сами западные лидеры. Такие заявления регулярно звучат в Швеции, Норвегии, Германии, Великобритании, Франции. Обозначаются конкретные сроки. Допускают такой сценарий и представители НАТО. Суть прогнозов при разнице дат одинакова. Если Россия одержит победу на Украине, то пойдет дальше на Запад. В Москве регулярно опровергают эти ни на чем не основанные домыслы.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России уничтожили пункт управления, откуда ВСУ направляли дроны на гражданские объекты. Уитков направляется в Швейцарию для переговоров с Ираном. Ночной забег пройдет в Москве. Подробности далее. Военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили пункт управления дронами ВСУ, откуда координировались удары по позициям российских войск и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что обнаруженный в ходе разведки замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ был развернут в жилой застройке. Санкционная политика в отношении России является одной из основных причин нынешних экономических трудностей Евросоюза. Об этом заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Он отметил, что в ЕС предпочитают объяснять рост цен и проблемы экономики другими факторами. Но основная причина – невыгодные самой Европе антироссийские санкции. Спецпосланник американского президента Стив Уитков направляется в Швейцарию, где, как ожидается, пройдет первый раунд переговоров США с Ираном о потенциальной ядерной сделке. Об этом сообщает издание «Аксиос» со ссылкой на неназванного чиновника Штатов. Отмечается, что пока не ясно, назначено ли новое время переговоров. Вице-президент США Джей Ди Венс ранее отменил визит в Швейцарию, где накануне планировалось провести первую встречу представителей сторон при участии посредников из Пакистана и Катара. Венс в четверг заявил, что его вылет зависит от того, когда в Швейцарию полетит иранская делегация. Посольство России в Северной Македонии провело показ кинофильма «Брестская крепость» в преддверии Дня памяти и скорби 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в диппредставительстве. Там отметили, что мероприятие посетили российские соотечественники, слушатели курсов русского языка и неравнодушные местные граждане. Первая школа, работающая по российским стандартам обучения, откроется в Лаосе. Она рассчитана на 1200 учеников. Об этом сообщили газете «Известия» в посольстве России в республике. Там отметили, что сейчас российскими специалистами ведется разработка сметы и детального плана строительства. Продолжительность отключения горячей воды в большинстве крупных городов России в ближайшие 5-7 лет сократится с нынешних 2 недель до 3-5 дней за счет внедрения современных методов диагностики. Об этом рассказал РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, к 2035 году большинство новостроек и реновированных кварталов забудут, что такое летний период без горячей воды. Ночной забег пройдет сегодня в Москве. Участники пробегут 10 километров по набережным и улицам города. Людей распределят по 10 кластерам в зависимости от уровня подготовки. Старт забега состоится в 22:00 на Краснопресненской набережной. Он пройдет по Пресненской, Смоленской, Бережковской набережным, улице Косыгина и завершится около Университетской площади. Лимит времени на прохождение дистанции составляет 90 минут. Награждение победителей и призеров в абсолютном зачете начнется в 23:10. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Вот когда заставка эта звучит, я думаю, что у людей сразу должно быть какое-то то самое пятничное вечернее настроение.
3: Все резко... должны пускаться в пляс.
2: Да, резко просыпаться такой, да. Тумблер, значит, все, включили, пора. Татьяна Владимировна.

0: Друзья, Дмитрий Пучков, мы всех приветствуем. Друзья, здравствуйте, как
1: здравствуйте,
0: ваши дела?
1: Татьяна, не буду скрывать, прекрасно.
0: Какие у вас, может быть, настроения и планы на выходные?
1: Ну, местами отвратительно, конечно.
0: Я думал, сейчас нам просто хорошо будет.
1: Всю эту неделю я пытаюсь запустить программу под названием Adobe Audition, в которой я звук для фильмов записываю. Она не запускается. И никак понять не могу, почему не запускается. И все пишет, что сначала...
0: Ошибка?
1: Нет, не ошибку. Она не может к серверу подключиться. У меня, вы не поверите, все программы лицензионные. Я за них деньги плачу. Приготовьтесь, на Запад. Она пишет, что к серверу подключиться не может. Я уже пошел на сделку с совестью, поставил VPN на рабочий компьютер. Нет, и через VPN не может.
0: Может, не проблема
1: вижу.
0: В оплате там?
1: Нет, проблема в Роскомнадзоре, который все это забанил. Вот спасибо, елы-палы. То есть даже в такой фигне невозможно работать. Что это такое? Что вы думаете, я сделал? Я поставил пиратскую версию. Вот я ими, не знаю, лет 15, наверное, не пользовался, а теперь приходится. Ну, как так? Что это такое? Зачем?
0: Ну, мне, честно говоря, в этой ситуации даже сложно оправдывать действия Роскомнадзора.
1: Я понимаю, зачем все делают, но я от этого страдаю. Вот.
0: Но не только вы, давайте так.
1: Согласен.
0: Многие страдают. Тут другой момент, да, для чего это все делается. Наверное, надо об этом помнить. Помним мы ведь... Об этом
1: конечно.
0: Помним. Ладно, в общем, терпимости нас учит Роскомнадзор.
1: Выносливости.
0: Выносливости, стойкости.
1: Да. Изобретательности.
0: Изобретательности.
1: Да.
0: Главное только, чтобы вот не переступить какую-то черту.
1: Да,
0: вот,
1: непонятно,
0: изобретательности.
1: Черта, да.
0: Друзья, подключайтесь к нашим видеотрансляциям. Не забывайте, группа ВКонтакте, Рутюб канал, Телеграм канал, Макс канал. В общем, трансляция есть везде.
1: Повсюду.
0: Лайки, поэтому тоже везде приветствуются. С политики начнем и с самого свежего сообщения сегодня от Министерства обороны, поэтому не сомневаемся в том, о чем они рассказывают. На Украине разрабатывают биологическое оружие. Получено новое подтверждение этого факта, который не новый в этом смысле, да, но есть вот какие-то зацепки. А о чем там идет речь, если вчитываться в этот документ? Зафиксированы, в том числе и в воздухе на территории Украины, определенные элементы, ну, которые при, ну, подсказывают, что где-то, значит, да, в каких-то лабораториях эти работы ведутся, либо в целом до этого они не были никогда зафиксированы на территории Украины, ну и поэтому в любом случае к такому выводу приходит. Плюс США профинансировали, допустим, изучение на Украине возбудителя САПУС, случаи которого никогда не были зафиксированы в этой стране. Институт в Харькове изучил тяжелые заболевания, способные нанести ущерб сельскому хозяйству. Ну, то есть вот по такому списку, да, значит, идет те самые доказательства. Ну, вот они прям готовы его применить, получается, где?
1: И как применяют.
0: И применяют.
1: Никаких сомнений, да.
0: А уже,
1: то есть
0: да?
1: Это... Зайдем с другой стороны. Это начальник американской разведки Тулси Габбард взяла и перед уходом на дембель опубликовала то, что она из американской разведки видит. Вот. Лаборатории, 120 штук вроде.
0: Да, по-моему, такая цифра.
1: Да, больше, чем в 30 странах. А они все напрямую финансируются Соединенными Штатами. То есть, когда на территории бывших советских республик стали открываться биолаборатории, это, ну, вам зачем? Объясните, и зачем там работают американцы? А что вы там собираетесь делать? А когда они, например, собирают анализы крови в промышленных масштабах у славян, условных, именно у славян их интересует, это зачем? Я помню, когда-то в советской газете «За рубежом» читал, как в ЮАР разрабатывали генетическое оружие. Разработали или нет, не знаю, но писали, что типа белый заболеет такой болезнью, там чихнет три раза, а негр непременно умрет. Возможно ли такое? Не знаю, но вот работы ведутся. И вот для меня, например, то, что у нас на юге России регулярно прокатываются эпидемии чумы свиней, например, в ходе которых приходится забивать все поголовье, так это потому, что рядышком на Кавказе, в Грузии, например, американские биолаборатории, вот они этим занимаются не только про животных, но и про людей. Кого они там разводят? Сибирскую чуму, какие-нибудь разновидности тифа и прочее. А чем они занимаются? Они выводят так называемые боевые штаммы. То есть, если у тебя, ну, берем условно некий вирус, или патоген, так его назовем, и от него смертность 10%. А мы поработаем, чтобы была 50%, а лучше 70%, а лучше вы вообще все сдохли. И это, обратите внимание, на деньги самой демократической на свете страны. При этом обрати внимание, что это не на территории Соединенных Штатов происходит. Там законы, и этим заниматься нельзя. А это у них точно так же, как с тайными тюрьмами ЦРУ. Где хорошую тюрьму ЦРУ может организовать? Ну, например, на Кубе, в Гуантанамо. Там американские законы не сильно действуют. Или в Литве где-нибудь. Или еще проще. Всех в самолет посадим, будем пытать в самолете, и посреди Тихого океана вас выкинем, когда все узнаем. Знаем, мы вас выкинем в море, вас там сожрут эти, как крабы, кальмары и все остальные, ничего от вас не останется. Вот так действует самая демократичная в мире страна. Маяк, сияющий град на холме, куда мы 30 лет так яростно стремились. Вот финал.
0: Но у меня тут такой абсолютно человеческий вопрос, да, я там не военный аналитик и не вот анализирую эти, значит, все лаборатории, но просто вот с точки зрения обывателя, который как раз читает подобное сообщение или вот сейчас в эфире слушает нас. Ну, а смотрите, допустим, на территории страны моей активно создаются кем-то, дело десятое, но кем-то создаются лаборатории. С одной стороны, понятное дело, лаборатории действительно нужны, потому что ученые должны где-то работать, ставить опыт, и все понятно. Да? То есть это которые не во вред, а во благо, скажем так.
1: Ну,
0: да,
1: чтобы
0: работают.
1: Понять, как лечить, надо знать, как работает.
0: А при этом сейчас в условиях боевых действий это, конечно же, все воспринимается с приставкой «во вред». И я думаю, если на территории моей страны такие лаборатории создаются, то кто как бы под прицелом и в опасности в первую очередь? Ну вот я, как гражданин этой страны, и если я, вот допустим, нахожусь на территории Украины, я считаю о том, что по указке британцев, американцев, кто-то там еще финансирует, но вот правительство моей страны создает тут кучу лабораторий вокруг меня, чтобы в какой-то день что-то случилось. Но неважно, против России, против ее там Польши, против еще там Белоруссии, не знаю, против кого, но я-то там тоже нахожусь. И значит,
1: как ты на это
0: получается...
1: можешь воздействовать? Я не пойму. Во-первых, тебе про это не скажут.
0: Это может быть мой, ну, вот такой...
1: Тебе про это не скажут, начнем отсюда. Это секретные подразделения. Тебе про это не скажут. Тебе скажут, что они занимаются самыми хорошими, замечательными и полезными для здоровья страны делами. Вот результат.
0: Кстати,
1: о птичках, да. А на самом деле будут заниматься совершенно другим, под руководством самой демократичной на свете страны и на ее деньги.
0: Угу. Вспоминается Хантер Байден, который был замешан в этих лабораториях.
1: Тоже красавец, да. Целый сын президента, обратите внимание.
0: Но сейчас уже экс. Президент. Кстати, где он сейчас вообще?
1: Они у них так и считаются пожизненно президентами
0: США.
1: Ну,
0: это для нас, да. Они же пожизненно, там все это действует пожизненно у них точно. Ой, ладно, ну вот тогда мы все обвиняли Хантера Байдена, а теперь тут уже даже не знаешь, кого обвинять. Ладно, давайте еще немного про действия Киева поговорим. Ситуация с детьми из Белоруссии, которые ехали вообще там на соревнования и все остальное, и произошел тот теракт, который произошел, когда бьют по автобусу. Слава богу, уже дети вернулись назад, там родители их встречали. Все, кто, если пострадал еще пока, да, значит, желаем скорейшего выздоровления. А Белоруссия после удара ВСУ по автобусу с детьми оставляет за собой право предпринимать действия в отношении Украины для защиты своих граждан. Вот такие заявления в разном формате звучат от разных высокопоставленных чиновников и политиков. Это расширение конфликта?
1: Нет. Ну, а как реагировать-то на это? Запустить атомную бомбу по Киеву, ну, как-то неразумно. Но сказать что-то надо, ну, вот сказали. Произошедшее, это, ну, я не думаю, оно двоякое, понимаешь? Вот как удар нанесли по автобусу? Специально или не совсем?
0: Мне видится, что как будто...
1: Если специально, чтобы... ну, это надо знать,
0: может
1: что
0: быть,
1: это...
0: не конкретно именно в этот
1: дай
0: автобус,
1: да расскажу,
0: извините,
1: что...
0: но я рассуждаю вслух.
1: Причем тут дети, собственно говоря. Скорее всего, ни при чем. Причина, скорее всего, в другом. Вот летит дрон, у него батарейка. Батарейка заканчивается. Никого не нашли военной техники. Ну, давай хоть по автобусу жахнем. Ну, давай. Вот убили людей. В автобусе дети. Это ничего не меняет. Ну, война, на войне происходят подобные вещи. Что в ответ может сделать Белоруссия? Ну, для меня тайна за семью печатями. Лезть в войну точно не будут.
0: Не буду. А настроение у белорусов
1: отвратительное. При этом? Как это? Дети. Убили-то женщину, по-моему, я не следил. Это
0: жена тренера.
1: Да, женщину сразу убили, ребенка какого-то покалечили, что его лечиться отвезли. Мы всем, повторимся, желаем здоровья, поправки и всякое такое, выражаем соболезнования.
0: Ой, ужасные такие события. Ладно. Зеленский при этом, значит, говорит, ну, понятно, он это говорит для того, чтобы денег попросить, он потом в итоге это и делает. Сегодня украинская армия фактически является главной армией в Европе.
1: Но... Никаких споров нет, Татьяна. Вот. Детей в Старобельске убили, в автобус дрон запустили. Конечно, это сильнейшая армия. Давайте вот это, знаешь, как у фокусников, следите за руками. 10 миллионов человек или сколько там из страны убежала. Четверть территории, или сколько там, четверть, 20%, 25% территорий потеряли. Непрерывные поражения, непрерывное отступление. Лучшая армия Европы. Европа, на всякий случай, она до Уральских гор. Наверное, кто-то не в курсе, что мы тоже живем в Европе, и мы с тобой ярко выраженные европейцы, да. В общем-то. И вот Российская Федерация... У нее, например, есть ядерное оружие у Российской Федерации. Только Российская Федерация может физически уничтожить Соединенные Штаты. Но сильнейшая армия на Украине – идиот. Натуральный идиот. Ну, это для хозяев и для тупорылого населения, вот подбадривать.
0: Ну, потому что дальнейшее идет, соответственно, это сильнейшая армия, которую Конечно. Надо поддерживать, да, и так далее. Да. Но что он говорит, то есть почему он вообще тогда называет армию? Потому что эта армия сегодня одна в Европе, вот с этим, кстати, может быть, мы тут и даже не поспорим, которая способна сдерживать, противостоять, значит, атаке. Ну, во-первых, мы не недооцениваем соперника, они действительно занимаются противостоянием, в том числе периодически, не всегда у них это, слава богу, успешно. Но тут другой вопрос. А вот в этой армии какой процент украинцев остался, чтобы говорить о том, что это украинская армия?
1: Украина – это государственное образование. Начнем отсюда. Живущие на Украине являются украинцами, потому что они живут на Украине. Это для нас это не национальность. Вот они, русские, живут на Украине. Они украинцы или нет?
0: Но я с точки
1: это
0: зрения,
1: у нас придумано. Россия, в России есть русские, а есть некие россияне. Угу. У нас хоть так придумано. Угу. Там ничего подобного нет. Украинцы все. Кого там считать за украинцев-то? Я вот без понятия абсолютно. Вот этих вот выродков нацистов, которые живут, это вот эти украинцы, да? Ну, так они и армию не идут, если только в заградотряды, чтобы убивать желающих сдаться в плен и желающих отступить. Вот они убийством своих сограждан за них. Вот это украинцы, щирые украинцы, да.
0: Все остальные и о том, что нет. Там есть французы, там есть британцы,
1: есть,
0: как мы знаем.
1: Ну, не да, так много. Но... Не так, больше всего поляков. Поляки ближе всего, да, их много.
0: Так, ладно, по поводу Беларуси, вот еще есть одно сообщение, давайте уйдем от боевых действий.
1: От мощной армии Украины.
0: Мощная
1: отойдем,
0: армия.
1: Да, придем в себя немного.
0: Так, в Беларуси будут наказывать за пропаганду, и так в России, запрещенного движения ЛГБТ, за пропаганду педофилии, и Child Free, это движение тоже у нас, пропаганда этого движения запрещена в России. Значит, что будут делать? Будут карать рублем. Обычным гражданам грозит в случае этой пропаганды, значит, 24 тысячи, но это российских рублей, я решила пересчитать. ИП юрлицам, соответственно, больше. Закон направлен на защиту традиционных ценностей. Если информацию увидят несовершеннолетние, то наказание будет жестче, вплоть до обязательных работ или ареста. А непонятно, ну, другое, вот именно там пропаганда. С одной стороны, мы знаем, что это такое, потому что у нас, да, похожие законы, а с другой стороны, вот это вот, да, увидит несовершеннолетний. То есть, вот, допустим, ну, какой-то идиот написал подобный пост, там, я пропагандирую вот это. А как посчитать, увидел это несовершеннолетний или что? Ну,
1: если больше одного...
0: Значит, все увидели.
1: Значит, увидели все. Ага. Это так расценивается,
0: ну,
1: да.
0: То есть, всем...
1: В целом,
0: жестче.
1: Слово «пропаганда» воспринимается гражданами... Наверное, не так, как подразумевается. Угу. Что такое пропаганда? Это, ну, грубо говоря, запрыгнул на трибуну и толкнул пламенную речь. Либо устроил какой-то стрим, в рамках которого рассказываешь, как вот это хорошо. Вот это люди понимают, что это пропаганда. там совершенно очевидно имеется в виду совершенно другое. То есть какой-нибудь пост, например, в соцсети с рассказом, что вот одно из перечисленных – это либо нормально, либо хорошо. Является ли это пропагандой? Вы для начала объясните, что именно является пропагандой. Дайте, так сказать, дефиницию, определение, что это такое. Тогда становится понятнее. То, что карают за это, разумно рублем, обратите внимание, не 8 лет лагерей, а денег будут заплатишь. Пока да, это правильно. Да. Угу. Сначала мы посмотрим тебе в глаза и поговорим с тобой, что ты делаешь вещи, которых делать не надо. Потом накажем рублем, а потом уже будем как-то рассматривать. Надо ли это делать? Конечно, надо. Вот это вакханалия идиотии, когда у нас, я, кстати, как только начнется, мне сразу интересно, произведение гражданина Набокова из книжных магазинов и библиотек уже вымели или на подходе все это. Вот это вот является пропагандой произведения Лолита, например, или труды какого-нибудь Захер Мазаха являются пропагандой, или, или нашего этого преснопамятного Сорокина, который там просто не дружит ни с чем.
0: Никим не признан, я же забыла.
1: Я сам не знаю.
0: Негодяй? Да, да, да. Сейчас подождите, я проверю.
1: У нас все магазины книжные, я кроме книжных магазинов никуда не хожу, как правило, все было забито прямо на протяжении последних лет 20.
0: Вот иноген, все правильно.
1: Да. Да, вот это вот интересно. Угу. То есть я бы хотел определение, раз, и посмотреть на результаты, два, как это двигаться будет.
0: Но по поводу определения, это действительно очень важно. Вот я помню, в России, когда принималось решение о том, что пропаганда движения Child Free запрещена, причем тут очень важный момент, вот разница с запрещенным ЛГБТ-движением, да, то есть когда мы говорим ЛГБТ, само движение, оно экстремистское, значит, запрещенное и так далее. Вот, то есть мы его маркируем. Child Free именно нельзя пропагандировать. То есть там немного вот у нас приняты разные законы в отношении вот этих вот явлений. И когда принималось это решение по поводу Child Free, тут и я, помню, сама задавалась вопросом и вчитывалась, что это значит, потому что я, как девушка, у которой нет детей, вот я скажу в эфире, да, нет детей, ничего ли я там не нарушаю в этот момент, или там завтра, ну, да. не планирую.
1: Сразу интересно, а вот монахини женского пола, они вот этот добровольный отказ от рождения детей, он по какой статье проходит?
0: Ну, я нашла ответ на свой вопрос. Вот что такое пропаганда Child Free? Это если я скажу вдруг, и я сейчас это не пропагандирую, если я скажу, что именно классно не иметь там детей, да, или я там заведу блог и буду рассказывать, сразу какая пропаганда. Вот эта вот, да, одинокая жизнь, как она прекрасна. То есть вот в этом и есть та самая разница. Но, кстати, по поводу пропаганды педофилии у нас пока еще такого, таких мыслей не было. С ужасом представляю, что это за люди, которые могут подобное пропагандировать.
1: Всякие есть.
0: Есть и такие, да?
1: Знаешь, такие, есть такие мультики про радужных пони. Может, видела когда-нибудь? Где там такие милые лошадки бегают, друг с другом общаются, у них там косички, грива и всякое такое. Ну, есть масса любителей среди детей. Ну, как всегда. Знаешь, у Винни-Пухов и каких-нибудь этих, я не знаю, кто там у нас на ум идет. Капитанов Врунгелей есть орды поклонников, так и тут радужные пони, масса детей увлекается, масса педофилов подтягивается на эти мероприятия, куда приходят дети с родителями, без родителей и прочее. Много, за этим следить надо все время. Это вот, понимаешь, вот мы вот разговариваем, да, а кто-то слушает, вот непричастный к этому абсолютно. Ой, какой ерундой только не занимаются. Уже до детских мультиков докопались. Угу. Там, да, вот ваш ребенок, не дай бог, попадет в подобное, и до конца дней своих вы будете орать, как допустили, почему не смотрели, изуродовали жизнь ребенку, искалечили физически, как такое вышло. Ну, что для государства дороже, жизнь и здоровье детей или размышления каких-то непонятных граждан? Жизнь и здоровье детей, об этом надо заботиться.
0: В общем, смотрим, как эти законы в ближайшем будущем будут приниматься в нашем союзном, соседнем государстве, в Беларуси, ну и да, нет, это я так, на Беларуси, что она рядом показываю. Вот, ну и заодно будем наблюдать, какие новые законы, может быть, у нас будут появляться. Итак, еще немного про большую политику, весь саммит большой, да, семерки прошел. Значит, что лидеры решили? Они договорились усилить давление на Россию, расширить военную поддержку Украины. В целом, ничего как бы иного.
1: Вот натурально безумие, ты знаешь, вот натурально безумие. То каких-то этих эмиссаров засылают, а давайте поговорим, там давайте немножко перетрем, тут ведь скоро уже того. Нет, усилим военную поддержку, дадим еще денег, потому что, обратите внимание, вот Россия уже вот-вот рухнет. А почему так говорят? А потому что беспилотники прилетели, попали в НПЗ под Москвой. Угу. Такие картинки, что это наши идиоты, кстати, записывают, выкладывают
0: в
1: интернет.
0: Я хотела бы напомнить, что вообще в Москве принято решение законодательно о том, что нельзя снимать и публиковать никакие удары или последствия ударов беспилотников.
1: Посмотрите на Украину, там тебе за это просто ноги выдернут без разговоров, пропадешь и нет тебя, но тут можно. И вот такая роскошная картинка, все горит, все в дыму, Россия уже фактически на коленях. Ну, правильно ли делает, что наше Министерство обороны, которое наносит удары день за днем, годами, гораздо сильнее и с гораздо большим эффектом, ну, правильно ли, что наше Министерство обороны не публикует вот такие,
0: конечно,
1: ролики?
0: Правильно.
1: Наверное, правильно, я так думаю. Ну, а у этих праздник, понимаешь? И кем надо быть, вот эти люди, которые стоят во главе государств и вдруг сообщают, надо усилить, Россия уже на грани коллапса, надо усилить. Я бы вот всем гражданам сказал, вы это... Наше ПВО на всякий случай работает почти со 100% эффективностью. Если из 100 дронов долетел один, это невероятно эффективно. Да, попал, да, вспышка, взрыв, горит, ёлы-палы, да,
0: пострадавшие,
1: попал.
0: Погибшие, увы,
1: 100% гарантии никто дать не может, но оно работает очень хорошо, ПВО наше. И... А вы, посмотрев на картинку, все, все пропало... Победили, страна развалилась, нельзя так себя вести. Категорически поддерживать это нельзя. Вы жертвы пропаганды вражеской. Таковыми быть нельзя. Собрать волю, так сказать, в кулак и стремиться к победе. Ничего другого жизнь в родной стране никогда не оставляет. А если вы не поддерживаете родную страну, значит, вы выступаете против нее. Все примитивно и просто.
0: Да, давайте еще раз подчеркнем и напомним людям, это не только Москвы касается, даже если есть регион, где, скажем так, не принято, может быть, это законодательно, но когда вы, правда, снимаете вокруг какого-либо там удара, прилета, обстановку, вы это публикуете.
1: Вы это данные
0: итоги
1: объективного контроля.
0: Да, вы эти данные просто сливаете в сети, потом люди, которые наносят как раз все эти удары, они все это прекрасно находят, и в следующий раз они могут скорректировать это.
1: И добавлю, вы разгоняете панику, истерику и панику в Российской Федерации, тем самым работая на врага.

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
7: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
8: Сколько ни ищу, все не то.
9: Ага.
8: Нужен и мужественный, и заботливый.
9: Ага.
8: Чтобы говорил интересно.
9: Ага.
8: И с чувством юмора.
9: Ага.
8: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Тот самый.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».
10: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».

0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Возвращаемся в студию. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, все снова на месте. Все обдумали, все поняли, да. Я надеюсь. Да? Продолжаем, может быть, даже уже в более таком легком ключе, но никогда не гарантируем на 100%, как получится. А по поводу саммита, учитывая, что особо нового мы ничего не читаем, да, никаких там итогов, я думаю, что на самом деле и европейские политики, которые туда приезжают, они тоже уже плюс-минус заранее знают, что там будет. Какие декларации они подписывают?
2: Власть захапали трое. Это... Франция, Британия, Германия. Они там все что-то диктуют. Стармер, которого вот-вот выпрут.
1: Думаете, выпрут?
2: Мерц, который с отрицательными рейтингами назначен. Макрон, который тоже, мягко говоря, слабоват. Но вот эта троица, она всем заправляет. Ну, молодец, Трамп хотя бы зашел. I'm the boss. Я начальник, кто-то сказал, он им с порога еще не сел. Все, конечно, страшно обрадовались. У них главная задача – это лебезить перед Трампом, говорить ему всякое приятное, чтобы он стал хорошим. А давайте мы тоже войска пошлем в Ормузский пролив. Так посылать надо было раньше, когда Иран бомбили. Тогда надо было посылать, а теперь-то чего? А вы взамен этого давайте впишитесь опять за Украину. Ну, а Трамп в ответ, а я еще санкции против российской нефти введу обратно, поскольку пролив открыли, и больше ваша нефть не нужна. Вот этот вот красавец. С ним, по всей видимости, как я понимаю, с этим самым Трампом на Аляске, в Анкоридже, о чем-то договорились и какие-то договоренности серьезные обсудили. А он эти договоренности, обратите внимание, реализовать никак не смог вообще. У него вообще ничего не получается, как я замечаю. Все, куда он напрыгивает, у него нигде ничего не получается. Так и тут не получилось. Ну, ладно, я вам обратно санкции на вашу нефть введу. Тут обидно. Я вот как-то это, с моей точки зрения, этим гадом, всем, кто принимает участие хоть какое-то в поддержке Украины, им ничего продавать нельзя. Вообще ничего категорически. Таким образом вы подбодрите население, которое, так сказать, стоит за спиной и молча смотрит. Вот не надо им ничего продавать. Дорого, дешево, идите лесом. Ничего мы вам продавать не будем. Это правильно. Тогда и куражиться не смогут. Вот.
1: Ну, я к чему, да, вообще вела этот разговор. Понятное дело, что там, ну, и серьезные вещи тоже обсуждаются. Это не совсем та тусовка, где, да, ничего нету. Но я про даже реакцию, наверное, журналистов. Зачем следят в итоге? Ну, мы знаем, как иногда за всякими мелочами, да, а кто вот как на кого посмотрел. Ну, потому что иногда это и важно с точки зрения дипломатии, иногда нет.
2: Как Трамп пожал руку Макронихе.
1: Вот. Она там бедная дёргала. Слушайте, вот я несколько раз это видео смотрела. С одной стороны, я думаю, насколько мы преувеличиваем, да, вот. Нет, а с другой стороны, нет, он так ее крепко, значит, прижал.
2: Он даже не столько крепко, сколько он не отпускал.
1: Да. В один голос.
2: Для того, чтобы не пожать руку Макрону. Я
1: для этого?
2: Только вот так понял, да. И в его сторону даже не смотрел.
1: Ну, Макрон там рядом стоял,
2: игривый
1: как
2: такой
1: бы пытался.
2: Трамп, игривый, да.
1: Ну, вообще, это его какая-то новая, ну, точнее, старо-новая фишка, да, вот это вот пожимание рук и вопрос, кто кого отпустит.
2: А еще сфоткался с этой, как ее?
1: С Мелони?
2: Мелони, да, итальянской.
1: Но Мелони говорит, что я...
2: И тут же сказал, что она там бегала кругами, завывала, сфоткайся со мной. Я не хотел, но пришлось. А Мелони заорала, что от лица себя и Италии ничего она ни у кого... Да, ничего ни у кого не просит, идите лесом, ничего я не просила.
1: Да, она уже записала видеообращение, что вообще, что за глупость, я ни у кого не умоляла.
2: Поздно, поздно.
1: Ой, а интернет все помнит.
2: Да.
1: Интернет все помнит. Ладно, давайте переходить к нашим новостям. Ну, коротко, мы в прошлый раз с вами довольно детально обсуждали, как у нас меняется медленно, ну, все-таки меняется, значит, ключевая ставка. Сегодня было очередное заседание Центробанка. Снизили ключевую ставку на 0,25. Такого, кстати, еще не было. Обычно либо на 0,5, либо на 1%.
2: Да, да.
1: Ну, слушайте, я даже не на это хотела сделать акцент. Лагард, а на том, что глава Центробанка впервые сегодня провела пресс-конференцию, пару недель ее вообще не было как бы в СМИ, в свете, все сразу там, да, какие-то, значит, свои догадки начали предполагать. Ну, я так понимаю, ну, либо больничный, либо что, ну, как бы все мы люди. Я вот в этом плане, да, не вижу никакого вот этого искусственного, ну, точнее, зачем делается этот искусственный ажиотаж? Вот это что-то значит. Значит,
3: она что-то... может что-то значить. Все же прошаренные, все же видят, все по малейшим оттенкам они все понимают. А что случилось-то? Ну, вот она вышла после болезни. Дальше что? Что изменилось? Вот покажите вот эти вот переживания, во что они вылились. Ответ – ни во что. В 0,25% снижение. Несерьезно.
1: Ну, несерьезно. Да, сам факт, снижение небольшое произошло, наблюдаем дальше, ничего нам другого здесь по факту и не остается. А по поводу блогера Александры Митрошиной, давайте поговорим. Ее приговорили к 3 годам условно за отмывание денег в особо крупном размере. Сумма 27 миллионов рублей, даже чуть побольше. Значит, это вот та сумма, которую рассматривали. Она частично признала свою вину. А в чем спор возникает вокруг всей этой ситуации? Это далеко не первый блогер, которого обвиняли в том, что в неуплате налогов, но везде очень разные наказания. Кого-то сажают на несколько лет, да, там и Блиновскую вспоминаем, и Чекалинах мы вспоминаем, его, значит, это. А это условно. И некоторые задаются вопросом, ну, как так, почему вот какая-то несправедливость наблюдается. Но мне кажется, мы тут не юристы, чтобы знать детали всех дела.
3: Я, например, дипломированный юрист,
1: да,
3: на
1: мы
3: всякий
1: не юрист,
3: случай.
1: Мы, вот мы, я и мое эго, мы не юристы.
3: Это же разные индивидуальные случаи. Первое, оно же главное, наконец-то сказали, что это отмывание денег. То есть это не какие-то там эти, условно, марафоны желаний, в рамках которых там образовалось 10 миллиардов. Нет, образовался, может, миллиард, а вот еще 9 прилепили сбоку, предлагая свои услуги по отмыванию денег. Это вот так, скорее всего, я дел не читал, скорее всего, выглядит вот так. Далее, один персонаж уперся и молчит, и получит по полной, потому что молчит, а другой персонаж взял и сдал подельников, вот этот столько дал, этот столько, другое дело, 3 года условно, вот так оно происходит, да. Отрадно другое, что в конце концов государство таки повернуло свой испепеляющий взор в направлении граждан, которые не пойми как стригут миллиарды и еще и выводят деньги за кордон. Безобразие. Все это надо прекратить. Ну, прекращают, и слава богу. То, что ей дали 3 года условно, можем только поздравить. Вот по краю прошла.
1: Ну, надеюсь, что все уроки она в этом плане... Ну, это же я никогда не была ее фанаткой, да, и вот в этом плане не следила за ее блогерской...
3: Я вообще не знаю, кто это.
1: Блогеров нынче очень много, Дмитрий.
3: Ну, это не наша, так сказать, тема.
1: Ну, и денег они вот как раз очень много иногда.
3: Да, и мы в аудиторию не входим. Но обратите внимание, тут бы с другой стороны еще зайти, а насколько высок интеллект граждан, которые во все это вкладываются, тащат деньги ордами. Помнишь, как этот приезжал какой-то этот Тони Робинс или как он,
1: да,
3: когда-то?
1: Да, этот мастер-класс,
3: да,
1: проводил.
3: В Лужниках места, да, по 500 тысяч рублей место на какого-то этого болтуна, скажем так, который,
1: ну, туда,
3: вам там,
1: кстати, известные люди приходили.
3: Естественно, такие... это же статусный, да, момент. Ты была, нет, о, не можешь себе позволить, я вижу. Это же капитализм. Все демонстрируют друг другу уровень потребления. Чем больше я потребляю, тем я лучше тебя, как ты понимаешь. Вот.
1: Ой, друзья, нет, давайте так. Бывают, бывают разные блогеры, и среди них есть, хочется мне верить, действительно специалисты своего дела,
3: конечно,
1: которые
3: есть
1: посредством, да, которые действительно качественные услуги предоставляют, не обманывают и так далее. Но это вопрос к нам, к потребителям этого контента, насколько мы в состоянии все это различить, изучить и понять вообще, кому мы деньги отдаем при необходимости. Ой, в России предложили... Уже готовы, да, Дмитрий Юрьевич? В России предложили разработать рекомендации для работодателей по внедрению кратковременных оздоровительных пауз для сотрудников. Не буду говорить, кто это предложил. Значит, суть следующая. Ну, нужна вот какая-то практика, да, значит, продумать, чтобы люди, вот они целый день сидят в офисе, либо еще там, ну, не знаю, на заводе, по каким это распространяется или нет, но то ли им нужен какой-то уголок, вот, значит, оздоровиться, прийти в себя, то ли им нужна какая-то там пауза, как это прописывается, надо прописать, когда они могут пойти, пройти, свежим воздухом подышать. Я, с одной стороны, не против. Я сама хочу иногда пройтись. С другой стороны, вот сначала они пройдутся все покурить, а потом они пройдутся все оздоровиться. Да, значит, навредили, оздоровились, все логично. Работайте когда.
2: Приведу пример из нашего страшного тоталитарного прошлого. Если правильно помню, в Советском Союзе в 12:00, по-моему, по радио шла всесоюзная производственная гимнастика. Встаньте, машите руками, машите ногами. 10 минут, по-моему, она продолжала. Ежедневно по радио на всю страну. Интернета тогда не было, радио было вместо интернета. Правильно ли это? Безусловно, правильно. Вы когда сидите, мало того, что вы не двигаетесь, вы пережимаете всяческие сосуды, вне зависимости от того, хорошая мебель, плохая, как правило, плохая, и это еще хуже. Пережимаете сосуды, и для организма это не полезно. Сердце гонит кровь вниз, а наверх она идет через клапана венозные. Им надо помогать. А вы, наоборот, пережимаете, и это нехорошо. И, в общем-то, я как ветеран и любитель здорового образа жизни, каждые полчаса надо встать и хотя бы просто походить вот туда-сюда, пройтись там разов 10 по комнате. Лучше... Это вот коленки высоко поднимать, а под ногой, под коленкой хлопать руками. Ну, раз 50 сделайте, это страшно полезно. Каждые полчаса. Лично у меня для этой цели есть большие песочные часы. Они красивые, в них в одних золотой, в другой черный песок. Переворачиваешь, вот ты полчаса там стучишь по кнопкам. Упала последняя песчинка, иди помаши ногами и руками. Это полезно. Но тут у меня вопрос сразу. Я вот капиталист, например, а вот вы ко мне на работу ходите, я вам за рабочее время плачу, а не за то, что вы тут руками машете, курите, еще чего-то там. Как это у вас так получается? Меня даже обед ваш, по большому счету, не сильно интересует. Поедете в США вдруг когда-нибудь, обратите внимание, сколько там людей бежит натурально, очень быстрым шагом по улице. В одной руке бутерброд, в другой стакан с кофе. И на ходу поперемен. Почему? Потому что работодатель не разрешает сидеть и жрать. На работу вы ходите работать на него. И вот эти вот предложения, а давайте будем махать руками-ногами, я как капиталист вам сразу скажу, конечно, давайте. Сколько это занимает времени в день? Вы скажете, полчаса в целом. Вот рабочий день увеличится на полчаса, потому что 8 часов вы работаете на меня, а еще полчаса для себя мажете руками и ногами. Хождение на перекуры, еще чего-то там, это вообще меня не касается. Нет, такого быть не должно.
1: Вот. Ну, здесь еще просто нельзя найти золотую середину, потому что, с одной стороны, полчаса за 8 часов – это не так много, если остальные 7,5 часов человек сидит и действительно упорно работает и выполняет большой объем работы.
2: Так 30 не бывает.
1: Минут уже как бы ладно. А если человек при этом правда, значит, он там и так каждые полчаса либо покурить, тут поесть, тут поболтать, тут позвонить, тут не знаю, просто что-то еще сделать, вот тогда это вызывает еще больше вопросов.
2: Ну, для меня, тут... вот я на заводе работал, да, вот у меня станок, вот железо, которое я точу. 8 часов я стою у этого станка, ни на что не отвлекаясь, точу свое железо. Для меня, например, очень странно, когда кто-то ходит покурить, ходит отдохнуть, еще чего-то там. Это как-то несправедливо по отношению ко мне. С моей точки зрения, вы бы как-нибудь лучше думали над каким-нибудь повышением производительности. Вот, они над тем, как отдыхать.
1: Так, давайте тогда вот на что мы с вами посмотрим. И еще во вторник думала вам предложить, особенно когда Петр Лидов с нами был. Ну ладно, вдвоем будем отдуваться. Точнее, вы за всех мужчин, Дим Юрьевич.
2: Так.
1: 53% мужчин покупают подарок после ссоры, даже не понимая, в чем они виноваты. Таковы результаты какого-то там, значит, опроса. Вот, значит, кто-то там ругается по телефону, кто-то ругается вот так вот, глаза в глаза смотря друг другу, но большинство не понимают, в чем они виноваты, но, тем не менее, идут, получается, покупают подарок. Вот мне как женщине непонятно, как к этому относиться, но мне бы было важнее, чтобы ты понимал, почему мы поругались, и вообще, чтобы мы пришли к какому-то компромиссу, а не с позиции «ты виноват, неси цветы» или что-нибудь там еще. А через день мы опять поругаемся по этому же поводу, потому что никто ничего не понял. Ну вот, если так порассуждать.
2: У меня 40 лет стажа, я имею некоторое понимание. Все прекрасно понимают, из-за чего ругаются. В чем главный предмет ругани в длительных семейных отношениях? Как правило, вот я всегда ем вот с этой чайной ложкой. Вот она у моего старшего брата была, а потом по наследству перешла мне, и я до сих пор ей пользуюсь. Если я чай пью, мне надо давать вот эту чайную ложку, а не ту, которую ты мне суешь тут. Это скандал. Сразу. Будут ли обиды? Конечно, я орать буду, да, что же это такое. За 46 лет можно было бы привыкнуть, какую чайную ложку мне давать. Дальше что?
1: Ну, быт это получилось.
2: Да, естественно, это, мы ничего не делим. Дальше что? Произошла ссора. Надо мириться.
1: Кто это, первый?
2: Это вроде тоже очевидно, поскольку я мальчик, я сделаю, орал-то я сделал, хотя ложку подсунула ты, но я мальчик, да, давай, вот я первый. Вряд ли я что-то дарить буду, но помириться надо, конечно. Знаю ли я, из-за чего это, конечно, знаю. Ну, тут кто бы чего не хотел, мальчик – это всегда мальчик, а девочка – это всегда девочка. Девочек обижать нехорошо. Вот.
1: Какие золотые слова, дорогие мужчины. Прислушайтесь к опытному семьянину. Нет, ну, тут иногда справедливости ради как бы и женщины в чем-то виноваты. И я за то, чтобы, знаете, ну, не было такого только. Я буду сидеть и, значит, ждать,
2: это
1: когда ты соизволишь.
2: Это непродуктивно.
1: Вот
2: это во всех обидах, как ты понимаешь, самое главное – надо разговаривать. Да. Ну, если речь действительно о том, что человек не понимает, ну, так ты поговори. И в результате разговора может выясниться, что ты что-то делаешь такое, что приводит к ссорам. И этого делать не надо. Но для этого надо разговаривать, да, не ходить надо.
1: Так это же главная проблема, мне кажется, у многих пар. Очень часто об этом там те же самые психологи, либо еще кто-то говорит, почему ссоры происходят, либо там потом это перерастает в большие семейные конфликты, вплоть до развода. Потому что люди просто не умеют разговаривать друг с другом, честно сесть и побеседовать, выяснить.
2: При этом, ну это как обычно, как это происходит, а что непонятно? Это же очевидно, так это тебе очевидно, а остальным нет. А остальным надо объяснять, рассказывать. Ну, если с той стороны какое-то непонимание, ну, ты расскажи хотя бы, чего ты хочешь, тебе расскажут, чего они хотят. Как это? Помнишь, был такой художественный фильм «Последний самурай» с Томом Крузом? Как японец его там учил, вы скажете, как вас зовут, я скажу, как меня зовут.
1: Получится
2: беседа, да. Вот беседа должна быть.
1: Хотя иногда беседа приводит к еще большим ссорам. Но это тоже, слушайте, ну зато вы там еще сильнее поругаетесь, еще что-то новое выясните, и потом, глядишь, придете к какому-то пониманию вообще, что происходит.
2: Ну, когда говорят, что не ссорятся, я в такое не верю.
1: Ой, да,
2: так
1: да, это глупость. У всех бывают какие-то и проблемы, и сложные периоды в отношениях, и наоборот, бывает, что все замечательно. Это все так. Это
2: только...
1: вопрос, показывают это или нет, вот.
2: Да, только совместное преодоление всяческих трудностей и разногласий ведет к хорошему.
1: Ой, поддерживаю, но хочется, чтобы этих преодолений иногда было поменьше. Ладно, давайте про кино. Сколько у нас? 6 минуток осталось.
2: Так,
1: и там как раз вы уже настроитесь на второй час, более такой лайтовый. Ну, во-первых, многие обсуждают байопик «Майкл». Вы уже успели?
2: Нет,
1: вы...
2: Нет,
1: вот я тоже еще не посмотрел. Может, в выходные дойду до
2: меня
1: кино.
2: Меня захватила эйфория. Эпизод остался. Да. Хвалят Майкла, хвалят, да.
1: Я хочу по поводу эйфории сказать, что у меня каким-то образом, как только я сажусь в том числе за рабочий компьютер, у меня почему-то всплывает иногда реклама чего? правильно. Так что нас всячески кто-то там слушает, подслушивает и подсовывает мне этот сериал. Видимо, все-таки нужно мне к нему вернуться. Итак, да, собрал в России байопик «Майкл» более 1 миллиарда рублей. Отлично. Еще 1 миллиард 200 миллионов. Ну, прям бегут. Все смотрите, все говорят, что очень даже неплохо.
3: Ну, Майкл Джексон, да. Все любили Майкла Джексона. Да и сейчас, наверное,
1: любят.
3: Но мы
1: помним ведь прошлый фильм про него. Многие тоже посмотрели.
3: Какой?
1: Где ребенок, якобы пострадавший от его каких-то действий, рассказал, как же это...
3: Такой не смотрел. Нет, я смотрел, репетиция какая-то была перед последним его этим турне, где они репетируют.
1: «Покидая Неверленд», точно. Вот как.
3: Не видел.
1: Не видел?
3: Не знаю, нет. Это ровно то же самое, только это эксплуатация скандала и всякой чернухи.
1: Да,
3: этот,
1: да,
3: наверное,
1: да.
3: Про хорошее...
1: Должен быть,
3: да,
1: про него.
3: Да.
1: Да, потому что «Покидая Неверленд», ну, такое себе, там было несколько серий, то есть сидят люди и вот говорят о том, что с ними сделал Майкл Джексон, какой он на самом деле был плохой, и было очень много противоречий тогда, вот правильно ли, что вы постфактум об этом говорите, и стоит ли нам, фанатам, да, там, верить, ну, даже не обязательно фанатам, верить в это или не верить. Или зачем вообще тогда об этом уже теперь говорить? Ну, в общем, тогда было много разных мнений, но это был немного, это был не байопик, поэтому здесь должно быть все по-другому. Но вот смотрите, с одной стороны, да, Майкл Джексон, легенда, про которую сколько лет уже прошло, как и его нету, и сколько лет до этого он был на сцене, всемирно известный, безусловно, поэтому про него снимают кино. А тут выходит Егор Крид и говорит, я тоже про себя документальный фильм сейчас снимать буду.
3: Я честно скажу, я вообще не знаю, кто такой Егор Крид.
1: И ничего страшного.
3: Просто, ну, в смысле, вот я название знаю, то есть имя и фамилия, или кликуха этого у него, я не знаю, что это такое. Песни ни одной не назову.
1: Ну, попсовый такой, наверное, правильно.
3: Если я знаю название, значит, человек известный и популярный. Ну, хочется снять про себя документальное кино. Вот у каждого есть телефон, а в нем монтажные программы. Снимай на здоровье, показывай людям. Если есть аудитория, а у него она наверняка есть, если он настолько известен, ну, все, наверное, с интересом и с удовольствием посмотрят.
1: Ну, а в этом смысле, если человек действительно популярный, вот сама постановка «Я сам про себя сниму кино», неважно, Егор Крид или кто это скажет, да, вот я известный музыкант или актер, либо там еще какой-то деятель культуры, ну, наверное, логично, что я дождусь того момента, что кто-то захочет про меня либо при моей жизни, либо уже после снять фильм, и это как раз есть некое признание, получается.
3: В нынешних условиях,
1: нет,
3: когда
1: все
3: это со страшной силой доступно, мы с тобой можем снимать документальные фильмы про себя самих. Никаких этих препонов нет. Вот, повторюсь, видео, вот звук. Отличное кино получится, если есть о чем рассказать. Ничего хитрого в этом нет вообще. При этом, я вот понимаю, когда ко мне обращаются: Дмитрий, давайте мы про вас снимем документальное кино. Я говорю, что вы, я недостоин. Это одно. Я тебе не рассказываю, что я сам про себя снимаю документальные фильмы. Вот это как-то... Как это дети говорят, несколько кринжово.
1: Кринжово.
3: Вот, да.
1: Во, хорошее, кстати, слово. Тот случай, когда слово «кринж» подходит лучше всего. Так, а про вас в итоге когда там документалку
3: заглохло,
1: ждать?
3: Не
1: заглохло?
3: Знаю.
1: Заглохло?
3: Да.
1: Ладно.
3: Ну, это
1: я знаю людей, которым можно это предложить.
3: Документалки миллионы никакие не собирают, как ты понимаешь.
1: Нет.
3: Поскольку капитализм, все хотят заработать, это нет.
1: Ну, то есть, если за идею, то тогда можно, да?
3: Можно, конечно, да.
1: Ну и давайте коротко. Интересная, значит, новая икона у зумеров появилась. Знаете, кто такой Гена Букин?
3: «Счастливы вместе».
1: Все правильно. Главный
3: герой.
1: Я
3: только картинки знаю. Нет,
1: ну,
3: все
1: равно, да, вот имейте представление.
3: Да.
1: То есть когда-то сериал, который выходил у нас на телевидении, ну, нулевые, по-моему, это было где-то 10-е,
3: да,
1: вот где-то так, вот довольно давно. А, ну, суть какая, что тогда, как бы, как мы воспринимали главного героя там, значит, ну, не самый состоявшийся в жизни мужчина, не очень он, как бы, успешен и по работе, и в семье большие вопросы. Хорошее слово. А сейчас говорят, что новый кумир, новый краш у зумеров. Потому что что, у него какая-то двухэтажная квартира. Я, кстати, раньше об этом не задумывалась. Да, в целом-то, правда, неплохо. Ну, работа стабильная, по крайней мере, неважно, да, сколько, да, стабильная. Да. То есть он такой весь устойчивый в этом
3: нормальный
1: смысле. Нормальный, да, мужик, да, получается, да, да, да?
2: Ну, когда у всех башка наконец-то заработает, это, на это время надо, что не все в этой жизни миллиардеры и даже не все миллионеры. А, как правило, мы просто обычные люди, и внутри нашей обычности мы себе строим какую-то вот обычную жизнь. Приличную. Ха, двухэтажная квартира. Это
1: очень неплохо. Ну, и где-то в Москве там, по-моему.
2: А, у меня один знакомый есть двухэтажной квартиры. Ну, может, не один, но очень мало.
1: Очень мало.
2: Вот Гена молодец, да.
1: В общем, зумеры теперь тащатся по Гене Букину. Ну,
2: пришли в себя.
1: Пришли в себя.
2: Наконец-то трезвость мысли, да.
1: Ну что, друзья, заканчиваем первый час программы «Пятница вечер». Татьяна Ладяева, я с вами прощаюсь.
2: Спасибо,
1: Дмитрий
2: Татьяна.
1: Юрьевич остается, да, будет отвечать на все остальные вопросы уже, да, после новостей.

Узнать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых волею загадочных обстоятельств раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла, но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о кольце времени пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: 7 утра в российской столице, столько же в Симферополе, в Уфе 9 часов. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные овладели десятками зданий в Красном Лимане в ДНР. Москва видит любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине в отношениях с Евросоюзом. Глава МИД Бразилии планирует посетить Россию до конца 2026 года. Подробности далее. Москва фиксирует появление любопытных нюансов во взаимодействии венгерского премьер-министра Петра Мадьяра с Евросоюзом и во взглядах на ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил РИА Новости помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, позиция нового премьера Венгрии в отношении России отличается от позиции его предшественника, но конкретных деталей между сторонами не обсуждалось. Напомню, по итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия ТИСА Петра Мадьяра. Новый премьер-министр Венгрии на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Бойцы российской группировки «Запад» за сутки овладели 7 опорными пунктами и 46 зданиями в Красном Лимане в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Также, по его словам, был нанесен удар с использованием авиабомбы ФАБ-3000 по пункту временной дислокации 63-й механизированной бригады ВСУ. А расчеты ПВО группировки и мобильные огневые группы уничтожили 2 баражирующих боеприпаса, 78 беспилотников и 104 тяжелых гексокоптера. Кроме того, как сообщили в Минобороны, военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили пункт управления дронами ВСУ, откуда координировались удары по позициям российских войск и гражданской инфраструктуре. Глава МИД Бразилии Мауро Виера планирует посетить Россию до конца 2026 года, заявил РИА Новости посол страны в Москве Серджио Родригес де Сантос. Он добавил, что на данный момент выбирается подходящая для визита дата. Напомню, последний раз Виера встречался с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях совещания министров иностранных дел БРИКС в Нью-Дели в мае текущего года. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска, сообщила Росавиация. Как добавили в ведомстве, аналогичные меры сняты в авиагавани Чебоксар. Все эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в Росавиации. Власти европейских стран, включая Финляндию, используют нацистскую идеологию как инструмент пропаганды, чтобы переложить вину за внутренние проблемы на иностранцев. Об этом рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России. По ее словам, в Финляндии сейчас сложная ситуация с безработицей. Официальный показатель вырос с 10,7% в декабре-январе до 12,4%. А реальная цифра превышает 22%. Райски подчеркнула, что именно в нестабильные времена нацизм развивается и принимается народом, потому что людям нужен виноватый. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Пламенный привет всем нашим слушателям и зрителям.
2: Дмитрий Юрьевич, попался мне любопытный фрагмент одной замечательной программы, называется «Вторник вечер с Дмитрием Пучковым». И вот в этом интересном фрагменте вы говорили со своими соведущими на предмет того, что детям нужно действительно запрещать социальные сети. И тут как раз мне попалась очень любопытная статистика, которую мне очень хотелось бы с вами в продолжении того вторничного разговора обсудить. Вот последнее исследование Ранхикс показало, что несовершеннолетние составляют 28% блогеров в России. При этом некоторые дети начинают вести свои блоги, внимание, с 3 лет, а средний возраст начала активной деятельности – это 10 лет. И эксперты предлагают внедрить в ФГОС

0: Обучение цифровым навыкам вместо запрета гаджетов, включая основы блогинга, медиаграмотность и интернет-культуру. И эти дисциплины направлены на развитие критического мышления, создание качественного контента и обеспечение безопасности в сети. У меня сразу первый вопрос. Простите, пожалуйста, а кто у нас будет, вот, например, вести основы блогинга? Например, Виктория Боня, но у нее же сколько? Почти 14 миллионов подписчиков. Мне кажется, ну, практика, привлекаем к ведению предмета дисциплины.
1: Серьезный специалист. Знаешь, когда мне объясняют, на всякий случай, вдруг кто не знает, у меня когда-то на Ютубе было 3 миллиона 200 тысяч подписчиков. Для 60-летнего дяденьки это очень и очень много. Ну, когда мне советы дают, как ролики снимать, что делать вообще, как там завлекать народ, у меня ровно один вопрос. Вот вы советы даете, покажите, пожалуйста, что вы делаете, чтобы я убедился в вашей компетентности. Может, вот у вас миллион подписчиков, а у вас 5. Какой вес имеют ваши советы? Ответ – никакого. Да, надо специалистов нанимать, да. Но это дело настолько быстротекучее, что то, чем когда-то совсем недавно занималась Виктория Боня и совсем недавно занимался я, оно в настоящий момент может быть уже, как это сейчас говорят, не актуально. Нужны другие способы, подходы и прочее. Сказанное вот это, извините за прямолинейность, полная чушь. Дети должны учиться. И если это способствует обучению, то да, не способствует – нет. Уже говорил в передачах, например, в Китае дети могут играть в онлайновые игры 3 часа в неделю. Час в пятницу, час в субботу, час в воскресенье. Все. Если вам кажется, это, как правило, это кажется и только тем, у кого детей нет и кто не имеет ни малейшего понятия, чем они занимаются и как их воспитывать. Если вы поставите перед ребенком тарелку борща и положите сникерс, я вас уверяю, он сожрет сникерс без раздумий вообще, а лучше 10. А борщ он вообще есть не будет, он не такой вкусный, как сникерс, в нем сахара нет. Так вот, ребенок, он не соображает, что делает, он малолетний, за ним должны следить взрослые. Если ему хочется бесконечно листать новости и играть в игры, это надо пресекать. Баланс должен быть. Вот здесь уроки, тут физкультура, здесь развлечения, тут сон. Вот, и никак по-другому. Следить за этим должны взрослые. Раньше никаких телефонов и никакого интернета не было. Мы впервые с таким столкнулись. Это вредно, просто вредно для ребенка. Ну, так от вреда его надо ограждать. Надо ли учить там безопасности, еще чему-то? Ну, наверное, надо, но в первую очередь... У него должны быть такие гаджеты, которые не позволяют заниматься всей этой фигней. Мы же знаем, что вот бывает, например, велосипед детский, а бывает спортивный. И ребенку не надо спортивный, он не взрослый, он по размеру чисто туда не подходит. Вот, вот детские телефоны должны быть, детские планшеты и всякое такое. И время пользования ими должно быть ограничено. Все.
0: Дмитрий Юрьевич, ну давайте поиграем с вами в фантастическую давайте. Реальность, в дивный новый мир. Нам же известно высказывание Никколо Макиавелли: «Не можешь победить толпу, возглавь ее». Ну вот все-таки было принято решение возглавить вот эту толпу, которая дает своим детям гаджеты. И надо внедрять эти дисциплины, чтобы хоть как-то этот процесс контролировать. Ну вот если серьезно, если бы мы, например, привлекли Юлию Владимировну Меньшову в качестве тренера по... Не тренера, а педагога по вот дисциплине блогинга. Ну, наверное, она бы много чего полезного могла рассказать, как минимум,
1: наверное,
0: потому что она опытный человек.
1: Только непонятно, зачем детям этим заниматься? Вот ты упомянула там 3-летних у меня, а есть знакомые, да, которые своих малолетних детей активно в это дело продвигали. Вот ребенок, он, например, неважно, мальчик, девочка, вот шмотки новые предоставляют ему, а он эти шмотки на себя надев, объясняет, вот это нравится, это не нравится, здесь красиво, тут некрасиво. Смотрят ли это? Конечно, смотрят. Приготовьтесь, это гигантские деньги, которые родители зарабатывают на своих детях. Хорошо это или плохо, ну, если под таким углом смотреть. А вот, например, многие отдают своих детей в спорт. И в этом спорте дети тренируются изо всех сил, а родители обеспечивают их тренировки. квартиры продают для того, чтобы ребенок развивался, стал чемпионом и принес родителям деньги в конечном итоге. А вот это можно как-то ограничить? Нет? И я, честно говоря, не представляю. Нет, нельзя. Ну, так и тут. А как родители обвинят? Они вам скажут, что ребенок исключительно талантливый. Посмотрите, как интересно рассказывает про шмотки, про игрушки. А сверстники смотрят, им это интересно, и это правда. Он действительно в этом плане талантливый, хорошо получается и все такое. Как от этого оградить? Не знаю. Законодательно только запретить до такого-то возраста, и все.
0: Но вы справедливо...
1: Обратите внимание, я еще чуть-чуть, Алена, я еще чуть-чуть скажу. Обратите внимание, что этим уже озаботились в Австралиях, Великобританиях, Франциях и прочее. Там не дурнее нас люди сидят. Они видят, что вот это вот неразумное использование гаджетов и постоянное сидение в интернете, оно уничтожает детские мозги. И там силами государств все это уже прекращают. Но тут обрати внимание. О, на Западе как все хорошо. Там Роллс-Ройсы, Боинги, Евроремонт. А чего вы лезете к нашим детям? Ну, так может, там каких-то успехов-то добились, потому что детей ловко воспитывают. А вы нет. А вы не способны. А вы бараны, раз вы своих детей запускаете вот в это вот безнадзорно, бесконтрольно и не способны с этим ничего делать. А потом воете, ой, что же у нас вот так получилось? Потому что вы такие.
0: Всё. Ну, справедливости ради стоит отметить, что эксперты Ранхикс, так же, как и вы, озадачены вопросом, когда родители начинают зарабатывать на блогах, в которых главным героем является их несовершеннолетний ребенок, и они, например, предлагают переписать закон об информации, и вот их предложение, чтобы родители обязали переводить не менее 50% всех гонораров ребенка в специальный фонд, и снять эти деньги сам ребенок-блогер сможет только после 18 лет, а мама с папой их не могут тратить. Также за все, что наговорил или сделал ребенок на видео, будет отвечать перед судом, штрафами будут родители, и потребуется официальное разрешение на публикацию любых кадров с участием детей. Ну, в принципе, попытка все равно как-то контролировать, но действительно, вот спорная тема, что, ну, что здесь делать, запрещать или все-таки как-то пытаться в этом существовать. Кстати, друзья, оставляйте обязательно комментарии под нашим выпуском, очень любопытно ваше мнение по этому поводу. Что вы скажете?
1: Отрадно, что вообще про это заговорили. Начнем отсюда. Предложения дельные, да, в том числе можно и вот так. Полностью согласен, инициативу поддерживаю. Единственное, что эти зачисления на какие-то счета, не знаю. А вот сейчас инфляция вот такая. А сейчас еще что-нибудь грянет в мировой экономике и еще сильнее станет. А вы эти деньги положили и взять их оттуда не можете, представляете, пока ребеночку не исполнится 18 лет. И эти денежки вот так вот, и в конце еще окажется, что ваш ребеночек банку должен. Это в наших условиях не совсем правильно.
0: Дмитрий Юрьевич, ну вы как обычно, не в бровь, а в глаз. Ну, видимо, щенками будут рассчитываться, я не знаю, что еще тогда сказать. Ну, едем дальше, смотрите, пока в нашей стране думают, как управлять медиапространством среди несовершеннолетних, вот журнал The New Yorker включил капитанскую дочку Александра Сергеевича Пушкина в список книг для чтения за день и посоветовала книгу журналист Дженнифер Уилсон, написавшая, что романы Пушкина меньше по объему, чем у его соотечественников, и что удобно, полны советов о том, как свергнуть правительство. У-пу-пу.
1: Вот, оказывается, дочка. Где корень-то, да-да-да. Это американцам надо читать, да. Я решительно одобряю. Американцам надо читать книги о том, как свергнуть их американское правительство. На радость всему земному шару, да, пусть читают.
0: Но все-таки становится интересно, действительно ли они после этого откроют. И вот знаете, какой меня вечно мучает вопрос? Я однажды видела интервью одного британского полиглота, в итоге, да, она стала полиглотом, которая в 63 года приняла решение учить русский язык, потому что поняла, что она не может прочитать Евгения Онегина в том виде, в котором Евгений Онегин написан. Она говорит, я читаю перевод, а не роман Александра Сергеевича. И поэтому я поступила в университет и стала изучать. Это было очень любопытное, правда, интервью. Но что вы думаете на предмет того, что когда ты читаешь перевод, например, Пушкина или Пушкина в оригинале, какова вероятность, что ты вкусишь всю эту прелесть? Может быть, нужен какой-то специально обученный человек, который будет американцам объяснять, в чем прелесть Пушкина?
1: Бесполезно объяснять. Если вы языка не знаете, это объяснить невозможно. Как это? В прозе переводчик раб. А в поэзии переводчик – соперник. Там получаются просто другие стихи, которые навеяло вот этим. Вот когда-то у нас Гамлета переводили, я, наверное, рассказывал. Расскажу еще раз. Шекспир свои пьесы не издавал. Пьесы Шекспира пиратским способом записывали на представлениях. Существует две версии, два извода, так сказать, Гамлета. В одном считается хорошей первая половина, а в другом – вторая. Вот из этих двух половин составлен Гамлет, и вот так вот. Для того, чтобы его перевести на русский язык, например, гражданину Пастернаку, который не знал английского языка, при этом я замечу, что англичане, которые нынешние, они сами ничего не понимают, что там написано. Для них специальные, есть у меня такие книжки, называются, серия называется «Don't fear Shakespeare», то есть «Не бойся Шекспира», где с левой стороны оригинал, а с правой стороны на современном английском, что вообще хотел сказать автор. Полезно. Так вот, Пастернаку изготавливали подстрочник, а Пастернак, посчитав подстрочник, то есть перевод не в стихах, смысловой, условно так его назовем, а вот Пастернаку навеяло, и он, брыть, вот так вот изложил по-своему. Похож ли Гамлет в русском переводе на Гамлета оригинального? Авторитетно сообщаю, нет. Текст Шекспира исключительно грубый. У нас даже не, грубый не в том смысле, что там матерных слов напихано. Нет, их там нет. Но написано специфически. Нет, нет, не так. Это самостоятельное произведение, в моем понимании. И тетенька, которая захотела выучить русский язык для того, чтобы почитать Онегина в оригинале, ну, совершенно правильно, да. И Гомера надо читать в оригинале, и Байрона надо читать в оригинале. И вообще, было бы неплохо знать хотя бы пяток европейских языков, если вы образованный человек. Вот.
0: А вот про Байрона и Шекспира, кстати, читать в оригинале, я никогда не запомню свое удивление, когда в одном книжном магазине я обнаружила книгу, это был «Ромео и Джульетта» на английском языке, но с левой стороны было написано на современном английском, а с правой стороны было написано на языке оригинала, ну, как это изначально предполагалось, скажем так, не Шекспиром. Шекспиром, не Шекспиром, учитывая историю, которую вы рассказали чуть ранее. И я такая думаю, ну, если они сами же не могут прочитать то, что у них было написано, вот, отвечая там, какой год это? Это 15 век, да, по-моему, Шекспир?
1: Ну,
0: 15
1: много
0: век.
1: Лет прошло, да. Но мы же читали в школе все, наверное, слово о полку Игореве.
0: Да, к этому и
1: кто
0: веду.
1: Кто понимает, не лепо ли не бяшите, кто понимает, о чем это? Я, например, нет, без специальных разъяснений.
0: Ну ладно, едем дальше. В завершении разговора про школу близятся выпускные. В 25-26 учебном году последние звонки прошли 26 мая. Выпускные вечера вот на грядущей неделе, 27 июня. Мы поздравляем выпускников, а вот да. У родителей начинается активная пора подготовки и трат к выпускному. И вот мне попалась любопытная статья, что подготовка к выпускному превращается в финансовые испытания, потому что по подсчетам специалистов полный образ для девушки может стоить от 14 тысяч, это вообще вот просто бюджетный вариант, до 123 за премиальные бренды 1000 рублей. Для юноши от 20 до 60 тысяч рублей. Ну, практически образ на свадьбу, я бы сказала. И эти суммы покрывают одежду, обувь, аксессуары, также услуги стилиста и визажиста. Но что любопытно, здесь не упоминается, что нужно еще скидываться на организацию самого мероприятия. А ведь обычно еще какие-то подарки учителям, цветы, нужно скинуться на выпускной и так далее. Вам вообще не кажется, что сборы на выпускной, вот правда, приближаются к свадебным по уровню подготовки и стоимости. И не выглядит ли это как-то, я не знаю, извините меня, пошло, когда девочки наряжаются за 123 тысячи рублей, как будто бы они невесты. Ну, это как-то странно. 17-летняя девочка, визажист, стилист.
1: Как-то... Ну, на мой взгляд, все-таки выпускной несколько дешевле, чем свадьба, мягко говоря. Но деньги тратят, да. Я не помню, я, по-моему, в каком там... В 76-77 году школу заканчивал, забыл уже все. Ну и тогда было ровно то же самое. Мне, например, на выпускной был куплен отдельный костюм, как и всем остальным, отдельные ботинки на выпускной. Потом все это донашивалось, естественно, но первый раз, да, на выпускной девочки все сделали завивки и укладки, нанесли какой-то совершенно адский макияж в стиле 40-летних тетек, эти 16-17-летние девки, которых вообще красить не надо, они и так красивые. Нет, я себя изрисую, тут какой-то причесон жуткий, там лаком залитый. Идиотия, с одной стороны, но мы же среди людей живем. Есть такая книжка хорошая у гражданина Тиккерея, называется «Vanity Fair». «Ярмарка тщеславия». Вот это вот, «Ярмарка тщеславия». Каждый будет стараться изо всех сил показать. У меня один будет демонстрировать, что у меня самый высокий уровень потребления, а все остальные будут стараться тянуться. У нас не хуже, чем у вас. Все как у людей. Поэтому для своей этой крошечки кровиночки и никто не пожалеет ничего. Жалко людей, у которых денег не столько много, и можно было бы потратить их на что-то полезное, но тратить придется вот на это, потому что ребенку опозориться не хочется. Все будут прекрасно одеты, а он как чмырь придет, это недопустимо, это травма для ребенка. Нет, претендуешь, соответствуй, да.
0: Вы сейчас сказали про адский макияж и прическу. Вот когда мне было 17, я выпускалась из школы, я считала, что у меня был довольно сдержанный образ. Хотя сейчас я на себя смотрю и думаю, ну нет, можно было бы, Алёны, поскромнее. Можно было бы и поскромнее.
1: Это только с возрастом.
0: Это очень жестоко. Но я еще должна сказать честно, я вообще не хотела идти на выпускной. Мне было на него все равно. Это мои родители сказали, что выпускной из школы один раз, поэтому иди. Но смотрите, стало известно, сколько родители готовы потратить на подарки выпускникам. По данным статистики, 96% родителей планируют своим детям сделать подарки. 28% купили ноутбуки, смартфоны, 25% ноутбуки, 17% украшений. В целом, треть родителей готовы потратить от 30 до 50 тысяч на подарки. 27% от 15 до 30 тысяч. Они готовы потратить 13% до 5 тысяч рублей. И 6% готовы потратить больше 100 тысяч рублей. Внимание, вопрос. А вообще надо на окончание школы, по вашему мнению, в честь выпуска дарить подарок? Вот как вы на это смотрите? Вы делали подарок своему ребенку?
1: Нет. Ну, это, по всей видимости, какая-то новая традиция, раз это даже можно сосчитать и поделить на категории. То есть, видимо, это массовое явление, я так понимаю. Ну, что тут можно сказать? Во-первых, совершенно очевидно, что у граждан есть деньги, которые они могут потратить на какие-то подарки для ребенка. Смартфон лично у меня вызывает серьезные сомнения, а вот ноутбук, он полезен. Ну, смартфон просто нужен, потому что дети через него общаются. Если у тебя его нет, то ты выброшен на обочину жизни, нужен. Ну, а вот ноутбуки, например, ну, вещь полезная. Да, и для работы, и для обучения, это вообще для всего. Ноутбук полезный, это полезный подарок, да. Было бы неплохо такое ребенку иметь. Но тут вопрос, опять-таки, у кого сколько денег. Картина-то очевидная, вот эти вот 6%, которые от 100 и больше могут потратить. Обратите внимание, да, вот когда такое спрашивают, не про зарплату, а про вот такое, сколько можешь потратить на подарок своей кровиночке, сразу становится понятно, у кого сколько денег. Вот, тут они не прячутся.
0: Но мне кажется, что в эти 6% людей входит некоторая группа, которая... Вот знаете, бывают такие родители, которые себе во всем отказывают, живут много лет в съемной маленькой квартире, но ребенку, например, оплатят поездку. Ну вот просто я знала такую семью, у меня была такая девочка, в которой я видела, что родители ущемляют себя во всем, а ей отдают все. И вот она ехала в Америку, она привозила оттуда сумки Louis Vuitton, Michael Kors и показывала мне, как она хорошо живет. И однажды я пришла к ней домой, познакомилась с ее родителями, и я в свои 15 лет оценила, что ее родители просто из кожи вон лезут, чтобы ее кровиночка ходила в школу зачем-то с сумкой Louis Vuitton. Ну, у меня было такое наблюдение в жизни. Я этого даже в свои 15 не понимала.
1: Для меня, лично для меня, в этом главное. Как твоя кровиночка относится к родной матери? Вот это вот первейшее и самое важное. Не важно, что ты там ему покупаешь, что ты там ему обустраиваешь. В ответ-то что? Как правило, вот эти вот, о, мы тут дрожим, трясемся, все, все самое лучшее, все от себя отрываем, все на кровиночку потратим. А в ответ абсолютно свиная неблагодарность. Как? В смысле? Она же моя мать, она обязана меня содержать, я таких неплохо знаю. Вот это вот отвратительно, на мой взгляд. Ну, а если от ребенка есть отдача, так сказать, ну, я даже не знаю, как-то неправильно это отдачей называть. Это просто хороший ребенок, который заботится о родителях. И даже не столько понимая, сколько в него вложено за родительский труд, вообще невозможно заплатить ничем. Даже не про это. Это любовь в ответ. Вот. Мы его любим, а он в ответ любит нас. Вот так, да, нормально, и неважно, сколько там потрачено. А, как правило, нет, совершенно наоборот. Туда потрачено, а назад только хрюканье доносится. Печально.
0: Ну нет, я надеюсь, что там отношения сложились хорошо, и я в свою незащиту все равно должна сказать, что я была тем ребенком, которого неожиданно, но родители поздравили с окончанием школы, а если быть точной, мне папа подарил компьютер на поступление в вуз, когда мы узнали, что все, вот оглашены результаты, я получила свое бюджетное место, и папа мне вручил компьютер, чтобы я училась, и я все
1: здорово,
0: годы,
1: да.
0: Что
1: да,
0: провела в институте,
1: поддерживаем папу.
0: Я его очень благодарила, вот, так что передаю привет, я знаю, что он нас слушает. Дмитрий Юрьевич, кино. Marvel выпустила новый трейлер 4-го Человека-паука. Фильм выйдет в зарубежный прокат 31 июля. Слушайте, я уже запуталась в этих Питерах Паркерах. В моей голове он один, Тоби Магуайр. Кто эти все остальные Питеры Паркеры и зачем они в таком количестве развелись? Объясните мне, пожалуйста.
1: Куйте деньги, не отходя от кассы. Вот, уже там, я не знаю, 8-й заход, а деньги все идут и идут. Я без интереса. Вот мне сегодня младший наш научный сотрудник сказал, что там какой-то с Николасом Кейджем вышел. Очень сильно хвалил. Что, тоже что-то там про Человека-паука, какой-то там в стиле нуар, черно-белое и вообще круто. Вот.
0: Я тоже буду про смотреть. Него слышала, но вот если вам понравится, то вы мне дайте знать, мы подробнее разберем, потому что мне такая экзотика в пересказе показалась непривлекательной. Да. Ну, потому что у меня Тоби Магуайр в голове. И вот к другим издевательствам над моими представлениями о счастливом детстве. Новый тизер Шрека.
1: Я пока что...
0: Да-да-да.
1: Да, я пока что душу сериал «Эйфория». Осталась последняя серия 2-го сезона и перехожу к 3-му. Вот, сериал «Эйфория», это да. Все, кому я его рекомендовал, больше 2 серий посмотреть не смогли, все исплевались, скажут, дрянь такая. Как ты это смотришь? А вот так, я опытный.
0: Ну, вы герой, Дмитрий Юрьевич, это правда, мы же с вами, когда в одном из эфиров
1: такая
0: затронули...
1: Мерзость.
0: Я восхищаюсь с вами, понимаете? Ну, даже мне, по идее, вот этот вот возраст, который в сериале транслируется, он мне должен быть близок, но нет, я не смогу. Я когда трейлеры увидела этого проекта, я поняла, что я в это не включусь. Поэтому вы герой, мое почтение, и после того эфира, да. Когда мы с вами подробно обсудили этот сериал, очень много было комментариев, что, господи, я больше 30 минут не выдержал. Дмитрий Юрьевич, молодец, пусть сам это смотрит. А мы потом почитаем, что он посмотрел. Оставайтесь с нами.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
3: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
3: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
3: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
3: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
5: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Российская группировка войск «Север» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в лесном массиве в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета БПС 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным «Золотой». Удар наши бойцы нанесли расчетом ударных FPV-дронов. По словам Золотого, это усложнило работу противника на данном направлении. Военнослужащий добавил, что здесь же уничтожен радиомост ВСУ, который использовался для ретрансляции сигналов связи и управления между подразделениями. Повышению инвестиционной активности в России могут способствовать защита прав собственности и скорректированный федеральный инвестиционный налоговый вычет. Об этом сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил, что вопрос активизации инвестиционного процесса обсуждался на совещании у президента страны Владимира Путина. Кроме того, Шохин предложил использовать статистически наблюдаемую инфляцию для расчета инфляционных ожиданий бизнеса. Словакия покроет основную часть потребностей в газе в 2026 году за счет поставок из России. Об этом сообщила РИА Новости словацкая государственная энергетическая компания. Там уточнили, что на текущий год, в соответствии с новым законодательством, которое вступило в силу во второй половине марта, компания заключила дополнительное соглашение с компанией «Газпром Экспорт», изменив условия поставок природного газа в Словакию так, чтобы они отвечали новым европейским требованиям. Напомню, ранее Словакия получала российский газ транзитом через Украину, однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля того же года республика частично восстановила поставки российского газа по турецкому потоку. Нейросети могут сохранять информацию о человеке даже после того, как он удалил историю запросов или аккаунт, из-за чего в будущем могут появиться копии личности с использованием искусственного интеллекта. Об этом рассказал РИА Новости эксперт в области искусственного интеллекта университета 2035 Ярослав Селиверстов. По его словам, искусственный интеллект сейчас обучается на больших объемах данных, в том числе постах и социальных сетях. Поэтому в будущем общество рискует столкнуться с эпохой, в которой удалить аккаунт можно, а собственную цифровую личность уже нет. При этом неизвестно, кому будет принадлежать цифровая копия личности, если она была сформирована нейросетью на основе распределенных данных из множества источников, отметил Селиверстов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите, читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
6: У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Да, Дмитрий Юрьевич?
7: Да.
6: И прежде чем мы перейдем к любимой развлекательной рубрике, все-таки я предлагаю завершить нашу кинорубрику. Ее не было почти 3 недели, потому что у нас был перерыв. И я уже успела кое-что сказать и не договорить, что вышел новый тизер Шрека 5-го. И в мультфильме покажут новые приключения Шрека, Фионы и их повзрослевших детей. Мировая премьера анимационного фильма состоится в следующем году, следующим летом. 30 июня. И вот я снова в переживаниях. Они, по-моему, какой-то фильм про осла обещали. Где фильм про осла? Вот, друзья, вы тут тизер выпустили. Где обещанный фильм про осла? Я не поняла. Так можно вообще поступать со Шреком?
7: Мне как-то все эти продолжения. Первый был как атомная бомба. Второй как термоядерная бомба. Настолько они оба хороши. Первый, если сейчас посмотрите, можете увидеть, насколько он убого сделан технически, потому что это было очень дорого тогда и очень сложно, и в компьютерах мощностей не было. Но содержание перекрывало вообще все, на это внимание просто не обращаешь. Какая-то фигня там, это особенности анимации, ерунда. Второй был сделан великолепно, на мой взгляд. И содержание опять перекрыло все. Третий я безо всякого интереса посмотрел. Четвертый не видел вообще. Пятый меня еще меньше интересует. По-моему, это все выгребание денег на раскрученной франшизе. Я, кстати, и первый, и второй я перевел. Они оба хороши, особенно против отечественного дубляжа, где в отечественном дубляже там принц Чарминг. Вот ты представляешь, вот люди даже не знают, что принцесса ждет прекрасного принца. Вот не знают они об этом. Он Чарминг, понимаешь, в дубляже. А то, что там актер играет, озвучивает этого принца, актер известной ориентации, которому неинтересны принцессы. И это тонкая игра слов про то, что он принц прекрасный, это его зовут так, прекрасный, с большой буквы, и прекрасный принц, которого ждет принцесса, что она ждет прекрасного принца, а к ней приходит принц прекрасный, которого женщины не интересуют. Это отдельно адски смешно. Все профукано, ничего нет. Переводы, дубляж, это не мой участок. Актеры, они люди подневольные. Перевод отвратительный. Все мимо вообще. Вот.
6: Да, вот, кстати, спасибо, что вы это уточнили, потому что очень любят мне иногда написать, что вот, Алена, а вы вот занимаетесь дубляжом, а вот Дмитрий Юрьевич что-то сказал, и я устала повторять, что Дмитрий Юрьевич говорит не про актеров дубляжа, он говорит про перевод. Это разные вещи.
7: Да.
6: Он всегда это подчеркивает. Вопрос в переводе, а не в том, кто как что озвучил. Мы говорим про перевод. Но наши тоже собираются продлевать уже давно существующие франшизы. Авторы «Маша и Медведь» готовят новый мультсериал, и новый проект будет называться «Маша и три медведя». Премьера запланирована тоже на 27-й год. Выпустить мультсериал хотят по всему миру. Дмитрий Юрьевич, я считаю, что это какой-то психоделический мультик. Я понимаю, что он всей планете нравится. Вот у вас какие впечатления? Я посмотрела 2 серии, я обалдела. Бегает Маша, гоняет этого несчастного медведя. Одна известная колонка вообще утверждает, что, оказывается, Маша — это какой-то призрак, который гоняет этого медведя. Там вообще какая-то страшилка уже выдумана, если спросить известного колонку. Там просто такие уже байки про эту Машу и медведя.
7: Ну, давайте зайдем издалека. Есть всем известные американские мультики «Том и Джерри», где мышь всячески издевается над котом, где там друг друга какими-то дубинами по башке.
6: Это другое.
7: И всякое такое. Страшно смешно. Страшно смешно. Есть, например, отечественный «Ну, погоди». Где заяц издевается над волком по-всякому. Он, ну, там больше, так сказать, педагогическая нагрузка. Волк, он такой мерзкий стиляга, хулиган, курильщик там и всякое такое. А заяц, он хороший, положительный. Но, тем не менее, это все равно он гоняет этого волка, и с волком всякое смешное происходит. Маша и медведь. Маша гоняет медведя. Чё не так-то? Ну вот, она маленькая, медведь большой. Вроде понятно объясняют, что и маленький может проявить сообразительность, смекалку в управлении кем-то большим, так сказать, захватить инициативу и действовать. Всем страшно нравится. Но Я не знаю. По мне так отличный мультик. Сначала у меня тоже вызвал некоторую оторопь. Но, потому что это девочка, скорее всего, ну, поэтому. Да, но в целом нормальный мультик, да. И то, что он всем так страшно нравится, а он всем нравится по всей планете Земля. Ну, это здорово. Это называется элемент мягкой силы. Так и надо развивать. Да. Желаем создателям «Маши и медведей» успехов.
6: Эх, Дмитрий Юрьевич, не быть мне феминисткой. Вот где зерно-то. Мне не понравилось, что там девочка мужика гоняет. А вот если это...
7: Это русская девочка, она обязана гонять медведя,
6: вот
7: да.
6: Вот тоже не поспоришь. Справедливое замечание. Смотрите, еще новости. В российской версии фильма «Джентльмены» Гая Ричи одну из знаменитых сцен на фермах, плантациях, полностью замылили. Все из-за новых ограничений на показ сцен, в которых может присутствовать пропаганда.
7: Я взрослый человек, Алена, и ты взрослый человек. Мне не надо рассказывать, какие вещества есть на свете и кто и как их употребляет. Я и так все это знаю, и не только я. От чего вы меня пытаетесь оградить, в кавычках? Есть возрастные рейтинги. Вот это нельзя показывать детям. Все. На этом закончено. Многие, наверное, смотрели мультфильм про «Саус Парк». Угу. Называется «Длинный, большой, необрезанный». Это полнометражный мультфильм, где дети сходили, посмотрели канадских комиков и научились ругаться матом. Посмотрите. В переводе Гоблина, естественно, да. Там исключительно понятно, даже для самых недалеких объясняется. Так вот, там есть такой эпизод, когда персонажу по фамилии Картман вживили в башку так называемый V-чип. И когда Картман говорил нехорошие слова, V-чип бил его током. Вот чисто для справки, в Америке, в телевизорах, еще в электронно-лучевых вот этих страшных огромных ящиков, встраивался родительский контроль. То есть этот самый чип позволял программировать кнопки, чтобы ребенок смотрел только то, что можно смотреть ребенку. Все, больше ничего включить он не может. Почему вы не перенимаете нормальный опыт, через который давным-давно, еще в 80-е годы прошлого века, прошли все цивилизованные страны? Что вы тут изобретаете? Это вы вот для меня, да, там что-то заштриховали. Я вот тут по телевизору смотрел художественный фильм «Леон», там то же самое. Заходят на хату к наркобарыге, все заблюрено. Спасибо. Я не знал, чем занимается наркобарыга. Слава богу, вы меня спасли, да, и дети не узнают. Ваши дети, чисто для справки, заходят в телефон, набирают слово «порно» и дальше смотрят порнографию. А потом смотрят, как, например, не буду говорить что, вообще все смотрят. А вы тут это, сигареты заблюрили. Ну, просто не смешно. Не знаю, стыдно про таких людей говорить.
6: Ну ладно, теперь к самому приятному. Кстати, о переводах «Гоблина». Старый фильм, который лучше новых двух. Мы на прошлой неделе с вами договорились взять фильм «Непрощенный» 92-го года. Оскароносный драматический вестерн Клинта Иствуда. Ну не смею более ничего говорить. Дмитрий Юрьевич, ваш выход народ ждал целую неделю.
7: Шедевр. Однозначно шедевр. Один из лучших фильмов вообще, что я видел. Замечательное кино. Клинт Иствуд, напомню, для начала, когда-то снимался в вестернах. Самые знаменитые три штуки. «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Это такие, это искусство, это кино, это все красиво, это здорово, романтично, интересно, весело, смешно и вообще. При этом обращаю ваше самое пристальное внимание. В этих фильмах во всех убивают людей. Постоянно убивают людей. Но все это смешно, весело, прикольно такое, вообще замечательное. После этого Клинт Иствуд снимался еще во многих фильмах, типа там «Всадник бледный», «Вздерни их повыше» и другие замечательные. Как это, «Изгой Джози Уэйлс». Очень хороший, кстати. Много фильмов на так называемую ковбойскую тематику, то есть вестернов. Шли годы, и в конце концов ему как-то попался сценарий этого самого «Непрощенного». Вот художественный фильм «Непрощенный» с точки зрения Клинта Иствуда и вообще подводит черту под всем его творчеством про вестерны. Кино про то, как пожилой, сильно пожилой Негодяй и убийца Уильям Мани был перевоспитан своей женой. Жена у него, он женился, жена верующая, отучила его употреблять алкоголь, отучила убивать людей, воровать и всякое такое. Но у него тяжелые жизненные обстоятельства, очень сильно нужны деньги, двое маленьких детей на руках, и поступает предложение поехать убить двух провинившихся пастухов. И ради денег и будущего детей Уильям Мани отправляется убивать этих самых пастухов. Дальше там всякие разные перипетии, ну, и в конце концов получилось так, что все свои, вот то, с чем он в себе боролся долгие годы и десятилетия, он с этим боролся в себе, а в конце концов всех этих демонов пришлось выпустить наружу, и только они его спасли. Как там? Но во мне живет гад, этот гад, дикий зверь. Вот, выпущенный наружу, этот зверь решает все проблемы. Там многим незаметно, это такая стройная аллюзия на Соединенные Штаты, там есть два момента, когда Джин Хэкман, малыш Билл, малютка Билл, встречает англичанина Боба на День независимости. Англичанин Боб, он, понятно, англичанин, а этот Билл Даггетт, он американец. Дело происходит на День независимости, и под американскими флагами он этого англичанина сначала бьет руками, потом катает по земле ногами с криками: «Вот ты что тут устроил на День независимости?» Это про Соединенные Штаты, говорит Клинт Иствуд своим зрителям. Вот, посмотрите, как мы действуем вообще вот в таких обстоятельствах. А вот это вот, вот Билл Даггетт, это США. Вот этот вот припадочный насильник и убийца, это США. И в конце, когда Уильям Мани всех перестрелял, а потом выехал: «Прекратите резать шлюх, иначе я вернусь и поубиваю вас всех». Обратите внимание, это он тоже говорит под американским флагом. Это очень важные с точки зрения Клинта Иствуда моменты. Есть там дефект, ровно один в этом фильме, ну, на мой взгляд. Дефект заключается в том, что когда герой Клинта Иствуда едет убивать этих пастухов, он заезжает к своему подельнику, а подельник этот внезапно оказывается негром, Морганом Фрименом. Как белый человек в те годы может вообще общаться с негром? Это крайне странно. Ну, а дальше они там заезжают в кабак, и негр в него заходит. Негр идет к женщинам легкого поведения белым. Это выглядит как вообще полное безумие. И даже когда Клинта пытали, а это что, он в сценарии точно черный? Нет, но я решил, что так будет лучше. Лучше это не стало. Морган Фримен там абсолютно инородное, так сказать, это самое. Я надеюсь, с изобретением искусственного интеллекта его перекрасят в белый цвет и сделают его не Морганом Фрименом. Тогда фильм станет окончательно хорошим. Вот, в общем и целом, ну, не знаю, я его ловко перевел. Ошибся в одном месте, ярды метрами назвал, но это не критично. Вот. Фильм заиграл, как обычно, совершенно новыми красками. Все всем стало понятно, кто о чем говорит, кто кого куда посылает и что вообще из этого следует. Великолепный фильм. В нем, сколько он, 4 Оскара, по-моему, получил, да, если я правильно помню.
6: 4 Оскара из 5. Я сейчас хотела сказать, что они не получили из номинации за лучший сценарий, а вот если бы послушали в правильном переводе, думаю, бы и здесь был Оскар.
7: Великолепный фильм. То есть вот у него они вот прямо редком. «Непрощенный», «Таинственная река», «Мистик Ривер», «Гран-Торино» и «Малышка на миллион». В общем-то, не знаю, чтобы навсегда остаться, так сказать, в истории кинематографа, достаточно было снять один такой. А он вон сколько наснимал. Молодец, Клинт, молодец. И сыграл великолепно, и срежиссировал отлично. Замечательное кино. Всем смотреть, не пожалеете.
6: Читаю комментарии, пишут, это лучший пересказ фильма «Непрощенный», который я когда-либо слышал. Браво Дим Юрьевичу. Я, кстати, поддерживаю. Мне тоже очень я нравится, стараюсь, как вы рассказываете. Дмитрий Юрьевич, ну что, народ заждался. Я считаю, пора переходить к любимой развлекательной рубрике. Давай. «Малолетний дебил» на этой неделе. Следующие кандидаты. В Нижнем Тагиле студента задержали за заказ раз пиццы на имя Адольфа Гитлера. Парень назвал это шуткой, раскаялся в полиции, едва сдерживал слезы, как рассказали в полиции. Но ему грозит до 15 суток ареста. Вот такой вот шутник.
7: Шутник, да.
6: Пошутил, шутничок.
7: Отлично, на все деньги пошутил, молодец. В следующий раз на Геббельса закажи, посмотрим, что будет.
6: Мамин шутничок, красавчик, да. Просто. Следующий кандидат, мужчина, пытаясь получить новое водительское удостоверение и находясь на учете у нарколога, раздобыл поддельные медицинские справки для врачебной комиссии. Все бы ничего, но по иронии судьбы, в комиссии сидел тот самый нарколог, подпись которого была подделана. Представляете?
7: Не фартануло.
6: Очень красивая история. Очень красивая.
7: По-моему, чемпион.
6: Мне тоже очень
7: понравился. Как в кино прямо, да.
6: Ну и вот тут вот просто какая-то кинокомедия, значит, 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга решили развестись, не могли поделить Mercedes-Benz SL. Я вообще даже не знаю, что такое Mercedes-Benz SL, я в них потерялась. Ну, видимо, какая-то хорошая машина. Он предлагал выплатить половину стоимости. Девушка утверждала, что автомобиль — это подарок, поэтому ни в коем случае. И когда спор зашел в тупик, мужчина ничего не придумал лучше, как вызвать рабочих и разрезать машину пополам прямо на глазах. В глазах у бывшей супруги.
7: И как в художественном фильме «Жестокий роман» с криками «Так не доставайся же ты никому, пилите пополам!» Да. Девушка, да, ошиблась. Надо было деньгами брать.
6: Ну
7: я бы в чемпионы я бы записал этого со справкой поддельной, ага, на второе хороший. Место «Мерседес», ну и на третье место этого «Орла».
6: Да,
7: спицами,
6: да. Спицами тоже хороший. Ну и в противовес нашей развлекательной рубрике, уже устоявшийся настоящий джигит, я хочу напомнить на всякий случай, меня тут обвинили в любви к джигитам. Друзья, название рубрики родилось на основе того, что когда я рассказала историю, как меня спас на дороге замечательный молодой человек Дамир, Дмитрий Юрьевич его назвал настоящим джигитом. И по вашим же предложениям была учреждена рубрика, которую вы так и назвали. Было сказано, давайте учредим рубрику «Настоящий джигит». И вот она у нас уже существует на протяжении полутора месяцев. Итак, что же произошло? В Красноярском крае 38-летний отец семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения и раздражения, в порыве гнева поджег собственный дом. Внутри дома находилось четверо его детей в возрасте 5-7-10 лет. И, к счастью, мимо проходил сосед, который заметил дым и огонь, и, недолго думая, сразу же бросился внутрь, успел вывести всех детей из горящего здания до того, как крыша начала обрушиваться, наверное. Uh-huh. И дети получили медицинскую помощь. Конечно же, их жизням и здоровью уже ничего не угрожает, слава богу. Но вот если бы этот человек прошел мимо, испугался бы пожара и стал бы кого-то вызывать, и не пошел проверять, страшно представить, что бы произошло. Поэтому настоящий джигит, мужчина, который спас детей.
7: Отважен бросаться в горе. Ну, он, наверное, знал, что там дети есть, раз это сосед, или дети орали, он услышал и успел вывести. Отважный человек, молодец, да. Мое почтение таким людям.
6: Дмитрий Юрьевич, а вам когда-нибудь нужно было броситься в огонь, чтобы кого-то вытащить?
7: Нет.
6: Нет, это... у меня просто была такая ситуация, когда у нас началась пожарная тревога в подъезде, и весь этаж был задымлен, я была дома одна, все хорошо, я выскочила, но потом я вспомнила, что у соседки именно в этот день 7-летняя дочь дома осталась одна. Ну и я своего кота бросила соседке и полетела обратно спасать ребенка. Слава богу, все обошлось, ничего критичного и страшного, но когда ты понимаешь, что там дети, он совершенно понимает его мужчину. И...
7: страшно.
6: Это страшно, это страшно. Но едем дальше к нашим темам. Вот смотрите, россиян заставят отправлять HR-ам рилсы и мемы. Мне нравится HR-ам рилсы и мемы. HR-ам. Да, при устройстве на работу. Ну, короче говоря, в отдел кадров, друзья, теперь нужно будет присылать смешные шутки. Чтобы,
7: HR — это human resources, то есть это отдел кадров по-русски, да, HR.
6: И компании это называют vibe check, проверкой на совместимость с коллективом.
7: О,
6: Дмитрий
7: Юрьевич,
6: запоминайте, vibe check. Надо, чтобы все одинаково шутили на одном вайбе. Это сейчас, кстати, такое новое слово, вайбнуть или вайбить. Вот недавно я узнала, вайбить. Да.
7: Ой, это настолько, Алена, это все настолько древнее. Я еще в школу ходил, не знаю, класс в 5 или в 6, когда была когда-то такая американская группа, может, и сейчас есть, называлась Beach Boys. «Пляжные мальчики». А у нее была песня древняя, она, ну, почти моя ровесница, «Good Vibrations» называется. Всем рекомендую послушать. все эти вайбы, вайбрейшены и прочее, они были еще до того, как группа Битлз поехала в Индию общаться с гражданином Махавишну и всеми остальными. Где это из йоги, эти хорошие вибрации, понимаете? Это середина 60-х годов, короче, так будет проще. Середина 60-х, наконец-то это докатилось до России. Вот. Теперь они, старательно копируя речь американцев, у них вайб везде, понимаете, вайб. Повторяю, это от слова вибрации, vibrations. Вайб – это сокращение от вибраций. Нафиг их. Да.
6: Нет, вы ничего не понимаете, Дмитрий Юрьевич, это вайб-чек.
7: А что, да, служба безопасности, вот я не знаю, если попросить меня что-то прислать, я пришлю то, что я считаю нужным. А вот если залезть к гражданину в социальную сеть на страничку и посмотреть, что у него там за картинки, то вы составите впечатление гораздо более полное, чем из того, что пришлёт. Ну, там, наверное, службы безопасности нет, поэтому кадровикам присылайте, мы тут посмотрим, заодно поржём. Да,
6: да, слушайте, я вообще не представляю, если бы мне сказали, вот когда мы только начинали нашу программу, если бы мне сказали: «Алёна, пришли мемчик, который тебе смешной». Ну, и вот таким образом проверяли мою совместимость с вами, Дмитрий Юрьевич, представляете?
7: Если я бы побоялся присылать людям мемы, которые для меня смешны.
6: И вот то, к чему я веду.
7: Я тебе иногда присылаю.
6: Я именно к этому, Дмитрий Юрьевич, и веду. Не надо знать общественности, над чем мы ржем кулуарно. Не надо этого знать. Поэтому, знаете ли, ребят, сомнительная история. Давайте про любимых зумеров. У них тут опять всякие интересные истории. Вот они массово возвращают полноценный обеденный перерыв. И больше половины молодых сотрудников устраивают нормальный часовой перерыв, часто с коллегами, вдали от задачи всяких уведомлений. Это для них, значит, разгружает мозг, повышает концентрацию. Угу. Год назад большинство пропускало обед ради работы или ели за компьютером. А вот теперь работодатели заметили тренд, что все, у меня обед, я на час отключаюсь. Это в какой-то вселенной вообще раз, и обед, и вообще, почему люди раньше стремились уйти на удаленку, а сейчас хотят вернуться в офис? Они что, почувствовали какую-то социальную изоляцию? Что за потребность
7: во-первых,
6: в обеде?
7: Во-первых, там деньги платят, начнем отсюда, без всяких вот этих вот дурацких сказки. Зачем работать на дядю? Работать надо на себя. Попробуй, ёлы-палы. Угу. Работать на дядю в миллион раз проще. В 9 пришел, в 18.00 ушел. Обед час, будьте любезны предоставить. Отработал и довольный пошел домой. Хочется вам, вот как это, настоящим бизнесменам, работать по 16 часов в сутки без выходных? Идите работать. А я не хочу. А я хочу нормального, размеренного труда, и чтобы у меня был обед. Это, в первую очередь, вот лично для меня, говорит о том, что население Российской Федерации наконец-то приходит в ум, наконец-то приходит в себя. Вот она, нормальная работа, вот нормальный труд, вот у меня нормальный обед. Надо ли отдыхать посреди рабочего дня? Ну, не просто так советская власть организовала перерывы длиной в час. Не как в Америке, 15 минут, час. Ну, правильно, да, отдохни, отвлекись, переключись на что-то другое, после этого ты действительно начнешь лучше работать. Если, конечно, не обожрался, и у тебя вся кровь от башки к желудку не отлила. Да, это полезно, да, таких детей мы приветствуем, абсолютно правильно делают, так держать.
6: Ну, к слову, про обеденный час, короткая прогулка помогает включить креативность, и вот призывают исследователи,
7: да,
6: что если вы уж обеденный час используете в пользу перекусить, то хотя бы куда-нибудь дойдите до этого перекусить, а не сидите и скучайте, потому что быстрая ходьба и даже активная уборка, продолжительность не меньше 25 минут, она способствует наступлению пика креативности, и вот как раз будет гораздо лучше. Дмитрий Юрьевич, мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, мужества, терпения. Вы наши герои, крепкого здоровья, целыми и невредимыми. Пожалуйста, возвращайтесь домой. Вы вот герои, я сказала это и скажу еще раз, что вы наши герои. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была «Пятница вечер»
7: спасибо,
6: с Дмитрием
7: Алена.
6: Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Пока-пока.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
8: Они как будто с другой планеты.
9: Дают непонятные сигналы.
10: Выглядят очень странно.
11: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Ростовской, Воронежской, Астраханской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщила Росавиация. В ведомстве добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Молдавия может получить преимущество в торгово-экономической сфере, аналогично Грузии, после изменения подхода к сотрудничеству с Россией. Об этом заявил РИА Новости посол нашей страны в Кишиневе Олег Озеров. Он добавил, что экономические отношения между Россией и Молдавией возможно восстановить при наличии доброй воли. Напомню, взаимоотношения между двумя странами стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. США прорабатывают с Катаром план разморозки 6 миллиардов долларов для Ирана на гуманитарные цели, сообщает газета Wall Street Journal. Уточняется, что инициатива рассматривается как мотивационный фактор для Исламской Республики заключить с Америкой соглашение об окончательном урегулировании. Предполагается, что в рамках плана средства, которые в настоящее время заморожены в Катаре, будут потрачены на приобретение продовольствия, лекарств и на другие гуманитарные нужды. Как пишут в издании, эта схема может стать основой для последующих уступок по размороженным активам Тегерана. В то же время Иран еще не дал свое согласие на этот механизм. Один человек погиб, еще двое пострадали после ДТП в Забайкалье, сообщает региональная госавтоинспекция. По предварительным данным, в субботу ночью в поселке Чернышевск водитель легковушки не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. В результате до приезда скорой скончалась 36-летняя женщина, пострадавшие мужчина и женщина доставлены в больницу. Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. Там добавили, что в Петропавловске-Камчатском магнитуда толчков составила 5,7. Тревога цунами не объявлялась. Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 3-0. Добавлю, что сборная Бразилии стала самой результативной командой в истории чемпионатов мира, забив 240 голов. Ранее рекордсменами турнира были немцы – 239 забитых мяча. В заключительном туре группового этапа сборная Бразилии 25 июня сыграет с шотландцами. Команда Гаити в этот же день встретится с марокканцами. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 по 19 июля. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский. У нас программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши прекрасные, чудесные вопросы. Звоните на прямой эфир +7 495 95 95 912 +7 495 95 95 912. Ну а также пишите свои вопросы в соцсети «Радио Спутник» и в моей соцсети, и мы с вами пообщаемся. Итак, начинаем. Вопрос от Георгия из Пскова, 58 лет. Всю жизнь я жил по принципу «моя хата с краю». Мимо меня... А давайте у нас звоночек. Все-таки мы, Георгий, вопрос длинный, зачитаем попозже. Сначала мы звоночек пропустим. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, батюшка Павел. Благословите.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Ирина.
2: Ирина, давайте, ваш вопрос.
3: Батюшка, вот как относиться к ненормативной лексике. Дело в том, что некоторые люди это употребляют, ну вот, как бы показать. Вот я это так могу. Другие люди это употребляют так, что из них изливается ненависть и злоба. И они считают, что это вполне нормально, потому что у нас жизнь такая. И этим занимаются даже социальные работники. И вот как к этому относиться?
2: Спасибо большое. Спасибо большое. Относиться к нецензурной брани нужно негативно.

0: неважно, по какой причине это происходит. Очевидно, что, конечно, есть разница, когда человек борется со сквернословием всеми силами, но иногда у него вдруг случайно сорвалось слово, и здесь понятно, что мы снисходим, но потому что человек борется. Другое дело, когда человек считает это нормальным и ругается, в том числе в присутствии детей и тому подобное. К величайшему сожалению, ну, так скажем, негласное одобрение на цензурную брань мы имеем чуть ли не с самого верха. Что здесь сказать? Мы, если можем посмотреть наши различные там шоу, многие из которых делаются на деньги там государственных компаний и тому подобное, там одна сплошная брань. Много раз про это говорил, что я не сомневаюсь в том, что если бы наши власти захотели бы, чтобы у нас перестали сквернословить, было бы дано указание, и у нас во всех шоу, на телевидении, еще где-либо, везде, где хоть как-либо есть наш бюджетный рубль, да, уже закончилась бы брань. Да в том числе это касалось бы и артистов. Стоит просто сказать, ребят, хотите работать в России, мата быть не должно. И даже если у них там коммерческие всякие проекты и так далее, они отлично бы перестали бы материться. Ну, просто потому что хотели бы работать в России. Вот такие у нас правила. У нас традиционно нравственные ценности, мы не сквернословим. Но этого нету. А почему нет, вопрос не ко мне. Здравствуйте, доброе утро.
1: Батюшка, доброе утро. Это Наталья, город Тюмень.
0: Здравствуйте, Наталья, из Тюмени.
1: Батюшка, вот хотела поделиться своей новой печалькой по поводу поддержки многодетной семьи. Угу. У нас восемь детей. Тоже от многодетной мамочки я узнала, что один раз в два года можно подать заявление на материальную помощь на город Тюмень и на область Тюмень. И мне пришел отказ, и знаете, там как бы суммы-то смешные, то есть город 15 тысяч, а область 50 тысяч. И по городу мне пришел отказ, знаете, по какой причине?
0: Так.
1: По причине, что я не предоставила доходы за свои 3 месяца предыдущие. То есть я, имея 8 детей, должна иметь, я должна работать. Представляете? То есть это вот мне пришла официальная бумага из соцзащиты, что я не предоставила свои доходы за 3 месяца, и поэтому нам отказано в этой...
0: Подождите. А если у вас нету доходов, то вы помощь не получаете уже? То есть если вы не работаете?
1: Я не работаю, да. В том и дело, что это было причиной отказа.
0: Не, подождите, я на всякий случай просто. Да, если у них есть какой-то набор документов, при котором вы должны показать, значит, последние 3 месяца своих доходов. Ну, то есть это просто справка, в которой, например, если у вас доходов нет, вы просто пишете, что нет доходов, а есть,
1: да,
0: доходы,
1: у меня
0: есть. Но как бы, если просто они, как бы у них может быть, ну, такой протокол, что они просто, вы обязаны эту справку предоставить в любом случае, да? Вот, ну, то есть есть, да. Вот.
1: Они сейчас пробивают доходы. То есть муж работает официально, они посмотрели его доходы. Я не работаю. И именно то, что я не работаю, у меня нет уважительной причины работать. У меня нету ребенка до 3 лет, и у меня нету старика, который нуждается в инвалиде.
0: То ну, только, ну, конечно, не прав, вы же бездельница. Работать. Ну, у вас 8 детей, ну, и маленьких нет, идите работать. Вот, детей можно там в гараже оставить, вот, пусть там, там, не знаю, с собаками посидят, подождут, погреются, а вы поработаете.
1: Три школьника, один дошколенок, огород, ну, куры,
0: бездельница.
1: Утки, свой дом, вот просто вот трындец. Вот это я вам просто хотела вот сказать, как оно в реальности, все это работает в кавычках, город Тюмень.
0: Наталья, ну, знаете, я надеюсь, все поняли, что это была ирония и сарказм, когда я это говорил про гараж. Безусловно, конечно, я на вашей стороне. Надеюсь, что, может быть, сейчас после эфира сверху власти как-то в Тюмени, в Тюменской области, они как-то включатся, разберутся в этом вопросе. Потому что хотелось бы, чтобы в случае, когда обращаются многодетные, которые и правда именно по той причине, что не так много свободного времени, что очень много переживаний. Я понимаю, что нет. Я тоже многодетный, хоть и не 8 детей. Но что шли бы навстречу. навстречу бы шли. И даже если вдруг что-то где-то вот не так и тому подобное, чтобы это все решалось, навстречу шли. А у нас в этом смысле это далеко не всегда происходит. Так что, ну, Наталья, спасибо за вашу боль. Надеюсь, как-то разрулится этот вопрос. Максим Радьков. Здравствуйте, это Павел. Скажите, пожалуйста, как научиться прощать? Очень тяжело, прощая обиды. Спасибо. Максим, мы прощаем ради Христа. Что это означает? Это означает то, что есть принцип, озвученный Христом. Мы все его знаем из молитвы «Отче наш», и прости нам долги наши, так же, как мы прощаем должником нашим. Для того, чтобы понять в полном смысле все эти долги, то есть притча должника, где царь прощает человеку 10 тысяч талантов, а потом человек не прощает кому-то там 100 динариев. Вот если динарии и таланты перевести в золото, как это было 2000 лет назад, там 100 динариев золотом будет примерно наши русские деньги около 15 миллионов рублей. А талант – это мера веса, это 26 килограмм. Вот 10 тысяч талантов получается где-то в районе там, что-то 350 миллиардов. То есть зависимость такая, что да, Господь признает, что у нас есть долги, ну, от других людей, то есть люди нам задолжали, да, и правда, простить сложно, там, не знаю, 15 миллионов рублей, но проще простить 15 миллионов рублей, когда ты знаешь, что тебе простили 350 миллиардов. Откуда же эти миллиарды берутся? Ну, просто по той причине, что мы не хотим учитывать последствия грехов своих. Вот когда в нашу сторону, мы это все учитываем. Бывает, человека там, не знаю, мама, папа что-то в детстве сказали, а потом человек всю свою жизнь это помнит и обижается, и никак не может простить. Что ж ты так не можешь простить, когда сам в своей жизни много кого обижал, и людям вообще-то, возможно, тоже испортил жизнь на много лет. Поэтому гораздо проще простить, если мы понимаем, что сами огромное количество людей обидели, да, как-то несправедливо поступили и тому подобное. Доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел. Два вопроса.
0: Как вас зовут?
2: Елена.
0: Елена.
2: Вот из-за вот этих блокировок интернета и зависания там вот интернета, да, развивается страсть гнева. Ну, как бы раздражение вот это вот, ну, и все такое. Вот. Я сказала священнику, батюшка сказал, что нужно смиряться, типа, ну, ждать, молиться. Но как бы как это сделать, если вот жизнь требует эффективности здесь и сейчас, там время вот сейчас бежит быстро. Вот, и темперамент у меня такой, что вот четкая быстрая работа должна быть. Вот как вот с этим справиться все-таки, вот с этими техническими сбоями?
0: Но по поводу смиряться, терпеть и молиться, ну, во-первых, знаете, это такие общие советы, ну, они, правда, как бы рабочие, вообще в целом для духовной жизни молиться нужно, нужно учиться терпеть и смиряться, то есть это адекватность, нужно быть адекватными, все это, безусловно, правильно. Но мне кажется, что надо помнить еще о принципе «чужую беду руками разведу». Если священник не знает ваших условий и тому подобное, ну, знаете, у него там, когда дети будут голодать, можно тоже сказать: батюшка, ну, смиряйтесь, терпите, молитесь. А что делать? Ну, использовать все возможные технические средства так, чтобы все-таки вы могли, значит, пользоваться интернетом для ведения, в том числе, бизнеса и тому подобное. Как я это делаю, у нас вся наша деятельность просветительская, ну, не то, что вся, ну, там, не знаю, процентов 80, она связана с ресурсами, которые в нашей стране доступны только с помощью средств обхода. И вся аудитория тоже там находится. И что ж нам теперь Христа не проповедовать, потому что у нас какие-то структуры посчитали, что так безопаснее будет всем нам. Ну, что ж, ну, мы как-то, они считают так, мы считаем иначе. Закон мы не нарушаем. Поэтому так этими средствами обхода можно пользоваться, и это не нарушение закона, то пользуйтесь. Что касаемо раздражения и гнева, ну, в каком-то смысле это потеря ресурса. То есть вы просто на это зря теряете свои силы. Ну, надо действовать законными способами. Да, каким-то образом власти показывать всеми доступными способами, что мы там не согласны с тем-то, с тем-то и с тем-то. Но это делать все, безусловно, законным способом. Вот. Я вот, ну, вот уже у нас вот программа по воскресеньям идет, «Песочный интерес» с Полиной Уваровой. Я это уже говорил мысль. Я, правда, не очень понимаю здесь, потому что вот по официальным каким-то сейчас данным, которые вот публикуются в интернете, у нас почти четверть бизнеса уже ушла в серую. Ну, представляете, мы годами, и это, кстати, хорошая была такая вот работа, годами людей выводили из этих серых зарплат, да, в белую. Люди становились самозанятыми, появлялись ИП, платили налоги. Это такая тяжелая была работа, и правда, от этого шли поступления в бюджет. А теперь люди уходят в серую. У кого-то потому что денег нет, потому что кто-то обижен, не понимает, почему какие-то компании торговые есть в белых списках, а их, не знаю, там парикмахерской нету. И люди постепенно уходят в налик, да, то есть чтобы уклоняться от налогов. Ну, зачем это, почему это? Ну, опять же, как бы, это уже вопрос к власти, как они на это будут смотреть, как на это будут реагировать. Но в каком-то смысле народ тоже со своей стороны вот таким способом показывает, что вот, как бы пытается влиять на власть. Хотя я никоим образом не могу здесь поощрять, знаете, уход от налогов, потому что это все равно так из этих налогов, в том числе и зарплата, и бюджетникам, и пенсии, и все остальное. Ну уж. Доброе утро, здравствуйте.
3: Отец Павел, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот, да, вот у меня маленьких два таких вопросика. Первый, скажите, пожалуйста, вот апостол Павел говорил по поводу семейных отношений, что супруги решают сами, даже в пост, как вот быть, ну, если они любовно хотят близость. У меня первый вопрос, да, вот суббота же, она, ну, если регулярно причащаешься, стараешься, по крайней мере, субботу, можно, ну, послабление, можно не поститься так сильно. До 12 часов в субботу, ну, допустим, в обед, можно ли, допускается ли супружеская близость?
0: Я бы это, оставил бы вопрос на ваше решение, усмотрение супругой. Если вам хочется...
3: Вот таких, да, вот.
0: Запретов прям таких нету, да.
3: Все, хорошо, спасибо. И второй вопрос, скажите, пожалуйста, вот непонятное отношение нашей православной церкви Константинопольской. Вот получается, что тех людей, которые лишают сана у нас здесь, там могут восстановить в сане. Вот как там просто, ну, вот мне такому простому как бы человеку относиться к тем людям, которых здесь лишают сана, допустим, в Константинополе восстанавливают, получается, они все равно, ну, хорошие, то есть их читать, слушать тоже так же продолжать можно и доверять им, или что-то другое, потому что как бы вот, непонятно вот эта иерархия.
0: Спасибо большое за вопрос, но есть огромная разница между признавать ли восстановление в сане, это один вопрос, а читать и слушать другой вопрос. Да? Потому что бывало, что человека сана лишат, и бывает, что сана лишат несправедливая. В истории церкви много таких случаев было. Например, святителя Иоанна Златоуста всего лишили, в ссылку сослали, и умер он, между прочим, так не реабилитированный. Да? Однако мы почитаем его как великого учителя церкви. А бывают случаи, когда человека нужно сана лишить, и его преступление очевидно, а сана его не лишают, а книг его много. И вот можно ли читать, да, потому что человек сана не лишен. Вот по поводу чтения или не чтения, я бы все-таки, ну, вот, настоятельно бы всем рекомендовал, хотя я сам тоже и книги пишу, и все остальное. Вот если мы говорим про духовную жизнь, в первую очередь ориентируйтесь на Священное Писание и на святых отцов древности. Вот мое искреннее такое вот пожелание и рекомендация. То есть, во-первых, нужно читать Новый Завет. К великому сожалению, многие, даже воцерковленные христиане, кроме Евангелия, вот это Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, больше ничего не читали. Более того, считают, что Евангелие – это и есть Новый Завет. Нет. Новый Завет состоит из 27 книг. Евангелие – это первые 4 книги. Еще остаются 23. Ну, убираем апокалипсис, его бывает не полезно читать, потому что люди начинают всякие сказки сочинять и все остальное. Но тут еще 22 книги, которые, безусловно, нужно знать и знать хорошо. Найдите там, вот есть у нас Российское библейское общество, прекрасно, у них есть переводы на современный русский язык. Может быть, там для серьезных богословских разборов там многие критикуют, но вот для простого изучения это идеально. Найдите современный русский перевод, если в цифровом виде, и начните читать Новый Завет. Толкование святых отцов, это было бы хорошо. Вот. Потому что очень какой-то такой большой перекос есть в сторону современных проповедников. Но я могу понять, знаете, когда там... Вот у меня есть книжечка «Первые шаги к Богу». Знаю, что многие неверующие эту книжку, правда, начинают читать, кто-то даже воцерковляется. Ну ладно, когда ты воцерковляешься, когда только интересуешься, тут все понятно. Но когда ты уже давно в церкви, мне кажется, надо все-таки прибегать к нашей сокровищнице, к священным преданиям, то есть к чтению святых отцов. Доброе утро, здравствуйте.
4: Здравствуйте, отец Павел, меня зовут Татьяна, я не первый раз уже вам всегда звоню, Татьяна. И задаю вопросы, но вот у меня вот сейчас такой вопрос, а вот скажите, вот в свое время, ну я не знаю, ну глобально, наверное, может быть, на меня повлияла книга Александра Меня «Сын человеческий», а вот в последнее время я как-то хотела все, ну, друзьям подарить эту книгу как-то, ну не знаю, хотелось мне подарить, я ее очень редко вижу в продажах, лавках, а вот вы как относитесь? относитесь к этой книге.
0: Но я к отцу Александру Имени отношусь хорошо. Книгу его я не читал, поэтому ничего не могу сказать. А почему в лавках ее найти сложно? Потому что есть, ну, маркетинг. Понятно, что на главной полке сначала ставят то, что лучше продается. Чуть дальше стоит то, что в среднем продается. И бывает, в самом там углу уже стоят книги, которые, ну, просто вот есть, просто иногда их спрашивают. Так, например, в книжном магазине, если вы заходите, то Библию вы найдете где-нибудь в самом углу, различные там, вот если светский книжный магазин, то эзотерика будет вообще впереди стоять, потому что вот у нас ее очень любят. У нас такая православная страна, что народ эзотерику читает в первую очередь, потом психология, а если вообще про Бога хочет что-то узнать, то это вот в самую последнюю очередь. Но даже в церковном магазине, бывает, ты заходишь, вот церковный книжный магазин, и Библия не на первом месте. Ну и понятно, что стоят, ну, книжечки там, каких-то популярных авторов, те, которые чаще берут, ну, потому что все равно, ну, конечно, люди хотят зарабатывать. Так что, мне кажется, сегодня, если, ну, интернет есть у вас, то проще через интернет заказать все.
4: Все, спасибо большое, все поняла.
0: Пожалуйста, спасибо. До свидания. Давайте я все-таки вопрос Георгия, который вот из Пскова, с него я начинал, так и не прочитал. Георгий, 58 лет, Псков. Всю жизнь я жил по принципу «моя хата с краю, мимо меня проходили чужие беды. Я не делал зла, но и добра не делал. Теперь на пенсии я оглядываюсь назад и вижу абсолютную пустоту. Не помог нищим, не навестил больных, отвернулся от друга в трудную минуту, потому что было неудобно. На страшном суде меня спросят не только о том, что я сделал плохого, но и о том, кому я не помог. Как теперь на закате жизни восполнить этот багаж равнодушия, когда силы уже не те?» Вы знаете, Георгий, даже просто признание того, что вы где-то что-то поступали неправильно, если вы не отчаиваетесь и приходите с этим к Богу, то Господь уже принимает. В этом смысле есть одна такая вопиющая по своей, кажется, несправедливости притча, озвученная Христом, когда Господь в виде такого работодателя выходит на улицу, видит людей, которые в 9 утра стоят без дела. Он их нанимает за один динарий, чтобы они возделали его виноградник. Потом также выходит в полдень, тоже видит какие-то бездельников, и их тоже нанимает за динарий. Потом так, в 3 часа дня тоже за динарий бездельников нанял. Потом в 9 часов вечера и уже даже в 23:00 видит людей, уже бездельничает, тоже сказал: идите, мой виноградник возделывайте, получите за эту работу динарий. И вот, когда полночь наступила, все собрались, он им всем раздал по динарию. Тогда те люди, которые трудились с 9 утра, они стали возмущаться: ну как же так, мы трудились весь день, в том числе терпели зной, да, в середине дня, терпели холод вечерний, но получили один динарий, как только вот даже те люди, которые вот работали всего лишь один час. А что господин виноградник, работодатель, сказал: а что вы завидуете? Мы с вами как договорились? На динарии? Ну вы же получили динарий, ну все, свободны. А с ними я тоже на динарий договорился, все. Что вы завидуете? Так что это притча про то, что в любой момент, когда человек приходит к Богу, так как Господь его любит искренне, он получает все сразу. И поэтому человек, который начал вести христианскую жизнь, там, предположим, с 12 лет, и человек, который начал вести христианскую жизнь там, в 50 лет или там, в 85 лет, все они, если придут искренне к Господу Богу, с исповедью, раскаются в своих грехах и будут стараться как-то по силам то, что могут изменить, поменять, все они в равной степени получат от Господа Бога не просто прощение, но и силы для того, чтобы что-то менять. Так что, Георгий, от того, что вы осознали, что, может, где-то как-то жили неправильно, 58 лет, это хорошо. И от этого осознания унывать не нужно. Тем более вам 58 лет, да Боже здоровья, может, вы еще лет 30 так проживете. Знаете, за 30 лет столько всего может доброго сделать. Тем более вы мужчина, столько сегодня пацанов молодых нуждается где-то в каком-то совете, где-то в каком-то личном примере, какой-то заботе. Вот старайтесь ради в том числе подрастающего поколения как можно больше трудиться, и будет вам счастье, и будете, оглядываясь назад, видеть не только, может, какую-то пустоту, но и, правда, испытывать удовлетворение от подвигов во имя Христа и во имя нашей страны. Друзья, у нас сейчас небольшая пауза, потом продолжим.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
2: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
0: Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Более 90 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области уничтожили артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня. Об этом сообщил РИА Новости офицер с позывным «Карта». Он добавил, что разведка целей велась с помощью беспилотников самолетного типа, которые способны залетать вглубь территории Украины на расстояние до 100 километров. Мощные камеры позволяли детально изучить цели и днем, и ночью, в результате чего были разрушены блиндажи и инженерные сооружения, а противник понес невосполнимые потери. По словам военнослужащего, это позволило дезорганизовать врага и нарушить его управление и взаимодействие на линии боевого соприкосновения. Официальная политика Евросоюза в отношении России все чаще сталкивается с неприятием со стороны европейского общества. Об этом заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, это заметно как по результатам выборов, так и по настроениям в деловых кругах Европы, которые все чаще высказываются в поддержку возобновления контактов с Россией. Картайзер пояснил, что в Европе сейчас не принято говорить о бесполезности и негативном влиянии антироссийских санкций на ситуацию в самом Евросоюзе. Киев после 2014 года обязал детские музыкальные школы Мариуполя исполнять репертуар на 70% состоящий из произведений украинских композиторов. Об этом рассказала РИА Новости директор Центральной детской школы искусств Анна Полторацкая. Она отметила, что остальные 30% репертуара могли составлять русская и мировая классика. По словам педагога, на практике это означало, что 7 из 10 музыкальных произведений должны были быть украинскими. Полторацкая добавила, что первая волна оттока жителей и преподавателей из Мариуполя произошла в 2014 году после нападения ВСУ на микрорайон «Восточный». Оранжевый уровень опасности объявлен в 60 департаментах Франции из-за аномальной жары, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на метеорологическую службу страны. Отмечается, что в общей сложности предупреждение выпущено для 2/3 французских департаментов. Ожидаются температуры до 38 градусов. Беспрецедентная жара накрыла Францию в мае, побив многие исторические максимумы за месяц. По сведениям метеорологов, температурные значения превышали климатическую норму на 10-15 градусов. На этом фоне в ряде французских регионов был зафиксирован самый жаркий майский день за всю историю наблюдений. Это 26 мая. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
5: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского». Я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», а также в моей соцсети. Ну и, конечно же, когда звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Вопрос от Натальи Обуховой. Отец Павел, здравствуйте. Я начал воцерковляться недавно, около 2 лет. Муж не воцерковлен, и дети тоже. Дети подростки, 10 и 12 лет. Батюшку, который я исповедуюсь регулярно, каждую исповедь мне говорит, что я должна обязательно водить детей на исповедь и причастие. Детей стараюсь воспитывать по-христиански, но на исповедь они категорически отказываются идти. А батюшка на этом настаивает. Как мне быть? Конечно, я могу заставить детей, и они будут ходить со мной. Но все это будет формально для них, без особой веры. А просто потому, что мама любит. А я не хочу формальности, не хочу им навредить. Ну, видите, Наталья, я здесь на вашей стороне, потому что заставлять ходить в храм, ну, как бы мы здесь вспоминаем сразу поговорку «невольник, не богомольник». Может быть, стоит батюшке самому как-то себя проявить? Например, вы можете священнику дать какие-нибудь маленькие подарочки, чтобы священник от своего лица подарил их вашим детям. То есть, чтобы священник сам пошел как бы навстречу, чтобы они не боялись его, чтобы как-то познакомились, ну и так далее. Вот, ну... Главное, знаете, вот сейчас подумал, чтобы только муж тоже здесь не начал там ревновать и все остальное. Поэтому тоже и с мужем тоже посоветуйтесь. Здравствуйте, доброе утро.
6: Здравствуйте, отец Павел.
5: Здравствуйте, как вас зовут?
6: Меня зовут Наталья из Санкт-Петербурга.
5: Здрасте.
6: Да, подскажите, пожалуйста, такая ситуация. Я замужем, у меня 3 детей. Мы давно замужем, мне 54 года, и дети у нас уже там 32, 22, и вот младший сын 15 лет. Мы все крещенные, но мы не ходили в церковь и не верили в Бога. А недавно со мной произошла такая ситуация, что я уверовала, это где-то было 1.5 года назад. У меня был несчастный случай, и я очень ясно почувствовала, что Бог существует. стала ходить в церковь, я молюсь, причащаюсь и стараюсь жить по заповедям Божьим. И вопрос мой такой. Я стала чувствовать себя очень одиноко в своей семье, потому что они слушают мои рассказы. Ну, не то, что я не хожу, не проповедую, но они знают, они меня поддерживают, но не присоединяются. И как будто бы мы стали отдаляться друг от друга. Я думаю о том, как мне себя вести,
5: Наталья,
6: чтобы мы оставались вместе.
5: Но видите, как-то странно так получается, что вы воцерковились, а стали отдаляться от людей. Мне кажется, что надо не рассказывать им о том, как вам стало, может быть, хорошо и все остальное, а скорее показывать свою веру в виде личного примера, потому что Христос проповедует любовь, любовь к ближним. Апостол Павел, например, пишет, что тот, кто не заботится о домашнем, тот хуже неверного. Мне кажется, наоборот, ну, как бы вы должны были бы сблизиться с ними, стать более заботливой, более терпеливой, более нежной, более внимательной, более молчаливой. Ну, то есть во всем показывать веру христианскую, да, во всей ее своей красе. И тогда, наверное, может быть, им не нужно было бы рассказывать ничего про Христову церковь. Они сами были бы в шоке, ничего себе. У нас мама была хорошая, а теперь мама стала еще лучше, стала просто прекрасной. Что ж такое сверхъестественное с ней произошло? Так что мне кажется, что просто не нужно даже каким-то образом рассказывать, что происходит, только исключительно показывать. И мне кажется, когда мы служим нашим ближним, видим, что их жизнь от этого становится как-то приятнее, радостнее, нам самим от этого становится как-то веселее, и мы счастливее становимся.
6: Спасибо, отец. Спасибо огромное.
5: Пожалуйста. Ильдар спрашивает. В первом выпуске «Шептать не вредно» было сравнение с выходом из Египта и нашего времени, то есть про изменения в обществе в религиозном плане через 40 лет. А счет был от начала вашей проповеди. Не слишком самонадеянно? Не было бы логично начать отсчет от развала Союза? Ильдар, ну, наверное, я оговорился, если такое говорил. Конечно же, если мы сравниваем с Египтом, что народ еврейский вышел из египетского плена и ходил по пустыне 40 лет, чтобы умерло арабское сознание, то, конечно, если проводить аналогию с Советским Союзом, то, конечно, да, нужно отсчитывать 40 лет, чтобы у нас, так скажем, вот такой вот подход партии сказала «надо», комсомол ответил «есть», чтобы у нас это умерло, в конце концов, наконец-то. Ну, соответственно, развал у нас 89-й, там, 90-91 год, ну, так вот, примерно, да, берем, потому что там все равно процесс не то, что один день, да, ну, так, середину возьмем 90-й год. Значит, 2030 год у нас можно надеяться, что уже люди вот с таким мышлением, что партия сказала «надо», комсомол ответил «есть», что когда у нас власть ассоциируется буквально напрямую с государством, то есть если у нас есть, грубо говоря, там некий царь Иоанн – это и есть Россия. Нет, Россия – это Россия, а царь Иоанн – это царь в России. То есть чтобы у людей это было такое разделение, очень четкое и понимание. Вот, то есть не так, что у нас вот Брежнев, это вот весь Советский Союз. Кто против Брежнева сказал, тот против Советского Союза. Но такое мышление, оно должно просто, ну, постепенно, естественным образом просто уйти. Так же, как это ушло рабское сознание у евреев, когда они вышли из египетского плена. Так, Николай Поляков тут благословение меня просит. Так, далее. Николай, очень благословите. Я православный диакон, в браке почти 10 лет, у нас прекрасная дочь, но, к сожалению, я часто раздражаю свою жену, зачастую не понимая, почему. С близостью у нас проблемы, да и в целом она не интересуется моей жизнью, мы практически не разговариваем. Очень много кто из медийных священников уже отвечали на такого рода вопросы, хотел бы услышать ваше мнение, как поступать. Вроде хорошо зарабатываю, работаю помимо службы, не гуляю, стараюсь проводить время с семьей. Ну, если вы диакон, значит, получается, отец Николай. А здесь, Николай, знаете, так это не работает. Нет никаких данных, да, почему ваша жена не интересуется жизнью, почему не разговариваете, да. То есть тут могут быть проблемы как на стороне жены, то есть она, например, там просто изменяет вам или нашла кого-то, или просто разочаровалась вообще в целом семейной жизни, или у нее это один момент, второй момент, может, у нее там психические проблемы, психологические проблемы, это есть брать только жену, а может быть, на вашей стороне, может быть, вы хоть и проводите время с семьей, но там душнило невероятный, может, вы жену там пилите, может, вы перфекционист, может быть, еще что-либо, то есть надо разбираться, надо знать подробности, как, что и почему, как вы себя ведете, как жена себя ведет, что жена скажет, может быть, ей хочет, чтобы что-то вы поменяли. И, ну, то есть только вот в таком диалоге, когда ты знаешь подробности, можно потом сказать какое-то мнение. Доброе утро, здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте, меня слышно?
5: Да, как вас зовут?
7: Здравствуйте, отец Павел, меня зовут Мария, я из Москвы, постоянно слушаю вашу программу, но вот спасибо. Первый раз позвонила. У меня вопрос, может быть, не совсем по теме, но ваше мнение, правда, хочется узнать, важно для меня это. Вот недавно была такая большая атака БПЛА, ВСУшных, на Москву, и потом в соцсетях вот эти все в мессенджерах ролики распространялись, и говорят, что это, в общем, на садоводе мигранты снимали очень много вот этих именно роликов и выкладывали. И как на ваш взгляд вообще, что делать в этой ситуации? Потому что, ну, люди часто иноверцы, ну, хотя Россия у нас, да, многорелигиозная страна, но тем не менее, вот они приезжают в нашу страну и работают, и получают там и кров, и обеспечений для семей своих и для детей и так далее, а в итоге получается, вот они это все снимают, выкладывают и помогают, ну, врагу фактически. Вот как быть? Вот что
5: из
7: духовной точки зрения? Да, спасибо большое.
5: Спасибо большое. Но я, честно говоря, не помню, как у нас там в законодательстве. По-моему, у нас нет уголовного наказания за то, что люди там где-то что-то публикуют. Может быть, я ошибаюсь, да? Вы знаете, я тут, помогая одному человеку разобраться в ТикТоке, а ТикТок у нас нормально работает только, опять же, через средства обхода. И, соответственно, я зашел в ТикТок через VPN, но с украинского VPN. И, соответственно, там выскочило предупреждение, что ТикТок – это видеоконтент, публикация любых видео, значит, там, взрывов, прочего, там, или перемещение там, техники и так далее, это, значит, уголовное наказание, короче, за это. Вот если у нас в стране ведут уголовное, да, преследование за публикацию вообще различных таких подобных роликов, там, прилетов и тому подобное, то тогда, соответственно, люди будут вести себя совершенно иначе. Но у нас, по-моему, уголовное наказание за это не введено. Что касаемо там, откуда снимали, снимали с разных мест. Этих роликов, правда, в интернете было много, было видно, что снимают в том числе и с этажей. Вот. Когда бомбили садовод, то понятно, что снимали и в том числе и приезжие, мигранты. Хотя та радость от того, что бомбили садовод, тоже была слишком очевидна в интернете от граждан Москвы. Там были шутки, что давайте мы вам покажем еще, куда навестись, потому что у нас есть прям скопление мигрантов. Это неприличные шутки, я, конечно, не поддерживаю. Не подумайте, убийство вообще хоть каких-либо людей. Вот. Но очевидно, что люди, которые приезжают в нашу страну, инокультурные, им, конечно, в этом смысле, знаете, там вот там дела России, защита России, все остальное, им, конечно, большинству из них абсолютно по боку. Они приезжают в страну работать, да, родина их не здесь, деньги они отсюда вывозят, да, и потом, собственно, строят у себя на родине дома, и потом, чтобы там у себя потом на родине жить. Поэтому требовать от трудового мигранта какого-то особого патриотизма не стоит. По этой причине они должны быть именно трудовыми мигрантами, не должны получать никаких там ни ВНЖ и тому подобное. Все будет хорошо. Иван спрашивает. Отец Павел, для вас наверняка не новость, что в интернете который год идет война полов. Мужчины и женщины снимают друг про друга гневные видео, тарелочницы, кобели и вот это вот все. Обе стороны заявляют, что закон полностью на стороне другой и прочее. Как вы считаете, к чему это в итоге приведет? Можно ли на это повлиять и как быть, если родной человек в этом погряз? Что сказать, показать, чтобы вразумить? Ну, если вы хотите человеку что-то сказать или как-то вразумить, то это всегда, если мы говорим про семейные отношения, всегда только личный пример работал. Словами здесь вряд ли как-то поможешь. Но в целом вот эта война полов, это, конечно, взаимный такой дурдом. То есть мужчины, которые всячески прижимают и унижают женщин и тому подобное, они сумасшедшие. Женщины, которые всячески принижают и унижают мужчин, тоже сумасшедшие в равной степени. В принципе, можно было бы сделать общую палату, да, там будет абсолютно равноправие, одинаковые лекарства, и все было бы, конечно, хорошо. Потому что, ну, понятно, что если мы не берем редкие исключения, когда вот человек там монахом хочет быть, а монах от слова «моно» один, то Мужчина счастлив, когда рядом с ним есть прекрасная жена. Жена счастлива, женщина счастлива, когда рядом с ней есть прекрасный муж. Да, мы вместе, когда вот мужчина и женщина живут вместе, в взаимном уважении, в любви, это счастье. Чего ж тогда бороться против тех, откуда, собственно, должно прийти твое счастье? Ну, то есть это дурка, да? То есть ты, например, любишь мороженое, да, и твое хобби – это сжигать ларьки с мороженым. Ну, то есть дурачок, что сделать. Так, охотник знанием пишет. Да-да, самое главное – не заболеть православием головного мозга. От такого православного, в кавычках, бегут люди, а он, гордясь, клял их, как богоотступников. Не дай бог таких родных. Так, не знаю, к чему тут уже... Это все было написано. Илюха Савин. Доброе утро. Благодарю от всего сердца, отец Павел, за вашу работу. Вопрос. Фраза Маркса «Религиям опиум народа» была сказана в смысле как обезболивающего, а не дурмана. Как вы понимаете эту фразу и согласны ли вы с ней? Но я с ней не согласен. Не согласен, потому что Маркс, правда, сказал эту фразу в таком, вроде в положительном смысле, и поэтому, когда эту потом фразу выдернули из контекста, стали говорить, что религия опиум для народа, что, дескать, обман народа, это, конечно, ну, совсем уж было, так скажем, плохо. Он говорил ему как обезболивающее, но вот я православный христианин, для меня, конечно, религия – это не обезболивающее. Для меня религия – это буквально это моя жизнь, потому что религия означает воссоединение с Богом. Для меня Бог – это моя жизнь, это источник всего. Как бы после Господа Бога на втором месте идет у меня жена. Представляете, я стал бы говорить, что жена для меня это обезболивающее. Что она, ну как бы, ну то есть это какое-то принижение. Поэтому, в принципе, фраза Маркса, она в положительном смысле, конечно, ну воспринимается. Но я с ней, уж по крайней мере так, в полной мере я с ней не согласен. Доброе утро, здравствуйте.
8: Добрый день, отец Павел.
5: Здравствуйте, как вас зовут?
8: Владимир, город Тамбов. Подскажите, пожалуйста, фарисеи считали врагом для себя Иисуса после того, как он проповедовал в церкви, а Иисус считал их врагами?
5: Нет, конечно. Нет, конечно, врагами он их не считал. Более того, когда Христа распинали, и в том числе многие из распинателей, там фарисеи, стояли около креста, Христос молился своему отцу: «Отче, прости им, ибо не знают, что...»
8: Прощение. Конечно. А до этого он их все-таки, зачем он тогда вступал с ними в дебаты, в разговоры, обвинял их?
5: Приводил в чувство. Да, я хочу заметить, что далеко не все фарисеи были против Христа.
8: Никодим тот же, как же он же относился с благочестием. А вот по отношению к людям, вот сейчас в современном мире, люди, как мы прочитав Евангелие, могут начать тоже, как Христос, образумлять других людей или нет? Это, или все-таки это была Мессия, и мы так не можем?
5: Ну, как не можем? Можем, если мы к этому призваны. Видите ли, далеко не каждый человек имеет просветительский дар. И поэтому тот, кто имеет дар просвещения, и он имеет соответствующее образование, имеет благословение церкви на это, и он, правда, старается как-то там на малых стадиях еще развития, вот этого просвещения, набираться опыта, то, конечно, в какой-то момент он, набравшись опыта, и сможет, наверное, там просвещать людей, потому что когда ты идешь к людям, которые имеют противоположные точки зрения, то ты не просто должен там рассказывать им что-то вот про Христа, тебе нужно знать и что они сами думают. Так в этом смысле прекрасный пример равнопосланного Николая Японского, это святой конца XIX века, который просвещал японцев, ему принадлежит прекрасная фраза, что сначала полюби человека, потом дождись, когда он полюбит тебя в ответ, а потом расскажу ему о Христе. И вот равнопосланный Николай, когда он стал жить и служить в консульстве в Японии, ну, в российском, тогда была Российская империя, и там запрещено было в Японии проповедовать Христа, это была, ну, смертная казнь была за это. Но святитель Николай японский, он 8 лет изучал культуру японцев и их язык. Он изучил их культуру и язык так, что был лучше большинства японцев. И когда японцы вот разговаривали с ним, они думали, что разговаривают с японцем, хотя понимали, что это русский человек. И правда, да, ему удалось за свою жизнь там десятки тысяч людей привести ко Христу. Было там десятки священников, японцев, да, им рукоположенных. Так что вот прекрасный пример для нас.
8: Спасибо, отец Павел.
5: Пожалуйста. Вопрос. Здравствуйте, отец Павел. Почему территории некоторых храмов Москвы неухоженные? Проходной двор, мусор, неприятно смотреть. А некоторые блестят и сияют. От чего и кого это зависит? Ну, не могу сказать, вот от чего и кого зависит. Но такие вот субъективные мысли, во-первых, конечно, от настоятеля. Сам настоятель, как он на это вообще смотрит? Понимает ли он, что мы живем сегодня в информационное время, когда каждый человек буквально имеет в руках смартфон, зачастую с хорошей камерой, которая все это может снять, выложить и так далее. Но, может быть, еще здесь священачалию стоило бы, может быть, там делать какие-то внезапные проверки и смотреть, как это все выглядит, по крайней мере, именно в проходных местах, да, где много людей ходит. Потому что я часто, бывает, гуляю по Москве, когда уже мало людей, там ночью, то есть можно спокойно посмотреть, где, как и что. И, конечно, да, бывает такое, что я согласен с вами, что территория храма, она не то, чтобы, знаете, там прям мусор, да, ну, такого я прям не встречал, да, но то, что она как-то не ухожена, и то, что, может быть, нормально было бы для 90-х годов, когда, знаете, направо-налево у нас там палатки стали торговые, вещевые рынки, ну, такое, знаете, вот грязь, слякоть и хаос и раздрай. Но сегодня, когда Москва, в принципе, ухожена, красивая, да, то, конечно, нужно соответствовать, безусловно. Да и вообще, знаете, это странно бывает, когда какое-нибудь начальство приезжает в храм, люди начинают делать какие-то там особые суперуборки, готовиться к начальству, там, если приезжаете святейший патриарх, или там митрополит, или епископ. Странно, почему у вас в обычное время, когда нету начальства, знаешь, получается не так хорошо. Вот я, например, радуюсь тому, что когда, если к нам приезжает начальство, нам не нужно ничего дополнительного делать. Конечно, знаете, так, для проформы, для галочки мы на всякий случай пройдемся по территории и все остальное. Но у нас всегда ухожено. Потому что мы Господу Богу служим, да, и людям. И хочется, чтобы было все приятно. Поэтому мне нравится, что когда, если вдруг к нам начальство приезжает, что нам не надо, знаете, для начальства какой-то лоск наводить, по сути, какой-то обман, да, что у нас и так всегда все хорошо. Вот мне кажется, вот это единственный правильный подход. Доброе утро, здравствуйте.
9: Здравствуйте, отец Павел, я хотела бы задать такой вопрос, который меня очень сильно волнует. Вот я недавно вышла замуж, ранее в отношениях с мужчинами не состояла, и мой муж — это мой первый мужчина, а у него ранее был брак, и от брака остался сын. Вот, и меня сейчас беспокоит то, что я не могу принять его прошлое. Вот не могу совладать с собой в том плане, что он часто общается с сыном, встречи с ним, ну, вот какие-то организовывает.
5: Как вы думаете, чем это все закончится?
9: Даже не представляю.
5: Ну, подумайте. Ну, вот смотрите, у него есть сын. Сына он разлюбить не может. Более того, его прямая обязанность и ответственность как отца его воспитывать. Если бы он ради вас перестал бы воспитывать своего сына, он был бы плохой человек. Скорее всего, это сказалось бы тогда бы и на отношении с вами. Поэтому то, что он заботится о своем сыне, это плохо, то, что у него брак развалился, все остальное, но то, что он о нем заботится, это он молодец. Вот вы будете каким-то образом сопротивляться этому. А ваши отношения будут с мужем портиться?
9: Будут. Скорее всего, да.
5: Да. Когда отношения портятся на регулярной основе продолжительное время, чем это заканчивается?
9: Ну, скорее всего, разводом.
5: Ну, так вот. Развода хотите?
9: Ну, я не хочу.
5: Ну, так а зачем вы это делаете, если вы не хотите развода?
9: Ну, как не могу принять чужого ребенка?
5: Ну, тогда разведетесь.
9: Угу.
5: Вы понимаете, это неуважение к мужу. В смысле чужого ребенка? Это его ребенок. Так не бывает. Знаете, вот как говорят, враг моего друга – мой враг. Но тут, получается, у вас есть муж, у него есть сын. Вы там ревнуете, да, считаете, что он должен все время вам уделять. Это его сын. Какое-то нужно хотя бы минимальное уважение к мужу проявлять и понимать то, что вы вторая жена. Вы же знали, за кого в брак вступаете. Поэтому вот это, знаете, не могу принять остальное, это детский сад. Нужно уж, простите за такую жесткость, соску изо рта вынуть, да, повзрослеть и понять то, что вы уже в брак вступили и несете определенную ответственность за свое решение, которое вы приняли. И вы вступили в брак не с какой-то фантазией, как вам там хотелось, а с конкретным человеком, с конкретными жизненными условиями. И как бы у сына его, а это человек тоже, да, есть полное право на то, чтобы у него был отец, который о нем заботился. И то, что это не ваш родной сын, это понятно, но как бы вы же знали, на что идете. Поэтому нужно смириться и, да, и как бы понимать то, что это время, которое принадлежит сыну, вашего мужа, а вам то время, которое он тратит на сына, найти чем тоже полезным себя занимать, чтобы не сидеть, не страдать, не ревновать, заняться и своей жизнью тоже в это время, когда муж не с вами.
9: Угу, поняла, спасибо большое.
5: Пожалуйста, до свидания. В очередной раз убеждаюсь, какой же у вас бездарь тупорылый отвечает за посты. Без ошибок опечаток ни одной новости выложить не можете. Еще и позиционируете себя как крутое издание. Спасибо большое, что вы написали такой комментарий с огромным количеством ошибок. Ну ничего, Иван. Вот. Ваш, кстати, комментарий, безусловно, средства массовой информации должны писать без ошибок. Да? Уж сегодня можно проверить это с помощью искусственного интеллекта, в конце концов, не полениться. Но и вы уж, если критикуете, тоже старайтесь писать без ошибок. Друзья, всех обнимаю. Вот. До свидания. Пока-пока.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, на час меньше в Калининграде, в Бишкеке полдень. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Введенные правительством нормы поспособствовали защите граждан от телефонных мошенников. Россия в 2026 году нарастила поставки нефти в Китай. В России получили материал для создания искусственных ледовых островов. Подробности далее. Введенные нормы способствуют защите людей от телефонных мошенников и снижают риск совершения противоправных действий с использованием телефонных номеров. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

0: договоров об оказании услуг мобильной связи. За 9 месяцев его оформили почти 2 миллиона человек, что говорит о востребованности и эффективности принятых ранее решений, добавил Володин. Россия поставила Китаю почти 49 миллионов тонн нефти в январе-мае 2026 года, что на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, которое изучило РИА Новости. Кроме того, за тот же период 2026 года Россия поставила в Китай более 2,5 миллионов тонн сжиженного природного газа, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Также из данных Главного таможенного управления КНР следует, что закупки России грузовиков у Поднебесной в мае этого года выросли в месячном выражении более чем в 1,5 раза, а в годовом ровно в 1,5 раза до максимума с конца прошлого года. А поставки легковушек из Китая в Россию в мае в годовом выражении выросли почти в 4 раза, достигнув максимума с прошлого октября и по итогам января-мая вдвое к аналогичному периоду прошлого года. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Перми и Уфы, сообщила Росавиация. В ведомстве напомнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. 6 человек погибли, 2 пострадали в результате ДТП в Саратовской области, сообщили в госавтоинспекции региона. Уточняется, что в Дергачевском районе вблизи села Васильевка столкнулись 2 легковушки. Личности погибших и все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские. Российские ученые разработали специальные добавки, которые позволяют увеличить прочность льда в несколько раз, сообщили РИА Новости в Миноборнауки. Отмечается, что эта технология может применяться при строительстве ледовых переправ и искусственных ледовых островов. Уточняется, что увеличить предел прочности льда удалось с помощью микродоз специальных органических соединений. Преимущественно это пищевые добавки. Все они безопасны для организма и окружающей среды. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, доброе утро. В студии Рузана Арушанян. Как всегда, по субботам вы слушаете исторический ликбез Егора Яковлева на радио «Спутник». Здравствуйте.
3: Доброе утро, Рузанна. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем тему дворцовых переворотов. Она вызвала очень широкий отклик со стороны наших зрителей и слушателей. Много вопросов. И вот сегодня мы поговорим о дворцовых переворотах от Елизаветы Петровны до Екатерины II. То есть в ракурсе нашего внимания будут 20 лет с 1741 по 1762, 21 год, да, которые вместили в себя очень много политических интриг. Не случайно знаменитая сага «Гардемарины вперед» приходится как раз на этот период. Итак, мы в прошлый раз с вами закончили на том, что Елизавета Петровна свергла формально малолетнего императора Иоанна Антоновича, который вообще ничего не понимал, потому что он еще качался в люльке, а регентом при нем была его матушка Анна Леопольдовна, племянница императрицы Анны Иоанновны. Но Анна Леопольдовна проявила себя как довольно слабый политик после удаления регента Берона, назначенного ее властной теткой, Анна Леопольдовна почивала на лаврах. И хотя ее приближенные доносили о том, что Елизавета Петровна вынашивает против нее злые замыслы, тем не менее регентша все это проигнорировала и поплатилась за свою беспечность свержением. Она была арестована. Ключевую роль в этом дворцовом перевороте, как это очень часто бывало в XVIII веке, сыграла гвардия, конкретно Преображенский полк. Но я напомню, что Преображенские Семеновские полки были основаны Петром Великим, и Елизавета Петровна пользовалась там очень большим уважением и восхищением. Елизавета была женщина очень красивая, она умело использовала тот политический капитал, который она получила по праву рождения, то есть имя своего знаменитого легендарного отца. И Преображенский полк, и, собственно, и Семеновский тоже оказались готовы выступить на ее стороне, и, собственно,

0: Елизавета решилась-то на этот переворот именно потому, что она чувствовала поддержку снизу. Переворот прошел бескровно, это был ночной переворот. Есть легенда, что когда Елизавета зашла в спальню Анны Леопольдовны, она ей сказала: пора вставать, сестрица.
1: А ночной почему? Эффект неожиданности?
0: Конечно, конечно. Анна Леопольдовна, она, собственно, и не могла оказывать какое-то серьезное сопротивление, умоляла Елизавету Петровну не губить Ивана Антоновича. И Елизавета, надо сказать, что именно так и поступила. И вот тут очень любопытный нюанс. Елизавета собиралась необычайно мягко отнестись к свергнутому брауншвейгскому семейству. Брауншвейгское, я напомню, потому что отец Ивана Антоновича был брауншвейгским герцогом. Ну, а сама Анна Леопольдовна, она ведь тоже имела немецкие корни, потому что она была дочерью герцога из Мекленбурга. Да, хотя родители перестали, разъехались, не жили друг с другом. Но, тем не менее, Анна Леопольдовна, она имела немецкого отца. И, кстати говоря, в елизаветинской пропаганде она позиционировалась как немка. И вот Елизавета Петровна первоначально задумывает, как я уже сказал, отнестись чрезвычайно мягко к свергнутому семейству и просто выслать его из России. И, собственно, эта высылка, она уже началась, потому что Антон Ульрих, герцог брауншвейгский, Анна Леопольдовна и Иван Антонович, и сестра Ивана Антоновича маленькая, они были отправлены в Ригу первоначально, и Рига была таким первым пунктом на пути их высылки. То есть дальше из Риги они должны были проследовать в свое отечество, как было сказано Елизаветой Петровной. Елизавета предпринимает достаточно активную политику для того, чтобы стереть память о существовании Ивана Антоновича у своих подданных. Вот это тоже такой уникальный в русской истории эпизод, когда новая правительница пыталась осуществить политику забвения. Изымаются все к тому моменту отчеканенные монеты с изображением Ивана Антоновича, изымаются приказы и государственные бумаги, в которых упоминается имя Ивана Антоновича, и даже литературные произведения, которые были посвящены Ивану Антоновичу.
1: Но, например, с другой стороны, зачем ей это нужно-то?
0: Затем, что... Сейчас я объясню. Значит, какая у Елизаветы Петровны легитимность? Она издает два манифеста в 1741 году. Один манифест просто о восшествии на престол, а второй более подробный манифест, в котором она объясняет свои права на власть. И, ну, мы помним, что, собственно, права на власть Ивана Антоновича, как и Анны Иоанновны, они базировались на указе о престолонаследии Петра Великого 1722 года. Основная суть этого указа сводилась к тому, что царь должен сам назначить себе преемника. То есть порядок престолонаследия не существует, он заключается в том, что царь называет имя своего преемника. И когда Петр II скончался, имя преемника не назвав, ну, собственно, как бы и при Петре Великом, то за него решил Верховный Тайный Совет, пригласив Анну Иоанновну, которая была дочерью Ивана V, старшего царя и бывшего соправителя Петра Великого. А Анна Иоанновна назвала имя своего преемника, она назвала Ивана Антоновича. Елизавета игнорирует вот эту трактовку юридической ситуации и ссылается на тестамент Екатерины I, который мы с вами упоминали в прошлый раз. То есть, если вы помните, то Верховный Тайный Совет отверг тестамент как юридический документ, ссылаясь на то, что Екатерина имела право, умирая, назначить преемника себе, но она не имела права расписывать дальнейший порядок престола наследия, кто будет наследовать Петру II, потому что, согласно указу 1722 года, Петр II должен был сам назвать себе преемника.
1: Ну, логично было это.
0: Логично. Вот. Значит, Елизавета Петровна отвергает эту трактовку, она говорит, что вот же был тестамент, было завещание Екатерины I. Екатерина I моя мама, Петр Великий мой папа, и я, как ближайшая по крови родственница к самодержавным государям, имела непреложные права на престол. А Иван Антонович никаких прав не имел, он далек от самодержавных государей. Вот, ну, ничего с ним не делал, мы высылаем его просто из пределов нашего отечества. То есть Елизавета поначалу, с одной стороны, ведет себя чрезвычайно мягко в физическом смысле, в политическом смысле она хочет вычистить все упоминания об Иване Антоновиче и вообще о линии Ивана V. Ее можно понять. Ну, естественно, она избавляется от тех людей, которые составляли становой хребет правительства в недолгое царствование Ивана Антоновича. На самом деле, это были в основном, за исключением Берона, те же люди, которые выдвинулись еще при Анне Иоанновне. И вот здесь мы должны вернуться с вами к теме немецкого засилья, потому что в елизаветинской пропаганде тема иноземцев играла ключевую роль. Свое воцарение Елизавета позиционировала как национальную революцию, как свержение вот этих проклятых немцев, которые угнетали и мучили русский народ, и возвращение к славным временам Петра Великого, когда политика была истинно национальной. Но если мы посмотрим на ключевые фигуры, которые были вокруг Анны Иоанновны, конечно, немцы там были и играли важную роль, и это не только свергнутый еще Анной Леопольдовной Берон, но это в первую очередь такие люди, как Андрей Остерман, который был душой правительства при Анне Иоанновне и Анне Леопольдовне, и заправлял всей внешней политикой. И Христофор Миних, Христоф Бурхард Миних, или Христофор Антонович, как его называли в России, мы его уже упоминали, тот самый полководец, который нанес поражение французам при осаде Данцига и который ворвался в Крым. И я обращаю ваше внимание, что политика, которую вели Миних и Остерман, при том, что они абсолютно, так сказать, были людьми амбициозными, конечно, стремились получить максимальные преференции для себя, и так далее. Но, тем не менее, это была политика в духе Петра Великого. И рядом с ними находились вполне себе русские природные дворяне, представители старых московских родов, и одним из самых влиятельных людей, определявших внутреннюю политику, был, например, Михаил Головкин. Это сын петровского канцлера Гавриила Головкина, Михаил Гаврилович Головкин. Он не очень любил Миниха и Остермана, но, тем не менее, он был очень влиятельной фигурой и сохранял свое влияние, и более того, даже наращивал свое влияние при Анне Леопольдовне. Он советовал Анне Леопольдовне, в общем-то, не глупые вещи. Он советовал Анне Леопольдовне провозгласить императрицей себя, учитывая недееспособность еще маленького Ивана Антоновича, и сразу же после этого заключить Елизавету Петровну в монастырь, то есть избавиться от конкурентки. Но Анна Леопольдовна Михаила Гавриловича Головкина не послушала. И он, Головкин, естественно, арестован и отправлен, в конце концов, в Сибирь. Его судьба сложится трагически, потому что, по всей видимости, во всяком случае, есть такая версия, он, в конце концов, был там задушен своими собственными слугами, которые прокляли Головкина за то, что вот их судьба сгинуть в каком-то забытом богом краю.
1: Какой ужас.
0: Да, это страшно. Но такими страшными историями полнится эпоха дворцовых переворотов. То есть мы должны понимать, что, во-первых, при Анне Иоанновне и Анне Леопольдовне политика все-таки была петровская, и, во-вторых, наряду с вот этими страшными немцами были и вполне себе русские люди. А с другой стороны, рядом с Елизаветой Петровной тоже были немцы, потому что первые годы царствования огромное влияние на ее политику оказывал ее лейб-медик Листок, возможно, известный нашим слушателям по фильму «Гардемарины вперед». Листок немец, но человек, которому Елизавета чрезвычайно доверяла, и иногда, в общем, даже напрасно, потому что, в конце концов, Листок взял пенсион от французского правительства и действовал отнюдь не в интересах России, а в интересах Франции, о чем мы сейчас поговорим. Вот в прошлый раз я упоминал о том, что государственный переворот, дворцовый переворот Елизаветы Петровны, он совершился в достаточно тяжелый для Российской империи момент. Российская империя находилась в состоянии войны со Швецией. Дело в том, что когда умерла Анна Иоанновна, шведы почувствовали слабость петербургской власти, и это привело их к мысли, что можно попытаться возвратить те территориальные утраты, которые Швеция понесла в царствование Петра Великого. А шведов в этом отношении чрезвычайно поощрял Париж. Франция была настроена против России, потому что традиционно Франция противодействовала России. Дело в том, что главный противник Франции в Европе – это Австрия. Там очень серьезные конфликты, и Австрия, в свою очередь, дружила с Россией традиционно, потому что у обоих держав был один враг – это Турция. И поскольку Австрия и Россия дружили против Турции, то Франция, которая была настроена против Австрии, наоборот, оказывала поддержку туркам, и другим противникам России. Вот главный противник России на севере Европы в тот момент – это Швеция. Вот. Ну и если Россия будет отвлечена от европейских дел, если она будет сражаться со Швецией, то, соответственно, она не сможет эффективно помогать Турции. И вот поэтому Франция шведов настраивает против Петербурга, поощряет их, и действительно шведы нападают в 1741 году, параллельно намекая на то, что в ходе этого конфликта Елизавета Петровна, пользуясь смутой, может свергнуть Анну Леопольдовну, взойти на престол. Но она при этом должна быть благодарна шведам и должна их вознаградить. Вот. Ну, надо сказать, что хотя Шатарди – это французский посол, который был очень влиятелен при Петербургском дворе, который очень хорошо, хороший контакт установил с Елизаветой, он эту ситуацию пытался контролировать, но переворот 1741 года совершился без всякой помощи шведов и французов. Елизавета Петровна действовала сама, опираясь на гвардию. Она здесь проявила себя как самостоятельный политик. Поэтому, когда Шатарди и шведские посланцы попытались Елизавете Петровне намекнуть на то, что она должна вот как-то вознаградить Швецию за оказанные услуги, то Елизавета Петровна ответила чрезвычайно сдержанным отказом, потому что за что благодарить-то?
1: Я все сама.
0: Да, я все сама, и кроме всего прочего, тут ведь был такой момент. Анна Леопольдовна, она, естественно, не сама это делала, но ее правительство действовало достаточно решительно, и шведы уже успели потерпеть серьезное поражение до того, как Анну Леопольдовну свергли. И совершенно непонятно, военная ситуация была такова, что Россия побеждала на поле боя. И это второй момент. И третий момент – это то, что, еще раз повторяю, Елизавета Петровна пришла к власти на волне идей о возрождении петровской политики. Ну, это какая-то чушь. Елизавета Петровна повсюду трубит о том, что она будет править так, как ее правил ее папа, знаменитый и легендарный. И вдруг она должна, не потерпев военного поражения, шведам отдать какие-то земли, которые папа завоевал. И это является, так сказать, ну, одной из основ исторической памяти о царствовании Петра Великого. Петр Великий – это победитель шведов, Россия – империя, потому что Россия разгромила Швецию, присоединила эти земли и так далее. Естественно, что Елизавета Петровна ответила отказом и на увещевание Шатарди сказала, что и ваш государь тоже никогда не посмел бы предать священную память своего отца. В чем она была, безусловно, права. Поэтому война продолжилась и закончилась полной победой России уже в 1743 году, уже при Елизавете Петровне, так называемый Абусский мир. Аба – это город Турку. Но вот эта вся коллизия, она привела к усилению придворных интриг, потому что, несмотря на то, что притязания шведов были умерены, тем не менее Шатарди не прекратил своих посягательств, он очень хотел разбить русско-австрийский союз, очень старый союз, понятно, сложившийся именно по причине существования общего врага Турции, и этот союз был при Петре. Там с некоторыми нюансами, но тем не менее, этот союз был при Анне Иоанновне, и вот теперь этот союз Шатарди хотел уничтожить. Вот. Хотел уничтожить и склонить Елизавету Петровну к дружеским отношениям с Францией. Ну, не совсем понятно, что Франция могла предложить России. И вопрос шел о том, чтобы Россия просто развязала Франции руки и не поддерживала Австрию. И Шатарди в этом отношении действовал довольно ловко, потому что он, во-первых, сумел договориться с Листоком, дать ему пенсион довольно крупный, и Листок начал действовать так, как хотел от него Шатарди. Во-вторых, Шатарди обладал также определенным влиянием на Елизавету Петровну, потому что он был, ну, человеком, который соответствовал темпераменту Елизаветы. Он был веселый, очень остроумный, галантный кавалер.
1: Очаровал его. Вообще.
0: Да, Елизавете все это нравилось. Шатарди – это был человек, который первым привез в Россию напиток под названием шампанское. То есть шампанское в России узнали благодаря ему. Это Елизавете тоже очень нравилось до определенного момента. Вот. Но у Шатарди начались сразу же и проблемы. И они были связаны с тем, что оказался при дворе персонаж, который совершенно не, как бы не собирался действовать в фарватере его политики. Это был Алексей Бестужев-Рюмин, новый управитель внешней политики России, сменивший Остермана. Его роль в «Гардемарина вперед» исполнил замечательно Евгений Евстигнеев, если вы помните. Вот Бестужев-Рюмин прекрасно понимал, что интересам России то, чего хочет Шатарди, совершенно не соответствует. И он отказался от пенсиона и начал действовать по-своему. Начал вести такую свою политику. И цель Шатарди, и цель Листока, который Шатарди поддерживал, заключалась в том, чтобы любой ценой Алексея Бестужева свалить. Вот такая вот интрига. Какое все это имеет отношение к дворцовым переворотам? Ну, самое прямое. Потому что, хотя Елизавета и крепко просидела на троне в течение 20 лет, но, тем не менее, это не значит, что все были ей довольны, и никто не собирался ее свалить. Тем более, что оставался живой наследник, которого некоторые считали легитимными, это Иван Антонович. Я напоминаю, что пока что он находится в Риге. И вот уже в 1742 году тайная канцелярия разоблачает так называемый заговор Турчининова. Заговор Турчининова, одного из низших придворных, который, ну, похоже, что ничего серьезного там не было, но были разговоры о том, что Иван Антонович – это настоящий царь, Елизавета Петровна прав на престол не имела, потому как она-то и не природная государыня. Напоминаю, что Елизавета Петровна родилась до брака родителей, да, что матерью ее была обычная лифлянская прачка, которая, конечно, потом стала императрицей, но, тем не менее, базовый уровень все помнили. И эти разговоры шли, и Турчининов и его сообщники были схвачены, они не были казнены, но были пытаны и в итоге сосланы. Вот этот заговор Елизавету очень испугал. То есть стало понятно, что ее положение на троне непрочно. В заговоре, кстати, был замешан один из офицеров Преображенского полка, что ее тоже напугало. И в результате она задерживает броншвейгское семейство на территории России, вместо того, чтобы отправить Антона Ульриха, Ивана Антоновича и Анну Леопольдовну дальше на запад, она, наоборот, приказывает переселить их в крепость Динамюнде под Ригу. И в скором времени становится понятно, что Россию они уже никогда, ну, во всяком случае, Иван Антонович уже Россию никогда не покинет. К тому же у Елизаветы Петровны есть еще один фактор, который заставляет ее очень осторожно относиться к отправке в Европу броншвейгского семейства. У Елизаветы Петровны нужен свой собственный наследник. Но вот у нее детей нету. Кто будет ей наследовать трон? Как ей укрепить династию? Мы помним, что у ее сестры Анны Петровны, которая вышла замуж за герцога Галштинского, в Киле родился сын. Это Карл Петр Ульрих, которому в данный момент 12 лет. Ну, он приедет в возрасте 13 лет в Россию. Вот это племянник Елизаветы Петровны и внук Петра Великого, будущий Петр III. Елизавета Петровна немедленно его требует в Петербург. Но у нее есть опасение, что его выпустят из Галштинии, потому что одновременно Карл Петр Ульрих может рассматриваться как претендент на шведский престол, и вот враги Елизаветы Петровны могут задержать мальчика, потому что они не хотят укрепления династии. Тем не менее, Елизавете Петровне удается добиться привоза Карла Петра Ульриха в Петербург. Это произошло в 1743 году. Она сразу же провозглашает его своим наследником, отказывается от брака, и Карл Петр Ульрих переходит в православие и становится Петром Федоровичем. Надо сказать, что если, строго говоря, если следовать тестаменту Екатерины I вот дословно, то наследником-то престола должен был стать именно Карл Петр Ульрих, потому что вместо Елизаветы. Потому что у Екатерины было четко написано, что первыми следует, ну, Петр II и его потомки, да? Дальше старшая дочь Анна Петровна и ее потомки, если эта линия пресекается, то тогда Елизавета Петровна и ее потомки.
1: Угу. Почему тогда Петр III не взошел на престол?
0: Елизавета Петровна объясняла это тем, что Карл Петр Ульрих был неправославного вероисповедания, он был лютеранином по рождению, Но, тем не менее, она назначила его своим официальным наследником и привезла в Петербург. И здесь он принял православие и, как я уже сказал, стал Петром Федоровичем. Это Елизавету немного успокоило, а вот то, что ее снова еще более сильно напугало, это так называемый бабий заговор или заговор Лопухиных, или заговор Лопухиных-Ботта. Дело в том, что в 1743 году Листок разыграл очередную интригу с целью свалить Алексея Бестужева, и в этой интриге была замешана его родственница Анна Бестужева, что, опять же, мы с вами, может быть, можем вспомнить по сериалу «Гардемарины вперед», но там такой внешнеполитический контекст, он понятен не очень сильно, а мы с вами сейчас имеем возможность его раскрыть.
1: Ну, давайте сделаем небольшую паузу, идем на новости, а потом продолжим.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Мирный житель погиб, и еще один пострадал в результате атаки ВСУ на Брянскую область, сообщил в РИО губернатора Евгор Ковальчук. Он уточнил, что украинские дроны нанесли удары в ПВИ беспилотниками на поселок Судемка. Женщину с ранениями оперативно доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Ковальчук добавил, что необходимую поддержку окажут и семье погибшего. Два человека ранены в результате атаки со стороны киевского режима на Белгородскую область, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что под ударами оказались три муниципалитета. В Шебекинском округе водитель грузового автомобиля ранен из-за атаки дрона. Его госпитализируют в селе Волоконского округа. От детонации дрона мужчина получил осколочное ранение плеча и бедра. Ему также оказали медицинскую помощь. Меры противодействия атакам ударных беспилотников украинских военных начали приносить позитивный результат в Энергодаре, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов. Он добавил, что в ближайшее время эти меры будут реализованы в полном объеме. Глава Энергодара отметил, что количество атак со стороны украинских военных остается на высоком уровне. Ранее заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев сообщил о внедрении комплексных мер по безопасности и противодействию атакам ударных дронов ВСУ. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, отказался от награды Польши, лишившей Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации нацистов, которую польская сторона резко осудила. Буданов назвал лишение Зеленского польской награды недружественным шагом, а также упрекнул польские власти в попытке указывать другим народам, как именно им учить собственную историю. От лица Украины он пообещал дать оценку произошедшему. Импорт Грузии российского шоколада в этом мае просел на четверть до минимумов с начала прошлого года, подсчитала РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, за май грузины импортировали из России шоколады и изделия из него более чем на 1,5 миллиона долларов. Это на 26% меньше, чем месяцев ранее, и на 21% меньше, чем в мае прошлого года. Эти объемы стали минимальными с февраля 2025 года. Тем не менее, по итогам первых 5 месяцев года в сравнении с аналогичным периодом 2025-го импорт шоколада грузинами показал рост на 8%, почти до 11 миллионов долларов. Россия при этом расположилась на втором месте среди основных поставщиков шоколада в Грузию. В пятерку также вошли Украина, Армения, Польша и Турция. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, еще раз всех приветствую. В студии Рузана Арушинян. Как всегда, по субботам вы слушаете исторический ликбез Егора Яковлева. Продолжаем говорить про дворцовый переворот. И вот в конце первой части мы начали говорить о еще одном заговоре уже во времена Елизаветы Петровны.
3: Да, друзья мои, доброе утро. Мы переносимся в 1743 год. Сейчас будем говорить про дело Лопухиной. Ну, дело было сфабриковано. Сфабриковано по воле Листока, лейб-медика императрицы Елизаветы Петровны, который был чрезвычайно влиятельным человеком и который работал на французов, на французскую разведку и выполнял приказы французского посла Шетарди. И целью его было свалить Алексея Петровича Бестужева, который противодействовал французскому влиянию при русском дворе. Началось все с того, что жена Степана Лопухина, Наталья Лопухина, представительница влиятельного старого российского рода, решила отправить своему любовнику Ренгельду Густаву Левенвольде письмо. Левенвольде – это был один из тех немцев, которых сослали в Сибирь после свержения Анны Леопольдовны. И вот это письмо должно было отправиться в Соликамск вместе с Яковом Бергером, посланником Лопухиной. Яков Бергер донес об этом Листоку. И Листок решил уцепиться за этот случай для того, чтобы представить дело перед Елизаветой Петровной таким образом, что Лопухины замышляют против нее нечто ужасное. Надо сказать, что особую роль здесь сыграл сын Натальи Лопухиной, Иван Лопухин, который в пьяном виде начал ругать императрицу, и Бергер об этом тоже донес. Вот это стало основой для фабрикации дела. А поскольку подругой Лопухиной была Анна Бестужева, а Анна Бестужева приходилась невесткой Алексею Петровичу Бестужеву, то вот удалось следствию связать Бестужевых и Лопухиных и донести Елизавете о том, что вот готовится заговор с целью ее свержения и восстановления на троне Ивана Антоновича. Лопухины и Бестужевы были Анастасия Ягужинская, вот, в которую влюблен кавалер де Брелли в сериале «Гардемарины вперед». Это реальная дочь Анны Бестужевой, потому что она первым браком была замужем за Павлом Ягужинским, знаменитым петровским генерал-прокурором. Так вот, прошли аресты, и следствие пошло дальше. То есть надо было объяснить Елизавете, какова конечная цель и кто вдохновляет этот заговор. Помимо, собственно, Бестужева, указывали на австрийского посла Ботту. То есть это не просто внутреннее дело, а это уже такой международный заговор. Австрийцы интригуют против Елизаветы и против верного слугу Листока и симпатизирующего ей Шетарди, который вот хочет просто хочет дружбы России и Франции.
2: То есть просто, чтобы рассорить Австрию с Россией?
3: Рассорить Австрию с Россией и свалить Бестужева, который был вот сторонником сохранения этого союза. Но надо сказать, что, забегая вперед, что Бестужев все-таки Шатарди переиграл. Он удержался в этот момент, но Лопухины и Анна Бестужева были биты кнутом и сосланы в Сибирь.
2: Серьезно биты кнутом?
3: Да, серьезно биты кнутом, они были наказаны. То есть Елизавета дала ход этому делу. Этот заговор фактически состоял, был разоблачен, Елизавета в него поверила, и она действовала очень-очень решительно. Австрийцы, правда, сумели представить дело таким образом, и, ну, на самом деле так оно и было, что Ботта был оклеветан, то есть достаточных улик против австрийского посла найдено не было, но, в общем, русские дворяне пострадали довольно серьезно. И Елизавета... Единственное, что она, как она себя проявила, она смягчила приговор, потому что первоначально там речь шла о колесовании, это страшная форма казни. Ну, Елизавета заменила его более мягкими вещами, которые только с точки зрения 21 века могут быть, выглядеть более мягкими. Осужденных били кнутом, им вырвали языки,
2: Господи,
3: и сослали в Сибирь,
2: мой,
3: и конфисковали все имущество. Ну, а Анастасия Ягужинская не уехала с кавалером Добрели, как это было в фильме. То есть она уезжает, если вы помните, с кавалером Добрели, Михаилом Боярским. Но по дороге ее отбивает Сережа Белов, наш гардемарин. Вот. Ни с Добрельи, ни с Сережей Беловым она не уехала, а уехала она в ссылку в отдаленную деревню.
2: Уже немая.
3: Вот. Нет, она дочь. Вот, это ее мама немая, угу, уехала в Сибирь.
2: Кошмар.
3: Вот. Но там они очень много болтали языком, судя по всему. Вот. А болтать языком – это не полезно, особенно в острые политические моменты, в моменты переворотов.
2: Еще и в то время, в тот век.
3: Вот. И после этого Елизавета Петровна уже окончательно отказывается от идеи отправки брауншвейгского семейства за границу, и оно вместо за границы оказывается в Соловецком монастыре. По сути, уже внутри России в ссылке и в заключении. Но это был не последний заговор. Хотя Елизавете удалось стабилизировать ситуацию, и в скором времени пал Шатарди, потому что, ну, Алексей Петрович Бестужев был тоже политическим тяжеловесом. Это вообще тема отдельной лекции, я очень бегло скажу. Бестужеву удалось перехватить и расшифровать те послания, которые отправлял в Париж маркиз Шатарди. И выяснилось, что в этих посланиях маркиз очень грубо отзывается о Елизавете Петровне, пишет о ее праздности, о лености и даже отпускает некоторые, но абсолютно невозможные комментарии относительно внешности государыни.
2: Это непростительно.
3: Вот. Но это была просто стратегическая ошибка. И Алексей Петрович Бестужев, думаю, не без удовольствия, Елизавете Петровне все это показал. Вот. И несмотря на привезенное шампанское и галантные манеры, Елизавета пришла в лютую ярость, и маркиз Шатарди был вышвырнут из России. Вот так вот, в общем, из-за просто неумения вести себя с женщиной, что нетипично, в принципе, для француза, вот, но из-за неумения вести себя с женщиной, маркиз Шатарди резко понизил влияние своего двора в Петербурге.
2: Ну, неосмотрительно, конечно.
3: Очень неосмотрительно, хотя Франция предпринимала огромные усилия в этот момент для того, чтобы оторвать Елизавету от Австрии, был совершен даже вообще немыслимый шаг. Франция очень долго не признавала за русскими государями императорский титул. И вот именно в этот момент признали. Елизавету признали императором. Петра не признавали императором.
2: Ого.
3: Елизавету признали по политическим мотивам. Но все это было тщетно, потому что Шатарди вот так вот...
2: Болтал языком.
3: Опростоволосился. Ну, да. Да, да. Ну, не языком, а в письмах.
2: Ну, в письме, но...
3: Ну, он надеялся, что это никто не прочитает, но... Была создана тогда служба дешифровки, ее возглавил очень талантливый математик Христиан Гольдбах, уроженец Кёнигсберга, но и, так сказать, видный деятель уже российских спецслужб, и по поручению Бестужева он подобрал шифр к посланиям Шатарди, и все, на этом его, так сказать, история закончилась. Но не закончились попытки дворцовых переворотов и международные интриги. Но здесь мы перенесемся на десятилетия позже, потому что в 1756 году начинается Семилетняя война. Многое к этому моменту изменилось в международной политике. И вот если десятилетием раньше Франция и Австрия жестоко интриговали друг против друга, то в 50-х годах XVIII века они внезапно становятся союзниками. Это была потрясающая дипломатическая такая революция. Почему это произошло? Дело в том, что Франция и Англия начали войну между собой. Война эта шла, в частности, в Северной Америке. Война за колонии – это та самая война, которая ярко описана Джеймсом Фенимором Купером в романе «Последний из Магикан». Но, естественно, что она находила отголоски и в Европе. И на континенте у английского короля Георга было свое владение – это княжество Ганновер. И Георг очень опасался за его безопасность. И для его обороны Англия, ну, скажем так, наняла, заключила союз, пообещала большое финансирование прусскому королю Фридриху II, который был очень талантливым полководцем, и который еще в 40-х годах нанес виднейшее поражение Австрии. Фридрих был нацелен на расширение своих владений, ну, за счет ближайшего соседа, австрийцев. Фридрих на это согласился, вот сформировался союз Англии и Пруссии. И вот Пруссия, она одновременно, так сказать, защищает Ганновер от французов и помогает англичанам справиться с французами, а с другой стороны Пруссия – традиционный противник Австрии. Угу. И это способствовало сближению Австрии и Франции. Кроме того, Фридрих II очень презрительно относился к мадам Помпадур. Мадам Помпадур – это фаворитка короля Людовика XV. Угу. Французы пытались Фридриха II как-то оторвать от англичан, даже подсылали к нему Вольтера для того, чтобы тот изложил позицию французского двора. Но на это Фридрих II цинично ответил, что он не понимает, почему он должен слушать советы какой-то мадам, намекая на то, что мадам Помпадур-то не королева. И даже для того, чтобы ее отдельно унизить, одну из своих собачек назвал Помпадур. Вот. Но мадам Помпадур, понимавшая тонкости общения, она тут же написала письмо австрийской императрице Марии Терезии и начала это письмо словами «Дорогая сестра». Mm-hmm. Вот, поскольку Австрия уже пострадала от Фридриха II, вот эти события, они послужили к сближению Австрии и Франции. И весь вопрос заключался в том, кого поддержит в этих условиях Россия. Россия смотрела на Фридриха II с опасением, потому что усиление Пруссии России было чрезвычайно невыгодно. Пруссия со времен Петра Великого была союзником России, но младше. А вот какое-то усиление, тем более за счет другого союзника Австрии, России было невыгодно. И поэтому Елизавета Петровна не сочувствовала. И в конце концов, она, имея далеко идущие виды, мы сейчас не будем касаться вопроса планов Елизаветы Петровны, они были, и они были в интересах России. Короче говоря, она собирается вступить, и в конце концов вступает в Семилетнюю войну в союзе с Францией и Австрией против Фридриха II, при этом не воюя с англичанами. Угу. Фридрих II, он все надеялся, что англичане удержат Россию от вступления в войну, потому что Англия – это главный торговый контрагент России, очень тесные экономические отношения. Но русская дипломатия договорилась таким образом, что мы воевали только с Фридрихом II, а с англичанами мы продолжали торговать. Фридрих был в ярости, он назвал этот сложившийся союз союзом трех баб. Вот, но,
2: какой-то женоненавистник.
3: Да, он был женоненавистник, это правда. Но делать было нечего, приходилось воевать. И вот в этой войне использовались разные методы, и в ее ходе всплыло дело Ивана Зубарева. Это произошло в 1756 году. Иван Зубарев был арестован. Значит, кто такой Иван Зубарев? Иван Зубарев – это раскольник и купец с русского севера. К этому моменту семейство Иоанна Антоновича было перевезено уже в Холмогоры. Холмогоры – это северное село. Именно там, как известно, родился Михаил Васильевич Ломоносов. Да. Вот там, в архиерейском доме, было поселено брауншвейгское семейство. Дом находился за высокой стеной, находился под полным, под тотальным контролем имперских властей. Выходить за пределы этой стены Иван Антонович и брауншвейгское семейство не имели никакой возможности. И вот Иван Зубарев этот, он дал показания следующего толка, что он был с северными русскими купцами в Кёнигсберге, и в Кёнигсберге там с ним связались агенты прусской разведки. в частности, генерал Манштейн, который был бывшим адъютантом Миниха. И этот Манштейн сообщил, что Фридрих II хочет использовать раскольников, а среди раскольников действительно возникли легенды о том, что Иван Антонович – это не просто законный государь, а государь, который симпатизирует раскольникам, что если его восстановить на престоле, то он будет поощрять раскольников и защитит их от преследований властей. И якобы существовал заговор, целью которого было освобождение Ивана Антоновича. После его освобождения Ивана должны были посадить на прусские корабли, которые находились в порту Архангельска под видом торговых, и вывести Ивана Антоновича в Европу, где Фридрих II признал бы этого молодого... Ему уже 16 лет, он уже вырос. Признал бы этого молодого человека истинным русским царем и создал таким образом конкурента Елизавете. Насколько показания Зубарева были достоверны, сказать невозможно. Думаю, что тут имелась большая доля выдумки, хотя Фридриха II политического ума хватало для того, чтобы учитывать фактор Ивана Антоновича, и потом он это подтвердит, потому что потом он будет указывать Петру III на Ивана как на его очень опасного конкурента. Но Елизавету это чрезвычайно испугало, и вот этот вот заговор Зубарева, он в итоге привел к тому, что Иван Антонович был перевезен из Холмогоров в Шлиссельбург. Шлиссельбург, крепость под Петербургом, да, бывший новгородский орешек, Нотебург шведский, который взял Петр в 1702 году. Вот Иван Антонович оказывается там под секретным именем узник номер один. Вот именно там он будет содержаться до своей смерти в 1764 году.
2: Ну, оттуда точно не сбежишь.
3: Ну, да, Иван Антонович и не собирался. Надо сказать, что Иван Антонович был человеком довольно... Ну, понятно, что он не совсем Маугли, да, но он рос в ситуации чрезвычайно ограниченного общения, он не очень хорошо формулировал свои мысли, был косноязычен и, по всей видимости, не совсем психически здоров. Ну, то есть он не был шизофреником, но вот обстоятельства, при которых он рос, наложили отпечаток. Он разговаривал сам с собой, там, внезапно смеялся, как-то не совсем адекватно себя вел. То есть царское достоинство он своей внешностью и поведением не передавал. Елизавета скоропостижно умирает в декабре 1761-го. Она завещает, как предполагалось, престол Петру Федоровичу. Петр Федорович становится императором, начинается его недолгое полугодовое царствование. Дело в том, что Петр Федорович сознавал угрозу, исходящую от Ивана Антоновича, и, как я уже сказал, ему на это указал Фридрих II. Петр был фанатом Фридриха. Он был единственным человеком при Петербургском дворе, который не сочувствовал победам русского оружия в Семилетней войне. Победы эти были, в общем, грандиозны, потому что русская армия заняла всю Восточную Пруссию. Это сердце прусского королевства. Население этой провинции уже присягнуло русской императрице, включая, между прочим, Эммануила Канта. Русские войска ненадолго, правда, взяли Берлин. Но это был все-таки эпизод. А вот Восточную Пруссию русские войска занимали основательно. И, по большому счету, Фридрих II в душе уже даже смирился с потерей этой провинции. Но вот приходит к власти Петр Федорович, и Петр Федорович абсолютно безвозмездно, а самое главное, молниеносно, все завоевания русского оружия отдает Фридриху. Отчего даже Фридрих обалдел, и как политик опытный, он советовал Петру Федоровичу как-то поосторожнее действовать. Но Петр действовал довольно резко, он был очень плохим политиком, что вся дальнейшая его история покажет. Фридрих II также советовал Петру III побыстрее короноваться. И Петр III, вот что доказывает его внимание к Ивану Антоновичу, он организовал с ним встречу. Он с ним встречался, Ивана Антоновича к нему привозили. Но Иван Антонович не произвел на него впечатления. Он был человек все-таки больной, и Петр, встретившись со своим дальним родственником и как бы конкурентом за трон, он подуспокоился, просмотрев при этом тот заговор, который зрел у него буквально под боком. Это был заговор его жены. Петра Федоровича женили на Софии Августе Фредерике Ангельцербской. Принцессе из карликового немецкого княжества, которое можно пешком обойти за несколько часов. Но, тем не менее, она была представительницей очень древнего и знатного рода и понравилась Елизавете Петровне. И так состоялся этот брак, который оказался несчастливым, потому что Петр Федорович и Екатерина Алексеевна, будущая Екатерина II, оказались очень разными людьми. Ну, начнем с того, что Петр Федорович, он все-таки по образованию и мировоззрению был галштинцем. или, если более широко, то немцам. И Россия ему не понравилась, она его раздражала, и он не стремился интересоваться Россией и стать русским. Екатерина наоборот. Екатерина была очарована Россией, и она русской-то в конце концов стала. Ее интересовала история и культура России, и она хорошо выучила русский язык и неплохо писала по-русски, стала русской журналисткой и даже драматургом. Но помимо этого, надо иметь в виду, что они не понравились друг другу как мужчина и женщина. У Петра Федоровича появилась фаворитка Елизавета Воронцова. Это была дочь вице-канцлера, а потом и канцлера Российской империи. И, в общем, Петр открыто говорил, не стесняясь, что он хочет с женой развестись, несмотря на наличие наследника Павла Петровича. Ну, ничего неожиданного в этом не было. Вот когда-то и Петр I со своей женой развелся, а наследник остался, развелся, добившись ее пострига. Так вот, Екатерину все это очень пугало, ей это не нравилось, и она загодя стала готовить свою собственную партию, которую возглавил ее фаворит, храбрый гвардейский офицер и герой Семилетней войны Григорий Григорьевич Орлов. И вот в 1762 году, когда ситуация стала совсем наэлектризованной, когда Петр уже заговорил, задумал арест Екатерины, вот в этот момент она решилась действовать. Ну и, как водится, она оперлась на гвардию, потому что пятеро братьев Орловых были гвардейскими офицерами, и они сумели поднять своих товарищей в поддержку Екатерины. Кстати, поддерживал Екатерину еще малоизвестный тогда вахмистр Григорий Александрович Потемкин, другой ее будущий фаворит, выдающийся государственный деятель. И, ну, правильно, наверное, сказать откровенно, что он в какие-то годы был ее соправителем, человек, к которому мы обязаны присоединением Новороссии. Вот вахмистр Потемкин поднимал конный полк в поддержку императрицы. Петр этот, как я уже сказал, этот дворцовый переворот проворонил. Он находился в Раненбауме, и для него восстание в Петербурге оказалось шоком, при том, что его власть очень быстро посыпалась. Но это такой момент. Власть как может посыпаться, так и укрепиться, если демонстрировать политическую волю. И вот здесь чрезвычайно интересный момент, потому что шансы у Петра восстановить свое правление были. То есть то, что на сторону Екатерины перешли гвардейские полки и перешел Петербург, еще ничего не означало, потому что Россия Петербургом не ограничивается. И рядом с Петровым были люди, которые готовы были его поддерживать. И здесь, в первую очередь, нужно упомянуть о Христофоре Антоновиче Минихе, которому уже 78 лет, и которого Петр Федорович вернул из ссылки. Миних 20 лет провел в ссылке. Интересно, что вот происходили в это царствование возвращения. Вернулся Берон. Елизавета Петровна, кстати, Берона, ну так, в общем, тоже простила, потому что Берон из Сибири был возвращен в Центральную Россию. Его отправили жить в Ярославле, но все-таки не в столице. Он по-прежнему находился в ссылке. А вот Петр Федорович уже Берона в Петербург возвращает. Он его не боится. Но, что еще более важно, он возвращает Миниха. И Миних, благодарный новому государю за такую милость, полностью его поддерживает. Но он уже дед, 78 лет. Когда-то он брал Бахчисарай, осаждал Данциг, теперь он уже старик, но чрезвычайно энергичный. И он Петру Федоровичу советует сначала плыть в Кронштадт, попытаться получить поддержку в тамошней крепости, но там уже адмирал Талызин присягнул Екатерине, и тогда Миних советует отправиться в Восточную Пруссию, где еще стоят русские войска. Там находится армия Петра Александровича Румянцева, восходящей звезды русского генералитета, чрезвычайно талантливого человека, который сыграл важную роль в Семилетней войне. И это будущий Румянцев Задунайский, один из великих русских полководцев. И Румянцев-то, в общем, вполне себе на стороне Петра. Ну вот, и если бы Петр III тогда решился последовать в Восточную Пруссию, имея Миниха и Румянцева, он вполне мог бы рассчитывать, во всяком случае, на какие-то хорошие шансы в войне со своей супругой. Но Петр сдался, Петр подписал отречение, и через несколько дней был, судя по всему, убит. Мы мало знаем об убийстве Петра III. Это такая как бы загадочная достаточно история. Но, скорее всего, он был убит, и явно не без ведома Екатерины. Вот, поэтому вот этот отказ от власти, готовность смириться, она очень часто на самом деле является прокладыванием дороги к смертному приговору, а вовсе не к свободе и миру.
2: Ну вот говорят же, что история не терпит сослагательного наклонения. В историю вошла Екатерина II Великая.
3: Екатерина оказалась очень хорошим монархом, потому что она политически тяжеловес, она процарствовала очень долго, 34 года. Она, были и у нее враги, и самозванцы, княжна Тараканова, ну и восстание Емельяна Пугачева, конечно, нервов ей попортило. Но она сумела удержаться на троне и, да, войти в историю как Екатерина Великая. Что касается Петра III, то я не являюсь сторонником альтернативных версий, которые говорят о какой-то гениальности этого государя, всю, значит, репутацию которого испортили Екатерина и Екатерина Дашкова. Они действительно в своих воспоминаниях писали о Петре III как о человеке недалеком. Но те политические действия, которые предпринял Петр, и в частности во время переворота, вот этот его отказ от борьбы, говорят о нем как о человеке все таки без сильных волевых качеств. И вряд ли Петр III сумел бы стать достойным своего великого деда на престоле Российской империи. А вот Екатерина это смогла.
2: Ну что, друзья, это был исторический ликбез Егора Яковлева. Эпоху дворцовых переворотов, наверное, осветили полностью. Поэтому до новых встреч.
3: Спасибо, друзья. Довольно бегло. Но если вы захотите, то какие-то вещи мы можем подсветить и разобрать более подробно. Мне кажется, это очень интересно. Спасибо.

Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Планы НАТО при конфликте с Россией. Контекст. Калининград, Кольский полуостров, район Санкт-Петербурга и акватория Черного моря. Командующий ВВС Германии Хольгер Нойман очертил географию ударов по нашей стране в случае конфликта с НАТО. По его словам, ФРГ готова к участию в боевых действиях уже сегодня ночью. Военачальник напомнил, что в НАТО нет разных зон безопасности. И потому, как гласит 5-я статья Устава Альянса, возможное нападение на одного из его членов будет рассматриваться как угроза всему блоку. Тут ключевое слово «рассматриваться». В тексте документа нет четких указаний, что нападение на одного автоматически приводит к военному участию в конфликте всех. Но посыл генерала понятен. По мнению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, Европа хочет подготовиться к войне к 2030 году. В этом неоднократно признавались и сами западные лидеры. Такие заявления регулярно звучат в Швеции, Норвегии, Германии, Великобритании, Франции. Обозначаются конкретные сроки. Допускают такой сценарий и представители НАТО. Суть прогнозов при разнице дат одинакова. Если Россия одержит победу на Украине, то пойдет дальше на Запад. В Москве регулярно опровергают эти ни на чем не основанные домыслы. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, в Челябинске полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Подмосковье задержали мужчину за акцию устрашения против российских военных по заданию Киева. Словакия ведет переговоры о поставках российского газа в 2027 году. В Душанбе состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Подробности далее. В Подмосковье задержали мужчину, который по заданию спецслужбы Украины совершил акцию устрашения против трех военнослужащих Минобороны России, сообщили в ФСБ. Установлено, что он был завербован через мессенджер Telegram представителем украинских спецслужб под легендой работы в коллекторском агентстве. Возбуждено уголовное дело о статье о хулиганстве. В ведомстве добавили, что спецслужбы Украины активно пытаются через Telegram вовлекать российскую молодежь в совершение террористических преступлений. Кроме того, как сообщили в ФСБ, к уголовной ответственности привлечены более 20 лиц, угрожавших и планировавших покушение на руководителей Роскомнадзора. 71 раз ВСУ применили артиллерию для ударов по отселенным приграничным районам Курской области за сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что всего сбито 97 украинских дронов различных

0: получается, что в 2026 году Словакия покроет основную часть потребностей в газе за счет поставок из России. Так, на текущий год, в соответствии с новым законодательством, которое вступило в силу во второй половине марта, компания заключила дополнительное соглашение с компанией «Газпром Экспорт», изменив условия поставок природного газа в Словакию так, чтобы они отвечали новым европейским требованиям. Тегеран не проиграл войну Вашингтону, несмотря на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ракетные удары. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя меморандум США и Исламской Республики. Он также добавил, что Израиль обижен в своих ожиданиях полного разгрома иранского политического режима и будет мстить. Кроме того, Медведев считает, что соглашение США и Ирана легко взрывается новыми провокациями, что и нужно кабинету премьер-министра. Министра Израиля Беньямина Нетаньяху, так что мира ждать опрометчиво. Митинг и акция «Звезда памяти», приуроченные ко Дню памяти и скорби, 86-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялись на городском кладбище Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятиях приняли участие сотрудники посольства России, представительства Россотрудничества, военнослужащие 201-й российской военной базы, группы погрансотрудничества ФСБ России, воины-интернационалисты, российские соотечественники, а также студенты и школьники. Все они почтили память всех, кто ковал великую победу на фронте и в тылу, минуты молчания, а после привели в порядок воинские захоронения и обновили алые звезды на могилах участников Великой Отечественной войны. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Привет, друзья. Как хорошо. 91,2 FM. Шоу «Едем по России». Марк Еремин, Артем Муратов. А в гостях та самая. Та самая, которая уже, я бы сказал, она захватывает все больше сердец. Вот в секунду по 100 сердец сразу захватывает. Ну, то есть ее аудитория растет. Ее приглашают везде. Человек, который является комикесой, шоу-вумен, актриса. Тебя приглашали куда-нибудь уже сниматься? Нет. Это все впереди. Лиза Ющук.
3: Всем здравствуйте. Привет, ребята, привет. Я сегодня не одна.
2: Еще
3: я сегодня
2: взяла
3: с шоколадкой.
2: Да, для радиослушателей,
4: те, кто нас смотрит, у нас еще одна гостья сегодня. Сегодня у нас шоколадка. Ой, она сейчас вообще блаженная.
2: Подожди, лежит на руках. Радиослушатели сейчас думают, что мы с продуктом разговариваем. Это собачка.
4: Кстати, она тоже блаженно лежать. Да.
2: Собачка. Какая порода у нее?
3: Чихуахуа.
2: Чихуахуа.
4: Ну, классическая московская порода. То есть,
2: да.
3: Нет, московская мальтипу.
4: Мальтипу?
3: Да.
4: А, подожди, у меня тоже во дворе сейчас, я не знаю, пудельки и мальтипу, такие коричневые.
3: Смесь то и пуделя.
2: Еще шпицев очень много.
4: Мы так плавно входим в сегодняшний выпуск про Москву, потому что, я не знаю, не представляю себе гостей, девушек в нашем эфире без собачки.
2: Мы никуда не отправляемся. Студия наша базируется в Москве. И мы, собственно, об этом месте и будем говорить. Москва — это тот город, в который очень много, оказывается, россиян не было. Как оказалось, многие боятся.
4: Серьезно?
2: Да, но я вот за всю, я не знаю, карьеру, можно так сказать, человека, который когда-то давно, недавно, много гастролировал, очень много знакомых
3: очень
2: моих.
3: Много
2: говорит,
3: ездили.
2: Ой, я был проездом, но я это не считаю. Я был проездом, а мне больше ничего не надо. Вот я площадь там посмотрел, и все.
4: Ну, все оценивают Москву по Красной площади, наверное. Надо что говорить. Я сам вот как 3 месяца как новоиспеченный москвич, и первое, естественное, всегда ходил на Красную площадь. А сейчас, вот даже родители, кстати, меня сейчас приезжают, мы поедем за город, и мы с женой едем, такие думаем, куда же наших мам сводить? Я такой, да давай на Красную площадь сводим их, точнее.
2: На Ленина.
4: Да, на Ленина посмотреть. Да. Они говорят, они уже видели. Поэтому сегодняшний выпуск у нас, как вы уже поняли, про Москву.
2: Златоглавую.
4: И я как раз вот только-только вот перед эфиром тоже говорил, что составляю себе сейчас разную карту там мест, чтобы рассказывать, в том числе и вам, куда ходить.
2: Лиза, если что, это его увлечение. Он тревел-блогер, он у него везде. Если ты хочешь узнать, куда надо сходить, вот к нему
4: обращайся. Да, скачивай карту мест.
3: Ты вот тот человек, которому пишешь, есть ли рекомендация, и тебе 6 тысяч миллионов мест, куда маршрут.
4: Это именно 6 тысяч миллионов рублей сначала платите, да.
2: Ну да,
4: на самом деле, да.
2: Локация.
4: В том числе, да. Поэтому вообще, если ты не знала наше шоу, о чем мы рассказываем про то, как и куда можно поехать в нашей стране. Москву мы вообще как-то проезжали как бы кругами, никогда о ней ничего не говорили. Единственное, что из Москвы можно всегда

0: куда-то улетать. А вот сегодня хочется все-таки от тебя, как коренной москвичке, узнать о тех местах, которые либо людям, которые на пару деньков сюда приезжают посмотреть, либо вот таким, как я, которые еще вот свежеиспеченные, новенькие прям москвичи, куда, наконец-то, нужно ходить, чтобы стал я москвичом настоящим.
1: Да, но я сразу хочу дисклеймер сказать. Так. Может быть, вы по своему, например, родному городу тоже понимаете, город, в котором ты живешь, мне кажется, ты худший рекомендатель мест, куда сходить.
2: Не, не то чтобы прямо от тебя требуем, но через себя мы будем узнавать какие-то новые местечки для нас, потому что мы как не коренные москвичи, все топовые, конечно, базовые, там, попсовые места мы видели, но вот, допустим, в каких парках ты гуляешь? Как москвич, как тебе кажется, самый лучший парк для москвича?
1: У меня прям есть такая традиция. Раз в год, я считаю, что как минимум раз в год надо смотреть, что там в парке Горького изменилось. Mm. Как он улучшился, апгрейднулся, какие там еще открылись места, локации. Тем более там набережную сейчас вот отреконструировали, отремонтировали, новая она открылась. Была ли я там?
2: Нет.
1: Не была.
0: Ну, хорошо рассказываю.
1: Ну, рассказываю складно.
2: Мне кажется, приезжие тебе рассказывают, что в Москве нового появилось.
1: Нет, слава богу, есть рельсы в этом плане.
0: А ты на метро ездишь?
1: Да, конечно.
0: Давай расскажем тогда про станции метро, раз в таком случае. Раз ты никуда не ездишь, можно хотя бы про метро рассказать в таком случае.
1: Про Горького — это то, куда я вообще стараюсь, вот правда, хотя бы раз в год там оказываться. Во-первых, потому что это для меня, ну, мне кажется, это очень правда классный такой флагманский московский парк. И, во-вторых, мне еще как-то с точки зрения ностальгии он много для меня значит. Я училась на станции метро Спортивная, между Спортивной и Фрунзенской, лицей 1535.
2: Лицей?
1: Да, вот, и поэтому единственное, что мы там делали, когда тусили, ну, соответственно, в школе, мы ходили в парк Горького, вот, то есть тебе надо было перейти Москва-реку, и все, и вот ты в парке Горького.
2: Парк Горького действительно очень красивый.
1: И там мы встречали все выпускные, и 9 класса, и 11, и там мы напивались впервые.
0: Стоп, это не та передача, у нас
2: мы про воду. Знаешь, как много воды там продается? И кваса тоже.
0: Квас, да.
2: Хорошо, ну, говоря о парках, мне кажется, нет... Ну, это один из городов вообще в Европе, где только количество парков, можно сказать, больше всех.
0: Я же приехал из Питера сюда переехал, и мы вот каждый раз ездим, и я говорю: слушай, Даш, это же новая. Я говорю... В Питере нет столько зелени вот в городе, как в Москве. У нас это из окон правда. Просто огроменнейший лес. Не парк, а именно лес, прям дикий такой. Потом я езжу в спортзал, всегда тоже 3 или 4 парка разных проезжаю. То есть зелени вагон. И вот этот, конечно, феномен Москвы меня, конечно, впечатляет в этот момент.
1: Но я вообще родилась вот в Москве и жила всю сознательную жизнь в районе Ясенево. Это очень такой зеленый район на юго-западе Москвы. Мне всегда казалось, что зелень – это что-то очень базовое. Вот, потому что ты открываешь окна, и это прям не лесопарк даже, это прям лес. И у меня школа была в другом как бы конце леса, и когда зимой были лыжи, уже вы понимали, я надевала лыжи и, соответственно, ехала туда в школу, и потом ехала вот так вот и обратно.
2: Насыщенное детство у тебя было.
1: Да, но в плане того, что вот как бы лес, это была базовая такая история, даже когда был вот коронавирус, изоляция. Лес сильно спасал, потому что можно было туда ходить, вообще вот это все плутать, гулять и так далее.
2: Я вообще не думал, что москвичи могут об этом говорить, ну и хвалиться, что «Ой, я отдыхала в лесу всегда, в Москве».
1: Я вот тоже не думала, что так, честно я тебе скажу. А я думаю, что потом еще возраст определенный наступает, когда ты сходишь с ума по чему-то зеленому. И сейчас я поняла, что я такой путешественник, и вот все мои близкие друзья уже знают, что если мы едем куда-то, первое, что я ищу в этом городе, это какой-то парк. Да. Вот. То есть мы в прошлом году ездили, вот, например, в Сеул, и как будто бы ты должен вот загуглить, что самое, да, там есть, не знаю, популярное, что ты должен сейчас посмотреть. И я такая смотрю, карту вот так отодвигаю, понимаю, что там через несколько улиц большой парк. И я такая: пойдем в парк. И вот первый день мы приехали, и вот мы сидим, и я просто сижу на лавочке, читаю, и я такая: ну вот это вот кайф. И поэтому сейчас я живу на Тульской, тоже там достаточно зелени, но все равно не так много, как вот нет у меня вот этого чувства, где ты прям выходишь, условно говоря, из подъезда, там 50 метров, и все, ты в лесу. Вот, и приходится, вот я ищу сейчас какие-то скверы, ищу какие-то вот лужайки, честное слово. Вот это то, чем я занимаюсь сейчас.
2: Возможно, если я не знаю, собаку надо выгулять.
1: Честно, я еще думаю, еще чуть-чуть, и я на рассаду начну смотреть. Уже вот так вот.
2: Уже за Москву переедешь.
0: Артем смеется, наверное, сам в огороде вечерами клубничку выращивает.
2: Да, ну и мне уже 41. Наши слушатели тоже зачастую, мне кажется, очень много, которые прямо из Москвы переехали и живут в Москве, и видели очень многое. У тебя бывало такое, что ты вот хочешь снять отель прямо, ну, условно, на Тверской, где-то там в центре, и вот просто побыть туристом в своем родном
1: городе?
2: Да,
1: это я вообще практикую только так.
2: Да, серьезно?
1: Да, во-первых, вот я ребятам рассказала уже чуть-чуть за кадром. Во-первых, я буду так жить в отеле, потому что, оказывается, когда снимаешь квартиру, нельзя без спроса хозяина заводить собаку. Поэтому шоком и ночую где-то в районе Динамо. Но вообще у меня есть такая штука. Вот знаете, с чем это вызвано? Например, сейчас, вот повторюсь, я снимаю квартиру, и там по соседству в соседней квартире открыли что? Стоматологическую клинику. И это значит, что периодически я просыпаюсь с утра под «Ай-яй-яй! О-о-о!» Когда кто кому-то сверлит или что-то делают.
2: Так.
1: Да, и вот было какое-то время, что-то я прям много-много работала, и все. А у них прям тоже пошло. Сейчас зубы лечат, только так я вам отвечаю. И у них нет-нет, да все крикущие были в этот день. И я поняла, что все, я сейчас либо вынесу дверь соседскую, либо надо ехать в отель. И все, я взяла отельчик, 2 дня там полежала, в тишине посидела.
2: Прямо в центре?
1: Да. Да, я люблю. Я вообще в целом разбираюсь в отелях Москвы. Вот в чем, а в этом разбираюсь. Я люблю и, например, друзьям такой сделать подарок, чтобы либо мы вместе, либо кому-то из просто там, может, там пара подарить им какое-то классное времяпрепровождение.
2: Ну,
1: потому
2: давай.
1: Что мне кажется, что это... Вот, опять же, когда я жила в Ясенево, и, например, ты снимаешь отель условно на Тверской, это вообще разная Москва и разное времяпрепровождение.
0: Давай, знаешь, что сейчас тогда сделаем? Раз ты эксперт отельный, сколько денег нужно людям, вот давай так,
2: в среднем, да?
0: Приезжает пара плюс ребенок, вот тройка, 3 человека, пятница, суббота, воскресенье, сколько денег нужно? И где лучше остановиться, по-твоему?
2: Ну, если говорить о старом городе, да? Ну, мы в центр
0: скорее,
2: берем.
0: Да, в большей степени.
1: Но
0: да.
1: Мне кажется, правда, мой совет, это если вы отправляетесь именно в путешествие, не связанное какой-то там с работой, делами или чем-то таким, то лучше останавливаться в центре, потому что, во-первых, вы сможете действительно погулять, посмотреть разные места, исторические локации. Во-вторых, вы сможете сэкономить на такси, на транспорте, потому что мне кажется, что это
2: дороже в России нигде не поедешь на такси, только в Москве вот так дорого.
1: Ну, дорого, да. Поэтому мне кажется, что это прям правда существенно экономит. Mm-hmm. Я бы закладывала, опять же, в зависимости от того, какой уровень комфорта вы хотите, что вы хотите увидеть и так далее. Но мне кажется, что, наверное, сейчас, если особенно так много еще агрегаторов, и можно улавливать всякие там скидочки, промокоды, ранние бронирования, и так далее, я бы, наверное, закладывала на ночь от 7 тысяч рублей
2: так.
1: до сколько там уже.
2: Да, и там уже можно очень долго считать.
1: Ну, соответственно, наверное, вот я могу сказать, что вот сегодня, чтобы по горящим следам, я же буду вот ночь ночевать, мы будем с тобой ночевать в отеле.
2: Она говорит собаке. Радиослушатели, она говорит собаке.
1: Радиослушатели, я говорила Артему Муратову.
2: Ну, в районе Динамо, ты уже сказал.
1: Да,
0: я, кажется, не такой центр. Пойду воды попью, наверное.
1: Потому что шока у тебя забрала.
2: У меня был такой опыт. Я жил на Тверской, и где-то дня 4 или 5 дней я просто вот был в центре. Ну, окей, мы снимали один проект про Москву, ладно, скажу. Но я удивился, насколько это действительно по-другому воспринимается этот город. Не такой, как... Ну, то есть это прям для меня открылось то, что я не хочу летом никуда, оказывается, улетать. Я хочу лето проводить в Москве, а уж когда будет холодать и когда будут какие-то дожди, тогда можно и улететь куда-нибудь в солнечное место.
0: Ну, вот сколько до переезда в Москву я сюда приезжал, там, на разные проекты, либо там на какие-нибудь мероприятия, форумы и так далее. То есть обычно это было так 2-3 дня. Я останавливался везде, вот где можно было. Квартиры, разные апартаменты, в центре, в отелях где-то в пределах там дальше Третьего кольца. Я уже знаю, кстати, это ТТК уже что-то, да. Средняя цена, вот мне вообще никогда не удавалось найти что-то ниже там 1008-1009. Если говорить о чем-то плюс-минус нормальном. Отель всегда за пределы 12.
1: Я за десяточку.
2: За десяточку нормально.
0: Ну, да, мы...
2: На сегодняшний реалии.
0: Ну вот, я же говорю, где-то меньше 8-9 тысяч практически никогда не удавалось. Квартиры, еще знаешь, как сейчас завуалировано, то есть квартира там стоит 7 тысяч рублей, но потом ты читаешь, что у тебя уборка 2500, а если ты... Короче, вот в чем прикол еще был, я наткнулся в Москве. Квартира сдавалась для двоих, а я приехал один, А они захотели еще заработать и не вернули мне залог. И, получается, сказали, ну, раз вы один приехали, мы не дозаработали. И там была очень-очень странная картина. В общем, от десятки вот это...
2: Да, будьте такой, внимательны, те, кто хочет вот так вот сделать, как Марк.
0: Да, то есть от десятки пару. Не меньше. Вот, это что-то плюс-минус адекватное. Вот, хотя есть интересный бутик-отель в Москве, там плюс-минус где-то в центре, там у Болотной площади, к примеру, снимал очень хороший отель. Бутикова там тоже 10-11 тысяч завтраком обычно получается. Вот это такой типичный ценник для Москвы. Я даже не знаю, где сейчас еще можно дешевле прям нормально снять.
2: Мы говорим сейчас об отелях и о квартирах. Все-таки нужно пойти по достопримечательностям, мне кажется, потому что очень много. В Москве, я не знаю, где еще так много достопримечательностей, как в Москве. Ну, может быть, и в Питере, но все равно. Если сравнить карту Питера и Москвы, очень сильно большая существенная разница. Твои топ 5 мест, которые ты любишь, ну, помимо парка Горького, посещать.
1: Ну вот, да, я бы правда советовала сделать, причем не просто парк Горького, наверное, а парк Горького, переходящий в нескучный сад, вот Воробьёвы горы, вот это бы я советовала пройтись, вообще зеленую историю. Если, например, на велосипеде покататься, тоже вообще супер.
2: Ни разу по Москве на велосипеде не катался.
1: Да. Скажи, что ты еще на самокате вдвоем ни с кем не катался. Ну вот, мне очень нравится на веломаршрут, то есть когда ты от парка Горького отъезжаешь туда и вниз, вот спокойно едешь, где уже там и выделены дорожки, и в целом людей меньше становится, вообще классно. И опять же зелено. Вот. Либо мне нравится еще от парка Горького вот перейти в сторону Фрунзенской набережной и походить там. Вот набережная, там есть замечательный парк, по-моему, он называется Трубецких, в районе как раз вот Фрунзенской за Дворцом молодежи. Это, опять же, может быть такое ностальгическое для меня место, потому что это вот рядом с лицеем. И как-то мы всегда там проводили время, что-то вот ходили после вот школы туда, и в целом он сейчас выглядит тоже очень благоустроенно, классно, там есть и как бы и река, пруд, водоем. Я один раз туда упала в 9 классе случайно. Вот, мы там бегали, знаете, как по бортикам вот этого пруда, и вот так вот шел передо мной одноклассник, и я такая, ну, его надо обойти. И, ну, любой человек обойдет вот так вот, вот тут же, как бы, ну, поняли, земля, и надо было вот тут обойти, а я почему-то решила, что это так круто будет через водоем, и я, ну, как бы, вот туда пошла, импульс был, а вот чтобы уже запрыгнуть назад на тротуар не было, и вот я в 9 классе просто посреди водоема стою.
2: Хорошо, ну, ты когда проходишь, ты вспоминаешь, для тебя это, конечно же...
1: Да, ностальгическое. И вот у меня есть, история. Опять же, у друзей, то есть такой локальный прикол, то есть если я говорю, пойдемте погуляем по Москве, и они говорят, мы с тобой в район спортивный Фрунзенской не пойдем, потому что я понимаю, что я чуть-чуть задалбываю тем, что посмотрите, как здесь вот это вот такое здание, как бы, что же здесь? И они такие, да мы с первых 3 лет поняли, что здесь круто. Пожалуйста, можем без вот этих экскурсионных. И вот правда, не суются со мной в этот район. Но вот он мне очень нравится. Когда мне надо успокоиться, или вот я хочу просто как-то так понаходить шаги летом, я люблю район вот парка культуры, соответственно, вот до Лужников. Вот все, что там.
0: А кто-то был уже в новом музее в этом квартале Зелар?
2: А как он называется?
0: Ну вот, новый музей там открыли, огромный такой, что-то несколько этажей, стильный, современный, в 25-м году его открыли, там это частный музей, вот, кстати, на самом-то деле, те, кто приезжает, очень круто съездить в район Зила, то есть Зилард, это бывший, где производство было, да. Зилов, и сейчас там действительно очень красивый микрорайон, и там, получается, открыли сейчас музей. Там у нас и картины разные, и советские разные искусства, то есть там... 25-й зимой, февраль, по-моему, что-то, или март открыли, и вот там очень стильненько тоже можно посмотреть. Кстати, я вот знаю, что еще хотел сейчас, раз мы много рассказываем про Москву, я вот свой опыт хотел бы передать, как классно можно посмотреть практически бесплатно Москву.
2: Практически бесплатно?
0: Практически бесплатно.
2: Ты тогда не про Москву говоришь.
0: С воды.
1: Московское долголетие.
0: Нет, это программа не та. Нет, так вы видели.
2: Посмотреть Москву с воды.
0: Ну да, ты же видел, ты катался вообще хоть раз в жизни на трамвайчиках?
2: Я работал на таких трамвайчиках.
0: Нет,
2: выступал,
0: на электрических,
2: но...
0: электрических
2: новых. Так, чтобы просто передвигаться, нет.
0: Ну, вообще, смотри, очень классная штука. Вот мы, получается, у Зиларта ты можешь садиться, ты можешь доехать там и до Сити, ты можешь доехать и доплыть, да, дойти, на корабле ходят. Дойти либо в другую часть города, либо до речного вокзала. То есть это действительно очень красивый маршрут, который, во-первых, очень стильный, потому что современные катера вот эти, ну, причем он достаточно дешевый, то есть я, как только его открыли, он стоил, по-моему, 250 рублей, сейчас, по-моему, чуть дороже, там до 500 рублей.
2: Ну, ты говоришь бесплатно.
0: На человека.
2: Понимаешь?
0: Да, так ты попробуй возьми на какой-нибудь кораблик сядь, там не меньше 1500-2000 рублей будет.
2: Но это, получается, там можно долго плыть.
0: Но ты практически проплываешь всю Москва-реку, и ты основные вот прям точки достопримечательности,
1: да,
0: которые тебе нужны.
1: Очень красивая
0: очень
1: штука.
0: Удобная штука.
1: И
0: да,
1: несмотря на то, что это как трамвайчик, как средство передвижения, он не супер прям уж быстро идет.
0: Нет, он
1: и
0: идет
1: поэтому
0: медленно,
1: он все-таки как бы более такой прогулочного типа. А я вот знаете, что хочу сюда еще? Не знаю, насколько это уместно. Я люблю вот в Москве находить всякие, вот вообще сайт какой-нибудь странные активности
2: места
1: в Москве.
2: Активности.
1: Это вообще то, что гуглится мной, только так.
2: Слушай, ну активности, так.
1: Вот одну из таких штук я находила и пробовала. Это маленькие катерочки на 2-4 человека.
0: Без прав, которые
1: да, которые без прав и которыми ты сам управляешь.
2: Это мини-боты вот эти.
1: Ну да, но это прям катерочек такой. И самое, что было интересное, там, правда, весь инструктаж, это вот сюда не подплывать, вот это нажать, вот это назад, вот это вперед. И ты такой, ну классно.
2: Я плавал на таких.
1: И все, и ты плывешь по Москве-реке рядом с этими трамвайчиками, с теплоходами, со всем. А ты вот маленький, если проплывает вот этот вот большой какой-нибудь корабль,
2: качать.
1: Да, тебя качает, кошмарит, и вот маршрут можно от технопарка, по факту, от Нагатинского
0: затона.
1: Слушай,
0: а точно ли разрешают? Потому что я, к примеру, в Питере, у нас есть такой же тоже, вот мы катались в таких катерах, и там, к примеру, в акваторию Невы нельзя входить,
2: ты, наверное,
0: нельзя
2: не понимаешь, какие это мини-боты. Мини-боты, это, можно сказать, практически...
0: На одного или на двоих человек?
2: Я
1: на
2: говорю...
1: четверых.
0: Нет,
1: а
0: это не мини-бот. То есть я видел вот этот вот маленький прям... мини-бот, а то, что сейчас мы обсуждаем, это именно катер, просто у него малой, малой мощности, там, до какого-то
1: как
0: определенного
1: мопед,
0: количества лошадей, и ты можешь действительно сесть и плыть. Но, к примеру, в Санкт-Петербурге есть запрет на выход в акваторию Невы и в каналы.
2: Ну, потому что такая плотность, как там, в Питере, здесь, в Москве, такой плотности, мне кажется, нет. И пошире.
0: Слушай,
2: все.
0: Там просто проблема в том, что люди начали пренебрегать правилами, начали гонять там на гидроциклах, обливать людей. То есть там очень много разных проблем было. И я вот, честно говоря, ну, вот такие мини-боты еще не видел по каналам в Москве нигде.
1: В прошлом году вообще маршрут был, у нас был полуторачасовой, мы брали от Нагатинского затона. Это правда классная штука.
2: Особенно в жару.
1: Да, только помню, что когда летит вот так вот в лицо вода, в моменте мы вспоминаем, что это вода из Москвы-реки.
0: Да, подожди, я занимаюсь вейксерфом, серфинг, и мы плаваем в Москве-реке, как раз катаюсь. Поэтому
2: я живу на берегу Москвы-реки, и у меня соседи мои рыбачат постоянно.
0: Кстати, вот на самом деле для людей, которые более такие активные, мне кажется, самый такой вот интересный способ тоже познать на себе Москву, это как раз вот записаться, типа, вот вейксерф, там, какой-нибудь серфинг просто искусственный. Но вот сейчас тепло, и мы приезжаем где-то в район Спартака, это метро Спартак. Очень, кстати, классный новый район. Очень красивый, и там у них прям выход к воде, и ты просто берешь...
2: Ты
0: там,
2: недалеко от меня был.
0: Да,
2: прям.
0: И получается, ты берешь там инструктора, там 7, по-моему, 1000 рублей стоит сет на 30 минут. Вообще очень крутая штука, то есть настолько...
2: У меня много знакомых так
0: настолько интересно, да, то есть и получается, что это тоже один из способов вот вечером либо на закате, либо на рассвете провести, потому что это прям очень круто, на самом деле.
2: Да, в Москве это развито.
0: Да.
2: Их с каждым годом этого становится все больше и больше. Уже вот даже трамвайчики появились.
1: Это был маршрут от Нагатинского затона, и мы разворачивались у памятника Петра Первому. А был более длительный маршрут, трехчасовой, он был как раз до Москва-Сити. И вот ты от Москва-Сити назад. Вообще классный опыт.
0: Ну, вот маленький такой, да,
1: да,
0: получается? Вот малыши.
1: Да.
0: Вам не покажем.
1: Там реклама.
2: Надо смотреть видео.
1: Что-то в районе...
0: 7 тысяч рублей час.
1: Ну вот, да, наверное, до... Мы, наверное, платили 10 тысяч за полтора часа. Вот так вот было. Но можно от 1 до 4 человек в лодочке. Вот, было классное такое в времяпрепровождении.
0: На самом деле, достаточно интересно, действительно. Я вот в других городах часто так прокатывался на них, и действительно ты можешь с воды совсем по-другому город раскрывается. Поэтому вот по Москве я еще не катался так на нем. Я вот
2: и
0: сам,
2: пробок
0: я
2: нет,
0: сам
2: да?
0: возьму
2: это
0: и
2: плюс.
0: Тоже закажу и пойду поснимаю заодно.
2: Ну все, надо после эфира сделать. Вот когда у нас будет пауза, она совсем будет скоро, мы поплаваем и придем и продолжим обязательно.
1: Если возвращаться к маршрутам, да, вот еще. Ну, мне вообще кажется, что ты хорошо знаешь районы, в которых ты либо обитал, либо что-то вот с ними как-то там связано, да, эмоционально. Я вот в этом плане жестко как бы так чувствую свою эмоциональную привязку. Мне в этом плане очень нравится район Китай-города. Вот я училась в Вышке, мы учились на Покровском бульваре и учились, потом в магистратуре я училась на Малом Трехсветительском переулке. Это вот как раз туда.
2: Ну, это прям центр-центр.
1: Китай-город, да, но тихий. Вот сейчас туда тоже добавляют там Underdog, места вот такие всякие открылись, модненькие. А вообще там обычно это такой тихий центр. И если у Китай-города на Моросейке, на Покровке очень там шумно, шумно и людно, то вот там мне всегда нравилось, что есть как бы вот место для спокойствия. И там есть мой любимый секретный парк.
2: Секретный вот. Парк. Секретный внимание, парк. Уважаемые слушатели, да. Сейчас будет раскрыта тайна Лизы Ищук.
1: Значит, вот адрес не подскажу.
2: Ну, вы хотя бы называете
0: как-то. Секретно.
1: Нет, названия у него нет. Короче, я всегда шла по дороге в университет, и там был частный дом такой, вот как бы прям особняк. И были ворота так закрыты и периодически открыты. И я думаю, как они так? Что-то они закрыты, то открыты. Это что, нас зовут туда или нет? И я один раз зашла в эти ворота. И там был парк как бы на втором этаже этого особняка. Ага. И это закрытый, маленький такой вот как бы частный парк. Я там...
2: На втором этаже?
1: Да. Я там за все время один раз человека встретила. Больше никто туда не сходил.
2: Возможно, это житель. Возможно, ты вторглась в частную территорию.
1: Нет, я потом с охранником заболтала. Он сказал, действительно, просто у парка есть часы работы, оказывается.
2: Только... И он тебя проводил, только никому не рассказывай о нем. И исчез.
1: Да, но если ты мне дашь карту, я тебе смогу сказать, где он находится.
0: Слушайте, а давайте, знаете, что еще сейчас посмотрим? Вот какие-то творческие, культурные пространство.
2: Обязательно посмотрим, только после перерыва, Марк. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов.
0: Сейчас
2: в гостях Лиза Ющук. Совсем скоро мы продолжим говорить о Москве.
3: Мы с вами готовы, пожалуйста,

0: Узнать за 90 секунд. Нет ничего более противоречивого, чем отношения России и Европы. Веками они были главными торговыми партнерами. С 18 века наша страна встраивалась в общеевропейские культурные и технологические тренды. В это же время мы регулярно враждовали. Локальные конфликты происходили еще в Древней Руси. Но первое крупное столкновение с коллективной Европой случилось в конце 16 века. Длилось оно 25 лет и получила название «Ливонская война». Желание Ивана Грозного усмирить беспокойных соседей, Ливонский орден, контролирующий город Дерпт, который сегодня носит название Тарту, перерос в вооруженное противостояние. Грозный имел все основания вернуть контроль над городом, основанным в XI веке Ярославом Мудрым и получившим название Юрьев. Но его планам помешали Литва, Польша, Швеция и Дания, включившиеся в конфликт. Итог для России был не лучшим. Пришлось подписывать невыгодные мирные соглашения. Не помогло даже развитие артиллерии и стрелецких корпусов. Но Европа показала себя во всей красе. Ей руководил не благородный порыв помочь мнимой жертве, а желание откусить свой кусок от ослабевшего ордена.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. 3 мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что за минувшие сутки киевский режим 90 раз атаковал территорию региона, а под ударом оказались 15 муниципалитетов. В РИО губернатор добавил, что ВСУ совершили 7 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также 3 раза были сбросы взрывных устройств с беспилотников. Всего над регионом сбиты и подавлены 127 дронов. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Бугульмы, Калуги, Нижнекамска и Домодедово, сообщила Росавиация. Аналогичные ограничения введены в авиагавани Екатеринбурга. В ведомстве отметили, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В Балашихе произошел крупный пожар на территории строительного рынка на улице Текстильщиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что огнеборцы уже тушат возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Зеленский представляет угрозу безопасности для всей Европы, заявил финский политик и член партии Альянс Свободы Армандо Мима. Он добавил, что признаком того являются последние атаки в Москве и угрозы в адрес Белоруссии. Продолжается оценка объемов ущерба в Дагестане и Чечне из-за весенних паводков, сообщил РИА Новости министр строительства России Ирек Файзулин. Он добавил, что окончательных данных пока нет. Файзулин отметил, что Минстрой вместе с Росреестром сейчас занимается проверкой всех документов, после чего данные будут проверять Минфин. Напомню, весной в обеих республиках прошли сильнейшие ливни, которые вызвали масштабные наводнения. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по поручению президента страны Владимира Путина правительство возместит затраты из федерального бюджета на компенсацию ущерба от паводков на Северном Кавказе. Россия в мае этого года увеличила экспорт кукурузы в Китай почти в 6 раз по сравнению с апрелем, подсчитала РИА Новости по данным китайской статслужбы. При этом суммарные поставки за январь-май выросли вдвое за год. Суммарно за первые 5 месяцев этого года Россия отправила в КНР кукурузу почти на 57,5 миллионов долларов, что почти в 2 раза больше, чем за январь-май годом ранее. Также КНР в мае закупала у России пшеницу почти на 1,5 миллиона долларов, что втрое больше прошлого мая. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
0: Москва 91.2 FM. Едем по России.
4: Итак, в эфире 91.2 FM, вновь шоу «Едем по России».
5: Ай, друзья мои, в общем, мы закончили на том, что я спрашивал как раз, давайте обсудим с вами какие-нибудь классные творческие пространства, которые вот такие культурные, современные. Mm-hmm. Я начну. Давай. Я живу недалеко от хлебзавода, дизайн-завода «Флакот».
4: Ну, это уже прям достопримечательность, все о нем знают.
5: Ну, кстати, это москвичи о нем знают, а вот те, кто приезжает погулять, к примеру, о нем никто не знает, да, в большей mm-hmm. степени. Поэтому метро «Дмитровская», приезжайте, там. Там сейчас, особенно летом, проходят каждые выходные фестивали разные. Я постоянно там слушатель их. То есть там бесплатные разные концерты, разные там вечеринки проходят. Поэтому он небольшой, но в то же время довольно такой уютный, стильненький и близко к метро. Поэтому приезжайте тоже погуляйте там. Да, вот я еще второе место, которое тоже для себя открыл, недалеко от Кремля, находится ГЭС-2. Были там?
4: Угу. Нет, там я как раз-таки не был. Ну-ка, рассказывай.
5: Вот, значит, ты не коренной москвич.
4: Вообще ни разу.
5: Болотная набережная 15. Угу. Болотная набережная 15 – это культурный центр, это бывшая электростанция. С 2006 она была заброшена, потом ее выкупил культурный фонд, какой-то начали реставрацию делать, и сейчас там и коворкинги, и разные кафешки, и какие-то театральные представления, и ты можешь приходить, выставки. Причем это все бесплатно, очень колоритно. Там высадили какое-то огромное количество берез. Они такие молодые все стоят, то есть можно погулять тоже березом в таком саду. И выходит как раз на набережную, на красивый вид на Москву. То есть на самом деле мне очень понравилось, потому что это огромнейшее пространство. Люди там все как-то развлекаются, сидят, кто-то работает, тут рисует, а библиотека есть. То есть вот если там не был, то погуляй.
4: Да, я не был.
5: Мы там. Просто, я вот сейчас, знаешь, какой навык для себя открыл, из-за того, что много путешествуешь, лучший способ изучить город — это просто рандомно выходить кто-нибудь на какой-нибудь метро или остановке и просто идти пешком. Вот просто целый день ходишь пешком.
4: Но надо сказать, что иногда можно просто попасть в просак и очень долго идти по какому-нибудь жилому району. Да, просто
5: ну, я
4: очень много домов.
5: Центр. Все равно ты выходишь в центр, и ты можешь центр. Весь, как минимум. Вот я для себя как прогружаю карту Москвы. Я просто в разные точки приезжаю, выхожу и вокруг начинаю везде бродить, ходить, гулять, смотреть. Еще, кстати, вот про место, которое у меня было, и места, ну и как я постепенно же говорю, прогружаю для себя, недалеко от метро Фили. Вообще супер популярная, наверное, сейчас стала в социальных сетях. Все снимают mm-hmm. ролики, все там бегают.
6: Нью-йоркский, такой
5: ну,
6: маленький
5: типа, да,
6: Нью-Йорк.
5: Типа такого, да. Это там набережная Фили, недалеко от Фили-парка. И там новый этот комплекс тоже построенный. Туда же, кстати, приплывает тоже электрический mm-hmm. трамвайчик. То есть там можно прям приплыть, погулять и уплыть обратно. Очень такое необычно стильное с видом на Москва-Сити пространство. Небольшое, кстати, тут важно иметь в виду. Но людей там просто тьма. И все ходят, все с камерами, все снимают.
4: Вообще набережных очень много. Вот я тоже живу, классная набережная. Но это, конечно, Красногорск больше относится, наверное. Я хочу сказать о местах таких непопсовых и малолюдных, как оказалось для меня, потому что я там встретил очень мало людей. К моему большому удивлению, усадьба Романовых были когда-нибудь?
6: Mm-mm.
4: И там очень мало народу, я удивился. Mm-mm. Или тогда вот такой был день, я не знаю. Усадьба Романовых, адрес точно не скажу, вот сейчас Марк скажет. И там проводят всякие активности. Люди переодеваются в специальные одежды. То есть mm-hmm. того времени. Это отец Петра Первого, к сожалению, не помню, как его зовут, к своему стыду. Ну, сейчас не вспомню. Да, он построил...
5: Это антипалата Романовых, наверное, ты имеешь в виду?
4: Не, она называется усадьба Романовых.
5: Странно, что-то не могу найти. Я нашел...
4: Загородный дом, можно так
5: посмотреть. Вот я нашел палата Романовых, там усадьба предков царской династии в Москве.
4: Там можно поиграть в крикет или нет. Слушай, нет, ну, неважно.
5: Ох, собрались тут, блин,
4: да,
5: а?
4: Эксперты москвичи.
5: Московские, блин.
4: Не, пригласили москвичку, она знать не знает.
6: Нет, я все еще выпала с фразы, там можно поиграть в крикет.
4: Там можно поиграть в крикет, притом переодеваешься в эти одежды, пьешь чай, что-то там вырезаешь, какие-то вот активности именно того времени.
6: Поиграть в крикет, я теперь буду знать, чем Артема Муратова.
4: Если вдруг, ребят, хотите меня куда-то пригласить, только через крикет.
6: Сборная крикета, пожалуйста, свяжитесь с Артемом, срочно пропадает. Пропадает такой игрок. Вот ты говоришь про классные пространства, которые раньше были, например, заброшенными какими-то мануфактурами, заводами, чем-то таким. Мне вообще очень нравится, когда этому дают вторую жизнь. Я вот живу напротив такой мануфактуры, Рябовская мануфактура. Мы когда-то давно там еще офис снимали, году в 2017-м. И там было такое, знаете, промышленное старое помещение.
4: Это у тебя сейчас там все сносят? Мне кто-то рассказывал, что
6: да,
4: ты
6: да,
4: снимала
6: да,
4: какие-то
6: да,
4: там...
6: Да. А сейчас из этого сделали классное современное арт-пространство. пространство, которое по факту мини-флакон. Uh-huh. То есть там есть модные всякие места, где uh-huh. что-то купить, где uh-huh. поесть, uh-huh. где проводятся всякие фестивали, небольшие какие-то лайф-выступления, вот что-то такое. И поэтому мне это вот на районе, если мы говорим о районе, где я сейчас обитаю, очень нравится это. Очень мне нравится еще тенденция делать московские рынки. Uh-huh. Вот. То есть вот, например, Даниловский рынок, Усачевский рынок, делать из них, во-первых, оверпрайс покупку продуктов. Да, туда за продуктами не ходим, ходим туда за впечатлениями. Но что мне нравится, регулярно Даниловский рынок отмечает какой-нибудь день рождения, и постоянно либо какой-то фестиваль, либо выступают какие-то музыканты, и я не знала, что я такой человек, который высунулся в окно, и я такая, это шо? Группа «Браво» играет? И я такая, мы одеваемся, и был выходим. Дождь, и я иду. И,
4: то есть
6: и вот
4: там
6: уже
4: прям
6: я.
4: Рядом живешь, получается.
6: Да, и вот класс. Уже я на бесплатном концерте группы «Браво», хлопаю в ладоши.
4: Так, а если говорить про попсовые места, вы были в большой библиотеке национальной?
6: Да.
5: Нет.
4: Ты не было? Сходи. Это просто неимоверный вайб, который тебя просто вот так вот окутывает.
5: У Арбата, которая недалеко, у Кремля?
4: Да-да-да. Вот в 60-е годы построили библиотеку.
5: Я проезжал ее, но все никак не заходил туда почему-то.
4: Очень классно. Ну, во-первых, ты можешь просто там почитать, и при том спокойно. Uh-huh. Там везде спокойно, везде чуть ли не шепчут. А, во-вторых, там пофоткаться можно очень хорошо с книжками, типа ты умный.
6: А я, знаете, вот что поняла, что я хочу реально посетить в Москве. И вот давно на вот этих сайтах, чем интересным заняться, не доходят руки. Я хочу посетить экскурсии по сталинским высоткам.
5: Это, кстати, да, видел такие.
6: Особенно меня манят, когда мистические экскурсии, это тайные интриги. Расследование. Кто жил помимо Дмитрия Нагиева?
5: Слушай,
6: в этой
5: высоте? Они такие обычно скучные, эти экскурсии. Я на таких очень много побыл. И ну, вот вся мистика зависит. И так далее. Да, там очень такое все заученное, шаблонное. Иногда бывают действительно очень интересные места, прям старые какие-то квартиры, объекты, то есть где ты просто сам погружаешься в то, что там происходило, то есть представляешь, как там люди жили. И это действительно погружает. А если так вот мистически, все эти, вот, по моему опыту, обычно они самые такие.
6: Ну вот я так, знаешь, была в...
5: Обломал.
6: В высотке, которая сейчас гостиница около Ленинградского вокзала, ну, это у площади трех вокзалов, угу. Там было такое, как иммерсивное шоу. Я не помню, как оно называется, и оно мне не очень понравилось, поэтому не хочу их обижать. Что-то как раз-таки, вот что-то там, вот выходите и по гостинице, и все что-то. И вообще звучало так... обалденно, угу. А на деле было не обалденно.
5: Угу. А ты вообще была в иммерсивном театре? Угу. Ну, там, опять же, театр театру рознь. Вот есть очень классные, именно погружающие прям события, где я похоже, вот иммерсивный театр был на Кузбассе у меня, в Кемерово, по-моему, в старом ДК. Великолепная просто игра. Ты бегал с места на место, с этажей на этаж, разные сцены. И ты, короче, как человек погружен максимально угу. в спектакль сам. Поэтому... Я думаю, что иммерсивно просто нужно чуть больше еще разных каких-то походить.
6: Да-да-да, я была на разных других, вот мне очень нравится там «Вернувшиеся», угу. вот которые
4: ну,
6: Дашкова, были.
4: Который
6: да,
4: дом.
6: Все, что да, на угу. «Дашков 5», «Щелкунчик», вообще классные там и спектакли. И как будто бы я ждала вот, ну что-то такого уровня, да.
5: Москвичи все сильно
4: слушай,
5: уже
4: слушай, в Москве это настолько развито, что процентов 30 качественно, а все остальное, ну, такое.
6: Да, но все равно для меня лично классный нейминг решает. Вот знаете, если вы еще думаете, как назвать свою экскурсию, добавьте туда мистическое, все, я там. Я уже,
4: ты
6: я
4: уже там.
6: Я уже покупаю, да. Ага. То есть мистические прогулки на катерах, все.
4: Еще, если говорить об попсовых местах, ну, понятно, что огромный парк ВДНХ и обойти его, не обойти, и все, что угодно можно там найти. Единственное, что я не ожидал там увидеть, это, если бы меня не привели, я сам бы не нашел. Там есть ипподром. Ипподром, и конюшня. Вы знали об этом?
5: Да. Я, кстати, он
4: там можно хобби-хорсингом заниматься. Вы знаете, что такое хобби-хорсинг?
5: Да.
4: Вот.
5: Очень странно.
4: Я занимался.
5: Не, пару ракетой.
4: Но это после крикета. Да, крикет, чай, потом хобби-хорсинг.
5: Я не знал. Прости, я разрываю с тобой эту связь.
4: Там какие-то выступления. Смотришь, как джигитовку делают. Это я сейчас не про хобби-хорсинг, а про настоящих лошадей. Большая конюшня. Ну, не такой огромный, но все-таки большой ипподром. И там, оказывается, постоянно какие-то выступления. Это все в парке ВДНХ находится. Помимо того, что просто можешь там гулять.
5: Я вот сейчас там был 4 дня. Там была выставка на ВДНХ «Путешествие» огромная, которая собирала в себе все регионы. Все регионы были представлены своими там стендами, угу. и разные там развлекаловки проходили, шоу там.
4: Да,
5: там
4: такая частая там история.
5: Да, и я вот прошел практически все ВДНХ, и, честно скажу, за 4 дня еще можно было походить, потому что и то не все досмотрели.
4: Конечно.
5: Причем у меня ребята со мной тоже гуляли, которые неоднократно приезжают в Москву и говорят, ой, мы вообще странно, почему на ВДНХ первый раз. Там, кстати, если хотите уже приехать, там есть канатная дорога, ее новую открыли недавно. Она короткая, но так или иначе она, по крайней мере, довольно такая интересная.
6: Особенно обратно она помогает, когда туда есть энтузиазм, ты зашел, обратно, она сильно спасает.
4: Вот я на ней ни разу не поднимался. Хотя сын мне говорит, давай уже, поехали.
5: Причем вот для меня ВДНХ это не центральный вот этот променад, по которому все ходят, а именно нужно заходить в разные вот стороны. Там очень много разных этих павильонов, которые с разными странами, которые, да, сейчас...
4: Ну и научные тоже, да, вот
5: научные тоже атом, да, сделаны. И вот еще я именно гулял по сторонам, то есть вообще в разные стороны заходишь. Там много очень разных интересных парков, вот что интересно, закрытых таких прям.
4: Тоже тайных.
5: Мистических.
6: Да, вот все, я тогда слушаю. Вот, я, знаете, о чем сейчас подумала, что почему у меня, например, еще, вот вы говорите, меня сразу в детство отбрасывает, почему я любила парк Горького сильно, потому что там в детстве был лунопарк.
4: Аттракционов,
6: да. И мне, если я чуть что выдающееся делала в семье, меня туда везли. И поэтому это вот мое, да, типа теплое воспоминание детства. А ВДНХ от нас было очень далеко, и там были как бы дольше очереди на аттракционы, и вот это все. И я вот поэтому с детства, я помню, что это очень долго туда надо ехать, и кайфа немного для меня. И вот для меня поэтому вот такое вот детское ощущение есть к этому парку, хотя он превосходно сейчас выглядит, он изменился, нету вообще ничего от того, что я запомнила из детства. Вот никто больше флажки не продает на входе. Вот.
5: Да и аттракционов там никаких сейчас уже
6: нет. Да, но вот это к слову, вот вообще меня очень сильно расстраивает, потому что я люблю всякие аттракционы.
4: Тогда тебе в «Остров мечты» надо. «Остров мечты», дорогие друзья.
5: Аттракционы.
6: Ты думал, вот это я туда и шла, к этому и подвязывала.
4: Так.
6: Вот. Мне нравится, что появляются вот такие тематические парки. И еще я знаю, что есть, по-моему, «Остров сказка».
4: «Парк сказка».
6: Да.
4: У меня была история с парком вот этим «Сказка», потому что это недалеко тоже от меня, там не так долго ехать. Мы зашли в этот парк, мы хотели купить кофе в аппарате, деньги аппарат взял, а кофе не выдал. И моя жена говорит, так, я разберусь, вы идите, я позвоню, здесь номер. Она позвонила, вышли люди, сказали, извините, пожалуйста, вот так вот бывает. Кто-то меня из них узнал, и они дали мне карту. Я целый день, мы бесплатно катались на всех аттракционах. А там нет такого, как в «Острове мечты». Ага. Зашел, вот входной билет, и ты катаешься, в очереди стоишь. А там за каждое
6: надо
4: платить.
6: Что это, если не сказка?
4: Это для меня была сказка. И отдельное спасибо, конечно, персоналу.
6: Класс.
4: В общем, прикольно, можно съездить. Особенно, когда тепло, потому что это открытое пространство.
6: Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, для тех, кто еще тоже любит какие-то вот такие активности, соответственно, «Остров мечты».
4: «Остров мечты». Ну, это тот, кто с детьми приезжает в Москву. Это, мне кажется, обязательно к посещению. И обязательно, если у вас недельный отпуск, выделите целый день.
6: Да.
4: Не полдня, а именно целый день на «Остров мечты». Это большой парк аттракционов в Москве.
5: Он хороший, действительно.
4: Ну, вот когда ты превратишься в ребенка, Марк, в душе своей.
5: Когда у меня появится ребенок, да?
4: Тебе дети. Это понравится.
6: Мне кажется, если
4: понравится.
6: С детьми, да, то это прям правда классная такая история в Москве. Но вот я ходила сама, вот, с друзьями, и, конечно, не хватает каких-то аттракционов для взрослых.
4: Мистических,
6: ничего нет.
4: Ну, там есть мистический, вот этот дом страха большой.
6: Да, было, ладно. Но хочется чуть больше таких, вот, знаете, как бы вопрос, видимо, какой-то вот человеческой натуры. То есть если для детей и с ребенком провести время, там замечательно. Но если вы идете взрослой компанией людей с кризисом среднего возраста, то, наверное, поищите что-то еще.
5: Я, кстати, вот для себя открыл сейчас, как раз хочу на выходных съездить погулять. Это именно кинопарк «Москино». Кто там был?
4: А, я был, по-моему, там.
6: Я не была, я знаю.
5: Ну вот, я как на него
4: там,
5: вообще повелся,
4: да,
5: там,
4: смотреть,
5: и на декорациях,
4: прям, да.
5: То есть это огромнейший, там что-то написано, 1100 гектар этих кинокластеров, получается, для съемок. Они вот в Новой Москве расположены. Вот я сейчас себе как раз туда билетики беру и пойду погулять. То есть там вот, сколько я по видео смотрел, там именно... Короче, киноплощадки, где снимались фильмы, там Старый Петербург, Старая Москва, то есть это все можно походить, посмотреть. Вот как любители ездить типа в всякие ленды за границей, да, где с фильмов, сериалов, мультиков всяких такие, вот тут то же самое, поэтому туда можно поехать. Вот сейчас смотрю, кстати, на автомобиле, там 27 километров от МКАД получается. туда ехать.
6: Считай, рукой подать.
5: Да, вот экспресс-маршруты ходят.
6: Считай, центр Москвы, да, как говорят все риэлторы.
5: Ну, вообще, да, 20 километров, это, в принципе, центр Москвы. Да.
6: Это 3 минуты до метро.
5: До какого только нужно понять, да?
4: Все, что от МКАД, это можно обсуждать вообще отдельным выпуском, потому что все, что под Москвой, рядом с Москвой, это тоже отдельное обсуждение, этого очень много.
5: Знаешь, где я еще был? Я был в Переделке.
6: Вот, хотела тебе сказать. Гениально. Это, может, потому что я посмотрела в твой...
5: Да, посмотрела в мой компьютер. Я просто был там зимой, сумасшедший был тогда у нас снегопад этой зимой, я решил досъездить. Ну, там я не припарковался нигде толком,
4: там
5: потому
4: красиво.
5: Что сугробы были. Ну, там красиво даже. Вот я себе тоже сейчас это в план поставил, опять же, на выходных съездить туда в Переделкино. То есть там вот парк писателей, очень красиво. Там есть еще такой дом, где, по-моему, бывшая что-то библиотека, там сейчас сделали кофейню, там сделали магазинчики, такие ресторанчики, то есть очень красиво тоже. Поэтому туда можно спокойно вообще приехать, погулять.
6: Да, там замечательно вообще можно провести время, там можно взять экскурсии, и, соответственно, можно еще вкусно покушать, потому что там действительно сейчас вложились с точки зрения вот как бы гастрономической истории. Вот. Но, опять же, если приезжаете в выходные, мне кажется, что
4: людей
6: надо...
4: там будет, да.
6: Да.
4: Людей и особенно, в Москве везде много.
6: И особенно, если захотите покушать, то бывает, что ожидание там по часу надо. Но в будни с утра, например, вот я ездила вообще замечательно, спокойно, и ты можешь поймать дзен даже, где-то гамаки свободные, вот, поэтому это вообще тоже...
5: Там, вот что я заметил, там большие проблемы с парковкой. То есть там практически...
4: Слушай, это везде. И в Москве, и в Подмосковье везде. С этим надо смириться.
5: Не, одно дело, когда парковка просто дорогая, да, по стоимости, высокая по стоимости, то там ее просто очень, ну, практически нет места, вот в чем суть.
4: Кстати, о парковках. Я три раза постоял на парковках, где вот 800 рублей. Приезжаю на другую, да, и опять 800 рублей. И только они более-менее свободны.
5: Я чувствую твои слезы сейчас.
4: Это прям в центре, да.
6: А мне вот это бесплатно же сейчас они были. Было три дня бесплатных парковок.
5: День России, да.
6: Но я, который не за 800.
4: Возможно, это коренным москвичам. Я, к сожалению, или, к счастью, не такой.
5: Да, здесь, кстати, кто приезжает на машине в Москву, имейте в виду, что готовьтесь раскошелиться на парковке. Либо на электричке, тогда будет бесплатно, либо, ну, прям нужно искать.
4: Ну, для многодетных, вот у нас есть общий знакомый с тобой Александр Алымов, мой коллега, который ездит с семьей, он многодетный, и везде паркуется, где хочет, даже на инвалиде.
5: Слушай, мы ехали там со знакомыми, с ребятами, и он говорит, слушай, у меня третий родился, мы там все поздравляют, ой, классно. Он говорит, да подожди, говорит, наконец-то парковки, говорит, бесплатно, это лучшая радость. Говорит,
4: ну, для москвича, который ищет и постоянно парковку, это прям награда. Если говорить о гастро Москве, вот вообще, мне кажется, это тоже нужно делать отдельный выпуск. Кто сказал, что если ты хочешь попробовать какую-то супернациональную кухню, для тебя вот прям окунуться, то это надо делать в Москве. Потому что национальная
5: здесь
4: кухня...
5: Все.
4: Здесь есть все.
5: Все есть, да.
4: В Москве можно также прям посвятить день, а может быть два, походам по ресторанам.
6: Да, мне кажется, вообще классно распланировать и, например, опять же, в зависимости там, от бюджета, но позволить себе точно ужинать или обедать в каких-то вот разных местах, потому что это вообще отдельная история, и благо много всяких гидов составляется по...
4: Мистические.
6: Нет, по... Вот мистическое с едой мне не нравится. Вот. Гастрономическая история. Вот сейчас, кстати, говорят, что много мест открылось в районе Лужников и вообще Лужнецкая набережная.
5: Новое, да, все пооткрывалось.
6: Да, это такое как бы новые Патрики, вообще такая спорная территория, потому что Лужники вообще в целом тоже очень мое такое любимое место, классное, потому что там всегда было спокойно. И вот говорят, что в этом году там перестало быть спокойно,
5: потому
6: что...
5: Там скандалов
6: что...
5: столько сейчас от велосипедистов, бегунов, спортсменов, которые просто в шоке от того, что там сейчас приходит много людей, гуляют по велодорожкам.
4: А, ну да, Лужники сидят, сильно изменились. Да.
6: Но потому что сделали очень классно. Как говорится, сами виноваты.
4: Настолько классно, что начали скандалить.
6: Но мне кажется, что надо туда доехать и посмотреть, как это выглядит. Я была последний раз осенью. Вот, было здорово.
4: Кстати, оказывается, есть экскурсия, что можно подняться на сами Лужники, на сам стадион и там по крыше гулять. Тебя привязывают, тебя надевают шлем, какую-то защиту. Я вот так вот ходил.
6: И
4: сверху
6: даже ночью можно.
4: Офигенный вид.
6: Да,
4: просто потрясающий.
6: Вечерние такие как бы это делают. И можно еще, если уж об этом районе, взять вот канатную дорогу тоже, которая едет между Воробьевыми горами.
4: Тоже очень красиво. Но вообще говорить, если смотреть сверху Москву, то самое лучшее, что можно взять для тех, кто приехал в Москву, это, конечно, Останкинская башня.
6: Не была.
4: Не была, не поднималась ни разу.
5: Ни разу тоже не поднялась.
4: Вы, ребят, что, да, я даже два раза там был. Я первый раз все видел, а второй раз я прям вот в облако смотрел и ничего не видел, только под ногами. Но помимо того, что там можешь ходить смотреть на Москву, там всякие разные такие стенды, где можно поизучать, как строилась эта башня, и вообще о телевидении немножечко узнать. Там,
5: слушай, она же сейчас не трансляции уже не проводит никаких, по-моему, да? То есть просто уже башня.
4: Просто башня? Ну, а вот этого я не знаю. Это, дорогие друзья, вы пишите в комментариях, очень интересно узнать, как вы думаете,
5: будто
4: функционирует
5: читал,
4: эта башня или нет.
5: Да, как будто я читал, что она уже именно по своему назначению, как ретранслятор, она как бы вроде бы не работает уже. То есть просто как
4: вполне
5: офисы,
4: возможно.
5: Как музейные какие-то моменты, там выставочные.
4: Ну, это режимный объект, туда пускают, как прям в аэропорт, там досмотры, постоянно что-то надо сдавать, паспортом, без паспорта тебя не пустят, заранее бронировать билеты, и там единственная неприятность, с которой ты можешь столкнуться, это большие очереди на вот эти лифты, которые очень быстро идут, там накапливается достаточно много народу, но на самом деле, когда ты туда поднялся, можешь ходить хоть сколько, хоть целый
5: сейчас
4: день.
5: Такие тоже видовые точки, это вот в Сити, по-моему, в Башне Федерации вроде тоже есть, панорамная какая-то крыша там большая, то есть можно выходить посмотреть.
6: Музей там тоже есть.
5: Да.
6: Тоже я там оказывалась, когда, конечно, вот облака были вообще повсюду. Кстати, Москва-Сити, несмотря на то, что я достаточно, скажем так, спокойно отношусь к этому району, потому что если мне надо туда добраться на каком-либо виде транспорта, для меня это стресс, метро стресс, такси стресс, потому что я никуда туда поставлю. На машине я просто вообще не шарю, куда там что
4: надо.
6: На
4: велосипеде надо, видимо.
6: Ну, даже на это, боюсь, там будут смотреть с предубеждением каким-то. Но мне кажется, что если вы впервые в Москве, классно оказаться хотя бы рядом с Москва-Сити, потому что впечатляет масштаб сильно. Да. То есть я даже, когда еду по трешке, каждый раз я смотрю...
4: А ты родилась в Москве, и все равно каждый раз удивляешься.
6: Каждый раз я удивляюсь. Особенно вечерний Москва-Сити, я думаю, ну вот это вот что
4: это
6: построили.
4: Могете, молодцы, молодцы.
6: Вот это сильно впечатляет, и я думаю, что там, ну, особенно для девочек, мне кажется, можно хорошие фотографии такие сделать.
5: Там сейчас классный строится выставочный центр «Россия», он будет, наверное, там где-то к 30-му, по идее, году. Это будет очень крутое современное пространство, прямо у Сити огромное. То есть никто не видел его еще?
4: Нет.
5: Там по набережной, если проезжать, между там Бадаевский сейчас какой-то там жилой комплекс строится большой, тоже этот спорный, на ножках, да. И напротив него, получается, будет построен центр «Россия». Очень такой прям футуристичный, стильный, красивый, поэтому ждем.
4: Да. Ну, а вообще, как вот можно подытожить? Мне кажется, мы только начали говорить о Москве, а уже пора заканчивать.
5: Слушай, здесь...
4: Эфиров 100 надо, чтобы рассказать о всех местах, которые нужно посмотреть.
5: Тут, наверное, стоит вернуться к истокам нашей программы, то есть о чем мы здесь говорим. Если вы захотите приехать в Москву с семьей, рассчитывайте на то, что сюда прилетает, приезжает и... Не знаю,
4: приходит,
5: все, что хочешь, хотите, да. Все пути через Москву, поэтому тут точно не заблудитесь. Второй момент, который хочется сказать. Жилье закладывайте не менее 10 тысяч в сутки. Третье, что я хотел бы сказать, это по своему опыту уже про питание, про рестораны. Чек на двоих, троих, не меньше 3-4-5 тысяч рублей.
4: Угу.
5: То есть блюдо одно, какой-нибудь салатик, там сейчас там рублей 900 тысяч уже стоит. А роллы, я вообще молчу, они стали как золото какое-то просто стоит.
4: Ну ладно уж. Не обязательно роллы есть. Здесь очень много фудкортов.
5: Да, и в общем, ходите пешком. Пользуйтесь общественным транспортом, потому что, ну, действительно, Москва в этом плане слишком развита, и огромное количество станций метро, и водный транспорт, и
6: электробусы,
5: да, все, что хотите здесь.
4: Мини-боты.
5: Причем, насколько я понимаю, да, то есть ты же можешь купить просто карту «Тройка» на один день и ездить абсолютно на всех видах транспорта. Это тоже очень выгодно, она стоит там что-то 300 с чем-то рублей, поэтому супер экономия, катайтесь, гуляйте и наслаждайтесь.
4: Еще одно удобство, если ты захотел куда-то полететь, но нет прямого рейса, и только есть рейс через Москву, полети в Москву, погуляй, а потом лети, куда тебе хочется.
6: Заложите пару дней, и мне кажется, особенно сейчас, с учетом того, что мы как бы в летнем периоде, если есть возможность посмотреть Москву именно в теплое время года, потому что Москва фантастически 4 месяца летних в году, и, конечно, в канун Нового года. Вот. Если есть возможность заложить в какую-то поездку именно в этот период, то этого желаю.
4: Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов. В гостях была Лиза Ющук.
5: 91.2 FM. Но увидимся с вами мы и услышимся чуть попозже. В следующей неделе.
1: Пожалуйста.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
7: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
8: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
9: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится.
10: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать часов российской столицы. В Сухуми, Цхинвали столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская группировка войск «Восток» наносит удары по боевикам ВСУ на запорожском направлении. Товарооборот Индонезии и России вырастет в ближайшее время. На госуслугах стартовал прием заявлений в ВУЗы. Подробности далее. Операторы ударных беспилотников российской группировки войск «Восток» продолжают регулярно наносить удары по украинским военным в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России. Также уточняется, что расчеты подразделений войск беспилотных систем южной группировки войск уничтожили автомобильную технику ВСУ в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Товарооборот между Россией и Индонезией после вступления в силу соглашения между Джакартой и ЕАЭС о свободной торговле может вырасти в полтора раза в ближайшее время. Об этом рассказал РИА Новости глава Альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии Любарта Сартою. Он добавил, что по прогнозам Альянса это минимум 25% прироста, а вообще в ближайшие периоды времени ожидается увеличение товарооборота до 50%. Напомню, 25 мая президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Документ вступит в силу после прохождения ряда юридических процедур. На портале госуслуги стартовал прием заявлений в ВУЗы, сообщила Минцифра. Отмечается, что с помощью электронного сервиса можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление. Все с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн. Результаты ЕГЭ через госуслуги передаются в ВУЗы автоматически. Загружать их в заявление не требуется. Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, которые находятся в госсистеме,

0: Впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Власти Калининградской области выделили более 30 миллиардов рублей на укрепление побережья Балтийского моря, которое подвергается эрозии из-за различных факторов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава региона Алексей Беспрозванных. Он отметил, что сохранение побережья важно не только с точки зрения экологии, но и для привлечения инвесторов, создающих туристическую инфраструктуру, гостиницы и санатории. На состояние побережья Балтийского моря в Калининградской области влияет ряд факторов, среди которых высокая штормовая активность, изменение направления морских течений, климатические изменения и другие, добавил глава региона. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели не радио. 11 часов 4 минуты, суббота, 20 июня. И каждый раз, когда я выхожу в эфир и смотрю на дату, меня опять настигает вот эта скорость, с которой летит время в нашем возрасте. Вроде еще вчера был май, а уже практически закончен первый месяц лета. И так ведь и жизнь когда-нибудь. Вот будешь лежать, обернешься назад. Но хорошо, что с нами будут бессмертные творения наших любимых писателей и поэтов. Вот. А сегодня я представлю гостей нашего эфира. Ну, собственно, в роли хозяина еще Костя придобавила. Константин, привет еще раз.
3: Доброе утро.
2: Журналист, ведущий «Радио Спутник». Лара Ржандовская, публицист, властительница Дум. И Александр Евгеньевич Цыпкин, писатель. И я, Петр.
4: Спасибо, спасибо. Спасибо.
2: Ведущий.
3: А, кстати, Александр Евгеньевич Цыпкин, по-моему, с 1 сентября может трудовую себе записать писатель.
4: Да, я вчера и позавчера только устал отвечать на все вопросы, что я по этому поводу думаю. Да, я так понимаю, что приняли некий закон, по которому писатель уже может претендовать на некий статус профессии, с пенсией, со всеми делами и так далее. А раньше, оказывается, этого не было. Ну вот, и меня задавали, считали это правильно, неправильно, там какие-то теперь есть профессиональные стандарты, ты должен знать там историю, литературу и так далее. Вот, меня вчера как раз допрашивали несколько радиостанций сразу же на эту тему. Я высказался, все, что думаю, сказал по этому поводу. Вот.
3: Ну, так и мы допросим, Александра, что ты думаешь по этому поводу? Будешь профессионалом?
4: Да, ну, наконец-то, хоть в чем-то, да, согласен. На самом деле, слушайте, столько было на тему этого смешков, естественно, как всегда, ерничество, ха-ха-ха, ведь любой у нас теперь, если ты там, не знаешь историю страны, тебя писатели не пустят, и бесконечный стёб на этого поводу, что это не нужно. И забывали, что речь идет сугубо о юридической казуистике, потому что есть люди, которые занимаются именно писательским трудом как единственным в своей жизни. И оказалось, что у них нет, насколько я понял, я могу там в деталях ошибаться, нет возможности пенсию получать потом, еще что-то там. Ну, то есть, в общем, как какую-то защиту от государства, которую получают у нас профессионалы. И теперь это будет возможно. Ну, так и слава богу, слушайте, мне кажется, можно пережить то, что у нас появилось там как-то новые правила, кто писатель, кто нет. Это ни на что не влияет с творческой точки зрения, вообще ни на что. Никто не будет никак проверять, знаешь там историю, не знаешь, давать тебе сертификат, не давать сертификат. А вот, вот для какого-то человека пенсия появится, это важно, мне кажется. Жизнь непростая у людей, и чего только можете произойти. И слава богу.
2: Прежде чем я задам жесткий и даже опасный в каком-то смысле, Лара, держите себя в руках, вопрос от Григория Л. Я все-таки хотел бы едкий комментарий воткнуть. Саш, ну, с введением, так сказать, формальной вот этой вот должности писателя, плохая новость для тебя тоже есть. Слава Иосифа Бродского тебе теперь не грозит. Как мы помним, он на суде по статье «Тунеядство» говорил, что он поэт, а ему объясняли, что такой работы нету. Тебе теперь вот, не,

0: получится.
1: Да слушай, знаешь, мне и во всем остальном слова Иосифа Бродского мне
0: это не нужно говорить. Это подразумевалось, что все додумают, как бы. Это в этом была шутка. Ну да ладно. Что?
1: Ну, твои едкие комментарии приходится додумывать, да? Дожили, да?
0: Я тебе скажу так, а сколько у этого вашего Бродского сериалов?
1: Отстаньте от Осипа Бродского. Отстаньте от Осипа Бродского.
0: Григорий Л. задает вопрос изящной Ларе и мудрому Александру. Видимо, он не знал, что еще Константин будет. Ну да ладно, ну и Константину тоже я задал.
1: Просто и Константин не изящный и не мудрый. Вот, понимаете, не нашлось ему. Слово ему не нашлось.
2: Да, картофель. Я фермер, я просто фермер и все.
0: Фармер. Великим и могучим русским языком, я прочитаю на языке оригинала, как считается, где грань между тем, как информировать людей о пролетах и о том, как мы атакуем Украину?
3: Ох! Ну, слушайте, да. Как информировать? Я просто вот буквально 2 дня назад.
0: Очень просим, так
3: сказать. Да, я просто буквально 2 дня назад.
0: Проверять зрелость.
3: Да.
1: Гусары молчать.
3: Да. Мы летели по трассе Новороссия, которую сейчас простреливают. Пока...
1: Вот Лару-то не выпустили в эфир.
0: Вот.
1: Как и следовало ожидать, да?
2: Вот, собственно, она долетела по трассе Новороссия.
0: Вот, собственно, и все, что хотел сказать Лара.
1: Вот. Кстати, свобода слова.
0: Переподключим.
1: Свобода слова на прямом эфире, так сказать, да. Вот. Это искусственный интеллект. Просто мы заранее знаем, что Лара хочет сказать, и отключаем ее от эфира, чтобы лишнего не сказала. Я правильно понимаю...
2: Мы спасаем ее судьбу, на самом деле.
1: Да.
2: Поэтому...
1: Я правильно понимаю вопрос о том, что публиковать либо не публиковать видео со взрывами? Вот, наверное, об этом разговор. И я не
0: давай, может быть, да, добавлю так, что, наверное, попробую расшифровать... Скорее всего, да. Нужно же информировать людей о том, что в нас летит, куда попадает и так далее, это во-первых. Но нужно ли это снимать, показывать, может быть, ограничено как-то, может быть, не ограничено. И, ну, очевидно, как это коррелируется с тем, как мы информируем о тех же самых прилетах и попаданиях по территории противника. Вот. Так же это должно быть? Или как-то иначе разные правила должны работать? Ну, я сейчас фантазирую. Ну, например, про то рассказывать много, а про это поменьше.
1: Например. Слушай, ну, если убрать вот все эти, так сказать, метания о том, что можно, что нельзя и так далее... Идет боевые действия. Все, что на пользу, в данном случае нашей стране, то должно быть соблюдено. То, что во вред, то должно быть удалено. Вот, если я правильно понимаю, когда в Арабских Эмиратах вот, был во время иранского конфликта, там чуть не за любое вообще, любое видео ты просто уезжал, если турист или ты просто гость страны, ты вообще моментально уезжал из страны, потому что это вредит. Ну, вот, мне кажется, должен быть официальный источник, который сообщает там, с точки зрения безопасности, там, не поезжайте туда, потому что там пожар. Это нормально. Во всех остальных случаях, наверное, правильно, я так понимаю, что во всех странах это действует, запрет на публикации, потому что он вызывает панические настроения и так далее. Вот. Если я правильно понимаю, так работает. Но безопасность граждан – приоритет номер один. То есть, если ради безопасности нужно показать, это нужно показать, это точно. Следующий приоритет – это уже польза для, там, для военных действий и так далее. То есть нельзя скрывать, даже если это может привести к гибели граждан, даже если нам это там, каким-то образом полезно, потому что ну, вот, есть приоритеты какие-то. Ну, вот. А в целом, конечно, выкладывать ничего не нужно, потому что создает полное ощущение тотальной катастрофы, это правда. Это влияет на очень многие вещи. Это влияет не только, кстати, на конкретные, на то, что дальше наводится на нужной точке ракеты противника. Нет. Вот, к примеру, как это работает с точки зрения экономики. Все с утра встали сегодня, допустим, да, и весь интернет, весь запретграмм и все остальные наполнены видео со взрывами. Что в голове... Допустим, это взрыв, их два, но остается ощущение, что это просто по всей стране. Вот. Что создается, какие ощущения? Это паника раз, это апатия два. И человек, допустим, не идет там не идет, не покупает что-то, не создает что-то, не... экономика начинает тормозить. Вот так масштабно везде начинает тормозить. Не пойду-ка я сегодня там в магазин, не пойду-ка я в театр, а не отведу-ка я ребенка туда-то. А может, я и на работу-то не пойду, или еще что-то. И вот так эта система начинает просто очень сильно охлаждать экономику, а экономика – это основа, понятно, успеха и военных действий в том числе. Ну вот как и таких примеров еще десятки. Таких примеров еще десятки. И насколько я понимаю, то, что я сейчас читаю, и то, что я вижу, опять же, в запрещенных социальных сетях, там, конечно, огромная идет информационная атака, помимо того, что реально есть прилеты, что говорить, еще как, это очень печально и плохо. Вот. Но количество кратно возросло бесконечных видео с предсказанием апокалипсиса нефтяного, что вот уже остался один у нас МПЗ, бензин уже весь кончается, завтра он весь иссякнет, вообще везде во всей стране, но осталось там 2-3 недели нам всем. И вот это смотришь бесконечно, ну так даже ты понимаешь, что на тебя идет накат информационный, и, честно говоря, ты начинаешь в него очень сильно верить. Даже ты понимаешь, это все... в том числе информационная война, и ты все равно в итоге в состоянии, слушайте, ну все пропало. Вот, это плохо, да, это плохо.
0: Кость, у тебя, может быть, есть какие-то примеры из твоей журналистской практики, как это вообще в других странах происходит, или вообще какие-то наблюдения на этот счет?
2: Ну, на самом деле, ну вот Александр сказал основную мысль, что во всех практически странах мира, которые сталкиваются с теми или иными вооруженными конфликтами, результаты работы врага показывать запрещено. Но почему-то, знаете, мы выросли в такой колыбели свободы слова. Вот Лариса Рафаэлевна у нас вовремя отвалилась, она бы поспорила, я думаю. Да, мы выросли вот в этой колыбели свободы слова, когда, казалось бы, ну, можно все. Можно публиковать прилеты, можно публиковать пролеты, можно публиковать там последствия, еще что-то, еще что-то. Но на самом деле, ну, мировая практика показывает, что когда ты работаешь, вот самое главное понять, вот, Александр правильно сказал, ну, кому ты приносишь пользу. Если ты приносишь пользу стране, одно. Если ты приносишь пользу и льешь воду на мельницу врагу, это другое. Все те кадры, которые я видел в интернете, которые были опубликованы вот буквально там пару дней назад в результате там прилетов по рынку Садовод, по НПЗ московскому и так далее, я скажу так, ничего полезного стране они не принесли. Ну, зачем? Зачем это публиковать, если ты вредишь родине? Вот я честно, я задаюсь этим вопросом уже несколько дней.
1: И, по сути дела, вредишь себе самому.
0: Вроде бы.
1: О, вторая попытка, да. Ларисы, ну, как-то нет, не вернулась.
3: Да,
1: ну...
0: Нет, вернулась, ну, но что-то может есть. Да,
3: ага. Так, а у меня, может быть, здесь выключить?
0: Нет, что-то проблема какая-то у нас опять
2: отключилась. Ну, слава богу, слушайте.
0: Нет, подожди, сейчас попробуем. Давайте попробуем вывести, просто там с картинкой, наверное, подрезается она, да. А вот звук, может быть, есть. Лар, скажи.
1: Да, от Ларисы один вред все равно, мне кажется. Зачем? Вот. Мне кажется, просто заставку красиво поставить, Лариса, видно, и все. И говорит Ларисе, не обязательно совершенно. Ну вот, потому что... Ну что она, ну, что она скажет?
0: Тут смотрите, по поводу запретов понятно. В Москве же действует запрет на подобные вещи, но там штрафы невысокие, 3-5 тысяч для физических лиц. Многие, и в том числе известные люди, требуют вводить за это уголовное наказание. Тут отдельной темой, как бы, кто это будет отлавливать и какими кадрами, я имею в виду, кадрами профессиональными это будет вообще отслеживаться, потому что у меня ощущение, что это довольно непростая задача, и под это нужны штатные сотрудники и так далее. Лара, еще раз давай попробуем твой комментарий послушать.
3: Ну-ка, если... ну что, слышно меня, нет? Есть возможность?
0: Да.
3: Ну-ка,
0: да, давай.
3: Ура, слава богу. Да, я расскажу. Просто смотрите, мы вот давайте, да, про пользу очень верные, очень правильные варианты. Когда мы раньше говорили, не снимайте, не публикуйте сразу после прилета, потому что враг корректируется и там дальше бьет по скорякам и так далее, это было действительно очень логично и очень правильно. Вот. Сейчас, в принципе, у тебя у половины офицеров ВСУ можно там смотреть спутниковые съемки 15-минутной давности условно. И поэтому большой пользы от того, что мы бегаем, кому-то что-то запрещаем, на самом деле уже такой большой пользы нету. То есть, конечно, стоит сохранять какой-то здравый смысл, да, и совершенно спокойно действительно выжидать, давать какую-то паузу, не публиковать ничего. Но через какое-то время уже пофигу, уже все равно. Это первый момент. Второй момент. Если уж мы хотим системно бороться с результатами, прилетом, то надо бороться не с россиянами, как мы привыкли почему-то это делать за последнее время, а сесть и немножечко подумать, как бы это дело на системном уровне-то порешать. Например, на тех же самых Яндекс.Картах, Тугисах, Дубльгисах, не знаю все-таки, как правильно, сидеть не блюрить места, которые смотреть нельзя, потому что именно эти места потом начинают отсматриваться. А сидеть их и просто перерисовывать ручками. Благо, технические возможности уже есть. Поэтому вот это запрещунство, запрещательство, с которым бегают все и постоянно, да уже достали, ребят. Уже кому надо, все равно все выложат. Хватит тратить ресурсы государства на запрещунство, которые будут бегать и отслеживать тех, кто, видите ли, снял, тех, кто, видите ли, выложил. Ну и чего, и зачем, чтобы что?
0: Ну вот смотри, я попробую объяснить. Если посмотреть на вот баланс информационной войны по данным вопросам, то, например, в СМИ картинка следующая. Москва горит, иностранные СМИ можно посмотреть, там дым, черный дым, катастрофа и так далее, в Кремле паника, вот эти заголовки все, дым, там видео на всех зарубежных СМИ. В Киеве как бы ничего особо, а в Киеве, значит, горит крыша Лавры только, вот то, что они сами сняли, и вот баланс, значит, Путин бьет по Лавре, а эти, значит, загнали Москву и скоро вообще выключат всю экономику.
3: Значит, я расскажу, что будет на следующем этапе.
0: Я просто скажу, что это же очень важный элемент вот этой самой информационной войны за умы. И за умы там, и за умы здесь, и за умы на Украине и так далее. И фактически наши сами граждане, я уж не знаю, за деньги или как-то, или иностранные граждане, находящиеся в России, они фактически этим материалом бесконтрольно снабжают весь мир. С Украины такого мы получить не можем.
3: Но вот я тебя сейчас и продолжу. Значит, что будет получаться дальше? Дальше наши граждане будут говорить: ага, русские СМИ вместе с этими блогерами врут и ничего не показывают, потому что вся картинка есть у зарубежных СМИ и всякое иноагентское неэфирное слово не буду называть как. Кому будут материалы литься? Туда. И наши зрители... Да, я договорю.
0: Давайте по очереди, сейчас Лара закончит.
3: И дальше наши читатели, те, за чьи умы мы так тут бились, они будут говорить: а зачем мне смотреть условную «Изоленту», если там закрывают всю информацию, когда я пойду и почитаю условного «Ширия» какого-нибудь. А дальше будет происходить еще следующее. Мы еще больше увеличим этот разрыв. И вместо того, чтобы тратить ресурсы на борьбу с гражданами здесь, внутри страны, эти же государственные ресурсы лучше потратить на то, чтобы мы с той стороны начали получать картинку и публиковать, потому что мы-то там тоже жжем. Мы-то там тоже развлекаемся.
0: Я думаю, это не вопрос или-или. И я бы сказал, что мы-то тут как раз не тратим ресурсы на борьбу с гражданами, потому что штрафы 3-5 тысяч – это вообще ни о чем. Я ни разу не слышал, что...
3: Но это все равно взимали. Какой-то сотрудник сидит и занимается именно вот этим. И не
0: По-моему,
3: один
0: никто
3: сотрудник.
0: Не занимается. Ощущение такое, что всем плевать. Кость.
2: Я бы хотел поспорить с Ларисой Рафаэлевной, многоуважаемой нашей, потому что проблема самая главная вот в чем. Я поэтому и говорил, что мы выросли в колыбели свободы слова. Мы выросли в том, что у нас в России почему-то, ну, к счастью, можно все. А к сожалению, иногда вот это можно все, оно зашкаливает. Вот есть периоды и есть моменты, когда нельзя все. Когда нужно определенные ограничения вводить. Я считаю, кстати говоря, вот по поводу там того, что каждый там второй ВСУшник может там через спутник посмотреть еще что-то. ВСУшник, да. Но Петр Алексеевич правильно сказал, когда украинские телеканалы наполнены видео, снятые российскими гражданами, когда на выставке, по-моему, в Париже, там, где как раз-таки они, вот эти вот украинцы, презентовали свои очередные беспилотники «Фламинго» и еще какой-то там «Фламинго-2», они презентовали, и они на огромном экране показывали видеоролики, снятые россиянами, вот это плохо. Я не за то, чтобы там сажать за кадры. Да, пожалуйста, слушайте, ну, снять прилет – это тупее, чем снять фейерверк. Ну, вот серьезно. Да. Или, как я уже говорил, в эфире «Радио Спутник» концерт Егора Крида. Ну, это тупо, ты это пересматривать не будешь. Но не выкладывай, пожалуйста.
3: Нет, слушайте, то, что снимать это глупость, я здесь согласна. Ребят, здесь мы абсолютно все как бы с вами согласны. Это просто глупость. Я там взываю просто граждан: ребят, не страдайте ерундой. Да, это вот такой момент. Но я тебе еще раз говорю, если мы будем сейчас бегать и запрещать у себя публиковать тех, кто все же счет снял, Эти же граждане это будут передавать украинским и прочим зарубежным телеграм-каналам, и мы будем еще больше увеличивать разрыв.
0: Снимать я думаю, что они так и передают, они покупают эти кадры. Ну, просто смотри, я вот тоже, вот граждане все сознательные и умные, но, к сожалению, мир немножко попроще. Вот есть, например, много кадров сейчас, там вот это все, смотри. И вот он выложил. Как этому человеку объяснить? У него нету того понимания, что есть у многих. Он, извините, вот такой. Мне кажется, что надо взять за шиворот, вкатать ему там штраф, не знаю, 5 миллионов рублей за это, и пусть он продаст свою однушку там, где он живет. Вот. И это сделать примером для всех, например. Да? И тогда вот это, смотри, вот это все, оно, наверное, будет как поменьше. Потому что
3: в принципе, очень много... можно переломать жизни гражданам России? Что нам их жалеть-то уже? Ну, давайте мы вместо того, чтобы бегать за гражданами России, будем бегать также за хохлами, и будем у них вытаскивать те же самые видео.
0: Нет, еще раз.
3: И тратить
0: одно другому не мешает. Это разные ведомства занимаются с разными бюджетами, мне кажется. А там разведка, а здесь как бы правоохранительные органы. Но это опять же мое мнение. Давайте высказались, Саш, давай резюмируй, может быть, тогда.
1: А да. Нужно, ты знаешь, мудрый твой,
0: так сказать, этот.
1: Да, Лар права в том, что, конечно, если мы у себя все это дело перестанем публиковать, то просто поднимем трафик тех, кто публикует это. Тоже есть такая проблема. Но и полностью бесконтрольно публиковать все. Вот можешь посмотреть отделы, как поступают те же самые наши товарищи из Украины с тем, кто с ним конфликтует. И если весь мир так делает, то, наверное, в этом разум какой-то есть. Наверное, в Дубае тоже.
0: Конечно.
1: Не идиоты сидят, условно говоря. Значит,
0: Израиль, вот, кстати, правильно? Там вообще жестко очень контролирует.
1: Израиль.
0: Прилеты нельзя снимать.
1: Вот почему весь мир контролирует, а мы такие нет, у нас не будем бегать за нашими гражданами. Ну, наверное, тоже не совсем правильно. Истина где-то посередине. Поэтому я согласен с Петром Алексеевичем, что нужно вводить, наверное, как во всем мире, это уж точно. Вот я сторонник того, если Израиль что-то делает с точки зрения своей безопасности, да, внутри, он, скорее всего, делает это осознанно. Вот они что-то вот если запрещают, значит, реально не надо.
0: Там дураков нету.
1: Вот. Ну, скажем так, Но это дураки есть везде, и там тоже, к глубокому сожалению, но тем не менее. Да, уж если делать одновременно и Израиль, и Дубай, то значит точно это полезно. Ну, вот. И да, я считаю, что штраф...
3: Великий русский писатель Александр Цыпкин призвал слушать Израиль.
1: И Дубай. Я считаю, что, слушай, они доказали дело, что они что-то там по эффективности-то в курсе. Ну вот, так что да, это и правильно. Но другой вопрос, как это все, как всех ловить? Меня другое смущает, Лара, ты не боишься вот так, что...
0: 20 секунд у нас до перерыва.
1: Уровень паники будет такой, что в какой-то момент это может вылиться в какие-то непубличные проявления.
3: Ну, вот. Слушай, я здесь вообще сижу сейчас,
0: понимаешь? Лара, извини, прерву тебя, мы на радио уходим на паузу, сейчас продолжим в интернете, ты ответишь, вернемся через несколько минут.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».
2: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Потепление воды в тропической части Тихого океана. Контекст. Австралийские метеорологи заявили, что планету ждет самый мощный Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Температура воды в океане уже повысилась почти на 1 градус. Не исключено, что это значение возрастет еще на 2 градуса, что побьет абсолютный рекорд 1902 года. Эль-Ниньо – природное климатическое явление, при котором аномально повышается температура верхнего слоя воды в центральной и восточной части Тихого океана. Это влияет на атмосферные циркуляции и погодные условия по всему миру. В том числе провоцирует засухи, затяжные дожди и наводнения. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН констатировала, среднегодовая температура на Земле в ближайшие 5 лет будет на 1,5-2 градуса выше показателей второй половины 19 века. Такие временные рамки выбраны целенаправленно. Эпоха тогда была доиндустриальной, и человеческий фактор так не влиял на климат. Следующий год рискует стать рекордным по температурным показателям. Глобальное потепление может запустить целую цепочку процессов, которые угрожают человечеству. Прежде всего, речь идет о резком ускорении таяния ледников. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. 8 округов Херсонской области частично обесточены в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он уточнил, что аварийные отключения затронули Олешкинский, Великолепитинский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский и Скадовский округа. По словам Сальдо, энергетики и аварийные службы в усиленном режиме работают над восстановлением энергоснабжения в кратчайшие сроки. Житель Подмосковья, задержанный за акцией устрашения в отношении 3 военнослужащих Минобороны России, получил от куратора и спецслужб Украины вознаграждение в $100 за содеянное, сообщает ФСБ России. Мужчина признался, что увидел объявление о заработке на торговой площадке, после чего связался с куратором в мессенджере Telegram. Ему были даны 3 задания, после выполнения которых он получил обещанный гонорар. После этого понял, что задание было от спецслужб Украины. По информации ФСБ, жителя Подмосковья завербовали под легендой работы в коллекторском агентстве. Пожар на строительном рынке в Балашихе локализован на площади 1350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что открытое горение на месте пожара ликвидировано, огнеборцы проводят проливку и разбирают конструкции. Ранее сообщалось, что на территории строительного рынка на улице Текстильщиков произошел крупный пожар, предварительно никто не пострадал. Поисковики нашли останки советских летчиков, разбившегося в 1945 году штурмовика Ил-2 под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. В ходе извлечения фрагментов самолета обнаружены костные останки на территории Багратионовского района. По ним будут назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы и устанавливаются родственники героев. Также на месте падения были найдены личные вещи. Так обнаружена медаль за отвагу, принадлежавшая сержанту Закаеву. Экспорт кофе из Колумбии в России вырос почти на 90% в 2025 году, сообщила РИА Новости глава агентства по продвижению экспорта, инвестиций и туризма Колумбии Кармен Сесилия Кабальера. Она также добавила, что экспорт какао и его производных показал рост более чем на 300%. Кроме того, по словам Кабальера, Колумбия по-прежнему заинтересована в экспорте на российский рынок свежих фруктов и цветов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
4: Страна, и у нас тут вон очередь. Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир «Изолента плюс». «Изолента живьем». «Изоленте плюс» можно задать вопросы нам, пока мы не перешли окончательно в культурную часть. Лара Ржандовская. Лара Рафаэльевна Ржандовская. Кстати, хочу сказать, что Лара вызывает какой-то безумный просто восторг в комментариях. Я даже один комментарий, там столько сердечек, столько звездочек, столько всего написано. Благодарят за возвращение прекрасной, умной и удивительной Лары. Так что мы присоединяемся к этим благодарностям. Александр Цыпкин, писатель, и Константин Придыбайло, журналист, и я, Петр Лидов. Мы продолжаем нашу дискуссию в эфире. Так вот, я начал говорить, отвечая на твой вопрос, немножко в другой плоскости. С точки зрения там, недостатка топлива, нет ощущения от общения с экспертами, что есть такая проблема. Она может где-то случаться, но еще раз, это не думаешь, какой-то коллапс там и так далее. И мне вот что я увидел. Я хожу на, даже подписался на несколько пропагандистских украинских каналов, которые активно используют искусственный интеллект. Ну и вот, значит, попадаю я на заявление Собянина. Значит, Сергей Семенович во всей красе заявляет следующее. Уважаемые москвичи, значит, прошу вас не поддаваться панике. Мы голосом Собянина, значит, говорит. Значит, мы вводим, значит, нормы отпуска бензина 20 литров в одни руки с завтрашнего дня. Значит, это нормально, у нас тяжелая ситуация, пожалуйста, не создавайте очередь на заправках, там вот это все. Впоследствии мы сейчас изучаем, значит, положительный опыт Крыма и в ближайшее время объявим о введении талонов на бензин. Ну, понятно, что это фейк, понятно, что задача создать панику, и понятно, что, наверное, значительная часть людей так это и воспримет, что, ну, что за бред, и, в общем, так далее. Но, когда то же самое говорит настоящий живой идиот, блогер, который с видом вот экономиста стоит там на фоне чего-нибудь, какой-нибудь заправки или, значит, какого-нибудь чего-нибудь дымящегося и начинает рассуждать, то вот это как раз вызывает уважение, во-первых, и доверие у людей, в отличие от того. Вот, это попадает сразу же в украинские соцсети, потому что там они говорят, смотрите, вот они орут, да, а чё вы? Страшно нам, вот и так далее. И вот это работает и здесь у нас, и прекрасно как пропаганда туда. То есть, фактически, Это рабочий инструмент в пропагандистской войне, который эти люди то ли по недомыслию, то ли там, я не знаю, умышленно дают в руки нашим врагам. Теперь, внимание, вопрос. Что с этим делать? Как этому человеку, наверное, надо с ним провести воспитательную работу, сказать, дорогой, ты не прав, давай мы тебя позовем на дискуссию, но это уже поздно, потому что этот материал, он распространился в считанные секунды, и те, кто делал, парился с этим роликом про Собянина, говорят, ребята, вот молодцы, вот спасибо вам. Спасибо, вы сделали материал, который искренний, вызывает доверие и так далее. Я считаю, что бороться с этим надо двумя методами. Безусловно, разъяснять, работать с блогерами и так далее. Не думаю, что этого достаточно. Объяснять, что не надо устраивать панику. Но, с другой стороны, никто не отменял и карательные меры. Безусловно, это не уголовный срок и так далее. Но что-нибудь ощутимое должно быть. На первый раз административка, на второй раз штраф болезненный, а на третий раз уже можно пойти посидеть там 3 месяца, поубирать территорию вокруг, например, НПЗ в Капотне. Прекрасно, пожалуйста, если вас интересует эта тема. Вот. Не знаю, давайте с этой темы, наверное, все, да, и мы вроде уже достаточно ее
5: обсудили. Давайте так, я одну прям фразу вставлю, то есть то, что сейчас кризис, он не топливный, он логистический, да, нам сложно именно доставлять, но эту проблему мы рано или поздно порешаем, то есть сейчас уже там поехали, уже пробные шары, то есть главное здесь не бегать, там, не бороться со спекулянтами, которые себе по 40 литров эту канистрочку-то наливают. Да, я вот сейчас себе так оператору своему из Москвы доставила бенз до Донецка попутной машиной. Да, ну то есть здесь кризис на то, что сейчас... Вот она, да. Вот, то, что надо на чем-то ездить, заправлять машину чем-то надо, вот мы чуть-чуть себе там организовали. Вот, поэтому все будет нормально, прорвемся обязательно.
6: Ну, и а вот, можно наверное, вопрос, да. Не вопрос, комментарий. Мне вот кажется, что вот этот весь кипиш, который поднимает на украинская сторона... Они же вряд ли рассчитывают, на самом деле, они все-таки, мы практически, они понимают, как мы устроены, что выйдут на улицу люди и скажут, все, долой тогда Владимира Владимировича Путина, раз такое дело. Единственное, куда, почему это может привести, что люди выйдут и скажут, а можно немножко пожестче вести военные действия? Вот, мне кажется, что вся эта история, она для того, чтобы на Западе получить картинку, которая позволяет им получать им просто больше денег, потому что я не верю, что в России это вызовет народные волнения в сторону остановки военных действий. Скорее, я боюсь, наоборот.
4: Я не думаю, что так линейно, Саш. Это же инструмент пропаганды, а пропаганда имеет стратегические направления. И в этом смысле ты абсолютно прав. Я думаю, что главная задача – показать успешность действий украинской армии.
7: Петр Алексеевич,
4: да, смотрите, мы же вон что, тут уже народ паникует, у них там сейчас будут волнения, дайте нам еще денег, мы продолжим и так далее. Сейчас дай... Ну, короче, вот это все. То есть она работает на много целевых
7: аудиторий. Они на самом деле показали. Они же показали все это действо. Министр обороны Украины показывал фотографии, видео, снятые российскими гражданами, показывал Мерцу, показывал Мелонии и другим. Есть фотография, где он просто поднес телефон и говорит, вот горит московский НПЗ, классно. Я же вспомнил вот эту выставку, где они презентовали «Фламинго», свои вот эти беспилотники, где на огромном плазменном экране, вот представьте, ПМФ, ну все мы там были, на огромном плазменном экране показывают вот это результат работы наших «Фламинго». Это так и есть. А по поводу ужесточения работы наших вооруженных сил, оно так и сработало. Можем, не знаю, померить температуру социальных сетей. Главный призыв. Ну, дайте кнопку уже нажать, и все.
6: Да, еще мне кажется, еще мне кажется, что и для Мерца и всех остальных, они тоже все прекрасно понимают, все-таки там, извините за повторяющийся мем, там не идиоты сидят, вот, они прекрасно понимают, что это не вызовет в России революционных событий в нужную им сторону, это скорее им нужно, чтобы оправдать, как мне кажется, для собственного избирателя, почему опять Украине дают деньги, они пока, слушайте, мы даем деньги, и Украина побеждает, вот она вот что устроила, поэтому они понимают, что это не вызовет никаких здесь политических последствий, украинцы понимают, но обыватель немецкий говорит, ну вроде да, наверное, дать еще раз, вон такой, ничего себе, раз Москва горит, так надо же им еще тогда, ладно, давайте, и это все внутренняя задача, ну вот, так что тут, да, ну мне кажется, знаешь, Петр, нашими запретами выкладывать видео мы это не победим, это точно. Потому что если, ну получат они это. Одно видео-то они же как-то получат, да, и все. Ну вот, понятно, что ты прав, что нужно как-то это лимитировать, ограничивать, но рассчитывать, что таким образом мы с чем-то по-настоящему здесь справимся, вот, тут не приходится, да, вопрос только...
4: Безусловно. Любой вопрос, любой запрет еще должен быть реализован, да. Потому что если он нету каких-то контрольных механизмов, и это все не работает, то запрет, конечно, он только в обратную сторону. Ладно, хорошо, что у нас тут есть еще много вопросов, таких как бы полуличных, друзья. Ну, я их задам, конечно, но чуть попозже.
6: Личный вопрос мы любим, конечно. Конечно,
4: ну, давай, ну хорошо, я тебе давай личный такой, не личный, как бы. Вопрос Александру тоже, Григорий Л. Спасибо за крутой сезон, за пятый сезон «Беспринципных». В одной из серий Славик написал книгу, где были рисунки. Вы тоже брали истории своих знакомых и реализовывали их? И почему сумки Биркина нет других? Не знаю. А почему сумки Биркина нет других?
6: Нет, других нету, действительно, это культовая вещь, поэтому других просто нет. Можно Келли еще, конечно, но в целом это признак определенного, не знаю, отношения к жизни. Но вот, нет,
4: есть ли у Лары сумка Биркина?
5: Ну,
6: вы
5: что, посмотрите, сколько
6: она стоит? Луитоны есть. Вот, луитоны. Нет, 90%, отвечай, Григорий, 90% моих рассказов – это все из главы. Все.
4: Ну что, да.
7: Сказал Александр, отправил смс-ку своему юристу и такой, правильно я сказал, да?
6: Да. Не, слушай, я за то, чтобы рассказ не причинил никому дискомфорта, поэтому только если меня просили, обязательно вот расскажу эту историю. А так, а в сериале «Беспринципных» с этим есть, мы собирали от всяких наших друзей, знакомых, всяких интересных зарисовки из Москвы, там есть что-то, да. Вот, там мы находили что-то интересное. Вот. Но что-то, ну, конечно, придумали очень много. Вот. Спасибо за то, что понравился сериал. Спасибо большое. Да.
4: Давайте я вам задам облегчающий такой вопрос всем троим.
6: Да.
4: Сегодня не 20 июня, а, ну, предположим, не знаю, 1 сентября, 2 сентября вы пришли в школу для взрослых, и вам задание написать один абзац на тему «Как я провел это лето». Прошу вас, Константин.
7: Мне легко вообще ответить. Я прямо сейчас нахожусь у себя на Пазенде. Как я провел лето? Я изучал растения. У меня большая загадка. Например, у меня кучно выросли какие-то растения за 2 недели по пояс. И я до сих пор не знаю, что это. Вот если
4: это борщевик, попадает... Костя.
7: Нет, это не борщевик, это что-то
4: если культурное. Если по пояс.
6: Константин. Константин, не кури это. Не кури это, пожалуйста.
5: Ничего не кури, Константин. Вообще ничего не кури лучше.
4: Друзья, аккуратнее сейчас. Мы в федеральном эфире.
7: Есть подозрение, что это все-таки подсолнухи. Потому что когда-то зимой я подкармливал здесь птичек у себя на участке. И буквально 3 недели, может, месяц назад я вышел, и у меня остались эти семечки. И я их просто, знаете, как у Ильфа и Петрова, как сеятели, вот так вот раскидывал. Птички ешьте, жрите, я сказал, птички. Вот. И именно в этих местах нечто выросло по пояс. Нейросети говорят, это подсолнух. Я открываю для себя вообще, что такое выращивать помидоры, что такое выращивать огурцы, насколько действительно дико растет трава у нас в Подмосковье. Хватит уже чередовать дождь, жару. Я устал косить эту траву. Вот так я провел лето.
6: Кость, смотри, я тебе просто хотел открыть. Жареные семечки не прорастают. Вот, ну, просто на всякий
7: случай. Сырые были, в том-то и дело,
6: сыры. Ты сырые, да?
4: У меня возник в голове сценарий фантастического фильма ужасов, что птица подавилась семечкой, умерла там, значит, и из ее останков выросли цветы, которые, значит, способны тоже пожирать птиц.
7: Слушайте, и все, цветы. Что проходит. Цветы это тоже так прелестно. У меня
4: то есть хищные растет. Цветы такие, которые... Вот.
7: У меня на участке растет орешник, и ему было скучно, я подарил ему герань. Я купил герань, и она у меня цветет, и это прелесть просто. А когда у меня проросли и зацвели тюльпаны, я снимал на телефон, у меня рука дрожала. Вот как растрогать взрослого 36-летнего мужика? должны зацвести тюльпаны. Вот и все.
4: Слушайте, подожди, я думал, что после герани орешник это цирконом что-нибудь там
6: начнешь. Да, согласен. Вот я и хотел сказать, как меняется русский язык, что у меня на участке орешника герань звучит совершенно иначе, нежели это звучало еще хотя бы 3-4 года назад. Вот русский язык стремительно меняется. Я провел лето стандартно. Я что-то снимал, писал, выступал, и лето не заметил. Например, вчера я был в Вологде и снимал завод по производству деревянных домов многоэтажных. Выяснилось, что в России, оказывается, строят из деревянных панелей многоэтажные дома. А по всему миру уже строят дома небоскребы деревянные. И это, оказывается, совершенно новое такое направление, очень классное. И, слава богу, у нас тоже есть, потому что деревьев-то у нас много, леса много. И это очень классно оказалось, мы там в общем, впереди планеты всей, наравне с норвежцами, с кем-то еще. Вот. И я даже побывал в четырехэтажном деревянном доме. Ну, так многоквартирный дом. Собирается 5 человек, его собирают за несколько месяцев. 5 человек собирают четырехэтажный многоквартирный дом. Я офигел. Вот. 5. Вот. Вот так что мне Лара. Есть... Мне есть рассказывать. Ой, извини. Правильно. Да.
5: Слушай, я, кстати, Александру добавлю, у нас не только много леса, мы одна из 3, что ли, или 4 стран в мире, где количество леса увеличивается, а не уменьшается. Угу. Поэтому, когда наши полупокеры начинают бегать и верещать, вырубка лесов, Путин продал все Китаю, вот, можно им немножечко не верить, потому что они шизоиды, потому что у нас лес прирастает. Вот. Слушай, а я, кстати, я даже не знаю, как я буду это лето описывать. За последнюю неделю я побывала в чудесном городе Нижний Новгород, потом мы побывали в Краснодаре, потом мы заехали в Крым по съемкам, потом мы проехали через Мелитополь, потом я посидела в Донецке, должна была быть там еще 3 дня, но вчера в 6 утра было принято решение ехать в Москву. Вот, поэтому, скорее всего, я просто попробую, знаете, как это, если коту к лайке привязать этот датчик движения и вот смотреть его перемещение вот такое вот, оно будет примерно вот таким. Поэтому каким будет это лето, я даже загадывать боюсь, но надеюсь, что у меня сложится проектик в Крыму, и я там попровожу побольше времени. Уж очень я люблю море, а кататься к морю по работе,
7: мне кажется, ощущение, что мое. Зарабатывать медиа Лара перестала, и теперь она дальнобойщик просто.
4: А ты зря ржешь! Она открыла эту тему с канистрами бензина, понимаешь?
7: Да. Спекулянта. Вот она.
4: Загружаю. Ладно, давайте. Слушайте, нас пытаются все-таки зрители вернуть. Да, прошу прощения, Саша, да.
6: Ты знаешь, я просто забыл эту мысль. А совершенно в обратную сторону развивается ситуация с показами прилетов. А вот другой вопрос. А вам не кажется, что с другой стороны мы начинаем из-за того, что это постоянная картинка, как-то к этому постепенно и привыкать? Вот если бы в 22-м году нам вот сразу раз, и у нас так вот все с Москве, то это могло бы вызвать очень разную реакцию. А сегодня, ну, по сути дела, давайте так, вот действительно каждый москвич открыл, увидел, что в его собственном городе вот такое произошло, это не вызвало шоковой какой-то реакции. Всякие, ну да, конечно. И дальше все пошли на работу, еще куда-то, что мы постепенно привыкаем к тому, что это ландшафт, что это постоянная картинка происходящего. И с точки зрения, опять же, того, чтобы не попасть в панические настроения, это, наверное, вот такое постепенное привыкание, это называется эффект обоев, по-моему, да? Я слышал, что, может быть, это и с этой стороны хорошо, потому что сколько мы там на этом жить, никто не знает, может быть, на этом жить, как сказал Андрей Олегович Безруков, лет 20 ближайшие. Вот. И мы должны к этому привыкать, что вот так будет теперь. И чтобы не потерять способность действовать, существовать, жить, работать и так далее, мы должны принять это как данность. Вот что скажете по этому поводу?
7: А я бы, кстати, сказал по этому поводу, как человек, который не совсем недавно познакомился лично с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который славится своими жесткими высказываниями, у меня здесь есть одно опасение. Мы привыкаем, это абсолютно точно. У меня над моим огородом пролетают периодически беспилотники, в направлении Москвы, и я это вижу, и не снимаю, и не выкладываю. Но мне кажется, мы рано или поздно привыкнем к тому, что, может, ядеркой? Да, какая уже разница, давай ядеркой. А вот это уже страшно, когда для нас ядерка станет обыденностью.
6: Ну да, это правда. Потому что ядерка же и все, в обратно может полететь. Очень уже ужас.
4: Лара, есть что добавить? Я уж прям думаю, что сейчас опять не дадим слово.
5: Я своего
4: правда. Голосу правда.
6: Да ладно, Ларе дают голос, нормально, чего.
4: Ну ладно, давай я вопрос задам.
6: Да, вопрос.
4: Смешно было сейчас.
6: Да, да. Спасибо, Лар, за мнение. Кстати, интересно было. Да,
4: спасибо, Лар. Да, отлично. Давай следующий
7: вопрос. Отлично сказала.
4: Молодец, молодец. Как всегда, четко и по делу.
5: Ну, на самом деле, привыкание. Посмотрите на Донецке. Вот посмотрите, они же ходят. Там же, ну, вот я когда первый раз еще приезжала, 22-й год, там громко-громко было. Я там от малейшего шума на тот момент прижимала голову, вжимала это дело в плечи и искала, куда бежать. Местные с абсолютными вот этими вот каменными лицами шли прятаться куда надо, потому что они знают, с какой стороны летит, как летит, в какую сторону летит. Дальше там становилось тише, когда отбили Авдеевку и, в принципе, Донецк. Ну, относительно, давайте так, относительно мирной жизнью занят. Но вот сейчас я сижу там в мониторинговых чатах, ну, просто потому что, ну, по работе мне так положено. Могу прямо сейчас открыть. У вас будет там просто абсолютно эта интонация, там, горловка громко, амросевка громко. Все, не более того. Поэтому, конечно, мы привыкаем, и для этого, я говорю, посмотрите на донецких. Это, ну, вот, абсолютный уже покерфейс у всех, ну, вот, закаленный, к сожалению, войной народ.
4: Угу. Хорошо. Еще один вопрос я тут хотел про искусственный интеллект, но уже, видимо, не успеем, потому что много вопросов. Мы на все ответим обязательно после радиочасти. Но для радиочасти, вот, Кость, тебе, наверное, этот вопрос. Вадька, Зеленский в ультимативном тоне угрожал Лукашенко, дал ему неделю. Ну, все, наверное, видели, да, эту новость. Зеленский сказал, что на границе с Белоруссией, в Белоруссии на границе с Украиной стоят там некие, значит, какие-то устройства, которые что-то там корректируют, и дал неделю, чтобы их отключили, иначе отключим сами, сказал Зеленский Лукашенко. Что ты думаешь, Кость, по этому поводу? Наверное, с точки зрения реакции президента Белоруссии, какова она будет? Потому что он в последнее время, наоборот, как-то в сторону Зеленского высказывался, насколько я помню, ты даже извинился, если обидел, как бы вот как-то он так миролюбиво говорил о нем.
7: Ну да, Александр Григорьевич миролюбиво был настроен, и мы это все видели, и вот как раз в изоляте-то мы обсуждали миролюбие, и буквально там после там, нескольких часов нашего обсуждения произошла атака на вот этот автобус с детьми. Я думаю, что сейчас, на самом деле, Александру Григорьевичу я бы не позавидовал в данной ситуации. Действительно, человек, который пытается уже, ну, сколько лет сдержать и собственный народ, и страну вот в этом миролюбивом настроении, в мирном небе. Но, честно говоря, вот я буквально вчера вечером, поздно вечером переписывался со своими друзьями из Беларуси, не буду называть их должности, но они достаточно высокие. И я говорю, ну что, бахнет Зеленский по Беларуси? И я скажу так, настроение у высокопоставленных белорусских чиновников не самое радужное. Они, ну, 50 на 50 считают, что Зеленский способен на это, потому что Зеленскому нужно эскалировать конфликт. Он не справляется, он проигрывает. Ему нужно ударить по Беларуси. Конечно, объект, который лично я предсказывал еще в 22-м году, возможно, это Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Потому что из Мозыря действительно, ну, что к бабке ходить не надо, мы все видим географию, огромное количество вот того самого бензина, дизеля и прочее поставляется вооруженным силам России, которые находятся на фронте. Просто это ближе, это, ну, наверное, самый близкий нефтезавод, который есть сейчас к фронту, который не пострадал от ударов Украины. И я, скажем так, я сделаю осторожную ставку на следующий чемпионат мира по футболу. Я ни в коем случае не рекомендую ставки на спорт. Но я сделаю осторожную ставку. Я поставлю на то, что Зеленский готов ударить по именно НПЗ Беларуси.
4: Хорошо, ну что еще?
5: Это вопрос, Костя, я прям вопрос задам.
4: Да, давай,
5: я
4: давай,
5: тоже шапочку
4: давай,
5: из фольги надеваю, потому что по белорусскому автобусу ударили. Потом, значит, клоун начал там громко орать и наезжать на Александра Григорьевича. То есть, а зачем ему сейчас эскалировать на Беларусь? Сильно в себя поверил или что?
7: Все очень просто. Все очень просто. У Беларуси армия сдерживания. Беларусь не имеет армию наступления. То есть у них очень маленькое количество вооруженных сил. Именно по соглашениям с Россией, в том числе, если идет атака на Беларусь, белорусская армия держит этот удар, подключается Российская Федерация. Если Украина ударит по Беларуси, подключается Российская Федерация, значит, оттягиваются силы Российской Федерации, значит, возникает вопрос у двух президентов, что делать с Орешником и с тактическим ядерным оружием. Если Беларусь начинает наступать, например, со своей стороны, то есть для Украины с севера, для Беларуси с юга, то украинцы начинают верещать. Со стороны Польши, Литвы и Латвии стоит огромная
8: по-моему, даже уже 400-тысячная армия. Ну, вот представьте себе, эта армия принимает сигнал, вот условный там, Урсула фон дер Ляйен, идти на Беларусь. Это будет страшная мировая война. Вот и все.
4: Да, звучит, конечно же, тревожно. Так, ну у нас 2 минуты. Не знаю, кто-то, может быть, хочет на радио. Дальше, я не знаю, как вы захотите. Если будет время поотвечать на вопросы в интернете, то поотвечаем. Если нет, ну, быстро, блицем. Может, кто-то хочет что-нибудь судьбоносное? Лара, ты, тебя давно не было. Тут вот пишут... давай я, Лара, тебе задам вопрос хороший. Момент. Доброе утро, пишет Андряша. Спасибо, Лара. Скучали ли вы по нам так же, как мы по вам? И зачем администратор вашего канала меня в комментарии не одобряет? Ну, это ладно, это сами там разбирайтесь. Скучали ли вы, Лара, по нам?
5: Конечно, по вам, конечно, скучала. Проораться утром в субботу, это же святое вообще дело, чтобы это утром проорал на всех. Ходишь целый день счастливый, довольный, поэтому, конечно, скучала очень. А вы напишите в админку, мы вам сейчас все поправим. Такое бывает. Ну, после эфира уже, конечно.
4: Ну, хорошо, давайте обращаемся мы с радиослушателями. Еще раз напомню, что у нас сегодня суббота, 20 июня, лето нельзя терять, проведите сегодняшний день достойно. Я очень люблю футбол, сегодня прекрасный матч будет Нидерланды-Швеция в 20:00. Все, так сказать, смотреть, это должно быть здорово. Александр Евгеньевич Цыпкин, Лара Рафаэлевна Ржандовская и Константин, забыл отчество,
7: предупреждала.
4: Константин Викторович, конечно. Константин Викторович Придебайло. И Петр Лидов вел сегодняшнюю изоленту. Всем хорошего дня. Реклама, новости на радио «Спутник». Не переключайтесь, там после нас, знаете, как интересно будет вообще. Вот. На этом все с изолентой. Давайте по вопросам. Я быстро...
9: Они как будто с другой планеты.
10: Подают непонятные сигналы.
11: Выглядят очень странно.
12: И, кажется, готовы объединиться против нас.
13: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, _ «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
14: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
13: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
14: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
13: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
14: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
13: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Анапе, Волгограде и Кирове. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин отметил весомый вклад передовых разработок, созданных Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов. Су-34 МВКС России уничтожил склад дронов на окраине Харькова. 1000 участников забега пробежали по мосту из России в Китай в Приамурье. Подробности далее. Изобретения и передовые разработки, созданные под эгидой Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического потенциала и в повышение уровня жизни россиян. С такими словами президент России Владимир Путин поприветствовал делегатов и гостей учредительного съезда организации. Его слова зачитал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Глава государства отметил, что нынешний форум открывает новую страницу в истории Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Путин назвал общество авторитетной и поистине легендарной организацией, объединяющей своими задачами тысячи талантливых, инициативных и увлеченных людей. Истребитель-бомбардировщик Су-34М российских воздушно-космических сил нанес удар по складу украинских дронов и их компонентов на северо-западе Харькова, сообщили в нашей Минобороны. Отмечается, что в результате авиаудара склад был уничтожен. Это подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотного летательного аппарата, который также опубликовала Минобороны. Лесопожарные службы в России потушили 70 возгораний на площади 4969 гектаров за прошедшие сутки, сообщает авиалесоохрана. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, пожары были ликвидированы в 19 регионах страны. Отмечается, что к полуночи на территории России в 11 регионах действовало 130 лесных пожаров. Особый противопожарный режим установлен в 50 субъектах России. 6 человек погибли в автокатастрофе в Саратовской области, сообщили в госавтоинспекции региона. Уточняется, что это 3 мужчины 1977, 1975 и 1963 годов рождения, а также 3 женщины 1980, 1967 и 2008 годов рождения. Также в больницу доставлена женщина 1975 года рождения и мужчина 1982. Ранее в ГАИ сообщили, что в субботу ночью в Дергачевском районе вблизи села Васильев столкнулись 2 легковушки. Детали происшествия уточняются. 6000 бегунов из России и

0: Более 80 животных с приютов Москвы нашли дом за первые две недели лета, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. Так, семью обрели 74 собаки и 10 кошек. 12 питомцев встретили своих хозяев на мероприятии «Пушистый хвост», которое прошло в парке «Сокольники». Следующий выпуск на радио «Спутник» меньше, чем через 30 минут.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает, кто на нас подписан. И в соцсетях ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб. И, естественно, в мессенджерах, в Максе, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Телеграм также работает. Всех приветствую на программе «Больших о маленьких». И представляю вам постоянного ведущего, педиатра Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Алексей, рад вас тоже приветствовать. Всем большой привет.
2: Как обычно, по субботам в это время самые разные темы, вопросы, сложности, а может быть и не слишком сложности, связанные со здоровьем детей. Что важно знать, куда важно бежать и к кому обратиться, если вдруг возникает такой вопрос. Все, как говорится, из первых рук, из первых уст и из первого мозга. Наверное, так тоже можно сказать. Антон, для начала. Прям первая тема, серьезная. На самом деле, я в свое время, когда про это впервые читал, у меня прям вот это, знаете, как в мемах, когда в мозгу вот так вот разрывается что-то, ну, лампочка такая загорается, и прям... Оказывается, у детей, у совсем маленьких детей, к ним нужно очень аккуратно подходить с точки зрения вычищения носа. Казалось бы, что может быть проще, чем высморкаться? Ну, я не знаю, некоторых детей еще и ругают. Ну, как ругают? Так, поругивают, где-то аккуратнее относятся, если у них течет из носа. Так вот, оказывается, это серьезный вопрос, как это правильно делать, какими устройствами правильно пользоваться, и чуть ли не обучать этому нужно на курсах родителей. Расскажите, пожалуйста, что это вот за устройство такое, аспиратор, если я правильно прочитал.
3: Правильно.
2: И вот, собственно говоря, в чем фишечка, в чем новость, а главное, дополнительный вопрос уже потом задам про возраст.
3: Да, хорошо, давайте. На самом деле, да, кажется, вроде бы базовая понятная вещь, у взрослых не вызывает никаких вопросов. Пошел, собственно говоря, высморкался и делов-то, да?
2: Или само вытекло, опять же, вот эти дети,
3: Ну, это если бывает. Насморк, да? Да. Это если насморк, если аденоиды, это вот период сопливого детства. Но это немножко другое. Здесь хотелось бы, на самом деле, поговорить даже не столько про респираторные вирусные инфекции, одним из симптомов которых является насморк, да, слизистые, выделяемые из носа, обильные слизистые, выделяемые из носа, а скорее про какие-то базовые вещи уходовые, потому что с ними все-таки вы сталкиваетесь на регулярной, ежедневной основе. Все, что касается насморка, там все понятно. Слизь не вода, сама не испарится. Если ребенок не умеет самостоятельно сморкаться, то эта слизь будет выходить оттуда очень медленно и грустно. И это не будет, как в поговорке, что леченый насморк 7 дней, а не леченый неделя. Нет, у ребенка это может растянуться и на месяц, и перейти там в обструктивный бронхит какой-то, если это очень маленький ребенок, потому что эта обильная слизь будет стекать, и, собственно говоря, вся эта инфекция может спуститься в нижние дыхательные пути. Не сможем мы никоим образом это профилактировать ничем, и предугадать, будет оно или нет, тоже невозможно, кроме того, что мы можем просто максимально часто чистить нос. Да, это не нравится детям, но, в общем, мы их в этот момент не должны спрашивать, потому что мы действуем исключительно в их интересах, да, чтобы они быстрее поправились, мы просто эвакуируем оттуда эту слизь. Это понятная опция, с ней обычно вопросов не возникает, кроме того, чем чистить и нужно ли там перед этим что-то закапывать. Да, ну, здесь индивидуально в плане аспираторов это можно всегда обсудить с врачом. А вот что касаемо базового ухода с, там, предположим, новорожденным ребенком, которому несколько недель от роду, и у него настолько маленький лицевой череп, настолько узкие носовые ходы, что он даже физиологически может посапывать носом. Есть даже такой физиологический ринит у новорожденных, когда может выделяться чуть большее количество слизи и проявляться отечность.

0: этих носовых ходов, и ему сложно дышать, да, у него может слизи скопиться в носу, физиологическая концентрация, там, объемом, даже сложно в цифрах назвать, ну, там, с ушка иголки, да, там, ну, вот прям чуть-чуть маленький кусочек слизи этой, но он ему перекроет этот кусочек практически полностью носовой проход. И он через эту ноздрю дышать не сможет. Будет ли ему комфортно? Ну, нет, конечно. Задохнется? Нет, не задохнется. Вопреки всем мифам, дети прекрасно дышат ртом. Не знаю, кто придумал, что дети дышат только носом. Откуда эта информация берется и поддерживается в массах, тоже не знаю. Но поверьте мне, ребенок от насморка не задохнется. Он прекрасно будет дышать ртом. Единственное, что вы, естественно, увидите, видите, это то, что он может более беспокойно спать, и то, что когда он ест, он будет часто отрываться от груди или от бутылки, потому что, ну, просто надо
1: сделать вдох. Да.
0: Ну, конечно, да, естественно.
1: Это какая-то параллель получается с животными, что ли? Я вот тоже не знаю, насколько это миф о том, что собаки, кошки только носом дышат.
0: Просто при дыхании через нос это более физиологично. У нас включается в работу больше дыхательной мускулатуры, это более правильный вдох, да, как на уроках физкультуры, я всегда помню школы, да, после того, как ты делаешь разминку, ну, помимо того, что пока бежишь, на тебя постоянно кричат, дышим через нос, там, вдыхаем через нос.
1: Хорошо, если так кричат. Ну, разное бывает, ну, на тренировках.
0: Не будем углубляться, да? А потом, когда вы уже медленным шагом идете, глубокий вдох через нос, выдох через рот. И мне тогда казалось, что это смешно, какая тебе разница, дорогой учитель, чем я дышу, ртом или носом, просто ртом как, кажется, как будто бы ты больше воздуха вдохнуть можешь, да? Но на самом деле нет. Дыхание через рот не так физиологично. Но это не смертельно, не опасно, ничего не угрожает. Поэтому, в общем, ребенок от насморка, конечно же, не задохнется. Но нос-то чистить надо. Матушка природа, она не могла создать настолько несовершенное существо, тем более с веками эволюции, чтобы не продумать это вот прям, ну вот настолько. Здесь надо поговорить еще о том, что слизь сама по себе до такого состояния не должна засыхать, до состояния камня просто, чтобы ее оттуда невозможно было отчихнуть ребенку. Для этого нужно, чтобы было очень душно и очень сухо в помещении. Да, поэтому все наши рекомендации о том, что к выписке ребенка из роддома нужно готовиться заранее, и помимо кроватки, ванночки для купания и там средств ухода, нужно еще продумать температурный режим в помещении и влажность в помещении. Да, если у вас никогда не было увлажнителя, приобретите. Не забывайте за ним ухаживать, обрабатывать, мыть его периодически, чтобы плесень не распространять и так далее. Но это отдельная история. Влажность в комнате нужно повышать всеми возможными способами. И тогда эта слизь не будет так густеть. И ребенок, периодически почихивая, да, базовый рефлекс чихания, он эту слизь оттуда будет эвакуировать. Ежели нет, не происходит такого чуда, ну, тогда действительно вы, заметив, что ребенку что-то мешает, ну, слизь, да, он посапывает громко, громче, чем обычно. Он стал отрываться от груди или бутылки для того, чтобы сделать вдох, да, чтобы отдышаться. Тогда, естественно, вы должны ему помочь. И у вас есть два варианта. Вы можете из ватки или ватного диска скатать жгутик и этим жгутиком из носа эвакуировать слизь, предварительно ее увлажнив любым слабосолевым раствором, физиологическим раствором натрия хлорида, который в народе физраствором называется, прекрасно работает, ничуть не хуже, чем новомодные капли для носа из океанической морской соли с глубин недр, откуда-то там, откуда они ее достают. Да, просто стоит в десятки раз меньше, а работает, ну, ровно так же. И концентрация соли там тоже абсолютно физиологическая. Поэтому можно взять несколько капель физраствора, увлажнить саму ноздрю и потом этим жгутиком оттуда достать. Если у вас это получается, пожалуйста, пользуйтесь именно этим. Комфортнее, проще, быстрее, удобнее. По крайней мере, в роддомах и в отделении физиологии или патологии новорожденных детей медсестры делают именно так. Да, у нас там нету нигде в больницах такого количества одноразовых аспираторов, чтобы их можно было там, для каждого ребенка выдавать и использовать. Но вот у меня, сколько я в жизни не работал с детьми, да, первая моя запись трудовой книжки — это реанимация недоношенных новорожденных детей. Мне еще 17 лет тогда было, когда я туда устроился работать помощником медсестры. Вот сколько я их не видел, сколько я не работал с ними, никогда у меня не получалось этого сделать. Ну, я не знаю, может, мои сардельки на руках, как я шучу обычно, для этого не заточены. Может, я просто мужчина, может, какие-то другие причины есть, не знаю. Ну, в общем, не получалось. И мне, конечно, гораздо проще сделать это быстрее аспиратором для носа. Называть его можно как угодно, просто аспиратор, назальный аспиратор, аспиратор для носа. Они есть разные по механизму действия своего, но суть и результат один и тот же. Эвакуировать слизь из носа. Какие они есть? Есть тот, который вставляется в нос ребенка, а второй конец вставляется в рот оппонента, родителя, да, или там человека, который осуществляет этот уход. Между назальной канюлей и ртом человека, который высасывает эту слизь, находится улавливающее устройство с фильтром. То есть эту слизь человек в рот не вдохнет, не засосет, ничего плохого не произойдет. Комфортно, дешево, быстро, просто. Есть электронные. Мне они нравятся меньше, честно говоря, потому что они, естественно, призваны в первую очередь быть безопасными и не травмировать слизистую носа ребенка. Поэтому создаваемое отрицательное давление, ну, по сути, там, вакуумирование вот это, да, всасывание, оно достаточно низкого уровня именно для того, чтобы слизистую не присосать и не травмировать ее. Но за счет этого и результат может быть гораздо хуже. И третий – это фаворит в моем сознании, отдельный вид искусства аспирации слизи – это аспиратор под названием BabyVac. Он выпускается для, скорее, не ежедневного ухода, безусловно, а именно, скорее, для таких вот ситуаций, когда у ребенка часто много течет из носа, и нужно как можно лучше, качественнее и быстрее эту слизь оттуда забрать, чтобы не мучить ребенка минутным высасыванием этой слизи. Один кончик, как мы уже понимаем, вставляется в нос ребенка, а второй конец вставляется в пылесос. И первый раз, когда родителям об этом рассказываешь, они на тебя так смотрят, типа, доктор, ты дурак, ты сейчас зачем над нами так шутишь? Мы, я понимаю, что не очень опытные родители, но не настолько, чтобы из нас дебилов делать. Ну, как бы нет. Это не шутка, это действительно так. Он вставляется в пылесос. Пылесос включается на минимальное разрежение, да, на минимальное всасывание. И это очень комфортно, очень быстро, очень эффективно. И все, кто попробовал, говорят, что, слушайте, наша жизнь разделилась на до и после. Да, вот как мы до этого мучились. Это, как правило, на самом деле, знаете, такие дети где-то двухлетки, да, когда они уже активно начинают социализироваться, походят на всякие там развивашки, кружки, активно посещают различные организованные детские коллективы, чаще начинают болеть. И у них вот, постоянно это течет вот эта история из носа, сморкаться они еще сами толком не умеют, или умеют, но делают это малоэффективно, и вот тогда этот аспиратор прям вообще великолепно работает. Значит, про типы поговорили, как часто делать вот эту историю, да, насколько часто надо ребенку вообще нос чистить. Я не могу вам сказать, что это нужно делать ежедневно. Ну вот, по идее, взрослый человек нос высмаркивает на автомате, и, ну, даже, наверное, никто не ответит вам, сколько раз в день он там сморкается. Ну, просто никто не ведет такую внутреннюю статистику, это как на уровне рефлексов, да, пошел умылся, высморкался там, или в душе, да, как, ну, это какая-то естественная гигиена, при ней никто не задумывается, вот как часто вы чистите себе нос. Да, вот с ребенком, ну, наверное, примерно так же, вот когда это действительно стало мешать, тогда вы чистите ему нос. Если вы это делаете ежедневно, по утрам, просто базово, по умолчанию, в целом ничего плохого в этом нету, безусловно. Но участие детей это может происходить и абсолютно природой продуманными путями. Да? Такая физиологическая санация, естественная санация, природная санация, как угодно ее можно назвать. Когда ребенок эту слизь просто там отчихивает. Да, это как бы история такая базовая. Никто не скажет вам, что это нужно делать каждое утро или три раза в день. Обычно все говорят очень простую фразу: по мере необходимости. Да, по мере необходимости. Как вы поняли, что вот есть какая-то слизь, скопилась она, ну, почистили нос и все. Да, спокойнее просто к этому относитесь. Это не что-то такое прям сверхобязательное, без чего ребенку станет невыносимо плохо, и у вас не будет времени, да, быстро отреагировать. Все, успеете, все сделаете, ничего страшного.
1: Про возраст я бы хотел спросить. Вот, грубо говоря, в каком возрасте это нормально? В каком возрасте ребенку уже, ну, давай-ка, что ли, сам? Потому что тут ведь вопрос, я так понимаю, не только педагогический, но и физиологический, когда, вот, грубо говоря, этим дыханием ребенок начинает плодить настолько, что он сможет, вот, условно говоря, сильно высморкаться, ну уж, извините, или сильно там вдохнуть куда-нибудь.
0: Ну, как научили, как натренировали ребенка, как он созрел, так и перестали использовать аспиратор.
1: То есть можно представить какого-нибудь... игры. Там. Выпускника на УГ с аспиратором?
0: Нет.
1: Ну, я махнул специально.
0: Да, слабо себе такую картину могу представить. Если это здоровый ребенок, и он на УГ, то вряд ли. Да, вряд ли это.
1: Ну, грубо говоря, в школе детский сад, условно говоря. То, что вы сказали, например, что уже ходит ребенок на активности и может потребоваться. То есть это уже
0: все-таки... 2-3 года, да, 2-3-4 года.
1: А, вот такие,
0: да,
1: активности. Вот. Я уже думал, хоккей какой-нибудь там или лего.
0: Не, ну, слушайте, 3-4 года детей тоже ставят на коньки, и они начинают заниматься хоккеем. Такое тоже существует. Здесь, наверное, дело не в виде активности, а в том, что дети разные, понимаете, кто-то приходит в 2 года, они уже реально сами высмаркивают нос, с ними родители поиграли 5 минут в ежиков, и после этого они научились выдыхать этот воздух из носа и делают это с большим удовольствием, и помогают родителям, и родителям не приходится использовать аспиратор, ребенок не получает дополнительный психологический дискомфорт, и все довольны и счастливы. А кто-то и в 4-5 лет ему говоришь: ну высморкай нос, ну дунь. А он сидит и смотрит на тебя и говорит: не дуну, все, вот вредно я, не буду, не хочу, не буду, не умею, не знаю. Что ко мне пристал? Я маленький, я болею, я хочу мороженое и гулять. И все, понимаете? И такая тоже история возможна. Ну и что теперь? Ничего с ним не делать? Ну нет, конечно, все равно слизь надо вычищать. Да, конечно, можно много рассказать, что родители надо было, пока ребенок здоров был, научить его высмаркиваться, но это очень хорошо, быть умным задним числом, понимаете? В целом, да, действительно, говорю, есть различные игры, тренировки, можно там листочки бумаги положить на стол и поиграть в гонки с ребенком. Давай мы из носа будем дуть воздухом на эти листочки, и кто быстрее додует до края стола там противоположного. Да, игра весело, круто, а он при этом учится дышать именно носом, да, выдыхать носом, точнее, правильнее так будет сказать, по команде выдыхать носом. По сути, это и есть как раз высмаркивание. Да, и чем интенсивнее он это будет делать, тем быстрее его гоночный болид в виде этой бумажечки придет к концу стола. Победа, награда, овации, все счастливы и довольны. Результат вы увидите потом, когда он заболеет насморком. Ну, вот примерно так.
1: Результат, когда болеет, это хорошо прозвучало. Но, с другой стороны, абсолютно
0: игра
1: точно.
0: Игра долгую, да. Ну,
1: к болезни нужно готовиться заранее. Профилактика
0: готовь
1: бывает тоже разная.
0: Да, да, совершенно
1: а нос
0: верно.
1: До
0: совершенно
1: насморка.
0: Верно.
1: Готовь нос здоровым. Давайте про другую тоже. Я вот не знаю, правда, как вы на это ответите и что на это расскажете. Хотя, с другой стороны, есть тема для начала попроще. Оказывается, детям, которые маленькие, ну, мы тоже выяснили, что не все им можно есть, про кефир поговорить тоже, побеседовать, потому что, ну, казалось бы, молочка для ребенка, что-то такое, а ведь вечер, на самом деле, может создать серьезную нагрузку на молодой, неокрепший, только что созданный организм.
0: Да, совершенно верно. Молочка, безусловно, это очень важно для любого животного организма, будь то теленок, будь то волчонок, будь то человеческий ребенок, для него действительно очень важно молоко. Да, просто у каждого молоко свое. Ну, про ребенка понятно, про грудное женское молоко и его прелести говорить не будем. Здесь отдельная тема для 10 передач. В целом, молочка – это хорошо и здорово. Да? Микроэлементы, кальций – все вообще шикарно, замечательно, белок. Кисломолочка – это немножечко другая история. Да? Творог, кефир, йогурт, ряженка и все, что с этим связано. Здесь ведь не только белок, которого там много содержится. Для молодого неокрепшего организма при передозировке этого белка идет дополнительная нагрузка на почки. Да? Наши канальцы, фильтрующие в почках, они не готовы столько большого белка, крупных молекул белка пропускать. Они начинают повреждаться. И это может приводить к серьезным последствиям в будущем. Да, конечно, это не жизнеугрожающая история, но ничего полезного от этого не случится. Да? Поэтому в маленьком возрасте, в первом полугодии особенно, да, не работает вот такая история, что типа много белка – это гуд. Да? Это взрослые там еду себе выбирают, смотрят, ой, смотри, сколько здесь белка, классно, это хорошо, это полезный продукт. Да, много белка, мало углеводов – это круто. Вот с детьми так не работает, да, это неправильно. Поэтому кефир, как и творог, лучше начинать не с цифры, которая на упаковочке написана, да, там 6+, а с месяцев с 8 и дозированно давать. Ограничение по творогу на первом году жизни 50 грамм в сутки. И аргумент то, что ребенку очень нравится вкус творога, он неправильный аргумент. Да? Ему может и мороженое нравиться, и шоколад нравится. Но это же не значит, что мы должны его кормить только мороженым и шоколадом. Да? Поэтому 50 грамм творога, 200 грамм кефира в сутки, не больше. Вот примерно так.
1: А какие-нибудь
0: конечно, кисломолочка, да, прошу прощения. И, конечно же, кисломолочка – это продукты ферментации. Да, это определенные закваски, которые могут усиливать процессы брожения в кишечнике, да, соответственно, газообразование, наш любимый пресловутый метеоризм. Это может проявляться диспепсией в виде активного там, срыгивания. Это может давать дискомфорт ребенку в целом по самочувствию. Поэтому мы в любом случае любой продукт, когда вводим, мы его вводим именно для того, чтобы понять, какая реакция конкретного организма на этот продукт. Это касается не только кефира. Да?
1: Только опытным путем получается.
0: Естественно, мы никогда не предугадаем, как он отреагирует и что будет. Какой-то ребенок в там 8-9
1: месяцев... Прошу прощения, давайте небольшую паузу сделаем. Сейчас реклама новости, а пару вопросов, в том числе про кефир, обязательно задам, но сразу после выпуска новостей.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих,
6: украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Узнать за 90 секунд. Звезда киноэкрана, ставшая 40-м президентом США, личностью была своеобразной. Рональд Рейган прославился как один из ярых сторонников холодной войны и либеральных реформ в национальной экономике. Он поддерживал антикоммунистические движения по всему миру и объявил программу стратегической оборонной инициативы, известную как «Звездные войны». Важнейшие политические и личные решения он согласовывал с астрологами. По сути, соотносил всю свою жизнь с предсказаниями. В его окружении их было четверо. Три проверяли пророчество одного, который потом и стал главным. Порой доходило до полного абсурда. Дипломатам и иностранным лидерам приходилось ждать встреч с Рейганом по многу часов. До наступления времени X, определенного астрологом. Специалисты в этой сфере были близки еще к египетским фараонам. Но Рональд Рейган перещеголял всех. Многие в его окружении относились к увлечению начальника с большим скепсисом. Прежде всего потому, что астрология не имеет ни малейшего отношения ни к науке, ни к традиционным религиям, ни к здравому смыслу. Более того, они находятся в прямом противоречии. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Два человека погибли в ЛНР в результате взрыва устройства, которое ночью сбросили беспилотники ВСУ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, один из жителей обнаружил подозрительный предмет на одном из оживленных участков автодороги республики в сторону Ростовской области. Он попытался самостоятельно убрать его, в результате чего и произошел взрыв. Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших, а также напомнил о правилах безопасности при обнаружении взрывного устройства. Два мирных жителя погибли и 6 ранены в результате атак ВСУ в Херсонской области за сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он уточнил, что украинский дрон ударил по легковому автомобилю в Каменке. Также была атакована территория населенного пункта Каиры. Власти Энергодара контролируют ситуацию в городе, рассказал РИА Новости глава администрации Максим Пухов. Он добавил, что жители обеспечены всем необходимым. Органы власти и службы находятся на своих местах. Так Пухов отметил полную координацию и слаженность работы гражданской администрации и военных, а также помощь со стороны корпорации «Росатом». Также контролируется наличие продуктов в городских магазинах. Ранее власти Запорожской области и оперативные службы неоднократно заявляли об атаках украинских ударных дронов на город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар». Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, снятые в аэропортах Ижевска и Уфы, сообщила Росавиация. В ведомстве добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пятый международный московский джазовый фестиваль объединил более 1000 артистов из России и других стран и стал рекордным по посещаемости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. Отмечается, что на ВДНХ, в бульварах и в парках горожане и туристы могли послушать выступления как начинающих, так и известных исполнителей, а также присоединиться к творческим мастер-классам. Кроме того, в рамках фестиваля состоялся деловой форум, посвященный джазу. К нему присоединились представители из 11 стран. Центральным событием стала дискуссия о джазе как инструменте культурной дипломатии и международного сотрудничества. Российские саблисты вышли в четвертьфинал в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию. Отмечается, что в 1/8 финала российская сборная одержала победу над сборной Украины со счетом 45-38. В четвертьфинале россияне встретятся с командой Румынии. Чемпионат Европы по фехтованию проходит во французском Антони с 16 по 12 июня. Россияне выступают в нейтральном статусе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Большим о маленьких.
5: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник». Это «Большим о маленьких». Передача о детском здоровье. Меня зовут Алексей Красильников. Постоянно ведущий передачи педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте еще раз.
12: Да, день добрый еще раз, Алексей.
5: Нужно ли, можно ли про кефир что-то еще добавить? Потому что очень достаточно любопытная вещь. В самом конце первой части передачи прозвучало о том, что экспериментировать приходится с ребенком, о том, как у него организм отреагирует на какую пищу. Это немножечко смутило. И плюс вопрос тоже немножечко такой дозрел. Если, условно говоря, с кефиром вот эта сложность, тяжесть, есть ли какие-нибудь присадки, добавки, я не знаю, как это правильнее назвать, чтобы было проще, нужнее и уместнее, если вот уж очень хочется или очень нужно этим самым кефиром накормить.
12: Нет, слушайте, кефир – это не что-то незаменимое в жизни ребенка. Всегда можно просто отложить его введение или попробовать просто поменять кефир. И я обращаю внимание, что кефир должен быть именно детский, с маркировкой «детский». Дело не в фирме, а в том, что маркировка «детский» означает, что там используются определенного рода закваски, которые для детского организма более адаптированы, и наш малыш сможет лучше переварить этот продукт. Взрослый кефирчик мы ребенку маленькому не наливаем, уж тем более для ввода и ознакомления с этим продуктом. По поводу экспериментов, звучит это действительно, наверное, не очень, но это скорее не эксперимент, а просто осторожность наша по отношению к ребенку, потому что любая аллергия, она проявляется не с рождения же, да, а с момента контакта ребенка с этим веществом. И чем больше этих контактов, тем выраженнее реакция. То есть на первое употребление аллергена или знакомство организма с этим аллергеном может вообще ничего не произойти. А вот на второй, третий раз, да, это уже может проявиться в виде аллергических реакции различного рода. Поэтому мы просто осторожно наблюдаем. Во-первых, во-вторых, кишечник ребенка, когда мы говорим особенно про первый прикорм, когда он до этого ел только грудное молоко или адаптированную молочную смесь, кишечник ребенка ничего, кроме жидкой еды вот этой, и не видел, собственно говоря. А тут мы ему бац и кабачок дали, в котором клетчатки завались. Естественно, его кишечник скажут: «Ты, что-то интересное, давай-ка поймем, что мне теперь делать, как мне теперь перистальтировать и так далее». И он в состоянии все это сделать, переварить и адаптироваться, все будет окей. Но просто если дать сразу очень много, то можем столкнуться, ну, минимум с болями в животе, а максимум с инвагинацией, например, когда кишка в кишку вворачивается. Да, это выраженная боль и вполне возможно хирургическое вмешательство. Поэтому тут не только в плане экспериментов, а в плане скорее действительно просто осторожности, настороженности. Да, тут просто чисто прагматизм, ничего более.
5: Давайте тогда к другим тоже темам и историям, давайте, к значимым перейдем. Лето, комары. Комары – это укусы, укусы – это раздражение. Раздражение – это не только физическое, но и психологическое, опять же, определенная история.
12: Да, я тоже хотел сказать, это раздражение во всех его ипостасях.
5: Конечно, абсолютно точно. Вот, что делать, как помочь, есть ли какие-то универсальные, опять же, способы? Я уже помню, мы Андрею собирали аптечку, естественно, на дачу, куча детей.
12: Да, он вот, там детей, шашлыки были, да.
5: Но я не помню, по-моему, комаров тогда особо много не было. А вот сейчас-то как раз к июню-июлю, когда вот такие в некоторых регионах России, нужно что-то срочно решать.
12: Они, знаете, они могут быть вот такие, но кусать не больно и не сильно. А могут быть вот такусенькие мошки какие-нибудь фруктовые, паршивые, которые некоторых людей так кусают, что у них такие отеки остаются, жуть. И хочется сказать, что я уже начинаю, наверное, просто стареть, но хочется сказать, что я начинаю понимать вот этих пожилых людей, которые говорят: «Раньше такого не было». Да, вот, ну, действительно, правда, я не помню, чтобы 10-15 лет назад было такое количество людей с такими выраженными реакциями на укусы насекомых. Ведь сейчас это не только про детей, да, и у взрослых стало очень много таких выраженных реакций. Просто у детей это чаще происходит ввиду особенностей и кожи, и иммунной системы, а у взрослых реже. Но тем не менее, да, раньше, ну, укусил комар, ну, просто это будет у тебя чесаться, и все. Да, а сейчас же это такой отек, это такая реакция, которая проходит как синяк практически, да, там неделю сходит этот отек с покраснением, это что-то как будто шмель укусил, знаете. Значит, почему происходит так? Ну, потому что, во-первых, есть склонность какая-то к аллергии у данного человека, и она проявляется на слюну, на какой-то, ну, условный яд, на какие-то фрагменты тела, туловища, хитинового покрова, да, этого какого-то насекомого, жучка, кого угодно. Организм реагирует. Чем больше этого аллергена попало, тем выраженнее реакция. Чем глубже в слои кожи это проникло, тем выраженнее реакция. А у детей кожа потоньше будет, и она нежнее. Поэтому, естественно, у детей эта реакция может быть более выраженный. Слава богу, в большинстве, подавляющем большинстве случаев это не носит какого-то угрожающего характера для жизни нашего маленького человека. Это просто неприятно, надолго, вызывает раздражение во всех ипостасях этого слова, да, и местное, и внутреннее, и у малыша, и у родителей, безусловно, но не несет угрозы жизни. За редким-редким исключением, когда это может перерастать в какую-то системную аллергию с отеком квинки, когда начинают опухать губы, язык, затрудняется дыхание, вот тогда это скорая помощь, уколы и так далее. Чаще всего это просто местные отеки, и это очень неприятно. Чем более рыхлая подкожная жировая клетчатка и, в принципе, место, в которое укусили, лицо, кисти, вот такие места, тем выраженнее будет реакция местная. Чем мы можем помочь? Ну, во-первых, безусловно, нам, если это вот прямо на глазах произошло, нам в первую очередь надо постараться как можно больше этого потенциального аллергена оттуда вымыть. Да, мы можем взять прям воду с мылом и прям помыть это место. Конечно, от всего мы не спасем уже, но если мы хотя бы там какую-то микроскопическую часть этого потенциального аллергена оттуда вымоем, то реакция будет уже меньше. Мы, конечно, не узнаем, какой она была бы, если бы мы не помыли, но это дельный годный совет. Дальше мы можем приложить холод. Это, безусловно, уменьшит в моменте зуд. Мы можем помазать это место какими-то антигистаминными средствами. Ну, не на правах рекламы, но, к примеру, гель фенистил или псилобальзам в целом для этих вещей чаще всего подходят. Не буду рекламировать гормональные средства, это скорее индивидуальная история, обсуждаемая с врачом. Как правило, вот антигистаминных этих мазей достаточно. Если уж много этих укусов очень на теле, ну не повезло, спал ребенок, ничего мы не заметили, не увидели, он проснулся, а у него там 10 этих укусов, все отекли, он раздраженный, бедный, несчастный, мы, конечно, ему еще порекомендуем внутрь принять антигистаминные средства, дать родителям для того, чтобы уменьшить системную эту реакцию, да, потому что она такая достаточно выраженная, и периодически обрабатывать, обновлять этот гель местный противозудный. И все, и ждем, да, в течение нескольких дней это пройдет реакция. Для того, чтобы уменьшить вероятность, используем фумигаторы, используем различного рода средства от насекомых, которые будут их отпугивать. Сейчас этих средств на рынке тьма тьмущая, величайшее множество. На даче, кстати, можно вызвать специальные службы, которые обрабатывают газоны, траву не только от клещей, но и действительно и комаров, и мух меньше становится гораздо. Да? Плюс использовать различные браслетики детские с вот этими средствами уже пропитанными, наклейки на одежду используются, там значки, брелочки. Сейчас чего только не придумали, чего, в каких формах только не выпускают, лишь бы ребенку было удобно это носить, чтобы его это не тяготило. Да? И это будет хоть каким-то образом уменьшать частоту этих укусов. Ну и, соответственно, мы будем получать этот негативный результат от укусов реже и меньше.
5: А разрешите быстрый вопрос? Вот, я не знаю, правда, на самом деле, может быть, он не быстрый. А со временем как-то, вот если посмотреть, знаете, десятилетия, опять же, к разговору вот про тех, кто вспоминает, что раньше было лучше, комары как-то более злыми или мошка более злой становится. Человек в целом, я понимаю, что 60-70 лет не такой большой срок, но может быть больше, как-то адаптируется к этому укусу? Можно предположить, что через 250 лет уже эти комары, да, кусайте нам все равно. Ну, условно говоря, раздражения не будет. Есть вот что-то такое, мало, потому что экология разная, там вот новые виды появляются, комары мутируют, все дела. Вот.
12: Не-не, мы сейчас с вами это, мы работаем в искусственный интеллект, это давайте помечтаем, называется, как могло бы быть. Мы же не знаем с вами, в какую сторону и каким образом будет меняться экология, как будет происходить мутации в нашем человеческом виде, что будет превалировать и так далее. То есть, ну, тут действительно очень много вводных каких-то, от которых все это зависит. С возрастом, к старости, кожа становится более плотная, более дряблая, ее сложнее прокусить. Интересно, насекомых к пожилым людям угасает. Да, пока мы молодые, пышущие здоровьем, мы гораздо вкуснее и интереснее. Ну и ни для кого не секрет, наверное, что в каждой компании есть человек, который приходит, и все комары его, и все остальные. О, слава богу, Андрей пришел на дачу, да, со своей аптечкой. Мы наконец-то можем выдохнуть от этих комаров, потому что все комары перелетели сразу к Андрею.
5: Была как раз какая-то информация, сообщение о том, что вот насекомых больше привлекают люди, условно говоря, спортсмены, по-моему, кормящие матери и люди, больные диабетом. Мы вот с коллегой сидели, смотрели, рассуждали. Это, видимо, повышенное потоотделение и какая-то насыщенность крови.
12: Запахи какие-то определенные, да, гормоны, естественно, потовые железы по-другому работают. Ну, безусловно, абсолютно точно. Там еще была какая-то взаимосвязь по группам крови. Не знаю, это какая-то история из серии диеты по группе крови. Так себе доказательность всего этого, ну, не погружался настолько, мне кажется, это вообще абсолютно без разницы. Даже если бы эта взаимосвязь существовала между вашей группой крови и любви к вам, насекомых, вы все равно с этим ничего не сделаете, группу крови вы не поменяете, на улицу выходить вы не перестанете. И если вы так сложилось, что любите походы в лес, за город, на даче и так далее, вы в любом случае будете этим заниматься, просто будете предпринимать больше мер и уж точно не забудете какой-нибудь там спрей с репеллентом при выходе из дома, да, потому что кто-то, кого не так сильно кусают и у кого нет таких выраженных реакций, да, он про этот репеллент даже и думать, может, не подумает с собой взять, типа, а лес, комары, ну, это вроде бы, да и бог с ним, а что такого? Да, а вот кто-то скажет, лес, комары, все, сразу репелленты в каждый карман.
5: Я больше хотел, знаете, даже подвести к тому, что как-то за последние десятилетия, на самом деле, вот эта урбанизация шагает, болота осушают. Так-то вспомнить еще лет 30 назад, в центре Москвы, но на территории Москвы огромное количество и прудов, и болот, и речек таких всяких запруд было. Вот в этом смысле. Но если это действительно очень глубокая история, еще и связанная с урбанистичными моментами.
12: Если их будет меньше в Москве, но их не будет меньше в Подмосковье,
5: будут ли они компенсировать количеством укусов? Я уж извините так. Но давайте, правда, еще к некоторым другим историям перейдем, потому что они не менее занятные, забавные. Я как в свое время с удивлением узнал, что, по-моему, в каком-то в Чикаго, в американском городе ежегодно проводится фестиваль гигантских желтых резиновых уток. Гигантских абсолютно, они какие-то невероятно большие. Ну так вот, про гигантские ладно, пусть разбираются эти самые чикагские ребята, а вот для детей, которые с этими уточками играют, какие возможны угрозы, потому что, опять же, прошло вот это сообщение, достаточно широко растиражировано, что вот эта игрушка может быть, не обязательно является, а может быть источником всяких разных проблем. И микробы на ней собираются, и красители, естественно, разные там могут быть, и материалы, что-то подобное, поэтому выбирайте ребенку уточку, давайте послушаем, как это правильно выбирать.
12: Ну, слушайте, уточку, как и любую другую резиновую игрушку, нужно выбирать, понимая все возможные потенциальные риски. Здесь дело не только в уточке, что именно уточка такая неприятная игрушка, что в ней может скопиться плесень, и она из-за застойной затухшей воды. И потом это все будет оказываться в той самой ванной, в которой купается ребенок. Вся эта плесень будет разноситься по его телу, попадать в половые органы. Он будет не специально, но тем не менее хлебать эту водичку небольшим объемом. Ну, уже, да, это даже звучит не очень приятно. А все потому, что просто когда ребенок играет с этой уточкой или любой другой резиновой игрушкой, не демонизируйте только уточек, вот все игрушки хороши в этом отношении, у которых есть отверстие в теле, да, а это 99% резиновых игрушек. Резиновую игрушку без дефункционирующего отверстия я знаю только одну. Это мячик, да, резиновый.
5: Питон там, кстати, есть, просто в него этот
12: она игла закрыта. Входит. Да, совершенно справедливо. А все остальные игрушки резиновые, это могут быть уточки, бегемотики, жирафики там и так далее.
5: Человеки.
12: У них у всех есть, да кто угодно, у них у всех есть вот это резиновое отверстие на донышке этой игрушки, да, через которое вода будет попадать. Угу. Слить всю воду после окончания купания из этой игрушки невозможно, да, поэтому она там будет застаиваться и плесневеть. А родители, которые такие продвинутые, хотят, чтобы уточки все-таки были, но при этом было безопасно, они просто отрезают донышко. Да, это портит товарный внешний вид этой игрушки, но если донышко отрезать, то, соответственно, вода будет естественным образом испаряться. Потому что будет открытая большая полость в этой игрушке.
5: А, в смысле вообще ее вскрыть? Я думал, что донышко, умные такие родители.
12: Донышко просто отрезается, донышко у этой уточки, и все. Повторюсь, да, конечно, она становится не такой симпатичной, но если не обращать внимания на эти нюансы, а маленьким детям все равно, то как бы окей, норм. И она, да, ну она плавать перестает после этого, естественно. Да, то есть тут вот примерно так надо это понимать все. Флакончик с шампунем, из-под шампуня точнее, Вообще всегда была самая топовая детская игрушка для ванной. Да, вы можете потратить десятки тысяч рублей на всевозможные приблуды, которые крепятся на стену, с маленьким электронным душиком, которые там различные струйки из этой воды делают, чашечки, все это переливается. Это так кайфово выглядит со стороны, и дети с этим действительно некоторое время играют, но потом, находя флакончик от шампуня, говорят: «О, вот это гораздо круче и интереснее». И действительно, им почему-то вот с такими простыми вещами играть зачастую гораздо-гораздо интереснее. Поэтому уточек, ровно как и всех других жителей ванной комнаты, если мы говорим про ванну, нужно выбирать с умом и великой осторожностью. Есть еще резиновые игрушки, которые продаются как прорезыватели для зубов, например. Вот с ними нужно быть особенно осторожными и изучать, что эта игрушка, она специально именно сделана из безопасного там силикона, предположим, что она покрашена безопасными красками, которые при употреблении, даже если там какая-то частица попадет, они не вызовут никакого отравления, не нанесут никакого вреда для здоровья организма. Есть специальные такие животные, там типа жирафика Софи, опять-таки не на правах рекламы, да, который для этих целей может подходить, он безопасен. Хотя выглядит, на мой взгляд, так себе, а цена на него какая-то сильно завышена, космическая. Ну, в общем, тут надо просто понимать, для чего вам эта игрушка. Да, вряд ли вы уточку будете покупать для того, чтобы ее ребенок грыз. Как по мне, так уточки это просто, ну, как бы модно, мило. У меня у самого две уточки есть, они со мной ездят в машине. Вот так вам. Маленький факт, да. Одна уточка в виде лор-врача, а вторая уточка просто в виде врача. Ну, вот одну мне подарили, вторую я сам купил. Было интересно, прикольно. Вот они со мной в машине катаются, эти уточки. Ну, просто потому, что они милые, просто... Людям нравится, ну вот мне тоже нравится. Но мне кажется, что это действительно больше такая история, уже полюбившаяся именно из-за популярности, наверное. Это вот,
5: ну, если правда, опять же закруглять, резюмировать, со временем-то качественнее становится, условно говоря, опять же, если сравнить вот с этими, с нашими-то временами, когда и комары были меньше, и утки веселее.
12: И компьютеры были большие, да? Ну, безусловно, люди проводят больше исследований, производят более качественные материалы, если мы говорим про детские игрушки. Но все ли игрушки продаются как детские? Задумайтесь об этом. Да, покупая уточку в магазине, где написано, что это уточка для купания, там детская и так далее, вы можете уже иметь основание для того, чтобы предположить, что она сделана из качественных материалов и безопасна.
5: А если вы ее купили... Как стандарты, как ГОСТы, да.
12: А если вы ее купили где-то в супермаркете, где она валялась там среди тапок каких-то, не знаю, этих ложек для...
5: Для тапков, опять же, нормально.
12: Ну, для тапок, да, или для готовки там и так далее. Там же вот это все
5: накидывается. А там одна и та же ложка обычно.
12: В общем, все это накидывается в какой-то там, в каком-то углу, там, условные распродажи, там, барахолка такая. Да, и среди этого вот вы там откопали эту уточку, ее покупаете. А здесь и качество материалов уже будет весьма сомнительно. Там они уже не говорят о том, что она детская или для каких-то определенных целей. Это просто резиновая утка. Зачем она тебе? Да сам реши, зачем она тебе.
5: Нам комментарий к трансляции прекрасный пришел. Заходит ребенок в ванну, а там ножом утку режешь их игрушки. Замечательный комментарий.
12: Ну да, поэтому надо ночью тайком под одеялом, да, чтобы
5: ребенок. Давайте в завершении, тогда у нас 3 минутки остается. Роскачество проверило не только уток, проверило еще и, оказывается, обувь. 20 образцов летней обуви из разных стран, разных марок и российских тоже. И выявили, среди прочего, еще и недостатки у популярных кроксов, сланцев и многих других. Но вот опять же, 3 минутки остается. Для ребенка на лето что, на что обратить внимание, да. Потому что всякое.
12: Вот
5: да.
12: Мне всегда среди таких исследований было интересно читать выводы, вот начинать с выводов, потому что если там в выводах написано, что все фигня и только обувь фирмы Добрыня самые крутые, да, то мне даже не интересно читать это исследование. А если они просто пишут про недостатки различной обуви, ну окей, да, можно ознакомиться. На мой взгляд, нельзя демонизировать ни одну обувь. Если вы будете ходить, как задумано матушкой природой, своими ногами босыми, круглогодично, не надевая вообще никакую обувь, поверьте, это тоже не будет полезно для стопы. По крайней мере, подологи точно будут против. Какие-то инфекции вы занесете, как минимум, куча разных травм, царапин, трещин и так далее будет на ногах, это не принесет вам здоровья. Если же вы будете круглый год ходить в одних и тех же, там, условно, кроксах, просто зимой в зимних с начесом, а летом в летних без начесов, это будет плохо и вредно для вашей стопы. Если вы круглый год будете ходить, не снимая исключительно ортопедическую обувь, дома ортопедические тапочки, на улице ортопедические ботиночки, кроссовки, в кроссовке ортопедическую стелечку, да, и... Мы говорим про детей, да, у них это тоже будет очень вредно, потому что вы не дадите самостоятельно сформировать свод стопы. Этот свод стопы будет всегда искусственно поддерживаться, и мышцы организма самостоятельно не будут его формировать. Вредно, хотя вроде, ну, ортопедическая дорогая обувь, это как бы должно быть круто. Нет, все не совсем так. Не надо очень однополярно смотреть на эту историю. Я не вижу ничего ужасного в кроксах, если ребенок, приезжая на дачу, там 1-2 дня побегает в кроксах.
5: 1-2?
12: Да, да, а потом уедет в город и будет ходить там в городской обуви. Да, но это же ну, просто смена одной обуви на другую. Да, передний свод стопы, там пальцы, они немножко перегружаются, так же, как вьетнамки вот эти шлепки, да, где одна ниточка между большим и указательным пальцем на ноге, и твои ноги постоянно вынуждены пальцами чуть-чуть придерживать эти шлепки, вы, ну, как
5: там
12: бы, не отдавая отчета
5: себе это делать. Очень сильно.
12: Да, кожа. Безусловно. Ну, вот целая нация ходит в этих вьетнамках круглый год. И не одна даже нация. В Азии все ходят там, каждый второй, не знаю, в этих вьетнамках. Ничего, они же с веками эволюции не ходят все с плоской стопой.
5: А в Японии даже в последнее время кеды и кроссовки вот так вот с пальцами делают. Антон, я уж прошу прощения, время, к сожалению, заканчивается. Вам спасибо огромное. Как
12: жаль.
5: Обычно, по
12: спасибо.
5: Субботам, большим и маленьких. Антон Равдин на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. И всем хорошего дня.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Херсоне час дня, в Калининграде полдень, в Якутске 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска освободили 94 здания в Константиновке. Кандидат в президенты Франции призвал прекратить поддержку Киева после скандала в Польше. Минздрав Израиля сообщил о подозрении на первый случай Эболы. Подробности далее. Российские войска освободили 94 здания в Константиновке за сутки, сообщили в нашем Минобороны. Также, как отметил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Резво», и здесь у ВСУ осталась лишь одна трасса для снабжения, которая находится под контролем российских бойцов. Военнослужащий добавил, что российские войска снабжают медикаментами и продуктами мирных жителей Константиновки в ДНР, которые ждут освобождения города. И в продолжение темы. Российская 67-я мотострелковая дивизия овладела 5 опорными пунктами ВСУ в северо-западной части Красного Лимана в ДНР и очистила от украинских боевиков 47 зданий. Об этом сообщили в Российском министерстве обороны. Отмечается, что в южной части города российские бойцы завершают уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. В нашем оборонном ведомстве добавили, что штурмовые подразделения 25-й армии российских вооруженных сил продолжают продвижение в городской застройке в Красном Лимане. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тюмени, сообщила Росавиация. Аналогичные меры сняты в авиагаванях Перми и Екатеринбурга. В ведомстве напомнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Баллотирующийся в президенты Франции лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить военную и финансовую поддержку Украины после того, как власти Польши лишили Владимира Зеленского государственной награды из-за героизации нацизма. В пятницу президент Польши Карл Наврутский объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей украинской повстанческой армии, признанной в России экстремистской и запрещенной. Министерство здравоохранения Израиля сообщило о первом человеке в стране с подозрением на заражение вирусом Эбола. Отмечается, что подтверждения пока нет. В данный момент проводится обследование. Получение окончательного результата ожидается в течение 48 часов. Ранее ВОЗ признала ситуацию с вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Федерация водных видов спорта России опубликовала список из 44 российских пловцов, которые отправятся на чемпионат Европы 2026 года. Турнир пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа и станет 38-м по счету турниром под эгидой Европейской лиги плавания. Российские спортсмены примут участие на чемпионате Европы по водным видам спорта.

0: Азиатский путь.
1: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей и зрителей на программе «Азиатский путь». И передаю слово ее постоянному ведущему, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
2: Да, друзья мои, здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим об одной из загадок Китая, которая, с одной стороны, всем хорошо известна, с другой стороны, вызывает колоссальное количество споров. И вопрос очень простой. Сколько вообще в Китае населения? Официальные данные нам говорят, где-то около 1 400 000 000. Оно уменьшается, но, в общем, где-то оно 1 400 000 000. И это уже меньше, чем сегодня в Индии. Индия вышла на первое место в мире по количеству населения. Но все равно 1 400 000 – это много. Но при этом постоянно идут споры, и в том числе это интерпретируют и разные блогеры, и серьезные ученые о том, что то ли нас Китай обманывает, то ли там всегда было значительно меньше населения, чем казалось. Я читал очень много самых разных исследований, которые говорят, что Китай постоянно преувеличивал свое население. Вот давайте поймем, насколько вообще, что из этого вытекает, почему вообще возникают такие слухи. Ну и самое главное, есть и другая же сторона медали, то, что в Китае на самом деле население больше, а Китай специально его преуменьшает, чтобы не пугать другие страны, ну, читай Россию, потому что же Россия постоянно боится, что китайцы нахлынут на Дальний Восток, заселят весь российский Дальний Восток, и, в общем, делать там нам будет нечего. Вот давайте разберемся, что в реальности говорят современные исследования, наука о том, сколько населения в Китае и что с этим творится. Вообще, серьезные первые серьезные исследования появились в начале 2020-х годов, которые говорили, что Китай нас обманывает. Население там как минимум на 100 миллионов, а то и на 200 миллионов меньше, чем говорили. И что очень много населения погибло в период ковида. Я напомню, это как раз 2019-2020 годы. И Китай для того, чтобы скрыть массовую просто гибель населения, на самом деле указывают все время старые цифры. В реальности там население значительно меньше. С другой стороны, говорили, и это тоже в 20-е годы появилось, что в Китае чрезвычайно большое количество населения, но Китай специально его скрывает для того, чтобы, грубо говоря, не ставить его на довольство, ну, потому что денег в государстве не хватает. Главный вопрос, а у нас есть хоть какие-то объективные цифры, помимо тех, которые указывают китайский Госкомстат, чтобы определить все-таки в Китае, ну, пускай не до каждого человека, а в целом, много там или мало населения? На самом деле есть такие возможности. У нас очень много косвенных данных о Китае. Например, без труда можно посмотреть, в каких районах больше всего потребляется электроэнергия. Ну, самое простое, конечно, это знаменитые спутниковые снимки из космоса, где видно, какие районы больше светятся, какие меньше светятся. Ну, естественно, больше всего светятся это районы, связанные с индустриальным развитием. Юг Китая, район провинции Гуандун, Фуцзянь, приморские районы. Ну, и меньше всего светятся Тибет и ряд других действительно полупустынных районов. То есть, в общем, есть соответствующие корреляционные таблицы, в которых можно понять, сколько населения, сколько потребляет энергии. Вот в этом смысле мы приходим к той цифре, которую указывает Китай, где-то 1 350 000 000 – 1 400 000. Есть и другие данные. Например, это количество больниц, поскольку на душу населения должно приходиться в разных районах разное количество больниц. Или количество выданных сим-карт. Потому что, хотя даже учитывая, что в Китае многие китайцы имеют по 2-3 сим-карты, одна деловая, другая для выхода в интернет и покупок, третья для разговоров, в любом случае мы тоже видим определенные корреляции. То есть, я смею утверждать, что в Китае, в общем, население именно такое плюс-минус, о котором говорит китайское государство. Но проще ли нам от этого? А вот на самом деле не так все просто. Потому что, во-первых, в Китае началась устойчивая тенденция на падение населения. Население в Китае всегда было огромным ресурсом, который Китай очень грамотно продавал. Вспомните еще в 2010-е годы, да и раньше, когда Китай считался огромной страной с огромным и при этом не очень доходным населением. Как следствие,

0: многие западные компании приходили в Китай, размещали там свои заказы, потому что огромная конкуренция, большая рабочая сила, трудовые ресурсы. И в этом смысле все производить в Китае было не так уж и дорого. Поэтому Китай и стал, начиная с 90-х годов, огромной, самой большой в мире мировой фабрикой. С другой стороны, если население уменьшается, уменьшается именно трудовое население, то и его себестоимость дорожает. Это действительно так. Китай давным-давно перестал быть дешевой страной, и в этом смысле, например, трудовые ресурсы, себестоимость трудовых ресурсов в Китае по сравнению, например, с Вьетнамом, больше, точнее, у Вьетнама лишь 40% стоимость трудовых ресурсов от китайской. В Индонезии 40-50%. То есть, грубо говоря, обобщенно, в Китае практически любая зарплата, любые выплаты в два раза больше, как минимум, чем в любой другой азиатской стране, включая и Индию. К тому же в Китае еще платятся и социальные налоги, больничные, пенсии, в отличие от того, что многие думают, в Китае с 2010 года платятся пенсии. Поэтому, конечно, он стал довольно дорогим, но есть и другая тенденция. Уменьшение населения Китая приводит к увеличению пожилого населения. И по расчетам китайских и ООНовских демографов, к 2035 году в Китае более 30% населения будут старше 60 лет. 30% – это 350 миллионов человек. В два раза больше, больше, чем в два раза больше, чем вообще проживает в России. И это население надо будет кормить, оно получает пенсии, и при этом пенсионных фондов в Китае не было, и поэтому это все выплачивается из государственного бюджета. Более того, в некоторых регионах Китая, особенно на северо-востоке, количество работающего и неработающего населения сравнялось. И поэтому каждый человек, каждый молодой человек работает еще за пожилого человека, что, в общем, честно скажем, далеко не всем нравится. И это только первая проблема, которая ставит резкое старение населения Китая. Вопрос, а почему так произошло? Разве китайские специалисты, да и руководство Китая не понимало, к чему двигается дело? Понимало и пыталось остановить. Но я напомню, как все разворачивалось. В 70-е годы 20 века в Китае действует знаменитый принцип «одна семья, один ребенок». Знаменитый принцип, который ввел Мао Цзэдун, в реальности был предложен еще его тогдашним министром обороны Китая Лин Бяо, и поэтому все считали, что в Китае должны рожать только по одному ребенку. В реальности в деревнях рожали ровно столько, сколько вообще рождалось детей. Рожали до первого мальчика, девочек не регистрировали. И я знаю, и до сих пор еще много семей, в которых там 2-3 девочки, а то и больше, и один мальчик. При этом, когда девочек не регистрировали, формально что нужно было с ними сделать? Заплатить штраф. Но это простые крестьянские семьи, они не могут платить штрафы, у них не было денег. И поэтому, конечно же, все в деревне знали, что есть там несколько девочек в каждой семье, которые не зарегистрированы, их нельзя даже принять в школу, их же нету в статистике, их нельзя принять на работу, у них нет того, что называется в Китае удостоверение личности, шэнфэнжэн, их нельзя принять в университет, их же не существует. И поэтому их, конечно, все жалели, они работали обычно в ресторанчиках, ну, так сказать, расплачивались тогда только наличными, и секретом это не было секретом и от местных чиновников, которые теоретически должны были наказать эту семью, но, коль нету денег платить, на это все закрывали глаза. И вот тогда, в 70-е годы, 70-80-е годы в Китае образовался большой очень слой населения, не зарегистрировано. По разным подсчетам называли от 60 до 80 миллионов человек, вот этих вот девочек, которые сегодня стали уже вполне взрослыми женщинами, которые были просто отсутствовали в китайской государственной статистике. Но, с другой стороны, это же не уменьшение населения, а увеличение. Постепенно были некие послабления. Сначала было послабление под названием «одна семья, двое детей», ну а потом «одна семья, трое детей». Но это уже не помогало. И сработали не запреты. Сработало вообще развитие Китая. Пока Китай был деревенской страной, все отдавали своих детей на воспитание дедушкам и бабушкам. Ну, все жили в одном доме, в одной большой семье. Родители ходили работать в поле, дедушки и бабушки воспитывали. Все было нормально. Они же их приучали сначала к грамоте, приучали вообще к нормам общежития, к социальным нормам. Но Китай постепенно развивался. И если в период первых китайских реформ, то есть в период Дэн Сяопина, это 70-е, 80-е годы, в Китае лишь 20% населения жило в городах, сейчас 67% урбанизировано, то есть живет в городах. 67%. Это значит, что у родителей просто нет возможности отдать дедушке и бабушке своих детей. Конечно, есть детские сады, школы. Ну, во-первых, это расходная статья. И далеко не все хотят тратить деньги, потому что, хотя, например, тот же самый детский сад, он бесплатный в Китае, большинство бесплатные. Ну, нужно ребенка приодеть, нужно, ну, как и вот и у нас бывают, разные взносы. Поэтому не все хотят за это платить. Есть еще и другой момент. Сегодня во главе угла в Китае лежит карьера, личная карьера. И в этом смысле очень много китайцев говорят, и мы сначала хотим сделать себе карьеру, а потом уже будем заниматься детьми. И вот за счет этого количество детей начало уменьшаться. Вплоть до того, что сегодня по большинству регионов Китая на одну женщину приходится 0,6 ребенка. Проще говоря, не идет прямого воспроизводства детей. И эта тенденция будет увеличиваться. В Китае внезапно возникло то, что вообще для азиатской страны дико, это движение «child-free». Давайте поживем для себя, давайте будем ездить, заниматься культурой впечатлений, ездить за рубеж, по Китаю, а с детьми как-нибудь потом разберемся. И вот где-то в 2020-2021 годах в Китае приходится пик рождаемости, пик населения, а потом постепенно, и вплоть до сегодняшнего дня, в Китае население падает. Ежегодное падение количества населения в Китае составляет, казалось бы, небольшую цифру, 0,2%, то есть минус 0,2%. Но в реальных цифрах это почти 3,5-3,6 миллиона человек в Китае каждый год население сокращается. До 2030 года оно будет сокращаться плавно, вот как сейчас, то есть не визуально, не по статистике, это все серьезно не будет заметно, но после 2030 года такой тренд пойдет резчайшее падение населения. И сегодня Китай бьет тревогу. Если раньше была политика «одна семья, один ребенок», сегодня Китай перешел к стимулированию рождаемости. Искусственное оплодотворение в Китае сегодня оплачивается во многих провинциях государством, лишь бы дети появлялись на свет. Но китайцы от этого отказываются. И самое главное, при этом увеличиваются как бы гендерные характеристики старения. К 2080 году считается, в 2080 год, пускай это для многих далеко, но в Китае пожилого населения, то есть старше 60 лет, будет 53%. 53%, то есть больше половины будет пожилого населения. И что делать? Парадокс будет заключаться в том, что Китай, который сам все производил, он будет теперь сам все закупать, ну или большую часть. Где? В Индии, в Таиланде, в Индии одно из самых молодых населений, в Африке. Поэтому Китай, когда сегодня расширяется, строит заводы в других странах, в том числе в Африке, в Латинской Америке, по всей Юго-Восточной Азии, это подготовка к будущему старению. Это первое, что мы должны понимать. Китай не просто уменьшается население, там начинаются большие проблемы. А вот вторая проблема, которая сегодня уже заметна. Мы много раз говорили, Китай по своим регионам, он не равномерен. На юге больше всего проживает население, там большая концентрация промышленности, очень развитый Китай. А на северо-востоке, то есть ближе к российским границам, в провинции Хэлунцзян, там развитие значительно меньше, просто на голову, как говорится, меньше, и ВВП там меньше, и там, самое главное, проживает все меньше и меньше населения. Когда мы говорим, что население Китая уменьшается, оно уменьшается не вообще сразу по всему Китаю, оно уменьшается прежде всего в районах либо неблагоприятных, либо где меньше доходов, вот как раз на северо-востоке Китая. А северо-восток, провинция Хэлунцзян, для России является главным торговым партнером. Именно туда, через границу, через реку Амур идут основные грузы. Именно туда строится, уже построен автомобильный мост, строится железнодорожный мост. Сейчас мы строим там и фуникулер, который переводит из китайской территории на российскую и обратно. Он, надеюсь, будет запущен в этом году. То есть мы направляем основные свои дороги в провинцию, которая, грубо говоря, постепенно лысеет без населения. И количество потребителей уменьшается. Ну, конечно, можно говорить, слушайте, ну, было 300 миллионов там же проживало, но сейчас проживает 270 миллионов. Ну, в любом случае, немало, я имею в виду, на всем северо-востоке Китая. Но население это бедненькое, оно пожилое, оно уезжает, и молодежь не приезжает. То есть мы общаемся с одним из самых неразвитых регионов Китая. Конечно, теоретически надо идти вглубь Китая, на юг, там много населения, но там все места заняты. Там есть и американцы, и многие-многие другие, которые давным-давно окопались в этом регионе. Но отсюда же еще один вопрос, ответ еще на один вопрос, который много задают, что китайцы скоро заселят российский Дальний Восток. Слушайте, китайцы Китай-то не могут сейчас заселить. Поэтому в Китае большинство населения сосредоточено в южных и приморских районах. И никакой тенденции к массовому переселению в мире, не только в Россию, не происходит. Поэтому вот все эти страшилки, они не о том. И Китай нам будет еще подкидывать много проблем, в том числе и как раз и падение производства в Китае, и падение потребителей, а мы в Китае, напомню, поставляем не только нефть и газ, но поставляем и, например, продукты питания. Вот, конечно, для будущего российско-китайской торговли это будет очень серьезный вызов. Не сегодня, но через какое-то время нам надо к этому готовиться, да и вообще надо готовиться заранее. Правда, есть еще одна тенденция, которую Китай, вот надо учиться у Китая во многих вещах. Китай подхватил тенденцию заботы о пожилых людей. Для кого-то большое количество пожилых людей – это проблема. Не работают, надо пенсии платить. Но Китай сказал, нет, что вы, это отличная доходная статья. И в Китае самое большое развитие так называемой серебряной экономики. То есть это ряд услуг, которые нацелены на обслуживание пожилых людей. И они сегодня составляют там 7 триллионов юаней вот к этому году. Это приблизительно там, 3-4 триллиона долларов. А к 35-му году, то есть когда будет один из пиков пожилого населения, будет составлять 10% ВВП страны. Это самое большое количество услуг, нацеленных на одну конкретную группу. Это специальные дома, которые строятся для пожилых людей, там, без острых углов, без резких подъемов. Это целые кварталы или даже микрогорода, где все это застраивается. Это роботы-компаньоны, которые используют для кормления пожилых людей, для перемещения. Роботы для реабилитации. Роботы, которые с вами беседуют, чтобы не страдали от одиночества. Это экзоскелеты, такие специальные конструкции, которые помогают пожилым людям двигаться, наращивать мышцы, чтобы они не деградировали. Это огромное количество услуг для пожилых людей, восстановление после инсульта, нейрореабилитация, помощь пациентам с двигательными нарушениями. И в этом задействованы крупнейшие китайские игроки, такие как, например, Huawei, Lenovo, Alibaba, которые каждый пытается влезть вот в этот сектор. Туда пришли в массовом порядке крупнейшие западные компании, которые тоже пытаются отщипнуть. И количество денег, которые крутятся в этом секторе, оно огромно. Ну, можно спросить, хорошо, а кто за это платит? Ну, вряд ли пожилой человек может себе купить экзоскелет. Ну, во-первых, платит за это государство, страховки есть. А во-вторых, дети, которые разбогатели, платят за своих родителей. И в этом смысле, как я уже сказал, Китай умеет производить очень много услуг и, казалось бы, на падающем рынке. Вот, например, это не реклама, просто известные китайские компании, компания Xiaomi, она, например, делает систему умного дома для пожилых людей, датчики падения, специальные часы наручные для пожилых людей, которые отмечают их состояние здоровья и отсылают данные в медицинские центры. Huawei внедрила лучшие системы телемедицины, когда пожилой человек одним нажатием кнопки подключается к платформе телемедицины и говорит, что что-то я сегодня плохо чувствую. Ему говорят, там, товарищ Джан, не беспокойся, у тебя все нормально. Приложи палец к экрану, и мы определим твой пульс. Я, конечно, немножко утрирую, но многие просто... Ведь мы знаем, что часто скорую помощь вызывают для того, чтобы побеседовать, а не для того, чтобы спастись. Там это тоже решено. Tencent – это та компания, которая владеет, в том числе, знаменитым мессенджером WeChat, создала, наверное, самые большие платформы для дистанционного ухода за пожилыми людьми. Поэтому каждый вот здесь, как говорится, отметился. Ну, например, компании, многие страховые компании специально создают именно страховые продукты для пожилых людей, в то время как в других странах говорят, вы знаете, вы для нас слишком пожилой, что вы вас будете страховать? Нет, наоборот, цифровое страхование, страхование управления здоровьем для пожилых людей – это все становится огромной частью вот этой вот системы. Поэтому, сразу отвечая на вопросы, которые вот я вначале задал, нет. Китайская статистика нас в этом смысле не обманывает. В Китае количество населения уменьшается, его не больше, не меньше, чем указывается. Но самое главное, что демографическое, резкое демографическое падение Китая нам, в том числе России, как ближайшему партнеру, лет через 10, через 15 будет подбрасывать очень много сюрпризов. И, может быть, в общем, пора как бы кое-что посмотреть, подучиться и подправить в наших торгово-экономических отношениях с Китаем.
1: Алексей Александрович, спасибо вам огромное. Это был Алексей Маслов и передача «Азиатский путь» на радио «Спутник».

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в Финляндии. Контекст. Парламент страны одобрил поправки, отменяющие ранее действовавшее строгое табу. В Минобороны отметили, что снятие ограничений на ввоз, изготовление, хранение и приведение в действие ядерных взрывчатых веществ на территории Финляндии сняты только для ситуаций, связанных с ее безопасностью. Хельсинки также заявляет, что собственным ядерным оружием обзаводиться не собирается, но лиха беда начала. Многолетний запрет руководство Финляндии начало ставить под сомнение с момента подачи заявки на ее вступление в НАТО в 2022 году. Некоторые финские политики считают, что игнорирование требований безопасности России в этом вопросе может стать стратегической ошибкой и привести к катастрофическим последствиям. Москва ранее выразила серьезную озабоченность по поводу решения Финляндии изменить закон, разрешающий наличие в ней ядерного оружия. При желании любую манипуляцию со смертоносными бомбами можно объяснить необходимостью обеспечить безопасность Родины. В Кремле неоднократно подчеркивали: Россия будет рассматривать размещение ядерного оружия в Финляндии как угрозу своей безопасности и принимать соответствующие меры.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Мирный житель ранен в результате атаки вражеского дрона на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Он отметил, что также в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника поврежден автомобиль. Ранее глава Горловки сообщал о повреждении инфраструктуры предприятия в Калининском районе города, а также частного домостроения и образовательного учреждения в Центрально-городском районе. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, сообщили в нашем Минобороны. В ведомстве добавили, что средства ПВО за сутки уничтожили 740 беспилотников и два реактивных снаряда «Хаймарс» ВСУ. Также, как сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка южной группировки войск с позывным «Резвый», российские артиллеристы начинают наносить поражение по позициям ВСУ в Дружковке между Константином и Краматорском в ДНР. Россияне не обращались в российское генконсульство после информации в СМИ об отравлении туристов в одном из отелей турецкой Анталии, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве. Ранее местные СМИ сообщили, что 25 туристов пострадали в результате серьезной утечки хлора в одном из курортных отелей. Инцидент произошел после обработки бассейна. По данным СМИ, все госпитализированные после оказания медицинской помощи были выписаны из больниц. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки денге в Шри-Ланке, сообщили в ведомстве. Отмечается, что риск ее распространения в России отсутствует, а регистрируется только завозные случаи. Так, в Роспотребнадзоре уточнили, что с начала года в Шри-Ланке зафиксировано более 44 тысяч случаев заболеваний, 28 из которых с летальным исходом. Матч 11-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд между московским «Спартаком» и пермской «Звездой» 2005 проходит без зрителей. Встреча проходит в Перми. По ходу второго тайма гости ведут со счетом 2-0. Отмечается, что координационный штаб матча совместно с территориальным органом МВД принял решение проводить встречу с пустыми трибунами из-за объявленной беспилотной опасности. Более 80 животных из приютов Москвы нашли дом за первые две недели лета, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. Так, семью обрели 74 собаки и 10 кошек. 12 питомцев встретили своих хозяев на мероприятии «Пушистый хвост», которое прошло в парке Сокольников. Подчеркивается, что сегодня в 13 городских приютах встречи с будущими хозяевами ждут более 15 тысяч животных. Заранее познакомиться с некоторыми из них и запланировать встречу можно с помощью сервиса «Моспитомец» на mos.ru. Следующий выпуск на «Радио Спутник» менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся.
0: Москва, 91.2 FM.
4: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. В Москве вещаем на частоте 91.2 FM, в Санкт-Петербурге 91.5. На сайте radiosputnik.ru полный список городов частот нашего вещания. Естественно, загляните к нам ВКонтакте, в Дзен, в Одноклассники, в Рутюб. Естественно, ждем вас в Макс-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Ну и телега все еще работает. На ближайшие полчаса несколько небезынтересных тем подобрали с коллегами. Разберем их подробно. И прямо сейчас с нами на связи политолог и военный эксперт Евгений Михайлов. Евгений Александрович, здравствуйте.
5: Добрый день, Алексей.
4: Евгений Александрович, хотелось бы вас попросить прокомментировать какой-то дополнительный, что ли, интерес, который возник у Зеленского в отношении Белоруссии. Потому что и ультиматум чуть не лично был высказан Лукашенко о том, что вот необходимо отвести войска, иначе что-то там произойдет. В принципе, что-то подобное высказывалось раньше. Но вот за последние дни внимание именно к Белоруссии и к Лукашенко лично какое-то дополнительное. Что происходит? Расскажите, есть какие-то наблюдения, мысли или что-то очевидное? Видное, что вот не вижу.
5: На самом деле сложно комментировать подобный бред, но в любом случае он направлен просто на эскалацию. Однозначно на эскалацию. И здесь как бы на самом деле Зеленскому не стоит шутить с Александром Лукашенко. Он же четко заявил, угроза национальной безопасности – удар ядерный. Может быть, он на это рассчитывает, что действительно, если не Россия ударит, а ему надо, чтобы кто-то ударил, да, чтобы кого-то обвинить и, там, и еще больше денег получить от коллективного Запада и у Запада, чтобы были отговорки для собственного населения, что вокруг враги и готовьтесь к войне, ему нужно, чтобы по нему очень сильно ударили. И Россию пока не спровоцировали. Да? То есть как бы, вот у нас все время линии то краснеют, то чернеют, мы как бы делаем свое дело, есть определенные вопросы. И сейчас он как бы пытается раскачать именно со стороны Беларуси. Сейчас поляки себя, ему не нравится, как ведут поляки себя, да, то есть как бы лишают орденов и так далее. И, может быть, он и с этой точки зрения решил подразнить Белоруссию, которая граничит, конечно, с Польшей. И здесь полякам, на самом деле, на данном этапе это тоже не нужно. И в любом случае у белорусов есть плотные, конечно, военные отношения с Российской Федерацией. И Зеленский сейчас придумывает, что именно в Белоруссии стоят там какие-то подразделения, которые вот завтра уже возьмут Киев, или же там направляющие, да, там, управление беспилотниками и так далее. Он ищет повод эскалировать, получить дополнительные бонусы, получить деньги и похвалы от именно западных ястребов, вернее, от западной тройки – это Британия, Германия, Франция. Потому что сейчас Италия и другие уже как бы намерены и ведут четко диалог о том, кого бы найти на переговоры с Москвой. Даже поляки кричат о том, что нам нужно место за столом переговоров. Зеленского этого не устраивает. Его устраивает эскалация. Вот на этом фоне он и делает определенные потуги.
4: А Белоруссия в этом смысле, насколько сегодня достаточно, естественно, учитывая все обстоятельства, достаточно спокойно и свободно стоит на своей собственной позиции, не поддаваясь ни на какие провокации, потому что вы абсолютно верно напомнили, что там действительно там и Польша, там рядом совсем и Прибалтика, которая с Белоруссией граничит не меньше, скажем так, чем с Россией. И да, в этом смысле даже несколько лет назад, если Лукашенко демонстрировал такие разные взгляды на возможное будущее, то теперь уже однозначно смотрит в сторону России. В этом, опять же, вот повторю этот вопрос, насколько сейчас Белоруссия суверенна в принятии решений, спокойно и без того, чтобы поддаваться на провокации?
5: Белоруссия абсолютно суверенна в принятии решений. Александр Лукашенко четко заявил свою позицию ранее, что мы вместе с Россией и вместе будем биться с врагом. А здесь как бы мы видим, что пошла информационная обработка во многих даже полупатриотических телеграм-каналах, что, дескать, вот подобными давлением на Белоруссию, высказыванием в сторону Лукашенко и угрозами нападения, дескать, батька начнет сдавать назад, учитывая его как бы лавирование раньше, ну, то есть, ну, как политика, он говорил одно, мог поменять мнение, но сейчас у Лукашенко позиции не меняются. То есть он лидер своего государства, государства, которое намерено совместно с Россией защищать собственные национальные интересы. Поэтому я не вижу никаких проблем в этом направлении, в случае чего Киев получит жесточайший ответ. Тем более, что было заявлено, что на территории Беларуси есть те же комплексы «Орешник», ну и другие комплексы. Так что Украине весело будет.
4: Вы вот фактически предугадали вопрос, который хотел задать именно про размещение российского вооружения на территории Беларуси. Но вместе с тем у Зеленского много других разных заявлений, к которым, ну вот, как минимум на уровне заголовков внимательнее относишься. Вот эти фразы, про очередные фразы про возможность возобновления переговоров с Россией. Понятное дело, нужно, конечно, вчитываться в детали, но к чему бы это? Потому что в данном случае фигурирует, ну, по крайней мере, упомянута фигура президента Бразилии Лулу да Силвы как возможного переговора. Что за этим стоит, учитывая, что буквально несколькими днями ранее было вот это абсолютно оскорбительное в адрес России, в адрес Владимира Путина письмо, документ, текст, ну, в котором достаточно однозначно пытались подать ситуацию?
5: Ну, клоун продолжает играть клоуна, как бы там ни было. На самом деле Лулу да Силва с иронией, насколько я знаю, ответил на подобный запрос. Он говорит, видимо, вообще некому выходить на переговоры с Москвой, да, посредником, и что он уже обращается ко мне. Это абсолютно бесперспективное направление. И вы знаете, действительно, нас часто обманывали, и Зеленский как бы сейчас, не знаю для чего, сегодня удары, провокации, завтра говорит о мире, то есть, ну, все прекрасно понимают. Это пустословие, болтология и попытка может замылить глаза. Думают, да, русским сколько уже говорили, они сколько не решались там на какие-то жесткие действия. Ну, вот сейчас там ударю, пообещаем, что мирные переговоры, они не ударят в ответ, а мы в это время подготовимся. То есть, я думаю, именно вот в этом плане все вот подобные разговоры. Но опять же, его же западные партнеры, часть, уже начинают склоняться к какому-то диалогу. Может быть, это позиция и в этом направлении, что одним говоришь тем, кто направо хочет диалога, что, дескать, и Киев, вот он берет как бы инициативу на себя, хотя, в принципе, не способен ничего сделать. То есть, получается, проигравшая сторона, Киев, да, который сейчас терпит поражение по всем линиям, ну, за исключением вредительства определенного, действительно, из последних сил, он пытается сидеть наверху, да, на седле, как бы говорить, ребят, я вам предлагаю, давайте разговаривать, давайте мир. Вот это вы не согласны. Он же ведь везде заявляет, что президент Путин не способен, не договороспособен, и на этом же фоне он заявляет о том, что, дескать, я предлагаю, а мне отказывают.
4: Евгений Александрович, так что, в завершении, ну, да. Времени, к сожалению, да. Не так много, но понятное дело, что к текстам и к словам Дмитрия Медведева нужно относиться аккуратнее, но вместе с тем он демонстрирует вот определенную грань, определенную границу этой позиции, напоминая, что может быть и вот такое. Достаточно жесткое, достаточно резкое заявление, мягко говоря, хотя, возможно, для Дмитрия Медведева это как раз-таки еще и аккуратное высказывание появилось в его мессенджере Макс относительно того, что никаких правил в отношениях неонацистского Киева больше нет, быть не может. Это сигнал, это обозначенная просто в очередной раз позиция, или как это воспринимать? Если получится лаконично, к сожалению, времени не так много.
5: Я думаю, что Дмитрий Медведев отыгрывает общее население, мнение общего, ну, населения России, потому что все уже задумались, когда же будут те самые решительные удары, после которых Киев начнет сдуваться. Вот и Медведев, тонко чувствуя подобное настроение, говорит о том, что да, нужно бить не специально по мирному населению, но если будут сопутствующие жертвы, извините, вы сами виноваты. Вы бьете по мирному населению России, получаете ответ.
4: Евгений Александрович, вам спасибо огромное за ваши ответы, за подробный, но при этом лаконичный разбор ситуации. Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов на радио «Спутник».

0: тоже никуда не деться. Лето для тех, кто выпускается из школы, поступает в университет. Самая, наверное, сложная пора, одна из самых стрессовых. И как раз, естественно, много нового сейчас, собственно, и узнается. Экзамены сдаются, оценки выставляются, где-то еще пока ожидаются. Естественно, для детей и особенно для их родителей главная ключевая вот эта история лета. Приемная кампания. Что нового, что интересно в этом году происходит, уже, наверное, в течение нескольких месяцев достаточно подробно, достаточно обстоятельно рассказано. Много было и эфиров, короче говоря, если говорить короче, на эту тему, на эту историю. Но прямо сейчас, собственно, 20 июня, это старт приемной кампании, это все официально, это все серьезно, и в этом году те самые некоторые новые правила. И относительно приема на те или иные специальности, и относительно порядка и формы подачи документов, естественно, хочется понимать, насколько цифровизация туда заглянула и что вообще нового нас там ожидает. Ольга Пилипенко с нами на связи, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук. Ольга Васильевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ольга Васильевна, может быть, вкратце, может быть, лаконично, ключевое, что приемную кампанию вот этого года отличит от всех остальных прежних? Можно ли выделить?
1: Ну, в первую очередь приемные кампании будут проходить уже с выделенными бюджетными местами. Это около 600 тысяч бюджетных мест на систему высшего образования. И установленными тоже цифрами для платного приема. Приемная кампания начинается 20 числа, то есть сегодняшнего дня. Отличительной особенностью является то, что документы все можно подавать через единый информационный сервис, через госуслуги. И вузы обязаны принимать эти документы в полном объеме, находится постоянная интеграция с сайтами госуслуг, и они видят и дату подачи, и перечень всех документов. Единый по стране стандарт и форма подачи документов. И это действительно очень важно, потому что это облегчает для абитуриентов, ну, в первую очередь, единые требования, да, это облегчает и подачу документов, не надо выезжать никуда, не надо там под какое-то определенные правила другие вузы ориентироваться. Кроме этого, естественно, в базе есть и данные все по аттестатам и по результатам ЕГЭ. То есть их можно даже не прикреплять. Они уже внесены в единую систему ФРДО, и они автоматически интегрируются в госуслуги. 5 вузов, 5 направлений подготовки. И дальше выбирается по приоритету. Отличительной кампанией будет являться и то, что дается день тишины еще. То есть, ну, как раньше было, да, вот до этого, в последний день перед зачислением начинают метаться абитуриенты, смотрят, где у них более проходная ситуация, а потом оказывается, что место это уже занято, то есть они не проходят. Поэтому дается день тишины, где абитуриент определяется конкретно с тем вузом, с той специальностью, а дальше уже после зачисления возможно переписать заявление там или подать документы, вернее, не подать документы, а уже зачислиться на платное место, если на бюджете чего-то не хватило. Вот этот день тишины важен и с точки зрения информатизации, потому что та нагрузка, которая ложилась на серверы, и в частности на госуслуги, она достаточно серьезная, и было много жалоб, касающихся того, что не успевают или не могут просмотреть, или не могут там поставить галочки в том вузе или на той специальности. Поэтому вот такая... Такое решение, да, оно дает возможность и обдуманно подойти, и не суетиться, не нервничать в тот момент, когда идет зачисление.
0: Ольга Васильевна, тоже, может быть, вкратце, может быть, лаконично, уж я прошу прощения, времени у нас не так много, про среднеспециальное образование тоже хотелось бы спросить, потому что вот достаточно, ну, громко и противоречиво могла вот прозвучать фраза о том, что тотальное высшее образование России не необходимо, необходимости в этом нет, но если вдуматься, что-то, наверное, ну, как сказать, здравое зерно-то в этой фразе однозначно точно есть. Насколько вот тут спрос, насколько есть интерес, насколько готово государство предложить качественное, современное, востребованное, вот не высшее, среднеспециальное, среднепрофессиональное образование.
1: Действительно, внимание к среднему образованию увеличилось в последнее время. В прошлом году 60% выпускников зачислялись на специальности среднепрофессионального образования. И серьезно идет модернизация самой системы с точки зрения практикоориентированности, привлечения работодателей и создание лабораторий по программе «Профессионалитет» и подготовка дипломов, там, которые идут по среднему профессиональному образованию, экзамен идет в виде профессионалитета. То есть выполняет конкретную задачу, которая необходима предприятию, и показывает конкретные навыки, которые он приобрел за время обучения. Это государственная политика, связанная с тем, что сейчас необходимы кадры среднего звена. Рабочие кадры, кадры среднего звена в большей степени. Хотя высшее образование все равно остается в государственной политике приоритетом для технических специальностей, медицинских, педагогических. То есть те, которые вошли в перечень, который утвержден правительством по научно-технологическому развитию России.
0: Ольга Васильевна, а вот если действительно, если про профессии, про специальности здесь поговорить, есть какой-нибудь отдельный дополнительный запрос в этом году? Ну, потому что мы уже привыкли действительно к тому, что вот это слово, эти даже не слово, эти две буквы IT, с ними все очень много внимания этому уделяют. Технические специалисты вы упомянули, безусловно, физики, инженеры тоже востребованы, медицина востребована всегда. Что-нибудь особенное, вот просто я вспоминаю, условно говоря, в мое поколение вот кругом менеджеры. Потом было еще поколение, кругом юристы. Потом экономика. Что-то такое вот у этого поколения есть? Какая-нибудь такая своя фишечка, что-нибудь такое выделяющееся?
1: Ну, поколение ориентируется в первую очередь на экзамены, которые они сдают в качестве ЕГЭ, и которые будут являться вступительными. Но эта кампания проходит так уже, что, допустим, на инженерные специальности ведет физика в качестве вступительного экзамена. ЕГЭ сдавалось по физике. Там для айтишников это информатика. Для педагогов, если они поступают, допустим, на профиль истории, они сдают историю. Если они поступают учитель истории, да, если они поступают учитель математики, они сдают математику. Не только базовую, но и расширенную. Вот в этом такое серьезное отличие. Но потребность, на самом деле, на мой взгляд, потребность и в экономистах, и в юристах, и юристах есть, и в менеджерах есть. Но в настоящий момент для того, чтобы нам решить вопросы, связанные с выстраиванием технологического суверенитета и лидерства, конечно, в первую очередь это специальности, связанные с машиностроением, станкостроением, биотехнологией, медицинские технологии. Ну и, конечно, IT, но не просто классические, это микроэлектроника, это схемотехники, это искусственный интеллект, работа с большими данными. Эти программы сейчас вводятся вузами в рамках тех групп, которые утверждены. Но, тем не менее, они модернизируются, и вузы очень, особенно пилоты, которые входят в пилот 2030, реагируют на запросы рынка и общества.
0: Ольга Васильевна, вам спасибо огромное за такой подробный рассказ. Естественно, всем, кто поступает в университеты или, может быть, в колледже, желаем успеха. Больше нервов сохраняйте. Все будет обязательно хорошо. А в эфире «Радио Спутник» Ольга Пилипенко, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук. А мы продолжим.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
0: Давайте продолжать. И к эфиру на «Радио Спутник» присоединяется клинический психолог и психоаналитик Сергей Насибян. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Сергей, вам предложу побеседовать, порассуждать, проанализировать вот такое сообщение, которое достаточно широко расходится, о том, таком понятии, как любовная зависимость. Некоторые эксперты, некоторые издания вот выводят его на первый план, сравнивая с тем, что такое в принципе любовь, что такое эта самая зависимость, насколько это сегодня свойственно поколению, вот сегодняшнему от этого как-то страдать, зависеть от зависимости. Наверное, это тоже можно так сказать. И в принципе, что с этим делать? Давайте начнем с базового, вот эта любовная зависимость, что это такое, как выделить, есть какие-нибудь вот, не знаю, факторы, какие-нибудь симптомы, я понимаю, что тут не пойти, кровь не сдать, тебе так не расскажут, но тем не менее.
3: Ну, я думаю, что и факторы, и симптомы есть, но я бы начал с того, что большинство людей никогда никого и не любили, они страдали этой самой зависимостью, но называли это любовью. Вот так вот я, наверное, скажу.
0: Справедливо, но давайте тогда все-таки разделим, как это, отделим одно от другого.
3: Ну, смотрите, зависимость или привязанность, то, что мы будем в этом смысле называть, они выглядят очень похоже, потому что они внешне очень похожи, именно поэтому такой спор возникает вообще. И в обоих случаях они будут показательны тем, что человек, там, например, думает все время о другом. Он в этом другом находит вдохновение, он в этом другом растворяется. Есть еще один важный такой параметр, что мы всегда хотим быть с этим другим. То есть мы хотим больше времени проводить рядом с этим человеком. И, в принципе, в обоих случаях человек будет скучать, так ведь? Но источники этих двух состояний, они совершенно разные. Потому что я не могу, например, назвать любовь эмоцией. Я назову это чувством. А вот эмоции, которые наполняют это чувство, их будет очень много. Но дело в том, что до любви мы, к счастью, к сожалению, наверное, хотя, может, и к счастью, не доходим или доходим не всегда. Почему? Потому что человек современный особенно, хотя я не берусь говорить о том, что 200 лет назад было как-то иначе, и люди были благороднее, и лебеди были белее, и зеркала были красивее. Нет, я не стал бы этого говорить. Я говорю о человечестве в любой промежуток его существования. Я могу сказать, что человек живет все время в такой, знаете, категории собственной неполноценности. Ему все время чего-то не хватает. Денег, любви, времени, здоровья, там, не знаю, удачи, успеха, знаний, чего угодно. И вот из этой недостаточности всегда будет рождаться только привязанность, только зависимость. Вот. А любовь, она рождается всегда из полноты. Поэтому в любви, когда мы с вами читаем Шекспира, мы читаем там, Наваи, мы читаем ну, каких-то там восточных или западных лириков, которые описывают любовь. Сервантеса мы читаем, и там, конечно, такая полнота любви. Мы предполагаем, что есть, существуют такие люди, но существуют ли они или нет, вот это вопрос.
0: А это не вгоняет, как, например, в других областях в какую-то собственную неполноценность? Ну, как это так? Вот у этого есть, у этого есть, у этого есть. Это я в книгах начитался-то, да? Да. Мне да, все да, рассказали, да. А я вот что-то как-то...
3: А у меня не получается, потому что меня никто этому не научил, абсолютно верно. Именно так. Меня никто этому не научил. На самом-то деле во всех этих книгах очень много подсказок, как с этим быть. Но в школе ведь ни один педагог по литературе, к сожалению, но мне повезло. А в советской школе наш педагог по литературе рассказывал о том, как обрести любовь, читая даже такой, казалось бы, скучный роман, как «Что делать?».
0: Интересно, интересно. А вот сегодня, в принципе, опять же, достаточно универсальным таким советом является, вот да, в школе не научили, родители где-то по-своему, что-то знакомые не то сказали. Пожалуйста, психотерапевты, психологи, вот этот огромный спектр специалистов разной степени, естественно, квалифицированности. Насколько тут можно... Да-да, ну я аккуратненько так старался обойтись. Да. Насколько вот здесь можно доверять, насколько можно в этом плане быть спокойным, что что-то подскажут? Потому что, ну, все-таки все еще для страны, для общества и профессия, и специальность, и услуга тоже, наверное, да, новая.
3: Ну, я надеюсь, что все это скоро, в скором времени регламентируется так или иначе, но я бы начал говорить вот с чего. Я вчера как раз давал большое там интервью, и у меня девушка-интервьюер спросила, а что же нам всем делать теперь с этим? А неужели всем бежать к психологам и психотерапевтам? Нет, мое глубочайшее убеждение, не туда надо бежать, а надо читать русскую классическую литературу. Она гораздо более полезна, чем часы и сотни часов психотерапии. Более того, психотерапия без чтения литературы, я считаю, скорее будет вредна, чем полезна.
0: А почему вот именно вы так ограничиваете? Ведь это, получается, литература 200-летней давности. Ну, потому что если ограничить это ну, до конца 19 века, ну, 150-200, да.
3: Да. Ну, я бы все-таки сказал, что вопросы, которые там возникают, они абсолютно вечны. Более того, я даже не буду говорить классическую, это 150-200, я это буду говорить еще и о Пастернаке. То есть Пастернак
0: пошире, конечно.
3: Тоже, ну, да, да. Я просто современную литературу не очень хорошо знаю, к сожалению. Может быть, этим я и ограничен как раз. Но дело в том, что русская литература, на мой взгляд, и опять-таки я не являюсь знатоком западной литературы, но русская литература настолько психологична, и настолько она проворачивает огромное количество рефлексии за нас, что, в общем-то, это как пережеванный пирожок, который тебе кладут в рот, тебе его надо только проглотить правильно. Но для этого надо хотя бы что-то сделать, открыть рот, что называется. Поэтому там же очень четкие параметры у этой. Я бы, кстати говоря, еще говорил бы, например, о такой литературе, как средневековая индийская литература. Я бы говорил о трактатах любви персидских. Я бы говорил бы о... Ну, я много бы в этом смысле говорил, где описывается любовь, особенно суфийские поэмы, особенно суфийские сказки, «Тысяча и одна ночь», в конце концов. Очень много, на самом деле. Но русская литература для нас ближе. Вот и все.
0: Справедливо. Сергей, вам спасибо огромное за ваши ответы. Да, давайте действительно различать одно от другого. Ни в коей мере ни от чего не страдать, потому что и любовь, и неважно, какие другие эмоции, пусть будут позитивными и приносят только какие-то хорошие мысли и ощущения. Клинический психолог и психоаналитик Сергей Насибян. В эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. И всем хорошего дня.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Севастополе и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель получил ранение в результате атаки вражеского дрона на Горловку. Поиски туриста из Москвы на реке Учкулан в Карачаево-Черкесии возобновили. Марш в поддержку традиционной семьи в Кишиневе прошел мирно. Подробности далее. Мирный житель получил ранение в результате атаки вражеского дрона на Горловку в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Он отметил, что поврежден автомобиль, в котором ехал мужчина. Ранее глава Горловки рассказал о повреждении инфраструктуры предприятия в Калининском районе города, частного дома и образовательного учреждения в Центрально-городском районе. На Запорожской АЭС рассчитывают завершить ремонт основной внешней линии электроснабжения «Днепровская» до вторника, но точных сроков пока нет. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Линия «Днепровская» отключена с 24 марта. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев ранее заявил, что 5 июня начал действовать режим тишины для ремонта ЛЭП. Сейчас станция питается за счет единственной резервной линии «Ферросплавная-1». Поиски туриста из Москвы на реке Учкулан в Карачаево-Черкесии возобновили. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Участники расширили зону поисков. В работах задействованы почти 100 человек. Накануне в ведомстве заявили, что во время сплава катамаран с двумя туристами опрокинулся. Один из них выплыл самостоятельно, второго унесло течением реки. В республике идут сильные дожди, резко поднялся уровень воды в реках. Из-за резкого ветра усилилось течение. Последствия непогоды устраняют в станице Александрийска Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, ночью и утром в ряде территорий края прошли обильные осадки. Это привело к локальным подтоплениям и нарушению электроснабжения. В нескольких населенных пунктах оборваны линии электропередачи. Глава МИДа Турции Хакан Фидан обсудит с коллегами из Египта, Пакистана и Саудовской Аравии перспективы закрепления соглашения между США и Ираном. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком МИДе. Министры иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, Турции и Пакистана проведут сегодня и завтра четырехстороннюю встречу в Египте на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Источник отметил, что глава турецкой дипломатии обратит внимание на необходимость сохранять бдительность в отношении любых факторов, способных подорвать достигнутый компромисс между сторонами. Марш в поддержку традиционной семьи в Кишиневе прошел мирно. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По словам лидера социалистов, бывшего президента страны Игоря Дадона, в нем приняло участие почти 4000 человек. Колонна прошла от здания экономической академии до сквера у кафедрального собора. В руках у участников акции были плакаты с надписью «Будет семья, будет и страна» на русском и молдавском языках. Они скандировали за традиционные ценности. В Кишиневе ряд проевропейских общественных движений, политических партий, включая правящую «Действие солидарность», анонсировали акции в поддержку ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в России, в том числе в воскресенье планируется марш. Еще больше новостей, также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: все это дело. И тут я вот его перечитал, и меня как-то все это охватило. И вот хочу, спешу поделиться своими, так сказать, соображениями по этому поводу.
1: Ну, Муму затрагивает сердца абсолютно всех. Я помню, как ко мне дочка моя, сейчас 13 лет, она чуть раньше читала этот рассказ, но первым делом после прочтения она побежала ко мне для того, чтобы поделиться этой трагичной историей, которая не может не затронуть сердце маленьких детей. Мне, кстати, интересно, почему в таком раннем возрасте детям дают читать
0: литературу? Загадка. Это для чего меня во втором классе отвели и показали «Белый бим, черное ухо»? И мы там чуть всем классом не кончились. Почему меня Муму промеж ушей? Почему всем педагогам необходимо, чтобы дети содрогались от рыданий, жалели и так далее? Но, вероятно, в этом какая-то методическая потребность есть. Я небольшой специалист по методикам. Понятно, что Муму, как и любое прекрасное произведение, не для детей, не про детей. И вообще к детям, как я считаю, отношения должны иметь очень опосредованное.
1: Это, опять же, очень интересный факт, который известен, наверное, всем школьникам и взрослым людям. Барыня — это прототип матери Тургенева. Это действительно так?
0: Слушайте, я не знаю. Ну, везде действительно так написано. В принципе, любую диссертацию по Тургеневу откройте, вы увидите, что все женские образы, вот все тургеневские девушки тоже имеют отношение к Варваре Петровне Тургеневой, ну, в девичестве Лутавиновой, что все роковые, невинные, умные, глупые женщины, они все имеют отношение к Варваре Петровне, потому что Варвара Петровна, она такая женщина, которая наложила отпечаток на Ивана Сергеевича очень сильно, очень сильно. Другое дело, что если вот нам как-то заинтересовывать детей, да, вот, как прочесть, потому что вот весь комплекс абьюзивных, токсичных отношений, которые можно себе вообразить, вот они полностью были реализованы в семье Ивана Сергеевича Тургенева. Хорошо, что Иван Сергеевич это как-то канализировал, весь вот кошмар, через который он прошел, как он считает, через какой кошмар, он его канализировал, эти произведения свои. А то бы неизвестно, где бы мы его еще видели, Господи, прости.
1: Но когда камеры были выключены, вы мне рассказывали некие интересные детали о матери Тургенева. Может, вы с нами поделитесь здесь?
0: Да поделюсь, почему нет? Варвара Петровна, она бы сейчас понравилась всем бы школьникам, потому что Варвара Петровна – это реализация огромного количества мечтаний всех современных девушек. Варвара Петровна, она, во-первых, прошла в детстве через то, через что даже проходить вообще никто не должен. Там ранняя смерть отца. Ну, то есть какая ранняя? Она родилась после смерти своего отца. Попадает к этому инфернальному отчиму по фамилии Сомов. Убегает от отчима.
1: Сколько ей было лет, когда она...
0: Когда она убежала, ей было примерно 14-16 лет. Там все очень сильно, после легенды на легенде. Она у нас с вами 1787 года рождения. В общем, она убегает от этого замечательного своего отчима и прибегает к дяде своему. Два брата Лутавиновых, Иван Лутавинов и Петр Лутавинов. У Ивана деревня, село Ивановское, у Петра, вы не поверите, село Петровское.
1: Кто сомневался?
0: Да. И вот два брата, они, значит, друг перед другом соревновались всю эту жизнь. У кого будет круче, лучше и интереснее. Ну вот Петр Лутавинов, он умирает рано. Иван Иванович Лутавинов, он живет, ну, достаточное количество лет. У него очень противоречивая репутация, потому что, с одной стороны, дядя Варвара Петровна, он чудовищный скопидум. С другой стороны, он устраивает какие-то совершенно потрясающие театральные представления, строит церковь там, и так далее, и так далее. То есть вот как, ну, хозяйственная жилка потрясающая. И вот при этом в таком Собакевиче вот, образуется маленькая некрасивая племянница, которую он начинает, как ему кажется, воспитывать. Вот, и она там нахлебалась по полной программе, конечно, Варвара.
1: Почему нахлебалась? Кстати, интересно узнать, почему она сбежала от отчима, что было с ним не так?
0: Слушайте, ну, я не знаю. Все намекали о том, что там попытка, значит, недозволительных отношений между родственниками, как бы так поделикатнее сказать. Ну, в общем, все почему-то были уверены, что там какие-то попытки инцеста, хотя кто бы знал на самом деле. В общем, убегает она у нас с вами. Вот, и живет в черном теле. Их там две подружки. Они всю жизнь-то дружили. Потом она своей подружке подарит деревню со 100 крепостными в память о прекрасно проведенных детских годах.
1: Вот это да, сувенир, всем такую подружку.
0: Да. Ну и вот, и в конце концов, значит, когда уж ее там совсем замучили и так далее, дядя ее давится орешком. и умирает в 1813 году.
1: Это сколько было примерно лет Варварину?
0: Ну, давайте посчитаем. Считать-то я не умею. 87-й, это получается 13 плюс 13. 26 лет. Она старая дева, никому не нужна. И здесь она становится обладателем.

0: Предательницы колоссального состояния. Просто невероятно. Ну, по российским меркам, у нас с вами девушка 26 лет, пожилая девушка, получает 5 тысяч крепостных и 150 тысяч десятин чернозема. 150 тысяч десятин, 150 тысяч гектаров земли.
1: Это огромное наследство.
0: Огромное наследство, причем оно очень хорошо устроено, потому что Иван Иванович был очень хорошим хозяином. И здесь наша Варенька, она начинает раскрываться. Вот была только что такая мышка-нарушка, такая Золушка, при этом очень образованная, чрезвычайно образованная. Я когда прочел письма Варвары Петровны, я в нее практически влюбился. Ну, вот она вовремя умерла.
1: У нее был литературный талант.
0: Несомненно. Несомненно, литературный талант, несомненный. Причем она, вот ее письма мне читать гораздо интереснее, чем письма Ивана Сергеевича Тургенева.
1: Ну, они, я так понимаю, есть в общественном доступе, их может прочитать любой желающий.
0: Да, любой желающий может почитать, только предупреждаю, что чтение это очень тяжелое, потому что вы услышите настоящую живую речь очень страстной, умной, звенящей, тяжелой женщины.
1: Мне кажется, после просмотра все обязательно ринутся.
0: Кидайте, потому что, она, как вы знаете, она как медведица защищала двух своих сыновей, и как медведица, вот когда медведица рожает своих медвежат в берлоге, она их иногда придавливает. Тут Варвара Петровна, конечно, своих деток слегка придавила, потому что мощная женщина была неимоверна. Ну так вот, она у нас с вами становится чрезвычайно богатой, и вы не поверите, сейчас в это трудно поверить, а тогда богатая девушка, она легко замуж выходила. Вот,
1: да
0: и...
1: нет, мне кажется, это не, всегда... Не, не.
0: Сейчас в это трудно поверить. Ну, в общем, я не буду это все пересказывать. Появляется блестящий кавалерийский офицер, вот, Сергей Тургенев, герой Отечественной войны 12-го года, человек, несомненно. Были большие сомнения по поводу его, условно скажем, каких-то когнитивных особых достижений. А с точки зрения того, что он храбрый, замечательный человек, никаких сомнений не было. И Варвара Петровна, как все уверяют меня, она женит на себе вот этого блестящего Сережу. Блестящий Сережа не очень хочет. На блестящего Сережа давит его разоряющаяся родня. Сережа машет рукой и попадает в золотую клетку, в которую он до самой этой своей смерти и пробыл.
1: Но Сережа был красавец,
0: сказали. Да,
1: Варвара влюбилась наверняка сразу.
0: Да, Варвара Петровна любила все красивое, и красивых мужчин тоже очень любила. Все мужчины вокруг нее были очень красивые. Ну и дети у нее тоже очень красивые.
1: А вот все-таки интересно, как она задавила своих сыновей? Понятное дело, морально.
0: Ну, тут я не очень понимаю, как можно морально задавить. Я могу сказать следующее. Над нами, вот нас с вами, да, начало 19 века. Есть совершенно четкая концепция, которая вообще полностью поглотила собой все остальные концепции, что человек — это автомат, человек — это машина, что человека можно чинить, человека можно программировать. Тогда только-только жаккардовые станки появились, и впервые появляется система управления станком. Вот тогда дочка Байрона начинает заниматься программированием, графиня Лавлес, вместе со своим учителем. То есть концепция программирования хорошего, осознанного, замечательного ребенка, ему необходимо четко что-то запрещать, ему необходимо что-то разрешать, и всякий раз его необходимо контролировать, куда он пошел, о чем он думает, где у него руки, где у него голова и так далее. Ну и потом Варвара Петровна задавила тем, что вот зайдет сейчас человек, у которого на руках 5000 крепостных, это значит, что она управляет, ну, примерно 25 тысячами человеческих жизней. 25 тысяч человек, просто они ей принадлежат. Она их может продать, она может их отправить в армию на смерть. Она может их в Сибирь отправить, потому что она верховный судья. И вот этот груз переживаемой ответственности, она, естественно, плюс на ней бизнес, все эти дела, добавок ко всему, ну, вот хабах, и голод случится. Как вот случилось в 1840 году. Просто 2 года подряд не урожай. А у тебя на руках 25 тысяч потенциально голодающих людей. Ты с этими людьми общаешься, а эти люди... Из добротного, ну, так-то у нас 19 век, но эти люди из добротного какого-нибудь 16 века, они неграмотные. У нас с вами вот Муму, Герасим, он глухонемой. Ну, это же образ вообще русского человека из деревни тогда же. Ну, и вот и она устраивает там парадис у себя уже в Лутовиново. Вот это бывшая Ивановская и Петровская, она слила в одно грандиозное мегапредприятие под названием Лутовиново. Вот, и вот там вот она устроит парадизы самые разнообразные. Она занимается производством всего на свете. Она обогащается с каждым выдохом. И она деспотично любит Колю, Сережу. У нее еще третий был сын, но он очень молодой, в 16 лет умрет от эпилепсии. Конечно, она их придавила.
1: А как она пережила смерть своего сына, известно?
0: Сын у нее, Сережа, умирал один в окружении дворни, потому что папа у него к тому времени уже умер, а мама была за границей. Он умирал один.
1: О, это чудовищная история. А если мы вернемся все-таки к Муму, к прототипам?
0: Давайте. Я не знаю, все говорят, да, прототип. Я, честно говоря, там есть некая общая черта, которая сближает вот эту вот инфернальную барыню и Варвару Петровну. И это тяга к постоянному лицедейству. Да, это тяга к постоянному лицедейству, потому что барыня в Муму – это хозяйка грандиозного театра и сама потрясающая актриса. Вот все, весь этот дом на Остоженке, где происходит действие этой потрясающей истории, это грандиозно. Это не только образцово действующая какая-то живодерня, это еще потрясающий театр. Там все играют, все. При этом главный там режиссер и главная актриса там – это сама барыня. Но если вы вспомните, там она обозначила закидыванием головы то, что у нее обморок. И все должны немедленно, опа, у барыни обморок необходимо. Там все из себя что-то представляют. Это очень похоже на Варвару Петровну. А все остальное, ну, я не знаю. Ну, смотрите, Варвара Петровна терпеть не могла бездельников. Все ее приживалки, а у Варвары Петровны их там было несколько десятков человек, девушек и женщин, для них отдельный флигель пристроили. Они все работали.
1: А чем занимались?
0: Всем. То есть они ткали, они вышивали, она терпеть не могла безделья ни под каким видом. Они варили варенье, она их гоняла, они собирали ягоды. Там есть воспоминания «Признательный мальчик» называется, опубликованное в «Русском вестнике» в 1885 году. По-моему, с той поры не пересдавалось, но в сети наверняка есть. Ее крепостной, бывший крепостной мальчуган по фамилии Безюкин написал воспоминания о Варваре Петровне. Это гимн Варвары Петровны. Обычный крепостной мальчик, которого она выходила, выкормила и так далее, описывает это Спасская Лутовинова, описывает и Ивана Сергеевича Тургенева, и Варвару Петровну, и Николая Сергеевича Тургенева описывает. И в том числе он описывает судьбу этих вот приживалок, которые там жили, и которых барыня, они собирали грибы. В общем, всем на свете они занимались. Здесь у нас барыня в окружении абсолютных бездельников. Вокруг Варвары Петровны всегда кипела жизнь. А вокруг барыни из Муму мутный аквариум, в котором плавают какие-то пожилые безрадостные существа, без любви, без всего. Ну, в общем, тягостная такая история.
1: Ну, кстати, я вам уже говорила, пока, опять же, камеры были выключены, Варвара – козерог. Мне кажется, я в это все верю. В знаки, в их черный
0: завидую
1: характер.
0: Завидую вам, завидую.
1: Ну вот, и мне кажется, это тоже в какой-то мере, возможно, определяет ее характер. То есть козероги, они как раз такие самодостаточные, они трудолюбивые, они властные. И вот Варвара у нас получается такая женщина.
0: Да.
1: Достаточно сильная.
0: Она чрезвычайно сильная. Кроме того, а как у них с любовью-то у козерогов? Просто у меня внучка козерог.
1: Не очень хорошо у козерогов с любовью, на самом деле. Я тоже козерог.
0: Понятно.
1: И козероги много работают. Вот,
0: у Варвары Петровны с любовью было, давайте мы с вами решим. Варвара Петровна у нас с вами женщина потрясающих страстей.
1: Как интересно.
0: Да,
1: она... Но мужа-то она заставила, женила на себе, получается.
0: Ну, так грешно говорить, но будем считать, что она его женила. Муж, естественно, кинулся в омут своих доступных наслаждений, потому что сам папа Тургенева был энциклопедией доступных наслаждений. Но прихворнул. Вот. У него была какая-то там почечная каменная болезнь, его постоянно бедняжку лечили. Вот. А лечил его врач. Врача вы этого прекрасно знаете, это Андрей Берс. Это будущий тесть Льва Николаевича Толстого. И вот тоже молодого тесть. Красивого мужа лечит молодой красивый врач. Вот. Варвара Петровна посмотрела, и, как опять же нас все уверяют, от красивого врача, красивого мужа она родила красивую девочку, которую любила больше всех на свете. Девочка выросла, стала выдающимся просветителем, оставила тоже воспоминания, из-за которых мы, собственно говоря, и догадываемся, что барыня и мама Тургенева – это одно и то же лицо, Житова ее фамилия.
1: Ну вот все-таки вам предстоит учить пятиклассников, правильно я поняла?
0: Да.
1: И как бы вы их заинтересовали историей Тургенева Ивана Сергеевича?
0: Пятиклассников никак. Попробую с ними поговорить, как эта потрясающая сказка организована. Потому что передо мной абсолютный миф. Передо мной сконструированный миф, в котором любая фигура имеет... Ну, в частности, вот мы можем по-разному толковать все это дело. Но я считаю, что для пятиклассников это история про... Ну, вот про что эта история, как вы думаете?
1: Муму или конкретная история? Нет. Я даже не знаю. Может быть, это история выбора.
0: Смотрите. В 1852 году он пишет Муму. В 1854 году Муму публикуется в журнале «Современник». То есть Муму преодолела двойную николаевскую цензуру.
1: Да,
0: режим Николая разрешил публикацию Муму. В 1954 году разрешили, в 1956 году запретили, там пришлось преодолевать огромное количество самых разнообразных препонов. То есть эта история что? Про крепостное право, про деспотизм. Вот реально, я считаю...
1: О том, что было на самом деле, правильно?
0: Я считаю, что тут все немного глубже, как мне кажется. Ну, смотрите, вот у нас с вами сразу критика, как только Муму была опубликована, критика сразу стала срочно ставить ее на какую-то полку. У нас с вами, конечно, Александр Иванович Герцен. Он из Лондона. Я очень люблю Александра Ивановича Герцена. Он дает диагноз. Перед нами русский дядюшка Том. Помните хижину дяди Тома? История про уморенного американского негра. Угу. И вот у нас с вами Герцен увидел в Герасиме вот абсолютного дядюшку Тома, потому что в Америке рабство, у нас рабство. Там мучают, значит, черных, у нас мучают православных. И вот, значит, дикие пляски деспотизма отбирают последнюю радость и так далее. Аксаков, который с Тургеневым более чем дружит, он разгадал следующим образом, что перед нами символ русского народа. К нам из деревень, Аксаков это предвидел, скоро, ну, по-любому крепостное право заканчивается, к нам из деревень придут толпы вот этих вот орлов. Тоже, в общем-то, глухонемых, потому что они вернутся из своих этих вот оврагов, из своих перелесков, из своих чахлых полей, они все придут в город. Они глухие, они немые, они, в общем, что мы с ними будем делать с этой необоримой силой? Потом там Чернышевский дал огромное количество самых разнообразных толкований. У него там в трех статьях три разных толкования Муму. Я с ними соревноваться не могу. Для меня Муму – это абсолютно сказочное произведение. Перед нами миф. Попытка создания совершенно определенного мифа. Если вы, допустим, возьмете Герасима и замените его, ну, условно скажем, там, на фигуру Геракла, то у вас все абсолютно сойдется. Перед нами...
1: Интересный подход, интересное мнение.
0: А ну, начало, вот если вы начало вспомните, у нас с вами с самого начала Тургенев погружает нас в эту вот затклую атмосферу этого Остоженского дома, где все стыло, неуютно и так далее, и так далее. И вот в эту вот довольно мерзкую атмосферу врывается человек, а человек ли он, который глухой и немой, который, понимаете, Евангелие никогда не открывал, Библию не читал, он ничего не слышит, он говорить не может. Единственное, что о нем Иван Сергеевич пишет, что когда он косил, он мог целый лес выкосить, прям березовый. Он мог делать все, что... То есть вот, ну, просто абсолютное, так сказать, полубожество. Его там все будут называть лешей в конечном итоге. И вот он врывается в эту атмосферу. И пытается в этих условиях выжить. Вот абсолютно первозданная натура пытается выжить в этом московском мире. Ну, что я вам рассказываю?
1: Но на самом деле на просторах интернета нашла информацию о том, что это реальная история, и был такой Герасим.
0: Андрей был.
1: Да, который все-таки, кстати, утопил собачку, но вернулся к Варваре.
0: Да, и от этого и большое количество ныне иноагентов, когда-то литературных критиков, они сказали, что вот русский народ, какая все-таки арабская у него природа. Настоящий немой Андрей. О нем, кстати, дочка, ну, сестра Тургенева писала, как она любовалась, как он работает в поле.
1: Любовалась?
0: Любовалась.
1: А чем любовалась?
0: Ну, Герасим – это абсолютно... Вообще-то одно из самых эротических произведений вообще русской литературы. Муму. Серьезно.
1: Вы мне все по-новому рассказываете.
0: Да ничего, нет, я даже так не буду. Нет, там эротика в каждом выдохе, потому что вот барыня, она, когда Герасим возьмет женщину, которая обижает его любовь, Таню, вот он возьмет ее руками за лицо и принагнет ее. И барыня несколько раз просит вот эту костыляншу, чтобы она рассказала, как Герасим взял ее за лицо руками и принагнул ее, а потом она посылает Герасиму рубль. Барыня что-то, в общем-то, еще не успела забыть. Там нет, это там эротики очень.
1: Насколько она вдохновилась, получается?
0: Ну, в общем, да. Ну, была экранизация режиссера Грымова, там вот просто секс, как он есть. Я небольшой поклонник этой экранизации, но это лучше, чем ничего.
1: То есть рекомендуете к просмотру?
0: Я, наверное, рекомендую. Так вот, Герасимом все любуются с точки зрения его мужских статей, потому что там все бродят по этому имению, как и полагается, да, в этой чудо-сказке. Там все недомужчины, полукастраты, алкоголики, доворы. И тут врывается настоящий, понимаете, персонаж Аляна Турель. Конечно, это абсолютная эротика, шок и трепет.
1: На этой интересной ноте мы прервемся на новости и вернемся очень скоро.
2: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
7: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
8: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
9: А где тут бродит жираф на озере Чат?
8: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
10: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков. хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
11: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. Он добавил, что также ударом дрона ранение получил мирный житель. Поврежден автомобиль, в котором ехал мужчина. Ранее глава Горловки рассказал о повреждении инфраструктуры предприятия в Калининском районе города. Великобритания уже испытала новое дальнобойное оружие, которое она намерена поставить Украине. Об этом сообщает газета «Телеграф». В январе британское военное ведомство объявило о разработке британцами для нужд Украины новых высокоточных баллистических ракет с дальностью поражения более 500 километров. Испытания прошли на полигоне на Гибридских островах. Тендер на разработку оружия в прошлом году получили 3 британских компании. Глава МИДа Турции Хакан Фидан обсудит с коллегами из Египта, Пакистана и Саудовской Аравии перспективы закрепления соглашения между США и Ираном. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком МИДе. Министры иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, Турции и Пакистана проведут сегодня и завтра 4-стороннюю встречу в Египте на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Источник отметил, что глава турецкой дипломатии обратит внимание на необходимость сохранять бдительность в отношении любых факторов, способных подорвать достигнутый компромисс между сторонами. Москва обеспокоена террористической атакой на аэропорт столицы Нигера и осуждает вылазку боевиков. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. В четверг международный аэропорт в Ниамее подвергся новому нападению террористов. Десятки вооруженных боевиков попытались прорваться на территорию объекта. Бой с силами безопасности продолжался 4 часа. Часть боевиков отступила в район Рутчанга. По данным Министерства обороны Нигера, в результате атаки 11 военных и полицейских, а также 2 гражданских лица погибли, еще 4 человека получили ранения. Со стороны нападавших 22 уничтоженных боевика и около 20 задержанных. Очередной грузовой поезд поставит около 500 тонн российской пшеницы из Азербайджана в Армению. Об этом сообщили РИА Новости в азербайджанских железных дорогах. Азербайджан в конце октября прошлого года снял запрет на транзит грузов для Армении через свою территорию. Из России в Армению транзитом было отправлено более 29 тысяч тонн российского зерна. Бананы составляют почти половину экспорта из Колумбии в Россию в первой половине 2026 года. Об этом сообщила РИА Новости глава агентства по продвижению экспорта, инвестиций и туризма Колумбии. Это подтверждает, что российские потребители заинтересованы в колумбийской продукции. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: Мы возвращаемся. Программа Джона Шемякина. Говорим сегодня об одном из самых интересных писателей, Иване Сергеевиче Тургеневе. И говорим о самых интересных деталях, неизвестных никому.
0: Ну, не думаю, что они так уж неизвестны. Просто Иван Сергеевич Тургенев, почему я так в него вцепился, за что, надеюсь, он меня простит. Я считаю, что он один из самых недооцененных авторов, потому что Иван Сергеевич Тургенев открыл для Западной Европы феномен под названием «психологический роман». До этого нормальные люди романы писали. Там постоянно бегали со шпагами, пили, травили друг друга, что-то там жгли друг друга и так далее. А тут появляется вот этот вот потрясающий 192-сантиметровый гигант из России с очень нежным голосом и мягкими руками и дарит Западной Европе понятие «психологический роман». Ну, Золя, во всяком случае, и Флобер, они его боготворили в этом плане, потому что в романах Ивана Сергеевича Тургенева реально не происходит практически ничего. Но не оторваться. Во всяком случае, не могли оторваться люди XIX века. Не могли оторваться. Иван Сергеевич Тургенев подарил, допустим, моему любимому Ницше концепцию нигилизма и концепцию сверхчеловека. Поэтому наш с вами Герасим — это прообраз вот этого оберменша, которым Фридрих Ницше скандализировал вообще всю Европу через некоторое время. Причем слово «нигилизм», которое является одним из краеугольных у Ницше, он в этом, не стесняясь, признавался, он у Тургенева позаимствовал. Тургенев, он пробует, это одна из его первых проб пера. И там он туда напихал всего. Там, вы знаете, есть Гоголь, из-за которого его посадили на эту съезжую, где он и написал там «Уму». Но он некролог Николая Васильевича Гоголя написал, а некролог не понравился нашему императору, и поэтому, значит, на месяц в тюрьму, а потом поезжай в свое имение, отдохни немножко. Там Чехов, там очень много Чехова в «Муму», там очень много, вы не поверите, Булгакова, там очень много всего. Это совершенно потрясающий текст.
1: А как Чехов проявляется?
0: В деталях. Допустим, половина персонажей, которые бродят там по этому имению, это абсолютно чеховские персонажи. Там Капитон. Вот мы говорим «Муму», Герасим утопил «Муму», да, и мы, чтобы пережить это травмирующее воспоминание, нас сочиняли огромное количество довольно похабных песен и анекдотов про «Муму». Не потому, что мы плохие и злые люди, а потому, что нам страшно вот это еще раз как-то для себя. Мы вот таким образом это пытаемся обезопасить, вот это травмирующее переживание. Ну так вот, мы все время говорим, там, Герасим утопил «Муму», а там ведь есть загубленная женская судьба, там есть Татьяна, прачка. Мы о ней не вспоминаем, ну, может быть, и заслуженно не вспоминаем. Ну так вот, прачку отдали замуж за этого алкоголика Капитона. Вот Капитон, он транслирует, ну, то, что транслируют все городские современники мои, мужчины, о том, что устали жить среди идиотов, что он создан не для этой жизни, что он создан для счастья, как птица для полета, что, в общем, ни в коем случае работать за деньги, да никогда в жизни, и так далее. И как он, допустим, это чеховская деталь, как он заходит к управляющему Гавриле, ставит ноги крестом, облатившись там притолку, и начинает с ним общаться. Чеховская. Кроме того, абсолютно чеховская черта у Тургенева о том, что там есть диалоги, которые вот между персонажами. «Да», — возразила она. «Нет», — согласился он. Ну, это же абсолютный чех. Ну, ладно, я отвлекся на самом деле. Мы о чем говорили?
1: Мы говорим об Иване Сергеевиче Тургеневе, о его маме. Расскажи ему обо всем самом интересном. Интересно поговорить о физических особенностях Тургенева.
0: Сергеевич Тургенев, он был абсолютный гигант, которому очень здорово везло, потому что если бы мы с вами пережили, ну, хоть немного, что пережил Иван Сергеевич, вот ему 18 лет, и он, допустим, горит на пароходе в Балтике. Идет пароход Николай I. На этом пароходе 150 высокопоставленных пассажиров с прислугой и 200 карет прямо поверх. И там пожар происходит. И вот здесь вот 18 лет, значит, человеку, он пытается спастись. По поводу этого пожара очень много было довольно грязных слухов, как там себя Иван Сергеевич Тургенев вел. Я считаю, что он вел себя совершенно нормально, во всяком случае, достойно. Хотя это его очень здорово травмировало. Всех смущало то, что он такой огромный силач, но постоянно чего-то опасается, постоянно деликатничает. Ходит на охоту в пенсне. Крестьяне называли его «слепой барин». Лев Николаевич Толстой и Мухаммед, а Иван Сергеевич Тургенев всякий раз пытается у него извинения попросить. То есть, ну и говорили то, что у него очень слабая темя, то есть у него какая-то врожденная такая есть черта, и он очень сильно опасается какого-то удара. Вот. Ну, это, может быть, Варвара Петровна так ему внушила, трудно сказать.
1: Знаю, что у него была непростая история любви.
0: Какой из?
1: Он влюбился в женщину, которая была замужем, помогал воспитывать ее детей.
0: Вот, ну, Полина детали. Виардо, судя по всему, я от Ивана Сергеевича Тургенева мальчика, Пьера родила. Не, ну, у Ивана Сергеевича Тургенева была драматическая история с Белошвейкой, с Анной Яковлевной, которая была вольно-наемная работница у Варвары Петровны, очень хорошо вышивал. Это были такие довольно грустные времена для Ивана Сергеевича. Это самое начало 40-х годов XIX века. В общем, между Иваном Сергеевичем и Анной Яковлевной случился роман. Она родила девочку. И Иван Сергеевич очень сильно переживал, как Варвара Петровна на это все отреагирует. А чтобы вы поняли, что она была совершенно неординарна, Варвара Петровна. Вот, Варвара Петровна сказала: Почему вы переживаете? Это так естественно. Ты мужчина, она женщина, вы родили ребенка. Вот это все звучит в 1800, если я не ошибаюсь, 42-м году, в то время, когда, в общем, это все было фу-фу-фу, как так можно, давайте все... Нет, она воспитывала дочку своего сына от Белошвейки. Потом Белошвейку эту дочку попыталась забрать, и эту дочку ей не отдали, а потом драматическая история. Вот тут я Ивана Сергеевича не очень люблю. Надеюсь, он меня простит еще раз, потому что он не отдает дочку матери, а возит ее за границу. И когда... Потом уже, они уже довольно пожилые люди были. Вот эта вот Анна Яковлевна несчастная говорит, а может быть, ты мне хоть ее покажешь? А Иван Сергеевич сказал, зачем, Анечка? Зачем я тебе ее покажу? Она ведь абсолютная француженка сейчас. Она меня-то не очень узнает, а ты-то для нее кто? Поэтому вот эту дочку воспитывала Полина Виардо.
1: А мне интересно, эта история, она основана на чьих воспоминаниях?
0: Ой, там воспоминаний огромное количество. И самых разных. У нас с вами есть, ну, помимо того, что я вот Безюкина назвал, признательный мальчик, так называемый, да, есть воспоминания сестры Ивана Сергеевича Тургенева, есть письма самого Тургенева, есть огромное количество скандалов, которые поднимались вокруг Тургенева, их тут же начинали все обсуждать в письмах и так далее. То есть Иван Сергеевич Тургенев был такой триггерный товарищ.
1: У всех на слуху, получается.
0: Да, это правда, это правда.
1: Но история любви с Анной Яковлевной выходит больше печальной для самой Анны Яковлевны.
0: Я думаю, она для меня больше всех печальная. Времена были такие, что тут, как вам сказать, в это трудно поверить. Когда в 1921 году вот в Поволжье случился голод, мои родственники приехали выручать мою бабушку. Ну, тогда ей сколько было? 4 года. Вот у моей бабушки была сестра, баба Люна. Родственники из города приехали и сказали, двоих спасти не сможем, сможем взять только одну девочку. И они взяли бабу Люду, потому что баба Люда была миленькая, пухленькая, курносенькая и блондинка. А моя бабушка родственников не заинтересовала, поэтому моя бабушка была оставлена, чтобы она умерла от голода. И я не могу их осуждать, времена были такие. И это 20 век, а мы говорим о 19 веке.
1: А если поговорить все-таки более детально об истории любви с Виардо? Какие у них были отношения? Как они зародились?
0: Ой, тут, вы знаете, я вот, если можно, я не хотел бы погружаться вот в такие какие-то дамские вопросы. Как? У нас с вами Иван Сергеевич. Иван Сергеевич – человек, который постоянно от всех убегал. Иван Сергеевич был человеком, который при своем несомненном, ну, личном мужестве не мог на себя просто, ну, какая-то идиосинкразия у него была. Он не мог на себя брать какие-то неприятные и чудовищные обязанности. Он своей деликатностью и нежностью нанес больше вреда, чем если бы он, я не знаю, с отверткой вокруг детской площадки бы ходил. У него был крепостной Иван Козлов. Ну, он был крепостным его и его брата. Вот этот вот Ваня Козлов, он был совершенно потрясающим художником, судя по всему, подавал большие надежды. Директор русских художников в Италии, его фамилия Кривцов, он Ваню делал большие ставки. Два брата обещали, что Ваню выпустят они на волю. Но мама умерла, и Ваню... Сначала сказали, подожди, Ваня. Потом ему сказали, Ваня, поезжай в деревню, тебя там ждут. А потом Ваню по рекрутской квитанции продали в солдат. Но это не Иван Сергеевич, это его брат Коля. И мы никогда больше про Ваню не услышим. То есть вот деликатность, и вот он постоянно убегал, он бросил своего камердинера в Швейцарии, когда пацаном еще был. Я говорю про Ивана Сергеевича. Потому что они вот два милых погорельца с парохода Николая I. Они оказались без всего в Европе, без денег, без всего. Мама... писала проникновенные письма, но много денег не присылала. И содержать, так сказать, своего крепостного брата Ивану Сергеевичу показалось довольно обременительно. Поэтому он оставил брата в городке, а сам отправился путешествовать один. Иван Сергеевич был избегающей натурой. А Полина Виардо ждала, вероятно, подобного рода подарочный персонаж. И у них начались отношения, которые я не могу оценить, потому что, во-первых, я боюсь мести со стороны Ивана Сергеевича.
1: А какая может?
0: Ой, любая. Вот. А во-вторых, ну кто я такой, чтобы кого-то судить вот, в данной ситуации? Он любил Полину Виардо. Полина Виардо, судя по всему, наверное, любила Ивана Сергеевича Тургенева. И имение Спасское Лутовиново постоянно распродавалось по частям для того, чтобы выручать Полину Виардо и ее замечательную семью от разных финансовых неприятностей. Вот то, что Варвара Петровна наработала накопила. А там, понимаете, Варвара Петровна, она любила проводить самые разнообразные эксперименты. Ну вот, допустим, что будет, если к обычному лесному дереву привить фруктовые ветки. Чаплыгинский лес появится, так называемый. То есть вы заходите в лес, и вот какие-то там березы, ясени, там какие-то дубы, я небольшой специалист по ботанике, и из них торчат абсолютно плодоносные фруктовые вот эти самые ветви, с которых можно собирать совершенно потрясающее дело. Чаплыгинский лес, там все эти потрясающие ее фермы, там 500 голов потрясающего импортного скота, которые давали какое-то неимоверное молоко и совершенно потрясающее масло. Какую коноплю она в хорошем смысле выращивала. И так далее. Вот все это постепенно Иван Сергеевич со своим братом, они распродавали по частям. Ну, брат Коля продавал по частям, потому что брат Коля был такой человек, а Иван Сергеевич, он все эти деньги, так сказать, относил на алтарь Полины Виарду.
1: Не зря его называли ласковым гигантом.
0: Да, это правильно. Понятно. А как крепостные его любили за это. Вот. Потому что Варвара Петровна, ведь, судя по слухам, она собиралась... Она, кстати, Варвара Петровна отпустила всю свою дворню. Она по ее духовному завещанию вся дворня немедленно получила вольную. И более того, среди всех деревенских, так сказать, ее мужиков, а их было к тому времени уже под 7 тысяч человек, бродили четкие слухи, то, что в завещании она выпустила всех на права государственных крестьян, что она подписала вольную с землей всем. Но, в общем, якобы жена сына это завещание порвала. То есть крестьяне были уверены, что она их выпустит. Нет. Два брата вернулись, стали управлять этим Спасским Лутовиновым. Они отменили оброк, посадили всех на барщину, началось приведение всех в понятные... Но никто не будет жить в этой деревне, никто не будет заниматься крестьянскими детьми, никто не будет строить крестьянские школы. Поэтому училища, которые строила Варвара Петровна, они, конечно, закрылись. И больница закрылась для крестьян, которую Варвара Петровна построила. И закрылось почти все. Потому что, ну, не до этого, когда есть Париж, когда есть Москва, ну, какое там Спасская Лутовина. Поэтому крестьян перевели на барщину, а потом, ну, в общем, там начались распродажи, потому что столько вокруг всего интересного, хорошего, а мужички настолько невосприимчивы, поэтому будем... Да, это такая гибель была, гибель империи. Грустно, грустно читать.
1: Вы знаете, Джон, я задумалась, если бы Варвара жила в наши годы, действительно, представить ее, какой бы она была женщиной? Вы сказали, она была бы очень интересна пятиклассникам.
0: Да, потому что в ней были все 7 современных грехов. Раньше были 7 смертных грехов, но их отменили, и теперь появляются новые 7 смертных грехов. Она бы, конечно, топила бы за абсолютную осознанность, она топила бы за абсолютную включенность 24/7. Она была апологетом эффективности. Я думаю, что... Ну, сейчас это уже тема отошла, но вот по поводу... визуализации, актуализации, вот этих вот доск желаний, вот этого, она была бы первая. Она по поводу этого фанатела.
1: Типичный представитель женского сообщества социальных сетей, ну, хотя, может быть, уже и не только женского.
0: Я думаю, что она, в отличие от этого всего курятника, она умела и любила зарабатывать деньги. Вот это вот, причем зарабатывать деньги не путем того, что грелась у какой-то там огнедущей чужой трубы, как бы так сказать, поделикатнее. Она из ничего делала деньги, буквально, ну, за счет вот своих придумок и так далее. Вот ей досталось, ну, в принципе, среднестатистическое богатое имение. Она превратила его в образцово действующую историю, потому что сами крестьяне, вот понимаете, у меня на столе дома в кабинете лежит книжка, которая называется «Повседневные формы крестьянского сопротивления любым новациям», если вот на русский язык ее перевести. Так любой крестьянин устроен, они против любых обновлений. Но крестьяне Тургеневы, они приветствовали какие-то сеялки, веялки, паровые сепараторы. Обращаю ваше внимание, вот мы читаем «Муму» и задыхаемся в этой мути, в этой бу-бу-бу-бу-бу-бу, мухи-мухи, духота, жара. Но Иван Сергеевич Тургенев, возводя напраслину на свою маму, вот «Муму-то», вот, он проговаривает, тем не менее, потому что он пишет, там крестьяне, дворня собралась у помещения, где находилась водоочистительная машина. У нас с вами в самом начале «Муму» стоит, ну, домик на Остоженке. Там, значит, остывает какая-то старуха. Вокруг этой старухи якобы какая-то, значит, раболепная, вороватая дворня. Ну, ничто не предвещает водоочистительную машину. Я вам страшное скажу. В 1852 году водоочистительной машины не было даже в Зимнем дворце. у нас с вами наша императорская семья регулярно огребали то тиф, то какую-то там холеру, то еще какую-то беду. А здесь у нас старуха-барыня держит водоочистительную машину. Это все отголоски Варвары Петровны. Водоочистительная машина – это то, что позволяло дворне не заразиться всеми кошмарными инфекциями, которые можно только вообразить. Кроме того, обращаю ваше внимание, опять же, у барыни в Муму есть врач ее и врач для дворни. То есть она лечит вот эти, весь этот аптечный сбор номер 5.
1: Получается, она женщина с грехами, но при этом она порядочная женщина, хорошая.
0: Ну, она немножко ханжила. И вообще она напоминает двух женщин, двух монархинь. Она мне очень напоминает Екатерину II. Мне кажется, она даже ее косплеила, потому что у Варвары Петровны такая история была. Она держала суд, у нее был министр почты, у нее был там, она министров там, у нее был кабинет министров, она там проводила совещания, она находилась в переписке с философами, ну, за неимением Дидро и сын Иванечка тоже нормально. И при этом, при всем, она любила наотмашь грешить. Но при этом кается, грешить и кается. Вот такая история. Екатерина II, как она есть. И она мне очень напоминает королеву Викторию, чрезвычайно. Потому что здесь у нас с вами... Ну, в общем, да.
1: Джон, если мы вернемся к Муму, что для вас финал Муму?
0: Герасим для меня это ведь не человек. Нелегко. Для меня Герасим — это, ну, русский, условно скажем, Геракл. Вот он есть у Геракла, был один из подвигов его. Он не вошел в число канонических 12 подвигов. Но Геракл как-то в очередной раз перебил свою очередную семью. За ним такое водилось. И его, значит, направили в услужение царице Амфале. И он год находился в услужении у этой самой царицы. Царица над ним издевалась, переодевала его в женское платье. В общем, Геракл, в конце концов, вырвался из власти этой самой царицы. У нас с вами, естественно, он вырвался, принеся жертвы. У нас с вами Герасим делает то же самое, уходя от барыни. И обращаю ваше внимание, как он уходит. Как пишет Тургенев, он уходит как лев. Он делает гигантские шаги. Он за 5 часов преодолевает 35 верст. 35 верст, ну, это примерно там под 60 километров. Ну, понятно. Он не слышит птиц. Он не слышит это ничего. Но он чувствует запах ржи с этих черных, темных полей. Он идет на запах вот этого великого аграрного цикла. Природа снова зовет его обратно к себе. И он возвращается, сбросив этот кошмарный городской морок.
1: Очень интересное мнение. Но, кстати, Тургенев писал Муму под стражей, под арестом, да, в ссылке. Интересно, это могло как-то сказаться на финале, возможно, или на тоне в целом самого рассказа?
0: Я вижу, что он спешил. Я вижу, что он был обижен. Потому что, ну, на самом деле, посадили его на месяц в эту самую, на съезжую, ну, в эту самую привилегированную тюрьму. Его посадили, в общем-то, ну, ни за что, ни про что. Николай Павлович у нашего императора к концу жизни с чувством меры стало немножко, так сказать, некие проблемы. И вот просто в пересказе услышал погребальное слово Тургенева по поводу смерти Гоголя, расстроился и сказал на месяц его, значит, в КПЗ, а потом отправить его в имение, пускай там отдохнет. И вот за месяц у нас с вами Иван Сергеевич торопливо, как я считаю, довольно торопливо, пишет абсолютно гениальную вещь. Он обижен, на кого он обижен? Он обижен, ну, во многом он на Россию обижен. А кроме того, он обижен на то, что его абсолютного лоялиста, человека, который никогда не злоумышлял ничего ни по поводу России, ни по поводу режима, ни по поводу вообще ничего, его, как ребенка, ставят в угол. И вот он описывает, он показывает России все возможные варианты дальнейшего, так сказать, дальнейшей судьбы России. Потому что ведь это очень беспощадная по отношению к российской власти вещь. Для того, чтобы достучаться до барыни, у нас власть, ну, тогдашняя власть, была такая кислая, суеверная старуха, до которой можно было достучаться только когда с ноги откроешь дверь, ворвешься к ней, так вот схватишь ее, как костыляншу, лицом, рукой за лицо, и скажешь: ну что, старая, убивать тебя пришли, кругом враги, один я тебя люблю, заступлюсь за тебя. И вот тогда она, изнемогая, скажет: Господи, какой же ты прекрасный. А если ты этого не делаешь, то власть будет тебя, как пацана, воспитывать и жеманничать с тобой, а потом будет тебе очаровываться, разочаровываться, ну и так далее, вся эта история. Иван Сергеевич Тургенев показал, а если бы Герасим поджег бы все это дело? Вот просто сжег бы вот весь этот дом на Остоженке со всеми. У нас с вами в Дубровском крестьяне сожгли имение вместе с людьми, которые находились внутри, там чиновники приехали конфисковывать имущество в Кистеневку в эту. И крестьяне сожгли себе этот дом вместе с людьми, но увидели кошечку. Кошечку увидели на крыше. И вот кузнец, который поджигал этот дом, в котором сейчас корчатся эти самые государственные служащие, лезет, рискуя жизнью, чтобы спасти эту кошечку. У Герцена в былом и думах есть потрясающая история о том, как герой войны с Наполеоном, герой Бородина, у него вся грудь в крестах, он убивает молдаванку, потому что об этом его попросил офицер. Офицер попросил: «Молдаванка разлюбила меня, сможешь мне помочь?» И вот они на эту молдаванку, на нее надевают мешок и убивают эту молдаванку. А потом спокойно идут в тюрьму. И вот Иван Сергеевич Тургенев показывает, что вот такая адская мощь попадает в наши слабые руки. Мы ей что-то говорим. Будь хороший, будь ласковый, иди учись. Не курить, не сорить там и так далее, и так далее. А она вроде как бы нас понимает. Вроде как бы. Но если что... Она же разнесет все по кочкам. Ну, что, собственно говоря, в свое время и произошло. У нас с вами, уж я не хотел об этом говорить, Владимир Ильич Ленин напишет книжку под названием «Государство и революция», где четко напишет, что в нашей стране, в России, идеи коммунизма могут победить, если только вскачут на великого аграрного дракона. Когда великий аграрный дракон, у которого мозг вот такой, а силище неимоверное. Он начнет решать свои драконьи проблемы. Вот та партия, которая вскочит на голову этого, ну, на шею этого дракона, и сначала истребит своих врагов, а потом самого дракона скрутит, та партия и победит в конечном итоге. Но вот этого дракона впервые описал Пушкин сначала, это Пугачев в «Капитанской дочке». Ну, там Пугачев такой, немножко галантерейный. А вот Иван Сергеевич описал, вот что бы могло произойти. А самое интересное, как вы понимаете, что если бы Герасим убил бы барыню, ну, просто бы ее убил, если бы он сжег бы всю дворню, как вы думаете, что бы ему грозило?
1: А что бы грозило?
0: Ничего. Потому что он глухонемой, и согласно уложению о наказании Российской империи, его даже судить не могли. Потому что он человеком, по большому счету, не считался.
1: Джон, спасибо вам
0: огромное. Что вы.
1: Это была программа Джона Шемякина. До встречи.
2: Будущее наступает.
12: Будущее за антропоморфными роботами.
13: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
14: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
15: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
16: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
17: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
18: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
19: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_spootnik. Узнать за 90 секунд. Человечество вошло в активную фазу термоядерной гонки. И оружие здесь ни при чем. Благодаря этому виду энергии мы наблюдаем сияние звезд во Вселенной. Во время термоядерной реакции атомы водорода спаиваются и превращаются в атомы гелия, теряя в весе. Этот процесс сопровождается выделением колоссального количества энергии и никаких взрывов, углекислого газа и прочего ущерба окружающей среде. Ядер водорода вокруг нас
20: нас полным-полно. Китаю и Франции удалось приблизиться к прорывной технологии. Китайские ученые создали искусственное солнце. Экспериментальная установка в магнитной ловушке удерживала 17 минут высокоэнергетическую плазму. Та разогрелась до 100 с лишним миллионов градусов Цельсия. Это в десятки раз выше температуры в ядре Солнца. Еще одна китайская установка вот-вот сможет обеспечивать самоподдерживающуюся термоядерную реакцию. Французам удалось еще больше. Удерживать плазму 22 минуты. Собственные термоядерные реакторы развивает Россия и другие страны. Все только начинается. Исследователи работают, засучив рукава. Энергия будущего способна обеспечить нашу планету практически безграничными, чистыми и безопасными ресурсами.
21: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Самаре и Баку 4. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Министр иностранных дел Польши выступил в поддержку переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Швейцария продолжает предоставлять площадку для переговоров представителей Ирана и США. Предприниматель из Краснодарского края похитил 14 фур яблок. Подробности далее. Запорожская АЭС готова предоставить дополнительную информацию Международному агентству по атомной энергии о гибели сотрудника при атаке дрона ВСУ на город спутник Энергодар. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее в МАГАТЭ заявили, что запрашивают дополнительную информацию об обстоятельствах атак в Энергодаре, включая гибель сотрудника станции. В среду один работник погиб, еще один пострадал после налета украинских беспилотников на Энергодар, заявил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев. И только что стало известно, Запорожская АЭС в субботу в 20-й раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в поддержку переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, отметив, что они будут непростыми из-за несовпадения интересов с Киевом в некоторых вопросах. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из пособников нацистов Андрея Мельника в Киевской области. Также он присвоил наименование имени героев Украинской повстанческой армии, признанной экстремистской, запрещена в России, отдельному центру ВСУ. После этого президент Польши лишил главу киевского режима ордена Белого Орла, высшей награды республики. Швейцария продолжает предоставлять площадку для переговоров представителей Ирана и США в Бергенштоке. Об этом заявил МИД Конфедерации. Ранее швейцарское ведомство сообщало, что в пятницу в Бергенштоке должна состояться официальная церемония подписания соглашения между США и Ираном. Там планировалось проведение переговоров представителей стран, а также посредников из Катара и Пакистана по иранскому ядерному досье, однако встречу отложили. Предприниматель из Краснодарского края похитил 14 фур яблок у поставщиков из Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по республике. По данным полиции, в декабре прошлого года представители аграрной компании познакомились с кубанским бизнесменом, который занимался продажей фруктов. Сельхозпроизводитель предложил предпринимателю выкупить крупную оптовую партию яблок. После заключения официального договора мужчине отгрузили почти 300 тонн фруктов на общую сумму более 18 миллионов рублей. Однако поставщику яблок он деньги не отдал. Россиянка София Ильтерякова завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. По сумме четырех видов наша спортсменка набрала 109 баллов. Первой стала китаянка Циван, тройку лидеров замкнула полька Лилиана Левинская. Другая россиянка Арина Ковшова заняла шестое место. Ильтерякова в конце мая завоевала свою первую медаль чемпионата Европы в карьере, став первой в упражнениях с обручем. Также на ее счету бронзовые награды турнира в упражнениях с мячом и командных соревнованиях. Кубок вызова в Пекине проходит с 19 по 21 июня. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую. В эфире «Радио Спутник. Африканское турне». С вами, как обычно, в это время Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Африканский час нас ожидает. Необычный будет сегодня эфир. Будем мало говорить про политику, но насколько это возможно. Больше будем говорить про культуру, общество, гуманитарное взаимодействие, о том, как наши отношения с Африкой перестали быть чем-то экзотичным и стали приоритетом. Ну а вторую часть посетим, во второй части посетим, или вторую.

0: пространстве, автор телеграм-канала и подкаста «Галопом по Африкам». Друзья, приветствую вас. Спасибо, что нашли время, пришли, рад вас видеть.
1: Спасибо. Здравствуйте.
0: Ну, в общем, здесь на самом деле много о чем можно поговорить, и я очень рад вообще в целом, что эта тематика, в частности, африканская тематика, вызывает всегда, ну, такие, я бы не сказал бы споры, но большое количество разных мнений, которые во многом действительно отражают суть происходящего. Я был бы рад, наверное, услышать вот эту палитру сегодня, как и наши слушатели, и начал бы с того, что за, получается, уже 2,5 года существования нашей программы африканского турне на радио «Спутник», российское инфопространство действительно стало воспринимать африканскую тематику, африканское направление как нечто обыденное, нормальное. Ну, а в каких-то моментах это действительно приоритет. То есть это перестало быть какими-то задворками для нас, как для слушателей, как для профессионалов, журналистов. Отношения наши развиваются, это факт, но при этом они сильно отстают от тех возможностей и от тех перспектив, которые перед нами находятся. Куда мы идем сейчас на африканском направлении? Как это все будет развиваться, вот если абстрагироваться от большой политики, да, на гуманитарном уровне, на уровне общественной дипломатии, на уровне восприятия. Вот, например, на ваш взгляд, как сейчас Африка воспринимается среди наших соотечественников, россиян, по сравнению с тем, как она воспринималась, допустим, в 22-м году? Ну или уйдем еще там в чемпионат мира, да, у нас сейчас, уйдем в 18-й, допустим, год. Вот если такой разрез сделать.
2: Не знаю, возможно, Даша захочет начать.
1: Ну, я как работник информационного фронта скажу, что, конечно, интерес медиа стал чуть большим, да, чем по сравнению, может быть, там, с годом 21-22, но он все еще остается ситуативным. То есть вот у нас грозит нам, грядет саммит, значит, третий по счету российско-африканский в конце октября, и, соответственно, чем ближе к саммиту, тем больше будет каких-то медиапроектов, интервью, ну, как бы по логике инфоповода, логике актуальности. Так вот, сказать, что там какой-то есть...
0: Говорит Дарья Лабутина, журналист-международник, пока не африканист. Подчеркивают.
1: Да. Журналист-африканист международный.
0: Нет, нет, я имею в виду, что сейчас в тебе говорит именно журналист-международник.
1: Да, ну конечно, то есть да. Я все это прекрасно понимаю, и как тоже там в определенном смысле медиа-менеджер и пиар-специалист, то есть актуальность появляется в какие-то такие моменты, как визит, например, президента Танзании на Питерский международный форум, да, всем сразу интересно, а что за Танзания, а где это, а почему это, а вот рейсы запускаются, появляются публикации.
0: Но... Танзанийский банк. Бананы наконец-то будут на нашем рынке. Так-то нас, да, нас кормили эквадорскими бананами многие годы просто. И, кстати, вот эти коробки эквадорских бананов, это, по-моему, даже стало каким-то эталоном среди нашей сферы, да, розничной торговли, именно в плане продуктов питания. А теперь вот танзанийские. Хотя на 8 марта, кстати, огромное количество было африканских цветов, насколько я знаю,
1: ну,
0: из,
1: да,
0: Кении,
1: из
0: других государств.
1: Кении, Эфиопии в основном. Но логистика еще через Европу, все-таки это очень сложный процесс, переключить его вот так напрямую. Там, каким-то образом через Казахстан идет, я не знаю, как это возможно, цветы живые доставить сначала в Амстердам, потом в Казахстан, ну или там юрлицо казахское, а потом оно идет как-то в Россию. Но тут санкции мешают нам напрямую торговать, все завязано на...
0: Санкции мешают нам или африканцам?
1: И нам, и африканцам, то есть невозможно отладить механизм напрямую пока что.
0: Это такое серьезное заявление, Александр, как вы думаете?
2: Ну, на самом деле, вот тоже хотел начать с того, что, пожалуй, первая важная веха вот, там, повышение узнаваемости, в том числе там, Африки, африканского континента, это, наверное, все-таки 19-й год, проведение первого саммита в Сочи. Там, этому предшествовало несколько лет там, постепенной раскачки, в том числе африканской тематики. Вот, ну и даже на бытовом уровне. Допустим, вот, ну, москвичи, наверное, могли заметить, что вот, там, где-то года с 15-го там, как раз разрешили африканским студентам работать. Мы стали их там, больше видеть, там, в том числе на улицах наших городов, там, в Москве и в других местах. И, в принципе, вот такая постепенная нормализация, постепенное там, расширение присутствия, я думаю, оно вот, происходило там, исподволь еще до там, 21-го года, там, до 22-го года. Вот, ну, все-таки саммит в Сочи – это, пожалуй, первый такой вот знаковый эпохальный момент, вот, некий такой важный рубеж, после которого действительно мы стали больше об этом говорить. Вот, ну, по поводу того, что интерес к Африке там, постепенно там, возвращается, что Россия возвращается в

0: Африку. Об этом, на самом деле, довольно много говорили даже и в нулевые годы, когда там некоторые наши крупные компании стали заходить, там, в том числе там, в Южную Африку, там, «Русал» в Гвинею, «Ренова». Довольно много было крупных компаний, которые начали снова интересоваться континентом, там, скорее в таком коммерческом ключе. Понятно, что там, по объему товарооборота это было не очень много, но такой интерес стал появляться. В 10-е годы там, стали добавляться в том числе политические моменты. Там, мы стали в большей степени ориентироваться на глобальный юг. Нам стало важнее презентовать себя, в том числе, как страну более открытую для глобального юга, как страну более привлекательную для глобального юга, вот в качестве, там, в том числе, поворота на восток. Вот все-таки это одним Китаем, не только одним Китаем это все ограничивалось. Вот, и постепенно, конечно же, нам стало важно налаживать отношения там, с теми странами, там, которым в большей степени уделялось внимание еще в советские времена. Вот, но там, потом в 90-е годы, там, допустим, в начале нулевых, мы видим некоторый спад интереса, вот, ну, где-то постепенно уже с 10-х годов он стал очень плавно наращиваться, и то, что мы видим сейчас, мне кажется, это результат не только каких-то вот радикальных политических изменений, там, какого-то резкого всплеска там, последних лет, это все-таки достаточно исподволь происходило, ну, пожалуй, даже больше, чем уже там, в течение последнего десятилетия.
1: А вот насколько наш потенциал вообще сейчас раскрыт на африканском направлении? Вот насколько мы вообще... Ну, я не знаю, в процентах это, наверное, не измерить, у нас же нет эталона, да, какого-то, где у нас 0 и где 100. Но в целом, вот как это вообще оценивать?
0: Ну, в плане каких-то там реализованных проектов, коммерческих возможностей, понятно, что очень многое сейчас именно на стадии такой достаточно начальной, на стадии какой-то первичной проработки, да, за последние лет 10 уже, я думаю, мы можем сказать, что много что было реализовано и много новых инициатив появилось, но это, в общем, я думаю, нормальная ситуация не только там, для российского присутствия, не только для российских проектов в Африке. Вот все ну, реализуется далеко не всегда так, как запланировано. Вот все это может там, по ходу трансформироваться. В общем, это нормально, ничего там такого страшного нет. И поэтому говорить о том, что вот, смотрите, вот были там такие-то проекты еще, там, в том числе в 2019 году или раньше, или позже, и они не реализовались, ну, я думаю, это будет не вполне справедливо. С другой стороны, да, конечно, есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся, там, вполне объективного характера. Вот, есть попытки это все как-то наверстать, там, зайти в какие-то новые сферы. Вот понятно, что к Африке сейчас достаточно высокий интерес не только со стороны нашей страны. Там, в нулевые годы там, активно свое присутствие нарастил Китай. В десятые годы там, появились там, такие не вполне традиционные для региона игроки, как Турция, там, страны Персидского залива. И, конечно, на этом поле России приходится там, достаточно много конкурировать не только с там, бывшими европейскими метрополиями, не только там, с Соединенными Штатами. Вот, в принципе, Африка – это то место, которое вызывает большой интерес далеко не только нашей страны, и понятно, что мы конкурируем много с кем, поэтому, да, выиграть в этой конкуренции даже как-то относительно, это ну, не такая простая задача, и вот понятно, да, в процентном соотношении, поэтому действительно я бы не брался как-то оценивать, возможно, моя коллега как-то по-другому на это посмотрит. Вот.
2: Ну, я как посол доброй воли хотела бы добавить здесь точку зрения африканцев, с которыми я общаюсь много. Они вот задают довольно наивные, но на самом деле очень вопросы острые. Вот проводятся какие-то саммиты, проводятся форумы. Там, конкретно это было сказано в контексте МЭФа. Подписываются соглашения, делаются фото. А где результаты этих соглашений? А где реализованные проекты? Это вот то, что спрашивают
1: кстати,
2: африканцы.
1: Кстати, вот где, Даш, где? Как ты им отвечаешь?
2: Нет, ну они есть. Не то, что вообще ничего не происходит. Но вот посмотреть на Росатом, например. Прекрасно, вот в Танзании уже работает предприятие по переработке урана, да. А в Эфиопии планируется, в Руанде планируется, в Египте уже запущен там, по-моему, один из блоков Эльдаба. То есть какие-то компании просто не светят свои результаты своей деятельности. Например, я там с удивлением периодически узнаю о том, что, например, в Анголе информационной безопасностью страны занимаются Касперские и Positive Technologies нашей компании. То есть в Танзании тоже есть разные проекты. Просто не все они попадают в поле СМИ, и они не всегда хотят быть замеченными.
1: Поэтому ты решила сейчас о них рассказать.
2: Нет, я говорю, что просто есть какие-то на поверхности вещи, а есть как бы глубже те компании, которые, может быть, действуют через юрлица местные. Да? То есть нам так это не видно, а на самом деле проекты идут, и сотрудничество ведется. Но действительно можно заметить, что некоторый информационный всплеск после таких вот ситуативных событий, он большой, и он меньше, чем конкретная работа, которая ведется потом. Вот. И из-за этого такой диссонанс возникает.
1: А вот я еще о чем подумал. У нас Африка постоянно, каждые несколько лет прирастает, ну, весь континент. Да? С точки зрения демографии, ну, условно говоря, целой России.
0: Да.
1: И в этом смысле работа с африканской аудиторией должна быть быстрой, оперативной и мобильной. Должна быстро адаптироваться под меняющиеся условия. То есть нужно предпринимать меры, строить стратегию, исходя из того, что сегодняшние африканцы — это уже не вчерашние африканцы далеко, а завтрашние африканцы уж точно не такие, как сегодня. В Европе, допустим, этот процесс, ну, подольше. Да? То есть какие-то возможные окна, значит, для восприятия, они немного по-другому там ретранслируются. В Азии такая же история. И на Востоке, кстати, такая же история. Нечто, конечно, подобное было на Ближнем Востоке в нулевые, в начале десятых. Сейчас чуть притормозилось, насколько я могу судить. Вот как африканцы там, в Африке, сейчас воспринимают Россию? Что для них сейчас Россия в первую очередь? У нас здесь об этом мало говорят. А ведь не зная, как там тебя воспринимают, понимать здесь, как выстраивать свою политику и свое отношение, очень сложно.
2: Ну да, тут мы приходим к вопросу о том, что нам нужно социологическое агентство, которое бы работало в Африке, собирало данные, потому что нет объективных никаких данных о том, как воспринимают Россию.
1: Даш, ну тебе сейчас можно вот парировать. У нас буквально на той неделе был, или, может, на позапрошлой неделе, один из последних эфиров, где мы говорили о гуманитарной ситуации, в частности, в зоне конфликта, значит, да, в регионе Великих Африканских озер, о том, что даже ООН перестала считать количество вынужденных переселенцев, погибших, пострадавших, ну и, в общем-то, эти последствия той войны, которая на востоке ДРК и в этом пограничье сейчас развивается. Насколько вообще это реально в масштабах Африки и в ее реалиях, извините за тавтологию, как-то это все считать и каким-то образом пытаться систематизировать?
2: Да, на самом деле это несложно. Сейчас можно все это делать даже онлайн. У всех так или иначе есть мобильные телефоны.
1: Ну хорошо, я могу тебе нагнать туда там миллион ботов, допустим, которые против России проголосуют. Особенно с учетом того, что там в основном-то технологические-то гиганты какие? Европейские присутствуют, китайские в Африке, которые занимаются мобильной связью, интернетом, телефонией и прочим. Вот как бы очень сложно, мне кажется, нам здесь должно быть пока.
0: Ну, если можно, я тоже вот добавлю. В принципе,
1: нужно, я бы сказал.
0: Да. Вот, я думаю, тут можно сделать упор в том числе и на качественных аспектах. Есть достаточно интересная антропологическая методология. Вот, допустим, те гуманитарные миссии, которые там изучали, допустим, общество Сьерра-Леоне после гражданской войны, там, или там, Либерии, или вот другое постконфликтное общество, вот они сталкивались достаточно часто с проблемами, когда там местное население ожидает, что вот будут заданы некоторые вопросы, на них нужно ответить определенным образом, чтобы потом получить там ту же гуманитарную помощь. Это, скажем так, есть некие ожидания того, что условно от вас хотят услышать и дальнейшее воспроизводство.
2: Да, и должны это быть, эти социологи не белыми должны быть, ну, они должны быть местными.
0: На самом деле есть и вполне там европейские авторы, которые об этом писали, просто тут есть свои подходы, есть там свои методы того, как нужно это делать. Вот там достаточно интересное было предложение о том, что вот там условно с бывшими бойцами там каких-то там формирований, вот неплохо бы несколько раз там сходить просто попить пиво, и тогда уже они смогут раскрыться там к вам совсем с другой стороны.
2: Нет, ну вот посуди сам.
0: Там, рассказать то, что, в общем, они действительно думают, а не то, что они воспроизводят, ожидая там, того, что у вас есть какие-то ожидания того, что они вам расскажут.
1: В общем, Александр считает, что это вопрос кросс-культурных коммуникаций.
0: С одной стороны, да. Ну и плюс тут важно понимать, что африканцы там, они в первую очередь, во-первых, они очень разнообразные. Тут вот, да, достаточно популярный хэштег «Africa is not a country».
1: Книга есть даже.
0: Да. И, в принципе, это очень важно учитывать, что, да, мы привыкли говорить о континенте как о чем-то едином, на самом деле это очень разнообразное.
1: Хорошо, таргетированный запрос сейчас будет. 1 300 000 000 из полутора африканцев живут южнее Сахары. Вот давайте уйдем южнее Сахары, за границы той Европы, которой ее представляли античные там греческие философы, допустим, которые считали, что Северная Африка, побережье Средиземного моря, это Европа. Ну, геополитически, возможно, это действительно так, да, это все-таки это большой мир.
2: Средиземноморский регион. Ну,
1: да, а южнее Африки, это уже такая, извините, южнее Сахары, это уже такая Африка, как один большой остров, оторванный в силу географических особенностей.
2: Все глобализируется, и Африка не уходит от этого.
0: Нет, с одной стороны, да, действительно, то есть происходит интернетизация, происходит там, даже вот та же Эфиопия сейчас пытается развивать там технологии искусственного интеллекта и экспортировать это соседям, то есть такое тоже есть, там, уровень там, доступа, там, выхода в интернет, он очень сильно.
1: Рынок
0: растет,
1: огромный.
0: Да. Конечно, да. То есть Африка – это не просто там, территория, где там, живет какое-то нищее население. Это уже давно не совсем так, во-первых. Во-вторых, все очень разнообразно, все очень ситуативно. Это тоже то, что условно нам важно понимать, если мы пытаемся с Африкой как-то взаимодействовать. И, конечно же, у тех контрагентов, с которыми мы пытаемся выстроить какие-то наши отношения, есть свои собственные интересы. Они далеко не всегда крутятся в парадигме того, что от них хочет та или иная внешняя сила. Вот, и я думаю, в первую очередь нам важно понимать, что, в общем-то, заботит их, какие, в общем, моменты интересуют их, и вот, исходить из этого, адаптироваться под это, поскольку очень, очень часто вот, мы воспринимаем Африку как, исключительно как объект там, приложения каких-то внешних сил, внешнего влияния, вот, и тут нам важно не забывать, что у тех, с кем мы взаимодействуем, есть своя собственная субъектность, и это действительно то, что стоит учитывать для того, чтобы успешно там работать.
1: А вот как нам эту субъектность сейчас, кстати, оценивать? Меня очень заинтересовал момент, пассаж о том, что там действительно все настолько разнообразно, что это открывает это разнообразие и потребность в сиюминутных решениях открывает огромные возможности на самом деле.
0: Да, это правда.
1: Как эту субъектность сейчас оценивать и как этими возможностями воспользоваться? Сразу встает у меня такой вопрос. Даш, скажи, ты жила в Восточной Африке, много путешествовала, общалась там с людьми, стала практически местной в какой-то момент.
2: Для них всегда Мзунгу останусь.
1: Как в целом... Ну, это ты так считаешь, я думаю. Как они там свои перспективы оценивают по-хорошему?
2: Ну, тут я соглашусь с Александром, что действительно это нам тут кажется, что вот нас любят в Африке, нас не любят в Африке. Они так не рассуждают. Вот коллега Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки в ШЭ, он говорит, от него такой тезис услышал, что в Африке нет бинарности сознания, биполярности, двойственности. Вернее, наоборот, одинарность. У них бинарное сознание. То есть они... Ладно, я перепутала. Ну, в общем, не да, нет, не люблю, не люблю, а и тебя люблю,
1: они,
2: и тебя
1: конечно,
2: люблю.
1: Да,
2: сегодня люблю, и тебя, и тебя, и тебя. А завтра вот... Ну, то есть много вариантов. И действительно нет такой вот оппозиции, что я люблю... Ну, мы готовы сотрудничать с Россией, не будем сотрудничать с Америкой.
1: А мы так не предлагаем, кстати, никогда
2: и никому. То есть они готовы
1: никому.
2: Сотрудничать с теми, кто им предложит на равных условиях, на выгодных, взаимовыгодных условиях работать.
1: Американцы им предлагают сейчас такое?
2: Конечно.
1: На взаимовыгодных равных условиях американцы предлагают?
2: Ну, я не знаю, что там, каких условий, но они им что-то предлагают. И если им никто ничего другого не предложит...
1: Но
2: то
1: это уже
2: они пойдут...
1: вопрос, да, того, что нет выбора, получается.
2: Ну, то есть не хочется как бы тут как-то их называть там тоже типа продажными. Нет, дело не в этом. Они исходят из своих интересов.
1: Мы
2: они
1: так не
2: очень
1: говорили.
2: Прагматичны. Вот. И как бы если Россия не заполняет какой-то, даже не то чтобы вакуум, просто не ставит свои позиции, вот хочется вернуться к вопросу общественного мнения. А что такое общественное мнение? Им же очень легко управлять на самом деле. И здесь уже к нам как бы вопрос. Ну, сейчас в последнее время стали какие-то в этом направлении изменения, стали заметны изменения, появились корпункты, не корпункты, а именно вот офисы, да, местных журналистов в ЮАР, у Спутника, да, в Эфиопии появился, сейчас, я так понимаю, в Танзании открылся или открывается, ну вот медиашкола РТ проходила на днях. Вот эта работа, она очень важна, причем на местных языках важно проводить, да, то есть пока это все равно количество несоразмерное той аудитории, которая там есть. Конечно, в отсутствии информации с нашей стороны они обращаются к другим источникам, которые там совершенно не в нашу пользу играют. Никому, как бы, у России пиар в Африке, конечно, есть, но он недостаточный, его нужно усиливать и диверсифицировать. Вот интересно в этом плане посмотреть, как Россотрудничество сейчас поведет себя при новом руководстве, может, более активизируется или как-то изменит свою стратегию, потому что это тоже вот поле, которое еще пока не освоено даже на, не знаю, там 60-70%. Только начинается.
1: Ну, там тоже перспективы большие. Вот по поводу местных языков. Насколько африканцы вообще сами хотят этими местными языками пользоваться? Ведь есть такое ощущение, что ну, уже давно сложившаяся система, там, допустим, образования, государственного управления, каких-то коммуникаций и прочее, да, там, на французском, на английском, где-то на испанском, португальском языке. Ну и брать это сейчас все переделывать, создавать какие-то новые литературные нормы, накапливать какую-то массу, опять же, ну, у нас немного в мире языков, где есть большой корпус, да, допустим, технической литературы, их там всего-то даже меньше десятка, условно говоря. И тут вот африканские страны, растет активное население, там действительно происходит замещение европейских языков на местные, причем эти местные языки тоже не однообразны, и в каждой стране, в одной стране может быть несколько языков, где там десятки миллионов носителей. Как этот вопрос сейчас, в принципе, там они воспринимают? Вообще собираются ли что-то с этим делать?
0: Ну вот, например, возможно, Даша меня поправит, как человек, который там с Восточной Африкой взаимодействовал больше. Вот сейчас, насколько я понимаю, достаточно активно пытаются использовать язык свахили как некую альтернативу там, к языкам, наследованным от колонизаторов, в том числе. Вот это, насколько я понимаю, есть и в программе 2063 Африканского Союза. И, в принципе, наверное, понятно, что вот есть огромное количество там, языков, диалектов там, практически в каждой африканской стране. Опять же, все очень разнообразно. Но при этом есть некоторые, в том числе и африканские языки, которые выполняют роль лингва франка. Это не только свахили, это там, лингала в Центральной Африке. Вот, ну, западный все немножечко сложнее. Вот, тем не менее, такие альтернативы есть. И, в принципе, по работе с этими языками у нас есть некоторые традиции. Вот у нас есть люди, которые эти языки изучают. Там, в советские времена там, радиовещание шло на достаточно большом количестве языков.
1: На 11 африканских языках это действительно так. Александр, Дарья, мы сейчас уйдем на блок рекламы и новостей, и вернемся через какое-то время, продолжим наш эфир в эфире «Радио Спутник», африканское турне сегодня. Говорим и о достижениях, и о проблемах, ну и через несколько минут будем говорить в том числе и про Москву африканскую. Здесь тоже есть нам что рассказать. Вообще, конечно, мы сейчас этот разговор завели, и я понимаю, что ну, действительно здесь столько тем, что можно целый блок программ сделать, поэтому будем немножко ускоряться. Оставайтесь на «Радио Спутник», скоро африканское турне к вам вернется.

0: Планы НАТО при конфликте с Россией. Контекст. Калининград, Кольский полуостров, район Санкт-Петербурга и акватория Черного моря. Командующий ВВС Германии Хольгер Нойман очертил географию ударов по нашей стране в случае конфликта с НАТО. По его словам, ФРГ готова к участию в боевых действиях уже сегодня ночью. Военачальник напомнил, что в НАТО нет разных зон безопасности. И потому, как гласит 5-я статья Устава Альянса, возможное нападение на одного из его членов будет рассматриваться как угроза всему блоку. Тут ключевое слово «рассматриваться». В тексте документа нет четких указаний, что нападение на одного автоматически приводит к военному участию в конфликте всех. Но посыл генерала понятен. По мнению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, Европа хочет подготовиться к войне к 2030 году. В этом неоднократно признавались и сами западные лидеры. Такие заявления регулярно звучат в Швеции, Норвегии, Германии, Великобритании, Франции. Обозначаются конкретные сроки. Допускают такой сценарий и представители НАТО. Суть прогнозов при разнице дат одинакова. Если Россия одержит победу на Украине, то пойдет дальше на Запад. В Москве регулярно опровергают эти ни на чем не основанные домыслы.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Запорожская АЭС в 20-й раз с начала военного конфликта на Украине потеряла внешнее электроснабжение. Об этом сообщает МАГАТЭ. Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что на станции рассчитывают завершить ремонт основной внешней линии электроснабжения Днепровская до вторника. Линия Днепровская отключена с 24 марта. 5 июня начал действовать режим тишины для ремонта ЛЭП. Сейчас станция питается за счет единственной резервной линии «Ферросплав». Главное один. Ливанское движение «Хизбалла» выпустило более 50 снарядов по позициям израильских сил на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля. Военные отметили, что эти атаки являются нарушением режима прекращения огня. Ранее в Ливане заявили, что Цахал обстрелял почти полсотни населенных пунктов на юге страны. Израиль пояснил, что бил по объектам движения. Агентство Рейтер сообщило, что Израиль и «Хизбалла» достигли соглашения прекращения огня, которое должно было вступить в силу в пятницу. Прекращение ударов по Ливану – одно из требований Ирана в меморандуме США. Официальная церемония подписания соглашения планировалась в пятницу в Швейцарии, но стороны заявили, что отменяют визиты. Более 100 британских депутатов призывают к отставке премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает газета «Телеграф». В начале мая почти 100 депутатов-либористов призывали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. Их количество возросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. Последним к призывам присоединился депутат Фабиан Гамильтон, который до сих пор сохранял лояльность. Глава Банка Франции Эммануэль Муленц предупредил, что аномальная жара негативно скажется на экономическом росте страны. Ранее метеослужба ввела предпоследний оранжевый уровень погодной опасности на большей части страны. Синоптики предупредили, что местами температура может достигнуть 40 градусов. Мулен отмечает, что из-за высокой температуры могут начаться пожары, которые приведут к необратимым последствиям. Кроме того, из-за жары в некоторых департаментах отменяется движение поездов и другого транспорта. Музыкальный фестиваль «Урал Мьюзик Найт», прошедший в ночь на субботу в Екатеринбурге, посетили 450 тысяч зрителей. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона. Город на одну ночь стал большой концертной площадкой для исполнителей разных жанров и направлений. Хедлайнерами однодневного фестиваля в этом году стали певица Юлия Савичева и актриса театра и кино Юлия Пересильд с группой «Мандрагора». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник».
4: разберемся.
5: Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
6: Африканское турне.
7: Друзья, продолжаем наш эфир. В студии по-прежнему для вас работает Турал Керимов, российский африканист, выступает советник медиагруппы «Россия сегодня». В гостях в студии у нас сегодня Дарья Лабутина, журналист-международник, автор телеграм-канала и подкаста «Галопом по Африкам», посол доброй воли Черного континента, как я ее называю, в нашем информационном пространстве. Ну и впервые у нас сегодня Александр Шипилов, африканист, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доцент МГИМО. Друзья, закончилось, как всегда, неожиданно и быстро. Время первого блока. Время закончилось, а мыслей нет. Саш, мы тебя были вынуждены прервать, но я очень хотел бы, чтобы ты завершил все-таки то, о чем начал говорить, потому что это важно.
8: Да, ну вот я, в общем, хотел согласиться с Дашей, и как раз вот к ее мысли о том, что необходимо поработать в том числе там, над нашей информационной политикой на континенте. Вот я думаю, очень важно также гораздо лучше знать континент. Это вот те моменты, там, с которыми мы сталкивались еще там, и в 60-е годы, когда только-только там, советская политика на континенте активизировалась, и даже до этого, когда первые африканские студенты там, еще в 30-е годы стали попадать в Москву, это было проблемой, как можно лучше узнать вот, тех людей, с которыми мы взаимодействуем, те страны, из которых они происходят, там, при там, особенно работе, там, при каком-то политическом сотрудничестве, не только политическом сотрудничестве. В общем, всегда было актуально вот, все-таки получше узнать эти общества, там, их специфику, потому что вот, в том числе те проблемы, с которыми мы сталкивались, в том числе в прошлом, они во многом проистекали из этого. И сегодня, я думаю, более таргетированный, более успешный подход к континенту, он связан с тем, чтобы там, учитывать все это разнообразие, и, исходя из этого разнообразия, просто ну, лучше его изучать. Вот это, я думаю, главная мысль, главная рекомендация тем, кто, в общем, будет этим заниматься.
7: Ну, я бы даже сказал, что это, наверное, единственное возможное правильное направление в, как минимум, этой сфере, так уж точно. Но заниматься этим можно не только в академическом смысле, но и вполне себе практическом, и при этом не покидая как минимум Москву. Друзья, я знаю, что вы водите экскурсии по Москве, по африканским маршрутам московским сейчас максимально попытаюсь заинтриговать нашу публику, но расскажите о том, что это все значит, куда вы ходите и вообще как эта идея к вам пришла, что вы там людям показываете, может, какие-то локации назовете, если они не секретные, вы сами.
9: Ну, узнать локации можно, придя на экскурсию. Но на самом деле ничего секретного нет. Да. Все строится вокруг Института Африки Российской Академии Наук, который находится недалеко от улицы Спиридоновка, в общем-то, от Пушкинской, метро Пушкинская. И идея ко мне пришла, на самом деле, уже давно, когда пытались какие-то собрать локации, связанные с Африкой в Москве. Там пооткрывались разные памятники Нельсону Мандели, потом кому-то площадь имени Самора Машела, да.
8: Улица Машела, да. Улица, да, площадь, кажется, Кабрала.
9: А, площадь Милкала, да, Кабрала. Ну, то есть такие вот локации, да. Но потом мы посмотрели, поняли, что они все вообще в спальных районах Москвы рассредоточены, и это нужно тогда какой-то автобусный маршрут придумывать очень сложно. Тогда я предложила, может быть, в районе Рудуэн с посещением там эфиопского ресторана с гастрономической составляющей сделать. Ну, вот эта идея еще пока как бы присутствует, но Саша предложил другой вариант сделать в районе Тверской, потому что там так совпало, что там как раз сосредоточен, ну, центр Москвы все-таки сосредоточены разные адреса, связанные с историей и покорения Африки, изучения Африки в XIX веке. В частности, выяснилось, что два таких вот имени, связанных с Эфиопией, с Николай Ашинов и основатель безуспешной такой попытки колонию создать в Африке, Новая Москва, и Николай Леонтьев, который, деятельность которого привела к организации первого эфиопского посольства в Москву вот, в 1895 году на, собственно, на коронацию, на царство Николая II. Вот они были соседи.
7: И он же победил, кстати, извините, помог победить итальянцев, да, эфиопам в свое время. Друзья, я напомню про телефон прямого эфира. Я думаю, что должны быть вопросы, возможно, на эту тему. 495-95-95-912. Готовы на них ответить, если они появятся. Ну и Как это все происходит вообще? Как это организовано?
8: Да, только небольшой комментарий все-таки по поводу того, что Леонтьев там помог эфиопам одержать победу в битве при Адуа. Все-таки тут их роль несколько преувеличена.
7: Но не должен он там вышел и победил итальянскую армию.
8: Просто была продана небольшая партия оружия по относительно льготной цене. Но основные поставки, основная помощь, они уже случились после того, как произошла битва при Адуа, после того, как победа над итальянцами была одержана. Русские добровольцы в большей степени помогали уже там защищать южные рубежи Эфиопии, там тот же Балатович.
9: Про все эти истории.
8: Других там колониальных посягательств, да, это
9: можно почитать у Андрея Хренкова, исследователя из Института востоковедения РАН. Вот он как раз занимается исследованием связи России и Эфиопии. Угу. Очень интересно пишет, у него несколько книг вышло, малыми тиражами, к сожалению, но можно, наверное, найти в Институте востоковедения. И как раз-таки этот материал, он очень интересный, очень такой интригующий. Все эти истории судеб просто детективные, как они туда ездили, все в основном за свой счет, не на государственные деньги, да, не как послы государства, а вот такие энтузиасты, значит, искатели, да, авантюристы, искатели приключений. Я делала тоже на эту тему лекцию. Потом есть тема участия добровольцев в англобургских войнах, добровольцев из-за России. То есть вот эти вот связи, которые исследовали в основном касаемо Южной Африки, академик Давидсон, да, там и Филатова, про их книги тоже вот мы упоминаем. Но вот так комплексно как-то еще никто не подходил. И я тоже Саше говорю, надо книгу какую-то издать просто вот доступным языком написанную, потому что тема потрясающая. И еще интересно рассказать здесь, вот на нашей экскурсии мы рассказываем, как складывались судьбы разных африканцев, которые попадали в Россию. Это, конечно, не очень много таких историй, но некоторые нам вот известны. Например, просто потрясающая история афроамериканца, правда, не африканца, который работал в начале 20 века в ресторане «Яр», в ресторане «Аквариум».
8: Ну, там он уже стал одним из собственников, да.
9: Да, и, в общем-то, сделал хорошую карьеру, стал там купцом первой гильдии, сплатил состояние и купил себе помещение, открыл первый, ресторан, кабаре «Максим», где сейчас находится театр Станиславского Немировича Данченко. То есть это все тоже в районе Тверской. Mm-hmm. И там действительно несколько лет оно просуществовало, туда ходили и Федор Шаляпин, Александр Вертинский. Там впервые можно было послушать джаз и танго там танцевали. Вот. И действительно успешный был проект, но случилась революция, ему пришлось покинуть нашу страну. А так вот такой пример, кейс, собственно, карьерный. Потом мы говорим про то, как учились в раннем Советском Союзе и уже после, послевоенное время. Собственно, оказалось, что как раз-таки коммунистический университет трудящихся Востока, да, находился на месте, что там сейчас банк,
8: Известие.
9: По-моему.
8: Сам университет, да.
9: Это где да, тоже бывшее вот здание «Известий», да, на Пушкинской, а общежитие находилось на месте дальше по Тверскому бульвару, где сейчас там банк находится. Uh-huh. Вот. И мы там показываем архивные фотографии, как эти здания выглядели в ту эпоху, и, собственно, рассказываем истории. Ну, в основном там вот Саша рассказывает про быт студентов, почему вообще они приезжали, какая цель была. Вот одним из выпускников этого института как раз был первый президент Кении Джома Кеньятта. Вот, так что про это мы тоже.
7: Мне не хочется просто прерывать, потому что какие-то удивительные факты у нас сейчас прозвучали.
9: И это еще не все.
7: Даже
9: малая часть только.
7: Да. А ты хочешь, чтобы люди пришли на экскурсию, да, и услышали это уже там.
9: Прокоса, может быть, вот этот эпизод.
8: Просто вот то, что, наверное, хотел добавить. Даша уже упоминала некоторые там работы, публикации. В принципе, есть у нас достаточно сформировавшаяся там, в том числе, академическая школа, там, те люди, которые достаточно глубоко изучают наши отношения с Африкой. Эфиопии традиционно действительно уделяется очень большое внимание. Отдельно там юг Африки, там плавание там судов русского флота, там, начиная с там 1808 года, там с Василия Головнина, это и суда российско-американской компании, и другие экспедиции, которые так или иначе тоже плавали на восток вдоль берегов Африки. Про это тоже есть достаточно большая историография, отдельно там про Мадагаскар и про про там, экспедицию несостоявшуюся Петра Первого в 1723 году на Мадагаскар. Вот. Но, то есть, в принципе, литература есть, ее достаточно много, но вот есть какие-то сюжеты, которые, допустим, ранее в историографии не очень отображались. Вот та тема, которой занимаюсь я, вот именно в академическом плане, это, помимо прочего, история Либерии и связи вот этой страны, в том числе с Российской империей, такие были.
9: А вот, про это можете послушать в подкасте «По лапам по Африкам».
8: Да, и это были и дореволюционные связи, были визиты, в том числе там, либерийских дипломатических представителей в Петербург еще в 1860-е годы, был заход русского там, военного корабля, фрегата Дмитрий Донской в Монровию тоже в 1866 году, и уже в послереволюционной России, соответственно, в том же коммунистическом университете трудящихся Востока, вот впервые появились африканские студенты, начиная с 1931 года, там первый именно чернокожий африканец — это Альберт Нзуло, представитель Южноафриканской компартии. Ну и затем там были другие студенты из Африки, в том числе и Джомо Кенятта, будущий президент Кении, в том числе и трое там, студентов из Либерии. Так вот получилось. Вот лично я интересовался в первую очередь их там, судьбой, их историей.
9: Которые жаловались на то, что им не разрешают общаться с девушками советскими.
8: Ну, там скорее там было много факторов. И жалобы на то, что не очень хорошее было снабжение продовольствием студентов вот, в начале 30-х годов.
9: Они хотели физкультурой еще заниматься почему-то.
8: Не хотели, да.
9: Не хотели.
8: Вот, да, их смущало, во-первых, необходимость учить русский язык, да, во-вторых, да, в учебной программе присутствовала физкультура.
9: Ну, в 30-е годы все были помешаны на спорте, вообще вот эти вот парады там, да,
7: атлетов. Я думаю, что это было правильно на самом деле.
8: Да, да. Ну вот африканским студентам коммунистического университета трудящихся Востока это не очень нравилось. Да, так уж получилось.
7: А кухня русская им зашла вообще?
8: Ну, тогда, скажем так, со снабжением все было не очень хорошо, и вот не встречал в документах именно каких-то отсылок именно какой-то богатой русской гастрономии, но то, что
9: можно
8: вот кормили не очень хорошо.
9: Там ели прям очень
8: вкусно.
9: Ну,
8: в основном это люди, которые жили в Европе все-таки, и в значительной степени их привлекали именно из Европы. Ну, если не говорить о южноафриканских вот там коммунистах, которые приезжали там часто напрямую, поскольку в 21-м году там действительно появилась первая на континенте коммунистическая партия, в основном это все-таки происходило либо, если мы говорим о франкофонных странах, через французскую компартию, либо через так называемый Гамбургский комитет вот, крупного панафриканиста Джорджа Педмора, там, будущим советника там, первого президента Ганы Квамы Нкрумы. Вот именно через этот самый Гамбургский комитет попадали и Кенятта, и либерийские студенты, в общем-то, все представители именно англоязычной части Африки, бывших там, британских колоний, Либерии, вот они попадали через него, и, в общем-то, это было нормально, то есть это был нормальный такой маршрут для них, вот, то есть сперва они оказывались в Европе, уже там сталкивались с представителями там, левых движений, профсоюзов, которые дальше могли их отправить на учебу в нашу страну.
7: Вот. Ну, раз мы уже о кухне сказали, у нас есть еще 9 минут. Я предлагаю, может, как-то к этому вопросу более подробно подойти. Вообще, что такое африканская кухня? Я 2 года назад с уважаемым Николаем Баратовым в нашем эфире мы подробно эту тему освещали, особенно западноафриканская и в целом. Но, естественно, мы не рассмотрели все, что было можно. И плюс я знаю, что у вас есть опыт богатый личного соприкосновения и, можно сказать, взаимодействия с африканской кухней на личном опыте. Что у нас вообще здесь представлено в Москве и что люди в Африке-то едят? Вот как бы мы говорим очень часто про Африку: политика, безопасность, экономика, энергетика, демография, международные отношения, культурные связи, общественная дипломатия. Сейчас перечислю еще 50 сфер областей. А про кухню-то почти не говорим. А вот люди, допустим, человек сейчас послушал наш эфир,
9: большой фактор мягкой силы.
7: Купил билет на 2 июля в Танзанию, прилетел туда и поехал по Африке. Есть-то что?
9: Ну, все зависит, на самом деле, от страны, потому что Восточная Африка, она как-то вот, за исключением Эфиопии, она не отличается какими-то особенными кулинарными традициями, хотя на Мадагаскаре мне очень понравилось кушать там стейки из коровы зебу, из говядины, причем я сделал вывод, что это только на Мадагаскаре такая опция есть, а оказалось, что нет, корова зебу, в принципе, это основной вид коров в Африке, но почему-то в Кении вот там в основном ребрышки, они любят, даже есть в московских заведениях иногда Найроби рипс, то есть такое название именно, по-найробийски ребрышки, ну, может, в остром соусе. Конечно, большое влияние оказывала кухня индийская, вообще восточная кухня на Восточную Африку, поэтому это много специй, все очень достаточно острое, Соус там есть такой пири-пири, значит, из каких-то маленьких перчиков. Ну, не чили, другой вот вид, но то же самое. Я, поскольку не фанат острова, и вообще, если честно, не фанат африканской кухни, но я хочу как раз успокоить людей, которые собираются в Африку. Вам не придется там как бы сидеть на голодном пайке, абсолютно нормальный там фуршет, этот, вернее, как шведский стол, все как полагается. Есть вкусные сочетания там риса, например, с подливой, с какой-нибудь куриной и тушеной, много гуляша, да, как бы тушеное в чем-то в соусе. Конечно, часто это вот бананы. Недавно был проведен камерунский прием по случаю Национального дня Камеруна в Москве, и они подготовили кейтеринг с блюдами западноафриканской кухни, камерунской. Ну, там не все приятно пахло. Некоторые очень специфические были вещи с какими-то вот этими подбродившими, ферментированными добавками. Но там, например, были сушеные, не сушеные, как бы вяленые, жареные бананы. Очень вкусно, действительно, как гарнир. В Африке часто подают банан в виде чипсов, как бы вместо картофеля. Но это плантейн, это не совсем банан, он более сырой, не такой сладкий, но все равно похоже на банан.
7: Типа крокодил, гриль и вот эти чипсы
9: из бананов.
7: Это гарнир,
9: да, да. И это абсолютно вкусное сочетание. С крокодилом это больше так звучит классно, на вкус совершенно обычный, ничего такого.
8: Ты прожил на курицу, да?
9: Да, конечно, много раз.
7: Ну, я курятина, если это можно.
8: Ну, это интересный опыт, это довольно вкусно, да.
9: Да, в основном, конечно, курица, в основном говядины много, и козлятина. Вот. Ну, козлятина достаточно вкусная, просто типа баранина, но она без такого конкретного запаха. В Найроби, в Кении, это на суахили это называется нямачома, то есть жареное мясо. И есть выражение в суахили на купенда кама нямачома, значит, что я люблю тебя так сильно, как вот жареный кусок мяса. То есть это отражает, мне кажется, менталитет.
7: Это звучит очень искренне, я скажу.
9: Да, ну то есть я хочу также вот тебя видеть, как этот аппетитный кусочек мяса, какие смыслы вкладываются. Но также важно вот любовь, как и покушать вкусно.
7: Сейчас вспоминается один из героев мультфильма «Мадагаскар», которому тоже кусок мяса везде мерещился.
9: Да. Нет, действительно, вкусные стейки. Есть даже вот эти вот там японские сирлоин, там что-то, в общем, дорогие категории мяса можно попробовать. То есть в Найроби в этом плане вообще любая кухня представлена, кроме русской, кстати говоря. Ну и то, есть одно заведение, не знаю, существует оно до сих пор или нет, где борщ подавали. Ну, русская владелица, просто оно... Это не заведение русской кухни, но там есть позиция борщ. И есть еще один ресторан, который как бы в нем есть российский капитал, но он японский, японской кухни. То есть почему-то вот не решились, не рискнули, наверное, сделать ставку на русскую кухню.
7: А зря.
8: Вот по поводу русской еды и борща в Африке, вот то, с чем я сталкивался, там, изучая в том числе архивные материалы, в 70-е годы в Монровии был ресторан «Распутин», где подавали борщ в том числе. Правда, как пишет советский посол, это на борщ, в общем-то, как бы очень слабо походило, но, тем не менее, что-то такое вот, некая вариация на тему была. Просто человек, который держал этот ресторан, был, так уж получилось, сыном Арона Симоновича, секретаря Распутина. Вот
7: господи, я думал, с сыном Юсупова.
8: Так получилось. Вот. А так, в принципе, вот, как уже да, сказала Даша, в Западной Африке, вот я куда больше в этот регион ездил, больше им интересовался, вот, в принципе, это разные варианты любой еды вот именно с рисом. Рис — это некая основа, вот дешевая доступная еда, которая там более или менее могут
9: либо вот эти вот манка, фуфу, там разные названия, которые вместо маниок. Хлеба. Ну, такая масса безвкусная, да, вот в Кении это угали. Здесь она делается, по-моему, из кукурузной муки, разводится и так вот толчется. Но она как гарнир, то есть даже едят, они так берут кусочек, отламывают, и ей зачерпывают кусочек мяса. То есть и это получается как хлеб, вот. Но хлеб тоже популярен, но белый, черного хлеба особо нет.
8: Ну да, это правда. Ну, хлеб — это скорее все-таки такая больше европейская еда. Вот в той же Западной Африке, как раз ну, с рисом, там любые вот добавки, то есть могут быть очень острые. Вот там, ну, пили-пили — это вот такой центральноафриканский, восточноафриканский вариант. Там в Западной Африке, там почти в каждой стране есть что-то свое. Вот достаточно острое, вот то, что могут есть там с рисом, плюс там вот.
9: Мне
8: фу-фу,
9: очень нравится
8: окра,
9: блюдо. Да, вот единственное, наверное, из западноафриканское, что я прям люблю и всегда рада поесть, но он может быть очень острый. Jollof rice. Причем это спорят Нигерия или Гана, ну, они делят между собой как бы статус. То есть это, по сути, плов с козлятиной, там может быть бараниной, рис, да, и он такой остренький, но как-то была дегустация в Москве в одном ресторане, и я не могла. Мне понадобилось 2 стакана воды после того, как я в рот положила этот кусочек, потому что очень острый. Я не знаю, что там они пропитывают так сильно, или этот соус такой мощный. Но в одном ресторане подавали не таким острым, и, в принципе, в Москве можно найти, попробовать этот jollof rice. Ну и всякие там шокирующие вещи, типа головы какого-нибудь козла, головы барана.
8: Можно, можно, да.
9: Вот, там за бешеные деньги это стоит. Но это вот Саша поклонник восточной кухни тоже. Всякой.
7: Саша, самые экзотичные африканские там блюда. Вот,
8: пожалуй, все-таки да, запеченный крокодил. Вот из того, что мне довелось попробовать, это было в Киншасе год назад. Да, это был очень интересный опыт. Вот, но, правда, на вкус оказалось, что вот очень похоже на курицу такую, да, немножечко костлявую, немножечко жирную.
9: Страусятина, но вкусная вещь.
8: Вот, ну, тут, да, к сожалению, ну, не доводилось
9: сути, как,
8: пробовать. Да.
9: Ну, не, она не как курица, поскольку страусиное мясо, оно же большое, очень птица, да, она мышечная масса у него здесь. Это больше похоже на говядину или, не знаю, какое-то животное, которое бегает. Но я знаю, в Южной Африке можно попробовать и мясо антилоп, их специально разводят под это. Но
8: конечно,
9: в Восточной Африке запрещено, ну, в Кении, по крайней мере, запрещена охота, поэтому ну, в какой-то момент запретили и мясо. Вот, только разводят специально крокодилов разводят для мяса, специально разводят страусов. Ну, это и в России есть, в принципе. А еще в супермаркете в Кении можно купить мясо верблюда. Причем я была в Калмыкии и встретила там, что там тоже мясо верблюда, даже горб верблюда можно было попробовать. Это как бы нормальная еда, стандартная еда, там калмыцкая кухня. Вот,
7: ну, такая афроазиатская еда,
9: да,
7: получается.
8: Ну, вот в Сьерра-Леоне предлагали еще попробовать мясо обезьяны, но вот как-то не довелось. В принципе, такая опция тоже есть.
9: Такое,
8: да. Ну, тут это скорее в том числе связано с тем, с какими-то там ограничениями.
9: Ну,
8: вот, там, просто это обычный способ,
9: да,
8: распространения болезней.
9: Просто
8: да,
9: но плохо развито животноводство вот в таких странах, как ДРК, ЦАР, да, там Камерун тоже, да, вот у них нету ферм, наверное, с каким-то там свиньями, свинины, да, поэтому они едят то, что бушмит это называется, то есть, ну, найденное в лесу,
7: то есть
9: всяких животных
7: диких. С голоду в Африке, если туда поехать, никто не помрет. Друзья, спасибо большое за участие, спасибо, что пришли. Напомню, что у нас сегодня гости в студии Дарья Лабутина, журналист-международник, автор телеграм-канала и подкаста «Галопом по Африкам», прекрасный африканист, и Александр Шипилов, который впервые был у нас сегодня. Африканист, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доцент МГИМО. Для вас работал ваш покорный слуга Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Африканское турне заканчивается. Завтра будет разворот на восток в это же время. Увидимся.

0: Страна героев. Аркадий Смольников. Военные медики – люди особые. От них зависит не только здоровье, но и жизнь. Этим незаменимым специалистам нужно высочайшее мастерство, самоотдача, мужество и воля для принятия быстрых и правильных решений. А еще необходимо быть неравнодушными к чужой боли, но помощь оказывать спокойно и даже хладнокровно. Начальник военного госпиталя, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников из числа таких людей. В спецоперации по защите Донбасса принимает участие с первого дня. Его задача – обеспечение медпомощи одной из группировок нашей армии. Случаи в его практике бывали разные. В один из дней, во время массированного обстрела ВСУ военного аэродрома, ранения получили 25 российских бойцов. Среди них были тяжелые. Подполковник Смольников лично организовал эвакуацию ребят в безопасное место. Обошлось без потерь среди солдат, офицеров и медицинской бригады. За время СВО под началом Аркадия Смольникова было проведено свыше 100 экстренных санитарных эвакуаций. Раненых вывозили автомобилями и с помощью авиации. Больше 1000 человек обязаны спасением отважному и мужественному военному медику и его коллегам. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Саратове и Ереване 5 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Молодой человек ранил несколько посетителей в торговом центре Краснодара. Польша предупредила об усилении передвижения военной техники у границы с Калининградской областью. Бывший президент Армении Рубрит Кочурян подал иск против Центральной избирательной комиссии. Подробности далее. ЧП в торговом центре Краснодара. Молодой человек напал на посетителей. Несколько человек получили ножевые ранения. По предварительной информации, одна женщина скончалась. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что нападавший задержан. Три мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Боевики нанесли удары сразу по нескольким населенным пунктам. В поселке Пролетарский дрон взорвался на территории коммерческого объекта. В Шебекино беспилотник атаковал автомобиль с мирными жителями. Пострадавший в результате атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области ребенок после операции находится в реанимации в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Белоруссии. Взрослый пациент переведен из реанимации в отделение, состояние стабильное. В среду ВСУ нанесли удар беспилотником самолетного типа по автобусу, в котором ехали на отдых в Геленджик детская футбольная команда. Один человек погиб, 8 получили ранения. Польские военные предупредили об усилении передвижения военной техники и полетах авиации у границы с Калининградской областью России. Поясняется, что это связано с проходящими в районе Сувальского перешейка учениями НАТО «Храбрый кабан-26». Они являются частью маневров под кодовым названием «Янтарный защитник-26». Войско польское утверждает, что целью данных учений является проверка боеготовности различных видов вооруженных сил в условиях современного поля боя, а их ключевым элементом проекта является отработка эффективного и быстрого перемещения крупных военных формирований в районе Сувальского перешейка. Бывший президент Армении Рубрит Кочурян подал иск против Центральной избирательной комиссии республики из-за разрешения на уголовное преследование. Об этом сообщил «Спутник Армения». Адвокаты назвали дело сфабрикованным. Ранее оппозиционная партия Кочуряна «Армения» прошла в парламент республики. Премьер-министр Никола Пашинян после выборов заявил, что начнется преследование всех несогласных с его политикой противников. Сразу после голосования Рубрит Кочурян по личным делам планировал выехать из страны, но его развернули в аэропорту. Спасение частей полотна «Панорамы» из горящего музея обороны в Севастополе проходило в условиях шума льющейся воды и падающих стекол. Об этом рассказал начальник отдела информационных технологий музея Евгений Исаев. По его словам, уровень воды доходил до середины голени, однако на эти неудобства никто не обращал внимания. ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня. Начался сильный пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама обороны Севастополя, воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Ну что, друзья мои, как ваше настроение, как состояние? Ревнуете ли вы или нет? Вот тема нашего сегодняшнего эфира. Что такое ревность и до чего она доводит? А разобраться в этой теме мне помогут мои сегодняшние гости. С удовольствием вам их представлю. Семейный психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, привет.
3: Привет, дорогая.
2: А директор детективного агентства, подполковник полиции в отставке Константин Плотников. Константин, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Спасибо большое. Уже как-то все серьезно. Вот, все, обожаю, когда подполковники смеются. Можно выдохнуть. Ревность. Давайте так. Что такое ревность. Вот мне кажется, очень важно правильно сейчас обозначить, что это такое, а дальше уже разбираться, откуда она берется, почему, кто больше ревнует, мужчина и женщина, и до чего она может довести.
3: Ну, я думаю, наверное, психолог нужно дать.
4: Ну, природа ревности, она, безусловно, возникает, опираясь на весь эволюционный такой процесс. Почему? Потому что

0: из схем ревности у него активируется, в зависимости от того, как он мыслит.
1: То есть вот этот сосуд ревности, он все время разными чувствами наполнен, да?
0: Чувства одни и те же, а вот триггеры и механика возникновения, тот мыслительный процесс, который приводит к тому, что это чувство возникает, он может сильно отличаться.
1: Но вот есть ревность со знаком плюс, вот это же выражение-то, если ревнует, значит любит. Хоть где-то плюс у ревности есть, или это всегда все-таки отрицательное чувство?
0: Ну, если мы говорим про отношения, в контексте отношений, то все-таки легкий элемент ревности говорит о том, что партнер для меня эксклюзивен. Это первое. Второе, то, что он для меня важен, и я пытаюсь периметр наших отношений защищать. То есть, если человек вообще не реагирует на потенциальные угрозы, ну, это, наверное, тоже не всегда хорошо. То есть, наверное, здесь важный момент понимать, что есть объективная ревность, которая может возникать, когда тому, что для тебя дорого и ценно, что-то угрожает по разным причинам.
1: Сейчас вот Константин все время, пока ты говоришь, смотрит на тебя. То есть у меня может вот сейчас чуть-чуть кольнуть ревность, это будет нормально, да? Думаю, ну что это ты все время на одну женщину, Константин? Но,
2: да, можно я вставлю мужское слово про женского, да? Она говорит, конечно же, правильно. Тут вопрос в чем? Ревность как таковой правильной, наверное, быть не может, да? Есть какое-то вот, наверное, первоначальное, но это не ревность, это вот, наверное, как сказали, это как раз притирка, да? Ну, например, мне не нравится, что ты приходишь в 23 домой. Будь любезна, приходи, пожалуйста, в 21:30, к примеру. Для меня это важно.
1: А ты, это ревность?
2: Ты, ну, к примеру, делаешь вывод. Если ты не делаешь, я начинаю. Я же сказал, приходи в 21:30.
0: Но это не,
2: да?
0: Ревность. Это ревность. Это установка власти.
2: Ну, тут завязка идет еще и тотального контроля. Да. Да? И вот ревность — это потом и контроль, и контроль. Я потом расскажу ситуацию. Ну, был бы я женщина в той ситуации, я бы сам изменил.
1: Ревность дальше. Сначала вот происходит какой-то триггер, случается ревность, а дальше она уже может вырасти в тотальный контроль, что там еще, там, подчинение, там, еще что-то.
2: Вариация может быть масса.
1: То есть, если мы говорим о ревности со знаком плюс, это просто такое легкое обозначение, что если меня кольнуло, то есть это такое обозначение, что он для меня эксклюзивен. И вот в этом случае это плюс, если это не уводит тебя в тотальный контроль, в желание его спрятать от всех, там, или еще что-то, тогда это it's okay, да?
0: Ну, то да, есть... и вот если вернуться к тому кейсу, который ты привела, что Константин смотрит на меня, вот в данном случае это была бы патологическая ревность, хороший кейс. Почему? Потому что он смотрит на меня, потому что я в этот момент разговариваю. И это нормально, что любой человек смотрит на того, кто говорит.
2: Да.
0: Поэтому вот если бы я разговаривала, бы он бы смотрел, а ты бы в это время, например, почувствовала ревность, это означало бы, что неверно. А если, например, мы с тобой сидим, ты говоришь, я говорю, а Константин все время смотрит на тебя, то тогда ощущение, что я испытываю дискомфорт, меня не видят, могут запускать вот эту ревность, но это будет связано со схемой дефектности.
1: Угу.
0: Потому что это будет означать, что если я попадаю с любой другой там красивой женщиной в совместное пространство, то я начинаю бороться за внимание мужчины вне зависимости от того, этот мужчина вообще обязан обращать внимание, должна ли я ему нравиться и так далее. И это будет говорить о моей дефектности, о том, что я любого мужчину воспринимаю как экзамен, а любую женщину как конкурентку.
1: То есть приходим к тому, что причин, триггеров у ревности очень много, они все время разные. А ревность — это не одно чувство, это несколько составляющих, а дальше, еще после этого, продолжение ревности тоже очень много разных вариантов.
2: Там поможет быть по-разному, от просто получения информации и разговора вплоть до тотального контроля, установления программ по наблюдению за перемещением друг друга, либо кого-то одного в паре, до применения физической силы, там, отрубания рук и убийств в том числе.
1: Угу. Вы говорите, что ревность — это больше мужское качество. То есть мужчины ревнуют чаще.
0: Сексуальное.
1: В
0: сексуальном плане, да.
1: А такое ощущение, что к частным детективам обращаются больше.
2: Я смогу объяснить, почему это, да? Нет, женская ревность, да, она имеет место быть, но она больше нацелена не на секс, а на уход ресурсов из семьи. То есть у нас с тобой семья, ты ходишь налево, отдаешь наши семейные ресурсы куда-то еще. Я не получаю, твой ребенок не получает. То есть ревность больше запитана как раз вот на ресурсы. А у мужчин из серии ты сходила налево, а я... Ну, сейчас, понятно, есть тест ДНК, тогда не было. И непонятно, да, чей ребенок-то в итоге, мой или нет. А если я там князь, барон или король? Роль, да, то есть это прям очень важно. Поэтому, что касается обращений, вот я точную статистику не вел, она примерная, но чаще обращаются женщины. То есть я это связываю с чем? Женщины более эмоциональные, мужчины обращаются реже, но у мужчин подтверждается чаще.
1: Да.
2: Почему? Потому что женщины иногда придумывают, а мужик, по большому счету,

0: Был бы я на его месте, я бы уже точно знал, что да, все, измена есть. Но ему нужно доказательство. И вот он это доказательство собирает, ходит там, там, тут услышал, тут увидел, тут предположил. Вот он приходит, в принципе, с готовым уже решением. Она мне изменяет. Но он не может вот решиться на последний шаг. Принять для самого себя решение, ему надо, чтобы кто-то со стороны сказал, братан, она тебе изменяет, надо разбегаться.
1: Ага. Юля, ну я хотела бы дополнить, потому что чуть-чуть, когда ты говорил про то, чего боится женщина, я бы не сказала бы, что, ну, если эволюционно, то да, уход ресурса. Но все-таки, если говорить про современный момент, женщины очень боятся потерять отношения. Они очень боятся, что тот мужчина, к которому они привыкли, кто является для них важным, эксклюзивным, влюбится в кого-то. То есть не столько переживает за сексуальную измену.
0: Ну, то есть одноразовый секс, бог,
1: да, бог
0: секс,
1: с ним,
0: бог
1: да,
0: с ним.
1: Сколько
0: вот...
1: переживает за то, что там могут возникнуть отношения, которые станут угрозой для тех отношений, которые есть. Поэтому вот это является для женщины катастрофой. Если мужчина изменил, а после этого приходит и говорит, это просто вот факт. Ты знаешь, ты самая прекрасная, каюсь, переживаю вообще. Это была самая большая ошибка. Женщине достаточно легко это переварить и простить. У нее чаще всего, не всегда, но чаще всего возникает такое ощущение, что, а, я лучше, чем та. И вот это ощущение...
2: То есть она так себя успокаивает,
1: да,
2: правильно
1: но
2: же?
1: Это и факт, да, что она лучше, чем та, потому что здесь он долго живет, а там его только, видите ли, влюбленность длилась очень
0: сейчас
1: коротко.
0: Сейчас мужчины такие записывают.
1: Да. Это не идеальный вариант, это не надо, мы не советуем это женщинам, но проще. Для мужчин это катастрофа, когда он понимает, что предпочли другого мужчину. У него запускается огромный внутренний процесс, и правильно, мужчины реже идут, потому что такое мужчине пойти к детективу?
0: Признаться.
1: Это не только какому-то другому мужчине показать свою слабость. Вот нам, девочка, мы же сами хрупкие, слабые.
2: Я вдруг сейчас поняла про себя, и мне интересно, а это и с другими так же? Я отчетливо понимаю, что в молодости я ревновала гораздо больше, чем сейчас. Сейчас вызвать во мне чувство ревности может скорее больше работа, чем отношения в отношениях. Мне кажется, что это связано с уверенностью в себе.
1: Да, это вопрос ко мне. Почему? Потому что это моя профессиональность.
2: А, да? Я права или нет?
1: С утра до вечера занимаюсь темой уверенности.
2: Это вот просто почему-то сейчас в голове возник.
1: Два момента. Не только. Учитывая то, что вообще вся моя экспертность вокруг вот этой темы уверенности и самооценки, я могу сказать, что первое, да, когда... Что такое ревность? Ревность может возникать, первое, из схемы дефектности, когда мне кажется, что у меня что-то не так, и я весь окружающий периметр любых конкуренток воспринимаю по принципу. То есть я ревную к тем, кто, мне кажется, обладает
2: лучше,
1: теми достоинствами,
2: я.
1: Там, где у меня какой-то комплекс.
2: Да.
1: А мы же все, понимаете, какой-то комплекс себе найдем всегда. Это первое. Второе. Причина может быть власть. Я должна быть единственной и управлять. Это не ваш случай, но это тоже может стать причиной ревности. Часто такое бывает. Третий момент. Ощущение, что меня бросят. Это у женщин очень часто. Ревность становится компенсаторной схемой, причем злокачественной. Если у человека было в опыте, что главный объект, то есть мать, неожиданно исчезала, неожиданно что-то происходило. Либо, например, ребенок был свидетелем, когда отец ушел из семьи, предпочитая какую-то другую женщину. Травматический опыт, травма-компенсаторная схема, я должен быть сверхбдительным, чтобы не допустить. Когда мы говорим, что мы становимся старше, во-первых, мы внутренне становимся смелее и увереннее. Во-вторых, у нас расширение ролей. То есть в юности вот я мама, вот мой ребенок, вот этот отец. А когда ты уже вырастила троих детей, то тебе вообще большой вопрос подумать. Это все свободны.
0: Ушел, да и слава богу.
2: Нет, я понимаю, что вот сейчас слово «меня бросили»
1: уже не работает.
2: Оно просто, вот, оно со мной не может, вот меня никто не может
1: бросить.
2: Потому
1: что ты себя сама не бросила.
0: Ну, во-первых,
1: да.
0: Люди становятся немножко с возрастом все-таки циничнее, да, начинают сами себя больше...
1: Нет, это не циничность.
0: Нет, больше, нет, ну, допустим...
2: Слушайте,
0: вот...
2: я знаю большое количество женщин вокруг
1: больше
2: себя,
1: боятся с возрастом.
2: Которые с возрастом боятся больше и ревнуют больше.
0: Да.
2: Я
0: возможно.
2: Просто сейчас почему поняла, что это надо... Эта мысль вдруг резко возникла в голове. Потому что я вижу тех, кто раньше был супер уверен в себе, и вообще вот это все, а сейчас я смотрю, что наоборот, скатываются в безумную ревность.
1: Безумно патологическую. Но я тебе дополню еще.
2: Но.
1: Смотри, тут тоже есть еще один момент с возрастом, с чем ты идентифицируешься. Вот если женщина, например, всю свою жизнь посвятила только семье, она полностью ориентирована была только на мужа, это была ее единственная...
0: роль жены, и все, и больше нигде.
1: Единственная идентификация, то когда проходит время, и она становится старше, а тут тут, не дай бог, он, понимаешь, зашел в инволюционный период, у него комплексы, что гидравлика у него ослабела, он начинает искать внешние стимулы для того, чтобы проверить, что у него все хорошо. Я сейчас про сексуальные отношения.
0: Помоложе.
1: Да,
0: будем говорить
1: да,
0: прямо.
1: Пробовать, чтобы...
2: Гидравлика — это потенция.
1: Да.
2: Но... Так это еще ужасно, что женщина думает, что проблема в ней. Она же все время начинает все это на себя перекладывать.
1: Почему ревность в работе? Потому что ты идентифицируешь себя сейчас гораздо больше с работой, чем со всем остальным.
2: Ага.
1: Это и есть сейчас твоя реализация, потому что колоссальный объем в это все вложено. История отношений с тем же телевидением, родийный опыт — это история жизни. Именно здесь сейчас направлено твое либидо, грубо говоря.
2: Фокус.
1: Да. И поэтому в этой сфере тебе важно. А отношения, которые у тебя складываются, они тоже для тебя очень важны. Но все равно это не 100% идентификация. Ты уже прошла тот период, когда мы идентифицировались исключительно, и слава богу, потому что годами человек должен стать больше, чем отношения. Но в идеале больше, чем работа.
2: Чем больше у тебя в жизни идентификаций,
1: тем меньше
2: ревности.
1: Но если у нас есть риски, вы же видите, как некоторые люди, которым уже, ну просто они уже все, а и при этом они продолжают держаться свою работу, никого никуда не подпуская. И мы знаем такие примеры, когда люди с годами не могут принять, что, например, он уже не может быть таким преподавателем, как раньше, или он не может быть таким ведущим, как раньше.
2: И не может слушать, если приходит на работу молодой специалист,
1: да,
2: и говорит: слушайте, ну давайте, вот можно уже вот так сделать. Он говорит: нет, ты что, меня будешь учить? Ты,
1: да,
2: кто такой?
1: Ну,
2: это же тоже ревность.
1: Это ревность.
2: Это тоже, да, проявление
0: у него
2: ревности.
0: У него,
1: да,
0: отбирают его,
1: да,
0: трон.
1: Угу.
0: Он вот сидит король, да,
1: да,
0: как раз,
1: да,
0: оказывается уже не король.
1: Да, поэтому баланс в том и заключается, что у нас должны быть разные сферы жизни, и в том числе и с работой. Я всегда говорю, что я не хочу, я человек той же работы, я идентифицирую себя с работой. Но нас и учили так, что то, что ты делаешь, ты такое и есть. Это вот как раз того разлива люди. Но я сейчас все говорю: нет, нельзя так. Я больше, чем психолог Анетта Орлова. Я больше. Карьера телевизионная может завершиться, карьера родийная может завершиться, может профессиональная деятельность завершиться, но я-то не завершаюсь. Если мы слипаемся со своей деятельностью, то мы точно так же зависим...
2: Либо с семьей, либо
1: так же зависим,
2: семьей,
1: как от мужа.
2: Да,
1: какая,
2: да,
1: разница,
2: да,
1: к чему ревновать?
0: Ну, то есть,
1: ревновать?
0: Чем меньше вариантов,
1: да,
0: для реализации,
1: да,
0: тем, соответственно, если эта схема, сфера схлапывается, то как бы становишься никем.
1: Mm. И
0: то есть есть, допустим, я там мастер
1: сливаться,
0: спорта, то-то,
1: да,
0: то-то,
1: да,
0: то-то,
1: да,
0: то-то. Ну, бог с ним, одна сфера закрылась,
1: да,
0: я могу с четырех реализоваться.
1: Да.
0: А если всего одна? Вот она сидит дома, да,
1: да,
0: жена, раз муж ушел.
2: Поэтому
0: она,
2: с годами больше ревности, ревности, неуверенности
1: если
2: в себе. Да, если есть...
1: И еще один момент, все, я еще можно брошу чуть-чуть в топку? Чем больше у человека гордыня, чем больше у него зацикленность на себе и больше эгоизма, чем жестче у него я-идеал, где он считает, что он какой-то обязан быть идеальным, тем более он уязвим. Потому что люди выходят замуж там в 25 лет, а потом, когда в 55 у них что-то происходит в браке, для них это означает, что они плохие, что они все сделали не так, что весь их брак был ужасен, и что как так он мог со мной поступить? Прошло 30 лет. Ты крутая, ты обалденная, ты сделала столько, но ты не можешь ответить за цикл влечения другого человека, тем более через 30 лет. Вот если мы слишком сильно зациклены на бредовых идеях, ну, в кавычках бредовых, о том, что можно всегда любить одного человека на очень высоком уровне, что если я хорошая и буду во всем хорошая, то он никогда не изменит. Если я буду вот всем этим свою голову загружать, то тогда любой поступок другого человека, просто потому что у него есть проблемы, и ему надо как-то себя поддержать. Вот он пошел изменять, то что он очень сильно переживает, что он уже теряет свою мужскую твердость. А я скажу: не-не-не, это я плохая. Понимаете, поэтому брак может завершиться. Главное, чтобы не завершилось доброе отношение к себе.
2: Главное, чтобы не завершился ты. Ты же подполковник.
0: Такое бывает.
2: Ну, расскажите нам, нам же интересно, мы же девочки.
0: Вот буквально...
2: Какое-нибудь что-нибудь интересненькое.
0: Свежий пример из криминальной хроники, со мной никак не связанный. Еду сюда, листаю телеграм-канал, я нахожу в Якутии, муж из ревности у подъезда убил собственную жену, осталось 5 детей. Вот вам самый такой критический вариант, да, решения. На самом деле люди есть разные.
2: А это что, состояние, вот я хочу понять, когда это происходит, а это, к сожалению, происходит. Это можно назвать состоянием аффекта? Или он отдает отчет себе в этот
0: Нет,
2: момент, что он делает?
0: Состояние аффекта — это когда возникает неожиданно. Например, то есть я прихожу домой, а моя женщина с другим мужчиной. То есть у меня помутнение рассудка. В этом помутнении я хватаю нож, там, зарезал одного или двух. Это состояние аффекта. Если я начинаю там мужика, например, бить. Он хватает, там, как-то одевает трусы, штаны, выбегает на улицу. Я бегу, значит, к сейфу, достаю ружье, и потом 2 километра да. по улицам его гоню, стреляю в воздух, потом где-то догоняю, расстреливаю. Это уже будет убийство. Состояния эффекта не будет, потому что это вот в моменте помутнение рассудка. Ага. Если время прошло, или там, не знаю, обидели меня на улице, это в гостинице, например, я сбегал домой и прибежал, состояния эффекта не будет.
2: Вот, к сожалению, очень страшная история, которую вы озвучили. Дай бог сил семье и вообще, чтобы там с детками было все хорошо, 5 детей, вообще не представляю. Но ситуации бывают разные. Я хочу понять, почему он в таких ситуациях, вот он убивает жену, а, допустим, не своего соперника, ну вот если разобрать, при ревности.
0: На самом деле, как бы, я сам не понимаю, то есть вот это, наверное, больше, наверное, к психологам вопрос, когда...
2: Почему жена становится...
0: Убивают, да, жену.
1: Потому что ярость...
2: А не соперника.
1: Потому что ярость направлена на тот объект, который причиняет боль. Потому что здесь...
0: То есть если он считает, что больше виновата жена, он убивает жену, если он считает, что виноват мужчина.
1: Возможно. Здесь вот я сейчас просто, знаете, как не готова точно дать. Боюсь, знаете, как когда ты психолог, ты должен все знать. А вот я тут 100% не могу сказать, поэтому я лучше скажу, что надо посмотреть. Но закомплексованные и трусливые мужчины...
0: Ну, понятно, женщины.
1: Вот эти точно будут разбираться женщины.
2: Женщины.
1: Второй важный момент. Там, где происходит тяжелое убийство вот такого рода, чаще всего вообще измены не было. Там, к сожалению, часто бывает, что это психопатия тяжелая. Тяжелое, может быть, психическое заболевание. Есть понятие патологической ревности в структуре тяжелых заболеваний. И это очень страшно, потому что там...
2: То есть это прям заболевание?
1: Это тяжелое заболевание, прогноз сложный, называется бред ревности. И в этом контексте они могут придраться к любой вещи. К любой вещи.
0: Ну вот я как раз буду сейчас рассказывать ситуацию. Бывают вот клиенты приходят с разными запросами, да, кому-то надо... Ну, вообще, я считаю, ну, лично для меня измена, да, это, скажем так, интимный контакт, да?
2: Для вас.
0: Ну, лично для меня, да. Если, например, там, моя женщина с кем-то общается, ну, по-разному.
2: А если она ему пишет, боже, я просто вот, вера в Бога.
0: Хорошо, если я
2: узнаю,
0: если
2: я боюсь греха. Ну, но пишет ему, я тебя люблю, и
0: тогда мы садимся, разговариваем, понимаем, что между нами ничего нет, говорим друг другу до свидания, спасибо, разбежались,
1: и
0: занимайся.
1: Даже если писала?
0: Мы же садимся и разбираем данную ситуацию.
2: Зачем ты пишешь кому-то, что ты его любишь?
0: Да, что, если все закончилось, слава богу, хороший, кстати, психолог, объясняющий, да, что нельзя там в 20 лет и до 50 придерживаться одного и того же. Потому что мы меняемся на самом деле, да. То есть, например, прочитав 3 мушкетера там в возрасте 12 лет, я восторгался всю жизнь, пока в 35 я не перечитал эту книжку.
1: Какая
0: там вообще по-другому. Ну, это же Д'Артаньян, это же символ благородства. Извините, он спит с женой хозяина квартиры.
1: Да.
0: Арамис, духовное лицо, извините, спит с прихожанками. Портос вообще Альфонс, который живет за счет женщин.
1: Атос
0: вместо того, чтобы
1: просто
0: решить вопрос до конца, и то даже не довел до конца. И 20 лет убивается. Король Инфантил. И только 2 нормальных мужика. Мазарини
1: и
0: Ришелье.
1: Да,
0: воруют деньги.
1: Но там проблема с сексуальностью.
2: Так,
1: вот.
2: Ребята,
1: поэтому они нормальные мужчины.
0: Поэтому,
2: про ревность.
0: Я понимаю, что, допустим, какой-то один момент. То есть у меня у самого была такая ситуация, когда я видел, как родители с моей девушкой, ее родители с девушкой приехали, а потом она тут же стоит в машину, она садится в какую-то машину, и я, буквально находясь в 200 метрах, вижу все это, понимая, что так оно быть не должно, просто разворачиваюсь и ухожу. То есть сейчас бы я просто подошел, причем в машине там был молодой человек за рулем. Вот что нам было сказать.
2: А что они делали?
0: Просто так вот и надо было разобраться.
2: Ага.
0: А я же молодой, горячий, ах так, ну и все, да и пошла. Ты развернулся и ушел.
2: А, вот. То есть, может быть, они ничего не делали?
0: Да там,
1: там точно не
0: понятно. Но я сам себе придумал. То есть для меня на тот момент, если моя девушка садится
2: вообще,
0: в машину,
2: в принципе, какому-то
0: парню, ну, наверное, такого быть не должно. И тогда
1: мне кажется, что в этом нет ничего такого. Мне кажется, это было логично.
0: Сейчас-то я понимаю. Ну,
1: нет, я имею в виду, что ваша реакция, она тоже логична.
0: Возможно.
1: Потому что это эксклюзивно, это только жизнь начинается. Ты очень много вкладываешь в это. И тут ты, если бы она сказала, что, например, мой товарищ какой-то приедет, тут раз ты видишь человека, ну, я понимаю, что это не очень приятно. И реакция, может быть, самая простая реакция, это удаление от объекта, который источник боли. Приближаться туда и выяснять, на самом деле, это тоже очень тяжело.
0: Нет, сейчас бы я пошел и
1: потому что для вас уже ценность женщины не в той степени, вы сможете
0: это
1: заменить.
0: Это правда.
1: А тогда она была эксклюзивна, и проще было удалиться, чтобы не пострадать эмоционально. И вот я почему говорю, что я бы, например, думаю, нанимала бы я детектива, я бы побоялась. Не потому, что это плохо. Наоборот, это может быть хорошо встретиться с реальностью. Она Наверное, мне было бы страшно с ней встретиться, когда тебе приносят и дают такие аргументы.
2: Но когда ты понимаешь, что если тебе это принесет боль, ты пытаешься себя от этого защитить.
1: Да, да. И это иногда очень плохо и очень вредно, потому что иногда вовремя понять, что происходит.
0: Ну, как операция. Лучше пусть будет сильно больно короткий промежуток времени, чем больно там и на протяжении времени.
2: Ага.
0: Так вот, когда ко мне приходят, то есть я выясняю, что для кого ревность. Ну, допустим, моя женщина мне изменяет. Я говорю, хорошо, что для тебя измена? То есть кто-то прям заявляет, все, она пошла на свидание с другим мужчиной. Я говорю, слушай, хорошо. Ну, то есть может же человек, допустим, не хватает ей общения, мужского, например, да, внимания, комплиментов. Вот она пошла и нашла на стороне. Дальше не происходит ничего. Просто вот она как...
2: Просто собирает
0: лайки, да, вот пришла в клуб. Смотрите, какая красивая, там десятки, сотни мужиков подходят, говорят, какая ты красивая. Она такая, ой, я ничего, и пошла домой, и сексом занимается
2: довольная,
0: с мужем.
2: Довольная, счастливая, все вот меня хотят.
0: Для кого-то свиданка уже является изменой, для кого-то это должен быть секс, для кого-то это все переезд, допустим, к мужчине. Был у меня такой самый, такой, наверное, одиозный доверитель, который пришел и сказал, мне женщины изменяют. Вы знаете, вот у меня четвертая женщина, я был трижды женат.
1: И все изменяли.
0: Все мне изменяли. Я говорю, хорошо.
2: Где вы их берете, спросили вы, туда никогда не ходить.
0: Давайте проговорим, что, как происходит. Он говорит, вот вы знаете, одна была москвичка, одна была с ближайшего Подмосковья, одна была с регионального центра. То есть, ну, я вроде мужчина не глупый, поэтому я придумал хорошую схему. Я взял девочку из провинции. Из глухой провинции, там, из деревни. Она учится, я оплачиваю обучение, она живет у меня, все хорошо. Но я ее контролирую. Я говорю, каким образом? То есть, он установил ей программу, по которой он смотрит, где она была, да, геолокация. Но самое смешное, это что бог с ним там, где была. То есть, ага, вот ты была в кофейне, вот ты там была 15 минут. Что ты там 15 минут делала? Она говорит, ну, я стояла в очереди. Он говорит, это 5 минут. Готовят кофе 3 минуты. Где ты была 7 минут? Она говорит, ну как? Нет, за 7 минут ты могла зайти в туалет и могла мне изменить.
2: Господи, бедная
0: девочка.
2: Значит,
0: он за ней устанавливал наблюдение самостоятельно. Он отслеживал тех, кто ходит в подъезд, тех, кто заходит на площадку. Он кидал диктофон под кровать.
2: Это уже даже не твой клиент. Нет,
0: вот
2: это...
0: вы знаете, самое смешное, что если бы я был женщиной и знал вот это все, я бы пошел и из принципа бы изменил только потому, чтобы хотя бы это было не напрасно.
2: Я представила мужика, который сидит дома, значит, по этой
0: отсидел, да это все в телефоне.
2: Что она в телефоне. Так, она зашла дальше, он подключается к камерам.
0: Нет такой возможности.
2: Что-то.
0: Нет. Ну, прям, ну, это патология.
2: Да. Это патология, ребята, поэтому сейчас отдохнем на новостях и скоро вернемся обратно.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Один человек предположительно погиб, несколько пострадали при нападении мужчины в торговом центре Краснодара. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что нападавший задержан, прокуратура начала проверку, возбуждены уголовные дела. Мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Вице-президент США Джеди Венс заявил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном. Он отметил, что может присоединиться к переговорам представители Вашингтона и Тегерана в ближайшие несколько дней. Встреча, добавил он, может пройти уже завтра. Ранее стороны планировали провести официальную церемонию подписания соглашения в пятницу. Однако мероприятие перенесли. Предположительно, это может быть связано с действиями Израиля, который продолжает наносить удары по Ливану. Прекращение атак – одно из требований Ирана в меморандуме с США. Россияне, которые пожаловались на плохое самочувствие в отеле Турции, где произошла утечка хлора, продолжают свой отдых. Об этом сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. Всего помощь потребовалась 25 людям. Инцидент произошел после обработки бассейна. По данным СМИ, все госпитализированные после оказания медицинской помощи выписаны из больниц. Миноборнауки России последовательно увеличивает количество бюджетных мест в вузах. В этом году их число достигло 620 тысяч. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков. Он также добавил, что сегодня стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. Всего студентами вузов могут стать почти 1,5 миллиона абитуриентов. Министр отметил, что около 3,5 тысяч студентов в России ежегодно получают именную стипендию президента, которая составляет 30 тысяч рублей. И при этом еще почти 6 тысяч студентов также ежегодно имеют именную стипендию правительства России. Около 670 миллионов поездок совершили пассажиры городского транспорта по карте «Москвича» в текущем году. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Отмечается, что Москва повышает удобство транспортной системы для разных категорий граждан, как поручил мэр Сергей Собянин. Уточняется, что уже 25 лет льготный проезд школьникам, студентам, пенсионерам, многодетным и другим категориям граждан предоставляет карта «Москвича». В приложении «Метро Москвы» держатели могут следить за историей поездок. У школьников есть возможность покупать билеты без обращения в кассы и автоматы по продаже билетов, а студенты могут подключить оплату проезда в метро и на МЦК по биометрии. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Точка опоры с Юлией Барановской.
6: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать ревность. Уже тут все приревновали друг к другу. Помогают мне в этом непростом вопросе разобраться мои сегодняшние гости, эксперты. С удовольствием вам еще раз их представлю. Семейный психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, привет еще раз. И директор детективного агентства, подполковник полиции в отставке Константин Плотников.
7: Добрый
6: Константин,
7: день.
6: Добрый день.
8: Можно я продолжу
6: да,
8: про одиозного?
6: Да.
8: Потому что я прямо сейчас меня...
6: Это мы про ревность, если что.
8: Этот человек четвертый раз женат, и пришел он с четвертой женой.
6: Это не Константин, если что, это его клиент.
8: Здесь мы видим несколько таких тенденций. Первая тенденция, что, скорее всего, на бессознательном уровне этому мужчине, чтобы испытывать влечение к женщине, нужно, чтобы она ему изменяла.
7: И это... То есть, что его женщина должна пользоваться популярностью у других самцов, а иначе как бы, как я узнаю, что она лучше?
8: Это в лучшем формате. Если мы берем с тобой лучший сценарий, так, то ему надо, чтобы нравилось другим мужчинам, чтобы он чувствовал себя важным. Но этот сценарий у многих мужчин. Для этого не надо, чтобы она спала с другим.
7: То есть здесь больше куколдизм какой-то?
8: Да, здесь ближе идет в бессознательную такую вытесненную потребность, такое, знаете, как, доминирование подчинения. С одной стороны, он устанавливает власть над этой женщиной, жестко ее контролирует. С другой стороны, он эту власть теряет и становится тем, кого обманывают. И здесь срабатывает механизм проективной идентификации. То есть та женщина, которая начинает отношения с этим человеком, где-то на бессознательном уровне он уже считает, что она плохая. И ему нужно монотонно довести ее до ситуации, когда она эту плохость докажет. Так, это страшная на самом деле защитный механизм.
6: То есть мужик вот этой своей ревностью бесконечной.
8: И не только ревностью. Да. С ревностью он пришел. А он много что делает для того, чтобы бессознательно
6: чтобы довести ее до измены.
7: Ну, доказать, что она плохая. Что он прав.
8: Да, доказать, что она плохая, так как он думал
6: но
8: обо всех женщинах.
7: Ну, кстати, она ему изменила. Причем с одногруппником.
8: Естественно, потому
7: что... Прошло 3 месяца всего.
8: Да, да. Он скажет, ну, конечно, все женщины плохие. На самом деле, все...
6: То есть он подсознательно будет всегда выбирать, во-первых, ту, которая способна...
7: Ну, есть убеждение, что все женщины изменяют. Поэтому что надо сделать?
6: Находит таких женщин. Доказать. А вот женщины, они приходят больше, потому что они эмоциональные, импульсивные, или тоже вот с такими вот историями, что она там кучу жучков ему поставила, и вот это вот все. Или у женщин все-таки более лайтовые?
7: Не, у девушек, ну, по крайней мере, из тех, кто ко мне обращался, как бы ситуация более лайтовая на самом деле, да, потому что...
6: Просто что-то показалось.
7: Может быть, показалось. То есть была ситуация, когда девушка пришла, вот мне мужчина, мне кажется, изменяет. Я говорю, а с чем это связано? Ну, вы знаете, он там стал приходить поздно домой, скрыл от меня все счета, я теперь не вижу там приход, расход денег и так далее. Я его спрашиваю, причины какие-то нелепые. Ну, я чувствую, что ну, обманывает. Ну, раз обманывает, значит, там что-то есть. Выяснилось очень просто. У нее был юбилей, и мужчина устроился на вторую работу,
8: чтобы
7: то есть он работал руками,
8: денег.
7: Чтобы заработать на хороший подарок, да, то есть и когда практически мы его взяли за гору, он говорит, мужики, ну, блин, вот так вот, все, то есть как бы мы дождались этого дня, когда он вручил, когда он все объяснил, все, мы тут...
8: И потом пронесли уже отчет.
7: Ну, естественно.
8: А, Константин, скажите честно, вам жалко было этого мужчину?
7: Жалко в каком смысле? Как...
8: Оперативник, он вопросом на вопрос отвечает, да.
7: Но мне непонятно, как я могу ответить на вопрос, который мне непонятен.
8: Ну, сочувствовали.
7: А как мужику я его жалел в плане того, что он не может, во-первых, жену свою построить таким образом, и общение в семье, да? То есть вот у меня, например, все, что происходило в семье, оно нам двоим было понятно. То есть есть вот какие-то правила общения. А здесь получается, что он не смог договориться или не смог сделать так, чтобы его женщина за решением вопросов бегала на сторону, да? То есть как-то вот, ну, в таком вот смысле. Бывает ситуация, что мне с точки зрения как мужика-мужика жалко, да, то есть когда доверитель, хороший айтишник, зарабатывает много, родом из Беларуси, переехал сюда с женой, перевез родителей, с женой развелся, взял себе девочку, молодую, там, все обеспечивает, все хорошо, там, несколько сотен тысяч рублей, чисто вот, делай, что хочешь. Приходит ко мне, говорит, слушай, она мне изменяет. Я говорю, каким образом? У нее появляются дорогие подарки. Часы, сумки, там, и так далее, там, 2 миллиона, 1,5 миллиона рублей. И я говорю, слушай, ну, ты разговаривал, как бы, да, то есть получается, что по большому счету решить может только полиграф, детектор лжи. Все. Естественно, 1,5 месяца отказывалась под разными предлогами, не хотела садиться на полиграф. Двое, да это все фигня, это там все
6: ну,
7: это, и так далее,
6: понимаю,
7: и так далее.
6: Зачем это надо? Ну, развернулась бы, ушла тогда.
7: Деньги.
8: Стабильность. Он дает стабильность. Значит,
6: а тут типа стабильность, а там сумка, да, раз эскортница.
7: Выясняется, нет, выясняется, значит, у нее очень много знакомых, в том числе очень богатых, и она объясняла эти подарки следующим образом. То есть это не подарки за секс, а это знаки внимания в надежде получить когда-нибудь секс. Поэтому я, конечно же, подарки беру, но секса у нас нет.
8: Угу.
7: А на полиграфии оказывается, что есть.
8: Конечно.
7: Угу. Вот.
8: Но эскорт все-таки.
7: Проходит два дня.
6: Слушай, ну это какое-то унижение. Вот мне, для мужика, не понимаю, зачем мужику сажать женщину на полиграф, но ты либо
7: точно
6: уходи.
7: Точно знать.
6: Но это ужасно, это какое-то унижение.
7: Ты, Юля, самое смешное.
6: Приносишь в свою жизнь, просто какое-то позорище.
7: Юля, самое смешное, что через два дня он ко мне прибегает, мы с ним садимся, так, два часа разговариваем про то, что не мог ли твой человек ошибиться.
6: Вот.
7: Не мог ли аппарат как-нибудь не так понять. То есть ему надо убедиться,
8: честно,
7: в том, что...
8: Скажи честно, что он продолжает с ней жить.
7: Я не в курсе этого дальше.
8: Ну, я могу сказать,
7: скорее,
8: что...
7: Да.
6: Знаешь, вот я благодарна отцу своих детей за одну фразу. Он один раз сказал, я вот как-то ее на всю жизнь запомнил. Он сказал, вот что ты ищешь в телефоне в моем?
7: Ну, если ты хочешь найти,
6: ты хочешь что-то найти. Для чего? Я молчу. Он говорит, ты хочешь, чтобы мы разошлись? Ну, тогда вставай, уходи, если ты хочешь разойтись. Ты, говорит, прежде чем искать, еще сформулируй себе в голове исход. Вот ты что? Вот
7: ситуация
6: ты когда сажаешь...
7: Один в один.
6: Вот ты когда сажаешь жену на полиграф,
7: так,
6: а потом бежишь и говоришь, точно он работал? Ты сначала пойми, что тебе полиграф этот может показать...
7: Все верно.
6: Два разных варианта.
7: Все
6: и один
7: верно.
6: Из них тебе может не понравиться. Дальше ты
8: он
6: что
8: надеется.
6: Будешь делать?
8: Он надеется.
7: А я всегда
8: на
7: спрашиваю,
8: лучший вариант.
7: Что ты хочешь...
6: Если ты надеешься,
7: и что
6: не
7: будешь
6: сажай.
7: С этим делать?
6: Вот. Что ты с этим делаешь?
7: Ситуация.
6: Будешь?
7: Вот один в один, только с муж женой, где-то под тридцатник, обоим. И жена вот периодически закидывала какие-то вот такие. А где-то там был, там и так далее, и так далее. Значит, он уезжает на дачу, в квартиру заезжает его брат с девушкой. Ну, соответственно, интимные отношения, презервативы в мусорку, все как положено. Вечером в воскресенье приезжает жена и начинает рыться в мусорном ведре. И находит презервативы. И мужу, соответственно, предъявляет. Говорит, слушай, ну как так? Он говорит, ну давай, начнем с того, что ты для чего этого искала? Ты хотела найти? Ты нашла. И неважно тебе, мои, не мои. Ты даже не спросила меня, откуда это? Ты уже сделала выводы? Мне зачем такая жена? Все, они развелись.
8: Это неправда все.
7: Неправда, так, что?
8: Неправда. Это неправда.
7: Неправда что?
8: То, что он тебе рассказывал. Он неправда.
7: Я на даче вместе с ним был.
8: То есть ты хочешь сказать, что развелись они из-за того, что она проявила сверхбдительность?
7: Я думаю, что это была последняя капля. Это не было единственным вот триггерами ситуации. Просто вот
8: уже давным-давно у него были отношения на стороне. Уже давным-давно он с ней жить не хотел. Она истощенная, измученная всем этим женщина. У нее уже начала развиваться паранойя.
6: Вот иди расскажи психологу историю жизни. Она скажет вранье и расскажет совсем другое.
7: Сейчас расскажу, как было на самом деле.
8: Потому что у меня тоже большое количество часов и времени в кабинете. Я знаю, как это бывает. Не разводится никто, никакой муж не разведется с женой из-за того, что он пригласил брата, который переспал со своей женщиной.
6: Она
8: жена нашла этот... Да. Он бы просто позвал бы брата, сказал бы, ну скажи правду.
7: Так
8: набрался
7: он позвал
8: бы номер.
7: Потом.
8: И что?
7: Я еще раз говорю, ну, я понимаю, зачем? Что для него это была причина.
8: Повод.
7: Ну,
8: это был повод.
7: Да.
8: Вот мне кажется, что здесь, наверное, тоже важно понимать, что иногда ревность, люди неадекватно себя ведут, потому что они истощены. Потому что длительное время они подвергаются в семье неуважению, какому-то абсолютному эгоизму со стороны партнера. И самое главное, если партнер не ставит человека, ну, не уважает. И тогда те, кто не способны отделиться, вот склонность к слиянию человека, трудно ему отделиться, он пытается выбить из партнера хорошие отношения. Вот это катастрофа, потому что выбить ничего нельзя. И вместо того, чтобы отозвать свои инвестиции, перенаправить на профессию, на жизнь, на детей, на косметолога, вместо этого продолжает удерживаться за партнера, который не хочет с ним жить. Вот это надо тоже смелость признать. Ну, разлюбил он меня, но это не потому, что я плохая.
6: А просто потому,
8: потому что
6: он плохой.
8: Да, лучше обесценить партнера.
7: Он стал другой.
8: Лучше обесценить партнера, чем обесценить себя.
6: Все, да. Хотела задать вопрос. До какой степени нужно терпеть ревность? Потом поняла, что вопрос бесполезный. Объясню, почему. Потому что ведь надо не забывать про вторую сторону. Я знаю огромное количество людей, мне кажется, их даже больше, чем других, которые получают удовольствие от того, что их ревнуют. Им это нравится.
8: Легкая ревность.
6: Нет, и не легкая тоже.
7: Это стероиды, наверное.
8: Да, стероиды мощно
6: нравятся. Подожди,
8: не
6: только легкая. Есть женщины, которым очень нравится, что их муж никуда не отпускает. Что они тем самым чувствуют. Вот я так чувствую, как он меня любит. Ты понимаешь, он же меня даже никуда отпустить не может. Я, правда, не знаю, в долгу это или нет.
7: Я думаю, что это вот комплекс, опять же, на какой-то...
8: Псевдогармоничные отношения.
7: Нехватки родительского внимания.
6: Ну, понимаешь, они же оба нашли друг друга.
8: Конечно,
6: вот.
8: Да, таких много. И тогда, если предположить, что ему нужно над кем-то доминировать, а ей необходимо подчиняться, а женская психика больше склонна склонны к подчинению. Крайняя женская роль — это и есть мазохистичная роль, крайняя мужская — немножко другая. Поэтому если предположить, что для нее вот это подчинение создает ей ощущение, что он достойный, грубо говоря,
7: ощущение
8: самец...
7: Ощущение любви.
8: И ощущение любви, то, конечно же, она будет готова в этом жить. Вопрос в том, что через некоторое время в этих парах все равно начнет копиться большой объем агрессии, потому что ее выгрузить будет невозможно. Потому что отношения власти, если они возникают в любой паре, если в паре, неважно, кто над, кто под, либо кто ближе, кто дальше, это разные отношения. Там, где формируется отношение власти, покидает навсегда любовь. Потому что любовь — это когда два отдельных человека способны увидеть друг друга. Если я хочу с тобой слиться, и для того, чтобы чувствовать себя безопасно, тогда я хочу просто слиться с другим человеком. И вот, например, она в данном случае воспринимает этого мужчину как утробу материнскую и встраивается в эту утробу как просто вот яйцеклетка.
7: Я
8: в домике, я спряталась.
9: То есть, давай так, если такое в вашей жизни происходит, это не здоровые и не гармоничные отношения. Успокаивать себя тем, что он меня так ревнует, никуда не пускает, он меня любит, и кайфовать от этого, это тоже. Вы, если вам так комфортно, живите так дальше. Но знаете, что когда-нибудь это закончится, и закончится взрывом бомбы, потому что все это копится.
8: Он может просто поменять объект.
9: Да,
7: или
9: он
7: может просто бросить.
9: Короче,
7: он
9: может это нездоровые отношения. Да. Еще раз, хочется вам так, живите, Бога ради, ревнуйте, получайте удовольствие от ревности, но это что-то не так в ваших отношениях. Вот и тогда все-таки до какой степени нужно терпеть ревность?
8: Я хочу сказать один важный момент. Когда тебя ревнуют, надо быть аккуратным, потому что очень часто мы недооцениваем, что человек может страдать какой-то патологией. Мы бессознательно пытаемся... У меня были такие ситуации, когда приходили люди, говорят, я хочу, чтобы муж поревновал, я хочу, чтобы его спровоцировать, или мужья, я хочу, чтобы...
9: Такое же бывает.
8: Нельзя этого
7: на
8: делать.
7: У меня было пару обращений, и я отказывался,
8: правильно.
7: Потому что, реакцию мужчины прочитать сложно.
8: Это может быть катастрофой, потому что каскадно, вот так, как ты говорил, это может быть и аффективная реакция, а может быть, не аффективная совершенно.
9: Но это когда давай я себе букет закажу, давай я...
7: Да ладно, букет.
8: Букет — это не так страшно.
7: Можно я реплику ставлю как раз вот? Звонок сопредельного государства. Здравствуйте, здравствуйте, у меня жена прилетает, я хочу заказать у вас, чтобы ее вы соблазнили. Я говорю, зачем? Он говорит, мне нужно видео вот секса, как вот она занимается сексом с другим мужчиной. Я понимаю, к чему он клонит. Я говорю, знаете, мы такое не делаем. Он говорит, хорошо, тогда мне нужно, чтобы у нее был одномоментный секс с двумя мужчинами. И в этот момент захожу я. Я говорю, зачем? Он говорит, у меня сексуальная мечта. Я вот хочу с ней заниматься сексом в формате МЖМ. А она мне отказывает. А тут я вроде бы как бы зашел, и уже вот оно как бы все, и как бы куда ей деваться. И я вот тут как бы, в голове у себя, говорю, сразу понимаю, что человек явно не в себе, и непонятно, как он отреагирует. То есть, а если он впадет в буйную ярость?
8: Нет, он не впадет.
7: И зарежет там 3-4 человек.
8: У него желание.
7: Поэтому, естественно, что я отказался, как бы, такие обращения, к сожалению,
8: это
7: были.
8: Этот сценарий, в первую очередь, говорит о бессознательной садистичности мужчины и о том, что ему важно доказать ей, что она плохая, чтобы ее унизить. И то, что он рассказывает про идею о том, что он хочет этого, она не соглашается. Нет. Его потребность в том, чтобы она была унижена и чтобы она была виновата. Потому что если она будет унижена и виновата, то он сможет свою патологическую власть осуществлять. И это, к сожалению,
9: к вам тоже такие клиенты приходят, которые говорят, а как мне заставить моего мужчину ревновать? Вот я думаю, что это может возбудить или вернуть что-нибудь обратно.
8: Желание, чтобы муж немножко приревновал, это абсолютно нормальное желание, особенно если это прошли годы, и вначале он проявил ревность, а потом стало 0 градусов по Цельсию, то понятно, что это абсолютно нормальный запрос. Но я всегда говорю, что когда нас ревнуют, относитесь к этому чувству с опасением.
9: Градус
8: ревности не повышайте, потому что мы часто это недооцениваем. Есть люди, для которых нам часто кажется, что если нас любят, то это ревность. Например, недавно у меня ситуация, когда мужчина говорит своей жене, это не мои клиенты, пожалуйста, тебе позвонил друг на твой день рождения, ты немедленно должна при мне его заблокировать. И женщина такая растерялась, потом она говорит, он такой ревнивый, никакого отношения к ревности той позитивной не имеет это вообще.
9: Это власть.
8: Это про власть, про то, что я для тебя главный, и я буду заставлять тебя унижаться и чувствовать себя глупо при других людях. Это про мою власть и про то, что я должен осуществить ее. И здесь нужно аккуратно понять, что на первых этапах, когда вы познакомились с человеком, а он начинает вот так диктовать свои условия...
7: Вот в этот момент надо понимать, что он будет вести себя дальше плохо, в этот момент надо с ним расставаться.
9: То есть, если человек такой нездоровый ревнивец, он, в принципе, проявит это сразу, да? То есть он покажет это сразу.
7: В ближайшее время.
9: Да.
7: По крайней мере, будет там... это же как? А чего ты домой пришла? там в 23, а я видел, ты в сети была там в час ночи. То есть, ну, она вроде бы как бы такие, вроде бы как бы забота.
9: Слушайте, ну, никак. Есть, ну, там, я с некоторыми девчонками там общаюсь, и бывают истории, когда наших там девочек, артисток, все, кто-то пытается завязать отношения, говорит, не-не-не, концертов будет меньше, выступлений будет меньше, вот этого всего. Я думаю, куда ты лезешь?
7: Не, ну, опять, тут
9: ты
7: же...
9: прикалываешься?
7: Не, ну, тут надо понимать, что человек должен быть, ну, с пониманием, да, а то он, вроде бы, да, ты артистка, у тебя там 20 концертов в месяц, потом такой, ты мало сидишь дома, у нас, в конце концов, ребенок, давай-ка концертов будет действительно там в половину меньше, потом, когда бросай, там диски, песни и так далее, и может вообще человек кончится.
10: А мне кажется, что здесь тоже момент, если человек, например, у которого есть ресурсы, который выбрал эту женщину, да, она артистка, да, у нее хорошая история, но он понимает, что он готов ей обеспечить жизнь, столько, сколько она зарабатывает этими очень тяжелыми гастролями, и он говорит, что, ну, мне бы хотелось бы, чтобы ты, ну, например, поменяла свою профессию. Это же открытое, честное предложение, она может принять или не принять.
7: Я понимаю, я-то про то, что никогда человек говорит, слушай, ну, что ты ездишь, давай вот у нас будет 8 детей, я тебя буду обеспечить. Это другой разговор, а когда вроде бы принимают картину человека,
9: потом медленно отжирают территорию. Что как бы, когда ты идешь, ты же понимаешь, на что ты идешь,
7: однозначно.
9: Да? Ну вот, а с другой стороны, и женщина в такой ситуации может сказать, это сейчас не только артиста касается, это любой работы касается. Ты выбираешь женщину, которая работает 24/7.
10: Так они
9: ей нравится это. Дальше вы начинаете жить вместе. Ну, допустим, она продолжает работать. Но это личное дело женщины, сделать выбор в пользу тебя или в пользу
10: они
9: работы.
10: Они делают напрямую мне такой
7: кажется,
10: выбор.
7: Должно,
10: они
7: должно быть вот органично и то, и то.
9: Да, я согласна.
7: В какой-то период может быть, а маленький ребенок немножечко чуть
9: но
7: больше.
9: Но ты не можешь этого требовать. Ты же изначально видел, тебя же никто не обманывал, что я много
7: работаю. Я вообще считаю, что отношения это такая некая форма договора, который может быть немножечко изменяться в ту или другую сторону.
9: Вот я точно знаю, что если бы я влюбилась по-настоящему, ну, такого количества работы в моей жизни не было. Это 100%. Просто потому, что я хочу проводить время с этим человеком. Да. Ну, то есть, как бы, для меня это логично. Ну, я не знаю, как для других. Но это должен быть мой выбор, а не то, что мне сказали, давай-ка прекращай работать. Точно, потому что это моментально меня заставит сказать, ну, нет, чувак.
7: Не устраивает. Ну,
10: здесь вопрос тоже. Если человек говорит тебе, что я ценю то, что ты делаешь, я очень рад, что ты такая.
9: Это надо ему к психологу походить, чтобы его научили вот так говорить.
10: Но я хочу на такого мужика посмотреть.
9: Я все понимаю. Я очень ценю. Ты для меня...
10: Обожаю.
9: Так, у нас вопросы от наших зрителей. Надо послушать и ответить.
11: Я изменил своей жене случайно. Сказать ей правду или лучше не надо? Мне кажется, она о чем-то догадывается.
10: Даже если вас поймали в кровати, скажите, что это не ваши ноги.
7: Никогда не признавайтесь. Совет детектива. Никогда не признавайтесь.
10: Ни при каких обстоятельствах.
7: Признайтесь, вам этого никогда не забудут.
9: Бинго! У нас психолог с подполковником.
7: Нет.
9: Сошлись.
7: Просто подход в вопросе. Все правильно.
10: Ну что, суицидники? Зачем? Зачем? Он уже сам жалеет. Знаете, сколько раз сталкивалась с тем, что ребята, которые всю жизнь прожили преданно, потом один раз изменили, приходили каяться, потом как превращается.
9: Так, давайте-ка продолжим этот вопрос. Мне кажется, что он очень важный, потому что с этим мучением многие ходят. Значит, не признаваться.
10: В случае, когда это случайная измена, за которую ты и так чувствуешь ответственность и хочешь об этом забыть, не надо признаваться, чтобы выбрасывать своего партнера, свою тревогу, чтобы мамочка тебя пожалела и сказала, что она тебя простила, а потом все это носила в себе. Будь мужчиной. Если залез на какую-то женщину, сам с этим справься, в конце концов, сходи к друзьям или к психологу и оставь свою жену в покое.
9: Понял, изменил и молчи. Да. Мужиком будь.
7: Не, ну можно рассказать товарищам, как это было, потом сказать, ну, жену я люблю больше, она самая любимая.
9: Мужиком будь.
7: Не, на самом деле так, это сваливание ответственности на себя женщину. Самого.
9: Но я считаю, что еще давайте все-таки дадим рекомендацию той девушке, которая или жене, которая вот ей показалось, что тебе кто-то изменил. Я просто хочу этот вопрос немножко расширить. Тебе кажется, что тебе кто-то изменил.
7: Так.
9: Ты задаешь раз, два, три, вот стоп. стоп. Мне кажется, вот три раза спросила и сказал нет, уже может довести человека. Ну, прекрати изводить своими вопросами. Если он так отнекивается, да?
7: Так.
9: Ну, мне кажется, что уже лучше...
7: Я вообще думаю, что здесь надо подумать. Хорошо, вот как про два варианта. Хорошо, вот я ему задам вопрос, а он мне ответит да.
9: «да».
7: И что я буду с этим делать?
10: Я своим клиенткам просто говорю, не надо заниматься эксгумацией постоянно. Если мужчина сам к вам не пришел и не сказал, что он вам изменяет, значит, измены не
9: было. Не надо спрашивать. Если...
7: Умная женщина всегда поверит в самую нелепую чушь, что несет мужчина.
10: Да, потому что она понимает, что ей так удобно. Если при этом у нее нет желания с этим мужчиной жить, можно и 100 раз задать вопрос, пока он уже не признается в том, чего не было. Поэтому мне кажется, что когда мы начинаем ревновать партнера, тем более беспричинно, выбивать из него дух, чтобы он в чем-то признался, по факту мы просто увеличиваем образ этой женщины в его психике. Мы фактически, может быть,
7: заставляем
10: это была измена.
7: Вспоминать,
10: измена, она уже похоронена. Нет, мы достаем эту мумию этой женщины, встряхиваем, привносим и начинаем говорить, посмотри, какая она офигенная, она сильно лучше меня. Правда она лучше меня? Правда, что она тебе больше понравилась? Я говорю девочкам, даже если это была какая-то длительная связь, но он ее завершил. Даже если это была измена, но это была разовая. Не занимайтесь эксгумацией. Дайте мертвым, оставьте мертвым.
7: Анекдот в тему. Значит, приходит мужчина, значит, домой, в костюме, у него на рубашке помада. Жена такая говорит, слушай, это что у тебя такое? Он такой, наверное, говорит, у вас был банкет, и там кто-то тебя там случайно... Он говорит, да. На второй раз приходит, там, значит, начинает раздеваться, у него тут, значит, помада уже на шее.
10: Я думал, скажешь, что его бельё наизнанку.
7: Слушай, что это такое? Он говорит, наверное, у вас там был корпоратив, были какие-то конкурсы, и вот у тебя случайно задели. Он говорит, да. Второй раз он приходит пьяный, вообще слов сказать не может, падает просто на кровать, жена начинает раздевать, на нем женские стринги. Она его будет, вставай, это что такое? Ну, ты же у меня такая умная, ну, придумай же что-нибудь.
8: У нас еще один вопрос. Мой муж успешный менеджер, и я ревную его к этому успеху. Мне кажется, его занятия все больше отодвигают меня на второй план. Что делать-то?
9: Да, ревность-то бывает разная.
10: Так это не ревность, а зависть.
9: Зависть?
10: Ну, конечно.
9: Почему
10: она завидует к тому, что у него есть реализация профессиональная, а в это время
9: она... То есть это точно не ревность?
10: Они близкие, можно назвать ревностью, но на самом деле это зависть. Да, нету женщины. Это все-таки зависть, и в первую очередь страх того, что он развивается, а я нет. Ну, что делать-то, она так спросила. Я бы сказала, заняться собой. Подумай не о том, направь свое внимание не на режим сверхбдительности и поиска каких-то причин, которые забирают у тебя мужа, а подумай о том, что ты можешь делать сама полезного в этой жизни, чтобы ты тоже была успешна. И тогда, во-первых, ты оставишь в покое этого человека, потому что, когда мы за кем-то сильно следим, мы становимся для этих людей как доминирующие родители. Секс уходит из этих отношений. Оставьте в покое людей, займитесь собой. И тогда окажется, что вы тоже нужны.
7: Ну, мне добавить нечего. Я считаю, что здесь просто... Ну, я понимаю страх женщины, что мужчина будет становиться все лучше, расти по карьере, получать как можно больше денег, будет привлекательно для других женщин. И когда-нибудь наступит момент, что, возможно, он выберет другого, уйдет из семьи. И она этого боится. Ну, здесь как бы... Ну, трудно сидеть на попе ровно, ничего не
10: делать. Это...
7: Надо развиваться.
10: Это прогнозирование катастрофы будущего. Это как раз и есть та базовая тревожность и то искажение ментальное, когда я считаю, что я недостойна, чтобы было хорошо. Поэтому бедный муж — это ок, я его выдержу. Но если у мужа будет успех и карьерный рост, то вот если у него будут ресурсы, то точно я ему не подхожу. И тогда я буду очень бояться, и тогда я буду завидовать и ревновать. Поэтому здесь нужно направить свое внимание на собственный успех, чтобы почувствовать, что у тебя тоже есть, где ты реализуешься. Тогда тебе будет проще справиться с этим ощущением.
9: Так мы опять к этому пришли. Чем больше у тебя идентификаций, тем легче тебе вообще жить и лучше.
7: Заменена социальная роль. Социальная роль.
9: Чем больше у вас социальных ролей, тем меньше ревности и всяких других нехороших качеств.
7: Не, ну все верно. Ну смотри, то есть я...
9: Ревности, зависти и всего прочего.
7: Я это вижу как? Ну, например, то есть вот ты, я всегда вот своим знакомым говорю, мужики, развивайтесь. Спорт, бизнес, деньги, друзья, путешествия, еще что-то. Вот чем больше у тебя вот этих секторов, если какой-то провальный, то, ну, у тебя будет 10% плохо, ну, 20% плохо, ну, 80% хорошо. Просто если ты 90% забиваешь, там, грубо говоря, 10% отношений, а 90% работа, и тут вдруг раз кризис, и у тебя работы нет. Все, у тебя на 90% жизнь никакая, ноль, ушел в минус. Поэтому чем больше развиваешься, тем спокойнее можно все эти тяготы и невзгоды
9: развитие, переносить. Развитие, еще раз развитие, тогда время время на ревности у вас не останется. Большое все спасибо верно. Моим гостям.
10: Спасибо тебе.
9: Все выжили. Слава Богу. Мы тут друг друга сильно не приревновали. Надеюсь, вы тоже. А мы увидимся и услышимся с вами совсем скоро. Следующая суббота на Радио Спутник.
0: Знать за 90 секунд. Словосочетание «страны третьего мира» в момент появления означало совсем не то, к чему мы привыкли. Небогатые, развивающиеся государства, у которых все впереди. Геополитическое влияние, устойчивость, достаток. Если, конечно, получится выбиться в люди. Так называемый «третий», так же как первый и второй миры, возникли в годы Холодной войны благодаря западной пропаганде. К странам третьего мира относили тех, кто входил в движение неприсоединения и сохранял внеблоковый статус, не присоединяясь к НАТО и организации Варшавского договора. Таких государств было ни много ни мало 121. К первому миру причисляли капиталистические страны, находящиеся под крылом США. Ну а ко второму – Советский Союз и его сателлитов. В 1950-е годы появилась концепция, что третий мир не играет особой роли на международной арене, а является неким пластилином, из которого Запад вылепливает то, что ему выгодно. А потом термин и вовсе скатился до обозначения аутсайдеров или тех, кто с трудом встал на путь преодоления нищеты. Сегодня картина принципиально другая. К примеру, Китай, Бразилия, Турция и Индия стали крупнейшими игроками в новой геополитической и экономической конфигурации. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
10: В Москве 5 часов вечера, в Мариуполе, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Не менее 5 человек пострадали в результате нападения в торговом центре Краснодара. Иран закроет Ормузский пролив для судоходства. Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране, члену НАТО и Евросоюза. Подробности далее. Не менее 5 человек пострадали в результате нападения в торговом центре Краснодара. Их состояние оценивают как средней тяжести. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Как рассказала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк, одна женщина скончалась. Нападавший успел также бросить пиротехническое изделие в помещении, где расположен детский развлекательный центр. Следователи возбудили уголовное дело. Иран закроет Ормузский пролив для судоходства в ответ продолжения атак Израиля по Ливану и нарушения США положения меморандума о взаимопонимании, которое касается прекращения огня на всех фронтах, включая Бейрут. Это следует из заявления Центрального штаба военного командования Вооруженных сил Исламской Республики Хатам Аль-Анбия. Отмечается, что если агрессия в отношении Ливана продолжится, то Тегеран предпримет новые шаги, чтобы заставить противника выполнить свои обязательства. Ранее стороны планировали провести официальную церемонию подписания соглашения в пятницу. Однако мероприятие перенесли. Предположительно, это как раз связано с действиями Израиля. При этом сегодня вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном. Он отметил, что присоединится к ним в ближайшие несколько дней. По словам вице-президента, встреча с представителями Ирана может пройти уже завтра. Тегеран только что сообщил, что делегация Исламской Республики тоже выдвигается в Швейцарию.
5: Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране-члену НАТО и Евросоюза. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Корабль построен на верфях Стамбула в рамках контракта с Румынией. Турецкий лидер отметил, что за последние годы страна построила более 140 морских платформ для различных регионов мира. По его словам, если 23 года назад годовой экспорт оборонной продукции составлял 248 миллионов долларов, то сегодня такой объем поставок осуществляется менее чем за неделю. Президент Турции добавил, что Анкара рассматривает передачу оборонных технологий дружественным странам как одну из своих задач, а целью Турции остается укрепление мира, стабильности и безопасности в регионе. Антивоенная демонстрация, приуроченная к 85-й годовщине нападения фашистской Германии на Советский Союз, проходит в центре Берлина у Бранденбургских ворот. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Активисты держат в руках антивоенные плакаты. «Наша страна желает мира против агрессивной политики в отношении России. Вон из НАТО прямо сейчас». Собравшиеся выступают против курса на милитаризацию Европы, призывая к немедленному восстановлению дипломатического диалога с Москвой. Кроме того, прозвучали требования к властям Германии признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны и выступить против исторического реваншизма. Еще больше новостей, также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
12: Вы слушаете «Радио Спутник».
13: Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста,
12: двигайтесь. Едем по России.
14: Привет, друзья. Как хорошо, как хорошо. 91,2 FM, шоу «Едем по России». Марк Еремин, Артем Муратов. А в гостях та самая, которая уже, я бы сказал, она захватывает все больше сердец. Вот в секунду по 100 сердец сразу захватывает. Ну, то есть ее аудитория растет, ее приглашают везде. Человек, который является комикесой, шоу-вумен, актриса. Тебя приглашали куда-нибудь уже сниматься? Нет. Это все впереди. Лиза Ющук.
15: Всем здравствуйте, привет, ребята. Привет. Я сегодня не одна. Я сегодня с шоколадкой.
14: Да, для радиослушателей. Давайте поясним.
16: Те, кто нас смотрит, у нас еще одна гостья сегодня. Сегодня у нас шоколадка. Ой, она сейчас вообще блаженная.
14: Подожди, лежит на руках. Радиослушатели сейчас думают, что мы с продуктом разговариваем. Это собачка.
16: Кстати, она тоже может блаженно лежать. Да.
14: Собачка. Какая порода у нее?
15: Чихуахуа.
14: Чихуахуа.
16: Ну, классическая московская порода. То есть,
14: да.
15: Нет, московская мальтипу.
16: Мальтипу?
15: Да.
16: А, подожди, у меня тоже во дворе сейчас, я не знаю, пудельки и мальтипу. Такие коричневые,
15: просто куча. Да, смесь то и пуделя.
14: Еще шпицев очень много.
16: Мы так плавно входим в сегодняшний выпуск про Москву, потому что, я не знаю, не представляю себе гостей девушек в нашем эфире без собачки.
14: Да, вот мы никуда не отправляемся. Вообще, студия наша базируется в Москве. И мы, собственно, об этом месте и будем говорить. Москва — это тот город, в который очень много, оказывается, россиян не было. Как оказалось, многие боятся.
16: Серьезно?
14: Да, но я вот за всю, я не знаю, карьеру, можно так сказать, человека, который когда-то давно, недавно, много гастролировал, очень много знакомых
15: очень
14: моих.
15: Много говорит,
14: ой, я был проездом, но я это не считаю. Я был проездом, а мне больше ничего не надо. Вот я площадь там посмотрел, и все.
16: Ну, все оценивают Москву по Красной площади, наверное. Надо что говорить. Я сам вот как 3 месяца как новоиспеченный москвич, и

0: тот человек, которому пишешь, есть ли рекомендация, и тебе 6 тысяч миллионов мест, куда рублей, маршрут.
1: Да. Это 6
2: тысяч
1: он.
2: Миллионов рублей сначала оплатите, да.
1: Ну да, и, вот на самом деле, вот да. Локация.
2: В том числе, да. Поэтому вообще, если ты не знала наше шоу, о чем мы рассказываем про то, как и куда можно поехать в нашей стране. Москву мы вообще как-то проезжали как бы кругами, и никогда о ней ничего не говорили. Единственное, что из Москвы можно все-таки куда-то улетать. А вот сегодня хочется все-таки от тебя, как коренной москвичке, узнать о тех местах, которые либо людям, которые на пару деньков сюда приезжают посмотреть, либо вот таким, как я, которые еще вот свежеиспеченные, новенькие прям москвичи, куда, наконец-то, нужно ходить. Чтобы стал я москвичом настоящим.
0: Да, но я сразу хочу дисклеймер сказать. Так. Может быть, вы по своему, например, родному городу тоже понимаете, город, в котором ты живешь, мне кажется, ты худший рекомендатель мест, куда сходить.
1: Не, не то чтобы прямо от тебя требует, но через тебя мы будем узнавать какие-то новые местечки для нас, потому что мы как не коренные москвичи, все топовые, конечно, базовые, там, попсовые места мы видели, но вот, допустим, в каких парках ты гуляешь? Как москвич, как тебе кажется, самый лучший парк для москвича?
0: У меня прям есть такая традиция. Раз в год, я считаю, что как минимум раз в год надо смотреть, что там в парке Горького изменилось. Mm. Как он улучшился, апгрейднулся, какие там еще открылись места, локации. Тем более там набережную сейчас вот отреконструировали, отремонтировали, новое она открылась. Была ли я там?
1: Не была.
2: Ну, хорошо рассказываю.
0: Ну, рассказываю складно.
1: Мне кажется,
0: в прошлом году
1: тебе
0: было.
1: Рассказывают, что в Москве нового появилось.
0: Нет, слава богу, есть рельсы в этом плане.
2: А ты на метро ездишь?
0: Да, конечно.
2: Давай расскажем тогда про станции метро, раз в таком случае. Раз ты никуда не ездишь, можно хотя бы про метро рассказать в таком случае.
0: Про Горького — это то, куда я вообще стараюсь, вот правда, хотя бы раз в год там оказываться. Во-первых, потому что это для меня, ну, мне кажется, это очень правда классный такой флагманский московский парк. И, во-вторых, мне еще как-то с точки зрения ностальгии он много для меня значит. Я училась на станции метро «Спортивная» между «Спортивной» и «Фрунзенской», лицей 1535.
1: Лицей?
0: Да, вот, и поэтому единственное, что мы там делали, когда тусили, ну, соответственно, в школе, мы ходили в парк Горького, вот, то есть тебе надо было перейти Москва-реку, и все, и вот ты в парке Горького.
1: Парк Горького действительно очень красивый.
0: И там мы встречали все выпускные, и 9 класса, и 11, и там мы напивались впервые.
2: Стоп, это не та передача у нас.
1: Мы про воду. Знаешь, как много воды там продается. И кваса тоже.
2: Квас, да.
1: Хорошо, ну, говоря о парках, мне кажется, нет... Ну, это один из городов вообще в Европе, где только количество парков, можно сказать, больше всех.
2: Я же приехал из Питера сюда переехал, и мы вот каждый раз ездим, и я говорю, слушай, Даша, это же давай. Я говорю, в Питере нет столько зелени вот в городе, как в Москве. У нас это из окон правда. Просто огроменнейший лес. Не парк, а именно лес, прям дикий такой. Потом я езжу в спортзал, всегда тоже 3 или 4 парка разных проезжают. То есть зелени – вагон. И вот этот, конечно, феномен Москвы меня, конечно, впечатляет в этот момент.
0: Но я вообще родилась в Москве и жила всю сознательную жизнь в районе Ясенево. Это очень такой зеленый район на юго-западе Москвы. Мне всегда казалось, что зелень – это что-то очень базовое. Вот, потому что у меня ты открываешь окна, и это прям не лесопарк даже, это прям лес. И у меня школа была в другом как бы конце леса, и когда зимой были лыжи, уже вы понимали, я надевала лыжи, и, соответственно, ехала туда в школу, и потом ехала вот так вот и обратно.
1: Насыщенное детство у тебя было.
0: Да, но в плане того, что вот как бы лес, это была базовая такая история, даже когда был вот коронавирус, изоляция, лес сильно спасал, потому что можно было туда ходить, вообще вот это все плутать, гулять и так далее.
1: Я вообще не думал, что москвичи могут об этом говорить, ну и хвалиться, что ой, я отдыхала в лесу всегда, в Москве.
0: Я вот тоже не думала, что так, честно я тебе скажу. А я думаю, что потом еще возраст определенный наступает, когда ты сходишь с ума по чему-то зеленому. И сейчас я поняла, что я такой путешественник, и вот все мои близкие друзья уже знают, что если мы едем куда-то, первое, что я ищу в этом городе, это какой-то парк. Да. Вот. То есть мы в прошлом году ездили, вот, например, в Сеул, и как будто бы ты должен вот загуглить, что самое, да, там есть, не знаю, популярное, что ты должен сейчас посмотреть. И я такая смотрю, карту вот так отодвигаю, понимаю, что там через несколько улиц большой парк. И я такая, пойдем в парк. И вот первый день мы приехали, и вот мы сидим, и я просто сижу на лавочке, читаю, и я такая, ну вот это вот кайф. И поэтому сейчас я живу на Тульской, тоже там достаточно зелени, но все равно не так много, как вот нет у меня вот этого чувства, где ты прям выходишь, условно говоря, из подъезда, там 50 метров,

0: Все, ты в лесу. Вот. И приходится, вот я ищу сейчас какие-то скверы, ищу какие-то вот лужайки, честное слово. Вот это то, чем я занимаюсь сейчас.
1: Я не знаю, собаку надо выгулять.
0: Честно. Я еще думаю, еще чуть-чуть, и я на рассаду начну смотреть. Уже вот так вот.
1: Уже за Москву переедешь.
2: Артем смеется, наверное, сам в огороде вечерами клубничку выращивает.
1: Да, ну и мне уже 41. Наши слушатели тоже зачастую, мне кажется, очень много, которые прямо из Москвы переехали и живут в Москве, видели очень многое. У тебя бывало такое, что ты вот хочешь снять отель прямо, ну, условно, на Тверской, где-то там в центре, и вот просто побыть туристом в своем родном
0: городе?
1: Да,
0: это я вообще практикую только так.
1: Да, серьезно?
0: Да, во-первых, вот я ребятам рассказала уже чуть-чуть за кадром. Во-первых, я буду так жить в отеле, потому что, оказывается, когда снимаешь квартиру, нельзя без спроса хозяина
1: приводить
0: собаку. Поэтому шоком и ночую где-то в районе Динамо. Но вообще у меня есть такая штука, вот знаете, с чем это вызвано? Например, сейчас, вот повторюсь, я снимаю квартиру, и там по соседству, в соседней квартире открыли что? Стоматологическую клинику. И это значит, что периодически я просыпаюсь с утра под «Ай-яй-яй! О-о-о!» Когда кто-то кому-то сверлят или что-то делают.
1: Так.
0: Да, и вот было какое-то время, что-то я прям много-много работала, и все. А у них прям тоже пошло. Сейчас зубы лечат, только так я вам отвечаю. И у них нет-нет, да все крикущие были в этот день. И я поняла, что все, я сейчас либо вынесу дверь соседскую, либо надо ехать в отель. И все, я взяла отельчик, 2 дня там полежала, в тишине посидела.
1: Прямо в центре?
0: Да, я люблю. Я вообще в целом разбираюсь в отелях Москвы. Вот в чем, а в этом разбираюсь. Я люблю и, например, друзьям такой сделать подарок, чтобы либо мы вместе, либо кому-то из просто там, может, там пара подарить им какое-то классное времяпрепровождение. Потому что мне кажется, что это... Как, вот, опять же, когда я жила в Ясенево, и, например, ты снимаешь отель условно на Тверской, это вообще разная Москва и разное времяпрепровождение.
2: Давай, знаешь, что сейчас тогда сделаем? Раз ты эксперт отельный, сколько денег нужно людям? Вот давай так.
1: В среднем, да?
2: Приезжает пара плюс ребенок, вот тройка, 3 человека. Пятница, суббота, воскресенье. Сколько денег нужно? И где лучше остановиться, по-твоему?
1: Ну, если говорить о старом городе, да? Ну, мы в центр.
2: Ну, скорее, да, в большей степени.
0: Но
2: да.
0: Мне кажется, правда, мой совет, это если вы отправляетесь именно в путешествие, не связанное какой-то там с работой, делами или чем-то таким, то лучше останавливаться в центре. Потому что, во-первых, вы сможете действительно погулять, посмотреть разные места, исторические локации. Во-вторых, вы сможете сэкономить на такси, на транспорте, потому что мне кажется, что это
1: дороже в России нигде не поедешь на такси, только в Москве вот так дорого.
0: Ну, дорого, да. Поэтому мне кажется, что это прям правда существенно экономит. Угу. Я бы закладывала, опять же, в зависимости от того, какой уровень комфорта вы хотите, что вы хотите увидеть и так далее. Но мне кажется, что, наверное, сейчас, если особенно так много еще агрегаторов, и можно улавливать всякие там скидочки, промокоды, ранние бронирование и так далее, я бы, наверное, закладывала на ночь от 7 тысяч рублей
1: так.
0: До сколько там уже.
1: Да, и там уже можно очень там долго уже, считать. Да.
0: Ну, соответственно, наверное, вот я могу сказать, что вот сегодня, что по горящим следам, я же буду вот ночь ночевать, мы будем с тобой ночевать в отеле.
1: Она говорит собаке. Радиослушатели, она говорит собаке.
0: Радиослушатели, я говорила Артему Муратову.
1: Ну, в районе Динамо, ты уже сказал.
0: Да,
2: я, кажется, не такой центр. Пойду воды попью, наверное.
0: Потому что шока у тебя забрала.
1: У меня был такой опыт. Я жил на Тверской, и где-то 4 или 5 дней я просто вот был в центре. Ну, окей, мы снимали один проект про Москву, ладно, скажу. Но я удивился, насколько это действительно по-другому воспринимается этот город. Не такой, как... Ну, то есть это прям для меня открылось то, что я не хочу летом никуда, оказывается, улетать. Я хочу лето проводить в Москве, а уж когда будет холодать и когда будут какие-то дожди, тогда можно и улететь куда-нибудь в солнечное место.
2: Ну, вот сколько до переезда в Москву я сюда приезжал, там, на разные проекты, либо там на какие-нибудь мероприятия, форумы и так далее. То есть обычно это было так 2-3 дня. Я останавливался везде, вот где можно было. Квартиры, разные апартаменты, в центре, в отелях, где-то в пределах там дальше 3-го кольца. Я уже знаю, кстати, это ТК уже что-то такое, да. Средняя цена, вот мне вообще никогда не удавалось найти что-то ниже там 1008-9. если говорить о чем-то плюс-минус нормальном. Отель всегда за пределы 12.
0: Я за десяточку.
1: За десяточку нормально.
2: Ну, да, мы...
1: На сегодняшний реально.
2: Ну, вот, я же говорю, где-то меньше 8, там, 9 тысяч практически никогда не удавалось. Квартиры, еще знаешь, сейчас завуалировано, то есть квартира там стоит 7 тысяч рублей, но потом ты читаешь, что у тебя уборка 2500, а если ты... Короче, вот в чем прикол еще был, я наткнулся в Москве. Квартира сдавалась для двоих, а я приехал один, а они захотели еще заработать и не вернули мне залог, и, получается, сказали, ну, раз вы один приехали, мы недозаработали. И там была очень странная картина. В общем, от десятки вот это...
1: Да, будьте такой, внимательны, те, кто хочет вот так вот сделать, как Марк.
2: Да, то есть от десятки пару. Не меньше. Вот, это что-то плюс-минус адекватное. Вот, хотя есть интересный бутик-отель в Москве, там плюс-минус где-то в центре, там у Болотной площади, к примеру, снимал очень хороший отель. Бутикова там тоже 10-11 тысяч завтраком обычно получается. Угу. Вот это такой типичный ценник для Москвы. Я даже не знаю, где сейчас еще можно дешевле, прям нормально снять.
1: Мы говорим сейчас об отелях и о квартирах. Все-таки нужно пойти по достопримечательностям, мне кажется, потому что очень много в Москве, я не знаю, где еще так много достопримечательностей, как в Москве. Ну, может быть, и в Питере, но все равно. Если сравнить карту Питера и Москвы, очень сильно большая существенная разница. Твои топ 5 мест, которые ты любишь, ну, помимо парка Горького, посещать.
0: Ну вот, да, я бы правда советовала сделать, причем не просто парк Горького, наверное, а парк Горького, переходящий в нескучный сад, вот Воробьёвы горы, вот это бы я советовала пройтись, вообще зеленую историю. Если, например, на велосипеде покататься, тоже вообще супер.
1: Ни разу по Москве на велосипеде не катался.
0: Да. Скажи, что ты еще на самокате вдвоем ни с кем не катался. Ну вот, мне очень нравится на веломаршрут, то есть когда ты от парка Горького отъезжаешь туда, и вниз, вот спокойно едешь, где уже там и выделены дорожки, и в целом людей меньше становится, вообще классно. И опять же зелено. Вот. Либо мне нравится еще от парка Горького вот перейти в сторону Фрунзенской набережной и походить там. Вот набережная, там есть замечательный парк, по-моему, он называется Трубецких, в районе как раз вот Фрунзенской за Дворцом молодежи. Угу. Это, опять же, может быть такое ностальгическое для меня место, потому что это вот рядом с лицеем. И как-то мы всегда там проводили время, что-то вот ходили после вот школы туда, и в целом он сейчас выглядит тоже очень благоустроенно, классно, там есть и как бы и река, пруд, водоем. Я один раз туда упала в 9 классе случайно. Вот. Мы там бегали, знаете, как по бортикам вот этого пруда, и вот так вот шел передо мной одноклассник, и я такая, ну, его надо обойти. И, ну, любой человек обойдет вот так вот, вот тут же, как бы, ну, поняли, земля, и надо было вот тут обойти, а я почему-то решила, что это так круто будет через водоем, и я, ну, как бы, вот туда пошла, импульс был, а вот чтобы уже запрыгнуть назад на тротуар не было, и вот я в 9 классе просто посреди водоема стою.
1: Хорошо, ну, ты когда проходишь, ты вспоминаешь, для тебя это, конечно же...
0: Да, ностальгическое. И вот у меня есть, опять же, у друзей, то есть такой локальный прикол, то есть если я говорю, пойдемте погуляем по Москве, и они говорят, мы с тобой в район спортивный Фрунзенской не пойдем, потому что я понимаю, что я чуть-чуть задалбываю тем, что посмотрите, как здесь вот это вот такое здание, как бы, что здесь, и они такие, да мы с первых 3 лет поняли, что здесь круто, пожалуйста, можем без вот этих экскурсионных. И вот правда, не суются со мной в этот район. Но вот он мне очень нравится, когда мне надо успокоиться, или вот я хочу просто как-то так понаходить шаги летом, я люблю район вот парка культуры, соответственно, вот до Лужников, вот все, что там.
2: А кто-то был уже в новом музее в этом квартале Зеларта?
1: А как он называется?
2: Ну вот, новый музей там открыли, огромный такой, что-то несколько этажей, стильный, современный, в 25-м году его открыли, там это частный музей. Вот, кстати, на самом-то деле, те, кто приезжает, очень круто съездить в район Зила, то есть Зеларт, это бывший, где производство было, Зилов, и сейчас там действительно очень красивый микрорайон, и там, получается, открыли сейчас музей. Там у нас и картины разные, и советские разные искусства, то есть там... 25-й зимой, февраль, по-моему, что-то, или март открыли, и вот там очень стильненько тоже можно посмотреть. Кстати, я вот знаю, что еще хотел сейчас, раз мы много рассказываем про Москву, я вот свой опыт хотел бы передать, как классно можно посмотреть практически бесплатно Москву.
1: Практически бесплатно?
2: Практически бесплатно.
1: Ты тогда не про Москву говоришь.
2: С воды.
0: Московское долголетие.
2: Нет, это программа не та.
1: Нет, так вы видели. Посмотреть Москву с воды.
2: Ну да, ты же видел, ты катался вообще хоть раз в жизни на трамвайчиках?
1: Я работал на таких трамвайчиках,
2: нет,
1: выступал.
2: На электрических,
1: но...
2: на электрических
1: новых. Так, чтобы просто передвигаться, нет.
2: Ну, вообще, смотри, очень классная штука. Вот мы, получается, у Зиларта ты можешь садиться, ты можешь доехать там и до Сити, ты можешь доехать и доплыть, да, дойти, на корабле ходят, дойти либо в другую часть города, либо до речного вокзала. То есть это действительно очень красивый маршрут, который, во-первых, очень стильный, потому что современные катера вот эти, ну, причем он достаточно дешевый, то есть я, как только его открыли, он стоил, по-моему, 250 рублей, сейчас, по-моему, чуть дороже, там, до 500 рублей.
1: Ну, ты говоришь, бесплатно.
2: На человека.
1: Понимаешь?
2: Да, так ты попробуй возьми на какой-нибудь кораблик сядь, там не меньше 1500-2000 рублей будет.
1: Но это, получается, там можно долго плыть.
2: Ну, ты практически проплываешь всю Москва-реку, и ты основные вот прям точки достопримечательности,
0: да,
2: которые тебе нужны.
0: Очень красивая, ну,
2: очень
0: штука.
2: Удобная штука.
0: И
2: да,
0: несмотря на то, что это как трамвайчик, как средство передвижения,
2: да,
0: он не супер прям уж быстро идет.
2: Нет, он
0: идет, и поэтому
2: медленно,
0: он,
2: да,
0: все-таки как бы более такой прогулочного типа. А я вот знаете, что хочу сюда еще? Не знаю, насколько это уместно. Я люблю вот в Москве находить всякие, вот вообще сайт какой-нибудь странные активности
1: места
0: в Москве.
1: А, активности.
0: Это вообще то, что гуглится мной, только так.
1: Слушай, ну активности, так.
0: Вот одну из таких штук я находила и пробовала. Это маленькие катерочки на 2-4 человека.
2: Без прав, которые...
0: Да, которые без прав и которыми ты сам управляешь.
1: Это мини-боты вот эти.
0: Ну да, но это прям катерочек такой. И самое, что было интересное, там, правда, весь инструктаж, это вот сюда не подплывать, вот это нажать, вот это назад, вот это вперед. И ты такой, ну классно.
1: Я плавал на таких.
0: И все, и ты плывешь по Москве-реке рядом с этими трамвайчиками, с теплоходами, со всем. А ты вот маленький, если проплывает вот этот вот большой какой-нибудь корабль, да, тебя качает, кошмарит, и вот маршрут можно от технопарка, по факту, от Нагатинского затона.
2: Слушай, а точно ли разрешают? Потому что я, к примеру, в Питере, у нас есть такой же тоже, вот мы катались в таких катерах, и там, к примеру, в акваторию Невы нельзя входить.
1: Ты, наверное,
2: нельзя
1: не понимаешь, какие это мини-боты. Мини-боты, это, можно сказать, практически...
2: На одного или на двоих человек?
1: Я
0: на
1: говорю...
0: четверых.
2: Нет,
0: а
2: это не мини-бот. То есть я видел вот этот вот маленький прям... мини-бот, а то, что сейчас мы обсуждаем, это именно катер, просто у него малой, да, малой мощности, там, до какого-то определенного количества лошадей, и ты можешь действительно сесть и плыть. Ну, к примеру, в Санкт-Петербурге есть запрет на выход в акваторию Невы и в каналы.
1: Ну, потому что такая плотность, как там, в Питере, здесь, в Москве, такой плотности, мне кажется, нет. И пошире.
2: Слушай,
1: все.
2: Там просто проблема в том, что люди начали пренебрегать правилами, начали гонять там на гидроциклах, обливать людей. То есть там очень много разных проблем было. И я вот, честно говоря, ну вот такие мини-боты еще не видел по каналам Москвы нигде.
0: В прошлом году вообще маршрут был, у нас был полуторачасовой, мы брали от Нагатинского затона. Это правда классная штука.
1: Особенно в жару.
0: Да, только помню, что когда летит вот так вот в лицо вода, в моменте мы вспоминаем, что это вода из Москвы-реки.
2: Да, подожди, я занимаюсь вейксерфом, серфинг, и мы плаваем в Москва-реке, как раз катаюсь. Поэтому
1: я живу на берегу Москвы-реки, и у меня соседи мои рыбачат постоянно.
2: Кстати, вот на самом деле, для людей, которые более такие активные, мне кажется, самый такой вот интересный способ тоже познать на себе Москву, это как раз вот записаться, типа вот вейксерф, там какой-нибудь серфинг просто искусственный. Но вот сейчас тепло, и мы приезжаем где-то в район Спартака, это метро Спартак. Очень, кстати, классный новый район. Очень красивый, и там у них прям выход к воде, и ты просто берешь...
1: Ты
2: там,
1: недалеко от меня был.
2: Да,
1: прям.
2: И получается, ты берешь там инструктора, там 7, по-моему, 1000 рублей стоит сет на 30 минут. Вообще очень крутая штука, то есть настолько...
1: У меня много знакомых так
2: настолько
1: развлекаются.
2: Интересно, да, то есть и получается, что это тоже один из способов вот вечером либо на закате, либо на рассвете провести, потому что это прям очень круто, на самом деле.
1: Да, в Москве это развито.
2: Да.
1: Их с каждым годом этого становится все больше и больше. Уже вот даже трамвайчики появились.
0: Это был маршрут от Нагатинского затона, и мы разворачивались у памятника Петра Первому. А был более длительный маршрут, трехчасовой, он был как раз до Москва-Сити. И вот ты от Москва-Сити назад. Вообще классный опыт.
2: Ну, вот он маленький такой, да,
0: да,
2: получается? Вот они, малыши.
0: Да.
2: Вам не покажем.
0: Там реклама.
1: Надо смотреть видео.
0: Что-то в районе...
2: 7 тысяч рублей час.
0: Ну вот, да, наверное, до... Мы, наверное, платили 10 тысяч за полтора часа. Вот так вот было. Но можно от одного до четырех человек в лодочке. Вот, было классное такое в времяпрепровождении.
2: На самом деле, достаточно интересно. Действительно, я вот в других городах часто ты так прокатывался на них, и действительно ты можешь с воды совсем по-другому город раскрывается. Поэтому вот по Москве я еще не катался так на нем. Я вот
1: и
2: сам,
1: пробок
2: я
1: нет,
2: сам
1: да?
2: возьму это и плюс. Тоже закажу и пойду поснимаю заодно.
1: Ну все, надо после эфира сделать. Вот когда у нас будет пауза, она совсем будет скоро, мы поплаваем и придем и продолжим обязательно.
0: Если возвращаться к маршрутам, да, вот еще. Ну, мне вообще кажется, что ты хорошо знаешь районы, в которых ты либо обитал, либо что-то вот с ними как-то там связано, да, эмоционально. Я вот в этом плане жестко как бы так чувствую свою эмоциональную привязку. Мне в этом плане очень нравится район Китай-города. Вот я училась в Вышке, мы учились на Покровском бульваре и учились, потом в магистратуре я училась на Малом Трехсветительском переулке. Угу. Это вот как раз туда.
1: Ну, это прям центр-центр.
0: Китай-город, да, но тихий. Угу. Вот сейчас туда тоже добавляют там андердог, места вот такие всякие открылись, модненькие. А вообще там обычно это такой тихий центр. И если у Китай-города на Моросейке, на Покровке очень там шумно и людно, то вот там мне всегда нравилось, что есть как бы вот место для спокойствия. И там есть мой любимый секретный парк.
1: Секретный вот. Парк. Секретный внимание, парк. Уважаемые слушатели, да. Сейчас будет раскрыта тайна Лизы Ищук.
0: Значит, вот адрес не подскажу.
1: Ну, вы хотя бы называется
2: как-то. Секретный.
0: Нет, названия у него нет. Короче, я всегда шла по дороге в университет, и там был частный дом такой, вот как бы прям особняк. И были ворота так закрыты и периодически открыты. И я думаю, как они так? Что-то они закрыты, то открыты. Это что, нас зовут туда или нет? И я один раз зашла в эти ворота. И там был парк как бы на втором этаже этого особняка. Ага. И это закрытый, маленький такой вот как бы частный парк. Я там...
1: На втором этаже?
0: Да. Я там за все время один раз человека встретила. Больше никто туда не сходил.
1: Возможно, это житель. Возможно, ты вторглась в частную территорию.
0: Нет, я потом с охранником заболтала. Он сказал, действительно, просто у парка есть часы работы, оказывается.
1: Только... Я у тебя проводил, только никому не рассказывай о нем. И исчез.
0: Да, но если ты мне дашь карту, я тебе смогу сказать, где он находится.
2: Слушайте, а давайте, знаете, что еще сейчас посмотрим? Вот какие-то творческие, культурные пространство.
1: Обязательно посмотрим, только после перерыва, Марк. Вот. Едем Черт, по России. Марк Еремин, Артем Муратов.
2: Часы
1: в гостях Лиза Ющук. Совсем скоро мы продолжим говорить о Москве.
3: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. ВСУ нанесли удары по грузовикам в районе Приморско-Запорожской области, которые доставляли людям заказные товары по интернету. Ранее ранение получил водитель, об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, повреждены две машины, на месте работают оперативные службы. Среди пострадавших в ходе нападения мужчины в торговом центре Краснодара есть беременная женщина. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Всего, по данным главы региона, ранения получили 5 посетителей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что по предварительной информации скончалась одна женщина. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Как передает корреспондент РИА Новости, торговый центр закрыт, магазины не работают. Сотрудников, а также всех посетителей эвакуировали из здания. Иранская делегация отправится в Швейцарию через несколько минут. Об этом заявил официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Он отметил, что в ходе визита переговорная команда будет требовать от противоположной стороны выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании, а также затребует от США подробности о способах их выполнения. Багаи добавил, что Вашингтон должен срочно принять меры в отношении Израиля, иначе меморандум между Тегераном и Вашингтоном окажется под угрозой. Ранее Центральный штаб военного командования Вооруженных сил Республики Хатам Аль-Анбия заявил о закрытии Армузского пролива в ответ на нарушение США положения сделки, который касается прекращения огня на всех фронтах, в том числе и в Ливане. Ранее движение Хизбалла сообщило, что Цахал накануне атаковал полсотни населенных пунктов на юге страны. Предположительно, именно из-за Израиля стороны перенесли переговоры, запланированные на пятницу в Швейцарии. Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото завоевали китаянки, третье место заняла команда Белоруссии. Кубок вызова проходит с 19 по 21 июня. Исполком Международной федерации гимнастики 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз. Спектакль «Преступление и наказание» Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана и постановка «Грозовой перевал» Севастопольского театра оперы и балета стали лауреатами Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Балет». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония проходит в Омске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Едем по России.
1: Итак, в эфире 91,2 FM, вновь шоу «Едем по России».
2: Ай, друзья мои, в общем, мы закончили на том, что я спрашивал, как раз давайте обсудим с вами какие-нибудь классные творческие пространства, которые вот такие культурные, современные. Угу. Я начну. Давай. Я живу недалеко от хлебзавода, дизайн-завод «Флакот».
1: Ну, это уже прям достопримечательность, все о нем знают.
2: Ну, кстати, это москвичи о нем знают, а вот те, кто приезжает погулять, к примеру, о нем никто не знает, да, в большей степени. Поэтому метро «Дмитровская», приезжайте, там сейчас, особенно летом, проходят каждые выходные фестивали разные. Я постоянно там слушатель их. То есть там бесплатные разные концерты, разные там вечеринки проходят. Поэтому он небольшой, но в то же время довольно такой уютный, стильненький и близко к метро. Поэтому приезжайте тоже погулять там. Да, вот я еще второе место, которое тоже для себя открыл, недалеко от Кремля, находится ГС-2. Были там?
1: Угу. Нет, там я как раз-таки не был. Ну-ка, рассказывай.
2: Вот, значит, ты не коренной москвич.
1: Вообще ни разу.
2: Болотная набережная 15. Угу. Болотная набережная 15 — это культурный центр, это бывшая электростанция. С 2006 она была заброшена, потом ее выкупил культурный фонд, какой-то начали реставрацию делать, и сейчас там и коворкинги, и разные кафешки, и какие-то театральные представления, и ты можешь приходить, выставки. Причем это все бесплатно, очень колоритно. Там высадили какое-то огромное количество берез, они такие молодые все стоят, то есть можно погулять тоже в березовом таком саду. И выходит как раз на набережную, на красивый вид на Москву. То есть, на самом деле, мне очень понравилось, потому что это огромнейшее пространство. Люди там все как-то развлекаются, сидят, кто-то работает, кто-то рисует, а библиотека есть. То есть, вот если там не был, то погуляй.
1: Да, я не был.
2: Мы просто, я вот сейчас, знаешь, какой навык для себя открыл? Из-за того, что много путешествуешь, лучший способ изучить город — это просто рандомно выходить куда-нибудь на какой-нибудь метро или остановке и просто идти пешком. Вот просто целый день ходишь пешком.
1: Но надо сказать, что иногда можно просто попасть в просак и очень долго идти по какому-нибудь жилому району. Да, просто
2: ну, я
1: очень много
2: про
1: домов.
2: Центр. Все равно ты выходишь, да, в центр, и ты можешь центр. Весь, как минимум. Вот я для себя как прогружаю карту Москвы. Я просто в разные точки приезжаю, выхожу и вокруг начинаю везде бродить, ходить, гулять, смотреть. Еще, кстати, вот про место, которое у меня было, и места, ну и как я постепенно же говорю, прогружаю для себя. Недалеко от метро Фили, вообще супер популярная, наверное, сейчас стала в социальных сетях. Все снимают ролики, все там бегают.
0: Нью-Йоркский, такой маленький
2: типа,
0: Нью-Йорк.
2: Да, типа такого, да. Это там набережная Филли, недалеко от Филли-парка. И там новый этот комплекс тоже построенный. Туда же, кстати, приплывает тоже электрический трамвайчик. То есть там можно прям приплыть, погулять и уплыть обратно. Очень такое необычно стильное с видом на Москва-Сити пространство. Небольшое, кстати, тут важно, важно иметь в виду. Но людей там просто тьма. И все ходят, все с камерами, все снимают.
1: Вообще набережных очень много. Вот я тоже живу, классная набережная. Но это, конечно, Красногорск больше относится, наверное. Я хочу сказать о местах таких не попсовых и малолюдных, как оказалось для меня, потому что я там встретил очень мало людей. К моему большому удивлению, усадьба Романовых были когда-нибудь?
0: Mm-mm.
1: И там очень мало народу, я удивился. Mm-mm. Или тогда вот такой был день, я не знаю. Усадьба Романовых, адрес точно не скажу, вот сейчас Марк скажет. И там проводятся всякие активности. Люди переодеваются в специальные одежды, то есть того времени. Это отец Петра Первого, к сожалению, не помню, как его зовут, к своему стыду, но сейчас не вспомню. Да, он построил...
2: Это там, где палата Романовых, наверное, ты имеешь в виду?
1: Не, она называется «Усадьба Романовых».
2: Странно, что-то не могу найти. Я нашел...
1: Загородный дом, можно так
2: посмотреть. Вот я нашел палата Романовых, там усадьба предков царской династии в Москве.
1: Там можно поиграть в крикет или нет. Слушай, нет, ну, неважно.
2: Ох, собрались тут, блин,
1: да,
2: а? Эксперты
1: москвичи.
2: Московские, блин.
1: Не, пригласили москвичку, она знать не знает.
0: Нет, я все еще выпала с фразы, там можно поиграть в крикет.
1: Там можно поиграть в крикет, притом переодеваешься в эти одежды, пьешь чай, что-то там вырезаешь, какие-то вот активности именно того времени.
0: Поиграть в крикет, я теперь буду знать, чем Артема Муратова.
1: Если вдруг, ребят, хотите меня куда-то пригласить, только через крикет.
0: Сборная крикета, пожалуйста, свяжитесь с Артемом. Срочно пропадает... Пропадает такой игрок. Вот ты говоришь про классные пространства, которые раньше были, например, заброшенными какими-то мануфактурами, заводами, чем-то таким. Мне вообще очень нравится, когда этому дают вторую жизнь. Я вот живу напротив такой мануфактуры, Рябовская мануфактура. Мы когда-то давно там еще офис снимали, году в 2017. И там было такое, знаете, промышленное старое помещение.
1: Это у тебя сейчас там все сносят? Мне кто-то рассказывал, что ты снимала какие-то там...
0: А сейчас из этого сделали классное современное арт-пространство, которое по факту мини-флакон. То есть там есть модные всякие места, где что-то купить, где поесть, где проводятся всякие фестивали, небольшие какие-то лайф-выступления, вот что-то такое. И поэтому мне это вот на районе, если мы говорим о районе, где я сейчас обитаю, очень нравится это. Очень мне нравится еще тенденция делать московские рынки. Вот. То есть вот, например, Даниловский рынок, Усачевский рынок, делать из них, во-первых, оверпрайс покупку продуктов. Да, туда за продуктами не ходим, ходим туда за впечатлениями. Но что мне нравится, регулярно Даниловский рынок отмечает какой-нибудь день рождения, и постоянно либо какой-то фестиваль, либо выступают какие-то музыканты. И я не знала, что я такой человек, который высунулся в окно, и я такая, это шо? Группа «Браво» играет? И я такая, мы одеваемся,
1: и
0: был
1: выходим.
0: Дождь, и я иду, и
1: то есть
0: вот
1: ты там
0: уже
1: прямо рядом
0: я.
1: Живешь, получается.
0: Да, и вот
1: класс.
0: Уже я на бесплатном концерте группы «Браво», хлопаю в ладоши.
1: Так, а если говорить про попсовые места, вы были в большой библиотеке национальной?
0: Да.
2: Нет.
1: Ты не был? Сходи. Это просто неимоверный вайб, который тебя просто вот так вот окутывает.
2: У Арбата, который недалеко, у Кремля?
1: Да-да-да. Вот, в 60-е годы построили библиотеку.
2: Я проезжал ее, но все никак не заходил туда почему-то.
1: Очень классно. Ну, во-первых, ты можешь просто там почитать, и притом спокойно. Угу. Там везде спокойно, везде чуть ли не шепчет. А, во-вторых, там пофоткаться можно очень хорошо с книжками, типа ты умный.
0: А я, знаете, вот что поняла, что я хочу реально посетить в Москве. И вот давно на вот этих сайтах, чем интересным заняться, не доходят руки. Я хочу посетить экскурсии по сталинским высоткам.
2: Это, кстати, да, видел такие.
0: Особенно меня манят, когда мистические экскурсии, это тайные интриги, расследования, кто жил помимо Дмитрия Нагиева.
2: Слушай,
0: в этой высотке.
2: Они такие обычно скучные, эти экскурсии. Я на таких очень много побыл. И вот вся мистика
1: зависит.
2: И так далее. Да, там очень такое все заученное, шаблонное. Иногда бывают действительно очень интересные места, прям старые какие-то квартиры, объекты, то есть где ты просто сам погружаешься в то, что там происходило, то есть представляешь, как там люди жили, и это действительно погружает. А если вот так вот мистически все эти, вот по моему опыту, обычно они самые такие.
0: Ну вот я так, знаешь, была в...
2: Обломал, короче.
0: Выс... высотки, которая сейчас гостиница около Ленинградского вокзала, ну вот у площади трех вокзалов, там было такое, как иммерсивное шоу. Я не помню, как оно называется, и оно мне не очень понравилось, поэтому не хочу их обижать. Что-то как раз-таки, вот что-то там, вот выходите и по гостинице, и все что-то. И вообще звучало так... обалденно, а на деле было не обалденно.
2: А ты, ты вообще была в иммерсивном театре? Ну, там, опять же, театр театру рознь. Вот есть очень классные, именно погружающие прям события, где я похоже, вот иммерсивный театр был на Кузбассе у меня в Кемерово, по-моему, в старом ДК. Великолепная просто игра. Ты бегал с места на место, с этажей на этаж, разные сцены. И ты, короче, как человек погружен максимально в спектакль сам. Поэтому я думаю, что иммерсивно просто нужно чуть больше еще разных каких-то походить.
0: Да-да-да. Я, вот я была на разных других, вот мне очень нравится, там, «Вернувшиеся», вот, которые
1: Дашкова,
0: были.
1: Который
0: да,
1: дом.
0: Все, что, да, на «Дашков 5», «Щелкунчик», вообще классные там и спектакли. И как будто бы я ждала вот, ну, что-то такого уровня, да.
2: Москвичи все сильно
1: уже... Слушай, в Москве это настолько развито, что процентов 30 качественно, а все остальное, ну, такое.
0: Да, но все равно для меня лично классный нейминг решает. Вот знаете, если вы еще думаете, как назвать свою экскурсию, добавьте туда мистическое, все, я там. Я уже,
1: Ты уже там.
0: Я уже покупаю, да. Ага. То есть мистические прогулки на катерах, все.
1: Еще, если говорить о попсовых местах, ну, понятно, что огромный парк ВДНХ и обойти его не обойти, и все, что угодно можно там найти. Единственное, что я не ожидал там увидеть, это если бы меня не привели, я сам бы не нашел. Там есть ипподром. Ипподром, и конюшня. Вы знали об этом?
2: Да. Я, кстати,
1: там можно хобби-хорсингом заниматься. Вы знаете, что такое хобби-хорсинг?
2: Да.
1: Вот.
2: Очень странно.
1: Я занимался. Так,
2: не, пару ракета.
1: Но это после крикета. Да, крикет, чай, потом хобби-хорсинг.
2: Я не знал. Прости, я разрываю с тобой эту связь.
1: Там какие-то выступления. Смотришь, как джигитовку делают. Это я сейчас не про хобби-хорсинг, а про настоящих лошадей. Большая конюшня. Ну, не такой огромный, но все-таки большой ипподром. И там, оказывается, постоянно какие-то выступления. Это все в парке ВДНХ находится. Помимо того, что просто можешь там гулять.
2: Я вот сейчас там был 4 дня. Там была выставка на ВДНХ «Путешествие» огромная, которая собирала в себе все регионы. Все регионы были представлены своими там стендами, и разные там развлекаловки проходили, шоу там.
1: Да, ну, такая частая там история.
2: Да, и я вот прошел практически все ВДНХ, и, ну, честно скажу, за 4 дня еще можно было походить, потому что и то не все досмотрели.
1: Конечно.
2: Причем у меня ребята со мной тоже гуляли, которые, ну, неоднократно приезжают в Москву и говорят: ой, ну, вообще странно, почему на ВДНХ первый раз. Там, кстати, если хотите уже приехать, там есть канатная дорога, ее новую открыли недавно. Она короткая, но так или иначе она, по крайней мере, довольно такая интересная.
0: Особенно обратно она помогает, когда туда есть энтузиазм, ты зашел, обратно, она сильно спасает.
1: Вот я на ней ни разу не поднимался. Хотя сын мне говорит: давай уже, поехали.
2: Причем вот для меня вот ДНХ это не центральный вот этот променад, по которому все ходят, а именно нужно заходить в разные вот стороны. Там очень много разных этих павильонов, которые с... ну, там, с разными странами, которые, да, сейчас...
1: Ну, и научные тоже,
2: да,
1: вот атом,
2: и научные тоже атом, да, сделаны. И вот еще я именно гулял по сторонам, то есть вообще в разные стороны заходишь. Там много очень разных интересных парков, вот что интересно, закрытых таких прям.
1: Тоже тайных.
2: Мистических.
0: Да, вот все, я тогда слушаю. Вот, я, знаете, о чем сейчас подумала, что почему мне, например, еще, вот вы говорите, меня сразу в детство отбрасывает, почему я любила парк Горького сильно, потому что там в детстве был лунопарк.
1: Аттракционов, всякие.
0: Да. И мне, если я чуть что выдающееся делала в семье, меня туда везли. И поэтому это вот мое, да, типа теплое воспоминание детства. А ВДНХ от нас было очень далеко, и там были как бы дольше очереди на аттракционы, и вот это все. И я вот поэтому с детства, я помню, что это очень долго туда надо ехать, и кайфа немного для меня. И вот для меня поэтому вот такое вот детское ощущение есть к этому парку, хотя он превосходно сейчас выглядит, он изменился, нету вообще ничего от того, что я запомнила из детства. Вот никто больше флажки не продает на входе. Вот.
2: Да и аттракционов вон там никаких сейчас уже
0: нет.
2: Да,
0: но вот это к слову. Вот вообще... меня очень сильно расстраивает, потому что я люблю всякие аттракционы.
1: Тогда тебе в «Остров мечты» надо. «Остров мечты», дорогие друзья.
2: Аттракционы.
0: Ты думал, вот это я туда и шла, к этому и подвязывала.
1: Так.
0: Вот. Мне нравится, что появляются вот такие тематические парки. И еще я знаю, что есть, по-моему, «Остров сказка».
1: Парк «Сказка».
0: Да.
1: У меня была история с парком вот этим «Сказка», потому что это недалеко тоже от меня, там не так долго ехать. Мы зашли в этот парк, мы хотели купить кофе в аппарате, деньги аппарат взял, а кофе не выдал. И моя жена говорит: так, я разберусь, вы идите, я позвоню, здесь номер. Она позвонила, вышли люди, сказали: извините, пожалуйста, вот так вот бывает. Кто-то меня из них узнал, и они дали мне карту. Я целый день, мы бесплатно катались на всех аттракционах. А там нет такого, как в «Острове мечты». Ага. Зашел, вот входной билет, и ты катаешься в очереди, стоишь. А там за каждое надо платить.
0: Что это, если не сказка?
1: Это для меня была сказка. И отдельное спасибо, конечно, персоналу.
0: Класс.
1: В общем, прикольно, можно съездить. Особенно, когда тепло, потому что это открытое пространство.
0: Угу. Вот. Ну и, соответственно, для тех, кто еще тоже любит какие-то вот такие активности, соответственно, «Остров мечты».
1: «Остров мечты». Но это тот, кто с детьми приезжает в Москву, это, мне кажется, обязательно к посещению. И обязательно, если у вас недельный отпуск, выделите целый день.
0: Да.
1: Не полдня, а именно целый день на «Остров мечты». Это большой парк аттракционов в Москве.
2: Он хороший, действительно.
1: Ну вот когда ты превратишься в ребенка, Марк, в душе своей.
2: Когда у меня появится ребенок, да?
1: Тебе это понравится.
0: Мне кажется, если
1: понравится.
0: С детьми, да, то это прям правда классная такая история в Москве. Но вот я ходила сама, вот с друзьями, и, конечно, не хватает каких-то аттракционов для взрослых.
1: Мистических,
0: ничего нет.
1: Ну там есть мистический, вот этот дом страха большой.
0: Да-да, было, ладно. Но хочется чуть больше таких, вот знаете, как бы вопрос, видимо, какой-то вот человеческой натуры. То есть если для детей и с ребенком провести время, там замечательно. Но если вы идете взрослой компанией людей с кризисом среднего возраста, то, наверное, поищите что-то еще.
2: Я, кстати, вот для себя открыл сейчас, как раз хочу на выходных съездить погулять. Это именно кинопарк «Москино». Кто там был?
1: А, я был, по-моему, там.
0: Я не была, я знаю.
2: Ну вот, я как на него вообще повелся, да, там
1: смотреть,
2: именно декорация, да. То есть это огромнейший, там что-то написано, 1100 гектар этих кинокластеров, получается, для съемок. Они вот в Новой Москве расположены. Вот я сейчас себе как раз то билетики беру и пойду погулять. То есть там вот, сколько я по видео смотрел, там именно... Короче, киноплощадки, где снимались фильмы, там Старый Петербург, Старая Москва, то есть это все можно походить, посмотреть. Вот как любители ездить типа в всякие ленды за границей, да, где с фильмов, сериалов, мультиков всяких такие, вот тут то же самое, поэтому туда можно поехать. Вот сейчас смотрю, кстати, на автомобиле, там 27 километров от МКАД получается. Туда ехать.
0: Считай рукой подать.
2: Да, вот экспресс-маршруты ходят.
0: Считай центр Москвы,
2: да,
0: как говорят все риэлторы.
2: Ну, вообще, да, 20 километров, это, в принципе, центр
1: от
2: Москвы,
1: МКАД.
2: Да.
0: Это 3 минуты до метро.
2: До какого только нужно понять, да?
1: Все, что от МКАД, это можно обсуждать вообще отдельным выпуском, потому что все, что под Москвой, рядом с Москвой, это тоже отдельное обсуждение, этого очень много.
2: Знаешь, где я еще был? Я был в Переделкино.
0: Вот, хотела тебе сказать. Гениально. Это, может, потому что я посмотрела в твой...
2: Да, ты посмотрела в мой компьютер. Я просто был там зимой, сумасшедший был тогда на снегопад этой зимой, я решил досъездить. Ну, там я не припарковался нигде толком,
1: там
2: потому
1: красиво.
2: Что сугробы были. Ну, там красиво даже. Вот я себе тоже сейчас это в план поставил, опять же, на выходных съездить туда, в Переделкино. То есть там вот парк писателей, очень красиво. Там есть еще такой дом, где, по-моему, бывшая что-то библиотека, там сейчас сделали кофейню, там сделали магазинчики, такие ресторанчики, то есть очень красиво тоже. Поэтому туда можно спокойно вообще приехать, погулять.
0: Да, там замечательно вообще можно провести время, там можно взять экскурсии, и, соответственно, можно еще и вкусно покушать, потому что там действительно сейчас вложились с точки зрения вот как бы гастрономической истории. Вот. Но, опять же, если приезжаете в выходные, мне кажется, что
1: людей
0: надо...
1: там будет, да.
0: Да.
1: Людей
0: и особенно,
1: в Москве везде много.
0: И особенно, если захотите покушать, то бывает, что ожидание там по часу надо. Но в будни с утра, например, вот я ездила вообще замечательно, спокойно, и ты можешь поймать дзен даже где-то гамаки свободные, вот, поэтому это вообще тоже...
2: Там, вот что я заметил, там большие проблемы с парковкой, то есть там практически...
1: Слушай, это везде, и в Москве, и в Подмосковье, везде. С этим надо смириться.
2: Не, одно дело, когда парковка просто дорогая, да, по стоимости, высокая по стоимости, то там ее просто очень, ну, практически нет места, вот в чем суть.
1: Кстати, о парковках. Я три раза постоял на парковках, где вот 800 рублей. Приезжаю на другую, да, и опять 800 рублей. И только они более-менее свободны.
2: Я чувствую твои слезы сейчас.
1: Это прям в центре, да.
0: А мне вот это бесплатно уже сейчас они были. Было три дня бесплатных парковок.
2: День России, да.
0: Но я, который не за 800.
1: Возможно, это коренным москвичам. Я, к сожалению, или к счастью, не такой.
2: Да, здесь, кстати, кто приезжает на машине в Москву, имейте в виду, что готовьтесь раскошелиться на парковке. Либо на электричке, тогда будет бесплатно, либо, ну, прям нужно искать.
1: Ну, для многодетных, вот у нас есть общий знакомый с тобой Александр Алымов, мой коллега, который ездит с семьей, он многодетный, и везде паркуется, где хочет, даже на инвалидах.
2: Слушай, мы ехали там со знакомыми, с ребятами, и он говорит, слушай, у меня третий родился, мы там все поздравляют, ой, классно, он говорит, да подожди, говорит, наконец-то парковки, говорит, бесплатно, это лучшая радость, говорит.
1: Ну, для москвича, который ищет и постоянно парковку, это прям награда. Если говорить о гастро-Москве, вот вообще, мне кажется, это тоже нужно делать отдельный выпуск. Кто сказал, что если ты хочешь попробовать какую-то супернациональную кухню, для тебя вот прям окунуться, то это надо делать в Москве. Потому что национальная
2: здесь
1: кухня...
2: Все.
1: Здесь есть все. Все есть, да. В Москве можно также прям посвятить день, а может быть два, походам по ресторанам.
0: Да, мне кажется, вообще классно распланировать и, например, опять же, в зависимости там, от бюджета, но позволить себе точно ужинать или обедать в каких-то вот разных местах, потому что это вообще отдельная история, и благо много всяких гидов составляется по...
1: Мистические.
0: Нет, вот мистическая с едой мне не нравится. Вот, гастрономическая история. Вот сейчас, кстати, говорят, что много мест открылось в районе Лужников и вообще Лужнецкая набережная. Да, это такое как бы новые Патрики. И вообще такая спорная территория, потому что Лужники вообще в целом тоже очень мое такое любимое место, классное, потому что там всегда было спокойно. И вот говорят, что в этом году там перестало быть спокойно, потому
2: что... Там скандалов столько сейчас от велосипедистов, бегунов, спортсменов, которые просто в шоке от того, что там сейчас приходит много людей, гуляют по велодорожкам.
1: А, ну да, Лужники сильно изменились.
0: Но потому что сделали очень классно. Как говорится, сами
1: виноваты. Настолько классно, что начали скандалить.
0: Но мне кажется, что надо туда доехать и посмотреть, как это выглядит. Я была последний раз осенью. Вот, было здорово.
1: Кстати, оказывается, есть экскурсия, что можно подняться на сами Лужники, на сам стадион и там по крыше гулять. Тебя привязывают, тебя надевают шлем, какую-то защиту. Я вот так вот ходил.
0: И даже ночью можно.
1: Офигенный вид. Просто потрясающий.
0: Вечерние такие, как бы это делают. И можно еще, если уж об этом районе, взять вот канатную дорогу тоже, которая едет между Воробьевыми горами.
1: Тоже очень красиво. Но вообще говорить, если смотреть сверху Москву, то самое лучшее, что можно взять для тех, кто приехал в Москву, это, конечно, Останкинская башня.
0: Не была.
1: Не была, не поднималась ни разу.
2: Я даже ни разу тоже не поднялся.
1: Вы, ребят, что, да, я даже два раза там был. Я первый раз все видел, а второй раз я прям вот в облако смотрел и ничего не видел, только под ногами. Но помимо того, что там можешь ходить смотреть на Москву, там всякие разные такие стенды, где можно поизучать, как строилась эта башня, и вообще о телевидении немножечко узнать. Там достаточно интересно.
2: Сейчас не трансляции уже не проводят никаких, по-моему, да? То есть просто уже башня.
1: Просто башня? Ну, а вот этого я не знаю. Это, дорогие друзья, вы пишите в комментариях. Очень интересно узнать, как вы
2: будто
1: думаете, функционирует эта башня или нет.
2: Да, как будто я читал, что она уже именно по своему назначению, как ретранслятор, она как бы вроде бы не работает уже. То есть просто как
1: вполне
2: офисы,
1: возможно.
2: Как музейные какие-то моменты, там, выставочные.
1: Ну, это режимный объект, туда пускают, как прям в аэропорт, там досмотры, постоянно что-то надо сдавать, паспортом, без паспорта тебя не пустят, заранее бронировать билеты, и там единственная неприятность, с которой ты можешь столкнуться, это большие очереди на вот эти лифты, которые очень быстро идут, там накапливается достаточно много народу, но на самом деле, когда ты туда поднялся, можешь ходить хоть сколько, хоть целый
2: сейчас такие тоже видовые точки, это вот в Сити, по-моему, в Башне Федерации вроде тоже есть, панорамная какая-то крыша там большая, то есть можно выходить посмотреть.
0: Музей там тоже есть.
2: Да, да, да,
0: тоже
2: да.
0: Я там оказывалась, когда, конечно, вот облака были вообще повсюду. Кстати, Москва-Сити, несмотря на то, что я достаточно, скажем так, спокойно отношусь к этому району, потому что если мне надо туда добраться на каком-либо виде транспорта, для меня это стресс, метро-стресс, такси-стресс, потому что я никуда туда поставлю. На машине я просто вообще не шарю, куда там что надо.
1: На велосипеде надо, видимо.
0: Ну, даже на это, боюсь, там будут смотреть с предубеждением каким-то. Но мне кажется, что если вы впервые в Москве, классно оказаться хотя бы рядом с Москва-Сити, потому что впечатляет масштаб сильно.
2: Ну,
0: то
2: да,
0: есть я даже, когда еду по трешке, каждый раз я смотрю...
1: А ты родилась в Москве, и все равно каждый раз удивляешься.
0: Каждый раз я удивляюсь. Особенно в вечерний Москва-Сити, я думаю, ну вот это вы
1: вот
0: что
1: это
0: построили.
1: Могете, молодцы, да, молодцы.
0: Вот это
1: действительно
0: сильно впечатляет, и я думаю, что там, ну, особенно для девочек, мне кажется, можно хорошие фотографии такие сделать.
2: Там сейчас классный строится выставочный центр «Россия», он будет на наверное, там где-то к 30-му, по идее, году. Это будет очень крутое современное пространство, прямо сити огромное. То есть никто не видел его еще?
1: Нет.
2: Там по набережной, если проезжать, между там Бадаевский, сейчас какой-то там жилой комплекс строится большой, тоже этот спорный, на ножках, да. И напротив него, получается, будет построен центр России. Очень такой прям футуристичный, стильный, красивый, поэтому ждем.
1: Да, ну а вообще, как вот можно подытожить? Мне кажется, мы только начали говорить о Москве, а уже пора заканчивать.
2: Слушай, здесь
1: эфиров 100 надо, чтобы рассказать о всех местах, которые нужно посмотреть.
2: Тут, наверное, стоит вернуться к истокам нашей программы, то есть о чем мы здесь говорим. Если вы захотите приехать в Москву с семьей, рассчитываете на то, что сюда прилетает, приезжает и, не знаю, все, что хотите, да, все пути через Москву, поэтому тут точно не заблудитесь. Второй момент, который хочется сказать, жилье закладывайте не менее 10 тысяч в сутки. Третье, что я хотел бы сказать, это по своему опыту уже про питание, про рестораны, чек на двоих, троих, не меньше 3-4-5 тысяч рублей, то есть блюдо одного, какой-нибудь салатик, там сейчас там рублей 900 тысяч уже стоит. Роллы, я вообще молчу, они стали как золото какое-то просто стоить.
1: Ну ладно уж, не обязательно роллы есть, здесь очень много фудкортов.
2: Да, и, в общем, ходите пешком, пользуйтесь общественным транспортом, потому что, ну, действительно, Москва в этом плане слишком развита, и огромное количество станций метро, и водный транспорт, и
0: электробусы,
2: да, все, что хотите здесь.
1: Мини-боты.
2: Причем, насколько я понимаю, да, то есть ты же можешь купить просто карту тройка на один день и ездить абсолютно на всех видах транспорта. Это тоже очень выгодно. Она стоит там что-то 300 с чем-то рублей. Поэтому супер экономия. Катайтесь, гуляйте и наслаждайтесь.
1: Еще одно удобство. Если ты захотел куда-то полететь, но нет прямого рейса, и только есть рейс через Москву, полети в Москву, погуляй, а потом лети, куда тебе хочется.
0: Заложите пару дней, и мне кажется, особенно сейчас, с учетом того, что мы как бы в летнем периоде, если есть возможность посмотреть Москву именно в теплое время года, потому что Москва фантастически 4 месяца летних в году, и, конечно, в канун Нового года. Вот. О, если есть возможность заложить в какую-то поездку именно в этот период, то этого желаю.
1: Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов. В гостях была Лиза Ющук.
2: 91.2 FM. Но увидимся с вами мы и услышимся чуть попозже. В следующей неделе.
3: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Потепление воды в тропической части Тихого океана. Контекст. Австралийские метеорологи заявили, что планету ждет самый мощный Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Температура воды в океане уже повысилась почти на 1 градус. Не исключено, что это значение возрастет еще на 2 градуса, что побьет абсолютный рекорд 1902 года. Эль-Ниньо – природное климатическое явление, при котором аномально повышается температура верхнего слоя воды в центральной и восточной части Тихого океана. Это влияет на атмосферные циркуляции и погодные условия по всему миру. В том числе провоцирует засухи, затяжные дожди и наводнения. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН констатировала, среднегодовая температура на Земле в ближайшие 5 лет будет на 1,5-2 градуса выше показателей второй половины XIX века. Такие временные рамки выбраны целенаправленно. Эпоха тогда была доиндустриальной, и человеческий фактор так не влиял на климат. Следующий год рискует стать рекордным по температурным показателям. Глобальное потепление может запустить целую цепочку процессов, которые угрожают человечеству. Прежде всего, речь идет о резком ускорении таяния ледников. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, в Севастополе, Цхинвали. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российская армия уничтожила пункты управления украинскими беспилотниками в ДНР. Украина начала возводить музей в честь участников переворота. Технические переговоры США и Ирана запланированы на завтра. Подробности далее. Мужчина, напавший на посетителей торгового центра в Краснодаре, прибыл в город на заработки. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Сейчас подозреваемый задержан. Очевидцы рассказали, что видели у мужчины мачете. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании торгового центра ранил ножом несколько посетителей. Одна женщина скончалась, среди пострадавших беременная девушка. Российские воздушно-космические силы ударами авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 уничтожили пункты временного размещения ВСУ и управления украинскими беспилотниками в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что летчики работали в населенных пунктах Доброполя, Кучеров-Яр и Николаевка. Велика вероятность, что именно оттуда боевики наносили удары по мирным жителям республики. Украина начала возводить музей революции достоинства и мемориал Небесной Сотни. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов. Внесен Росинфон мониторингом список экстремистов и террористов. По его словам, сегодня на общественных слушаниях согласован проект. Глава офиса Зеленского объяснил необходимость строительства комплекса тем, что Евромайдан кардинально повлиял на формирование современной украинской нации и стал неотъемлемой частью национальной идентичности украинцев, за которую украинцы сейчас воюют с Россией. Ранее сообщалось, что Киев хочет создать в стране так называемый национальный пантеон. И МИД Украины работает над возвращением десятка военных деятелей прошлого, в том числе пособников нацистов. МИД Пакистана заявил, что завтра между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры. Ранее представители обеих стран подтвердили, что вылетели навстречу. Тем временем центральное командование США утверждает, что проход судов через Ормузский пролив остается открыт. Как утверждают американские военные, прошли более полусотни торговых судов. Хотя до этого центральный штаб военного командования вооруженных сил республики Хатам Аль-Анбия заявил о закрытии Ормузского пролива в ответ на нарушение США положение сделки, которое касается прекращения огня на всех фронтах, в том числе и в Ливане. Накануне движение Хизбалла сообщило, что Цахал атаковал полсотни населенных пунктов на юге страны. Предположительно, именно из-за Израиля стороны перенесли переговоры, запланированные на пятницу в Швейцарии. Российские туроператоры после объявлений МИДа и Минэкономразвития об отмене ограничений на продажу туров в страны Ближнего Востока уже выставили на продажу пакетные туры в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. По их словам, пока нет предложений ряда крупных туроператоров, а в текущих присутствует не весь ассортимент в перевозке от арабских авиалиний. Ранее стало известно, что российские ведомства сняли ограничения на полеты на Ближний Восток. Меры коснутся как туристов, которые летают в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман, так и те, кто использует ближневосточные аэропорты для транзитных рейсов. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Очередной информационный час на радио «Спутник». Посвятим его экономике и первую половину конкретной экономики российской. На прямой линии связи со студией «Радио «Спутник» Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова. Валентин Юрьевич, здравствуйте!
3: Да, всех приветствую.
2: Ну, понятно, что главное, наверное, экономическое событие недели в России непосредственно – это заседание Совета Центрального банка, в результате которого ключевая ставка была снижена Вроде бы хорошо, но здесь есть небольшие оговорки. Снижена она была на минимально возможный шаг, то есть на 0,25%, и теперь составляет 14,25%. Несмотря на то, что президент ранее сказал, что поскольку значит, экономическая ситуация благоволит тому, то мы можем рассчитывать на снижение ставки. Как вы полагаете, ну, экономические последствия оцените сейчас, да, как вы полагаете, это такая фронта Центрального банка по отношению к президенту, или в данном случае все-таки политес экономически был соблюден, как считаете?
3: Ну, я считаю, что здесь, конечно, исключительно политика, экономика здесь вообще не пахнет, да. Понятно, что надо было как-то с одной стороны одним угодить, с другой стороны другим угодить, потому что, конечно, большинство предпринимателей в России и даже не только предпринимателей, но и чиновников ратуют за снижение ключевой ставки. Ну, а будем так говорить, наши недруги, они хотели бы, чтобы удушение российской экономики продолжалось. Поэтому госпожа Набиуллина сидит на двух стульях и не знает, кому же больше угодить. Но поскольку все-таки давление на нее сильно усилилось изнутри страны, то она решила все-таки сделать такой политес и снизила на одну ступенечку величину этой ключевой ставки. Но вы сами понимаете, что все равно экономика дышать не может при такой величине ключевой ставки. Да. Кстати говоря, на питерском форуме в первые дни.

0: Да, ну, конечно, чуть-чуть затрагивали, но так, иносказательно, осторожно. Да, но вот потом был пленарное заседание, на котором выступил Путин. Он тоже вроде бы обходил стороной эту тему, но потом его тоже прорвало. И он сказал, ко мне тут с плачем Ярославны постоянно обращаются. Плач Ярославны, слово «караул». Ну и вот после того, как сам президент нарушил, будем так говорить, этот запрет, ну и другие тогда заговорили. Да, ну и тогда Силуанов, я помню, сказал, что вообще-то нам надо 6%. Большинство других говорили, называли цифру 10%. Ну вот, ну, а 14,25 это, конечно, несовместимо с жизнью пациента.
1: Извините, у меня такое уточнение. А 6 или 10 это прямо сейчас или в какой-то перспективе?
0: Ну, это было сказано как бы не очень так конкретно. Mm-hmm. Да, поэтому мне трудно сказать. Но я хотел бы, пользуясь случаем, понимаете, все время почему-то мы должны комментировать вот те события, которые происходят в игре, которая идет не по нашим правилам. Мне все время хочется сказать, что игра-то идет не по нашим правилам, потому что эти правила, они были вброшены в Россию еще, ну, по крайней мере, в 2014 году они точно были брошены, потому что когда госпожа Набиуллина пришла на Неглинку, она произнесла эти магические слова «таргетирование инфляции». Да, к тому времени, конечно, уже во многих центральных банках проводилась политика таргетирования инфляции, но вот и до России дело дошло. Я помню тогда, в 2014 году, она сказала, что мы больше не будем поддерживать валютный курс рубля, а сосредоточимся исключительно только на поддержании его покупательной способности на внутреннем рынке. То есть, чтобы не было дефляции или инфляции. Ну, дефляция нам точно не грозит, поэтому речь идет об инфляции. Но уже это заявление, оно противоречит Конституции, статье 75. Потому что в статье 75 основного закона записано о том, что, я цитирую буквально, «защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации». Да, ну и любой экономист понимает, что обеспечение устойчивости рубля – это значит поддержание валютного курса и поддержание покупательной способности рубля на внутреннем рынке. То есть предотвращение дефляции или инфляции. Я помню тогда даже депутат Евгений Федоров обратился в прокуратуру с просьбой все-таки прокомментировать это смелое заявление Набиуллиной, что она отказывается от поддержания валютного курса рубля. Ну, ответ был, я письменный ответ не видел, но со слов самого депутата прокуратура сказала, что вопросы деятельности Центрального банка не входят в компетенцию этого института. Вот такая вот история.
1: Смотрите, какая ситуация. Потом еще по словам Набиуллиной у меня будут вопросы. Но сейчас важен вот такой. А что ж все на нее-то напали? Если, ну, можно же принять политическое решение выйти из Международного валютного фонда, например, да? И проводить любую политику, изменить закон, сказать, что Центральный банк подчиняется условно правительству или там Государственной Думе, да, кому угодно.
0: Кстати, почему не обязательно нельзя даже выходить из Международного валютного фонда для того, чтобы изменить политику Центрального банка? Я вам для справки скажу, что в Международном валютном фонде там что-то, по-моему, 180 или 190 стран. Значит, есть определенная классификация центральных банков по политике, которую проводят эти институты. Далеко не все центральные банки в мире проводят политику таргетирования инфляции. Так, на всякий случай. Для справки скажу, что первый банк, на котором апробировали таргетирование инфляции, это был Центральный банк Новой Зеландии. И сейчас, по-моему, уже он устал от этого таргетирования инфляции. И для справки еще скажу, что весной этого года, значит, в Международном валютном фонде вышла брошюра, там идет постоянная серия всяких исследований, в которой, значит, делается осторожный вывод насчет того, что таргетирование инфляции себя не оправдало. Там, значит, изучался опыт нескольких десятков центральных банков. Вот такая вот история.
1: Ну, стало быть, кто мешает снять Набиуллину, поставить человека, который будет...

0: будет вести другую политику без таргетирования, например, инфляции. Поменять законы, я думаю, что большинство в Думе как раз на стороне не наших финансовых властей, насколько я понимаю.
1: Да, вот это очень для меня загадочно, потому что, значит, каждую весну, как вы знаете, госпожа Набиуллина выходит на трибуны Государственной Думы, и она, значит, представляет российскому парламенту годовой отчет Центрального банка. Ну и, как правило, вот во время этого заседания задаются всякие вопросы, выносятся резолюции, одобрить, не одобрить. Ну, а почему бы все-таки не вынести резолюцию, а не одобрить? Каждый раз почти автоматически голосуется, что одобрить. Да, я даже, извините, открою небольшой секрет, я некоторых народных избранников натаскивал накануне этого заседания. И подсказывал им, какие вопросы задать госпоже Набиуллиной. Но почему-то, видимо, там партийная дисциплина такая на высоком уровне.
0: Ну, стало быть, нечего на Набиуллину кивать, если... Ну, я дальше не буду продолжать.
1: Ну, Набиуллина — это просто лакмусовая бумажка, я бы так сказал. Конечно, конечно, все сводить к Набиуллиной, да. Но не будет Набиуллиной. А если ничего не поменяется в системе, то будет какой-нибудь там, я не знаю...
0: Нет, извините, что прерываю. Я вообще не к тому. Я к тому, что, значит, решение все-таки в силах принимать другие люди выше уровнем. А они его конечно не принимают. Тогда какая разница?
1: Согласен с вами, согласен.
0: Вот тем
1: более, что те люди, которые стоят выше, они тоже не соблюдают основной закон Российской Федерации. Разрешите, пользуясь случаем, я вам зачитаю фрагмент статьи 114. Статья 114 – это, значит, глава, которая описывает правительство Российской Федерации. Значит, правительство Российской Федерации, согласно статье 114, первый пункт, я до конца не прочитаю, разрабатывает, представляет Государственной Думе федеральный бюджет, ну и так далее, про федеральный бюджет. Тут пунктов, подпунктов очень много. Там десятка три. А вот на втором месте, я зачитываю, обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики. Вот она, высшая инстанция. Правительство отвечает за денежно-кредитную политику.
0: Ну, много раз говорилось, что между правительством и ЦБ нет никаких разногласий. Я сам это слышал.
1: Так, понимаете...
0: Значит, правительство так считает, и так же, как и Центральный банк. А потом, извиняюсь, Антон Силуанов же, где у нас работает министр финансов? Он в правительстве все-таки, а не где-то еще? Он то же самое говорит.
1: Вы знаете, я тогда еще раз возвращусь к статье 75. Она очень загадочная статья. Когда в 2018 году предлагались поправки в основной закон, я тогда тоже через... некоторых депутатов подготовил свои предложения. Да. И вот, значит, я вам еще раз процитирую статью 75. Значит, защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации. И дальше. Которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. Формулировка просто потрясающая.
0: Ну, значит, независимые органы принимают свои решения, все верно.
1: Значит, слово «других» означает, что Центральный банк тоже орган государственной власти. Спрашивается, а если это орган государственной власти, к какой ветви власти он относится? Естественно, он не может относиться к законодательной.
0: Исполнительный какой? Разве нет?
1: Исполнительный.
0: Да.
1: Спрашивается, а почему на сайте Центрального банка написано о том, что Центральный банк независим от органов государственной власти?
0: Ну, нет, он правильно, он независим, принимает свои решения, потому что он как бы внешний, получается так, внешний орган.
1: А что значит внешний? Внешний, ну, вы же понимаете, не хуже меня, что на самом деле, конечно, над Центральным банком Российской Федерации есть какая-то высшая власть. Но этой высшей властью, согласно статье 114, должен быть, конечно, институт под названием правительство Российской Федерации. А поскольку образуется вакуум, правительство не желает исполнять свои обязанности по руководству Центральным банком. Так это было в Советском Союзе. Я вам напомню, был Госбанк СССР. 25 лет в течение советской власти я просто этот вопрос изучал. В течение 25 лет статус Госбанка был таким. Он находится в системе Минфина, а Минфин находится в системе правительства. Вот какая была иерархия.
0: Тогда да. Ну и, кстати говоря, вспомните, к чему это привело. Там Павловская реформа и так далее. То есть там все было тоже не идеально, скажем так.
1: Вы понимаете, значит, денежная система, денежное обращение и эмиссия денег – это система кровообращения и кровотворения. Эта система должна находиться под жесточайшим контролем государства. Если вы это выпускаете из-под своего контроля, тогда уж не сетуйте на то, что у нас, значит, такая экономика. Да. Ну и вот на самом-то деле, что мы прикидываемся? Сегодня уже все знают о том, что эта конституция писалась под диктовку американских консультантов. Соответственно, значит, и формулировки такие, для того, чтобы нас окончательно запутать. Поэтому я предлагаю все-таки распутать эти простые комбинации и ответить на вопрос, так значит, какое место центральный банк занимает государственная власть.
0: Ну, давайте, конечно, вот давайте знак вопроса это оставим, и пусть на него умные и, самое главное, облеченные властью люди и отвечают. Наконец-таки нам какую-то конкретику дадут. А теперь давайте все-таки...
1: А можно я еще все-таки ключевую ставку?
0: Да, конечно, давайте.
1: В прошлый раз, по-моему, даже я затрагивал, но, как говорится, повторение мать учения. Значит, нам говорят о том, что инфляцию можно подавить, если, значит, установить хорошую ключевую ставку. Значит, по прошлому году, я, вы знаете, люблю считать, я статистик по природе, значит, ключевая ставка была в 3 раза выше таргета, или, вернее, инфляции. 3 раза выше. Спрашивается, а зачем? Почему она должна быть 3 раза выше? В любой другой стране, где проводится таргетирование инфляции, несколько десятков стран, там ключевая ставка на уровне инфляции, либо реальной, либо ожидаемой. У нас 3 раза выше. А какой-то чиновник, я, к сожалению, не помню его фамилию, из Центрального банка сказал, это гарантировано для того, чтобы мы эту гадину раз и навсегда уничтожили. Ну и что? Где она, эта гадина? А эта гадина никуда не делась. Значит, по итогам прошлого года, значит, прирост валового внутреннего продукта составил 1%. Прирост денежной массы, денежный агрегат М2, 10%. Не надо быть экономистом, чтобы понять, что если...
0: 9% инфляции.
1: Да, то есть...
0: Я правильно считаю?
1: Получается, что, ну да, то есть получается, что диспропорция между товарной и денежной массой. Да, возникает вопрос, а кто должен отвечать за эту пропорцию? Я считаю, что за эту пропорцию должна отвечать и денежная власть в лице Центрального банка, и правительство, которое отвечает за товарную массу. А статья 75 говорит, что нет, значит, лодку надо двигать с помощью одного весла. Это весло находится в руках Набиуллиной. Вот получается такая интересная вещь.
0: Ну, если вы в каноэ плывете, тогда одно весло и есть, согласитесь.
1: Каноэ, но все равно... Это весло имеет 2 конца, да. А тут, если вот вы будете грести...
0: Нет, это байдарка, вы не путайте, пожалуйста. Каноэ, да. Это когда держат как лопату и с одной и с другой стороны гребут. И на коленке стоят.
1: Я знаком с каноэ там, или с байдаркой.
0: Там индейцы же, помните.
1: Все-таки... На обычной лодке...
0: Там, да.
1: С помощью двух весел, да.
0: Там, да.
1: А если вы будете грести одним веслом, ну, вы будете на одном месте крутиться.
0: Ну у индейцев получается, да, могу вам доложить. Давайте, пожалуйста, у нас просто не так много времени осталось, а все ушло на ключевую ставку. Это объяснимо, но все-таки хотелось бы другие вопросы.
1: Нет, я все-таки хочу договорить, потому что мы никогда не победим инфляцию. Объясняю, почему. Потому что деньги, которые вбрасываются в экономику, это кредитные деньги. Либо это кредит физлицам, либо это юрлицам, либо государству. Значит, деньги в виде кредита. Надо, чтобы деньги создавали товар. Вот если на 1 рубль имитированных денег будет приходиться 1,5 рубля товаров, тогда у нас не будет никакой инфляции. Тогда скорее мы будем даже говорить про дефляцию. А у нас, к сожалению, на 1 рубль имитированных денег приходится 10 копеек товаров. То есть у нас диспропорция, постоянная диспропорция. Возникает вопрос, а кто должен отвечать за то, чтобы деньги имитированные работали? У нас ведь деньги какие? Есть деньги работающие, есть деньги отдыхающие, есть деньги порхающие. Значит, деньги работающие – это те, которые создают товар. Их сегодня, этих денег очень мало, я сейчас не буду называть статистику. Деньги отдыхающие – это деньги, которые любят отдыхать на депозитах. И даже коммерческие банки триллионы размещают на депозитах Центрального банка. Деньги порхающие – это те, которые попадают в экономику в виде кредитов для пополнения оборотного капитала. А нам нужны деньги, которые создают инвестиции. А вот этих денег у нас почти нету. То есть это вопрос, который почему-то не обсуждается на советах директоров Центрального банка, на Национальном финансовом совете, который стоит над Центральным банком. Нигде не обсуждается. У Мишустина тоже не обсуждается.
0: Давайте все-таки поставим этот вопрос и как бы вот с этой темой немножечко завершим. Ну, потому что у нас осталось совсем немного времени.
1: Я понимаю, но вы хоть один-то серьезный вопрос должны все-таки
0: докопать. Ну, просто понимаете, вы уж меня извините, пожалуйста, как бы это уже такой формат лекции получается. Спасибо вам большое. Да, но просто еще все-таки хотелось бы про наличные, например, поговорить. Значит, наличные, каждая третья покупка в стране – это наличные, рост на 5%. Значит, вот в чем феномен, почему это происходит?
1: Вы знаете, люди немножко начинают прозревать. Да, потому что на самом деле сегодня такие времена, когда надо иметь наличные. Значит, надо иметь наличные, потому что вот, например, люди жалуются на то, что интернет регулярно отключается или работает с перебоями. Угу. Вот я в области живу, а у нас тут и электричество регулярно отключают. Это как бы ближайшие вещи. Есть вещи более долгосрочные, потому что ведь нас загоняют в электронный концлагерь, где со временем должны вообще исчезнуть наличные деньги. И тогда, извините, вы уже будете зависеть от того, кто, значит, управляет вашим банковским счетом. Вам это только кажется, что вы управляете этими деньгами. Нет, есть инстанции более высокие. Да. Ну, нам, конечно, говорят относительно того, что у нас есть выбор. Выбор между наличными, обычными безналичными и еще вот этими CBDC, англоязычная аббревиатура, или цифровая валюта Центрального банка. Но, значит, для меня первый вопрос. А что это за третий вид денег?
0: Дополнительно, как говорит глава Госзнака, дополнительная валюта.
1: Да, тут Грефу задавали вопрос на питерском форуме, только не на этом, на прошлогоднем. Что вы можете сказать по поводу цифрового рубля? Он обычно такой товарищ уклончивый, но первый раз он ответил честно. Он говорит, я не понимаю, что это такое.
0: Ну, говорят, что это для того, чтобы учитывать все, так сказать, переводы в стране, и чтобы никто там не избегал уплаты налогов.
1: Банкиры говорят, что, значит, для этого существует система безналичного обращения, которую можно контролировать, которая контролируется. А это зачем? А я вам объясню, зачем. Значит, вспомню опять же Грефа. Греф где-то еще лет 8 назад, но он тогда еще был членом Международного совета JP Morgan Chase, поэтому он был в тренде всех мировых тенденций. Он на одном полузакрытом заседании банкиров сказал: вы знаете, ребят, что нам осталось жить несколько лет. Ну, не нам, в смысле, как людям, а нам, как банкирам. Да. На самом деле получается, что при цифровых деньгах Центрального банка вот эти безналичные деньги – это пятое колесо в телеге. И сегодня достаточно много уже откровенных признаний того, что, значит, эти безналичные деньги, имитируемые коммерческими банками, они должны исчезнуть. Поэтому коммерческие банки тоже исчезнут. Или в лучшем случае они станут агентами по обслуживанию вот этого обслуживанию денежного обращения с помощью CBDC. Да, ну а по поводу того, что наличные исчезнут, ну, об этом тоже достаточно откровенно говорили некоторые банкиры. Один раз это сказал даже глава банка международных расчетов, оговорка по Фрейду, да, один из бывших высокопоставленных чиновников Народного банка Китая сказал, что наши сограждане со временем поймут преимущество цифрового юаня и добровольно откажутся от наличного юаня. Ну, вы сами понимаете, я не буду расшифровывать, что это означает. В народе это называется электронный концлагерь.
0: Ну, посмотрим, как это будет. Спасибо большое, Валентин Юрьевич. Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Запорожская АЭС после потери внешнего электроснабжения переведена на питание от резервных дизель-генераторов. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции. Оборудование отработало согласно алгоритмам, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано. Ранее МАГАТЭ сообщила, что Запорожская АЭС в 20-й раз с начала военного конфликта на Украине потеряла внешнее электроснабжение. Вице-президент США Джей Ди Венс может вылететь в Швейцарию для участия в переговорах с Ираном уже сегодня. Об этом сообщает телеканал CNN. Ранее Венс рассказал Fox News, что может присоединиться к переговорам представителей двух стран в ближайшие несколько дней. Вице-президент ранее отменил визит в Швейцарию, где 19 июня планировалось провести первую встречу представителей сторон при участии посредников из Пакистана и Катара. Предположительно, переговоры отменили из-за Израиля, который продолжает атаку Ливана, хотя прекращение ударов на всех фронтах – одно из требований Ирана в рамках сделки. Оранжевый уровень опасности объявлен британским метеобюро в Англии и Уэльсе из-за аномальной жары. Согласно прогнозу, на следующей неделе температура достигнет 35 градусов и может превысить рекорд полувековой давности. Ранее предпоследний оранжевый уровень погодной опасности ввели на большей части Франции. Синоптики предупредили, что местами температура может достигнуть 40 градусов. Глава банка страны Эммануэль Мулен предупредил, что такая погода негативно скажется на экономическом росте страны. Он сообщил, что из-за высокой температуры могут начаться пожары, которые приведут к необратимым последствиям. Кроме того, из-за жары в некоторых департаментах отменяется движение поездов и другого вида транспорта. Первых абитуриентов Московского физико-технического института в этом году встречает гуманоидный робот-ассистент, который помогает сотрудникам приемной комиссии с простыми физическими задачами. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Движения киберассистента максимально приближены к человеческой биомеханике. Он уже способен ориентироваться в пространстве, считывать обстановку с помощью лидара и компьютерного зрения, безопасно общаться с людьми, а также самостоятельно пользоваться лифтом, переносить документы и проходить через турникеты по электронному пропуску. Кроме того, робот умеет жестикулировать и танцевать. В России 20 июня стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения, а также в колледжи. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Продолжаем разговор теперь о политике экономической, международной. Оговорился немножко, но пришлось исправляться. На линии Константин Ордов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот все меняется буквально на глазах, потому что была новость о том, что Иран открыл Ормузский пролив, но с обязательным уведомлением о прохождении за 48 часов до этого самого прохождения, 60 дней не планировал взимать плату, но тут Израиль атаковал Ливан, и Иран снова закрыл Ормузский пролив. Эта новость буквально вот сегодняшнего дня, по крайней мере, да, в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня, тавтология, ну, это я зачитываю, да, со стороны Израиля на юге Ливана объявляется о закрытии Ормузского пролива, заявление Центрального штаба военного командования, которое цитирует гостелерадиокомпания ИРИП. Ну, то есть, значит, все остается по-прежнему, да, то есть нефть, которая вроде бы потеряла в стоимости на 3,85%, опять вернется на свои позиции. Кто-то там срубил денег, но это уже их счастье или, наоборот, несчастье того, кто потерял. Так надо понимать?
3: Да, наверное, приоткрыл, да, так сказать, канал, и в этом смысле мы понимали, что и эти дополнительные условия тоже являются, ну, такими факторами, которые настораживают, настораживающими факторами, и в этом отношении снижение рыночной котировок нефти привело, являлось следствием, наверное, неуверенности все-таки в темпах мировых роста экономики. То есть в этом отношении новые поставки нашли новые логистические маршруты, а Иран продолжает, видимо, отстаивать свои интересы. Америка не готова согласиться с неизбежным и с необходимостью для себя все-таки сохранить те преференции, а не оставить их за Ирадом по управлению этим рынком в целом нефтяным. И вот тут коса на камень, что называется, нашла, и все-таки 80, вот ближе эти котировки, а не 120, они как раз и говорят о том, что рынку в целом неинтересны эти перипетии, они готовы ориентироваться на спрос и предложение. А спрос не настолько велик, чтобы загонять эти котировки на какие-то новые рекордные уровни.
2: А предложение при этом каково? Спрос-то невелик, а предложение не сильно уменьшилось?
3: Предложение нет, как показывает статистика, не уменьшилось. И причем предложение-то, оно находится скорее в том состоянии, что может резко, ну резко не резко, а увеличиться точно может. И вот здесь, несмотря на то, что ОПЕК плюс перестала свои позиции синхронизировать, мы ощущаем понимание уже на уровне таких рыночных агентов, что ситуация достаточно напряженная, и никто не готов предпринимать каких-то резких усилий.
2: А ваш примерный прогноз, ну то есть нефть, видимо, вернется где-то к отметке 80 плюс-минус, да, в ближайшее время? Так,
3: ну,
2: надо понимать.
3: Если с Ираном удастся найти общий язык американцам, то скорее это придет к отметке 60, к сожалению.
2: А вы верите в то, что Израиль в этом плане может куда-то сдвинуться? Они же публично и неотвратимо игнорируют все вот эти сделки, которые приняты без их участия. По-моему, так. Они, по-моему, не собираются ничего менять.
3: И тогда 60 мы не увидим. 80,
2: ну,
3: да.
2: Но нам-то это хорошо?
3: Для нас нет? Это действительно является дополнительным положительным фактором, который формирует спрос на наши традиционные товары экспорта. Так что в этом отношении это дополнительные источники дохода. Ну, хорошо-то, безусловно. Но нет, как, что называется, худо без добра. И в этом смысле мы видим, что Министерство финансов у нас и Центральный банк говорят о том, что рубль слишком укрепляется, переукрепляется. Это позволяет снизить инфляционные ожидания, но при этом не позволяет Министерству финансов профинансировать дефицит бюджета. Так что вот нам бы научиться внутри России извлекать максимальную выгоду от хорошей рыночной конъюнктуры. Пока, мне кажется, мы это делаем недостаточно эффективно.
2: Ну хорошо, а если продержится, ну, примерно цена 80, ну, хотя бы несколько месяцев, там выборы еще в Соединенных Штатах, вот тогда с бюджетом у нас получше будет или как? Или это не скажешь?
3: Конечно,
2: не скажу?
3: Безусловно. И с курсом мы можем гарантировать, что он останется в диапазоне 70-75, и это будет являться дополнительным источником пополнения наших резервных фондов. Да, то есть и мы профинансируем наш дефицит бюджета, уже перестанем испытывать дискомфорт от потенциального нарастания государственного долга и необходимости его обслуживать. И все-таки надо отметить, что Центральный банк пока не сильно верит в сохранение, наверное, в том числе и высоких цен на нефть. Он хоть и снизил, и это правильно, ключевую ставку, но какие-то прям совсем мизерабельные 0,25%.
2: Да, мы посвятили практически все первые полчаса этой теме, и тем не менее я оттуда достану вопросик и адресую вам. Эльвира Набиуллина сказала, что надо бы снизить снизить вот ту цену по бюджетному правилу, снизить цену нефти, после которой оно начинает работать. Это то есть получится, что больше денег уходит из экономики куда-то в сундук, в накопление, или как надо это понимать? И зачем ей это надо, вот вопрос.
3: Да, зачем ей это надо, можно попробовать подискутировать. Действительно, речь идет о бюджетном правиле, и в случае, когда котировки, как сегодня, превышают цену, что называется, отсечения, то в этом смысле Министерство финансов покупает валюту. И сегодня, когда рубль достаточно крепок, и чем объясняется, и по сути обеспечивается его крепость тем, что Министерство финансов в рамках этого правила вынуждено, а может быть не вынуждено, и в принципе ничего такого плохого-то нет, приобретает валюту для того, чтобы в дальнейшем снизить влияние на курс рубля. Но де-факто мы понимаем, что рубль достаточно крепок, слишком, может быть, в какие-то моменты имеет тенденции к укреплению по различным факторам, в том числе и в связи с ограничениями, которые Центральный банк вводит на оборот валюты на нашем национальном валютном рынке. И как следствие, вот, собственно, наверное, каждый пытается на другого перекинуть ответственность за то, что нам не удается пока что сбалансировать ни бюджет, ни предотвратить дальнейшее укрепление рубля, несмотря на то, что инфляция все равно пока сохраняется.
2: Ну вот тут мы ругаем Центральный банк, многие, по крайней мере, эксперты, я только прислушиваюсь и цитирую иногда, за то, что вот как бы несоответствие политики этого органа, наверное, интересам таким экономическим страны, но ведь ровно та же штука происходит между президентом США и главой Федеральной резервной системы. Сейчас, правда, сменился этот политический деятель, стал им Кевин Уорш, да? Вот, но там-то тоже она такая ситуация. Трамп хочет, чтобы значит, была учетная ставка снижена, а ФРС не хочет, если я правильно понимаю. И ничего он не может с этим сделать, Трамп в смысле.
3: Ну и в принципе такая вот эта уже столетняя задумка была ровно в этом. В том, что Центральный банк и должен проводить независимую денежно-кредитную политику, направленную на создание таких предсказуемых устойчивых условий для развития экономики, предсказуемых и устойчивых тоже условий для курса образования. Это работало и работает в условиях такой рыночной экономики, ультра даже, я бы сказал, рыночной, там, где нет вмешательства государства, там, где нет ограничений от таможенных всех прочих условий, там, где нет санкций. Вот там все в этом идеальном мире действительно Центральный банк обладает такой уникальной силой и единственный регулятор, который должен стать гарантом стабильности такой финансовой. Но сегодня мы понимаем, что эти, по сути, условия давно нарушены, что о рыночности и либеральности здесь говорить не приходится. И поэтому, конечно, у нас есть пример Турции, где удалось руководителю, что называется, почти в ручном режиме снизить ставку, и это привело к достаточно высокому темпу инфляции.
2: Да, там 50%, если я правильно помню, но я давно не смотрел.
3: Да-да-да, там чуть ниже сейчас, а было и выше 70-80. То есть, но если это связано, на мой вкус, здесь опять же о вкусах не спорят, если это связано с тем, что экономика будет расти еще быстрее, все равно среднестатистический гражданин не воспринимает эту инфляцию как зло, а понимает, что его благосостояние увеличивается. А сегодня американцы, мы видим, спорят о создании условий для экономического роста, когда, собственно, предпосылок для этого роста крайне мало. Они без того пользуются таким мировым капиталом, его пытаясь к себе репатриировать и воспользоваться какими-то, может быть, негативами в отдельных экономических районах, регионах. И это, конечно, является скорее способом нет им неблаговидной конкуренции, да. Мы понимаем, что американцы, они имеют вот этот для себя возможность с тихой гавани в условиях общего мирового непредсказуемого дисбаланса.
2: Ну, кстати, давайте вот еще одна новость, она с этим как раз и связана. Вот их дорожайший доллар, он сейчас не очень привлекает центральные банки разных стран. То есть они начинают массово уходить в золото. Хотя ценные бумаги дают доход, да, а золото просто лежит, можно сказать, мертвым грузом, но зато на надежно. То есть тысячи тонн покупают центральные банки золота ежегодно, и это в два раза выше, чем в прошлое десятилетие. Так что получается, что, может быть, там не завтра, не послезавтра, но когда-то в некой перспективе уже вот такой возможности у них за счет других жить не будет. Или будет у американцев?
3: Хороший вопрос, да. Мы понимаем, что вообще финансовая система является достаточно такой инерционный, и в этом отношении в ней любого рода изменения вносить крайне сложно. И действительно, сегодня речь идет о том, что центральные банки в качестве формирования своих резервов перестали выбирать там доллар, евро в качестве приоритетной резервной валюты, что было по сути, более, на протяжении более 50 лет, это тоже изменение, надо отметить, и оно не может пройти очень быстро. Опять же, это связано с экономическими отношениями и с тем, как американцы формировали свою финансовую политику. То есть Америка сегодня живет в долг, она живет уже достаточно давно, и если ей не давать в долг, то они станут банкротами уже сразу. Прямо не отходя от кассы, что называется. Так что здесь очень важно понимать причины, по которым американцы готовы сохранять свое, в том числе и военное такое преимущество на всех континентах, во всех странах, пытаясь всего лишь спасти себя от неминуемого финансового краха, связанного с дефицитом бюджета текущим и уже накопленным. И в ближайшее время мы также понимаем, что желание отдельных стран отвязаться, что называется, от доллара, то есть снизить его степень вовлеченности в свои финансовые процессы, а к этому не только текущая ситуация, мне кажется, способствует, но и в том числе цифровые технологии. Мы сегодня также говорим о том, что цифровой рубль станет, скорее всего, в ближайшие месяцы более узнаваемым и более, что называется, востребованным, да, у граждан. Но самое главное, чтобы цифровой рубль стал частью вот этой цифровой технологии, цифровых платформ и при международных транзакциях. И тогда вдруг неожиданно очень многие поймут, что сегодня нету доминирующей валюты, и классическое понятие резервной валюты уходит на второй план, а становится более важным безопасность, скорость, что, по сути, и должно быть главными факторами при осуществлении финансовых транзакций, международных финансовых транзакций. И вот здесь нам главное не потерять те преимущества, которые мы для себя сегодня уже сформировали.
2: Ну и еще, так сказать, возвращаясь к Федеральной резервной системе, новый глава сказал, что изменит систему сбора экономических данных, будет использовать другие источники информации и пересмотрит методологические подходы, собственно, к учету показателей. Вот с чем это связано? Кто врал Федеральной резервной системе или неосознанно вводил в заблуждение? Такой вариант тоже ведь может быть.
3: Наверное, надо все-таки будет посмотреть и послушать. Или зачем они себя ограничивали. Мы видим, что они иногда готовы верить в такие внутренние, назовем мягко, источники информации. Ну, для того, чтобы, закрыв глаза, не обращать внимания на те инфляционные процессы, на те риски, которые по их же методологии бы требовали повышения, например, учетной ставки. Они ее не повышают. Они понимают, что для них это является жизненно важным сохранение условий для экономического роста и при этом сохранение низкой ставки для обслуживания долга. долг накоплен такой, что его уже обслужить будет, наверное, если не невозможно, то, ну, наверное, невозможно при ставке более там 7-10%. Пока она заметно ниже, и они ее будут удерживать в этом уровне достаточно долго.
2: А Трамп хочет еще ниже же, да?
3: Да, она там 3,5-3,75, если мне память не изменяет. Вот это пример денежно-кредитной политики, ультрамягкой, несмотря на все остальные достаточно критические, может быть, показатели, которые требуют обратного. Но вот кому-то рекомендуется в учебниках соблюдать ультралиберальные принципы, а кто-то от них отказывается, понимая, что это является, ну, фактором деструктивным для экономики. А информация на сегодняшний день, и мы видим на примере, мне кажется, можно аналогию провести с нашей налоговой службой, они достаточно активно переходят в эту цифровую среду, понимая, что анализ больших данных – это уже не задача количества там налоговых сотрудников, сотрудников налоговой службы, а является лишь алгоритмической проблемой, которую надо решить, что называется, один раз и, по сути, навсегда. Также и сбор этих данных для ФРС США для принятия правильных решений, но для ФРС, наверное, это менее критично, а вот для того, чтобы собрать данные, может быть, о контрагентах и развитии других экономик для разведок и всех остальных служб, для них это может оказаться более ценным. Но сегодняшние цифровые технологии и платформы как раз позволяют это автоматизировать, это сделать достаточно простым и, что называется, онлайн, то есть в режиме реального времени, это сможет действительно создать дополнительные преференции и большее обоснование для принятия решений. Пока мы видим, у нас Центральный банк является мегарегулятором, который готов принимать решения, по сути, на всех сферах финансового рынка, но вот с точки зрения информации, с точки зрения поделиться этой информацией, пока, наверное, мы все понимаем, что это какая-то история использования цифровых платформ, история будущего, но необходимого.
2: На этой неделе одно тоже из важных событий – это саммит АСЕАН, который в Казани прошел. Там было сказано много довольно сложных для восприятия обычными людьми вроде меня слов. И хотелось бы вот от вас услышать, если так сублимировать и объяснить на простом уровне, в чем важность этого мероприятия в экономическом смысле. Что самое важное там прозвучало с вашей точки зрения?
3: Да, здесь очень важно понять, что АСЕАН хоть и небольшие страны, но динамично развивающиеся, и это достаточно интересный регион, на который бы нам хотелось тоже найти выход с точки зрения открытия новых рынков сбыта. И опять же, это страны, которые обладают современными технологиями. Нам в этом отношении в рамках нашей стратегии формирования технологического лидерства тоже интересны совместные проекты. Так что здесь очень много направлений, начиная от привычно для нас выгодных историй, там, где мы сохраняем конкурентные преимущества энергетика, и заканчивая культурой, то есть формированием каких-то таких ценностных ориентиров для взаимодействия, для развития международных торговых отношений. Хотя сегодня мы говорим о том, что вот в рамках этих цифровых платформ, по сути, уже границы стерты. Здесь важно только лишь обеспечить взаимодействие для коммерческих структур, для предпринимателей к взаимному проникновению, инвестициям. Мы говорим, что у нас иностранные инвестиции сегодня, ну, по сути, практически перестали быть важной частью развития российской экономики. Но на самом деле это как драйвер, это действительно необходимо, это важно. И привлечь иностранные инвестиции неплохо. И вот на полях подобного рода саммитов обсуждаются как современные, там ESG-трансформация, климатические факторы, проекты, так и более утилитарные условия гармонизации и законодательства, и таможенных различных условий, которые бы позволили компаниям стран взаимопроникновения на взаимовыгодных условиях.
2: А я бы вас еще так спросил. Мне кажется, что некая палочка-выручалочка для нашей экономики состоит в том, что эти страны из нищих, где там за доллар в день работали еще там 30-40 лет назад, они превратились, в общем, в достаточно платежеспособных клиентов, можно и так сказать, да? И вот как вы этот процесс оцениваете? Действительно ли они с этой точки зрения уже больше не бедняки, а, скажем так, так, достойные игроки, с которыми можно и выгодно иметь дело?
3: Да, безусловно. Я и сказал, что они, более того, овладели какими-то технологиями достаточно современными в этом отношении. Нам бы совместное дальнейшее развитие было выгодно. Это небольшие экономики, поэтому для них условия перехода к высокому росту упрощены при правильном экономической политике. И в этом у нас перспектива выхода на их рынки, она, конечно, может значительно повлиять, положительно повлиять на развитие российской экономики.
2: Полторы минутки у нас еще осталось, и такой блок вопросов. Инфляция в еврозоне продолжает расти на 0,2 по месяцу, то есть по сравнению с апрелем в мае. Далее, Volkswagen, целая программа есть по увольнению сотрудников до 30-го года, 50 тысяч человек они планируют убрать, а в Англии тестируют рынки на предмет катастрофических сценариев в экономике. Если акции рухнут там 35%, ключевая ставка до 7% возрастет. Вот если оценивать тенденции, ну буквально за минуту, что можно сказать в Европе? Не обязательно в еврозоне.
3: Европейцы уже давно готовы и все больше готовятся к кризису. Кризису непонятно, он, скорее всего, придет с финансового рынка, потому что переоценены акции европейских компаний, собственно, расходы бюджетов, они превышают потенциал европейской экономики, и им придется смириться либо с финансовым кризисом, либо с необходимостью снижения жизненного уровня среднестатистического европейца, чего они крайне не хотят, но, видимо, загоняя себя в дополнительные факторы кризиса. Так что здесь и нам от этого вряд ли что-то будет хорошее, но европейцы, наверное, если продолжатся дальше и санкционные, и все прочие истории, и не будет положительной динамики их отмены и нахождения каких-то взаимовыгодных условий выхода из кризиса, в том числе с экономикой России, с предпринимателями российскими, то тогда европейцы, наверное, неизбежно столкнутся...
2: Спасибо, извините, вынужден вас прервать. Да, тенденция понятна. Константин Ордов, доктор экономических наук, был в эфире «Радио Спутник».
0: Знать за 90 секунд. Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился «Оскара» в актерской категории.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Якутске час ночи, в Бишкеке 10 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Иранская делегация вылетела в Цюрих. Объем заявленных инвестиций свободной экономической зоны в ДНР с начала года составляет более 19 миллиардов рублей. Первых абитуриентов Московского физико-технического института встречает робот. Подробности далее. Иранская делегация вылетела в Цюрих. Она планирует провести в Швейцарии переговоры с американской стороной по вопросу выполнения обязательств сторон в рамках меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания ИРИП. Отмечается, что в состав делегации входят в том числе спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИДа Аббас Ракчи и заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Багери Кни. Ранее Исламская республика объявила о закрытии Ормузского пролива для всех судов в ответ на продолжающиеся атаки Израиля по югу Ливана. Эти нападения, как заявил представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи, являются нарушением со стороны США первого пункта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, состоящих в завершении военных действий на всех фронтах, в том числе и в Ливане. Объем заявленных инвестиций свободной экономической зоны в Донецкой Народной Республике с начала года составляет более 19 миллиардов рублей. Об этом заявил РИА Новости сенатор от республики Александр Волошин. Он добавил, что бизнесу стало понятнее, как заходить в регион, снизились издержки, упростилась процедура, а также появилось необходимое сопровождение. 31 проект перешел в стадию практической реализации. Запланировано создание 750 новых рабочих мест. Общая сумма налогов поступлений с учетом налоговых льгот за первые три года реализации проектов, начиная с текущего года, составит более 7 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что свободная экономическая зона – это не только про поддержку здесь и сейчас, а про постепенное формирование устойчивой экономической среды в регионе. Парижский Лувр предупредил посетителей о возможном закрытии ряда залов на фоне аномальной жары для обеспечения лучшей сохранности произведений искусства. Ранее на большей части Франции ввели предпоследний оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили, что местами температура может достигнуть 40 градусов. Глава банка страны Эммануэль Мулен предупредил, что такая погода негативно скажется на экономическом росте страны. Он отметил, что из-за высокой температуры могут начаться пожары, которые приведут к необратимым последствиям. Кроме того, из-за жары в некоторых департаментах отменяется движение поездов и другого вида транспорта. Первых абитуриентов Московского физико-технического института в этом году встречает гуманоидный робот-ассистент, который помогает сотрудникам приемной комиссии с простыми физическими задачами. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Движения киберассистента максимально приближены к человеческой биомеханике. Он уже способен ориентироваться в пространстве, считывать обстановку с помощью лидара и компьютерного зрения, безопасно общаться с людьми, а также самостоятельно пользоваться лифтом, переносить документы и проходить через турникеты по электронному пропуску. Кроме того, робот умеет жестикулировать и танцевать. В России сегодня стартовала приемная кампания в вузы, а также колледжи. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, дорогие товарищи. Алексей Осин у микрофона. Очередной информационный час на «Радио Спутник». Есть множество интересных тем, которые хотелось бы обсудить. И одна тема, вот начнем мы с нее, трагическая. В Краснодаре некий мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра. Погибла женщина. Нападавшего задержали, при этом пострадали 5 человек. До этого этот же гражданин бросил пиротехнику в детский развлекательный центр, но здесь якобы все обошлось, пока более точной информации нет. Его задержали, как я уже сказал, причем задержан он был очевидцем, в общем, не работником правоохранительных органов и не сотрудникам охраны, которые там в большом количестве есть. Но вот, тем не менее, давайте попробуем разобраться. На линии Андрей Попов, ветеран группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Андрей Витальевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот есть у нас места массового скопления людей, там магазины, я не знаю, там кинотеатры в одном здании. В данном случае ведь не будешь же там, не знаю, роту милиции, полиции, простите, держать. Кто в данном случае должен был среагировать первым на вот подобного неадекватного человека?
3: Ну, как ни странно, нас сами граждане, знаете, тут двоякая ситуация. Иногда наши граждане, которые, в принципе, физически готовы и морально, и психологически, они опасаются последствий закона при вмешательстве таких ситуаций. Но большинство все равно как бы делают это, и я считаю, что делают правильно. То, что охранники не вступились, ну, надо быть как бы реалистами. Я думаю, что вот не всегда охранники могут реагировать вне зоны своего поста, например, да, ну, это буквально больше 5 метров, и уже как бы они не контролируют ту ситуацию, как бы и не имеют права иногда контролировать и даже применять спецсредства, ну, у которых у большинства, собственно говоря, нет и не положено быть.
2: Ну, может, у них хоть дубинка какая-нибудь есть, а это же бывает.
3: Да, нет, вы знаете, дубинка тоже спецсредство, и чтобы с дубинкой стоял охранник, как бы это нужны соответствующие документы и лицензии на это. Вот как раз вот и дубинка, и спецсредство, и даже газовый баллончик. Например, если у охранника будет газовый баллончик, и он не внесен в список лицензий, и его должностных обязанностей, что он имеет право и прошел соответствующее обучение, то его применит, будут большие последствия. А вот если у гражданина, да, будет газовый баллончик, он применит, соответственно, ну, я думаю, что в 90% случаев у нас вообще с точки юриста закона он будет прав, как бы, ну и последствия будут минимальные, даже если он будет неправ. Вот как раз вот, наверное,

0: не судим.
1: А, не судим.
0: Не судим. Приехал в Краснодар на заработки. Непонятно откуда. Он мог идти из другого российского города, да, приехать, да, да? А мог из-за границ. То есть мы тут пока ничего не знаем. Так что это тут не промашка правоохранительных органов в данном случае. Вот, ну и вот смотрите, ведь он, ну, к сожалению, убил женщину, да, еще 5 человек пострадали. Значит, для того, чтобы все это совершить, ему нужно было какое-то время, ведь пока ты там догнал человека, там его попытался ножом пырнуть, он же не сразу их всех вместе. Ну вот, вот, значит, значительное время никто ничего с ним не делал, пока не нашелся вот этот смельчак, который достоин, конечно, награды какой-то, я думаю. Почему так происходит? Все-таки массовое скопление людей. Как-то должна безопасность обеспечиваться.
1: Ну, вы знаете, я думаю, ситуация развивалась в течение там нескольких там до минуты, наверное. И вот даже при наличии, вот я вот сейчас прикидываю, да, допустим, ну, есть у нас система видеонаблюдения. Они оснащены интеллектуальными различными модулями, которые реагируют на ситуацию. Он среагировал, передали оператора, оператор распознал и дал сигнал ГБ, какой группе быстро реагирования, какой-нибудь ЧОПовской или там, милиции. Ну, соответственно, это, ну, минимум, в лучшем случае, 3 минуты, как бы, да, а видите, у нас минута. К сожалению, вот в таких случаях, наверное, только вот на сознательность граждан, и, наверное, развивать ее и поощрять, я думаю, вот это, по крайней мере, тот путь, который вот сейчас вот мне приходит на ум, как снизить риски таких действий. Ну и, конечно, надо понять, что это за человек, психически ли он здоровый, имел ли каким-то там настрой, там, как он попал, как приехал. Конечно, это все будет разбираться, анализироваться, и, соответственно, выводы будут сделаны, и в том числе по должностным лицам, которые, возможно, были причастны, или пропустили они его, либо не досмотрели. Он какой-то радикальный или психически ненормальный человек. Ну, то есть, понятно, что он, наверное, с какими-то отклонениями однозначно, если вот он сделал такие действия.
0: Ну да, судебно-психиатрическая экспертиза будет проведена в его отношении, а прокуратура Краснодарского края проведет оценку соблюдения законодательства в местах с массовым пребыванием людей. То есть, видимо, там все-таки какие-то правила есть, которые могут быть нарушены, могли быть.
1: Ну, в том числе, может быть, возможно, там, допустим, рамка металлоискателя была, она не работала, или была настроена недолжным образом, либо не сработали. Вы знаете, я вот все время, ну, не поражаюсь и радуюсь, что на некоторых станциях метро там у нас такой досмотр идет. И самое главное, я могу сказать, что трафик не нарушается, то есть люди идут, не то, что там люди не могут войти, там всех досматривают. Там стоят, то есть реально, что можно это сделать. Вот, и я даже подумал, не то что ножик, там ключи не принесешь, пока ты не выложишь, действительно. Вот я думаю, возможно, так сказать, и в этом тоже причина. А люди проходят вот с ножами, и вот, возможно, заканчивается этим.
0: Да, у нас на каждой станции стоит вот этот, я не знаю, как рентгеновский вот этот аппарат, который сумки просвечивает. Да, есть такое, да. И многие, кстати, недовольны. Потому что я тут иду, спешу, а меня просят, кстати, весьма вежливо. Много раз я попадал на это. Надо отдать должное. Так что да, спасибо. Спасибо большое, Андрей Витальевич. Андрей Попов, ветеран группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса, был в эфире «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
0: Есть такое выражение «снял с языка». Буквально вот это же можно сказать, хотя, может быть, не совсем по статусу и по этикету или по протоколу дипломатическому. Но официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сказал, что если некоторые из обязательств США, ну, по меморандуму взаимопонимания, не будут выполнены, то документ окажется под угрозой, и призвал принять меры в отношении Израиля. Ну, соответственно, Израилю сам черт не брат, что называется. Опять продолжаются атаки Ливана под разнообразными предлогами. И вот только что буквально появилась информация о том, что Иран вновь закрывает Ормузский пролив. Что дальше? Какова судьба меморандума? Беседуем с профессором Высшая школа экономики.

0: Политологом Маратом Башировым. Марат Фатович, я вас приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Калейдоскопически меняется ситуация. Честно говоря, я не знаю, я не разбираюсь так тонко в политике и в Ближнем Востоке, тем более, но мне с самого начала казалось, по примеру предыдущих сделок, которые Трамп якобы заключил, что это все ненадолго. У вас такое же было ощущение?
1: Ну, абсолютно точно, потому что если нет третьей подписи, это подпись Израиля, и это соглашение не может быть реализовано в полной мере. Причина здесь очень простая. Цели США и цели Израиля совершенно разные. Давайте даже так скажем, цели Трампа. Трампа интересует нефть и газ, в первую очередь, а Израиль интересует безопасность своя. И поэтому...
0: Как они ее понимают, да? Вот надо добавить, наверное, нет?
1: Абсолютно точно. Так, как они ее понимают. И вполне возможно, что вот это соглашение, оно может развалиться как бы на две части. То есть будет та часть, которая интересует Иран и США, и будет та часть, которая выпадет из этой сделки, как ее называет Трамп. То есть это требование Ирана прекратить нанесение ударов по Ливану. Но там же война-то с Хезболлой, с Хамас идет. Вот, поэтому тут США, честно говоря, не очень дееспособны. Не может Трамп запретить Нетаньяху, тем более перед выборами в Кнессет, а у них выборы осенью, насколько я помню. Не может он ему запретить наносить эти удары.
0: А я как-то из виду упустил, а Израиль приглашали к переговорам, ну вот при посредничестве Пакистана, или нет, или их проигнорировали? Может, поэтому они так себя ведут?
1: Более того, Израиль заявлял, что он не знает деталей этого соглашения.
0: Ну, то есть не приглашали, получается?
1: И не приглашали, и не поставили в известность. Но это вообще практика Трампа. Он же парень горячий, поэтому он считает, что он самый главный. Но вот в ситуации с Израилем, что называется, нашла коса на камень. Ну, как и с Ираном, впрочем.
0: Еще тогда один подвопрос. Вы говорите, что Израиль интересует безопасность, а территории Израиля интересуют, ливанские или еще какие-нибудь? Как считаете?
1: Израиль, конечно, заинтересован в том, чтобы забирать все больше и больше территорий. После того, как пал режим Асада, мы же помним, он зашел и забрал некоторые районы в районе Голанских высот, те, которые были под Сирией. И все как-то так скромно это умолчали, в том числе и новые сирийские власти. Но Израиль, конечно, стремится создать такую зону безопасности вокруг своей основной территории.
0: Тогда логичный вопрос. Американцы теперь как ответят на... Ну, если это состоится, пока это вот заявление Центрального штаба военного командования, который цитирует гостелерадиокомпания ИРИБ, а вот как теперь американцы отреагируют на закрытие опять Ормузского пролива?
1: Ну, я думаю, что будет звонок опять Трампа Нетаньяху, опять он его обматерит, за ним не застоится. Но тут важный момент. Венц летит в Европу, это вице-президент, и это демонстрирует нам намерение Соединенных Штатов все-таки это соглашение заключить.
0: Ну, а если туда не прилетит никто от Ирана, тогда как? А прилетит ли? Тоже вопрос.
1: Вы знаете, я думаю, что от Ирана все-таки кто-то прилетит. И дальше они будут разговаривать, что давайте разделим это соглашение на две части. Потому что там же есть то, что Иран жизненно интересует. Это сохранение контроля поставок нефтяных, в первую очередь, в Китай. Мы же знаем, что за Ираном в этой войне стоит Китай в первую очередь. И, соответственно, как-то будет опять открываться Ормузский пролив под контролем, очевидно, Ирана и США через Оман, потому что на той стороне Ормузского пролива как раз Оман, вот в этом самом узком месте. И, соответственно, иранцы будут требовать, чтобы им, ну, дали какие-то реальное доказательство того, что Соединенные Штаты готовы это соглашение в какой-то форме поддерживать. А это в первую очередь касается разморозки этих денег, иранских денег, которые были заморожены в американских банках. Там сумма очень большая.
0: Вы произнесли такую фразу о том, что договор будут делить на две части. То есть основная часть — это вот то, что, о чем они договорились до этого. А из этого тела, этого соглашения будет убран Ливан? Я правильно понимаю или нет? Или вы другое имели в виду что-то?
1: Именно это, да. То есть США, очевидно, скажут, ну не можем, ребята, заставить Израиль прекратить эти удары. Давайте про остальные вещи будем договариваться. Там ядерная сделка, размораживание денег, Армузский пролив. А вот то, что касается Израиля, давайте вынесем за скобки и будем как-то иначе на все это дело смотреть.
0: Ну, то есть я буду груб, несколько Иран продаст Ливан за деньги. Получается так?
1: Нет, не продаст.
0: А как?
1: Иран как поддерживал Хезболлу, он так и будет ее поддерживать.
0: Но Израиль-то будет бить, продолжать?
1: А Израиль будет бить, продолжать. А Хезболла будет бить по Израилю.
0: Тогда, опять-таки, еще один вопрос. А Иран будет бить по Израилю, например?
1: Если Израиль будет наносить удары по Ирану, то Иран, конечно, ответит по израильским объектам.
0: А если только по Ливану?
1: А если только по Ливану, тогда они будут поддерживать Хезболлу и продолжать переговоры с Соединенными Штатами.
0: А в этом плане, как Соединенные Штаты не могут взять да бросить Израиль, из-за того, что вот он так себя ведет, там звонит Трамп Нетаньяху, ну помните, как у Высоцкого, сигнал посылаем, вы что это там, а нас посылают обратно. Вот, не может ли Соединенные Штаты сказать, дескать, ребята, разбирайтесь сами, если по вашему НПЗ там или куда-то прилетит иранская ракета, мы вообще тут ни при чем.
1: Понимаете, в чем дело? Израильская экономика и американская экономика, особенно военная, в военной части, они очень переплетены. Там громадное количество совместных проектов. Трамп может, конечно, ну, сказать Израилю, да, что мы не будем вас прикрывать, но давайте не будем забывать, что в США огромное израильское лобби.
0: Угу. Лобби. Даже в семье практически у Трампа.
1: У Кушнера. Да. Угу. Кушнер, мы, в общем, помним. И даже Иванка, его дочь, приняла другую веру. То есть пошла за мужем. Поэтому там очень сложный нервный узел. Поэтому в интересах Трампа как раз вот это соглашение разделить на две части.
0: Ну и как вы оцените перспективу достижения соглашения без Ливана, когда его за скобки поставят? Возможно.
1: Я думаю, что все зависит от того, насколько Трамп будет готов уступить Ирану в других вопросах. В первую очередь, еще раз подчеркну, это открытие поставок для Китая, нефти для Китая.
0: Ну там и без того многие считают, что Трамп капитулировал. Куда же еще отступать-то?
1: Ну это публичная такая пиаровская история. Ну,
0: да, не я так сказал. Это, например, тот самый говорит, Такер Карлсон, например, об этом.
1: Да, но все-таки Трамп действует как бизнесмен в первую очередь. Это вообще уникальная ситуация, когда бизнесмен оказался президентом в Соединенных Штатах и ведет себя как бизнесмен. Поэтому мы все время рассуждаем с точки зрения нашего опыта, да, значит, как ведут себя руководители стран, когда они возглавляют вот такие огромные государства. Но Трамп — это совершенно уникальная история.
0: Ну, актер же ими управлял, и причем в историях оценивают, что очень даже здорово.
1: Ну, там работала команда, актер мало на что влиял, а вот Трамп, делая это директивные указания, требует их исполнения. И это совершенно другая история.
0: Спасибо большое, Марат Фаатович. Марат Баширов, профессор Высшей школы экономики, политолог, был в эфире «Радио Спутник».
2: В эфире «Радио Спутник».
0: Что такое маркировка ЗОЖ на товарах или там вот исключительно полезный продукт, который стал появляться на наших продуктах питания? Это все-таки маркетинговый ход или соответствие истинному положению вещей? То есть ты берешь этот продукт и ты вот ведешь, потребляя его здоровый образ жизни. Вот этим вопросом задался много раз бывший в наших эфирах вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, представляющий фракцию ЛДПР. И эту же ситуацию мы будем сейчас обсуждать, но через некоторое время. Борис Чернышов потребовал, чтобы товары, то есть вот на этих вот этикетках было написано, что это, в общем, не полезность продукта, а маркетинговый ход, что, в общем, убивает весь смысл этого там товарного знака. Ну, вот такая вот ситуация. Вообще, даже интересно понять, вот когда мы бродим по магазинам, мы о чем мы думаем в этом плане? Вообще это вот для нас значимое явление или нет? Ну, это вот такой риторический вопрос, наверное. Вот если вы, так сказать, любите какой-то сорт там колбасы, например, или там перед вами стоит вопрос, какой выбрать, то или это, то вот для вас значимо вот этот вот какой-нибудь стикер? Я, честно говоря, не помню, какого он цвета. Хотел сказать. Ну и, соответственно, у нас на линии Ирина Писарева, член Общественной палаты Российской Федерации, российский врач-диетолог и клинический нутрициолог. Мне вот подсказывают, что значит, на связи. Ну, по другим данным ничего подобного не происходит. Ну так вот, просто задайте себе сами вопрос, обращаете ли вы на это внимание. Я, например, нет. Именно поэтому и не знаю. Не знаю, значит, каков цвет этого стикера или там какого-то упоминания. И вообще, если вот действительно информировать потребителей ниже, да, значит, тут написано, что это так, исключительно полезный товар, который влияет на ваш организм так-то и так-то, а снизу будет написано, не обращайте на эту ерунду внимания, потому что это только маркетинговый ход. То есть тогда не стоит, в общем, и эту практику проводить. И тут вот вопрос, кто и как выдает эту маркировку. И могут ли производители сами эту маркировку устанавливать, или все-таки есть некий орган, который, собственно, дает им такое право? Ну вот, это замечательный вопрос. Ну, в любом случае, наверное, все познается, если не в сравнении, то с опытом, эмпирическим путем, на основе ощущений собственного организма мы делаем вывод, вот тот или иной продукт, он полезен, интересен, хорош или нет. Ну вот, соответственно, вот разные подходы. Мне тут говорят, что Ирина Писарева на связи, ждет звонка. Да, да, коллеги не могут почему-то дозвониться. Вот у одних получается, у других нет. Бывает и так. Ну, собственно говоря, я думаю, что и смысла-то уже нет, потому что совсем немного времени осталось до новостей. Поразмышляем еще на эту тему. Странная, конечно, ситуация. Но в любом случае понятно, что наше внимание очень сильно ждут те, кто производит особенно продукты питания. И особенно в этом качестве, потому что человек – это то, что он ест, в частности, и то, что он пьет. И именно поэтому здесь вот это мухлевание со стикерами, оно, в общем-то, недопустимо. Если ты еще там надел не ту футболку или там, не знаю, не те ботинки, или, может быть, не ту игрушку купил, это еще ладно, можно выбросить и забыть о ее существовании. А вот когда речь идет о еде, то помещенная в твой организм, она уже может нанести необратимый вред. Хотя на самом деле тут в данном случае речь о банальном преимуществе маркетинговом. То есть одна компания получает это преимущество, а другая нет. А вторая, соответственно, ревниво к этому относится и всячески ищет пути, чтобы дезавуировать ценность вот этого знака, который присутствует на упаковке. Ну вот такая вот ситуация. Продолжим мы наши исследования, политические, экономические и разнообразные, уже после новостей. Я Алексей Осин. Несколько минут полезной и интересной информации. Затем, собственно говоря, выпуск. Ну и потом вернемся в эту студию.

0: жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Владимир Зеленский сообщил, что отправил орден Белого Орла президенту Польши Карлю Навроцкому, который лишил его этой награды за героизацию украинской повстанческой армии, признанной экстремистской и запрещена в России. На фото, которое опубликовал глава киевского режима, можно заметить, что орден он передает через новую почту. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из пособников нацистов Андрея Мельника в Киевской области. Также он присвоил наименование имени героев украинской повстанческой армии отдельному центру ВСУ. После этого президент Польши лишил главу киевского режима ордена Белого Орла высшей награды республики. Иранская делегация вылетела в Цюрих. Она планирует провести в Швейцарии переговоры с американской стороной по вопросу выполнения обязательств сторон в рамках меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания ИРИП. Ранее Исламская Республика объявила о закрытии Армузского пролива для всех судов в ответ на продолжающиеся атаки Израиля по югу Ливана. Эти нападения, как заявил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи, являются нарушением со стороны США первого пункта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, состоящих в завершении военных действий на всех фронтах, в том числе и в Ливане. Экономический упадок Евросоюза и в целом и Германии в частности неизбежен, а раздробленность внутри блока не остановить, поскольку у нынешних европейских лидеров нет ни поддержки внутри своих стран, ни политической смелости. Так считают СМИ. Они отмечают, что в последние годы доля Евросоюза в мировом производстве снижается. Так, по данным Международного валютного фонда, с 1980 по 2025 годы суммарная доля всех стран блока в мировом производстве сократилась вдвое. Аналогично Личным образом снизилась и доля ФРГ. Ранее немецкие автогиганты, такие как BMW и Volkswagen, сообщили, что близки к краху производства. Египет сократил импорт пшеницы благодаря росту местного производства зерновых. Об этом заявил министр сельского хозяйства Алаа Фарук. Местное производство пшеницы превысило 10 миллионов тонн. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 6,5%. Как отметил министр, Египту удалось за последние годы реализовать ряд крупных проектов по расширению сельскохозяйственных земель, что позволило увеличить урожайность. В заявлении Фарука подчеркивается, что в рамках реализуемых правительством программ в области сельского хозяйства были выведены около 60 новых сортов и гибридов пшеницы, кукурузы, риса и других культур. Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы, главный поставщик зерна в страну – Россия. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Продолжаем разговор. Очередные интересные темы. Теперь политико-экономическая. Визит в Турцию совершила министр экономики Германии Екатерина Райхе. Ох уж эти немецкие женщины-политики. Намучились мы с ними, и фамилия тоже говорящая. Так вот, она пытается уговорить Турцию по новым контрактам, которые после 27-го года будут заключаться, чтобы не было газа российского происхождения, то есть того, который через Турцию идет в Европу, соответственно, вот чтобы этот газ был не российским. И она добавила, что Турция понимает, более того, принимает большое значение для Европы отказа от российского газа. Только что вот в новостях было о том, что большие проблемы европейской, в частности немецкой экономики, и что BMW и Volkswagen там чуть не на ладан дышат. Приезжает министр экономики и говорит, давайте вообще у нас не будет российского газа, а что будет тогда? Вот вопрос. И это один из тех вопросов, который я в скорости задам Юрию Рыкову, заведующему сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов. Юрий Германович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Так что ж будет тогда? Ну, хорошо. Или как, вот давайте для начала спрошу, а как они будут отличать? Ведь в этой трубе в теории может оказаться туркменский, там, казахстанский, простите, газ, или нет? Такого варианта нет.
3: Нет, конечно. Может, как говорится, разный газ быть. Вот. Но есть определенные процедуры, по которым можно засекать, какая имеется прокачка, предположим, газа из России в Турцию и дальше из Турции в Евросоюз. Сейчас у нас попадает порядка 18 миллиардов кубометров этого газа туда транзитом. Вот. И, ну, естественно, это как бы усложнит, процедура усложнится, потому что европейцы они требуют, чтобы представляли доказательства, что у нас не российский. То есть, конечно, можно тут какие-то обманные как бы, финты делать, вот, но, в принципе, наверное, такую в какой-то мере, ну, по объемам хотя бы процедуру можно делать.
2: Нет, ну вот смотрите, а предположим, мы покупаем газ у Туркмении или у Казахстана. Где-то он у нас там есть. Значит, свой мы, предположим, используем сами, а их закачиваем в трубу. И все. Нет?
3: Понятно. Ну, нет, если из России идет, все, неважно.
2: Все равно, неважно какой.
3: Да, да. Ага. Неважно какой газ, то тогда это не годится.
2: Теперь важен такой вопрос, чем они будут замещать или не будут? Обойдутся без газа?
3: Нет, не будут. Будут замещать, конечно. Сейчас наиболее реальный вариант, но в принципе теоретически, они могли бы. У них объем регазационных терминалов сейчас примерно чуть-чуть меньше, чем потребление газа. Поэтому, в принципе, они могут и с помощью СПГ закрыть весь свою потребность. Но это такая гипотетическая...
2: А на рынке есть свободная СПГ, извините?
3: Нет. Я вот говорю, поэтому гипотетическая вещь. Но, в принципе, значит, проекты... Это не завтра, конечно, произойдет. Проекты растут в разных местах и... Можно так сделать. Но, скорее всего, будет два источника. Это, опять же, СПГ американские, которые готовы, значит, увеличить производительность и туда поставлять. И через ТАНАП, то есть из Азербайджана и из Средней Азии газ будет поставляться. Но там существуют планы, ну, уже... близкие к реализации, мощность ТАНАПа этого увеличить, и как раз этой мощности хватит, чтобы часть газа оттуда дополнительно переправлять. То есть порядка 8, может быть, еще дополнительных миллиардов пойдет из США и порядка 10 из Азербайджана. ну и Средней Азии, скажем так. Вот. Есть еще другая как бы возможность. Газ из Туркмении, сейчас это такой газ, он частично через Иран идет и прочее. Сейчас непонятно, что с этим будет. Но они, в принципе, планировали расширить, построить Каспийский трубопровод. Но это, конечно, инвестиции и как бы затраты. Вот. Поэтому, в принципе, возможных путей, включая, начиная от достаточно вероятных до очень более экзотических способов, есть заполнить этот недостаток газа. Вот. Но это не очень быстро будет, потому что требуются определенные усилия.
2: А теперь два связанных вопроса. Первый, как это отзовется на европейской экономике и на цене, собственно говоря, газа, с вашей точки зрения? А второй чуть позже задам.
3: Ну, на европейской экономике это отзовется так же, как и потеря других источников наших, когда европейцы последовательно отказывались. И, то есть, ну, на фоне того, там, что они от 150 миллиардов практически отказались, ну, 18 выглядит не так и сильно. Вот. Тем не менее, ну, Европа, несмотря на все трудности, она показала, что она может это себе позволить, может отказаться. Да, путем уменьшения уровня жизни, там, каких-то трудностей, но геополитика тут берет верх.
2: Ну как, вот, например, только что мы это обсуждали в экономическом часе, энергоносители в этом году или в течение года подорожали на 11% почти в Европе.
3: Ну и что? Ну, бунтов нет, народ не выходит на улицу. Вот если народ начнет выходить на улицу, тогда да. Угу. Если не выходит, ну, значит, каким-то образом терпят. Значит, есть какие-то побудительные мотивы, которые заставляют это делать.
2: Вот, ну и, соответственно, опять-таки, в предыдущем часе мы говорили о том, что Volkswagen готов сократить 50 тысяч работников, представляете, до 30-го года. И что вообще только что в новостях у нас прозвучало, что и у BMW в этом плане такое прединфарктное состояние, как и у Volkswagen. Вот, видимо, это плата за политику.
3: Да, это плата. Ну, тут есть еще такое магическое сочетание, как искусственный интеллект. То есть сокращение работников, это может означать внедрение автоматизации больше. Это еще может позволить не совсем загнуться всем этим отраслям.
2: Ну и, соответственно, связанный с этим вопрос, есть ли рынки и направления, куда мы можем перенаправить вот это количество газа, как вы сказали, 18 миллиардов кубометров?
3: Ну, в принципе, с этим, в общем-то, я думаю, что основное направление – это азиатское, как можно увеличивать, опять же, ну, наверное, экспорт СПГ пытаться увеличивать. Вот. И основное – это еще азиатское направление, то есть трубопровод «Силы Сибири-2» все-таки, значит, движется там какому-то соглашению, вот, направлять ее в этом восточном направлении, ну и по силе Сибири-1, по силе Сибири-2. Вот. И в Индию, но в Индию, в общем, в основном только СПГ, если получится. Вот. Пока я думаю, что вот что-то так.
2: А вот только что в Казани был саммит «АСЕАН». Вот эти государства, им нужен газ, и платежеспособны ли они, или другие там страны, типа Малайзии, Индонезии,
3: ну,
2: и так далее?
3: Тут можно так сказать, что, в принципе, газ нужен, да, но насколько это рентабельная такая логистика через в эти азиатские страны, там же горные массивы у нас, непосредственно там Кавказ и прочее, туда тянуть, ну вот уже пытались там вот как-то.
2: Ну да, есть проверить. Коридор да, север-юг там, через Иран.
3: Да, коридор север-юг, но пока это все.
2: Ну, проекты, да.
3: Такое, это да, проекты. Вот, так что тут трудности будут определять.
2: Понятно, спасибо большое, Юрий Германович. Юрий Рыков, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов, был в эфире «Радио Спутник».
0: эфире радио «Спутник».
2: Вот слово «релокант» в последнее время, во-первых, намертво прикипело к Украине, а может быть и нет, кстати говоря, и к России тоже, но в известном политическом смысле. А на самом деле вполне себе нормальное движение трудовых ресурсов в пределах государства – это тоже релокация. И главной причиной релокации в данном случае это заработная плата и возможность продвижения по карьерной лестнице. Ну, как, собственно, еще во многих советских фильмах нам показывали, когда там люди на север куда-нибудь или в Сибирь восточную, либо западную ехали для того, чтобы себя по-новому проявить. Но, тем не менее, явление, если верить опросам, оно достаточно хорошо захватило умы. Возможность переезда рассматривают 44%. Из тех, кто рассматривает возможности переезда, 44% как раз указали эту причину. Вот. И обсуждаем это с Ильей Варакиным, кадровым экспертом, владельцем кадрового агентства. Илья Евгеньевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер, рад вас слышать.
2: Взаимно. Вот смотрите, тут надо бы, мне кажется, разделить. Речь идет о релокации или о трудовой миграции, которая связана со столицами. Или же вот где-то в пределах других городов? И вообще, где интенсивнее движение в данном случае?
4: Ну, релокация, она же бывает разная. Бывает временная, бывает сезонная, бывает постоянная. То есть, когда мы говорим о временной, то есть, условно, там на месяц, на два куда-то уехать, что-то поделать, это чуть дольше, чем командировка, но чуть меньше, чем постоянный переезд. Поэтому он бывает и среди разных городов, и среди разных специальностей, и среди разных рынков. Если говорить о сезонной, то это связано с биением рынка, то есть когда у нас начинается сезон посевов, юга многие у нас едут, релоцируются, когда у нас начинается сезон продаж в крупных городах, условно там с июля месяца по декабрь месяц, то многие сюда переезжают, усиляют отделы продаж. Это все так же происходит, но немножко сглаживается тем, что многие специальности теперь спокойно заменяются удаленкой. А вот когда мы говорим про постоянную релокацию, то тут, конечно, многовекторный фактор, и он очень сильно изменился в последнее время. То есть если раньше наши братья, наши коллеги, наши друзья из других ближайших стран переезжали и думали о том, чтобы постоянно переехать, то сейчас, честно скажу, они больше ездят на вахты и на постоянку прям очень сильно здесь не остаются, потому что условия жизни немножко подросли там. Ну и прям сказать, что у нас сильно зарплата стала отличаться от того, что они могут получить в других странах, например, в той же Южной Корее, то эти возможности изменились. Поэтому прям постоянные релокации из южных стран, они не так сильно сейчас происходят.
2: Вот россияне, вот все-таки хотелось бы узнать, россияне-то переезжают, потому что у меня вот ощущение строгое, что, так скажем, в крови у нашего народа, так сказать, любовь к малой родине. И в небольших, действительно, так сказать, количествах люди хотят сменить место жительства. А вот в Америке, например, это вообще такое дело достаточно обычное. Или не так?
4: Ну, Америка заселена была 30 лет назад релокантами, да, то есть люди, которые в крови еще имеют генетическую память о том, что они когда-то переехали. Не считают, что это земля прямо и истинно многосотлетняя давности. А что касается нас, всегда народ делится на тех, кто хочет себя попробовать в другой атмосфере, и тех, кто хотят стабильнее, поспокойнее, здесь ближе к родственникам и к родным. Поэтому эта релокация, она всегда происходит. Есть из малых городов релокация в большие города. Часть из них возвращается, часть из них делает это дважды или трижды. Но в последнее время, опять же скажу, первое, с возникновением удаленки. То есть многие ребята возвратились обратно. У меня, например, в отделах продаж, которые я собирал, очень многие вернулись обратно к себе на родину. Ну, например, приезжали ко мне с Крыма, поработали 2-3 года в Москве и говорят, вы знаете, все, конечно, люблю столицу, но температура Крыма и его пляжи.
2: Нет, тут их можно понять, конечно.
4: Да, что возвращаюсь. Поэтому сейчас эта релокация уменьшилась вследствие того, что появилась удаленка, и вследствие того, что в регионах в каких-то вещах появились, скажем так, промышленные лидеры, лидеры своих рынков, которые из региона начинают улучшать жизнь своего места, где они находятся. Поэтому
2: вот
4: релокация есть, но стало меньше.
2: А вот такая страта, ну, предположим, Крым столица или там провинция столица, понятно, больше возможностей. Ну, как всегда, Д'Артаньян там, да, с двумя IQ в кармане и на лошади непонятного цвета едет в Париж, чтобы себя выгодно продать, как говорил Ришелье. А вот, например, вот живу я в Воронеже, довольно крупный город, а потом беру и переезжаю в Новосибирск или во Владивосток, ну, примерно такой же, вот, по каким-то причинам. Вот так, такой поток, он существует или он незначителен? Если, конечно, есть у вас такая информация.
4: Ну, в опыте, конечно, есть такое. Это, конечно, случаи не настолько частые, как вот предыдущие. Но они бывают по трем причинам. Первая причина профессиональная, например, учился человек на инженера какого-нибудь, там, нефтяника, ну и вот он поехал на места, где эта технология работает. Второе, это связанное с тем, что человек попутешествовал по другим городам и все-таки ему понравился, не знаю, влюбился он в Новосибирск. Угу. Нравится ему Новосибирск.
2: Красивый город, там, кстати, вот, между прочим.
4: И зимняя рыбалочка, и чего угодно, вот понравился. Такое тоже есть из, так скажем, туристических воззрений. А третье, это наиболее частое вот из этой когорты, это семейное. То есть был парень, влюбилась, переехала за ним в Новосибирск. Uh-huh. Была в Томске, переехала в Новосибирск. Вот таких случаев очень много. То есть мы часто видим, когда человек меняет несколько раз города. Мы, конечно, задаем вопрос. И вот если это не профессиональные причины и не причины, связанные там с рынками, что в более крупный город, то чаще всего это вот семейный.
2: Спасибо большое, Илья Евгеньевич. Илья Варакин, кадровый эксперт, владелец кадрового агентства, был в эфире «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
2: Новый образовательный стандарт может быть утвержден в июле месяце. В Министерстве просвещения об этом говорят, и глава ведомства Сергей Кравцов в частности. Изменения в программах старших классов последуют. А вот какие, сейчас обсудим с Ольгой Перевезенцевой, директором автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности «Школа проектов. Многодетная мама», что дополнительное уважение вызывает. Ольга Николаевна, я вас приветствую.
5: Здравствуйте.
2: Ну, давайте вот с чего начнем. Первое, понятно, да, значит, один из пунктов, который вот в этом проекте существует, отныне можно будет старшеклассникам ограничиться базовым уровнем при сдаче, я так понимаю, ОГЭ и ЕГЭ. Раньше все-таки два предмета не на базовом, а вот на том, который принимают уже в высших учебных заведениях. Вот как бы вы оценили, это правильно или нет, что вот эти два предмета убрали? Или уберут?
5: Да, это 10-11 класс, и если сдавать, то это ЕГЭ уже.
2: ЕГЭ.
5: Ну и уже говорят, что с 1 сентября действительно будет обновлен федеральный стандарт. И если убирают, вы знаете, такая двоякая ситуация, мне кажется, для тех, кто гуманитарий, который еще не определился с выбором профессии, может быть, углубленное изучение математики ему действительно и не нужно, да, физики, химии, и он это время будет тратить, допустим, для того, чтобы подготовиться в театральный институт, институт живописи.
2: Нет, да, извините, что прерываю, он же может взять историю, литературу или русский язык, например, в качестве вот этих вот продвинутых.
5: Да, может, конечно, взять, но вот опять же, да, вопрос, насколько это действительно профильно, насколько это углубленное изучение, потому что, ну, честно скажем, что не каждый учитель готов вести профильные предметы на таком уровне, который будет уже соответствовать первому курсу института. И вот, например, в Москве есть профильные классы, где действительно работают учителя, которые проходят курсы повышения квалификации, получают, скажем, такую степень, значок, что они готовы работать в профильных. И вот, может быть, в регионах недостаточно каких-то таких вариантов возможности работы для учителя, да, в таких классах и работать на профильных программах. Поэтому здесь такая двоякая ситуация, мне кажется, случилась. Вот, мне кажется, что все-таки должны быть профильные предметы, и когда они есть по обязательности, да, то есть у ребенка сформируется больше компетенций и больше возможностей для того, чтобы в дальнейшем выбрать профессию и больше подготовиться к тому, что его ждет в институте.
2: Нет, ну вот у меня вопрос-то такой, вы смотрите, я, насколько понимаю, это вообще два разных экзамена, то есть одни идут вот по базовому, другие идут вот по продвинутому. Вот если я собрался в институт, у меня ведь должны быть сданы те вот экзамены, которые там учитываются, да, по ЕГЭ, именно по продвинутому, а не по базовому, или как? Как сейчас?
5: Да,
2: как?
5: Да, да. У нас есть базовая русская математика, которую обязательно все сдавать. А у нас также есть, да, профильная математика, без которой нельзя поступить в институт. То есть по результатам как раз профильного, да, формируется уже баллы к поступлению к вузу. То есть действительно это так оно и есть.
2: А и так, тогда, извините, вопрос. Вот если я все сдал по базе и окончил 11 классов, то я в институт уже не попаду? Или как?
5: Ну,
2: я путаю что-то.
5: Может быть, возьмут как раз ЕГЭ по обществознанию, истории, и, может быть, он как раз попадет. Почему нет? Если это будет как раз его выбор предметом 3-4 для поступления в вуз.
2: Ага.
5: И там, да, то есть у нас же складывается как на поступление в вуз, а общий средний балл, да, по ЕГЭ, который вот они набирают, ребят.
2: Дальше вот не понял, может, вы попробуете объяснить, ну, не только мне, но, собственно, мамам и папам, которые над этим сейчас думают, и самим будущим абитуриентам или выпускникам. Физика, математика, химия, биология станут более прикладными. Это как?
5: А вот, знаете, когда прочитала эту фразу, я, честно, сама не до конца поняла. То есть я так понимаю, что что-то из жизненного опыта, возможно, как это применить здесь и сейчас, но если мы про физику говорим, да, там, движение, например, машины и как она останавливается. Вот пока никаких...
2: разъяснений.
5: Да, разъяснений не поступало, и пока их не обнаружила. Ну, если это действительно будет такая... практическая история применима, да, то есть не просто вот мы изучили физику и ушли, а как и где ее применять, в каких тех же самых областях, то это было бы, конечно, хорошо бы.
2: Ну, в общем, да, можно там яблоки бросать друг другу на голову с полным пониманием того, что происходит при этом.
5: Ну, вы знаете, дети, они такие, что они всегда хотят узнать вопрос, а зачем мне это надо? И вот если есть такая возможность у учителя рассказать, как это применить в жизни, где это будет полезно, а оно действительно полезно, но не всегда каждый знает, почему и как.
2: Ну и еще один пункт, который удалось вот из всего этого выудить, это будет обращаться внимание на навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Тут вообще вопросов нет никаких. Но вот дальше фраза, которую я прочитал справа налево и слева направо, и ничего не понял. Значит, вот будут включены в перечень метапредметных результатов. Это что такое? Что такое метапредметные результаты?
5: Ну, вообще, метапредметные результаты, они, знаете, еще с 2017 года реализуются, и метапредметные – это когда ты умеешь из одного предмета узнать, применить к другому. Например, умение читать текст у нас, скажем, на слабом уровне чаще всего, не все даже взрослые люди умеют правильно прочитать инструкцию. Но если ты, допустим, читаешь задачу по физике, и ты можешь правильно ответить на вопрос поставленный, вот это имеется в виду умение применить читательские навыки. То есть это вот такая интеграция из предметов в предмет. Или, например, как в последний раз, да, вот ЕГЭ писали на английском языке, и многие ученики не знали, что такое 4 ноября. Вот это вот метапредмет называется, когда ты умеешь из одного предмета в другой перенести знания.
2: А, то бишь там был топик, тема, да, и поспрашивали про День Единства, что ли, да? А они не могли ответить?
5: Да, да, представляете.
2: А у меня, знаете, какой топик был по английскому? Я про Франца Рубо рассказывал. Вот я тут с ужасом узнал, что его творение в Севастополе разбомбили. Вот такая вот была ситуация. Ну, все же знают фразу «London is the city of contrast» и так далее.
5: «Capital of Britain»,
2: да? Да, «Capital of Britain». Но это что же, как бы ты географию тут как бы изучаешь одновременно. Это имеется в виду, да? Спасибо большое. Ольга Перевезенцева, директор автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности школы проектов, многодетная мама, была в эфире «Радио Спутник». Ну, вот к Министерству просвещения достаточно простая просьба. Уважаемые наши чиновники, будьте, пожалуйста, попроще. Ну, совершенно иногда бывает тяжело понять, о чем вы говорите. Ну, и, собственно говоря, это отражается на жизнях, на судьбах наших учеников, чтобы им все-таки было попроще в этом бурном и неспокойном информационно-учебном море. Спасибо большое, дорогие друзья. На этом все. Вас ожидают новости через несколько минут. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в Финляндии. Контекст. Парламент страны одобрил поправки, отменяющие ранее действовавшее строгое табу. В Минобороны отметили, что снятие ограничений на ввоз, изготовление, хранение и приведение в действие ядерных взрывчатых веществ на территории Финляндии сняты только для ситуаций, связанных с ее безопасностью. Хельсинки также заявляет, что собственным ядерным оружием обзаводиться не собирается, но лиха беда начала. Многолетний запрет руководство Финляндии начало ставить под сомнение с момента подачи заявки на ее вступление в НАТО в 2022 году. Некоторые финские политики считают, что игнорирование требований безопасности России в этом вопросе может стать стратегической ошибкой и привести к катастрофическим последствиям. Москва ранее выразила серьезную озабоченность по поводу решения Финляндии изменить закон, разрешающий наличие в ней ядерного оружия. При желании любую манипуляцию со смертоносными бомбами можно объяснить необходимостью обеспечить безопасность Родины. В Кремле неоднократно подчеркивали: Россия будет рассматривать размещение ядерного оружия в Финляндии как угрозу своей безопасности и принимать соответствующие меры.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Улан-Удэ час ночи, в Ереване 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Церемония возложения цветов к мемориалу советским воинам прошла в Берлине. Владимир Зеленский вернул орден Белого Орла президенту Польши. Во Франции в некоторых департаментах введен высочайший уровень погодной опасности из-за жары. Подробности далее. Церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен прошла в Берлине в преддверии 85-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В мероприятии принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев. Он отметил, что почтить память павших в борьбе с фашизмом пришли, вопреки текущему политическому курсу Берлина, многие немецкие граждане. Владимир Зеленский сообщил, что отправил орден Белого Орла президенту Польши Карлю Навроцкому, который лишил его этой награды из-за героизации украинской повстанческой армии, признанной экстремистской, запрещена в России. На фото, которое опубликовал глава киевского режима, можно заметить, что орден он передает через новую почту. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из пособников нацистов Андрея Мельника в Киевской области. Также он присвоил наименование имени героев украинской повстанческой армии отдельному центру ВСУ. После этого президент Польши лишил главу киевского режима ордена Белого Орла высшей награды республики. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина за открытие аэропорта Пенза для международных рейсов. Глава региона назвал это важным шагом к реализации масштабного инвестпроекта по развитию аэропортового комплекса. Мельниченко добавил, что авиаузел будет пропускать не менее 400 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и не менее 200 на международных. Метеослужба Франции объявила о введении высочайшего уровня погодной опасности более чем в трети департаментов страны из-за аномальной жары. Предупреждение затронет запад и юго-запад страны, а также частично центральную часть, в том числе Париж и пригороды. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет отметки в 40 градусов Цельсия, а местами превысит ее. При этом, по прогнозам синоптиков, в понедельник жара усилится. Этот день может стать самым жарким во Франции за всю историю наблюдений. Пеликаны, чья популяция проживает на территории Сент-Джеймсского парка в Лондоне с середины 17 века, когда русский посол подарил двух птиц британскому королю Карлу II, впервые произвели потомство. Об этом сообщило управление королевскими парками Royal Parks. Отмечается, что птенцам исполнился один месяц. Пеликанов впервые привезли в Лондон из Астрахани при царе Алексее Михайловиче. Более чем за 360 лет пеликаны ни разу не производили потомство, из-за чего управлению парками постоянно приходилось заводить новых. 22-й международный фестиваль народных промыслов «Золотая хохлома» стартовал в Семенове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Фестиваль приурочен ко Дню народных промыслов, который отмечают завтра. В этом году фестиваль объединил более 1000 мастеров и художников, а также десятки предприятий народных художественных промыслов из 17 регионов России, а также Белоруссии. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер. Суббота. 20 июня. Начинается третья декада первого летнего месяца. Нас ждет день солнцестояния послезавтра. Но в нашем эфире мы обсудим серьезные темы на самом деле. И личные, и общественные, и геополитические. В эфире «Секс, культ, просвет». Писательница и политолог Вика Никифорова и журналист Лена Караева. И начнем мы с абсолютно неочевидной истории. Вика предложила эту тему, она мне понравилась просто потому, что я в ней абсолютный профан. Дожив до 62 лет, я просто не сталкивалась с этим феноменом, с этим явлением, которое называется лавбомбингом или любовной бомбардировкой. Вот сейчас Вика нам это и расскажет.
3: Не могу поверить, Лена, что при таких восхитительных внешних данных ты никогда не сталкивалась с лавбомбингом. Ну, просто не могу поверить, на самом деле. Возможно, ты с ним сталкивалась, но не понимала, что это такое. Во всяком случае, термин такой появился. Есть лавбомбинг, есть френдбомбинг. Это когда доселе тебе малознакомый человек начинает тебя буквально бомбить своей любовью. Значит, если это мужчина, он тебе там засылает цветы, он тебе засылает эти сердечки в соцсетях. Мне случалось сталкиваться с бомбардировкой стихами. Мои поклонники, значит, творческие люди зачастую. Вот просто, вот знаешь, мегатонны стихов посылают, километрами такими, да? Ну, все это мило, конечно. И ты думаешь, оу, класс, родственная душа, такая прелесть. А потом, когда происходит сближение с этой родственной душой, ты видишь, что этот человек просто манипулятор, он для каких-то своих целей, вот это вот все использовал, чтобы потом использовать тебя. И ты сталкиваешься, ну, с такой резкой переменой, значит, к себе отношения, и чувствуешь себя, ну, так, извините за выражение, использованной. Причем эта штука работает и в лавбомбинге, когда речь идет о каких-то сексуальных отношениях, романтических отношениях, и во френдбомбинге, когда, казалось бы, ну, просто дружба, да, вот такая дружба-дружба, а потом, ой, что такое начинается. Короче, это такое сложно оформленное предательство, такая вот манипуляция. Я не могу поверить, что за всю свою взрослую, зрелую жизнь ты с этим не сталкивалась. Я думаю, просто в советское время это как-то иначе называлось. Просто, может, это называлось предательством.
2: Ты знаешь что? Я не могу... Нет, это могло быть лицемерие, это могло быть двуличие, это могло быть вранье, это могла быть какая-то фантастическая ложь. Но так, чтобы меня бомбардировали стихами, в широком смысле слова, я не припомню. Я думаю, вот почему. Я думаю, что вообще для меня отношения начинаются не сверху, а снизу. Я надеюсь, меня Роскомнадзор не заблокирует, не забанит и не отменит.
3: За слово «снизу» Роскомнадзор не бань нас за это.
2: Ну, здесь есть просто абсолютно определенная коннотация. Так вот, поскольку они начинали снизу, то, в принципе, бороться было не за что. Вот я так скажу.
3: А, то есть ты сама осуществляла лавбомбинг, да, когда
2: Нет,
3: тебе кто-то...
2: Нет, я просто говорила «да». Я просто говорила «да» через полчаса после разговора или в тот же вечер, или в то же утро, или в тот же день. То есть, собственно, я купировала вот всю эту историю таким образом, что у человека... Видимо, я его обезоруживала, если он готов был на лавбомбинг.
3: Сексом обезоруживала?
2: Да.
3: Прекрасно, замечательно. Нет, я сталкивалась с лавбомбингом и френдбомбингом, и коварство их в том, что ты зачастую действительно не понимаешь, это действительно искренний выплеск эмоций или это манипуляция. Вот в этом самая главная сложность. Потому что все мы люди с здоровой психикой, мы открыты, мы не склонны к паранойе, да, и мы склонны видеть вот то, что нам говорят, принимать за это за чистую монету, потому что это нормально.

0: Ты знаешь, может быть, я не приобретала друзей после института. Вот как я его окончила в 1986 году, то есть сколько, 40 лет назад, вот так, собственно, у меня новых друзей и не появилось. У меня окружают школьные подруги, про которых я все знаю, меня окружают институтские подруги и друзья, про которых я тоже все знаю. И, собственно, у меня не было никакой необходимости покоряться под какой-то, значит, френд-бомбинг. То есть я думаю, что это не чуйка, а просто свойство характера, которое заключается в очень простой такой черте. Зачем конфетно-букетный период, если все равно это идет к постели, это если говорить о лавбомбинге? И, собственно, ну, я не могу быть интересна для манипуляции друзьями просто потому, что я их знаю, ну, сколько, 50 лет, 40 лет, 45 лет. Поэтому, ты знаешь, вот меня как-то, что называется, небеса миловали.
1: А мне нравится до сих пор заводить друзей. Вот я такая глупая, наверное, простодушная, но я по-прежнему доверяю людям. И мне нравится вступать в новые отношения, потому что, ну, это какой-то вот новый мир открывается, новый человек — это новый мир, зачастую он очень интересный. И поэтому, если хочешь вообще от этого избавиться, вот от этого риска, ну, надо просто сесть в четырех стенах, закрыться, вообще замуроваться и сидеть там с бутылкой вина и просто вообще не выходить из дома. Это глупость, нет. Мне нравится вступать в отношения с людьми. И поэтому, ну, вот риск этого френд-бомбинга, того, что, значит, сначала тебя как-то осыпят лестью, будут перед тобой ползать, буквально унижаясь, там, говорить какая-то гениальная, а потом тебя используют и будут тобой манипулировать. Ну, то есть этот риск есть всегда, я на него иду с открытыми глазами, и просто жизненный опыт мне подсказывает, что есть некоторые, как бы сказать, подводные камни. Вот есть какие-то маячки, которые указывают на неискренность человека в этих отношениях. Какие бы я... Например, сейчас скажу, ну вот излишняя лесть, когда человек льстит тебе уже так неумеренно, когда ты думаешь, не, ну я, конечно, гений, но вот здесь-то я точно не гений. Нет-нет, ты и там гений. То есть ничего плохого ты сделать не можешь, по мнению этого человека. Потом момент какого-то вот неприятного такого вот оттенка унижения появляется, когда человек перед тобой ползает так, как ты думаешь, мам, дорогая, а чего же он так ползает-то? Все нормально. Ну нет, наверное, это мое обаяние, так сработало, все такое. Вот на эти моменты надо обращать внимание и их отслеживать. Потому что если человек вот так вот ползает, и значит, он преследует какие-то свои цели, вероятно, и потом что-то там вы ему окажетесь должны внезапно, и с вас эти долги будут там взиматься бесконечно. Наверное, стоит вот отслеживать эти вещи, но при этом я не призываю людей, вот я не хочу, чтобы это наш разговор вышел в то, что я призываю людей вообще там отказываться от новых любови, от новых отношений. Ни в коем случае, нет. С людьми надо тусить, с людьми надо быть открытыми, их надо любить, несмотря ни на что, какие бы они были там сумасшедшие. Просто вот отслеживать маячки вот такие вот.
0: Ты знаешь, я готова поддержать твой совет в том смысле, что, наверное, аккуратность и доверяй, но проверяй, don't trust and verify, как известно, сказал президент Рональд Рейган тоже 45 лет назад. Наверное, это имеет смысл себе напоминать всякий раз, когда там, слышишь о том, кто насколько и потрясающе прекрасен. Проблема, я думаю, вот в чем. Проблема в том, что вот этот лавбомбинг и френдбомбинг, если брать на круг, а, во-первых, это делают люди катастрофически неуверенные в себе, с выжженной внутри душевной, ментальной пустыней, я так думаю, где просто не осталось понимания, что дружат не потому, что что-то нужно, а потому, что дружат, и любят не потому, что потрясающий секс или там что-то еще грандиозное и так далее, а просто потому, что любят. Они этого вообще не понимают. Они живут в иной системе ценностей, которая заключается в том, что он или она дает, бомбардирует и так далее, а ты в ответ, соответственно, отвечаешь. То есть отношения переходят из романтических, нежных, порывистых, неподконтрольных разуму в, собственно, бухучет.
1: Вымогательство такое, да, эмоциональное?
0: В определенной степени, да. Но я думаю, что здесь этого человека нужно просто пожалеть, так сказать, ну как мы жалеем людей, которые там безнадежно больны. Это безнадежная душевная болезнь.
1: Мне кажется, вот такие нарциссы-манипуляторы, они зачастую очень интересные люди. С ними реально интересно тусить, с ними реально интересно общаться. Они это в полной мере осознают, они это используют на полную. Поэтому призываю, как бы сказать, не бояться отношений. Повторюсь, да, люди разные, люди бывают чрезвычайно какие-то сложные, кто-то там против.

0: активны. Но они интересны. Вот мне всегда казалось, что на свете нет неинтересных людей. Вот все интересны. На свете нет, мне кажется, ну, по-настоящему глупых людей. Они все по-своему умные. Даже вот у самой какой-нибудь там блондинистой дурочки... Я, кстати, стала блондинкой. Так вот, у самой блондинистой дурочки есть какие-то свои интересные алгоритмы, которым, может быть, стоит поучиться. То есть, в общем, весь этот разговор, он был о том, что в отношениях надо быть осторожными, но ни в коем случае не бояться самих отношений. Все равно дружить, все равно любить, все равно оставаться открытыми. Не закрываться от мира, как это сейчас модно, да, потому что, ну, зумеры, там, хипстеры, ну, любят они на самом деле вот так вот огородить себя, выстроить свои границы, как они это называют, и держать эти границы на замке. Не надо держать границы на замке, мне кажется. Просто быть осведомленным о рисках и продолжать все равно эту интересную штуку, которая называется человеческой жизнью, отношением с другими людьми, потому что это чертовски интересно. Новый человек всегда интересен.
1: Да, как сказал Евгений Александрович Евтушенко, мы обожаем и поэт, и человек. Я была с ним знакома, он, конечно, был абсолютно феерическим персонажем. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как история планет. У каждой все особое свое, и нет планет, похожих на нее. Но тут нужно понимать, что когда вы осознали, что вами манипулируют, что вас поимели, что вас заюзали и так далее, и вы вот такая или такой, не ждущая трамвая ни в какой степени, сидите и горестно думаете, да как же так, я такая хорошая или я такой хороший, вот как она посмела или как он посмел, нужно понимать, что эта ситуация говорит все о том человеке, который вас пытался поиметь. Он ментальный инвалид, он ментальный урод. И, в общем, лучшее, что можно сделать, это просто уйти, тихо закрыть дверь, забыть, так сказать, туда дорогу.
0: А я призываю не ставить крест на самом деле. Все-таки вот и френд-бомбинг, и лав-бомбинг — такой двусторонний процесс на самом деле. Манипулятор манипулирует, но он же тоже эмоционально в процесс включается. И, возможно, он начнет отношения с вами с манипуляцией, а потом действительно подпадет под ваши чары и под ваше обаяние. И что тогда? И он тогда станет зависимым. Почему ты качаешь головой, Лен? Бывают и такие случаи. Я тягу, как жертва вот этих вот бомбардировок, да, выжившие во всех них, счастливо выжившие. Я тебе скажу, что да, бывают и такие случаи. И все это может перерасти в искреннее чувство. Почему нет?
1: Я не думаю. Я вообще считаю, что иметь отношения с ментальными инвалидами или инвалидками себе дороже, и лучше, чтобы отношения всегда были на здоровой, а не на токсичной стороне. Чтобы вы не... да как он мог? Да как она могла? Вот чтобы этого не было, чтобы можно было в любой момент послать подругу или друга, разораться, раскричаться, а потом через 3 часа позвонить и сказать, слушай, ну, я там взорвалась, я была не права. И вы поймете на том конце провода, что вас принимают и такое тоже. И проблема в этой манипуляции, о которой мы сейчас с тобой говорим, что тебя не принимают такой, какая ты есть. Принимают некий образ, некий имидж, розетку, куда включается, соответственно, вилка, и ты человека подпитываешь.
0: Проблема, по-моему, абсолютно не в том, а в том, что манипулятор, пускаясь на эти манипуляции, унижается и опускается до такой степени, что на него неловко смотреть. Думаешь, мам, дорогая, да как же человек может вообще вот так вот ползать-то? Ну, самое честное слово. Ну, может быть, как-то поприличнее себя вести. То есть вот этот вот момент человеческой подлости имеет место быть, но, тем не менее, почему надо обязательно рвать отношения? Люди разные, люди интересные. Даже с человеком там по-своему сложным, подлым, нехорошим, все равно можно выстраивать какие-то деловые, товарищеские, коллегиальные отношения. А что ж такое? Нет, я боюсь одиночества. Мне кажется, надо выстраивать отношения все равно.
1: А я обожаю одиночество, но это, так сказать, наши личные пристрастия, наши личные предпочтения. А помимо того, что есть личные предпочтения, есть еще и политические предпочтения, геополитические предпочтения. Мы живем в очень тяжелую эпоху. Мы живем в эпоху, когда против нас 35 стран. Мы живем в эпоху, когда нас хотят сжечь в прямом смысле этого слова. Мы живем в эпоху, когда нас хотят изничтожить. И мои ощущения не совпадают, к сожалению, с ощущениями большинства моих талантливейших, умнейших и прозорливейших коллег. Коллеги настаивают, что мы уже победили, что мы уже всех порвали. Я считаю, что до победы очень далеко. И я считаю, что настоящее противостояние, горячая война... Да, друзья, горячая война нам всем только предстоит. Вика, а ты что думаешь?
0: Мне кажется, что у тебя слишком позитивный взгляд на вещи. Я-то вижу, что горячая война идет. Я считаю, с 2014 года она идет. Потому что, конечно, Донбасс, Луганск, конечно, это все наши люди, наши земли. И то, что их там убивали, для меня никогда не было. Знаешь, вот это где-то там происходит, там кто-то гибнет. Нет, это наши русские люди, это часть нашей исторической России. И когда их там убивали, для меня это было, ну, так же ужасно, как вот сейчас, если когда происходит там налет дронов, кто-то погибает. То есть это противостояние началось в 2014 году, я считаю, наше, с Западом. Причем началось-то оно, о чем мы склонны забывать, с нашей большой военной победы. Она просто была бескровной, и как-то вот мы не обратили внимания. Но на самом деле возвращение Крыма в Россию было воспринято на Западе как ужасающий, позорный именно военный провал. Ни разведка ни о чем не предупредила, ни военные были не в курсе. Все, НАТО, весь этот великий Североатлантический альянс, увидела, как огромный полуостров, так сказать, сухопутный авианосец России вернулся в Россию, и они ничего не могли с этим поделать. И как их там бомбило-то по этому поводу, это было просто ужасно. И вот именно тогда и началось давление, ну, совершенно настоящее военное давление Европы, США на Россию. И ходили интересные разговоры. Вот, может быть, именно тогда, в 2014 году, нам стоило перейти вот уже к горячей фазе и тоже именно тогда вводить войска. Вот разговаривали ведь об этом. Но тогда, в чем ужас ситуации был, тогда нам противостояли и Европа, и США вместе. Ну, что можно было поделать тогда, вот если мы стали вводить войска на тогдашние территории бывшей Украинской ССР? Вероятно, это кончилось бы очень плохо. Но, тем не менее, видишь, вот по моему убеждению, Европа и США воевали против нас с 2014 года. Сейчас ситуация немножко получше. Нам заметно удалось их раздергать, и мы видим, что Вашингтон так, ну, уже как-то пытается выруливать на мирные переговоры. И, я думаю, личностные особенности президента Трампа, они подталкивают мир к мирному завершению этого конфликта. Вот именно его личностная особенность. Если он уйдет, вероятно, это окно закроется. Тем не менее, совершенно согласна с тобой, что война идет, война будет идти долго, и вся эта история затянется. Знаешь, как были вот 30-летняя война, 100-летняя война. Я думаю, если с 2014 года отсчитать 30 лет, ну вот как-то 30-летняя война может закончиться в середине 40-х. А так, да, нас ждет все то же самое, что идет и сейчас, просто по нарастающей.
1: Ты знаешь что? Я думаю, что Америка занимает тут выжидательную позицию, и, собственно, она всегда ее занимала, потому что она далеко, она где-то там, на другом берегу Атлантики и так далее. Проблемы не с Америкой. С Америкой мы всегда сможем договориться, просто потому что две сверхдержавы обязаны договариваться. У американцев есть головы на плечах, причем эти головы абсолютно не глупые. Они отдают себе отчет, даже самые сумасшедшие, упоротые, чудовищные русофобы отдают себе отчет в том, чем они рискуют. В Европе ситуация кардинально другая. В Европе не отдают себе отчет в том, что им предстоит, что их ждет, и самое главное, зачем они это делают. Ведь если ты посмотришь на всю историю противостояния с Европой, которая там можно, так сказать, там, аж к Александру Невскому, так сказать, вот в ту эпоху отправить, Европа всегда перла на нас просто потому, что наше существование и наше процветание ставят под вопрос европейский образ жизни и европейскую идеологию. Вот мне это не просто кажется, а я это знаю. И как только возникает малейший повод для того, чтобы нас смести, они этим поводом пользуются.
0: Мне кажется, ты переводишь стрелки. Ты не учитываешь американский фактор. Американским корпорациям при любой администрации, будь то демократы, будь то республиканцы, американским корпорациям крайне выгодна была бы война Европы и России. Крайне выгодна. Они наживались бы на ней точно так же, как они наживались во время Второй мировой войны. Они поставляли бы оружие, они бы там подзуживали бы и ту, и другую сторону, обещали бы и той, и другой стороне, что вот-вот им придут на помощь, и затягивали бы этот конфликт, насколько только возможно. Опасность современного военного противостояния, она даже, мне кажется, во вторую очередь в возможности перерастание в ядерный конфликт, а в первую очередь опасность заключается в невероятной длине исторической этих конфликтов. Вот долгая, изматывающая война, война на истощение. Вот это вот то, что навязывается сейчас и Европе, и России при активнейшем, мне кажется, участии Соединенных Штатов, которым очень выгодно, если и Европа, и Россия завязнут в этом военном противостоянии. Европа будет разрушена как конкурент Соединенных Штатов, Россия потерпит убытки как ближайший тыл Китая, и тогда Китай останется один на один против США, и Вашингтон осуществит свою заветную, просто уже пестуемую, долгую, очень такую мечту напасть на кита и обезоружить его и принудить его к покорности. Возможно, разделить его там на 5 или 6 частей, насколько возможно. То есть вот этот вот конфликт... Почему канцлер Мерц, самый главный хищный ястреб всей европейской комарильи, почему именно он возглавляет эту комарилью? Да потому что он работал на американскую корпорацию BlackRock. А как бы сказать, бывших сотрудников BlackRock не бывает. Вот этот американский фактор, я думаю, нам нужно учитывать. И я повторюсь, пока что только личностные особенности президента Трампа спасают нас от перерастания этого противостояния с Европой в более серьезную стадию.
1: Вик, я хочу разрушить твои аргументы. Могу?
0: Валяй.
1: Дело в том, что Америка уже напала на Иран. И мы видели, чем это закончилось на этой неделе. А в Иране все-таки живет не 1,5 миллиарда, а 80 с небольшим миллионов. И страна критически меньше, чем Китайская Народная Республика. Мы видели, каким фиаско чудовищным это завершилось. Второй момент. Америка нападала последовательно на Ирак и на Афганистан. И чем это все закончилось?
0: Ирак и Афганистан не существуют больше. Ну, то есть как? Там разруха, нищета.
1: Нет, я понимаю, что там разруха и нищета, но с точки зрения американского триумфаторского капитализма, что Америка получила в результате?
0: Убытки.
1: Так если Америка получила убытки, американцы, которые уже рождаются с калькулятором в мозге, это уже, так сказать, их ДНК, если у нас ДНК помощи бескорыстия, то там все время работает либо арифмометр, дедушка калькулятора, либо сам калькулятор уже молодой, так сказать, зумер. Зачем им сейчас плентухаться с Китаем? Вот просто зачем? Объясни.
0: Затем, что другого хорошего мирного выхода у них нет. Если только они постараются нанести поражение, даже не нанести поражение, разрушить все, что вокруг них есть, разрушить все процветающие экономики, вот на этих обломках они могут как-то устоять сами. Если они не разрушат экономику Китая, экономику Европы, экономики России, но их самих ждет очень серьезный кризис, потому что 40 триллионов долга, практически уже 40 триллионов, да, вот можно посмотреть, есть счетчик специальный. Но это не пес чихнул, и с этим им придется что-то делать. Они на грани действительно страшной там, Великой депрессии. Им нужно как-то уничтожить другие страны в экономическом плане. Если они их не уничтожат, то они будут уничтожены сами. У них очень плохой выбор, на самом деле. И если Европа и Россия будут заняты друг другом, и у Китая не останется ни рынка сбыта в виде Европы, ни надежного тыла с энергоресурсами, как Россия, то Китай останется одиноким. Он будет окружен по периметру своими врагами, вассалами США. И там, возможно, будет большая война, возможно, будет просто экономическое давление там, с элементами военной угрозы. Но, тем не менее, американцы будут дожимать Китай, потому что иначе они проиграют Китаю, иначе они останутся там третьесортной державой и, возможно, начнут распадаться на части. Хорошего выхода для них нет.
1: Я так не думаю. Знаешь почему? Потому что ты сейчас описываешь ситуацию, которая была в 90-е. Действительно был синдром одинокого гиганта. И действительно было желание всех урыть и уничтожить. Потому что они решили почему-то, по недомыслию, американцы же, в общем, тупые. Как говорил наш прекрасный сатирик Михаил Николаевич Задорнов, они решили, что им все можно. Но в результате их, в общем, обломали, по большому счету. И Китай их обломал, и мы их обломали. Европа единственная, я прошу прощения за вульгаризм, единственная идиотка в этой ситуации, она американцам поверила, начала внедрять у себя глобализм. Но именно поэтому я как раз считаю, что Европа на нас попрет. А вот Америка точно нет.
0: Америке не обязательно на нас переть. А Америке вполне достаточно поддерживать Европу оружием, снабжать ее там техникой, говорить из океана, да-да, молодцы, давайте мы морально вас поддержим. Они людьми и не хотят поддерживать. Они недаром контингенты начали выводить из Европы. Они, конечно, хотят, чтобы ни одного американского солдата в процессе не пострадало. Но то, что они попытаются снять все экономические сливки с конфликта России и Европы, это абсолютно 100%. Американцы пытаются снять экономические сливки со всего. Они считают, ты права, они умеют считать.
1: Они умеют читать, но они умеют читать не только в краткосрочной, среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе. Если они останутся одни, с кем они будут торговать?
0: Они останутся в положении гегемона, перед которым будут открыты все вот эти вот рынки. Вот там европейский рынок, российский, китайский рынок. Они же так хотят, чтобы все это открылось. Заходи, пожалуйста, уничтожай местную промышленность, уничтожай местное производство, навязывай свое. Весь мир превратится в колонию США. Это очень рискованный план. Я думаю, на 90% он не сработает, но это единственный план, который сейчас они могут построить.
1: А я так не думаю. Я думаю, что как раз американцы заинтересованы в том, чтобы Европа в общем жила. Телепалась бы, но жила. Поэтому этот спор, конечно, у нас с Викой будет продолжен, потому что у каждой из нас есть абсолютно неубиваемые аргументы. Перерыв на новости, и через несколько минут мы вернемся в эфир.
2: голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
3: Вы должны это услышать.
2: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Три танкера под флагом Индии, которые перевозили сырую нефть, прошли через Ормузский пролив. Об этом сообщил индийский министр судоходства. Он добавил, что на этих танкерах находились в общей сложности 94 человека. Ранее Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анбие заявил, что Тегеран закроет Ормузский пролив для судоходства. Причиной стало продолжение атак Израиля по Ливану, хотя это было одним из условий меморандума США и Ирана. Переселенцы Курской области, начиная с августа 2024 года, когда произошло вторжение ВСУ в регион, получили 248 миллиардов рублей на меры поддержки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на встрече с жителями Суджанского, Льговского района и Льгова. Он отметил, что это больше, чем весь бюджет Курской области. Хинштейн добавил, что в регионе реализуется 65 мер поддержки для вынужденных переселенцев. По его словам, ежемесячно федеральный бюджет выделял на выплаты жителям Курского приграничья в 65 тысяч рублей, почти 7,5 миллиардов рублей. Студенты-сторонники оппозиции Сербии проводят во втором по величине городе Сербии Нови Саде массовую акцию протеста. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Они призвали единомышленников собраться на круговой развязке перед студенческим городком. Активисты выставили стенды с требованиями и предложениями к ожидаемым осенью досрочным парламентским выборам. Выступающие потребовали больше свободы для СМИ, ответственности для полицейских, замеченных в жестоком обращении с демонстрантами, и политической ангажированности. Создание условий для проведения честных парламентских выборов. Премьер Италии Джорджа Мелони, отвечая на критику президента США, заявила, что ее популярность не зависит от дружбы с ним. Ранее глава Белого дома заявил, что Мелони не удастся снова подружиться с США ради улучшения своих рейтингов после того, как Италия не помогла Вашингтону в конфликте с Ираном. Премьер возразила Трампу, отметив, что ее популярность зависит от способности защищать национальные интересы Италии. Говоря об американских военных базах в Италии, она сообщила, что их использование регулируется соглашениями, которые не могут быть нарушены. Американский президент в комментарии итальянскому телеканалу заявил, что Мелони умоляла его о совместной фотографии на недавнем саммите Большой Семерки во Франции, и он сделал это из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа полностью выдуманными и добавила, что ни она, ни Италия никогда не умоляют. Из-за возникшей напряженности были отменены ряд встреч на высоком уровне между представителями США и Италии, в том числе визита главы МИДа, вице-премьера Антонио Таяни. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Секс, культ, просвет.
1: Еще раз добрый вечер. Секс-культ-просвет, писательница и политолог Вик Никифорова и журналист Лена Караева вновь в эфире. И вновь тема, которая нас опять... Ну, слушайте, мы все время конфликтуем, что делать? Тема, в которой мы не можем найти консенсуса. Итак, русское цирковое искусство потрясающее. Почему мы ее выбрали, эту тему? А потому что каникулы, потому что с детьми нужно ходить, в том числе ходить в цирк. И в том числе, я думаю, Вику водили в цирк, и меня водили в цирк. И вот что я вынесла из цирка, так это, конечно, Юрий Никулин. И вот эта история его с Шудиным, когда они там бревно таскали, это было необыкновенно.
0: Я видела тоже эту репризу, я маленькая была.
1: И, конечно, солнечный клоун Олег Попов с этим потрясающим носом и в этой кепке с узором из шашечек. Вот это потрясающий драматический цирк. За этим, собственно, стоят литературные архетипы, человеческий архетип, психологический архетип, вообще вся история и вся жизнь. Но как только речь идет о том, чтобы, так сказать, там, составить акробатическую пирамиду, меня это, если честно, отвращает, потому что для этого есть спорт высоких достижений. Вика, которая обожает цирк и ходит, как я понимаю, на все премьеры и в московский цирк, и в большой нас цирк на проспекте Вернадского, готова, я думаю, мне перечить.
0: Готова, потому что, да, я люблю цирк. И уже вот в своем почтенном возрасте хожу действительно на все премьеры. Совершенно это не связано с тем, что каких-то там детей водить. Наоборот, когда мои дети были маленькие, я сталкивалась с тем, что до какого-то определенного возраста они ничего не понимают, и им не интересно. И я посоветовала слушателям лет так до 7 не мучить детей и не таскать их. Программы сейчас большие, они идут около 3 часов. Дети устают, плачут. Реально, ребят, вот до 7 лет это неинтересно. Но потом, когда человек начинает уже приходить в сознание, маленький человек, когда он же вот начинает как-то так вырастать духовно, уже годам к 10, к 11, к 12 дети начинают понимать, какое это волшебное чудо. И вот кто полюбил цирк вот именно в таком же возрасте, лет так в 12, он никогда оттуда не уйдет. Какие бы ни были, бывают более успешные программы, бывают менее удачные. Но вот эта вот магия, вот эта вот круга, вот этой арены волшебно освещенной, вокруг которой сидят сотни тысяч людей, дышат, ждут чуда, которое вот сейчас вот состоится. Вот эта магия, она абсолютно вечно. Я думаю, она вообще отсылает к каким-то, знаешь, вообще к каким-то ритуалам, которым, может быть, 1000 лет. Каким-то там элевсинским мистериям или чему-нибудь такому, о чем мы имеем какое-то очень смутное фантастическое представление. Но я думаю, что какие-то основные корни этой магии, они растут вот оттуда. Вот им буквально 1000 лет. Поэтому, да, я очень это люблю. Сейчас в цирке на проспекте Вернадского проходит большой фестиваль «Идол». Это фестиваль международного цирка. А сейчас новая великолепная программа. Я еще в марте ее посмотрела в старом цирке, в цирке Никулина на Цветном бульваре. И когда я пришла смотреть в марте эту программу, меня клоуны позвали на арену. Это было впервые в моей жизни. Я раньше думала, что это вот подсадные люди, да? Нет, они просто вытащили меня на арену, и мы смешную репризу вместе с клоуном разыгрывали. Надо было в микрофон там что-то говорить. И это ощущение, когда тебя клоун просит что-то сказать в микрофон, и ты говоришь раз-раз, раз-два-три. И огромный зал взрывается смехом. Вот не зал, да, вот весь этот цирк взрывается смехом, да, и хлопает. Это потрясающее, незабываемое ощущение на всю жизнь.
1: Ну, вообще, на самом деле, цирк — это самая древняя театральная постановка, потому что, собственно, театр пошел от цирка, и все эти условности — это цирковая история, и сама, собственно, сама форма амфитеатра — это цирковая история, да? Все эти знаменитые арены Диверона и Колизей и так далее — это же все оттуда. Вот эта круглая сцена и уходящая вверх по расширению ряды. Поэтому, как античное искусство, наверное, цирк прекрасен. Но я не люблю акробатический момент. Мне он претит по миллиону причин.
0: Почему? Расскажи. Вот у некоторых, знаешь, боязнь клоунов. Вот это прям такая официальная штука.
1: Я обожаю клоунов.
0: А что у тебя с акробатами?
1: Ну, я просто считаю, что если вы хотите заниматься спортом, то я за чистоту жанра. Если вы хотите заниматься спортом, занимайтесь им. Занимайтесь. Но не в цирке. А в цирке это что? Это, например, ну, как сказать, это вот Никулин, который ходит в этих немыслимых галошах с огромными носами, вот эти вытянутые такие, да, в какой-то кепочке, с каким-то такой несчастный клоун. Его, соответственно, напарник Михаил Шуйдин. А еще же был, ну, это было совсем-совсем давно, клоун-карандаш. И у него была потрясающая собака породы скотч-терьер, клякса. Она была реальной кляксой, она была очень черной, и она была абсолютно дрессированной. Кстати, вы знаете что? Ведь наша дрессура, она совершенно другая, чем на Западе. На Западе, а точнее в Европе, дрессировщики дают команду зверям, животным на немецком. Считается, что немецкий язык — это самый такой командный язык, так сказать, резкий и в фонетическом смысле, и животные вздрагивают и боятся. А у нас же не боязнь, у нас сотрудничество с хищниками, у нас сотрудничество с собаками, у нас сотрудничество с пуделями. Перечитайте рассказ Куприна «Белый пудель», вы будете рыдать, как я рыдала недавно. У нас сотрудничество с кошками, ведь мы научились дрессировать кошек. И прекраснейший Куклачев поначалу был клоуном с кошками. И я это обожаю. Вот это я люблю.
0: Ну, тебе надо пойти тогда в цирк Никулин на Цветном бульваре. Там есть номер с кошками великолепный. А еще лучше, там есть номер вот в этой нынешней программе, весь этот цирк. А еще там есть номер с пуделями. Белоснежные пудели всех размеров и крошечный черный пуделек. Лен, ты себе не можешь представить, какие они смешные, позитивные и энергичные. Просто вот они источают довольство жизнью, оптимизм, и видно, как им нравится работать на арене. Они выскакивают с нечеловеческой скоростью на арену, да, они делают все эти трюки, они ждут аплодисментов, когда они получают аплодисменты, они радуются, потому что у собак мимика же прекрасная, да, они, ну, у них и мимика, все тело их задействовано в мимике. И мы видим по их реакциям, как им клево. Русская дрессура — это абсолютно уникальная вещь. И вот этих пуделей я тебе рекламирую и рекомендую просто от всей души. Вот реально, ты будешь хохотать и будешь счастлив. Но смотри, сейчас же ведь это считается не политкорректным, работа с животными вообще. Сейчас вот западные цирки, я вижу, один за другим отменяют работу с животными. Идут какие-то, ну, довольно бредовые фейки о том, что там якобы животных как-то угнетают и мучают. Но, честное слово, ребят, вот если вы придете в хороший цирк, там, да, к Никулину или там на проспект Вернадского, вы увидите, что животные, выходя на арену, ну, буквально источают счастье, что им хорошо, им весело, они привыкли. Это их работа, это их активность, потому что им же нужна активность, да, тем более таким подвижным собакам, да. Они реально получают это удовольствие. Я уж не говорю о том, что цирковые животные живут там в 3 или в 4 раза дольше, чем в дикой природе, там это, с этим все понятно. Но мне кажется, они живут очень хорошо. Все нейроны, которые у них есть в их маленьких головках, мне кажется, развиваются на полную, они становятся очень умными, очень артистичными и творческими, и еще ближе к нам. По-моему, это праздник любви к животным, на самом деле.
1: Слушай, Вик, я тут готова с тобой согласиться, как гордая хозяйка карликового пуделя. Вот про пуделей я тут ничего не могу сказать, кроме того, что они действительно ловят кайф просто вот без запрещенных веществ и прочего опаивания и окуривания. Они действительно ловят кайф, когда выполняют команды. Я не думала, что пудель, вот пуделек мой еще щеном был, он с наслаждением выполнял все эти команды. Ему это так нравилось. Он просто был готов вывернуть свою маленькую шкурку кудрявую наизнанку, чтобы это все выполнить и побыстрее усвоить. Вы не представляете, насколько это даже не дрессура, это сотрудничество. Кстати, тут важно заметить, я помню эту историю. У нас была великая дрессировщица, которую звали Ирина Бугримова. Хороша собой была, ну просто... смерть мужчинам. Потрясающая фигура. Она выходила в необыкновенных бриллиантовых украшениях. Она клала свою абсолютно ухоженную вороного крыла волосы цвета голову в пасть этим животным. И однажды одно из этих диких животных, этот хищник, прокусил ей ногу. Так вот, в момент, когда он это все прокусывал и делал, она виду не подала. Ее потом откачивали, но ни в коем случае нельзя показать, что ты слабее, потому что дрессировщик, как известно, или дрессировщица, это вожак стаи. Мы, русские, на арене не как, скажем так, не как монстры, не как те, кто хочет себе подчинить. Мы просто вожаки стаи. Мы решаем, что лучше для животных.
0: В общем, друзья, я вас призываю не слушать все эти бредни о том, что там дрессура животных, это все плохо. Лена очень правильно, по-моему, определила. Это сотрудничество и сотворчество. Хозяевам собак вообще рекомендовано как бы с ними работать, да, и заниматься этой самой дрессурой. Потому что если ты не будешь собаку дрессировать, ей будет плохо, она увянет, она зачахнет, ей будет совсем нехорошо. Этим надо реально заниматься. По поводу тигров в стае, старом цирке есть и тигры. Они прекрасные. Они как в старые времена. Ну, это просто магическое зрелище. Они там прыгают через вот эти горящие обручи. Причем сначала через один обруч, потом через два сразу. И вот эта вот растянувшаяся в полете мощная, огромная туша полосатая, которая летит сквозь огонь, и свет притушен в это время, ну, просто магическое впечатление создает. Я не знаю, это просто волшебство. С наслаждением смотрела эту программу в цирке Никулина. Еще раз пойду, конечно. Там еще прекрасные акробаты и эквилибристы, вот которых ты не любишь. Понимаешь, почему ты их не любишь? Может быть, дело в том, что иногда номера их составляются как-то, ну, без излишней фантазии, недостаточно неумело. Цирковая режиссура — очень тонкое искусство, чрезвычайно тонкое. И вот когда удается срежиссировать этот номер, возникает совершенно отдельное произведение искусства, ни на что не похоже. Вот акробаты и эквилибристы совершенно божественны в цирке Никулина, потому что очень здорово подобрана музыка, очень здорово подобраны костюмы, пластика, и все это сливается вместе в совершенно единый, цельный, полный художественного впечатления именно номер. Это уже не просто спорт, понимаешь, это не просто какие-то прыжки, а это какая-то симфония парения в воздухе, вот я так скажу, вот реально симфония парения в воздухе, оформленная соответствующими визуальными средствами. Какое-то вот такое странное трехмерное искусство. Это и на живопись похоже, какую-то движущуюся, да, и на какую-то ожившую музыку. Это очень-очень здорово. И я надеюсь, что мои восторженные, глупенькие, простодушные призывы все-таки сработают, Лена, и ты сходишь в цирк. А если ты не сходишь, друзья, а вот вы сходите, пожалуйста, за Лену, посмотрите. Это так прекрасно. И это абсолютно уникально. Прекрасный азиатский цирк с великими традициями. Акробатика, жонглирование, там вот эти драконы, канатоходцы. Действительно, в Азии это здорово очень развито. Я и в Китае видела, и в Вьетнаме прям. Они молодцы. Сейчас на фестиваль «Идол» из Северной Кореи приехали ребята. Они на Канате выступают, они чудеса творят. Но вот такого вот цельного циркового искусства, где все вместе, где тебе и тигры, и пудели, и акробаты, и канатоходцы, и клоуны замечательные. Вот все это вместе, это, мне кажется, только в России сейчас можно увидеть. А всякие эти жалкие цирки дю-солей, ну это просто, ну честно, ну жалкая подделка, ну вообще не имеющая ничего общего с оригиналом, бог с ними совсем.
1: А вот здесь не буду спорить, потому что я, прожив, собственно, так сказать, в Европе, я ходила с ребенком в цирк, в том числе на фестиваль цирков Монте-Карло, знаменитейшем, значит, мы там были. И, конечно, мы ходили на представление цирка дю-солей, цирка солнца. В общем, это все было, к сожалению или к счастью, плоско, сухо, сплошные спортивные достижения. Там не было души. А русский цирк, он действительно душевен. Он наполнен нашим теплом, нашим желанием сделать хорошо и красиво, причем бескорыстно, потратив чудовищное количество сил. Ведь все усилия не видны. Ты выходишь, и ты показываешь животных, что ты с ними делаешь, ты выходишь и показываешь, что ты делаешь на канате и так далее. Ну и потом, ни в одной, мне кажется, западной культуре нет такого внимания к деталям и к драматургии, собственно, потому что в нашем цирке всегда рассказывают историю. Во всех остальных цирках показывают, на что они способны. То есть там я важнее, чем суть, а у нас, наоборот, суть важнее, чем я. Поэтому Вика так все отрекламировала, что, конечно, я пойду на Цветной бульвар посмотреть представление. Ну, а что касается цирка Вернадского, так я просто живу на его задах. И меня иногда приветствуют таким трубным звуком цирковые слоны, когда я прохожу мимо. И я даже вижу их уши, вижу, так сказать, иногда там хобот и так далее. Видимо, их выводят погулять. Так вот, про прогулки. Не будем забывать, что начинается разгар дачи. Сезона. Я, как человек, выросший на дачах, просто, ну, в семье было две дачи, у одних бабушек где-то, у других бабушек где-то. Я считаю, что лучше дачного отдыха просто ничего не бывает. Никакая лазурка, какой-то Таиланд, вот это, так сказать, прости господи. Вот ничего лучше дачных разговоров, прогулок, чаю у самовара, разговоров о смысле жизни, подсчет звезд, поездок куда-то там на велосипедах, купание в дачных прудиках или просто в речках. Вот ничего этого нет. Я не знаю, как, так сказать, вы, друзья, а я считаю, что если дача есть, это счастье, а если дачи нет, то ее нужно снять хотя бы полдома или комнатку.
0: Не знаю, кстати, ты не смотрела цены на летний сезон нынешний? Вот сколько стоит снять полдачи. Там сейчас полдачи не сдают. Сейчас надо целиком снимать дом. Мне кажется, это очень дорого. Мне кажется, там на выходные, знаешь, цена там до 100 тысяч рублей доходит, ты знаешь?
1: Я посмотрела, я решила, что я буду копить деньги, чтобы снять дачу на 3 месяца на следующий год, и чтобы туда приезжать по субботам и воскресеньям, как я это делала, когда была юная. Это у меня будет такое, так сказать, такое мое молодильное молоко.
0: Господи, да в чем смысл-то? Вот 2 часа куда-то ехать на электричке, или еще хуже, ехать в пробках на машине, которая вот стоит, фыркает, еще все тебя по обочине обгоняют. Боже мой, ты сидишь и злишься, а потом ты уже к полуночи приезжаешь, значит, выгружаешься в темноте, значит, эти сумки тащишь, потому что надо же еды привезти обязательно, да, вот эти запасы привез, и ты садишься на веранду, думаешь, сейчас вот ты вздохнешь, да? И что начинается? Бомбардировка, френд-бомбинг комаров. Комары на даче — это какие-то бомбардировщики. Это не такие маленькие истребители, которые в городе так пиу-пиу, он пролетел, значит, и улетел. Это эскадрилья идет бомбардировщик. Они жрут тебя заживо. И ты сидишь в полночь на веранде, смотришь в эту ночь непроглядную, где ничего не освещено, где нет нормального городского освещения. Тебя жрут комары, и ты думаешь, боже, зачем я сюда приехал?
1: Слушай, ну я не знаю. Во-первых, ответ на комаров наш старый одеколон «Гвоздика», которым пахла вообще вся дачная общественность, потому что никаких других отталкивателей, репеллентов, как сейчас принято говорить, абсолютно не френдли, не дружеских нам комаров, а настоящих манипуляторов, они, так сказать, из нас же кровь сосут, не было. Но я думаю, что это решаемая проблема, просто побрызгались, значит, и, так сказать, сидите себе на веранде. Во-вторых, что такое дача? Дача — это целый мир, это время останавливается, и возникают совершенно иные отношения с часами, с минутами, с днями, а также совершенно иные отношения, которые касаются соседей по даче. Вика, дачные романы.
0: Там какие-то деды все время были в тренировочных штанах. Прошу прощения, что перебиваю. Вспомнила просто дедов соседей.
1: Я, честно говоря, дедов в тренировочных штанах не припомню. Я помню собственных дедушек, которые ходили в шортах. И они были вполне загорелыми и довольно мускулистыми. То есть у меня в этом смысле никаких, так сказать, гардеробных вот таких отрицаний нет. Но у меня есть самые потрясающие воспоминания. Во-первых, прекрасные дачные романы. А чем прекрасны? Тем, что они заканчиваются 31 августа, потому что в Москве крутить дачный роман невозможно. Эти люди просто перестают существовать, они перестают быть привлекательными. А вне дачи это все бессмысленно. Во-вторых, дачная еда — это же целая песня. И в-третьих, дачные дни рождения. Это же совсем другое. Это не то, что ты в квартире или в ресторане. Это же все альфреско и другая еда. Еда с участочка.
0: Для того, чтобы еда была с участочка, надо с апреля, а то и с марта месяца, не покладая рук и не разгибая спины, тяжело трудиться. Причем мало того, что трудиться на свежем воздухе, это еще бы там куда ни шло, да, вот копаться в этой грязи по колено, рассаду высаживать, с сорняками бороться. Опять-таки тебя в это время жрут комары, мошки, слепни, осы, пчелы и вот эти вот все прочие, значит, чудесные разновидности насекомых. Но мало этого, ты еще должен это все на дачу привезти. Вот для меня самое всегда скучное и тяжелое — это была именно дорога на дачу. Что вот зачем ты тратишь 2, а то и 3 часа жизни в одну сторону, чтобы туда, значит, попасть. А потом еще 2 или 3, а по пробкам, может быть, и 4 часа, чтобы оттуда выехать. И вот, собственно говоря, зачем? У меня тоже детство ведь проходило, конечно, на даче, но, боже мой, когда вместо дачи меня в детстве везли в Крым, в Алупку, в Ялту, в Мисхор, ну, это был какой-то рай. Для меня с тех пор вот Крым — это рай, потому что лет с 5 я четко поняла, вот ад будет, это когда повезут на дачу. Ну, будет очень скучно, потому что, ну, в 5 лет, 6 лет, честно говоря, ну, какие там романы? Ну, никаких романов, скучно очень. А вот когда тебя повезут в Крым, и там будет море, и там будут эти камушки, и там будет Алупкинский дворец божественный, и фуникулёр, и все вот это вот. Ну, это будет волшебство, это будет нормальное лето. А так вот с тех пор у меня как-то вот с детских лет и осталось, что дача — это, к сожалению, огромная, тяжелейшая махина скуки, который вот наваливается на тебя. Вот ты приехал, она на тебя, бах, навалилась. Вроде бы прорва времени, а занять его нечем. И единственное, что остается, единственное спасение, это начинать названивать и написывать друзьям и говорить: друзья, там, организуем какой-нибудь день рождения или что-нибудь. Можно придумать даже себе день рождения, что угодно придумать. Лишь бы друзья приехали. Но если даже кто-то согласится, а ведь на самом деле далеко не многие соглашаются, ну, никто не хочет тратить несколько часов по пробкам, чтобы ехать. Тем не менее, даже если кто-то согласится, значит, огромные возникают логистические проблемы. Ты должен этих друзей чем-то накормить и напоить, да? Сельские магазинчики, вот эти вот сельпо там в этих дачных товариществах, ну, это обычно ни о чем, надо ехать в какой-то близлежащий город, супермаркет. Значит, опять ты заводишь машину, опять ты едешь, затариваешься этой едой, что-то обязательно забываешь, возвращаешься, опять... Потом это все готовишь. Потом приезжают друзья, и их надо как-то развлекать. Что? Делать домашний театр? Непонятно. Короче, играть в Кинга заканчивается все тем, что садятся играть в преферанс, да? И эти твои романы, я тебе клянусь, они возникают от скуки, потому что вот люди вот посидели, да, поели шашлыков. Обязательно отдать эти жирные шашлыки. Господи. Наелись шашлыков. Что делать? Ну, давайте что ли роман заведем от скуки. Уже, кажется, животы полные, есть больше невозможно. Заводится какой-то роман, значит, с соседом в тренировочных штанах. Ну, Лен, ну, по сравнению с блеском городской жизни, ну, я тебя умоляю.
1: Мой первый роман, когда мне было 6, а ему 7, как раз случился на даче. Его звали Митенька. И, так сказать, он у нас проходил в семье под кличкой «Мальчик Крауза», потому что семья, у которой была дача соседняя, носила фамилию Крауза.
0: Ну, немецкие шпионы, что ли, были?
1: Ну, видимо, они, так сказать, были действительно из вот этих русских немцев. Я уже как бы точно абсолютно не помню. А владела дачей его бабушка, значит, бывший ответственный работник, так сказать, она ее получила, она ее отделала и так далее. И этот Митенька был абсолютно прелестный. Я над ним издевалась как могла, и он кричал моим родителям, когда я его, так сказать, посыпала песком из песочницы. Он кричал: «Леночкин папа! Леночкина мама! А Леночка меня обижает!» Я помню это до сих пор, и я помню, каким он был светленьким, голубоглазым, с таким крутым лбом. Прелестный абсолютно Митенька. Дальше. Значит, мой первый поцелуй, извините, случился на даче. Я даже помню, как его звали. Его звали Юра Исаев. Он был в 10 классе, а я перешла в 4. И у нас был первый легкий потрясающий роман, потому что, опять-таки, дача напротив принадлежала его дедушке. И Юра, так сказать, приехал провести там месяц или полтора. Я провела чудесные 6 недель, которые закончились вот этим нежным первым поцелуем. Поэтому, Вика, я твои аргументы. Аргументы не принимаю, извини, потому что для меня дача — это безумство чувств.
0: Митя, Юра, если вы слушаете нашу передачу «Секс-культ просвет», осознайте, вот где та Леночка, которая посыпала вас песком. Осознайте, как Леночка крута. Леночка сидит на радио «Спутник», ведет передачу «Секс-культ просвет». Митя и Юра, маякнем мы вам. Давайте маякните Лене. Возможно, у вас что-то вообще как-то наладится, да? Потому что Лена приехала из Франции, надо налаживать ее личную жизнь. И ты видишь, как я стараюсь ради тебя.
1: Абсолютно. Значит, Митечка и Юрочка, моя личная жизнь потрясающая. Но если вы в нее войдете, она станет еще лучше.
0: Замечательно. Мы превращаем программу «Секс-культ-просвет» в поиск, так сказать, романтических увлечений для Лены, чтобы Лена не скучала. Потому что Лена 20 лет прожила во Франции, там иное отношение к женщинам. Конечно, она была вниманием окружена. А тут вот в Россию возвращаешься, тут у нас с этим потяжелее. Но мы тут найдем Митечку, Юрочку, Ванечку, Петечку. Прямо по списку найдем Сенечку. И все они будут Лену ублажать. И вместе с ней поедут на дачу, вот которую Лена арендует на следующий год, там, на 3 месяца. И я тебя предупреждаю, тебе придется копить вот все вот эти вот 9 месяцев до следующего лета. Вот ты уже прямо сейчас начинай, ты копи. И тогда будешь приглашать к себе своих поклонников на дачу. А я буду сидеть в городе. Я буду просыпаться, не торопясь, в субботнем утром. И по пустой вот этой жаркой Москве, где никого не остается на выходных. Все вот на этих своих дачах. До свидания, друзья. Обжигайтесь об крапиву, и пусть вас едят комары. А я буду, не торопясь, нога за ногу, идти в ближайшее кафе, которое я люблю, и там меня все знают. И я там буду брать себе смузи. И не торопясь, в 11 утра в субботу сидеть, смотреть на деревья, слушать птичек. И у нас тут комары не выживают. У нас тут вот асфальт, он такой раскаленный. Солнце, им тут плохо, комарам. Они просто, ну, не могут тут выжить. Я буду сидеть и просто наслаждаться этой атмосферой летней Москвы, уникальной, которая не бывает нигде и никогда. Москва прекрасна в любой сезон, но летом это что-то особенное. Вот именно эта летняя Москва в выходные дни, когда все уехали на свои дачи, шмудачи там куда-то, там в Египте. Практически пустой город, деревья шелестят, птицы поют, у нас соловей живет на улице, вот он начинает петь поближе к полуночи. И все, и не надо никакой дачи.
1: Вика, ты знаешь, у меня родилась стратегическая инициатива следующая. Значит, я сниму дачу, значит, я найду всех этих своих бывших, и я приглашу тебя, чтобы ты своим присутствием украсила этот потрясающий дачный ужин, где мы будем дачиться, смеяться, восхищаться, любить друг друга, говорить комплименты. Я обещаю, что там не будет комаров, потому что я просто по спецзаказу сделаю какой-нибудь большой вот этот, так сказать, отталкиватель, и будет его, так сказать, распылять особое специальное, значит, спрей.
0: С меня ящик шампанского.
1: Да не нужно никакого шампанского. Со смузи приедешь, и все будет прекрасно со свежеприготовленным. Ребята, слушатели, коллеги, друзья, братья и сестры, давайте дачиться. Если хочется, давайте не дачиться, если не хочется. Давайте жить потрясающую летнюю жизнь, которая, собственно, служит нам и очень долго источником самых лучших эмоций, прекрасных воспоминаний, любви и счастья. До следующей субботы.
2: Узнать за 90 секунд. В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест. За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера. В Донецке и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Запорожская АЭС перешла на штатную схему электроснабжения. Переселенцы Курской области получили 248 миллиардов рублей на меры поддержки. Премьер-министр Пакистана примет участие в переговорах между США и Ираном в Швейцарии. Подробности далее. Запорожская АЭС перешла на штатную схему электроснабжения. Безопасность станции обеспечивается в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба. Ранее стало известно, что АЭС после потери внешнего электроснабжения переведена на питание от резервных дизель-генераторов. Пресс-службе также подчеркнули, что персонал контролирует состояние систем и оборудования. Переселенцы Курской области, начиная с августа 2024 года, когда произошло вторжение ВСУ в регион, получили 248 миллиардов рублей на меры поддержки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на встрече с жителями Суджанского, Льговского районов и Льгова. Он отметил, что это больше, чем весь бюджет Курской области. Хинштейн добавил, что в регионе реализуется 65 мер поддержки для вынужденных переселенцев. По его словам, ежемесячно федеральный бюджет выделял на выплаты жителям Курского приграничья почти 7,5 миллиардов рублей. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф примет участие в переговорах между США и Ираном в Швейцарии, которые пройдут завтра. Об этом заявил РИА Новости пакистанский дипломатический источник. По его словам, логистические приготовления, связанные с визитом, завершены на 70%. Тем временем, как заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Махбер, поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен, если соглашение Ирана и США останется лишь на бумаге. Ранее иранская ГосТВ сообщала, что делегация переговорщиков Исламской Республики вылетела в Швейцарию. Тегеран планирует обсудить обязательства Вашингтона в рамках меморандума. Ранее Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анбие заявил, что Тегеран закроет Армузский пролив для судоходства. Причина стала продолжение атак Израиля по Ливану, хотя это было одним из условий меморандума США и Ирана. Турция рассчитывает, что позитивные сдвиги, достигнутые в процессе урегулирования между США и Ираном, будут способствовать прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Румынии Никушором Даном. Встреча лидеров состоялась в Стамбуле. Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Румынией, а также региональную международную повестку. Эрдоган отметил, что Анкара придает большое значение развитию сотрудничества с Бухарестом в сферах торговли, для обороны и безопасности и намерена продолжать шаги по укреплению двусторонних связей. Турецкий лидер также подчеркнул важность взаимодействия с Румынией по вопросам Черного моря. Полиция в пригороде Парижа обнаружила украденную картину испанского художника Пабло Пикассо стоимостью в десятки миллионов евро в ходе обысков по делу о торговле наркотиками. О какой именно картине идет речь, неизвестно. В ходе обысков полиция также обнаружила около 20 килограммов гашиша, одежду известных брендов на сотни тысяч евро и еще 7 тысяч евро наличными. 6 человек задержаны. Как сообщает газета «Паризьен», один из преступников работал в хранилище. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая, Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@sobachkarea.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета от Геннадия.
3: Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Геннадий. С первого дня проведения специальной военной операции практически каждую неделю выезжаю в зону СВО для наших ребят, привожу им гуманитарные грузы и стараюсь всячески приблизить победу. Хотел бы попросить вас включить песню Олега Газманова «Офицеры». Всем мир!

0: Это была песня «Офицеры» в исполнении Олега Газманова для Геннадия и для всех волонтеров, для всех людей, которые каждой мыслью, словом, делом приближают нашу победу. А 12 июня, в День России, в Лужниках, состоялся Топфест. Это было очень яркое событие, одно из самых ярких событий этого лета. И кульминацией стало выступление молодого исполнителя Романа Михраби. Роману 24 года, исполнитель из Иркутска, студент Института мировой экономики, международных отношений Байкальского госуниверситета. Молодой человек с диагнозом ДЦП, который, кажется, преодолел все, что только можно преодолеть на пути к возможности быть, петь и реализовываться в полную силу. И сегодня Роман у нас в гостях. Здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте. Очень приятно, что меня позвали. Спасибо.
0: Огромное вам спасибо, что согласились прийти и поговорить. Я действительно, я была на Топ-фесте и смотрела на ваше выступление, и это был тот момент, когда действительно, ну, знаете, мурашки по спине и совершенно невероятная энергетика. А как вам, вот, ну, в общем-то, простому парню из Иркутска, такая большая сцена во время Топ-феста, когда вокруг дети, когда столько людей, там больше 80 тысяч человек собралось. Вот как вам эта энергетика, и как вы смогли не переживать, как вы справились с волнением?
1: Ну, я достаточно тревожно вообще отношусь к выступлениям, потому что артисту всегда волнительно на сцене. Если артист не волнуется, это не артист, вот. Потому что всегда, во-первых, хочется понравиться зрителю, хочется, чтобы он тебя принял, и чтобы ты поделился с ним своей энергией, зритель поделился своей энергией с тобой. Собственно, мы ради этого и живем вот в этой профессии артистов, певцов, потому что эти ощущения такие неповторимые. Это как американские горки, но такого своего уникального вида. То есть тебе страшно, ты волнуешься, но каждый раз возвращаешься, и после выступления, ну, такой катарсис.
0: Топ-фест — это же не первое ваше выступление. Вы уже выступали в рамках шоу «Ну-ка, все вместе». У вас уже был вот этот опыт выступления перед таким большим, серьезным жюри?
1: Ну, выступление на телевизионном конкурсе и выступление на такой большой арене, конечно, отличаются между собой. Потому что все-таки на телевизионном конкурсе присутствуют некоторые рамки и контроль. Да? Там, конечно, в рамках конкурса, в котором я участвовал, «Ну-ка, все вместе», самое большое жюри, которое, в принципе, может быть представлено ну, для вокального соревнования. То есть 100 человек нигде тебя не оценивают, по-моему. Но на Топ-фесте в Лужниках моим жюри, да, в кавычках, было 75 тысяч зрителей на стадионе и еще несметное количество людей у телеэкранов, поэтому, конечно, энергия отличается. И, ну, на конкурсе я все-таки пел в рамках соревнования, да, а здесь я пел, во-первых, такую глубокую песню, и все-таки моя задача была вот для людей донести мысли. Не для себя я все-таки это делал.
0: Точно до нас донесли и мысли, и чувства, потому что действительно очень такое, очень много тепла было потом. Топ-фест собирает детей, подростков, семьи, молодых артистов, блогеров, такая большая живая среда, где ребенок может увидеть только настоящий пример. Вот пример для подражания человека с настоящей своей историей. Как вы думаете, когда вот эти дети, ребята, смотрели на вас, какой они могут для себя взять урок? Как ваше выступление может помочь ребятам проявиться? Ну, тем, кто еще пока, может быть, боится. И, может быть, вы что-то посоветуете ребятам из регионов, которые только-только начинают свой путь блогера, путь артиста?
1: Ну, на Топ-фесте был очень разный.

0: контингент, и среди детей тоже. Там были ребята, которые давно на слуху, тоже выступали по телевидению в разных там детских конкурсах. Конечно, есть разница, когда у ребенка уже есть опыт перед телевизионными камерами выступать, и у кого-то есть опыт там игры в театре, у кого-то есть опыт ведущего, например, да, потому что сейчас достаточно популярны ведущие дети, и вообще детское телевидение, оно растет, на самом деле. Но, конечно, если вот даже в моей гримерке были ребята-блогеры, и тут, наверное, больше волновались родители, чем сами дети, хотя, конечно, у детей тоже некое различие в поведении в сравнении с более опытными ребятишками, они были. Вот. Ну, а как совет, дабы не волноваться, дабы ничего не бояться.
1: Верить в себя.
0: Можно просто верить. Ну, и как бы я своим примером хочу показать, что не нужно себя считать таким каким-то недостойным внимания, что какого-то бояться осуждения или какой-то оценки такой нежелательной. Вот. Просто делайте, что вам нравится, делайте то, что вы хотите, делайте это с душой, делайте открыто это, посылайте позитивную энергию людям, и тогда все будет здорово, все будет хорошо, и все получится обязательно.
1: Скажите, пожалуйста, вот Институт поддержки детского блогинга — это такая важная среда. У нас не так давно была Наташа Локтева, руководитель этого университета, и мы много говорили про то, что очень важна среда, в которой формируется ребенок, где его слышат, поддерживают, помогают, дают опору. Вот в вашей личной истории рядом были родители, музыка, спорт. Что больше всего помогало и давало вот эту внутреннюю опору, поддержку?
0: Ну, вообще, любому ребенку самую важную первичную поддержку оказывает семья, родители. Ну и самое главное здесь, это даже не зависит от того, родился ли ребенок с особенностями, как я, или абсолютно здоровый ребенок. Самое важное на начальном этапе жизни дать ребенку чувство защищенности и, ну скажем, дать ему безопасно изучать этот мир, вот. Чтобы он ничего не боялся и при этом, ну, и не ограничивать его любопытство, да, потому что ребенок в юном возрасте, да, где-то там, скажем, даже пускай до 16 лет вот возьмем, то есть это достаточно длительный процесс, не до 5 лет, поверьте мне. Он изучает мир, он постоянно открывает для себя новые социальные группы, да, там, детский сад, потом какой-нибудь двор, школа, после школы,
1: секция.
0: Много-много разных компаний, секции спортивные, секции различные, творческие и так далее. Везде разные люди, разная оценка и, скажем так, разные плоскости этой оценки. То есть где-то требуют дисциплину, где-то требуют, наоборот, чтобы ты был такой раскрепощенный, да, максимально. Ну, если мы говорим там о театральной студии, например. Вот. Ну и самое главное здесь соблюдать баланс, чтобы ребенок, даже находясь уже, да, не в вот в таком узком кругу, как семья,
1: ну, такой
0: находясь
1: постоянно
0: уже вам,
1: сберегающий, да, вот этой атмосфере.
0: Да, понимает, что его, конечно, любят очень сильно, всегда будут защищать. И при этом негативная оценка тоже может присутствовать в каких-то сферах, да, где-то. Где-то, может быть, тебя будут оценивать более строго, да, чем это делают родители. И вот, наверное, за что благодарен своим родителям, как бы мне не было тяжело, и под каким, скажем так, прессингом эмоциональным я бы не оказывался, моя семья всегда была таким оплотом. Она не мешала мне никак и понимала, что я уже и так достаточно в некоторых возможностях ограничен, чтобы еще как-то меня, скажем так, перезакрывать,
1: перевоспитывать.
0: Да, переоберегать от каких-то, ну, нежелательных вещей. То есть мы просто, семья всегда была таким дополнительным щитом, вот. И в случае чего я всегда знал, где меня поймут, где меня любят и где моя настоящая защита. Но при этом и, соответственно, не мешали мне развиваться, и поэтому я вот во всех возможных сферах, где только могу...
1: Развился.
0: Да,
1: слушайте,
0: да.
1: Очень здорово и очень тепло, и я очень надеюсь, что все родители сейчас чуть-чуть подумали о том, как они общаются со своими детьми, как они им помогают и как поддерживают. На стадионе Лужники в рамках Топфеста вы исполнили песню Максима Фадеева на стихи Марии Захаровой «Взлетаем на грозу». Сама Мария Захарова признавалась, что исполнителя для этой песни искали очень долго. И вы, когда получили вот этот знаковый звонок, вот этот самый, может быть, не знаю, в моей жизни это был, наверное, самый главный звонок, но, наверное, у вас еще будет много таких. Как вы отреагировали? Какая была первая реакция? А давайте споем, вот, давайте вы споете эту песню. Как это было?
0: Первая реакция вообще была не моя, наверное, первая реакция была мамы, потому что позвонили не мне, а позвонили сначала моей маме, потому что мои номера очень тяжело найти, я такой человек достаточно закрытый в плане социальных сетей и прочего. Нашли мою маму, позвонили ей, а я в это время после тренировки ужинал с товарищами, выхожу на остановку, и мне поступает звонок от мамы, в общем, она даже там сама, видимо, в шоковом состоянии не поняла, кто ей звонил и для чего. Она мне говорит, мне кто-то позвонил, я не знаю, кто, говорят, какую-то песню хотят, что-то от тебя.
1: А кто звонил-то?
0: Она мне об этом не сказала, потом она сказала, что я вот напишу в Макс, значит, дам твой контакт, и пусть они сами с тобой свяжутся. Ну, а далее мне позвонил помощник Марии Владимировны и сообщил такую новость, что вот были написаны стихи Марии Владимировны и, ну, музыка, получается, Максим Александровичем, и хотят видеть меня исполнителем. Я, ну, как бы опешил немного, потому что я готовился вообще к другому выступлению. У меня здесь, в Иркутске, был День города, и я готовился исполнять свою песню. Буквально через вот 3 дня, это был четверг, а я должен был выступать в воскресенье.
1: Какую песню вы планировали исполнить?
0: А я пишу. Я пишу песни, поэтому...
1: Поэтому я бы и хотела, чтобы наши радиослушатели узнали, какую именно
0: песню. Они пока не вышли. Песня называется «Скованы».
1: «Скованы».
0: Такая лирическая баллада. Я надеюсь, я ее доделаю, и мы в скором времени услышим ее уже в таком оцифрованном нормальном варианте, чтобы каждый мог ее услышать у себя дома с любого устройства.
1: Вот. Мы будем очень ждать.
0: Ну, вернемся все же к моему путешествию. Так вот, мне пришлось вот эти планы свои свернуть очень быстро, потому что я получил стихи, я начал их читать, но меня куда-то ударило, вот знаете, где-то у нас в глубине живота, я так думаю, там, где рождаются бабочки и все другие наши глубокие эмоции, вот куда-то туда, где корень всего. Меня просто, ну, я не знаю, сотрясло меня, короче говоря, было у меня душетрясение, потому что текст в меня очень сильно попал, некоторые фразы прямо, как будто человек, написавший это, вдруг понял мою суть, вот как человека. И, конечно, я согласился, просто абсолютно без раздумий, ну, а через несколько часов моя мама читала также текст, эти прекрасные стихи, и она также сказала: «Рома, тут все прям как будто про тебя». Ну и, соответственно, выбора уже не оставалось, я и так согласился, да и как бы не выбирал я ничего, то есть выбор сделан был, как только я текст увидел, потом слушал музыку, понял, что это мощно, это сильно, и это нужно, это важно. И поэтому я в ту же ночь взял билеты в Москву и улетел. Вот, записывать эту песню.
1: Совершенно, конечно, невероятная какая-то история. Здесь каждое слово про вас. При этом Мария Владимировна сказала, что этот текст выстроен миллионами наших людей. Вот как вы считаете, история одного человека, я правда, ну, прочитав про вас и про ваш путь, понимаю, что это, конечно, путь борьбы, путь больших таких свершений и непростой, совершенно точно непростой путь. Этот непростой путь сейчас проходит, и страна наша тоже проходит очень непростой путь, и ребята сейчас тоже непростой путь наши проходят. Вот как получилось в одной песне соединить вот эту, с одной стороны, каждую личную историю у каждого человека, где он может узнать себя, ну, не каждый, но многие, и вот эту всероссийское чувство души, такое общее. Как это получилось?
0: Я думаю, что в этом сила наша, русских людей. Вот есть же такой термин, да, русская тоска, который ни европейцы не думают, что мы постоянно угрюмые, не американцы этого не понимают, вот феномен нашей тоски. Я думаю, что только русская душа вот настолько широка и открыта, и не сдержана ничем, никакими там лимитами, никакими, сейчас я поищу, как выразиться, скажем так, вот этими масками элитарности, вот какого-то образа, который пытаешься создать в обществе, который присущ он, скажем, европейскому, да, более аристократичному.
1: Казаться, а не быть.
0: Да, да, казаться чем-то вот таким недосягаемо элитарным, и поэтому быть более сдержанным и так далее. Вот наша русская душа, она тема прекрасна, что у нее границ нет. Почему говорят безграничные русские люди? И мы поэтому, наверное, настолько легко в себя впускаем и радость, и горе другого человека. Мы невероятно эмпатичны, вот как народ. Мы невероятно эмпатичные люди все. Я на самом деле крайне редко встречаю человека среди вот моих сограждан, кто был бы равнодушен. Ну и, конечно, мне с моим положением, наверное, достаточно, скажем так, я такая лакмусовая бумажка на равнодушие, потому что ко мне, вот просто в моей ситуации, как человеку, много кто откликался, и, конечно, это прекрасно, когда ты видишь и сочувствие, и сострадание, вот такое всеобщее, понимаете? И при этом каждый человек ведь проживает, слушая эту песню, я думаю, проживает все-таки каждый свою личную какую-то борьбу. Ну, у каждого какие-то свои мысли, когда слышит эти слова. Вот. И, соответственно, и для меня тоже, то есть это моя история борьбы. Я пришел и поделился с людьми тем, какой путь я преодолел, чтобы вот взлететь. Ну и, конечно, каждый это понял по-своему, но при этом не закрылся от других. При этом мы все это пережили вместе.
1: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я, ее ведущая, Александра Бокова. Сегодня говорим с Романом Михраби, который в рамках топ-феста на Лужниках исполнил песню Максима Фадеева на стихи Марии Захаровой «Взлетаем на грозу». Прервемся на новости.

0: пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Россиян среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Спарта нет. Об этом сообщили РИА Новости в губернаторстве региона. По данным властей, авария произошла в районе Гелендост после того, как водитель микроавтобуса потерял управление, транспортное средство перевернулось. В салоне находилось 30 пассажиров, 4 человека погибли на месте, 26 получили ранения, в том числе 5 в тяжелом состоянии. Армия обороны Израиля действует в Южном Ливане в оборонительном режиме согласно инструкции политического руководства и инициирует ведение огня. Об этом заявил РИА Новости представитель ЦАХАЛ. По словам собеседника агентства, оборона включает право на ответ, если ливанское движение не будет соблюдать режим прекращения огня и продолжит обстреливать позиции израильских сил или мирное население на севере Израиля. Ранее центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анбие заявил, что Иран закроет Армузский пролив для судоходства. Причина стала продолжение атак Израиля по Ливану. Хотя это было одним из условий меморандума США и Ирана. Накануне Хизбалла заявила, что ЦАХАЛ атаковал полсотни населенных пунктов на юге Ливана. Израиль отметил, что бил по объектам движения. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что студенты и сторонники оппозиции на протесте во втором по величине городе Сербии Нови Саде собрали лишь чуть более 3000 человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Учащиеся призвали единомышленников собраться на круговой развязке перед студенческим городком. Активисты выставили стенды с требованиями и предложениями к ожидаемым осенью досрочным парламентским выборам. Выступающие потребовали большей свободы для СМИ, ответственности для полицейских, замеченных в жестоком обращении с демонстрантами и политической ангажированности, создание условий для проведения честных парламентских выборов. Метеослужба Франции объявила введение высочайшего уровня погодной опасности более чем в трети департаментов страны из-за аномальной жары. Предупреждение затронет запад, юго-запад, а также частично центральную часть, в том числе Париж и пригороды. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет отметки в 40 градусов Цельсия, а местами превысит ее. При этом, по прогнозам синоптиков, в понедельник жара усилится. Этот день может стать самым жарким во Франции за всю историю метеонаблюдений. Кроме того, оранжевый уровень погодной опасности объявлен британским метеобюро в Англии и Уэльсе. Согласно прогнозу, на следующей неделе температура достигнет 35 градусов и может превысить рекорд полувековой давности. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в начале часа.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
3: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Романом Михраби. Говорим про композицию «Взлетаем на грозу» на стихи Марии Владимировны Захаровой. В возрасте, в первые дни жизни, вам поставили диагноз ДЦП. В начале 2000-х это, да и сейчас тоже, это непросто, но тогда это прям звучало как приговор. Когда мы говорим про вот эту систему поддержки, ваши родители, мама и папа, как они вам помогали принимать жизнь с учетом того, что есть, что вы все равно немножко отличаетесь от многих других детей. Как они вам помогали справиться и как вы сами принимали себя в обстоятельствах? Почему я об этом говорю? Задаю этот вопрос, я понимаю, что он очень личный, но мне кажется, что ваш опыт и то, как вы говорите, и то, что вы говорите, я чувствую, что вы можете научить многих, как справиться, прожить и стать сильнее.
4: Ну, мы уже немного затронули эту тему. Я вообще не боюсь об этом говорить, потому что, на самом деле, не понимаю, чего бояться. И вот когда люди говорят, что извини, что это личное и так далее, ну, вы же все это видите, правда, что мне тут прятать и скрывать? Конечно, как я уже сказал, мама, папа, семья — это главная опора любого человека. И, наверное, меня как-то правильно воспитали, потому что, да, был тяжелый период, как я уже ранее сказал. Ребенок, ну, в данном случае я, когда был ребенком, вот он выходит из такой зеленой зоны, из защищенной среды, и начинает получать, скажем там, большую дозу реальности, да? Ну, то есть то, что ты считал нормальным для себя, когда тебе было 5, 6, потом тебе вот 7 в школе уже что-то не так, ты понимаешь, да? Затем 8, 9, разрыв растет с какой-то стороны, но слава богу, опять же, что я родился в России. И я нашел вот достаточно много хороших и прекрасных людей, которые не стали, скажем так, мне наносить какой-то шрам своей жестокостью или тем, что меня отталкивали. Безусловно, какая-то часть меня отталкивала, но я всегда говорю, вот где бы я ни был, меня часто сейчас приглашают, и вообще я занимаюсь тем, что я участвую во всяких инклюзивных мероприятиях, я, ну, освещаю вот тему, скажем, людей с особенностями, и что все-таки я верю в то общество, где мы все же сосуществуем. Я мечтаю об обществе, где мы все живем вместе, не делимся на, скажем, отдельные сферы, что вот каждый изолирован, вот значит, вот у нас общество слепых, здесь у нас, значит, другое общество, как бы вот здесь вот для вас сделана какая-то маленькая, скажем так, какой-то маленький социум, где вам удобно, где вам комфортно, вот вам все условия, пожалуйста. А, ну, скажем, люди, которых большинство, не имеющие таких ограничений, они как бы на вас смотреть не будут, будут ходить по другую сторону улиц. Я видел, что сейчас создаются даже такие школы, где дети, независимо от того, какие у них особенности, развиваются, учатся вместе, и все общество учится принимать и понимать, скажем, особенности и возможности другого. Все-таки каждый из нас наделен разными возможностями. Даже если мы рождены равными, кто-то может быть выше и, там, условно, достать с более высокой полки, помочь тому, кто ниже, и так далее. И я думаю, что сейчас, когда в обществе, ну, растет, понятно, по каким причинам и из-за каких событий, количество людей с увечьями, да, с различными ограничениями здоровья, которые они приобрели, они, с которыми они родились. Им, конечно, нужно помочь и донести и до самих людей, и до тех, кто вокруг них. Я просто, это мое такое сообщение обществу, что все мы остаемся людьми, независимо от того, сколько у нас пальцев на руках, видим мы или не видим, слышим мы или не слышим, можем ли мы передвигаться на своих ногах или при помощи разных приспособлений. Я думаю, что это не так важно, и нужно помнить, что если кто-то чего-то не может, это не значит, что он перестал быть человеком. Ты можешь помочь ему перейти улицу, и он будет продолжать быть полезным для общества в всех сферах, где он силен. Как, например, я не становлюсь плохим артистом и плохим певцом только из-за того, что я хожу по-другому. И так и любой другой человек все еще остается хорошим мужем, прекрасным отцом, чьим-то сыном, чьим-то дорогим другом. Неважно, приобрел он какое-то увечье и может ли он то, что он мог вчера или больше не может. Нужно помочь людям принять это и быть более человечными, любить тех, кто рядом с вами.
3: Спасибо вам большое за эти слова. И правда кажется, что капля долбит камень не силой, а частотой падения. Чем чаще и больше мы будем с вами говорить про то, что человек прежде всего остается человеком, к нам часто приходят ветераны в эфир. И, пожалуй, главное, вот когда спрашиваешь какую-то одну мысль, вот, которую вы с собой забрали, и которую вы никогда уже не потеряете после опыта, который вы прошли. Они говорят, самое сложное и самое нужное всегда оставаться человеком. Какие бы обстоятельства ни были, кто бы ни был перед тобой, что бы ни происходило, всегда оставаться человеком, до самого конца оставаться человеком. Лучше вообще не быть, чем перестать быть человеком. И это, конечно, задает рамку новой жизни, новой реальности. В вашей песне есть фраза «Пришла пора героев, взлетаем на грозу». Сейчас реализуется программа «Время героев», и на полях сражений формируется новая элита, новые лидеры, которые через 10 лет, через 5 лет, ну, уже прямо у нас на глазах, будут формировать как раз вот тот вот новые управленцы, руководители. Вот как вы считаете, что всех тех людей, которые проходят сейчас этот опыт, будет кардинально отличать? Как выглядит этот образ будущего, этот лидер, герой, которого мы увидим вот уже скоро?
4: Я думаю, что герой будущего — это, наверное, человек, который сочетает в себе, простите за тавтологию, человечность и решительность при этом. То есть человек, который не боится принимать нужные решения, но остается человеком при этом. Вот. Потому что вызовов много, и вызовов никогда не станет меньше. Да, вызовы всегда, в жизни любого человека всегда становится больше. Даже по своей такой короткой жизни пока что. Но я уже это знаю. И если ты не способен принимать решения, если ты не способен реагировать и, скажем так, справляться со своими сомнениями, со страхом, анализировать ситуацию и принимать ровно то, что сделать нужно, ну, ты просто не поднимешься сам над собой, вот так. Тебя затопят твои же сомнения и те проблемы, которые на тебя навалятся. Поэтому новый лидер — это человек, который умеет подниматься, несмотря на пресс, да, вот такой, который исходит сверху. И это человек, который, несмотря ни на что, сохраняет свои моральные качества и, конечно же, все делает во имя добра и так, чтобы не было стыдно перед самим собой.
3: Мы с вами уже затронули тему «быть, а не казаться», но я хочу чуть-чуть вглубь сходить. Последние, ну вот, наверное, 30 лет, да, ну не последние, до пожалуй, 22-го года, до 20-го, так или иначе культивировались такие западные образы героев. Такой герой-одиночка, герой, который должен быть обязательно без страха и упрека, идеален как внутри, так и снаружи. И так как глянцевый западный образец из вселенной Марвел. Вот сейчас совершенно очевидно, и у нашего общества, и не знаю, это говоря, обращаясь к социологии, можно сказать, что это общество такой запрос. Но я как просто житель нашей страны, могу сказать, что мне точно хочется видеть сейчас не глянцевого героя, а настоящего человека. Вот, ну, вот такого, как вы, такого, который действительно прошел какой-то путь, у которого можно поучиться. И когда взрослый человек на вас смотрит, ему правда есть что взять и изменить в себе, в своей жизни, в отношении к жизни. Вот как вы считаете, почему сейчас запрос на правду и справедливость? Вот что в нас такое изменилось за это время, что правда и справедливость вышли на первый ряд, сметая все внешние формы?
4: Знаете, вот если мы посмотрим, например, на красивые вазы, я думаю, что ваза тем ценнее, да, вот, например, с точки зрения археологии, чем больше на ней трещин. И, наверное, ну, скажем, в более духовном плане лица людей, которые много прошли и многое могут дать, на них тоже, ну, скажем, не будет гладкой кожи, да? Эмоциональный след всегда оставляет морщины. Вот. И, конечно, приятно за красивой картинкой гнаться, но, скорее всего, человек, который представляет из себя лишь красивую картинку, ничего дать обществу, кроме своей красоты и такого кратковременного наслаждения, не может. Поэтому сейчас, наверное, больше действительно ценится некое такое внутреннее наполнение, да, и среди артистов, и знаменитостей. Да, теперь больше смотрят не на костюмы яркие и там фриковатые всякие разные, теперь больше смотрят, что же человек из себя представляет, ну, какие истории он несет, какие эмоции он несет в своем творчестве, например, да, да и в целом, как он себя ведет. Наверное, это скажем, некая победа вот этого нового поколения, которое подрастает, что оно научилось смотреть вглубь. Потому что раньше, даже когда я вот, скажем, был подростком, подрастал, все-таки в целом нас меньше интересовала суть. На нас всех, да, с точки зрения кумиров и так далее, и так далее. Мы никогда не интересовались, как человек живет, значит, какие у него поступки. Мы видели, например, красивую кинозвезду. Я не говорю сейчас исключительно там о западных людях, у нас тоже на эстраде.
3: Много красивых людей, это правда.
4: Много красивых людей, да. И раньше было достаточно красивой картинки. А сейчас, во-первых, потому что развиваются технологии, да, новый информационный век, развиваются сами люди, они привыкли к тому, что информации много, и вот, ну, опять же, новое поколение легко ее впитывает, получает. Почему популярен формат шортс, например, там сейчас вот эти 20-секундные ролики? Посмотрел, понял, обработал, запомнил, дальше идешь. Соответственно, очень много информации получаешь. Вот. Ну и поэтому сейчас очень важен имидж. Очень важен имидж и у артиста, и у актера, и у певца, и у любой публичной личности. Соответственно, если ты хочешь быть героем в глазах общества и в глазах там, своей фан-базы, например, ну, ты должен соответствовать не только тем, что тебе создает твоя пиар-команда, да, там, постоянно быть на виду и в лучших костюмах, но и своими поступками вне камер. И вне того поля, где тебя выставят в лучшем свете. Вот. То есть ты должен не зависеть, скажем так, ты больше не отражаешь, ты не луна, ты должен быть солнцем. Ты не зависишь от того света, который на тебя падает, ты сам его излучаешь. Если твой свет недоброжелательный, неблагоприятный, да, то ну, люди от тебя просто отвернутся. А если ты излучаешь что-то благое, то и твой свет более сильный и поворачивает к себе людей.
3: То есть у вас можно цитировать... прям большими кусками, мне кажется.
4: Не знаю, мне кажется, что я очень глупая вещь, на самом деле.
3: Нет, замечательно, совершенно, совершенно искренне, честно, мне очень приятно с вами общаться. Скажите, пожалуйста, вот такие проекты, как Институт развития детского блогинга, вот мы с вами сейчас в такую профессиональную, немножко музыкальную тему зашли, хочется чуть-чуть дораскрыть институт поддержки детского блогинга, ТОП-ФЕСТ, такие проекты, которые для молодых артистов являются лифтами. Вот сильно же эстрада изменилась за эти 4 года. Многие уехали, но многие стали известны, потому что освободились какие-то, да, освободилось пространство для новых лиц, новых голосов. Как вы считаете, сейчас вообще государство ну, настроено помогать молодым артистам показываться, проявляться, ну вот опять же, выходить на большую сцену Лужников, когда ты доказываешь, что ты талантлив? Ну, например, у тебя нет ни пиар-команды, ни денег, никаких других ресурсов, кроме силы, веры и уверенности в себе и таланта, безусловно.
4: Ну, наверное, спасибо интернету вообще в первую очередь. И, конечно, в нашей стране сейчас, помимо интернета и на телевидении, вот, пожалуйста, какое большое количество различных там, ну вот конкретно для артистов, для певцов, музыкальных телешоу, конкурсов и ну, подобных, скажем так, телепередач, которые могут тебя засветить. Вот это очень такой, наверное, важный момент, что задача музыкального шоу не найти даже победителя и там для конкурсанта не выиграть приз какой-нибудь там 3 миллиона или 10 миллионов рублей или большой кубок домой привезти. А самое главное, что делает это шоу и почему... разные телешоу и вообще в целом вот этот формат, это засветить талантливого артиста. То есть ты выходишь... Я выступил на «Ну-ка, все вместе, пожалуйста», всего однажды. Я не прошел никуда абсолютно. Ну, то есть я прошел в первый тур, я был в телевизионном выпуске. Все, я вылетел. Тем не менее, я нашел людей.
3: Тем не менее, вам позвонили.
4: Откликнулись, пожалуйста. Я вот исполнил песню Максима Александровича. Он выложил меня у себя на странице. Я собрал просто огромное количество отклика от аудитории, и в том числе от самого Максима Александровича. Он меня запомнил. И свело нас как раз, вот, пожалуйста, мое участие в телевизионном шоу. Раньше, например, ну, вот как я знаю истории, да, люди очень талантливые относились к кассеты. Это, то есть это надо найти деньги, чтобы записаться где-то, чтобы, значит, тебе сыграла команда музыкантов, потому что кто тебе будет, извините, на компьютере что-то набирать в каком-нибудь условном там 87-м, например, году, или даже в 93-м, 4-м, 5-м, 6-м и так далее. И люди, значит, находили как-то деньги какими-то подработками, записывали кассеты, относили кассеты на рынок. И бог весть, вот одна твоя запись может там, ну, я не знаю, в условной компиляции там песен звезд 90-х.
3: Да-да-да, я помню.
4: Попасться
3: все лучшие,
4: там, кому-то на кассете, да.
3: Лучшие 90-е, да. Лучшие, вот это все, помню, руки вверх,
4: и
3: по-моему,
4: вот там
3: вот так.
4: Будет какая-то одна песня какого-то исполнителя, вот во всем этом, там, не знаю, какой-нибудь альбом Филиппа Киркорова, и вот там есть где-то в конце на пиратской кассете записанная одна песня, чтобы человек послушал, и он не узнает ни твое имя, не узнает, как называется песня, не сможет полезть в интернет и там написать текст какой-то, вот песню, знаю, какая-то там про лютики или там песня про закат. Ну, не было таких возможностей. Сейчас, как я уже сказал, вот мой путь через телевизионный проект.
3: Mm-hmm.
4: Второй путь, пожалуйста, есть интернет. Я понимаю, что конкуренция, соразмерно возможностям растет конкуренция. И среди миллиардов, миллионов роликов, тех же шортсов, тиктоков, подобных этому форматов, ну да, человек тебя не увидит. Но вообще мы постоянно находимся в телефоне. Каждый человек, наверное, часа, ну, по 3-4 в любом случае каждый день сидит, и хоть раз он заходит и что-то смотрит. В чем разница? Если раньше, вот мы возьмем этот пример с кассетами, если раньше, ну, услышал я песню на кассете, ну, все, как бы никак ее не идентифицировал, классная, подпел, потанцевал, ну, еще раз кассету включу, а никак найти этого человека и дальше следить за его творчеством не могу. А здесь, когда у нас есть интернет, мы можем остановиться, поставить лайк, там, добавить к себе в плейлист, я не знаю, зайти к человеку на канал, посмотреть, что еще он делает, подписаться на его другие социальные сети. И вот он, пускай я буду у него какой-нибудь шестой, вы знаете, у меня есть такие, действительно, у меня вот в подписках есть люди, у которых, когда на момент, когда я подписывался к ним, там было, не знаю, 16 подписчиков, 300, и буквально за... Где-то от полугода за пару лет у многих из них, если они продолжают делать то, что они делают, 20 тысяч, там, 30 тысяч, под 100 тысяч, и дальше все это растет по экспоненте, это растет гораздо быстрее. Конечно, растут требования аудитории, да, то есть мы говорим и о блогерах, и о музыкантах, ну, я вот со своей стороны говорю, как о музыкантах, растет требование к чистоте и к... Сейчас я попробую, скажу. Культивирование своего каталога, короче говоря. Ты можешь выпускать короткие какие-то песни, какие-то пародии на что-то. Сейчас это очень залетает. Всякие пародии на популярные треки. Вот ты перепел с другим текстом, смешным, например, да, и оно залетело. Там, людям понравился твой голос или то, в каком стиле ты это сделал. Вот. И понятно, что чем больше у тебя будет людей, тем большему количеству народа нужно будет слушать, что же ты сам из себя представляешь и что ты можешь. Естественно, будет.
3: И какое содержание ты несешь? Какой смысл ты несешь?
4: Будет уже требоваться, как бы, какая твоя история, что ты за человек, какие в тебе есть эмоции, какой посыл ты несешь и так далее. Для этого нужен свой материал. Чтобы делать свой материал, опять же, простите, что я, ну, не обращаюсь к блогингу, наверняка у блогеров также нужно... Вот ты попаразитировал на чем-нибудь, и тебе нужно искать свой формат, чтобы ты отличался от других, чтобы люди, которые пришли и заинтересовались тобой, ну, не отвернулись и пошли дальше, а остались здесь, и что вот этот человек, вот он уникален. Он делает то, что меня там с ним роднит, что создает какую-то связь между нами, и, ну, поэтому я уже не листаю шорты, да, а целенаправленно в пятницу вечером я захожу, потому что вот у моего любимого Димы какой-то новый интересный ролик, например, появился. Что для этого нужно, соответственно? Растет запросы, нужны большие возможности. А большие возможности, когда ты просто человечек из области, там, живущий у себя в маленькой квартире и снимающий на фоне, не знаю, старых обоев или просто в ванной на фоне белой плитки, Ну, однажды это людям наскучит.
3: И придется чтобы... искать что-то новое и говорить про что-то содержательное. Роман, спасибо вам огромное. В финале нашего эфира в режиме Блиц. Кто такой герой нашего времени?
4: Я считаю, что герой нашего времени... Ну, давайте так. Я считаю, что это, если мы берем литературного персонажа, это Данко. Это человек, способный вырвать свое сердце и вести за его светом вот толпу людей.
3: Невероятная история. Спасибо вам огромное. Очень я с вами во многом согласна. И хотелось бы, конечно, продолжить разговор, но, к сожалению, время эфира ограничено. С нами был Роман Михраби. А исполнитель, и я искренне верю, что мы скоро услышим ваши песни на всех платформах, всех площадках, и будем иметь возможность подписываться на вас и следить за вашим творчеством. Я точно буду следить. Удачи вам, успехов, и пусть таких знаковых звонков в вашей жизни будет больше. Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ведущая Александра Бокова. Увидимся.

0: Узнать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых, волею загадочных обстоятельств, раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла. Но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о кольце времени пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной. Планы НАТО при конфликте с Россией. Контекст. Калининград, Кольский полуостров, район Санкт-Петербурга и акватория Черного моря. Командующий ВВС Германии Хольгер Нойман очертил географию ударов по нашей стране в случае конфликта с НАТО. По его словам, ФРГ готова к участию в боевых действиях уже сегодня ночью. Военачальник напомнил, что в НАТО нет разных зон безопасности. И потому, как гласит 5-я статья Устава Альянса, возможное нападение на одного из его членов будет рассматриваться как угроза всему блоку. Тут ключевое слово «рассматриваться». В тексте документа нет четких указаний, что нападение на одного автоматически приводит к военному участию в конфликте всех. Но посыл генерала понятен. По мнению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, Европа хочет подготовиться к войне к 2030 году. В этом неоднократно признавались и сами западные лидеры. Такие заявления регулярно звучат в Швеции, Норвегии, Германии, Великобритании, Франции. Обозначаются конкретные сроки. Допускают такой сценарий и представители НАТО. Суть прогнозов при разнице дат одинакова. Если Россия одержит победу на Украине, то пойдет дальше на Запад. В Москве регулярно опровергают эти ни на чем не основанные домыслы.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Сальдо опроверг ложную информацию ВСУ. Дональду Трампу посоветовали не пускать Владимира Зеленского в Белый дом. В Брестской крепости презентовали книгу, посвященную победе советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом и не только. Подробнее далее. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом. По его словам, подобные информационные вбросы регулярно запускаются Центром информационно-психологических операций ВСУ с единственной целью – посеять панику среди жителей. Россиян среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом турецкой провинции Спарта нет, сообщили РИА Новости в губернаторстве региона. По данным властей, авария произошла на трассе в районе Гелендос после того, как водитель микроавтобуса потерял управление и транспортное средство перевернулось. Все пострадавшие госпитализированы, ведется расследование ДТП. Глава Минфина США Скотт Бессент советовал президенту Дональду Трампу не пускать Владимира Зеленского в Белый дом до подписания сделки по критическим минералам, передает газета The Guardian со ссылкой на неопубликованную книгу о втором сроке американского лидера. Как утверждает Соул Хаберман, Бессент назвал Зеленского, цитата, «мелким мерзавцем и скользким типом». Владимир Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал возвращение Зеленским ордена Белого Орла президенту Польши Карлю Навроцкому, который лишил его этой награды за героизацию сотрудничавших с нацистской Германией членов УПА. Экстремистская организация запрещена в России. В субботу Зеленский опубликовал фото, на котором можно заметить, что орден он передает посредством новой почты. В пятницу президент Польши Карл Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой государства Анджеем Дудой. В Брестской крепости прошла презентация новой книги серии «Библиотека союзного государства. Дорога к маю 1945-го. Нам нужна одна победа», передает корреспондент РИА Новости. В союзном государстве уже стало традицией в преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны представлять общественности новые книги, посвященные этой теме. Год назад также у Брестской крепости был презентован первый том издания «Дорога к маю 1945-го» на все 4 года. Второй том – это не просто хроника военных лет, а летопись пути к Великой Победе. Книга повествует о событиях 44-го и 45-го годов, о выходе Красной Армии на довоенные рубежи Советского Союза, освобождении оккупированных немецко-фашистскими захватчиками территорий и освобождении Европы от фашизма. Валерий Пронкин стал победителем соревнований по метанию молота на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах. Он показал результат 78,78 метра. Вторым стал Андрей Романов, третьим Иван Коптюк. В толкании ядра у женщин лучшей стала Снежана Трофимец. Лайн далее расположились Ольга Батырева и Екатерина Бурмистрова. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, доброе утро. В студии Рузана Арушанян. Как всегда, по субботам вы слушаете исторический ликбез Егора Яковлева на радио «Спутник». Здравствуйте.
3: Доброе утро, Рузанна. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем тему дворцовых переворотов. Она вызвала очень широкий отклик со стороны наших зрителей и слушателей. Много вопросов. И вот сегодня мы поговорим о дворцовых переворотах от Елизаветы Петровны до Екатерины II. То есть в ракурсе нашего внимания будут 20 лет с 1741 по 1762, 21 год, да, которые вместили в себя очень много политических интриг. Не случайно знаменитая сага «Гардемарина вперед» приходится как раз на этот период. Итак, мы в прошлый раз с вами закончили на том, что Елизавета Петровна свергла формально малолетнего императора Иоанна Антоновича, который вообще ничего не понимал, потому что он еще качался в люльке, а регентом при нем была его матушка Анна Леопольдовна, племянница императрицы Анны Иоанновны. Но Анна Леопольдовна проявила себя как довольно слабый политик после удаления регента Берона, назначенного ее властной теткой. Анна Леопольдовна почивала на лаврах. И хотя ее приближенные доносили о том, что Елизавета Петровна вынашивает против нее злые замыслы, тем не менее регентша все это проигнорировала и поплатилась за свою беспечность свержением. Она была арестована. Ключевую роль в этом дворцовом перевороте, как это очень часто бывало в XVIII веке, сыграла гвардия, конкретно Преображенский полк. Но я напомню, что Преображенские и Семеновские полки были основаны Петром Великим, и Елизавета Петровна пользовалась там очень большим уважением и восхищением. Елизавета была женщина очень красивая, она умело использовала тот политический капитал, который она получила по праву рождения, то есть имя своего знаменитого легендарного отца. И Преображенский полк, и, собственно, и Семеновский тоже оказались готовы выступить на ее стороне. И, собственно, Елизавета решилась-то на этот переворот именно потому, что она чувствовала поддержку снизу. Переворот прошел бескровно, это был ночной переворот. Есть легенда, что когда Елизавета зашла в спальню Анны Леопольдовны, она ей сказала: пора вставать, сестрица.
2: Вот. А ночной вот, почему? Так, эффект такой неожиданности?
3: Конечно, конечно. Анна Леопольдовна, ну, она, собственно, и не могла оказывать какое-то серьезное сопротивление, умоляла Елизавету Петровну не губить Ивана Антоновича. И Елизавета, надо сказать, что именно так и поступила. И вот тут очень любопытный нюанс. Елизавета собиралась необычайно мягко отнестись к свергнутому брауншвейгскому семейству. Брауншвейгское, я напомню, потому что отец Ивана Антоновича был брауншвейгским герцогом. Ну, а сама Анна Леопольдовна, она ведь тоже имела немецкие корни, потому что она была дочерью герцога из Мекленбурга. Да, хотя родители перестали, разъехались, не жили друг с другом. Но, тем не менее, Анна Леопольдовна, она имела немецкого отца. И, кстати говоря, в елизаветинской пропаганде она позиционировалась как немка. И вот Елизавета Петровна первоначально задумывает, как я уже сказал, отнестись чрезвычайно мягко к свергнутому семейству и просто выслать его из России. И, собственно, эта высылка, она уже началась, потому что Антон Ульрих, герцог брауншвейгский, Анна Леопольдовна и Иван Антонович, и сестра Ивана Антоновича маленькая, они были отправлены в Ригу первоначально, и Рига была таким первым пунктом на пути их высылки. То есть дальше из Риги они должны были проследовать в свое отечество, как было сказано Елизаветой Петровной. Елизавета предпринимает достаточно активную политику для того, чтобы стереть память о существовании Ивана Антоновича у своих подданных. Вот это тоже такой уникальный в русской истории эпизод, когда новая правительница пыталась осуществить политику забвения. Изымаются все к тому моменту отчеканенные монеты с изображением Ивана Антоновича, изымаются приказы и государственные бумаги, в которых упоминается имя Ивана Антоновича, и даже литературные произведения, которые были посвящены Ивану Антоновичу.
2: Но, например, с другой стороны, зачем ей это нужно-то?
3: Затем, что... Сейчас я объясню. Значит, какая у Елизаветы Петровны легитимность? Она издает два манифеста в 1741 году. Один манифест просто о восшествии на престол, а второй более подробный манифест, в котором она объясняет свои права на власть. И, ну, мы помним, что, собственно, права на власть Ивана Антоновича, как и Анны Иоанновны, они базировались на указе о престолонаследии

0: Екатерины I, который мы с вами упоминали в прошлый раз. То есть, если вы помните, то Верховный Тайный Совет отверг тестамент как юридический документ, ссылаясь на то, что Екатерина имела право, умирая, назначить преемника себе, но она не имела права расписывать дальнейший порядок престола наследия. Кто будет наследовать Петру II? Потому что, согласно указу 1722 года, Петр II должен был сам назвать себе преемника.
1: Ну, логично было это.
0: Логично. Вот, значит, Елизавета Петровна отвергает эту трактовку. Она говорит, что вот же был тестамент, было завещание Екатерины I. Екатерина I моя мама, Петр Великий мой папа, и я, как ближайшая по крови родственница к самодержавным государям, имела непреложные права на престол. А Иван Антонович никаких прав не имел, он далек от самодержавных государей. Вот, ну, ничего с ним не делал, мы высылаем его просто из пределов нашего Отечества. То есть Елизавета поначалу, с одной стороны, ведет себя чрезвычайно мягко в физическом смысле, в политическом смысле она хочет вычистить все упоминания об Иване Антоновиче и вообще о линии Ивана V. Ее можно понять. Ну, естественно, она избавляется от тех людей, которые составляли становой хребет правительства в недолгое царствование Ивана Антоновича. На самом деле, это были в основном, за исключением Берона, те же люди, которые выдвинулись еще при Анне Иоанновне. И вот здесь мы должны вернуться с вами к теме немецкого засилья, потому что в елизаветинской пропаганде тема иноземцев играла ключевую роль. Свое воцарение Елизавета позиционировала как национальную революцию, как свержение вот этих проклятых немцев, которые угнетали и мучили русский народ, и возвращение к славным временам Петра Великого, когда политика была истинно национальной. Но если мы посмотрим на ключевые фигуры, которые были вокруг Анны Иоанновны, конечно, немцы там были и играли важную роль, и это не только свергнутый еще Анной Леопольдовной Берон, но это в первую очередь такие люди, как Андрей Остерман, который был душой правительства при Анне Иоанновне и Анне Леопольдовне и заправлял всей внешней политикой. И Христофор Миних, Христоф Бурхард Миних или Христофор Антонович, как его называли в России, мы его уже упоминали, тот самый полководец, который нанес поражение французам при осаде Данцига и который ворвался в Крым. И я обращаю ваше внимание, что политика, которую вели Миних и Остерман, при том, что они абсолютно, так сказать, были людьми амбициозными, конечно, стремились получить максимальные преференции для себя и так далее, но, тем не менее, это была политика в духе Петра Великого. И рядом с ними находились вполне себе русские природные дворяне, представители старых московских родов, и одним из самых влиятельных людей, определявших внутреннюю политику, был, например, Михаил Головкин. Это сын петровского канцлера Гавриила Головкина, Михаил Гаврилович Головкин. Он не очень любил Миниха и Остермана, но, тем не менее, он был очень влиятельной фигурой и сохранял свое влияние, и, более того, даже наращивал свое влияние при Анне Леопольдовне. Он советовал Анне Леопольдовне, в общем-то, не глупые вещи. Он советовал Анне Леопольдовне провозгласить императрицей себя, учитывая недееспособность еще маленького Ивана Антоновича, и сразу же после этого заключить Елизавету Петровну в монастырь, то есть избавиться от конкурентки. Но Анна Леопольдовна Михаила Гавриловича Головкина не послушала. И он, Головкин, естественно, арестован и отправлен, в конце концов, в Сибирь. Его судьба сложится трагически, потому что, по всей видимости, во всяком случае, есть такая версия, он, в конце концов, был там задушен своими собственными слугами, которые прокляли Головкина за то, что вот их судьба сгинуть в каком-то забытом богом краю.
1: Какой ужас.
0: Да, это страшно. Но такими страшными историями полнится эпоха дворцовых переворотов. То есть мы должны понимать, что, во-первых, при Анне Иоанновне и Анне Леопольдовне политика все-таки была петровская, и, во-вторых, наряду с вот этими страшными немцами были и вполне себе русские люди. А с другой стороны, рядом с Елизаветой Петровной тоже были немцы, потому что первые годы царствования огромное влияние на ее политику оказывал ее лейб-медик Листок, возможно, известный нашим слушателям. Слушателям по фильму «Гардемарины вперед». Листок немец, но человек, которому Елизавета чрезвычайно доверяла, и иногда, в общем, даже напрасно, потому что, в конце концов, Листок взял пенсион от французского правительства и действовал отнюдь не в интересах России, а в интересах Франции, о чем мы сейчас поговорим. Вот в прошлый раз я упоминал о том, что государство

0: переворот, дворцовый переворот Елизаветы Петровны, он совершился в достаточно тяжелый для Российской империи момент. Российская империя находилась в состоянии войны со Швецией. Дело в том, что когда умерла Анна Иоанновна, шведы почувствовали слабость петербургской власти, и это привело их к мысли, что можно попытаться возвратить те территориальные утраты, которые Швеция понесла в царствование Петра Великого. А шведов в этом отношении чрезвычайно поощрял Париж. Франция была настроена против России, потому что традиционно Франция противодействовала России. Дело в том, что главный противник Франции в Европе – это Австрия. Там очень серьезные конфликты, и Австрия, в свою очередь, дружила с Россией традиционно, потому что у обоих держав был один враг – это Турция. И поскольку Австрия и Россия дружили против Турции, то Франция, которая была настроена против Австрии, наоборот, оказывала поддержку туркам и другим противникам России. Вот главный противник России на севере Европы в тот момент – это Швеция. Вот. Ну и если Россия будет отвлечена от европейских дел, если она будет сражаться со Швецией, то, соответственно, она не сможет эффективно помогать Турции. И вот поэтому Франция шведов настраивает против Петербурга, поощряет их, и действительно шведы нападают в 1741 году, параллельно намекая на то, что в ходе этого конфликта Елизавета Петровна, пользуясь смутой, может свергнуть Анну Леопольдовну, взойти на престол. Но она при этом должна быть благодарна шведам и должна их вознаградить. Вот. Ну, надо сказать, что хотя Шатарди, это французский посол, который был очень влиятельен при Петербургском дворе, который очень хорошо, хороший контакт установил с Елизаветой. Он эту ситуацию пытался контролировать, но переворот 1741 года совершился без всякой помощи шведов и французов. Елизавета Петровна действовала сама, опираясь на гвардию. Она здесь проявила себя как самостоятельный политик. Поэтому, когда Шатарди и шведские посланцы попытались Елизавете Петровне намекнуть на то, что она должна вот как-то вознаградить Швецию за оказанные услуги, то Елизавета Петровна ответила чрезвычайно сдержанным отказом, потому что за что благодарить-то?
1: Я все сама.
0: Да, я все сама, и кроме всего прочего, тут ведь был такой момент. Анна Леопольдовна, она, естественно, не сама это делала, но ее правительство действовало достаточно решительно, и шведы уже успели потерпеть серьезное поражение до того, как Анну Леопольдовну свергли. И совершенно непонятно, военная ситуация была такова, что Россия побеждала на поле боя. И это второй момент. И третий момент – это то, что, еще раз повторяю, Елизавета Петровна пришла к власти на волне идей о возрождении петровской политики. Ну, это какая-то чушь. Елизавета Петровна повсюду трубит о том, что она будет править так, как ее правил ее папа, знаменитый и легендарный. И вдруг она должна, не потерпев военного поражения, шведам отдать какие-то земли, которые папа завоевал. И это является, так сказать, ну, одной из основ исторической памяти о царствовании Петра Великого. Петр Великий – это победитель шведов, Россия – империя, потому что Россия разгромила Швецию, присоединила эти земли и так далее. Естественно, что Елизавета Петровна ответила отказом и на увещевание Шатарди сказала, что и ваш государь тоже никогда не посмел бы предать священную память своего отца. В чем она была, безусловно, права. Поэтому война продолжилась и закончилась полной победой России уже в 1743 году, уже при Елизавете Петровне, так называемый Абусский мир. Аба – это город Турку. Но вот эта вся коллизия, она привела к усилению придворных интриг, потому что, несмотря на то, что притязания шведов были умерены, тем не менее Шатарди не прекратил своих посягательств, он очень хотел разбить русско-австрийский союз, очень старый союз, понятно, сложившийся именно по причине существования общего врага Турции, и этот союз был при Петре. Там с некоторыми нюансами, но тем не менее, этот союз был при Анне Иоанновне, и вот теперь этот союз Шатарди хотел уничтожить. Вот. Хотел уничтожить и склонить Елизавету Петровну к дружеским отношениям с Францией. Ну, не совсем понятно, что Франция могла предложить России. И вопрос шел о том, чтобы Россия просто развязала Франции руки и не поддерживала Австрию. И Шитарди в этом отношении действовал довольно ловко, потому что он, во-первых, сумел договориться с Листоком, дать ему пенсион довольно крупный, и Листок начал действовать так, как хотел от него Шитарди. Во-вторых, Шитарди обладал также определенным влиянием на Елизавету Петровну, потому что он был, ну, человеком, который соответствовал темпераменту Елизаветы. Он был веселый, очень остроумный, галантный кавалер.
1: Очаровал ее вообще.
0: Да, Елизавете все это нравилось. Шитарди — это был человек, который первым привез в Россию напиток под названием шампанское. То есть шампанское в России узнали благодаря ему. Это Елизавете тоже очень нравилось до определенного момента. Вот. Но у Шитарди начались сразу же и проблемы. И они были связаны с тем, что оказался при дворе персонаж, который совершенно не собирался действовать в фарватере его политики. Это был Алексей Бестужев-Рюмин, новый управитель внешней политики России, сменивший Эстермана. Его роль в «Гардемарина вперед» исполнил замечательно Евгений Евстигнеев, если вы помните. Вот Бестужев-Рюмин прекрасно понимал, что интересам России то, чего хочет Шитарди, совершенно не соответствует. И он отказался от пенсиона и начал действовать по-своему. Начал вести такую свою политику. И цель Шитарди, и цель Листока, который Шитарди поддерживал, заключалась в том, чтобы любой ценой Алексея Бестужева свалить. Вот такая вот интрига. Какое все это имеет отношение к дворцовым переворотам? Ну, самое прямое. Потому что, хотя Елизавета и крепко просидела на троне в течение 20 лет, но, тем не менее, это не значит, что все были ею довольны, и никто не собирался ее свалить. Тем более, что оставался живой наследник, которого некоторые считали легитимными, это Иван Антонович. Я напоминаю, что пока что он находится в Риге. И вот уже в 1762 году, прошу прощения, в 1742 году тайная канцелярия разоблачает так называемый заговор Турчининова. Заговор Турчининова, одного из низших придворных, который, ну, похоже, что ничего серьезного там не было, но были разговоры о том, что Иван Антонович – это настоящий царь, Елизавета Петровна прав на престол не имела, потому как она-то и не природная государыня. Напоминаю, что Елизавета Петровна родилась до брака родителей, да, что матерью ее была обычная лифлянская прачка, которая, конечно, потом стала императрицей, но, тем не менее, базовый уровень все помнили. И эти разговоры шли, и Турчининов и его сообщники были схвачены, они не были казнены, но были пытаны и в итоге сосланы. Вот этот заговор Елизавету очень испугал. То есть стало понятно, что ее положение на троне непрочно. В заговоре, кстати, был замешан один из офицеров Преображенского полка, что ее тоже напугало. И в результате она задерживает броншвейгское семейство на территории России. Вместо того, чтобы отправить Антона Ульриха, Ивана Антоновича и Анну Леопольдовну дальше на запад, она, наоборот, приказывает переселить их в крепость Динамюнды под Ригу. И в скором времени становится понятно, что Россию они уже никогда, ну, во всяком случае, Иван Антонович уже Россию никогда не покинет. К тому же у Елизаветы Петровны есть еще один фактор, который заставляет ее очень осторожно относиться к отправке в Европу брауншвейгского семейства. У Елизаветы Петровны нужен свой собственный наследник. Но вот у нее детей нету. Кто будет ей наследовать трон? Как ей укрепить династию? Мы помним, что у ее сестры Анны Петровны, которая вышла замуж за герцога Галштинского, в Киле родился сын. Это Карл Петр Ульрих, которому в данный момент 12 лет. Ну, он приедет в возрасте 13 лет в Россию. Вот это племянник Елизаветы Петровны и внук Петра Великого, будущий Петр III. Елизавета Петровна немедленно его требует в Петербург. Но у нее есть опасение, что его выпустят из Галштинии, потому что одновременно Карл Петр Ульрих может рассматриваться как претендент на шведский престол, и вот враги Елизаветы Петровны могут задержать мальчика, потому что они не хотят укрепления династии. Тем не менее, Елизавете Петровне удается добиться привоза Карла Петра Ульриха в Петербург. Это произошло в 1743 году. Она сразу же провозглашает его своим наследником, отказывается от брака. И Карл Петр Ульрих переходит в православие и становится Петром Федоровичем. Надо сказать, что если, строго говоря, если следовать тестаменту Екатерины I вот дословно, то наследником-то престола должен был стать именно Карл Петр Ульрих, потому что вместо Елизаветы. Потому что у Екатерины было четко написано, что первыми следует Петр II и его потомки, да? Дальше старшая дочь Анна Петровна и ее потомки. Если эта линия пресекается, то тогда Елизавета Петровна и ее потомки.
1: Угу. Почему тогда Петр III не взошел на престол?
0: Елизавета Петровна объясняла это тем, что Карл Петр Ульрих был неправославного вероисповедания. Он был лютеранином по рождению. Но, тем не менее, она назначила его своим официальным наследником и привезла в Петербург. Здесь он принял православие и, как я уже сказал, стал Петром Федоровичем. Это Елизавету немного успокоило, а вот то, что ее снова еще более сильно напугало, это так называемый бабий заговор или заговор Лопухиных, или заговор Лопухиных-Ботта. Дело в том, что в 1743 году Листок разыграл очередную интригу с целью свалить Алексея Бестужева, и в этой интриге была замешана его родственница Анна Бестужева, что, опять же, мы с вами, может быть, можем вспомнить по сериалу «Гардемарины вперед», но там такой внешнеполитический контекст, он понятен не очень сильно, а мы с вами сейчас имеем возможность его раскрыть.
1: Ну, давайте сделаем небольшую паузу, идем на новости, а потом продолжим.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Один человек погиб, еще один мирный житель пострадал в субботу в Донецкой Народной Республике из-за атак ударных дронов ВСУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Также он сказал, что мужчина в центральном городском районе Горловки получил ранение средней степени тяжести. Ему оказывается медицинская помощь. Кроме того, по словам Пушилина, повреждено 2 домостроения, 5 объектов гражданской инфраструктуры, автобус, 13 грузовых и 4 легковых автомобиля. Пострадавший в результате атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области ребенок, который был прооперирован в пятницу, находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщили в Минздраве Белоруссии. Как ранее информировал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа 17 июня атаковали автобус Гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава Беларуси, ранено 8 человек, в том числе 6 детей. Им оказывается помощь. Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не упустит ни одной возможности диалога с президентом России Владимиром Путиным. Словацкий премьер подчеркнул, что является сторонником диалога и готов вести его и с Владимиром Зеленским, несмотря на то, что по многим темам их мнения отличаются. Маркетплейсы не допускают продажи бензина на платформах. Попытки создать такую карточку блокируются на этапе модерации, сообщили в пресс-службе. Согласно постановлению правительства России, торговля автомобильным топливом в розницу для заправки машин конечными потребителями разрешена только через стационарные топливорастаточные колонки на автозаправочных станциях. Дистанционная продажа наливного автомобильного бензина потребителям России нелегальна. Мужчина на Украине пытался сбежать из страны на параплане. По нему стреляли сотрудники погранслужбы, сообщает украинское издание. Отмечается, что мужчина летел вблизи государственной границы. На опубликованном видео слышны выстрелы по параплану. Официальных комментариев Госпогранслужбы Украины или других правоохранительных органов по поводу опубликованных кадров пока не поступало. Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Тим Хокинс утверждает, что Иран не контролирует Ормузский пролив. Ранее командование уже заявляло, что проход судов через Ормузский пролив остается беспрепятственным. Как сказал Центральный штаб военного командования Ирана Вооруженных сил, Иран закроет Ормузский пролив для судоходства в ответ на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение США положения меморандума. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Исторический ликбез. С Егором Яковлевым.
8: Друзья, еще раз всех приветствую. В студии Рузанна Арушинян. Как всегда, по субботам вы слушаете исторический ликбез Егора Яковлева. Продолжаем говорить про дворцовые перевороты. И вот в конце первой части мы начали говорить о еще одном заговоре уже во времена Елизаветы Петровны.
9: Да, друзья мои, доброе утро. Мы переносимся в 1743 год. Сейчас будем говорить про дело Лопухиной. Ну, дело было сфабриковано. Сфабриковано по воле Листока, лейб-медика императрицы Елизаветы Петровны, который был чрезвычайно влиятельным человеком и который работал на французов, на французскую разведку и выполнял приказы французского посла Шетарди. И целью его было свалить Алексея Петровича Бестужева, который противодействовал французскому влиянию при русском дворе. Началось все с того, что жена Степана Лопухина, Наталья Лопухина, представительница влиятельного старого российского рода, решила отправить своему любовнику Рейнгольду Густаву Левенвольде письмо. Левенвольде – это был один из тех немцев, которых сослали в Сибирь после свержения Анны Леопольдовны. И вот это письмо должно было отправиться в Соликамск вместе с Яковом Бергером, посланником Лопухиной. Яков Бергер донес об этом Листоку. И Листок решил уцепиться за этот случай для того, чтобы представить дело перед Елизаветой Петровной таким образом, что Лопухины замышляют против нее нечто ужасное. Надо сказать, что особую роль здесь сыграл сын Натальи Лопухиной, Иван Лопухин, который в пьяном виде начал ругать императрицу, и Бергер об этом тоже донес. Вот это стало основой для фабрикации дела. А поскольку подругой Лопухиной была Анна Бестужева, а Анна Бестужева приходилась невесткой Алексею Петровичу Бестужеву, то вот удалось следствию связать Бестужевых и Лопухиных и донести Елизавете о том, что вот готовится заговор с целью ее свержения и восстановления на троне Ивана Антоновича. Лопухины и Бестужевы были Анастасия Ягужинская, вот, в которую влюблен кавалер де Брелли в сериале «Гардемарины вперед». Это реальная дочь Анны Бестужевой, потому что она первым браком была замужем за Павлом Ягужинским, знаменитым петровским генерал-прокурором. Так вот, прошли аресты, и следствие пошло дальше. То есть надо было объяснить Елизавете, какова конечная цель и кто вдохновляет этот заговор. Помимо, собственно, Бестужева, указывали на австрийского посла Ботту. То есть это не просто внутреннее дело, а это уже такой международный заговор. Австрийцы интригуют против Елизаветы и против верного слугу Листока и симпатизирующего ей Шетарди, который вот хочет просто хочет дружбы России и Франции.
8: То есть просто, чтобы рассорить Австрию с Россией?
9: Рассорить Австрию с Россией и свалить Бестужева, который был вот сторонником сохранения этого союза. Но надо сказать, что, забегая вперед, что Бестужев все-таки Шатарди переиграл. Он удержался в этот момент, но Лопухины и Анна Бестужева были биты кнутом, сосланы в Сибирь.
8: Серьезно биты кнутом.
9: Да, серьезно биты кнутом, они были наказаны. То есть Елизавета дала ход этому делу. Этот заговор фактически состоял, был разоблачен, Елизавета в него поверила, и она действовала очень-очень решительно. Австрийцы, правда, сумели представить дело таким образом, и, ну, на самом деле так оно и было, что Ботта был оклеветан, то есть достаточных улик против австрийского посла найдено не было, но, в общем, русские дворяне пострадали довольно серьезно. И Елизавета... Единственное, что она, как она себя проявила, она смягчила приговор, потому что первоначально там речь шла о колесовании, это страшная форма казни. Ну, Елизавета заменила его более мягкими вещами, которые только с точки зрения 21 века могут быть, выглядеть более мягкими. Осужденных били кнутом, им вырвали языки,
8: Господи,
9: и сослали в Сибирь,
8: мой.
9: И конфисковали все имущество. Ну, а Анастасия Ягужинская не уехала с кавалером Добрели, как это было в фильме. То есть она уезжает, если вы помните, с кавалером Добрели, Михаилом Боярским. Но по дороге ее отбивает Сережа Белов, наш гардемарин. Вот. Ни с Добрельи, ни с Сережей Беловым она не уехала, а уехала она в ссылку в отдаленную деревню.
8: Уже немая.
9: Вот. Нет, она дочь. Вот это ее мама немая уехала в Сибирь.
8: Кошмар.
9: Вот. Ну, там они очень много болтали языком, судя по всему. Вот. А болтать языком это не полезно, особенно в острые политические моменты, в моменты переворотов.
8: Еще и в то время, в тот век.
9: Вот. И после этого Елизавета Петровна уже окончательно отказывается от идеи отправки брауншвейгского семейства за границу, и оно вместо за границы оказывается в Соловецком монастыре. По сути, уже внутри России в ссылке и в заключении. Но это был не последний заговор. Хотя Елизавете удалось стабилизировать ситуацию, и в скором времени пал Шатарди, потому что, ну, Алексей Петрович Бестужев был тоже политическим тяжеловесом. Это вообще тема отдельной лекции, я очень бегло скажу. Бестужеву удалось перехватить и расшифровать те послания, которые отправлял в Париж маркиз Шатарди. И выяснилось, что в этих посланиях маркиз очень грубо отзывается о Елизавете Петровне, пишет о ее праздности, о лености и даже отпускает некоторые, но абсолютно невозможные комментарии относительно внешности государыни.
8: Это непростительно.
9: Вот. Но это была просто стратегическая ошибка, и Алексей Петрович Бестужев, думаю, не без удовольствия, Елизавете Петровне все это показал. Вот. И несмотря на привезенное шампанское и галантные манеры, Елизавета пришла в лютую ярость, и маркиз Шатарди был вышвырнут из России. Вот так вот, в общем, из-за просто неумения вести себя с женщиной, что нетипично, в принципе, для француза, вот. Но из-за неумения вести себя с женщиной маркиз Шатарди резко понизил влияние своего двора в Петербурге.
8: Ну, неосмотрительно, конечно.
9: Очень неосмотрительно, хотя Франция предпринимала огромные усилия в этот момент для того, чтобы оторвать Елизавету от Австрии, был совершен даже вообще немыслимый шаг. Франция очень долго не признавала за русскими государями императорский титул, и вот именно в этот момент признали. Елизавету признали императором, Петра не признавали императором. Елизавету признали по политическим мотивам. Но все это было тщетно, потому что Шатарди вот так вот...
8: Болтал языком.
9: Опростоволосился. Ну, да. Да, да. Ну, не языком, а в письмах.
8: Ну, в письме, но...
9: Ну, он надеялся, что это никто не прочитает, но... Была создана тогда служба дешифровки, ее возглавил очень талантливый математик Христиан Гольдбах, уроженец Кёнигсберга, но и, так сказать, видный деятель уже российских спецслужб, и по поручению Бестужева он подобрал шифр к посланиям Шатарди, и все, на этом его, так сказать, история закончилась. Но не закончились попытки дворцовых переворотов и международные интриги. Но здесь мы перенесемся на десятилетие позже, потому что в 1756 году начинается Семилетняя война. Многое к этому моменту изменилось в международной политике. И вот если десятилетием раньше Франция и Австрия жестоко интриговали друг против друга, то в 50-х годах XVIII века они внезапно становятся союзниками. Это была потрясающая дипломатическая такая революция. Почему это произошло? Дело в том, что Франция и Англия начали войну между собой. Война эта шла, в частности, в Северной Америке. Война за колонии – это та самая война, которая ярко описана Джеймсом Фенимором Купером в романе «Последний из Магикан». Но, естественно, что она находила отголоски и в Европе. И на континенте у английского короля Георга было свое владение – это княжество Ганновер. И Георг очень опасался за его безопасность. И для его обороны Англия, ну, скажем так, наняла, заключила союз, пообещала большое финансирование прусскому королю Фридриху II, который был очень талантливым полководцем, и который еще в 40-х годах нанес виднейшее поражение Австрии. Фридрих был нацелен на расширение своих владений, ну, за счет ближайшего соседа, австрийцев. Фридрих на это согласился, вот сформировался союз Англии и Пруссии. И вот Пруссия, она одновременно, так сказать, защищает Ганновер от французов и помогает англичанам справиться с французами, а с другой стороны Пруссия – традиционный противник Австрии. Угу. И это способствовало сближению Австрии и Франции. Кроме того, Фридрих II очень презрительно относился к мадам Помпадур. Мадам Помпадур – это фаворитка короля Людовика XV. Угу. Французы пытались Фридриха II как-то оторвать от англичан, даже подсылали к нему Вольтера для того, чтобы тот изложил позицию французского двора. Но на это Фридрих II цинично ответил, что он не понимает, почему он должен слушать советы какой-то мадам, намекая на то, что мадам Помпадур-то не королева. И даже для того, чтобы ее отдельно унизить, одну из своих собачек назвал Помпадур. Вот. Но мадам Помпадур, понимавшая тонкости общения, она тут же написала письмо австрийской императрице Марии Терезии и начала это письмо словами «дорогая сестра». Mm. Вот, поскольку Австрия уже пострадала от Фридриха II, вот эти события, они послужили к сближению Австрии и Франции. И весь вопрос заключался в том, кого поддержит в этих условиях Россия. Россия смотрела на Фридриха II с опасением, потому что усиление Пруссии России было чрезвычайно невыгодно. Пруссия со времен Петра Великого была союзником России, но младше. А вот какое-то усиление, тем более за счет другого союзника Австрии, России было невыгодно, и поэтому Елизавета Петровна не сочувствовала, и в конце концов она, имея далеко идущие виды, мы сейчас не будем касаться вопроса планов Елизаветы Петровны, они были, и они были в интересах России, короче говоря, она собирается вступить, и в конце концов вступает в Семилетнюю войну в союзе с Францией и Австрией, против Фридриха II, при этом не воюя с англичанами. Угу. Фридрих II, он все надеялся, что англичане удержат Россию от вступления в войну, потому что Англия – это главный торговый контрагент России, очень тесные экономические отношения. Но русская дипломатия договорилась таким образом, что мы воевали только с Фридрихом II, а с англичанами мы продолжали торговать. Фридрих был в ярости, он назвал этот сложившийся союз союзом трех баб. Вот, но,
8: какой-то женоненавистник.
9: Да, он был женоненавистник, это правда. Но делать было нечего, приходилось воевать. И вот в этой войне использовались разные методы, и в ее ходе всплыло дело Ивана Зубаря. Это произошло в 1756 году. Иван Зубарев был арестован. Значит, кто такой Иван Зубарев? Иван Зубарев – это раскольник и купец с русского севера. К этому моменту семейство Иоанна Антоновича было перевезено уже в Холмогоры. Холмогоры – это северное село. Именно там, как известно, родился Михаил Васильевич Ломоносов. Да. Вот там, в архиерейском доме, было поселено брауншвейгское семейство. Дом находился за высокой стеной, находился под полным, под тотальным контролем имперских властей. Выходить за пределы этой стены Иван Антонович и брауншвейгское семейство не имели никакой возможности. И вот Иван Зубарев этот, он дал показания следующего толка, что он был с северными русскими купцами в Кёнигсберге, и в Кёнигсберге там с ним связались агенты прусской разведки. в частности, генерал Манштейн, который был бывшим адъютантом Миниха. И этот Манштейн сообщил, что Фридрих II хочет использовать раскольников, а среди раскольников действительно возникли легенды о том, что Иван Антонович – это не просто законный государь, а государь, который симпатизирует раскольникам, что если его восстановить на престоле, то он будет поощрять раскольников и защитит их от преследований властей. И якобы существовал заговор, целью которого было освобождение Ивана Антоновича. После его освобождения Ивана должны были посадить на прусские корабли, которые находились в порту Архангельска под видом торговых, и вывести Ивана Антоновича в Европу, где Фридрих II признал бы этого молодого... Ему уже 16 лет, он уже вырос. Признал бы этого молодого человека истинным русским царем и создал таким образом конкурента Елизавете. Насколько показания Зубарева были достоверны, сказать невозможно. Думаю, что тут имелась большая доля выдумки, хотя Фридриха II политического ума хватало для того, чтобы учитывать фактор Ивана Антоновича, и потом он это подтвердит, потому что потом он будет указывать Петру III на Ивана как на его очень опасного конкурента. Но Елизавету это чрезвычайно испугало, и вот этот вот заговор Зубарева, он в итоге привел к тому, что Иван Антонович был перевезен из Холмогоров в Шлиссельбург. Шлиссельбург, крепость под Петербургом, да, бывший новгородский орешек, и Нотебург шведский, который взял Петр в 1702 году. Вот Иван Антонович оказывается там под секретным именем узник номер один. Вот именно там он будет содержаться до своей смерти в 1764 году.
8: Ну, оттуда точно не сбежишь.
9: Ну, да, Иван Антонович и не собирался. Надо сказать, что Иван Антонович был человеком довольно... Ну, понятно, что он не совсем Маугли, да, но он рос в ситуации чрезвычайно ограниченного общения. Он не очень хорошо формулировал свои мысли, был косноязычен. И, по всей видимости, не совсем психически здоров. Ну, то есть, он не был шизофреником, но вот обстоятельства, при которых он рос, наложили отпечаток. Он разговаривал сам с собой, там, внезапно смеялся, как-то не совсем адекватно себя вел. То есть, царское достоинство он своей внешностью и поведением не передавал. Елизавета скоропостижно умирает в декабре 1761-го. Она завещает, как предполагалось, престол Петру Федоровичу. Петр Федорович становится императором, начинается его недолгое полугодовое царствование. Дело в том, что Петр Федорович сознавал угрозу, исходящую от Ивана Антоновича, и, как я уже сказал, ему на это указал Фридрих II. Петр был фанатом Фридриха. Он был единственным человеком при Петербургском дворе, который не сочувствовал победам русского оружия в Семилетней войне. Победы эти были, в общем, грандиозны, потому что русская армия заняла всю Восточную Пруссию, это сердце прусского королевства. Население этой провинции уже присягнуло русской императрице, включая, между прочим, Эммануила Канта. Русские войска ненадолго, правда, взяли Берлин, но это был все-таки эпизод, а вот Восточную Пруссию русские войска занимали основательно. И, по большому счету, Фридрих II в душе уже даже смирился с потерей этой провинции. Но вот приходит к власти Петр Федорович, и Петр Федорович абсолютно безвозмездно, а самое главное, молниеносно, все завоевания русского оружия отдает Фридриху. Отчего даже Фридрих обалдел, и как политик опытный, он советовал Петру Федоровичу ну, как-то поосторожнее действовать. Но Петр действовал довольно резко, он был очень плохим политиком, что вся дальнейшая его история покажет. Фридрих II также советовал Петру III побыстрее короноваться. И Петр III, вот что доказывает его внимание к Ивану Антоновичу, он организовал с ним встречу. Он с ним встречался, Ивана Антоновича к нему привозили. Но Иван Антонович не произвел на него впечатления. Он был человек все-таки больной, и Петр, встретившись со своим дальним родственником и как бы конкурентом за трон, он подуспокоился, просмотрев при этом тот заговор, который зрел у него буквально под боком. Это был заговор его жены. Петра Федоровича женили на Софии Августе Фредерике Ангельцербской, принцессе из карликового немецкого княжества. которое можно пешком обойти за несколько часов. Но, тем не менее, она была представительницей очень древнего и знатного рода и понравилась Елизавете Петровне. И так состоялся этот брак, который оказался несчастливым, потому что Петр Федорович и Екатерина Алексеевна, будущая Екатерина II, оказались очень разными людьми. Ну, начнем с того, что Петр Федорович, он все-таки по образованию и мировоззрению был галштинцем. Или, если более широко, то немцам. И Россия ему не понравилась, она его раздражала, и он не стремился интересоваться Россией и стать русским. Екатерина наоборот. Екатерина была очарована Россией, и она русской-то в конце концов стала. Ее интересовала история и культура России, и она хорошо выучила русский язык и неплохо писала по-русски, стала русской журналисткой и даже драматургом. Но помимо этого... Надо иметь в виду, что они не понравились друг другу как мужчина и женщина. У Петра Федоровича появилась фаворитка Елизавета Воронцова. Это была дочь вице-канцлера, а потом и канцлера Российской империи. И, в общем, Петр открыто говорил, не стесняясь, что он хочет с женой развестись, несмотря на наличие наследника Павла Петровича. Ну, ничего неожиданного в этом не было. Вот когда-то и Петр I со своей женой развелся, а наследник остался, развелся, добившись ее пострига. Так вот, Екатерину все это очень пугало, ей это не нравилось, и она загодя стала готовить свою собственную партию, которую возглавил ее фаворит, храбрый гвардейский офицер и герой Семилетней войны Григорий Григорьевич Орлов. И вот в 1762 году, когда ситуация стала совсем наэлектризованной, когда Петр уже заговорил, задумал арест Екатерины, вот в этот момент она решилась действовать. Ну и, как водится, она оперлась на гвардию, потому что пятеро братьев Орловых были гвардейскими офицерами, и они сумели поднять своих товарищей в поддержку Екатерины. Кстати, поддерживал Екатерину еще малоизвестный тогда вахмистр Григорий Александрович Потемкин, другой ее будущий фаворит, выдающийся государственный деятель. И, ну, правильно, наверное, сказать откровенно, что он в какие-то годы был ее соправителем, человек, к которому мы обязаны присоединением Новороссии. Вот вахмистр Потемкин поднимал конный полк в поддержку императрицы. Петр этот, как я уже сказал, этот дворцовый переворот проворонил. Он находился в Раненбауме, и для него восстание в Петербурге оказалось шоком, при том, что его власть очень быстро посыпалась. Но это такой момент. Власть как может посыпаться, так и укрепиться, если демонстрировать политическую волю. И вот здесь чрезвычайно интересный момент, потому что шансы у Петра восстановить свое правление были. То есть то, что на сторону Екатерины перешли гвардейские полки и перешел Петербург, еще ничего не означало, потому что Россия Петербургом не ограничивается. И рядом с Петровым были люди, которые готовы были его поддерживать. И здесь, в первую очередь, нужно упомянуть о Христофоре Антоновиче Минихе, которому уже 78 лет, и которого Петр Федорович вернул из ссылки. Миних 20 лет провел в ссылке. Интересно, что вот происходили в это царствование возвращения. Вернулся Берон. Елизавета Петровна, кстати, Берона... Ну, так, в общем, тоже простила, потому что Берон из Сибири был возвращен в Центральную Россию, его отправили жить в Ярославле, но все-таки не в столице, он по-прежнему находился в ссылке. А вот Петр Федорович уже Берона в Петербург возвращает, он его не боится. Но, что еще более важно, он возвращает Миниха, и Миних, благодарный новому государю за такую милость, полностью его поддерживает. Но он уже дед, 78 лет, когда-то он брал Бахчисарай, осаждал Данцик, теперь он уже старик, но чрезвычайно энергичный. И он Петру Федоровичу советует сначала плыть в Кронштадт, попытаться получить поддержку в тамошней крепости, но там уже адмирал Талызин присягнул Екатерине, и тогда Миних советует отправиться в Восточную Пруссию, где еще стоят русские войска. Там находится армия Петра Александровича Румянцева, восходящей звезды русского генералитета, чрезвычайно талантливого человека, который сыграл важную роль в Семилетней войне. И это будущий Румянцев-Задунайский, один из великих русских полководцев. И Румянцев-то, в общем, вполне себе на стороне Петра. Вот. И если бы Петр III тогда решился последовать в Восточную Пруссию, имея Миниха и Румянцева, он вполне мог бы рассчитывать, во всяком случае, на какие-то хорошие шансы в войне со своей супругой. Но Петр сдался, Петр подписал отречение и через несколько дней был судя по всему, убит. Мы мало знаем об убийстве Петра III. Это такая как бы загадочная достаточно история. Но, скорее всего, он был убит, и явно не без ведома Екатерины. Вот, поэтому вот этот отказ от власти, готовность смириться, она очень часто на самом деле является прокладыванием дороги к смертному приговору, а вовсе не к свободе и миру.
8: Ну вот говорят же, что история не терпит сослагательного наклонения. В историю вошла Екатерина II Великая.
9: Екатерина оказалась очень хорошим монархом, потому что она политически тяжеловес, она процарствовала очень долго, 34 года. Она, были и у нее враги, и самозванцы, княжна Тараканова, ну и восстание Емельяна Пугачева, конечно, нервов ей попортило. Но она сумела удержаться на троне и, да, войти в историю как Екатерина Великая. Что касается Петра III, то я не являюсь сторонником альтернативных версий, которые говорят о какой-то гениальности этого государя, всю, значит, репутацию которого испортили Екатерина и Екатерина Дашкова. Они действительно в своих воспоминаниях писали о Петре III как о человеке недалеком. Но те политические действия, которые предпринял Петр, и в частности во время переворота, вот этот его отказ от борьбы, говорят о нем как о человеке все-таки без сильных волевых качеств. И вряд ли Петр III сумел бы стать достойным своего великого деда на престоле Российской империи. А вот Екатерина это смогла.
8: Ну что, друзья, это был исторический ликбез Егора Яковлева. Эпоху дворцовых переворотов, наверное, осветили полностью. Поэтому до новых встреч.
9: Спасибо, друзья. Довольно бегло. Но если вы захотите, то какие-то вещи мы можем подсветить и разобрать более подробно. Мне кажется, это очень интересно. Спасибо.

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. История человечества знает немало примеров, когда политическая деятельность превращалась в юмористическое шоу или откровенную профанацию. Правда, у таких причудливых виражей было основание – недовольство избирателей. В 2010 году на выборах в Законодательный совет столицы Исландии победила лучшая партия. Основал ее комедийный актер Йон Гнар, особо не скрывая, что занимается троллингом. Программа партии изобиловала заведомо неисполнимыми обещаниями, кисельными реками и молочными берегами. Гражданам предлагались бесплатные полотенца во всех бассейнах города, Диснейленд в аэропорту Рейкьявика и открытая партийная коррупция, ибо остальные политические силы занимаются ей тайно. В результате лучшая партия одержала уверенную победу, набрав почти 35% голосов, а ее лидер занял пост мэра города. В 1958 году в городской совет Сан-Паулу выдвинули кандидатуру самки-носорога Кокорэко из местного зоопарка. Политикам-людям доверия не было уже никакого. Голосующие сами вписывали ее имя в бюллетени. Итог. Кокорэко набрала больше 100 тысяч голосов, заткнув за пояс всех соперников. Протестное голосование с тех пор в Бразилии именуется «голосом Кокорэко».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23:00, в Самаре полночь, в Бишкеке 2 часа ночи. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российский сенатор заявил о войне орденов между Украиной и Польшей. С российских педагогов снимут часть бюрократической нагрузки. В Перми завершился Дягилевский фестиваль. Об этих и других темах подробнее далее. Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков считает, что между Украиной и Польшей началась война орденов. Сенатор напомнил, что в Киеве руководитель офиса Зеленского, Буданов и министр иностранных дел Украины Сибига заявили об отказе от польского ордена заслуг перед Речью Посполитой. Он добавил, что позднее аналогичное решение принял и Леонид Кучма. По словам сенатора, Кучма посчитал невозможно принять польский «Белый орел», чтобы, цитата, «не предать память героев Украины». Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного перемирия и после него. Однако не исключил, что США сами могут потребовать взносы за использование морского пути. Американский лидер добавил, что если сделка с Ираном не будет заключена, Соединенные Штаты могут ввести сборы за проход в качестве оплаты за свои услуги, а также для возмещения издержек. Министерство просвещения России поддерживает инициативу председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, которая направлена на снижение бюрократической нагрузки на педагогов и готова к совместной работе с Комитетом по просвещению, заявили в пресс-службе ведомства. Ранее председатель Нижней палаты российского парламента сообщил, что профильные комитеты по просвещению и по охране здоровья обращают внимание на сохранение избыточной отчетности для педагогов и медиков. Планируется в том числе исключить дублирование запросов образовательной организации из разных ведомств и ввести типовые электронные формы для отчетов. Участие в несогласованном протесте студентов и сторонников оппозиции в сербском городе Нови Сад приняли почти 8 тысяч человек, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Сербии. Учащиеся вузов города созвали единомышленников в субботу на круговой развязке перед студенческим городком. Они выставили информационные стенды со своими требованиями и предложениями к ожидаемым осенью досрочным парламентским выборам. Это первая массовая акция студентов и сторонников оппозиции в этом году. Собрание оппонентов президента Александра Вучича и правящей сербской прогрессивной партии проходит на фоне заявленных им планов уйти в отставку для проведения досрочных выборов в период конца сентября до начала ноября этого года. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф примет участие в переговорах между Соединенных Штатами и Ираном в Швейцарии, которые пройдут в воскресенье 21 июня, заявил пакистанский дипломатический источник. Министерство иностранных дел Пакистана ранее сообщало, что 21 июня между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры. Завершающим событием Дягилевского фестиваля стала новая программа из фрагментов опер-композитора эпохи барокко Жана Филиппа Рамо в исполнении мюзик-этерна под руководством Теодора Курьенсиса. Дягилевский фестиваль – один из крупнейших музыкальных форумов в России. Он проходит в Перми, где провел детство выдающийся импресарио Сергей Дягилев. Проект развивает традиции Дягилева, исследует различные формы творческого поиска, нового театрального языка и современных тенденций академической музыки. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую. В эфире радио «Спутник Африканское турне». С вами, как обычно, в это время Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня африканский час нас ожидает. Необычный будет сегодня эфир. Будем мало говорить про политику, но насколько это возможно. Больше будем говорить про культуру, общество, гуманитарное взаимодействие, о том, как наши отношения с Африкой перестали быть чем-то экзотичным и стали приоритетом. Ну, а вторую часть посвятим Москве африканской, об уголках российской столицы, где можно соприкоснуться с Африкой, никуда не уезжая. В этом во всем нам сегодня помогут гости нашей студии. Александр Шипилов, африканист, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доцент кафедры востоковедения МГИМО. Ну и один из наших любимых экспертов, Дарья Лабутина, журналист-международник, посол доброй воли Черного континента в российском информпространстве, автор телеграм-канала и подкаста «Галопом по Африке». Друзья, приветствую вас, спасибо, что нашли время, пришли, рад вас видеть.
3: Спасибо. Здравствуйте.
2: Ну, в общем, здесь на самом деле много о чем можно поговорить, и я очень рад вообще в целом, что эта тематика, в частности, африканская тематика, вызывает всегда, ну, такие, я бы не сказал бы споры, но большое количество разных мнений, которые во многом действительно отражают суть происходящего. Я был бы рад, наверное, услышать вот эту палитру сегодня, как и наши слушатели, и начал бы с того, что за, получается, уже 2,5 года существования нашей программы «Африканского турне» на радио «Спутник», российское инфопространство действительно стало воспринимать африканскую тематику, африканское направление как нечто обыденное, нормальное, ну а в каких-то моментах это действительно приоритет. То есть это перестало быть какими-то задворками для нас, как для слушателей, как для профессионалов, журналистов. Отношения наши развиваются, это факт, но при этом они сильно отстают от тех возможностей и от тех перспектив, которые перед нами находятся. Куда мы идем сейчас на африканском направлении? Как это все будет развиваться, вот если абстрагироваться от большой политики, да, на гуманитарном уровне, на уровне общественной дипломатии, на уровне восприятия. Вот, например, на ваш взгляд, как сейчас Африка воспринимается среди наших соотечественников, россиян, по сравнению с тем, как она воспринималась, допустим, в 2022 году? Ну или уйдем еще там в чемпионат мира, да, у нас сейчас, уйдем в 2018, допустим, год. Вот если такой разрез сделать.
4: Не знаю, возможно, Даша захочет начать.
3: Ну, я как работник информационного фронта скажу, что, конечно, интерес медиа стал чуть большим, да, чем по сравнению, может быть, там, с годом 2021-2022, но он все еще остается ситуативным. То есть вот у нас грозит нам, грядет саммит, значит, третий по счету российско-африканский в конце октября, и, соответственно, чем ближе к саммиту, тем больше будет каких-то медиапроектов, интервью, ну, как бы по логике инфоповода, логике актуальности. Так вот сказать, что прям какой-то
2: говорит,
3: есть...
2: Говорит Дарья Лабутина, журналист-международник, пока не африканист. Подчеркиваю.
3: Да. Журналист-африканист международный.
2: Нет, я имею в виду, что сейчас в тебе говорит именно журналист-международник.
3: Да, ну, конечно, то есть да. Я все это прекрасно понимаю, и как тоже там в определенном смысле медиа-менеджер и пиар-специалист, то есть актуальность появляется в какие-то такие моменты, как визит, например, президента Танзании на Питерский международный форум, да, всем сразу интересно, а что за Танзания, а где это, а почему это, а вот рейсы запускаются, появляются публикации.
2: Но... Танзанийские бананы, наконец-то, будут на нашем рынке. Так-то нас, да, нас кормили эквадорскими бананами многие годы просто. И, кстати, вот эти коробки эквадорских бананов, это, по-моему, даже стало каким-то эталоном среди нашей сферы, да, розничной торговли, именно в плане продуктов питания. А теперь вот танзанийские. Хотя на 8 марта, кстати, огромное количество было африканских цветов, насколько я знаю,
3: ну,
2: из,
3: да,
2: Кении, из других
3: Кении,
2: государств.
3: Из Эфиопии в основном. Но логистика еще через Европу, все-таки это очень сложный процесс, переключить его вот так напрямую. Там, каким-то образом через Казахстан идет, я не знаю, как это возможно, цветы живые доставить сначала в Амстердам, потом в Казахстан, ну или там юрлицо казахское, а потом оно идет как-то в Россию. Но тут санкции мешают нам напрямую торговать, все завязано на...
2: Санкции мешают нам или африканцам?
3: И нам, и африканцам, то есть невозможно отладить механизм напрямую пока что.
2: Это такое серьезное заявление, Александр, как вы думаете?
4: Ну, на самом деле, я вот тоже хотел начать с того, что, пожалуй, первая важная веха вот, там, повышения узнаваемости, в том числе там, Африки, африканского континента, это, наверное, все-таки 2019 год, проведение первого саммита в Сочи. Там, этому предшествовало несколько лет там, постепенной раскачки, в том числе африканской тематики. Вот, ну и даже на бытовом уровне, допустим, вот, ну, москвичи, наверное, могли заметить, что вот, там, где-то года с 15-го там, как раз разрешили африканским студентам.

0: стали заходить там, в том числе там, в Южную Африку, там, Русал в Гвинею, Ренова. Довольно много было крупных компаний, которые начали снова интересоваться контингентом, там, скорее в таком коммерческом ключе. Понятно, что там, по объему товарооборота это было не очень много, но такой интерес стал появляться. В 10-е годы там, стали добавляться в том числе политические моменты. Там, мы стали в большей степени ориентироваться на глобальный юг. Нам стало важнее презентовать себя, в том числе, как страну более открытую для глобального юга, как страну более привлекательную для глобального юга, вот в качестве, там, в том числе, поворота на восток. Вот все-таки это одним Китаем, не только одним Китаем это все ограничивалось. Вот, и постепенно, конечно же, нам стало важно налаживать отношения там, с теми странами, там, которым в большей степени уделялось внимание еще в советские времена. Вот, но там, потом в 90-е годы, там, допустим, в начале нулевых, мы видим некоторый спад интереса, вот, ну, где-то постепенно уже с 10-х годов он стал очень плавно наращиваться, и то, что мы видим сейчас, мне кажется, это результат не только каких-то вот радикальных политических изменений, там, какого-то резкого всплеска там, последних лет, это все-таки достаточно исподволь происходило, ну, пожалуй, даже больше, чем уже там, в течение последнего десятилетия.
1: А вот насколько наш потенциал вообще сейчас раскрыт на африканском направлении? Вот насколько мы вообще... Ну, я не знаю, в процентах это, наверное, не измерить, у нас же нет эталона, да, какого-то, где у нас 0 и где 100. Но в целом, вот как это вообще оценивать?
0: Ну, в плане каких-то там реализованных проектов, коммерческих возможностей, понятно, что очень многое сейчас именно на стадии такой достаточно начальной, на стадии какой-то первичной проработки, да, за последние лет 10 уже, я думаю, мы можем сказать, что много что было реализовано и много новых инициатив появилось, но это, в общем, я думаю, нормальная ситуация не только там для российского присутствия, не только для российских проектов в Африке. Вот все ну, реализуется далеко не всегда так, как запланировано. Вот все это может по ходу трансформироваться. В общем, это нормально, ничего там такого страшного нет. И поэтому говорить о том, что вот смотрите, вот были там такие-то проекты еще, там, в том числе в 2019 году или раньше, или позже, и они не реализовались, ну, я думаю, это будет не вполне справедливо. С другой стороны, да, конечно, есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся, там, вполне объективного характера. Вот, есть попытки это все как-то наверстать, там, зайти в какие-то новые сферы. Вот понятно, что к Африке сейчас достаточно высокий интерес не только со стороны нашей страны. Там, в нулевые годы там, активно свое присутствие нарастил Китай. В десятые годы там, появились там, такие не вполне традиционные для региона игроки, как Турция, там, страны Персидского залива. И, конечно, на этом поле России приходится там, достаточно много конкурировать не только с там, бывшими европейскими метрополиями, не только там, с Соединенными Штатами. Вот, в принципе, Африка – это то место, которое вызывает большой интерес далеко не только нашей страны, и понятно, что мы конкурируем много с кем, поэтому, да, выиграть в этой конкуренции даже как-то относительно, это ну, не такая простая задача, и вот понятно, да, в процентном соотношении поэтому действительно я бы не брался как-то оценивать, возможно, моя коллега как-то по-другому на это посмотрит. Вот.
2: Я как посол доброй воли хотела бы добавить здесь точку зрения африканцев, с которыми я общаюсь много. Они вот задают довольно наивные, но на самом деле очень вопросы острые. Вот проводятся какие-то саммиты, проводятся форумы. Там, конкретно это было сказано в контексте МЭФа. Подписываются соглашения, делаются фото. А где результаты этих соглашений? А где реализованные проекты? Это вот то, что спрашивают
1: кстати,
2: африканцы.
1: Вот где, Даш, где? Как ты им отвечаешь?
2: Нет, ну они есть. Не то, что вообще ничего не происходит. Но вот посмотреть на Росатом, например. Прекрасно вот в Танзании уже работает предприятие по переработке урана. Да? А в Эфиопии планируется, в Руанде планируется. В Египте уже запущен, там, по-моему, один из блоков Эльдаба. То есть какие-то компании просто не светят свои результаты своей деятельности. Например, я там с удивлением периодически узнаю о том, что, например, в Анголе информационной безопасностью страны занимаются Касперские и Positive Technologies нашей компании. То есть в Танзании тоже есть разные проекты. Просто не все они попадают в поле СМИ, и они не всегда хотят быть замеченными.
1: Поэтому ты решила сейчас о них рассказать.
2: Нет, я говорю, что просто есть какие-то на поверхности вещи, а есть как бы глубже те компании, которые, может быть, действуют через юрлица местные. Да? То есть нам так это не видно, а на самом деле проекты идут, и сотрудничество ведется. Но действительно можно заметить, что некоторый информационный всплеск после таких вот ситуативных событий, он большой, и он меньше, чем конкретная работа, которая ведется потом. Вот, и из-за этого такой диссонанс возникает.
1: А вот я еще о чем подумал. У нас Африка

0: Постоянно каждые несколько лет прирастает, ну, весь континент, да, с точки зрения демографии, ну, условно говоря, целой России. И в этом смысле работа с африканской аудиторией должна быть быстрой, оперативной и мобильной. Должна быстро адаптироваться под меняющиеся условия. То есть нужно предпринимать меры, строить стратегию, исходя из того, что сегодняшние африканцы — это уже не вчерашние африканцы далеко, а завтрашние африканцы уж точно не такие, как сегодня. В Европе, допустим, этот процесс, ну, подольше. Да? То есть какие-то возможные окна, значит, для восприятия, они немного по-другому там ретранслируется. В Азии такая же история. И на Востоке, кстати, такая же история. Нечто, конечно, подобное было на Ближнем Востоке в нулевые, в начале десятых. Сейчас чуть притормозилось, насколько я могу судить. Вот как африканцы там, в Африке, сейчас воспринимают Россию? Что для них сейчас Россия в первую очередь? У нас здесь об этом мало говорят. А ведь не зная, как там тебя воспринимают, понимать здесь, как выстраивать свою политику и свое отношение, очень сложно.
1: Ну да, тут мы приходим к вопросу о том, что нам нужно социологическое агентство, которое бы работало в Африке, собирало данные, потому что нет объективных никаких данных о том, как воспринимают Россию.
0: Даш, ну тебе сейчас можно вот парировать. У нас буквально на той неделе был, или, может, на позапрошлой неделе, один из последних эфиров, где мы говорили о гуманитарной ситуации, в частности, в зоне конфликта, значит, да, в регионе Великих Африканских озер, о том, что даже ООН перестала считать количество вынужденных переселенцев, погибших, пострадавших, ну и, в общем-то, эти последствия той войны, которая на востоке ДРК и в этом пограничье сейчас развивается. Насколько вообще это реально в масштабах Африки и в ее реалиях, извините за тавтологию, как-то это все считать и каким-то образом пытаться систематизировать.
1: Да, на самом деле это несложно. Сейчас можно все это делать даже онлайн. У всех так или иначе есть мобильные
0: Ну
1: телефоны,
0: хорошо, я могу тебе
1: и
0: нагнать
1: они
0: туда
1: могут
0: там миллион
1: там.
0: ботов,
1: Ну,
0: допустим,
1: это вот
0: которые
1: другой
0: против
1: вопрос,
0: России
1: да,
0: проголосуют.
1: верификации.
0: Особенно с учетом того, что там в основном-то технологические-то гиганты какие? Европейские присутствуют, китайские в Африке, которые занимаются мобильной связью, интернетом, телефонией и прочим. Вот как бы очень сложно, мне кажется, нам здесь должно быть пока.
2: Ну, если можно, я тоже вот добавлю, в принципе,
0: Нужно, я бы
2: да.
0: сказал.
2: Вот я думаю, тут можно сделать упор в том числе и на качественных аспектах. Есть достаточно интересная антропологическая методология. Вот, допустим, те гуманитарные миссии, которые там изучали, допустим, общество Сьерра-Леоне после гражданской войны, там, или там, Либерии, или вот другое постконфликтное общество, вот они сталкивались достаточно часто с проблемами, когда там местное население ожидает, что вот будут заданы некоторые вопросы, на них нужно ответить определенным образом, чтобы потом получить там ту же гуманитарную помощь. Это, скажем так, есть некие ожидания того, что условно от вас хотят услышать и дальнейшее
1: Да, и
2: воспроизводство.
1: должны это быть, эти социологи не белыми должны быть, они должны быть
2: Ну,
1: местными.
2: на самом деле есть и вполне там европейские авторы, которые об этом писали, просто тут есть свои подходы, есть там свои методы того, как нужно это делать. Вот там достаточно интересное было предложение о том, что вот там условно с бывшими бойцами там каких-то там формирований, вот неплохо бы несколько раз там сходить просто попить пиво, и тогда уже они смогут раскрыться там к вам совсем с другой
1: Нет, ну
2: стороны
1: вот посуди
2: и там
1: сам.
2: рассказать то, что, в общем, они действительно думают, а не то, что они как бы воспроизводят, ожидая там того, что у вас есть какие-то ожидания того, что они вам
0: В общем,
2: расскажут.
0: Александр считает, что это вопрос кросс-культурных коммуникаций.
2: С одной стороны, да. Ну и плюс тут важно понимать, что африканцы там, они в первую очередь, во-первых, они очень разнообразные. Тут вот, да, достаточно
0: Естественно.
2: популярный хэштег «Africa is not a country». Вот, и я
0: Целая книга
2: думаю,
0: есть даже об этом.
2: да, и в принципе это очень важно учитывать, что да, мы привыкли говорить о континенте как о чем-то едином. На самом деле это очень разнообразное, в общем,
0: Хорошо, я
2: набор, да, и стран, да.
0: таргетированный запрос
2: Да.
0: сейчас будет. 1 300 000 000 из полутора африканцев живут южнее Сахары. Вот давайте уйдем южнее Сахары,
2: Все
0: за
2: равно.
0: границы той Европы, которой ее представляли античные там, греческие философы, допустим, которые считали, что Северная Африка, побережье Средиземного моря, это Европа. Ну, геополитически, возможно, это действительно так, да, это все-таки большой мир.
1: Средиземноморский регион.
0: Да, а южнее Африки, это уже такая, извините, южнее Сахары, это уже такая Африка, как один большой остров, оторванный в силу географических особенностей.
1: Все глобализируется, и Африка не уходит от этого.
2: Нет, с одной стороны, да, действительно, то есть происходит интернетизация, происходит там даже вот та же Эфиопия сейчас пытается развивать там технологии искусственного интеллекта и экспортировать это соседям, то есть такое тоже есть, там уровень там, доступа, там, выхода в интернет, он
0: очень сильно растет. Ну, тем более рынок огромный.
2: Конечно, да, то есть Африка – это не просто там территория, где там живет какое-то нищее население, это уже давно не совсем так, во-первых, во-вторых, все очень разнообразно, все очень ситуативно, это тоже то, что условно нам важно понимать, если мы пытаемся с Африкой как-то взаимодействовать. И, конечно же, у тех контрагентов, с которыми мы пытаемся выстроить какие-то наши отношения, есть свои собственные интересы, они далеко не всегда крутятся в парадигме того, что от них хочет та или иная внешняя сила. Вот, и я думаю, в первую очередь нам важно понимать, что, в общем-то, заботит их, какие, в общем, моменты интересуют их, и вот, исходить из этого, адаптироваться под это, поскольку очень, очень часто вот, мы воспринимаем Африку как, исключительно как объект там, приложения каких-то внешних сил, внешнего влияния, вот, и тут нам важно не забывать, что у тех, с кем мы взаимодействуем, есть своя собственная субъектность, и это действительно то, что стоит учитывать для того, чтобы успешно там работать.
0: А вот как нам эту субъектность сейчас, кстати, оценивать? Меня очень заинтересовал момент, пассаж о том, что там действительно все настолько разнообразно, что это открывает это разнообразие и потребность в сиюминутных решениях открывает огромные возможности на самом деле.
2: Да, это правда.
0: Как эту субъектность сейчас оценивать и как этими возможностями воспользоваться? Сразу встает у меня такой вопрос. Даш, скажи, ты жила в Восточной Африке, много путешествовала, общалась там с людьми, стала практически местной в какой-то момент.
1: Для них всегда Мзунгу останусь.
0: Как в целом... Ну, это ты так считаешь, я думаю. Как они там свои перспективы оценивают по-хорошему?
1: Ну, тут я соглашусь с Александром, что действительно это нам тут кажется, что вот нас любят в Африке, нас не любят в Африке. Они так не рассуждают. Вот коллега Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки в ШЭ, он говорит, от него такой тезис услышал, что в Африке нет бинарности сознания, биполярности, двойственности. Вернее, наоборот, одинарность. У них бинарное сознание. То есть они... Ладно, я перепутала. Ну, в общем, не да, нет, не люблю, не люблю, а и тебя люблю,
0: они,
1: и тебя,
0: конечно,
1: люблю.
0: Да,
1: сегодня люблю, и тебя, и тебя, и тебя, а завтра вот... Ну, то есть много вариантов. И действительно нет такой вот оппозиции, что я люблю... Ну, мы готовы сотрудничать с Россией, не будем сотрудничать с Америкой.
0: А мы так не предлагаем, кстати, никогда
1: и никому. То есть они готовы
0: никому
1: сотрудничать с теми, кто им предложит на равных условиях, на выгодных, взаимовыгодных условиях работать.
0: Американцы им предлагают сейчас такое?
1: Конечно.
0: На взаимовыгодных равных условиях американцы предлагают?
1: Ну, я не знаю, что там, каких условий, но они им что-то предлагают. И если им никто ничего другого не предложит,
0: но
1: то они пойдут...
0: Вопрос, да, того, что нет выбора, получается.
1: Ну, то есть не хочется как бы тут как-то их называть там тоже типа продажными. Нет, дело не в этом. Они исходят из своих интересов. Они очень прагматичны. Вот. И как бы если Россия не заполняет какой-то, даже не то чтобы вакуум, просто не ставит свои позиции, вот хочется вернуться к вопросу общественного мнения. А что такое общественное мнение? Им же очень легко управлять на самом деле. И здесь уже к нам как бы вопрос. Ну, сейчас в последнее время стали какие-то в этом направлении изменения, стали заметны изменения, появились корпункты, не корпункты, а именно вот офисы, да, местных журналистов в ЮАР, у Спутника, да, в Эфиопии появился, сейчас, я так понимаю, в Танзании открылся или открывается, ну вот медиашкола РТ проходила на днях. Вот эта работа, она очень важна, причем на местных языках важно проводить, да, то есть пока это все равно количество несоразмерное той аудитории, которая там есть. Конечно, в отсутствии информации с нашей стороны они обращаются к другим источникам, которые там совершенно не в нашу пользу играют. Никому, как бы, у России пиар в Африке, конечно, есть, но он недостаточный, его нужно усиливать и диверсифицировать. Вот интересно в этом плане посмотреть, как Россотрудничество сейчас поведет себя при новом руководстве, может, более активизируется или как-то изменит свою стратегию, потому что это тоже вот поле, которое еще пока не освоено даже на, не знаю, там 60-70%. Только начинается.
0: Ну, там тоже перспективы большие. Вот по поводу местных языков. Насколько африканцы вообще сами хотят этими местными языками пользоваться? Ведь есть такое ощущение, что ну, уже давно сложившаяся система, там, допустим, образования, государственного управления, каких-то коммуникаций и прочее, да, там, на французском, на английском, где-то на испанском, португальском языке. Ну и брать это сейчас все переделывать, создавать какие-то новые литературные нормы, накапливать какую-то массу, опять же, ну, у нас немного в мире языков, где есть большой корпус, да, допустим, технической литературы, их там всего-то даже меньше десятка, условно говоря. И тут вот африканские страны, растет активное население, там действительно происходит замещение европейских языков на местные, причем эти местные языки тоже не однообразны, и в каждой стране, в одной стране может быть несколько языков, где там десятки миллионов носителей. Как этот вопрос сейчас, в принципе, там они воспринимают? Вообще собираются ли что-то с этим делать?
2: Ну вот, например, возможно, Даша меня поправит, как человек, который там с Восточной Африкой взаимодействовал больше. Вот сейчас, насколько я понимаю, достаточно активно пытаются использовать язык свахили как некую альтернативу там, к языкам, наследованным от колонизаторов, в том числе. Вот это, насколько я понимаю, есть и в программе 2063 Африканского Союза. И, в принципе, наверное, понятно, что вот есть огромное количество там, языков, диалектов там, практически в каждой африканской стране. Опять же, все очень разнообразно. При этом есть некоторые, в том числе и африканские языки, которые выполняют роль лингва франка. Это не только свахили, это там, лингала в Центральной Африке. Вот, ну, западный все немножечко сложнее. Вот, тем не менее, такие альтернативы есть. И, в принципе, по работе с этими языками у нас есть некоторые традиции. Вот у нас есть люди, которые эти языки изучают. Там, в советские времена там, радиовещание шло на достаточно большом количестве языков.
0: На 11 африканских языках это действительно так. В эфире «Радио Спутник» африканское турне сегодня. Говорим и о достижениях и о проблемах, ну и через несколько минут будем говорить в том числе и про Москву африканскую. Здесь тоже есть нам что рассказать. Вообще, конечно, мы сейчас этот разговор завели, и я понимаю, что ну, действительно здесь столько тем, что можно целый блок программ сделать, поэтому будем немножко ускоряться. Оставайтесь на «Радио Спутник», скоро африканское турне к вам вернется.

0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
9: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Три бывших резидента Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, заявили, что отказываются от польского ордена Белого Орла, после того, как Польша лишила аналогичной награды Владимира Зеленского из-за героизации им сотрудничавших с нацистской Германией членов УПА, запрещенной в России экстремистская организация. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей этой организации. Также он присвоил наименование, цитата, имени героев УПА, конец цитаты, отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. Ранее польский президент Карл Наврутский сообщил, что за героизацию членов УПА лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой. Украинская повстанческая армия воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня, массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Власти Германии обязаны признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны после аналогичного шага в отношении других народов, заявил внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз» Сары Вагенкнехт за «Разум и справедливость» Сильвием Дагделен в преддверии 85-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР. Немецкий политик подчеркнула, что в ситуации с советскими гражданами Берлин несет прямую историческую ответственность. Поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен, если соглашение Ирана и Соединенных Штатов останется лишь на бумаге. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Макбер. Ранее иранские СМИ сообщали, что делегация переговорщиков Ирана вылетела в субботу вечером в Швейцарию на переговоры с Соединенными Штатами. Иранская сторона планирует обсудить обязательства Вашингтона в рамках заключенного ранее меморандума о взаимопонимании. Уточняется, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в сопровождении высокопоставленной делегации вылетел из Исламабада для участия в переговорах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нужно выяснить, чем вызван аномальный град, выпавший в ряде регионов страны. Ранее местные власти сообщили об ущербе, нанесенном гражданам в результате выпавшего в июне града в некоторых регионах Армении. По словам Пашиняна, группа ученых считает, что к таким последствиям приводит не слишком заботливое отношение к природе. Туннель Нойер установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира по футболу среди вратарей, выйдя в стартовом составе сборной Германии на игру группового этапа против команды Кот-д'Ивуара. Он превзошел достижение француза Гульгериса, на счету которого 20 игр, на счету Нойера 21. Нойеру 40 лет, в составе сборной Германии он выиграл чемпионат мира 2014 года. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Африканское турне.
10: Друзья, продолжаем наш эфир. В студии по-прежнему для вас работает Турал Керимов, российский африканист, выступает советник медиагруппы «Россия сегодня». В гостях в студии у нас сегодня Дарья Лабутина, журналист-международник, автор телеграм-канала и подкаста «Галопом по Африкам», посол доброй воли Черного континента, как я ее называю, в нашем информационном пространстве. Ну и впервые у нас сегодня Александр Шипилов, африканист, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доцент МГИМО. Друзья, закончилось, как всегда, неожиданно и быстро. Время первого блока, время закончилось, а мыслей нет. Саш, мы тебя были вынуждены прервать, но я очень хотел бы, чтобы ты завершил все-таки то, о чем начал говорить, потому что это важно.
11: Да, ну вот я, в общем, хотел согласиться с Дашей, и как раз вот к мысли о том, что необходимо поработать, в том числе там, над нашей информационной политикой на континенте, вот я думаю, очень важно также гораздо лучше знать континент. Это вот те моменты, там, с которыми мы сталкивались еще там, и в 60-е годы, когда только-только там, советская политика на континенте активизировалась, и даже до этого, когда первые африканские студенты там, еще в 30-е годы стали попадать в Москву, это было проблемой, как можно лучше узнать вот, тех людей, с которыми мы взаимодействуем, те страны, из которых они происходят, там, при там, особенно работе, там, при каком-то политическом сотрудничестве, не только политическом сотрудничестве. В общем, всегда было актуально вот, все-таки получше узнать эти общества, там, их специфику, потому что вот, в том числе те проблемы, с которыми мы сталкивались, в том числе в прошлом, они во многом проистекали из этого. И сегодня, я думаю, более таргетированный, более успешный подход к континенту, он связан с тем, чтобы там, учитывать все это разнообразие, и, исходя из этого разнообразия, просто ну, лучше его изучать. Вот это, я думаю, главная мысль, главная рекомендация тем, кто, в общем, будет этим заниматься.
10: Ну, я бы даже сказал, что это, наверное, единственное возможное правильное направление в, как минимум, этой сфере, так уж точно. Но заниматься этим можно не только в академическом смысле, но и вполне себе практическом, и при этом не покидая как минимум Москву. Друзья, я знаю, что вы водите экскурсии по Москве, по африканским маршрутам московским. Сейчас максимально попытаюсь заинтриговать нашу публику. Расскажите о том, что это все значит, куда вы ходите, и вообще, как эта идея к вам пришла, что вы там людям показываете, может, какие-то локации назовете, если они не секретные, вы сами.
12: Ну, узнать локации можно, придя на экскурсию. Но на самом деле ничего секретного нет. Да. Все строится вокруг Института Африки Российской Академии Наук, который находится недалеко от улицы Спиридоновка, в общем-то, от Пушкинской, метро Пушкинская. И идея ко мне пришла, на самом деле, уже давно, когда пытались какие-то собрать локации, связанные с Африкой в Москве. Там открывались разные памятники Нельсону Манделе, потом кому-то площадь имени Самора Машела, да.
11: Улица Машела, да. Улица, да, площадь, кажется, Кабрала.
12: Площадь Милкала, да, Кабрал. Ну, то есть такие вот локации, да. Но потом мы посмотрели, поняли, что они все вообще в спальных районах Москвы рассредоточены, и это нужно тогда какой-то автобусный маршрут придумывать очень сложно. Тогда я предложила, может быть, в районе Рудуэн с посещением там эфиопского ресторана с гастрономической составляющей сделать. Ну, вот эта идея еще пока как бы присутствует, но Саша предложил другой вариант сделать в районе Тверской, потому что там так совпало, что там как раз сосредоточен, ну, центр Москвы все-таки сосредоточены разные адреса, связанные с историей и покорения Африки, изучения Африки в XIX веке. В частности, выяснилось, что два таких вот имени, связанных с Эфиопией, Николай Ашинов и основатель безуспешной такой попытки колонию создать в Африке, Новая Москва, и Николай Леонтьев, который, деятельность которого привела к организации первого эфиопского посольства в Москву вот, в 1895 году на, собственно, на коронацию, на царство Николая II. Вот они были соседями.
10: И он же победил, кстати, извините, помог победить итальянцев. Да, эфиопам в свое время. Друзья, я напомню про телефон прямого эфира. Я думаю, что должны быть вопросы, возможно, на эту тему. 495-95-95-912. Готовы на них ответить, если они появятся. Ну и Как это все происходит вообще? Как это организовано?
11: Да, только небольшой комментарий все-таки по поводу того, что Леонтьев там помог эфиопам одержать победу в битве при Адуа. Все-таки тут их роль несколько преувеличена.
10: Ну не то, что он там вышел и победил итальянскую армию.
11: Просто была продана там, небольшая партия оружия по относительно льготной цене. Но основные поставки, основная помощь, они уже случились после того, как произошла битва при Адуа, после того, как победа над итальянцами была одержана. Русские добровольцы в большей степени помогали уже там защищать южные рубежи Эфиопии, там тот же Балатович.
12: Про все эти истории...
11: других там колониальных посягательств, да, это
12: можно почитать у Андрея Хренкова, исследователя из Института востоковедения РАН, вот он как раз занимается исследованием связи России и Эфиопии, очень интересно пишет, у него несколько книг вышло, малыми тиражами, к сожалению, можно, наверное, найти в Институте востоковедения. И как раз-таки этот материал, он очень интересный, очень такой интригующий. Все эти истории судеб просто детективные, как они туда ездили, все в основном за свой счет, не на государственные деньги, да, не как послы государства, а вот такие энтузиасты, значит, искатели приключений. Я делала тоже на эту тему лекцию. Потом есть тема участия добровольцев в англобурских войнах, добровольцев из-за России. То есть вот эти вот связи, которые исследовали в основном касаемо Южной Африки, академик Давидсон, да, там и Филатов, про их книги тоже вот мы упоминаем. Но вот так комплексно как-то еще никто не подходил. И я тоже Саше говорю, надо книгу какую-то издать просто вот доступным языком написанную, потому что тема потрясающая. И еще интересно рассказать здесь, вот на нашей экскурсии мы рассказываем, как складывались судьбы разных африканцев, которые попадали в Россию. Это, конечно, не очень много таких историй, но некоторые нам вот известны. Например, просто потрясающая история афроамериканца, правда, не африканца, который работал в начале 20 века в ресторане «Яр», в ресторане «Аквариум».
11: Там он уже стал одним из собственников, да.
12: Да, и, в общем-то, сделал хорошую карьеру, стал там купцом первой гильдии, сплатил состояние и купил себе помещение, открыл первый, значит, ресторан, кабаре «Максим», где сейчас находится театр Станиславского Немировича Данченко. То есть это все тоже в районе Тверской. И там действительно вот несколько лет оно просуществовало, туда ходили. И Федор Шаляпин, Александр Вертинский. Там впервые можно было послушать джаз и танго там танцевали. Вот. И действительно успешный был проект, но случилась революция, ему пришлось покинуть нашу страну. А так вот такой пример, кейс, собственно, карьерный. Потом мы говорим про то, как учились в раннем Советском Союзе и уже послевоенное время. Собственно, оказалось, что как раз-таки коммунистический университет трудящихся Востока, да, находился на месте... Что там сейчас банк,
11: Известия.
12: По-моему.
11: Сам университет, да.
12: Это где да, тоже бывшее вот здание «Известий», да, на Пушкинской. А общежитие находилось на месте дальше, по Тверскому бульвару, где сейчас там банк находится. Вот. И мы там показываем архивные фотографии, как эти здания выглядели в ту эпоху. И, собственно, рассказываем истории. В основном там вот Саша рассказывает про быт студентов, почему вообще они приезжали, какая цель была. Вот одним из выпускников этого института как раз был первый президент Кении Джома Кеньятта. Вот, так что про это мы тоже
10: мне не хочется просто прерывать, потому что какие-то удивительные факты у нас сейчас прозвучали.
12: И это еще не все, это даже малая часть только.
10: Да. А ты хочешь, чтобы люди пришли на экскурсию, да, и услышали это уже там?
12: Про косо, может быть, вот этот эпизод.
11: Просто вот то, что, наверное, хотел добавить. Даша уже упоминала некоторые там работы, публикации. В принципе, есть у нас достаточно сформировавшаяся там, в том числе, академическая школа, там, те люди, которые достаточно глубоко изучают наши отношения с Африкой. Эфиопии традиционно действительно уделяется очень большое внимание. Отдельно там юг Африки, там плавание там судов русского флота, там, начиная с 1808 года, там с Василия Головнина, это и суда российской и американской компании, и другие экспедиции, которые так или иначе тоже плавали на восток вдоль берегов Африки. Про это тоже есть достаточно большая историография, отдельно там про Мадагаскар и про там экспедицию несостоявшуюся Петра I в 1723 году на Мадагаскар. Вот. Но, то есть, в принципе, литература есть, ее достаточно много, но вот есть какие-то сюжеты, которые, допустим, ранее в историографии не очень отображались. Вот та тема, которой занимаюсь я, вот именно в академическом плане, это, помимо прочего, история Либерии и связи вот этой страны, в том числе с Российской империей, такие были.
12: А вот, про это можете послушать в подкасте по Африкам.
11: Да. И это были и дореволюционные связи, были визиты, в том числе там, либерийских дипломатических представителей в Петербург еще в 1860-е годы. Был заход русского там, военного корабля фрегата Дмитрий Донской в Монровию тоже в 1866 году. И уже в послереволюционной России, соответственно, в том же коммунистическом университете трудящихся Востока, вот впервые появились африканские студенты, начиная с 1931 года. Там первый именно чернокожий африканец — это Альберт Нзуло, представитель Южноафриканской компартии. Ну и затем там были другие студенты из Африки, в том числе и Джомо Кенятта, будущий президент Кении, в том числе и трое там, студентов из Либерии. Так вот получилось. Вот лично я интересовался в первую очередь их там, судьбой, их историей.
12: Которые жаловались на то, что им не разрешают общаться с девушками советскими.
11: Ну, там скорее там было много факторов. И жалобы на то, что не очень хорошее было снабжение продовольствием студентов вот в начале 30-х годов.
12: А они хотели физкультурой еще заниматься чему-то.
11: Не хотели, да.
12: Не хотели.
11: Вот, да, их смущало, во-первых, необходимость учить русский язык, да, во-вторых, вот, да, в учебной программе присутствовала физкультура.
12: Ну, в 30-е годы все были помешаны на спорте, вообще вот эти вот парады там, да,
10: я думаю, что это
12: атлетов.
10: Было правильно на самом деле.
11: Да, да. Ну, вот африканским студентам коммунистического университета трудящихся Востока это не очень нравилось. Да, так уж получилось.
10: А кухня русская им зашла вообще?
11: Ну, тогда, скажем так, со снабжением все было не очень хорошо, и вот не встречал в документах именно каких-то отсылок именно какой-то богатой русской гастрономии, но то, что
12: можно
11: вот подумать, кормили не очень хорошо.
12: Можно подумать, ели прям
11: ну,
12: очень
11: вкусно.
12: Ну, в
11: основном, это люди, которые жили в Европе все-таки, и в значительной степени их привлекали именно из Европы. Ну, если не говорить о южноафриканских вот там коммунистах, которые приезжали там, часто напрямую, поскольку в 21-м году там действительно появилась первая на континенте коммунистическая партия, в основном это все-таки происходило либо, если мы говорим о франкофонных странах, через французскую компартию, либо через так называемый Гамбургский комитет вот, крупного панафриканиста Джорджа Педмора, там, будущим советника там, первого президента Ганы Кваме Нкрумы. Вот именно через этот самый Гамбургский комитет попадали и Кенятта, и либерийские студенты, в общем-то, все представители именно англоязычной части Африки, бывших там, британских колоний, Либерии, вот они попадали через него, и, в общем-то, это было нормально, то есть это был нормальный такой маршрут для них, вот, то есть сперва они оказывались в Европе, уже там сталкивались с представителями там, левых движений, профсоюзов, которые дальше могли их отправить на учебу в нашу страну.
10: Вот. Ну, раз мы уже о кухне сказали, у нас есть еще 9 минут. Я предлагаю, может, как-то к этому вопросу более подробно подойти. Вообще, что такое африканская кухня? Я 2 года назад с уважаемым Николаем Баратовым в нашем эфире мы подробно эту тему освещали, особенно западноафриканская и в целом. Но, естественно, мы не рассмотрели все, что было можно. И плюс я знаю, что у вас есть опыт богатый личного соприкосновения и, можно сказать, взаимодействия с африканской кухней на личном опыте. Что у нас вообще здесь представлено в Москве и что люди в Африке-то едят? Вот, как бы мы говорим очень часто про Африку: политика, безопасность, экономика, энергетика, демография, международные отношения, культурные связи, общественная дипломатия. Сейчас перечислю еще 50 сфер областей. А про кухню-то почти не говорим. А вот люди, допустим, человек сейчас послушал наш эфир,
12: большой фактор мягкой силы.
10: Купил билет на 2 июля в Танзанию, прилетел туда и поехал по Африке. Есть-то что?
12: Ну, в Танзании все зависит на самом деле от страны, потому что Восточная Африка, она как-то вот, за исключением Эфиопии, она ну, не отличается какими-то особенными кулинарными традициями. Хотя на Мадагаскаре мне очень понравилось кушать там стейки из коровы зебу, из говядины. Причем я сделал вывод, что это только на Мадагаскаре такая опция есть, а оказалось, что нет, корова зебу, в принципе, это основной вид коров в Африке, но почему-то в Кении вот там в основном ребрышки они любят, даже есть в московских заведениях иногда Найроби рипс, то есть такое название именно, по-найробийские ребрышки, ну, может, в остром соусе. Конечно, большое влияние оказывала кухня индийская, вообще восточная кухня на Восточную Африку, поэтому это много специй, все очень достаточно острое, Соус там есть такой пири-пири, значит, из каких-то маленьких перчиков. Ну, не чили, другой вот вид, но то же самое. Я, поскольку не фанат острова, и я вообще, если честно, не фанат африканской кухни, но я хочу как раз успокоить людей, которые собираются в Африку. Вам не придется там как бы сидеть на голодном пайке, абсолютно нормальный там фуршет, этот, вернее, как шведский стол, все как полагается. Есть вкусные сочетания, там, риса, например, с подливой, с какой-нибудь куриной и тушёной, много гуляша, да, как бы тушёное в чём-то, в соусе. Конечно, часто это вот бананы. Недавно был проведён камерунский приём по случаю Национального дня Камеруна в Москве, и они подготовили кейтеринг с блюдами западноафриканской кухни, камерунской. Но там не все приятно пахло, некоторые очень специфические были вещи с какими-то вот этими подбродившими, ферментированными добавками. Но там, например, были сушеные, не сушеные, как бы вяленые, жареные бананы. Очень вкусно, действительно, как гарнир. В Африке часто подают банан в виде чипсов, как бы вместо картофеля. Но это плантейн, это не совсем банан, он более сырой, не такой сладкий, но все равно похоже на банан.
10: Типа крокодил, гриль и вот эти чипсы
12: из бананов.
10: Это гарнир,
12: да-да, и это абсолютно вкусное сочетание. С крокодилом это больше так звучит классно, на вкус совершенно обычно ничего такого.
11: Ты пробовала курицу, да?
12: Да, конечно, много раз.
10: Ну, я люблю курятину, да. Если это можно.
11: Ну, это интересный опыт, это довольно вкусно, да.
12: Да, в основном, конечно, курица, в основном говядины много, и козлятины. Вот. Угу. Ну, козлятина достаточно вкусная, просто типа баранина, но она без такого конкретного запаха. В Найроби, в Кении, это на суахили это называется ньямачома, то есть жареное мясо. И есть выражение в суахили на купенда кама ньямачома, значит, что я люблю тебя так сильно, как вот жареный кусок мяса. То есть это отражает, мне кажется, менталитет.
10: Это звучит очень искренне, я скажу.
12: Да, ну то есть я хочу также вот тебя видеть, как этот аппетитный кусочек мяса, какие смыслы вкладываются. Но также важно вот любовь, как и покушать вкусно.
10: Сейчас вспоминается один из героев мультфильма «Мадагаскар», которому тоже кусок мяса везде мерещился.
12: Да. Нет, действительно, вкусные стейки. Есть даже вот эти вот там японские сирлоин, там что-то, в общем, дорогие категории мяса можно попробовать. То есть в Найроби в этом плане вообще любая кухня представлена, кроме русской, кстати говоря. Ну и то, есть одно заведение, не знаю, существует оно до сих пор или нет, где борщ подавали. Ну, русская владелица, просто оно... Это не заведение русской кухни, но там есть позиция борщ. И есть еще один ресторан, который как бы в нем есть российский капитал, но он японский, японской кухни. То есть почему-то вот не решились, не рискнули, наверное, сделать ставку на русскую кухню.
10: А зря.
11: Вот по поводу русской еды и борща в Африке, вот то, с чем я сталкивался, там, изучая в том числе архивные материалы, в 70-е годы в Монровии был ресторан «Распутин», где подавали борщ в том числе. Правда, как пишет советский посол, это на борщ, в общем-то, как бы очень слабо походило, но, тем не менее, что-то такое вот, некая вариация на тему была. Просто человек, который держал этот ресторан, был, так уж получилось, сыном Арона Симоновича, секретаря Распутина. Вот,
10: господи, я думал, сыном Юсупова.
11: Так получилось. Вот. А так, в принципе, вот, как уже сказала Даша, в Западной Африке, вот я когда больше в этот регион ездил, больше им интересовался, вот, в принципе, это разные вариации любой еды вот именно с рисом. Рис – это некая основа, вот дешевая доступная еда, которую там более или менее могут
12: либо
11: приобрести.
12: Либо вот эти вот манка, фуфу, там разные названия, которые вместо
11: маниок.
12: Хлеба. Ну, такая масса безвкусная, да, вот в Кении это угали. Здесь она делается, по-моему, из кукурузной муки, разводится и так вот толчётся. Но она как гарнир, то есть как бы даже едят, они так берут кусочек, отламывают, и ей зачерпывают кусочек мяса. То есть и это получается как хлеб, вот. Но хлеб тоже популярен, но белый, черного хлеба особо нет.
11: Ну да, это правда. Ну, хлеб это скорее все-таки такая больше европейская еда. Вот в той же Западной Африке, как раз с рисом, там любые вот добавки, то есть могут быть очень острые. Вот там, пили-пили это вот такой центральноафриканский, восточноафриканский вариант. Там в Западной Африке, там почти в каждой стране есть что-то свое. Вот достаточно острое, вот то, что могут есть там с рисом, плюс там вот.
12: Мне
11: фу-фу,
12: очень нравится
11: окра,
12: блюдо. Да, вот единственное, наверное, из западноафриканских, что я прям люблю и всегда рада поесть, но он может быть очень острый. Jollof rice. Причем это спорят Нигерия или Гана, ну, они делят между собой как бы статус.
11: Да.
12: То есть это, по сути, плов с козлятиной, там может быть бараниной, рис, да, и он такой остренький, но как-то была дегустация в Москве в одном ресторане, и я не могла... То есть мне понадобилось 2 стакана воды после того, как я в рот положила этот кусочек, потому что очень острый. Я не знаю, что там они пропитывают так сильно, или этот соус такой мощный. Но в одном ресторане подавали не таким острым, и, в принципе, в Москве можно найти, попробовать этот jollof rice. Ну и всякие там шокирующие вещи, типа головы какого-нибудь козла, головы барана.
11: Можно, да.
12: А вот, там за бешеные деньги это стоит. Но это вот Саша поклонник восточной кухни тоже всякой.
10: Саша, самые экзотичные африканские там... блюда. Вот,
11: пожалуй, все-таки да, запеченный крокодил. Вот из того, что мне довелось попробовать, это было в Киншасе год назад. Да, это был очень интересный опыт. Вот, но, правда, на вкус оказалось, что вот очень похоже на курицу такую, да, немножечко костлявую, немножечко жирную.
12: Страусятина вкусная вещь. Вот,
11: ну, тут, да, к сожалению, ну, не доводилось
12: сути, как,
11: пробовать.
12: Ну, не, она не как курица, поскольку страусиное мясо, оно же большое, очень птица, да, она мышечное масло у него здесь. Это больше похоже на говядину или, не знаю, какое-то животное, которое бегает. Но я знаю, в Южной Африке можно попробовать и мясо антилопы специально разводят под это. Но
11: конечно,
12: в Восточной Африке запрещено, ну, в Кении, по крайней мере, запрещена охота, поэтому ну, в какой-то момент запретили и мясо. Вот, только разводят специально крокодилов разводят для мяса, специально разводят страусов. Ну, это и в России есть, в принципе. А еще в супермаркете в Кении можно купить мясо верблюда. Причем я была в Калмыкии и встретила там, что там тоже мясо верблюда, даже горб верблюда можно было попробовать. Это как бы нормальная еда, стандартная еда, там калмыцкая кухня. Вот,
10: ну, такая афроазиатская еда, да. Получается.
11: Ну, вот в Сьерра-Леоне предлагали еще попробовать мясо обезьяны, но вот как-то не довелось. Тут, в принципе, такая опция тоже есть.
12: Такое,
11: да.
12: Не
11: ну, тут это скорее в том числе связано с тем, там, с какими-то там ограничениями.
12: Ну,
11: вот, там, просто это обычный способ,
12: Африке,
11: да, распространения болезней.
12: Просто
11: да, но...
12: плохо развито животноводство вот, в таких странах, как ДРК, ЦАР, да, там Камерун тоже, да, вот у них нету ферм, наверное, с каким-то там. Свиньями, свинины, да, поэтому они едят то, что бушмит это называется, то есть ну, найденное в лесу,
10: то есть
12: всяких животных
10: диких. С голоду в Африке,
11: поехать,
10: никто не помрет, друзья. Спасибо большое за участие, спасибо, что пришли. Напомню, что у нас сегодня гости в студии Дарья Лабутина, журналист-международник, автор телеграм-канала и подкаста «Галопом по Африкам», прекрасный африканист, и Александр Шипилов, который впервые был у нас сегодня. Африканист, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доцент МГИМО. Для вас работал ваш покорный слуга Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня».

знать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Потепление воды в тропической части Тихого океана. Контекст. Австралийские метеорологи заявили, что планету ждет самый мощный Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Температура воды в океане уже повысилась почти на 1 градус. Не исключено, что это значение возрастет еще на 2 градуса, что побьет абсолютный рекорд 1902 года. Эль-Ниньо – природное климатическое явление, при котором аномально повышается температура верхнего слоя воды в центральной и восточной части Тихого океана. Это влияет на атмосферные циркуляции и погодные условия по всему миру. В том числе провоцирует засухи, затяжные дожди и наводнения. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН констатировала, среднегодовая температура на Земле в ближайшие 5 лет будет на 1,5-2 градуса выше показателей второй половины 19 века. Такие временные рамки выбраны целенаправленно. Эпоха тогда была доиндустриальной, и человеческий фактор так не влиял на климат. Следующий год рискует стать рекордным по температурным показателям. Глобальное потепление может запустить целую цепочку процессов, которые угрожают человечеству. Прежде всего, речь идет о резком ускорении таяния ледников.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: Полночь в российской столице, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Подозреваемый в нападении на людей в Краснодаре признал вину. Польская таможня блокирует украинские автомобили. В Британии ждут отставку Кира Стармера. Об этих и других темах подробнее далее. Следственные действия проводятся с подозреваемым в нападении на людей и убийстве в торговом центре Краснодара. Назначен ряд экспертиз, сообщил Следственный комитет России. Уточняется, что он признал вину и заявил, что раскаивается. 20 июня 19-летний фигурант, находясь в торговом центре, напал с ножом на посетителей. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения. Для расследования уголовного дела создана следственная группа из наиболее опытных следователей и криминалистов регионального следственного управления, добавили в ведомстве. Польская таможня уже 2 месяца блокирует машины украинской компании, поэтому автомобили вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию, сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский. Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей организации украинских националистов, украинской повстанческой армии, запрещенной в России экстремистские организации. Также он присвоил наименование имени героев УПА отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. Напомню, в пятницу польский президент Карл Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой. Союзники премьера Британии Кира Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку. Возможно, он заявит уже об этом в понедельник, сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на официальных лиц. В субботу СМИ писали, что уже более 100 британских депутатов призывают к отставке Стармера. Как заявил один из них, В комментарии изданию, вероятно, Стармер назовет свою дату ухода уже в понедельник, учитывая, что его сейчас поддерживают лишь, цитата, «друзья и семья». Конец цитаты. В пятницу министр транспорта Великобритании Хайди Александр стала первым членом Кабмина, призвавшим премьер-министра уйти с поста, после того, как его соперник Энди Бернхэм прошел в парламент ради попытки смещения премьера. Делегация Ирана прибыла в Швейцарию и направляется в Бюргеншток на переговоры, сообщил Министерство иностранных дел Конфедерации. МИД Пакистана ранее заявил, что 21 июня между Соединенными Штатами и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры. От США на переговоры вылетел Джеди Венс. Число пострадавших в результате столкновения двух поездов около английского города Бетфорд выросло до 100 человек. Более 40 человек получили серьезные травмы, сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на медиков. В пятницу машинист поезда погиб, не более 80 человек пострадали при столкновении двух поездов около Бетфорда на юге Англии. В субботу британская транспортная полиция сообщила, что почти 30 человек находятся в больнице, и 9 человек остаются в критическом состоянии. Еще 57 человек получили легкие травмы. Напомню, поезд из скорби врезался в хвостовую часть поезда, следовавшего из Ноттингема, который остановился из-за неисправности. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Секс, культ, просвет.
3: Начинается третья декада первого летнего месяца. Нас ждет день солнцестояния послезавтра. Но в нашем эфире мы обсудим серьезные темы на самом деле. И личные, и общественные, и геополитические. В эфире «Секс, культ, просвет», писательница и политолог Вика Никифорова и журналист Лена Караева. И начнем мы с абсолютно неочевидной истории. Вика предложила эту тему, она мне понравилась просто потому, что я в ней абсолютный профан. Дожив до 62 лет, я просто не сталкивалась с этим феноменом, с этим явлением, которое называется лавбомбингом или любовной бомбардировкой. Вот сейчас Вика нам это и расскажет.
4: Не могу поверить, Лена, что при таких восхитительных внешних данных ты никогда не сталкивалась с лавбомбингом. Ну, просто не могу поверить, на самом деле. Возможно, ты с ним сталкивалась, но не понимала, что это такое. Во всяком случае, термин такой появился. Есть лавбомбинг, есть френдбомбинг. Это когда доселе тебе малознакомый человек начинает тебя буквально бомбить своей любовью. Значит, если это мужчина, он тебе там засылает цветы, он тебе засылает эти сердечки в соцсетях. Мне случалось сталкиваться с бомбардировкой стихами. Мои поклонники, значит, творческие люди зачастую. Вот просто, вот знаешь, мегатонны стихов посылают километрами такими, да? Ну, все это мило, конечно, и ты думаешь, оу, класс, родственная душа, такая прелесть. А потом, когда происходит сближение с этой родственной душой, ты видишь, что этот человек просто манипулятор, он для каких-то своих целей, вот это вот все использовал, чтобы потом использовать тебя. И ты сталкиваешься, ну, с такой резкой переменой, значит, к себе отношения, и чувствуешь себя, ну, так, извините за выражение, использованной. Причем эта штука работает и в лавбомбинге, когда речь идет о каких-то сексуальных отношениях, романтических отношениях, и во френдбомбинге, когда, казалось бы, ну, просто дружба, да, вот такая дружба-дружба, а потом, ой, что такое начинается. Короче, это такое сложно оформленное предательство, такая вот манипуляция. Я не могу поверить, что за всю свою взрослую, зрелую жизнь ты с этим не сталкивалась. Я думала, просто в советское время это как-то иначе называлось, просто, может, это называлось предательством.
3: Ты знаешь что? Я не могу... Нет, это могло быть лицемерие, это могло быть двуличие, это могло быть вранье, это могла быть какая-то фантастическая ложь. Но так, чтобы меня бомбардировали стихами, в широком смысле слова, я не припомню. Я думаю, вот почему. Я думаю, что вообще для меня отношения начинаются не сверху, а снизу. Я надеюсь, меня Роскомнадзор не заблокирует, не забанит и не отменит.
4: За слово «снизу» Роскомнадзор не бань нас за это.
3: Но здесь есть
5: просто абсолютно определенная коннотация. Так вот, поскольку они начинали снизу, то, в принципе, бороться было не за что. Вот я так скажу.
4: А, то есть ты сама осуществляла лавбомбинг, да, когда
5: Нет,
4: тебя кто-то...
5: Нет, я просто говорила «да». Я просто говорила «да» через полчаса после разговора или в тот же вечер, или в то же утро, или в тот же день. То есть, собственно, я купировала вот всю эту историю таким образом, что у человека... Видимо, я его обезоруживала, если он готов был на лавбомбинг.
4: Сексом обезоруживала?
5: Да.
4: Прекрасно, замечательно. Нет, я сталкивалась с лавбомбингом и френдбомбингом, и коварство их в том, что ты зачастую действительно не понимаешь, это действительно искренний выплеск эмоций или это манипуляция. Вот в этом самая главная сложность. Потому что все мы люди с здоровой психикой, мы открыты, мы не склонны к паранойи, да, и мы склонны видеть вот то, что нам говорят, принимать за это за чистую монету, потому что это нормально, да. И вот тут, ну вот неизвестно, что будет, да. То есть невозможно всех подозревать там, что вот это тебя коварно хотят охмурить, чтобы потом что-то выцепить. И вот ты доверяешь, а потом ты сталкиваешься с обманутым доверием. Не знаю, я несколько раз это в жизни проходила. Причем зачастую это было не в отношениях с мужчинами, потому что там как-то моя чуйка, моя интуиция работает хорошо. И потом мужчины, мне кажется, плохие манипуляторы. А вот он тебе подходит, начинает говорить, ох, какая вы там гениальная, а потом сразу что-то просит. Ну, то есть они плохо это. Вот. А женщины манипулируют очень здорово. И вот на френд-бомбинг я несколько раз покупалась, и это, ну, довольно грустный опыт моей жизни.
5: Ты знаешь, может быть, я не приобретала друзей после института. Вот как я его окончила в 1986 году, то есть сколько, 40 лет назад. Вот так, собственно, у меня новых друзей и не появилось. Меня окружают школьные подруги, про которых я все знаю, меня окружают институтские подруги и друзья, про которых я тоже все знаю. И, собственно, у меня не было никакой необходимости покоряться под какой-то, значит, френд-бомбинг. То есть я думаю, что это не чуйка, а просто свойство характера, которое заключается в очень простой такой черте. Зачем конфетно-букетный период, если все равно это идет к постели, это если говорить о лавбомбинге? И, собственно, ну, я не могу быть интересна для манипуляции друзьями просто потому, что я их знаю, ну, сколько, 50 лет, 40 лет, 45 лет. Поэтому, ты знаешь, вот меня как-то, что называется, небеса миловали.
4: А мне нравится до сих пор заводить друзей. Вот я такая глупая, наверное, простодушная, но я по-прежнему доверяю людям. И мне нравится вступать в новые отношения, потому что, ну, это какой-то вот новый мир открывается, новый человек — это новый мир, зачастую он очень интересный. И поэтому, если хочешь вообще от этого избавиться, вот от этого риска, ну, надо просто сесть в четырех стенах, закрыться, вообще замуроваться и сидеть там с бутылкой вина и просто вообще не выходить из дома. Это глупость, нет. Мне нравится вступать в отношения с людьми. И поэтому, ну, вот риск этого френд-бомбинга, того, что, значит, сначала тебя как-то осыпят лестью, будут перед тобой ползать, буквально унижаясь, там, говорить какая-то гениальная, а потом тебя используют и будут тобой манипулировать. Ну, то есть этот риск есть всегда, я на него иду с открытыми глазами, и просто жизненный опыт мне подсказывает, что есть некоторые, как бы сказать, подводные камни. Вот есть какие-то маячки, которые указывают на неискренность человека в этих отношениях.
5: Какие бы
4: я... Например, сейчас скажу, ну вот излишняя ли

0: эти вещи, но при этом я не призываю людей, вот я не хочу, чтобы это наш разговор вышел в то, что я призываю людей вообще там отказываться от новых любови, от новых отношений. Ни в коем случае, нет. С людьми надо тусить, с людьми надо быть открытыми, их надо любить, несмотря ни на что, какие бы они ни были там сумасшедшие. Просто вот отслеживать маячки вот такие вот.
1: Ты знаешь, я готова поддержать твой совет в том смысле, что, наверное, аккуратность и доверяй, но проверяй, don't trust and verify, как известно, сказал президент Рональд Рейган тоже 45 лет назад. Наверное, это имеет смысл себе напоминать всякий раз, когда там, слышишь о том, кто насколько и потрясающе прекрасен. Проблема, я думаю, вот в чем. Проблема в том, что вот этот лавбомбинг и френдбомбинг, если брать на круг, а, во-первых, это делают люди катастрофически неуверенные в себе, с выжженной внутри душевной, ментальной пустыней, я так думаю, где просто не осталось понимания, что дружат не потому, что что-то нужно, а потому, что дружат, и любят не потому, что потрясающий секс или там что-то еще грандиозное и так далее, а просто потому, что любят. Они этого вообще не понимают. Они живут в иной системе ценностей, которая заключается в том, что он или она дает, бомбардирует и так далее, а ты в ответ, соответственно, отвечаешь. То есть отношения переходят из романтических, нежных, порывистых, неподконтрольных разуму в, собственно, бухучет.
0: Вымогательство такое, да, эмоциональное?
1: В определенной степени, да. Но я думаю, что здесь этого человека нужно просто пожалеть, так сказать, ну как мы жалеем людей, которые там безнадежно больны. Это безнадежная душевная болезнь.
0: Мне кажется, вот такие нарциссы-манипуляторы, они зачастую очень интересные люди. С ними реально интересно тусить, с ними реально интересно общаться. Они это в полной мере осознают, они это используют на полную. Поэтому призываю, как бы сказать, не бояться отношений. Повторюсь, да, люди разные. Люди бывают чрезвычайно какие-то сложные, кто-то там противный. Но они интересные. Вот мне всегда казалось, что на свете нет неинтересных людей. Вот все интересные. На свете нет, мне кажется, ну, по-настоящему глупых людей. Они все по-своему умные. Даже вот у самой какой-нибудь там блондинистой дурочки... Я, кстати, стала блондинкой. Так вот, у самой блондинистой дурочки есть какие-то свои интересные алгоритмы, которым, может быть, стоит поучиться. То есть, в общем, весь этот разговор, он был о том, что в отношениях надо быть осторожными, но ни в коем случае не бояться самих отношений. Все равно дружить, все равно любить, все равно оставаться открытыми. Не закрываться от мира, как это сейчас модно, да, потому что, ну, зумеры, там, хипстеры, ну, любят они на самом деле вот так вот огородить себя, выстроить свои границы, как они это называют, и держать эти границы на замке. Не надо держать границы на замке, мне кажется. Просто быть осведомленным о рисках и продолжать все равно эту интересную штуку, которая называется человеческой жизнью, отношениями с другими людьми, потому что это чертовски интересно. Новый человек всегда интересен.
1: Да, как сказал Евгений Александрович Евтушенко, мой обожаемый и поэт, и человек, я была с ним знакома, он, конечно, был абсолютно феерическим персонажем, людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как история планет. У каждой все особое свое, и нет планет, похожих на нее. Но тут нужно понимать, что когда вы осознали, что вами манипулируют, что вас поимели, что вас заюзали и так далее, и вы вот такая или такой, не ждущая трамвая ни в какой степени, сидите и горестно думаете, да как же так, я такая хорошая или я такой хороший, вот как она посмела или как он посмел, нужно понимать, что эта ситуация говорит все о том человеке, который вас пытался поиметь. Он ментальный инвалид, он ментальный урод. И, в общем, лучшее, что можно сделать, это просто уйти, тихо закрыть дверь, забыть, так сказать, туда дорогу.
0: А я призываю не ставить крест на самом деле. Все-таки вот и френд-бомбинг, и лав-бомбинг такой двусторонний процесс на самом деле. Манипулятор манипулирует, но он же тоже эмоционально в процесс включается. И, возможно, он начнет отношения с вами с манипуляцией, а потом действительно подпадет под ваши чары и под ваше обаяние. И что тогда? И он тогда станет зависимым. Почему ты качаешь головой, Лен? Бывают и такие случаи. Я тягу, как жертва вот этих вот бомбардировок, да, выжившие во всех них, счастливо выжившие. Я тебе скажу, что да, бывают и такие случаи. И все это может перерасти в искреннее чувство. Почему нет?
1: Я не думаю. Я вообще считаю, что иметь отношения с ментальными инвалидами или инвалидками себе дороже, и лучше, чтобы отношения всегда были на здоровой, а не на токсичной стороне. Чтобы вы не...

0: Ты как он мог? Ты как она могла? Вот чтобы этого не было, чтобы можно было в любой момент послать подругу или друга, разораться, раскричаться, а потом через 3 часа позвонить, сказать, слушай, ну, я там взорвалась, я была не права. И вы поймете на том конце провода, что вас принимают и такое тоже. И проблема в этой манипуляции, о которой мы сейчас с тобой говорим, что тебя не принимают такой, какая ты есть. Принимают некий образ, некий имидж, розетку, куда включается, соответственно, вилка, и ты человека подпитываешь.
1: Проблема, по-моему, абсолютно не в том, а в том, что манипулятор, пускаясь на эти манипуляции, унижается и опускается до такой степени, что на него неловко смотреть. Думаешь, мам, дорогая, да как же человек может вообще вот так вот ползать-то? Ну, самое честное слово. Ну, может быть, как-то по приличной совести. То есть вот этот вот момент человеческой подлости имеет место быть, но, тем не менее, почему надо обязательно рвать отношения? Люди разные, люди интересные. Даже с человеком там по-своему сложным, подлым, нехорошим, все равно можно выстраивать какие-то деловые, товарищеские, коллегиальные отношения. А что ж такого? Нет, я боюсь одиночества. Мне кажется, надо выстраивать отношения все равно.
0: А я обожаю одиночество, но это, так сказать, наши личные пристрастия, наши личные предпочтения. А помимо того, что есть личные предпочтения, есть еще и политические предпочтения, геополитические предпочтения. Мы живем в очень тяжелую эпоху. Мы живем в эпоху, когда против нас 35 стран. Мы живем в эпоху, когда нас хотят сжечь в прямом смысле этого слова. Мы живем в эпоху, когда нас хотят изничтожить. И мои ощущения не совпадают, к сожалению, с ощущениями большинства моих талантливейших, умнейших и прозорливейших коллег. Коллеги настаивают, что мы уже победили, что мы уже всех порвали. Я считаю, что до победы очень далеко, и я считаю, что настоящее противостояние, горячая война, да, друзья, горячая война нам всем только предстоит. Вика, ты что думаешь?
1: Мне кажется, Лена, что у тебя слишком позитивный взгляд на вещи. Я-то вижу, что горячая война идет, я считаю, с 2014 года она идет. Потому что, конечно, Донбасс, Луганск, конечно, это все наши люди, наши земли. И то, что их там убивали, для меня никогда не было. Знаешь, вот это где-то там происходит, там кто-то гибнет. Нет, это наши русские люди, это часть нашей исторической России. И когда их там убивали, для меня это было, ну, так же ужасно, как вот сейчас, если когда происходит там налет дронов, кто-то погибает. То есть это противостояние началось в 2014 году, я считаю, наше, с Западом. Причем началось-то оно, о чем мы склонны забывать, с нашей большой военной победы. Она просто была бескровной, и как-то вот мы не обратили внимания. Но на самом деле возвращение Крыма в Россию было воспринято на Западе как ужасающий, позорный именно военный провал. Ни разведка ни о чем не предупредила, ни военные были не в курсе. Все, НАТО, весь этот великий Североатлантический альянс, увидела, как огромный полуостров, так сказать, сухопутный авианосец России вернулся в Россию, и они ничего не могли с этим поделать. И как их там бомбило -то по этому поводу, это было просто ужасно. И вот именно тогда и началось давление, ну, совершенно настоящее военное давление Европы, США на Россию. И ходили интересные разговоры. Вот, может быть, именно тогда, в 2014 году, нам стоило перейти вот уже к горячей фазе и тоже именно тогда вводить войска. Вот разговаривали ведь об этом. Но тогда, в чем ужас ситуации был, тогда нам противостояли и Европа, и США вместе. Ну, что можно было поделать тогда, вот если мы стали вводить войска на тогдашние территории бывшей Украинской ССР? Вероятно, это кончилось бы очень плохо. Но, тем не менее, видишь, вот по моему убеждению, Европа и США воевали против нас с 2014 года. Сейчас ситуация немножко получше. Нам заметно удалось их раздергать, и мы видим, что Вашингтон так, ну, уже как-то пытается выруливать на мирные переговоры. И, я думаю, личностные особенности президента Трампа, они подталкивают мир к мирному завершению этого конфликта. Вот именно его личностные особенности. Если он уйдет, вероятно, это окно закроется. Тем не менее, совершенно согласна с тобой, что война идет, война будет идти долго, и вся эта история затянется. Знаешь, как были вот 30-летняя война, 100-летняя война. Я думаю, если с 2014 года отсчитать 30 лет, то вот как-то 30-летняя война может закончиться в середине 40-х. А так, да, нас ждет все то же самое, что идет и сейчас, просто по нарастающей.
0: Ты знаешь что? Я думаю, что Америка занимает тут выжидательную позицию, и, собственно, она всегда ее занимала, потому что она далеко, она где-то там, на другом берегу Атлантики и так далее. Проблемы не с Америкой. С Америкой мы всегда сможем договориться, просто потому что две сверхдержавы обязаны договариваться. У американцев есть головы на плечах, причем эти головы абсолютно не глупые. Они отдают себе отчет, даже самые сумасшедшие, упоротые, чудовищные русофобы отдают себе отчет в том, чем они рискуют. В Европе ситуация кардинально другая. В Европе не отдают себе отчет в том, что им предстоит, что их ждет, и самое главное, зачем они это делают. Ведь если ты посмотришь на всю историю противостояния с Европой, которая там можно, так сказать, там, аж к Александру Невскому, так сказать, вот в ту эпоху отправить, Европа всегда перла на нас просто потому, что наше существование и наше процветание ставят под вопрос европейский образ жизни и европейскую идеологию. Вот мне это не просто кажется, а я это знаю. И как только возникает малейший повод для того, чтобы нас смести, они этим поводом пользуются.
1: Мне кажется, ты переводишь стрелки. Ты не учитываешь американский фактор. Американским корпорациям при любой администрации, будь то демократы, будь то республиканцы, американским корпорациям крайне выгодна была бы война Европы и России. Крайне выгодна. Они наживались бы на ней точно так же, как они наживались во время Второй мировой войны. Они поставляли бы оружие, они бы там подзуживали бы и ту, и другую сторону, обещали бы и той, и другой стране, что вот-вот им придут на помощь, и затягивали бы этот конфликт, насколько только возможно. Опасность современного военного противостояния, она даже, мне кажется, во вторую очередь в возможности перерастания в ядерный конфликт, а в первую очередь опасность заключается в невероятной длине исторической этих конфликтов. Вот долгая, изматывающая война, война на истощение. Вот это вот то, что навязывается сейчас и Европе, и России при активнейшем, мне кажется, участии Соединенных Штатов, которым очень выгодно, если и Европа, и Россия завязнут в этом военном противостоянии. Европа будет разрушена как конкурент Соединенных Штатов, Россия потерпит убытки как ближайший тыл Китая, и тогда Китай останется один на один против США, и Вашингтон осуществит свою заветную, просто уже пестуемую, долгую очень такую мечту напасть на Китай и обезоружить его, и принудить его к покорности. Возможно, разделить его там на 5 или там 6 частей, насколько возможно. То есть вот этот вот конфликт, почему канцлер Мерц, самый главный хищный ястреб всей европейской комарильи, почему именно он возглавляет эту комарилью? Да потому что он работал на американскую корпорацию BlackRock, а, как бы сказать, бывших сотрудников BlackRock не бывает. Вот этот американский фактор, я думаю, нам нужно учитывать, и я повторюсь, пока что только личностные особенности президента Трампа спасают нас от перерастания этого противостояния с Европой в более серьезную стадию.
0: Вик, я хочу разрушить твои аргументы. Могу?
1: Валяй.
0: Дело в том, что Америка уже напала на Иран. И мы видели, чем это закончилось на этой неделе. А в Иране все-таки живет не 1,5 миллиарда, а 80 с небольшим миллионов. И страна критически меньше, чем Китайская Народная Республика. Мы видели, каким фиаско чудовищным это завершилось. Второй момент. Америка нападала последовательно на Ирак и на Афганистан. И чем это все закончилось?
1: Ирак и Афганистан не существуют больше. Ну, то есть как? Там разруха, нищета.
0: Нет, я понимаю, что там разруха и нищета, но с точки зрения американского триумфаторского капитализма, что Америка получила в результате?
1: Убытки.
0: Так если Америка получила убытки, американцы, которые уже рождаются с калькулятором в мозге, это уже, так сказать, их ДНК, если у нас ДНК помощи бескорыстия, то там все время работает либо арифмометр, дедушка калькулятора, либо сам калькулятор уже молодой, так сказать, зумер. Зачем им сейчас плентухаться с Китаем? Вот просто зачем? Объясни.
1: Затем, что другого хорошего мирного выхода у них нет. Если только они постараются нанести поражение, даже не нанести поражение, а разрушить все, что вокруг них есть, разрушить все процветающие экономики, вот на этих обломках они могут как-то устоять сами. Если они не разрушат экономику Китая, экономику Европы, экономики России, но их самих ждет очень серьезный кризис, потому что 40 триллионов долга, практически уже 40 триллионов, да, вот можно посмотреть, есть счетчик специальный. Но это не пес чихнул, и с этим им придется что-то делать. Они на грани действительно страшной там Великой депрессии. Им нужно как-то уничтожить другие страны в экономическом плане. Если они их не уничтожат, то они будут уничтожены сами. У них очень плохой выбор, на самом деле. И если Европа и Россия будут заняты друг другом, и у Китая не останется ни рынка сбыта в виде Европы, ни надежного тыла с энергоресурсами, как Россия, то Китай останется одиноким. Он будет окружен по периметру, ну, своими врагами, вассалами США. И там, возможно, будет большая война, возможно, будет просто экономическое давление там, с элементами военной угрозы. Но, тем не менее, американцы будут дожимать Китай, потому что иначе они проиграют Китаю, иначе они останутся там третьесортной державой и, возможно, начнут распадаться на части. Хорошего выхода для них нет.
0: Я так не думаю. Знаешь почему? Потому что ты сейчас описываешь ситуацию, которая была в 90-е. Действительно был синдром одинокого гиганта. И действительно было желание всех урыть и уничтожить. Потому что они решили почему-то, ну, по недомыслию, американцы же, в общем, тупые, а, значит, как говорил наш прекрасный сатирик Михаил Николаевич Задорнов, они решили, что им все можно. Но в результате их, в общем, обломали, по большому счету. И Китай их обломал, и мы их обломали. Европа единственная, я прошу прощения за вульгаризм, единственная идиотка в этой ситуации, она американцам поверила, начала внедрять у себя глобализм. Но именно поэтому я как раз считаю, что Европа на нас попрет. А вот Америка точно нет.
1: Америке не обязательно на нас переть. А Америке вполне достаточно поддерживать Европу оружием, снабжать ее там техникой, говорить из океана, да-да, молодцы, давайте мы морально вас поддержим. Они людьми и не хотят поддерживать. Они недаром контингенты начали выводить из Европы. Они, конечно, хотят, чтобы ни одного американского солдата в процессе не пострадало. Но то, что они попытаются снять все экономические сливки с конфликта России и Европы, это абсолютно 100%. Американцы пытаются снять экономические сливки со всего. Они считают, ты права, они умеют считать.
0: Они умеют читать, но они умеют читать не только в краткосрочной, среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе. Если они останутся одни, с кем они будут торговать?
1: Они останутся в положении гегемона, перед которым будут открыты все вот эти вот рынки. Вот там европейский рынок, российский, китайский рынок. Они же так хотят, чтобы все это открылось. Заходи, пожалуйста, уничтожай местную промышленность, уничтожай местное производство, навязывай свое. Весь мир превратится в колонию США. Это очень рискованный план. Я думаю, на 90% он не сработает, но это единственный план, который сейчас они могут построить.
0: А я так не думаю. Я думаю, что как раз американцы заинтересованы в том, чтобы Европа в общем жила. Телепалась бы, но жила. Поэтому этот спор, конечно, у нас с Викой будет продолжен, потому что у каждой из нас есть абсолютно неубиваемые аргументы. Перерыв на новости, и через несколько минут мы вернемся в эфир.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: На что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Секс-культ-просвет.
1: Еще раз добрый вечер. Секс-культ-просвет, писательница и политолог Вик Никифорова и журналист Лена Караева вновь в эфире. И вновь тема, которая нас опять... Ну, слушайте, мы все время конфликтуем, что делать? Тема, в которой мы не можем найти консенсуса. Итак, русское цирковое искусство потрясающее. Почему мы ее выбрали, эту тему? А потому что каникулы, потому что с детьми нужно ходить, в том числе ходить в цирк. И в том числе, я думаю, Вику водили в цирк, и меня водили в цирк. И вот что я вынесла из цирка, так это, конечно, Юрий Никулин. И вот эта история его с Шудиным, когда они там бревно таскали, это было необыкновенно.
2: Я видела тоже эту репризу, я маленькая была.
1: И, конечно, солнечный клоун Олег Попов с этим потрясающим носом и в этой кепке с узором из шашечек. Вот это потрясающий драматический цирк. За этим, собственно, стоят литературные архетипы, человеческий архетип, психологический архетип, вообще вся история, вся жизнь. Но как только речь идет о том, чтобы, так сказать, там, составить акробатическую пирамиду, меня это, если честно, отвращает, потому что для этого есть спорт высоких достижений. Вика, которая обожает цирк и ходит, как я понимаю, на все премьеры и в московский цирк, и в большой нас цирк на проспекте Вернадского, готова, я думаю, мне перечить.
2: Готова, потому что, да, я люблю цирк. И уже вот в своем почтенном возрасте хожу действительно на все премьеры. Совершенно это не связано с тем, что каких-то там детей водить. Наоборот, когда мои дети были маленькие, я сталкивалась с тем, что до какого-то определенного возраста они ничего не понимают, и им не интересно. И я посоветовала слушателям лет так до 7 не мучить детей и не таскать их. Программы сейчас большие, они идут около 3 часов. Дети устают, плачут. Реально, ребят, вот до 7 лет это неинтересно. Но потом, когда человек начинает уже приходить в сознание, маленький человек, когда он же вот начинает как-то так вырастать духовно, уже годам к 10, к 11, к 12 дети начинают понимать, какое это волшебное чудо. И вот кто полюбил цирк вот именно в таком же возрасте, лет так в 12, он никогда оттуда не уйдет. Какие бы ни были, бывают более успешные программы, бывают менее удачные. Но вот эта вот магия, вот эта вот круга, вот эта арена волшебно освещенная, вокруг которой сидят сотни тысяч людей, дышат, ждут чуда, которое вот сейчас вот состоится. Вот эта магия, она абсолютно вечно. Я думаю, она вообще отсылает к каким-то, знаешь, вообще к каким-то ритуалам, которым может быть 1000 лет. Каким-то там элевсинским мистериям или чему-нибудь такому, о чем мы имеем какое-то очень смутное фантастическое представление. Но я думаю, что какие-то основные корни этой магии, они растут вот оттуда. Вот им буквально 1000 лет. Поэтому, да, я очень это люблю. Сейчас в цирке на проспекте Вернадского проходит большой фестиваль «Идол». Это фестиваль международного цирка. А сейчас новая великолепная программа. Я еще в марте ее посмотрела в старом цирке, в цирке Никулина на Цветном бульваре. И когда я пришла смотреть в марте эту программу, меня клоуны позвали на арену. Это было впервые в моей жизни. Я раньше думала, что это вот подсадные люди, да? Нет, они просто вытащили меня на арену, и мы смешную репризу вместе с клоуном разыгрывали. Надо было в микрофон там что-то говорить. И это ощущение, когда тебя клоун просит что-то сказать в микрофон, и ты говоришь раз-раз, раз-два-три. И огромный зал взрывается смехом. Вот не зал, да, вот весь этот цирк взрывается смехом, да, и хлопает. Это потрясающее, незабываемое ощущение на всю жизнь.
1: Ну, вообще, на самом деле, цирк — это самая древняя театральная постановка, потому что, собственно, театр пошел от цирка, и все эти условности — это цирковая история, и сама, собственно, сама форма амфитеатра — это цирковая история, да? Все эти знаменитые арены Диверона и Колизея и так далее. Это же все оттуда. Вот эта круглая сцена и уходящая вверх по расширению ряды. Поэтому, как античное искусство, наверное, цирк прекрасен. Но я не люблю акробатический момент. Мне он претит по миллиону причин.
2: Почему? Расскажи. Вот у некоторых, знаешь, боязнь клоунов. Вот это прям такая официальная штука.
1: Я обожаю клоунов.
2: А
1: я
2: что
1: считаю,
2: у тебя
1: клоуны
2: с акробатами?
1: Потрясающие. Ну, я просто считаю, что если вы хотите заниматься спортом, то я за чистоту жанра. Если вы хотите заниматься спортом, занимайтесь им. Занимайтесь. Но не в цирке. А в цирке это что? Это, например, ну, как сказать, это вот Никулин, который ходит в этих немыслимых галошах с огромными носами, вот эти вытянутые такие, да, в какой-то кепочке, с каким-то такой несчастный клоун. Его, соответственно, напарник Михаил Шуйдин. А еще же был, ну, это было совсем-совсем давно, клоун-карандаш. И у него была потрясающая собака породы скотч-терьер, Клякса. Она была реальной Клякса, она была очень черной, и она была абсолютно дрессированной. Кстати, вы знаете что? Ведь наша дрессура, она совершенно другая, чем на Западе. На Западе, а точнее в Европе, дрессировщики дают команду зверям, животным на немецком. Считается, что немецкий язык — это самый такой командный язык, так сказать, резкий и в фонетическом смысле, и животные вздрагивают и боятся. А у нас же не боязнь, у нас сотрудничество с хищниками, у нас сотрудничество с собаками, у нас сотрудничество с пуделями. Перечитайте рассказ Куприна «Белый пудель», вы будете рыдать, как я рыдала недавно. У нас сотрудничество с кошками, ведь мы научились дрессировать кошек. И прекраснейший Куклачев поначалу был клоуном с кошками. И я это обожаю. Вот это я люблю.
2: Ну, тебе надо пойти тогда в цирк Никулин на Цветном бульваре. Там есть номер с кошками великолепный. А еще лучше, там есть номер вот в этой нынешней программе, весь этот цирк. А еще там есть номер с пуделями. Белоснежные пудели всех размеров и крошечный черный пуделек. Лен, ты себе не можешь представить, какие они смешные, позитивные и энергичные. Просто вот они источают довольство жизнью, оптимизм, и видно, как им нравится работать на арене. Они выскакивают с нечеловеческой скоростью на арену, да, они делают все эти трюки, они ждут аплодисментов, когда они получают аплодисменты, они радуются, потому что у собак мимика же прекрасная, да, они, ну, у них и мимика, все тело их задействовано в мимике. И мы видим по их реакциям, как им клево. Русская дрессура — это абсолютно уникальная вещь. И вот этих пуделей я тебе рекламирую и рекомендую просто от всей души. Вот реально ты будешь хохотать и будешь счастлив. Но смотри, сейчас же ведь это считается не политкорректным, работа с животными вообще. Сейчас вот западные цирки, я вижу, один за другим отменяют работу с животными. Идут какие-то, ну, довольно бредовые фейки о том, что там якобы животных как-то угнетают и мучают. Но, честное слово, ребят, вот если вы придете в хороший цирк, там, да, к Никулину или там на проспект Вернадского, вы увидите, что животные, выходя на арену, ну, буквально источают счастье, что им хорошо, им весело, они привыкли. Это их работа, это их активность, потому что им же нужна активность, да, тем более таким подвижным собакам, да. Они реально получают это удовольствие. Я уж не говорю о том, что цирковые животные живут там в 3 или в 4 раза дольше, чем в дикой природе, там это, с этим все понятно. Но мне кажется, они живут очень хорошо. Все нейроны, которые у них есть в их маленьких головках, мне кажется, развиваются на полную, они становятся очень умными, очень артистичными и творческими, и еще ближе к нам. По-моему, это праздник любви к животным, на самом деле.
1: Слушай, Вик, я тут готова с тобой согласиться, как гордая хозяйка карликового пуделя. Вот про пуделей я тут ничего не могу сказать, кроме того, что они действительно ловят кайф просто вот без запрещенных веществ и прочего опаивания и окуривания. Они действительно ловят кайф, когда выполняют команды. Я не думала, что пудель, вот пуделек мой еще щеном был, он с наслаждением выполнял все эти команды. Ему это так нравилось. Он просто был готов вывернуть свою маленькую шкурку кудрявую наизнанку, чтобы это все выполнить и побыстрее усвоить. Вы не представляете, насколько это даже не дрессура, это сотрудничество. Кстати, тут важно заметить, я помню эту историю. У нас была великая дрессировщица, которую звали Ирина Бугримова. Хороша собой была, ну просто... смерть мужчинам. Потрясающая фигура. Она выходила в необыкновенных бриллиантовых украшениях. Она клала свою абсолютно ухоженную вороного крыла волосы цвета голову в пасть этим животным. И однажды одно из этих диких животных, этот хищник, прокусил ей ногу. Так вот, в момент, когда он это все прокусывал и делал, она виду не подала. Ее потом откачивали, но ни в коем случае нельзя показать, что ты слабее, потому что дрессировщик, как известно, или дрессировщица, это вожак стаи. Мы, русские, на арене не как, скажем так, не как монстры, не как те, кто хочет себе подчинить. Мы просто вожаки стаи, мы решаем, что лучше для животных.
2: В общем, друзья, я вас призываю не слушать все эти бредни о том, что там дрессура животных, это все плохо. Лена очень правильно, по-моему, определила. Это сотрудничество и сотворчество. Хозяевам собак вообще рекомендовано как бы с ними работать, да, и заниматься этой самой дрессурой, потому что если ты не будешь собаку дрессировать, ей будет плохо, она увянет, она зачахнет, ей будет совсем нехорошо. Если надо реально заниматься. По поводу тигров в старом цирке есть и тигры. Они прекрасные. Они как в старые времена. Ну, это просто магическое зрелище. Они там прыгают через вот эти горящие обручи. Причем сначала через один обруч, потом через два сразу. И вот эта вот растянувшаяся в полете мощная, огромная туша полосатая, которая летит сквозь огонь, и свет притушен в это время, ну, просто магическое впечатление создает. Я не знаю, это просто волшебство. С наслаждением смотрела эту программу в цирке Никулина. Еще раз пойду, конечно. Там еще прекрасные акробаты и эквилибристы, вот которых ты не любишь. Понимаешь, почему ты их не любишь? Может быть, дело в том, что иногда номера их составляются как-то, ну, без излишней фантазии, недостаточно неумело. Цирковая режиссура — очень тонкое искусство, чрезвычайно тонкое. И вот когда удается срежиссировать этот номер, возникает совершенно отдельное произведение искусства, ни на что не похожее. Вот акробаты и эквилибристы совершенно божественны в цирке Никулина, потому что очень здорово подобрана музыка, очень здорово подобраны костюмы, пластика, и все это сливается вместе в совершенно единый, цельный, полный художественного впечатления именно номер. Это уже не просто спорт, понимаешь, это не просто какие-то прыжки, а это какая-то симфония парения в воздухе, вот я так скажу, вот реально симфония парения в воздухе, оформленная соответствующими визуальными средствами. Какое-то вот такое странное трехмерное искусство. Это и на живопись похоже, какую-то движущуюся, да, и на какую-то ожившую музыку. Это очень-очень здорово. И я надеюсь, что мои восторженные, глупенькие, простодушные призывы все-таки сработают, Лена, и ты сходишь в цирк. А если ты не сходишь, друзья, а вы сходите, пожалуйста, за Лену, посмотрите. Это так прекрасно. И это абсолютно уникально. Прекрасный азиатский цирк с великими традициями. Акробатика, жонглирование, там вот эти драконы, канатоходцы. Действительно, в Азии это здорово очень развито. Я и в Китае видела, и в Вьетнаме прям. Они молодцы. Сейчас на фестиваль «Идол» из Северной Кореи приехали ребята. Они на Канате выступают, они чудеса творят. Но вот такого вот цельного циркового искусства, где все вместе, где тебе и тигры, и пудели, и акробаты, и канатоходцы, и клоуны замечательные. Вот все это вместе, это, мне кажется, только в России сейчас можно увидеть. А всякие эти жалкие цирки «Дю Солей», ну это просто, ну честно, ну жалкая подделка, ну вообще не имеющая ничего общего с оригиналом, бог с ними совсем.
1: А вот здесь не буду спорить, потому что я, прожив, собственно, так сказать, в Европе, я ходила с ребенком в цирк, в том числе на фестиваль цирков Монте-Карло, знаменитейшим, значит, мы там были. И, конечно, мы ходили на представление цирка «Дю Солей», цирка «Солнца». В общем, это все было, к сожалению или к счастью, плоско, сухо, сплошные спортивные достижения. Там не было души. А русский цирк, он действительно душевен. Он наполнен нашим теплом, нашим желанием сделать хорошо и красиво, причем бескорыстно, потратив чудовищное количество сил. Ведь все усилия не видны. Ты выходишь, и ты показываешь животных, что ты с ними делаешь, ты выходишь и показываешь, что ты делаешь на канате и так далее. Ну и потом, ни в одной, мне кажется, западной культуре нет такого внимания к деталям и к драматургии, собственно, потому что в нашем цирке всегда рассказывают историю. Во всех остальных цирках показывают, на что они способны. То есть там я важнее, чем суть, а у нас, наоборот, суть важнее, чем я. Поэтому Вика так все отрекламировала, что, конечно, я пойду на Цветной бульвар посмотреть представление. Ну, а что касается цирка Вернадского, так я просто живу на его задах. И меня иногда приветствуют таким трубным звуком цирковые слоны, когда я прохожу мимо. И я даже вижу их уши, вижу, так сказать, иногда там хобот и так далее. Видимо, их выводят погулять. Так вот, про прогулки. Не будем забывать, что начинается разгар сезона. Я, как человек, выросший на дачах, просто, ну, в семье было две дачи, у одних бабушек где-то, у других бабушек где-то. Я считаю, что лучше дачного отдыха просто ничего не бывает. Никакая лазурка, какой-то Таиланд, вот это, так сказать, прости господи. Вот ничего лучше дачных разговоров, прогулок, чаю у самовара, разговоров о смысле жизни, подсчет звезд, поездок куда-то там на велосипедах, купание в дачных прудиках или просто в речках. Вот ничего этого нет. Я не знаю, как, так сказать, вы, друзья, а я считаю, что если дача есть, это счастье, а если дачи нет, то ее нужно снять. Хотя бы полдома или комнатку.
2: Не знаю, кстати, ты не смотрела цены на летний сезон нынешний? Вот сколько стоит снять полдачи? Там сейчас полдачи не сдают, сейчас надо целиком снимать дом. Мне кажется, это очень дорого. Мне кажется, там на выходные, знаешь, цена там до 100 тысяч рублей на доходит, ты знаешь?
1: Я посмотрела, я решила, что я буду копить деньги, чтобы снять дачу на 3 месяца на следующий год, и чтобы туда приезжать по субботам и воскресеньям, как я это делала, когда была юная, это у меня будет такое, так сказать, такое мое молодильное молоко.
2: Господи, да в чем смысл-то? Вот 2 часа куда-то ехать на электричке, или еще хуже, ехать в пробках на машине, которая вот стоит, фыркает, еще все тебя по обочине обгоняют, боже мой, ты сидишь и злишься, а потом ты уже к полуночи приезжаешь, значит, выгружаешься в темноте, значит, эти сумки тащишь, потому что надо же еды привезти обязательно, да, вот эти запасы привез, и ты садишься на веранду, думаешь, сейчас вот ты вздохнешь, да, и что начинается? Бомбардировка, френд-бомбинг комаров. Комары на даче — это какие-то бомбардировщики. Это не такие маленькие истребители, которые в городе так пиу-пиу, он пролетел, значит, улетел. И это эскадрилья идет бомбардировщик. Они жрут тебя заживо. И ты сидишь в полночь на веранде, смотришь в эту ночь непроглядную, где ничего не освещено, где нет нормального городского освещения. Тебя жрут комары, и ты думаешь, боже, зачем я сюда приехал?
0: Слушай, ну я не знаю. Во-первых, ответ на комаров — наш старый одеколон «Гвоздика», которым пахла вообще вся дачная общественность, потому что никаких других отталкивателей, репеллентов, как сейчас принято говорить, абсолютно не френдли, не дружеских нам комаров, а настоящих манипуляторов, они, так сказать, из нас же кровь сосут, не было. Но я думаю, что это решаемая проблема, просто побрызгались, значит, и, так сказать, сидите себе на веранде. Во-вторых, что такое дача? Дача — это целый мир. Это время останавливается, и возникают совершенно иные отношения с часами, с минутами, с днями, а также совершенно иные отношения, которые касаются соседей по даче. Вика, дачные романы.
2: Там какие-то деды все время были в тренировочных штанах. Прошу прощения, что перебиваю. Вспомнила просто дедов соседей.
0: Я, честно говоря, дедов в тренировочных штанах не припомню. Я помню собственных дедушек, которые ходили в шортах. И они были вполне загорелыми и довольно мускулистыми. То есть у меня в этом смысле никаких, так сказать, гардеробных вот таких отрицаний нет. Но у меня есть самые потрясающие воспоминания. Во-первых, прекрасные дачные романы. А чем прекрасны? Тем, что они заканчиваются 31 августа, потому что в Москве крутить дачный роман невозможно. Эти люди просто перестают существовать, они перестают быть привлекательными. А вне дачи это все бессмысленно. Во-вторых, дачная еда — это же целая песня. И в-третьих, дачные дни рождения. Это же совсем другое. Это не то, что ты в квартире или в ресторане. Это же все альфреско и другая еда. Еда с участочка.
2: Для того, чтобы еда была с участочка, надо с апреля, а то и с марта месяца, не покладая рук и не разгибая спины, тяжело трудиться. Причем мало того, что трудиться на свежем воздухе, это еще бы там куда ни шло, да, вот копаться в этой грязи по колено, рассаду высаживать, с сорняками бороться. Опять-таки тебя в это время жрут комары, мошки, слепни, осы, пчелы и вот эти вот все прочие, значит, чудесные разновидности насекомых. Но мало этого, ты еще должен это все на дачу привезти. Вот для меня самое всегда скучное и тяжелое — это была именно дорога на дачу. Что вот зачем ты тратишь 2, а то и 3 часа жизни в одну сторону, чтобы туда, значит, попасть. А потом еще 2 или 3, а попробка, может быть, и 4 часа, чтобы оттуда выехать. И вот, собственно говоря, зачем? У меня тоже детство проходило, конечно, на даче, но, боже мой, когда вместо дачи меня в детстве везли в Крым, в Алупку, в Ялту, в Мисхор, ну, это был какой-то рай. Для меня с тех пор вот Крым — это рай, потому что лет с 5 я четко поняла, вот ад будет, это когда повезут на дачу. Ну, будет очень скучно, потому что ну, в 5 лет, 6 лет, честно говоря, ну, какие там романы? Ну, никаких романов, скучно очень. А вот когда тебя повезут в Крым, и там будет море, и там будут эти камушки, и там будет Алупкинский дворец божественный, и фуникулёр, и все вот это вот. Ну, это будет волшебство, это будет нормальное лето. А так вот с тех пор у меня как-то вот с детских лет и осталось, что дача — это, к сожалению, огромная, тяжелейшая махина скуки, который вот наваливается на тебя. Вот ты приехал, она на тебя, бах, навалилась. Вроде бы прорва времени, а занять его нечем. И единственное, что остается, единственное спасение, это начинать названивать и написывать друзьям и говорить, друзья, там, организуем какой-нибудь день рождения или что-нибудь. Можно придумать даже день рождения, что угодно придумать. Лишь бы друзья приехали. Но если даже кто-то согласится, а ведь на самом деле далеко не многие соглашаются. Ну, никто не хочет тратить несколько часов по пробкам, чтобы ехать. Тем не менее, даже если кто-то согласится, значит, огромные возникают логистические проблемы. Ты должен этих друзей чем-то накормить и напоить, да? Сельские магазинчики, вот эти вот сельпо там в этих дачных товариществах, ну, это обычно ни о чем. Надо ехать в какой-то близлежащий город, супермаркет. Значит, опять ты заводишь машину, опять ты едешь, затариваешься этой едой. Что-то обязательно забываешь, возвращаешься. Опять Потом это все готовишь. Потом приезжают друзья, и их надо как-то развлекать. Что? Делать домашний театр? Непонятно. Короче, играть в Кинга заканчивается тем, что садятся играть в преферанс, да? И эти твои романы, я тебе клянусь, они возникают от скуки, потому что вот люди вот посидели, да, поели шашлыков, обязательно дальше эти жирные шашлыки, господи. Наелись шашлыков, что делать? Ну, давайте, что ли, роман заведем от скуки. Уже, кажется, животы полные, есть больше невозможно. Заводится какой-то роман, значит, с соседом в тренировочных штанах. Ну, Лен, ну, по сравнению с блеском городской жизни, ну, я тебя умоляю.
0: Мой первый роман, когда мне было 6, а ему 7, как раз случился на даче. Его звали Митенька. И, так сказать, он у нас проходил в семье под кличкой «Мальчик Крауза», потому что семья, у которой была дача соседняя, носила фамилию Крауза.
2: Ну, немецкие шпионы, что ли, были?
0: Ну, видимо, они, так сказать, были действительно из вот этих русских немцев. Я уже как бы точно абсолютно не помню. А владела дачей его бабушка, значит, бывший ответственный работник, так сказать, она ее получила, она ее отделала и так далее. И этот Митенька был абсолютно прелестный. Я над ним издевалась как могла, и он кричал моим родителям, когда я его, так сказать, посыпала песком из песочницы. Он кричал: «Леночкин папа! Леночкина мама! А Леночка меня обижает!» Я помню это до сих пор, и я помню, каким он был светленьким, голубоглазым, с таким крутым лбом. Прелестная абсолютно Митенька. Дальше. Значит, мой первый поцелуй, извините, случился на даче. Я даже помню, как его звали. Его звали Юра Исаев. Он был в 10 классе, а я перешла в 4. И у нас был первый легкий, потрясающий роман, потому что, опять-таки, дача напротив принадлежала его дедушке. И Юра, так сказать, приехал провести там месяц или полтора и провела чудесные 6 недель, которые закончились вот этим нежным первым поцелуем. Поэтому, Вика, я твоя аргументы не принимаю, извини, потому что для меня дача — это безумство чувств.
2: Митя, Юра, если вы слушаете нашу передачу «Секс-культ-просвет», осознайте, вот где та Леночка, которая посыпала вас песком. Осознайте, как Леночка крута. Леночка сидит на радио «Спутник», ведет передачу «Секс-культ-просвет». Митя и Юра, маякнем мы вам. Давайте маякните Лене. Возможно, у вас что-то вообще как-то наладится, да? Потому что Лена приехала из Франции, надо налаживать ее личную жизнь. И ты видишь, как я стараюсь ради тебя.
0: Абсолютно. Значит, Митечка и Юрочка, моя личная жизнь потрясающая. Но если вы в нее войдете, она станет еще лучше.
2: Замечательно. Мы превращаем программу «Секс, культ, просвет» в поиск, так сказать, романтических увлечений для Лены, чтобы Лена не скучала. Потому что Лена 20 лет прожила во Франции, там иное отношение к женщинам, конечно, она была вниманием окружена. А тут вот в Россию возвращаешься, тут у нас с этим потяжелее. Но мы тут найдем Митечку, Юрочку, Ванечку, Петечку. Прямо по списку найдем Сенечку. И все они будут Лену ублажать. И вместе с ней поедут на дачу, вот которую Лена арендует на следующий год, там, на 3 месяца. И я тебя предупреждаю, тебе придется копить вот все вот эти вот 9 месяцев до следующего лета. Вот ты уже прямо сейчас начинай, ты копи. И тогда будешь приглашать к себе своих поклонников на дачу. А я буду сидеть в городе. Я буду просыпаться, не торопясь, в субботнем утром. И по пустой вот этой жаркой Москве, где никого не остается на выходных. Все вот на этих своих дачах. До свидания, друзья. Обжигайтесь об крапиву, и пусть вас едят комары. А я буду, не торопясь, нога за ногу, идти в ближайшее кафе, которое я люблю, и там меня все знают. И я там буду брать себе смузи. И не торопясь, в 11 утра в субботу сидеть, смотреть на деревья, слушать птичек. И у нас тут комары не выживают. У нас тут вот асфальт, он такой раскаленный. Солнце, им тут плохо, комарам. Они просто, ну, не могут тут выжить. Я буду сидеть и просто наслаждаться этой атмосферой летней Москвы, уникальной, которая не бывает нигде и никогда. Москва прекрасна в любой сезон, но летом это что-то особенное. Вот именно эта летняя Москва в выходные дни, когда все уехали на свои дачи, шмудачи, там куда-то, там в Египте. Практически пустой город, деревья шелестят, птицы поют, у нас соловей живет на улице, вот он начинает петь поближе к полуночи. И все, и не надо никакой дачи.
0: Вика, ты знаешь, у меня родилась стратегическая инициатива следующая. Значит, я сниму дачу, значит, я найду всех этих своих бывших, и я приглашу тебя, чтобы ты своим присутствием украсила этот потрясающий дачный ужин, где мы будем дачиться, смеяться, восхищаться, любить друг друга, говорить комплименты. Я обещаю, что там не будет комаров, потому что я просто по спецзаказу сделаю какой-нибудь большой вот этот, так сказать, отталкиватель, и будет его, так сказать, распылять особое специальное, значит, спрей.
2: С меня ящик шампанского.
0: Да не нужно никакого шампанского. Со смузи приедешь, и все будет прекрасно. Прекрасно, со свежеприготовленным. Ребята, слушатели, коллеги, друзья, братья и сестры, давайте дачиться, если хочется. Давайте не дачиться, если не хочется. Давайте жить потрясающую летнюю жизнь, которая, собственно, служит нам и очень долго источником самых лучших эмоций, прекрасных воспоминаний, любви и счастья. До следующей субботы.

Развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Контекст. Маршруты Москва-Минск и Москва-Нижний Новгород-Казань в приоритетных планах правительства. А работа над новейшей магистралью, связывающей столицу с Санкт-Петербургом, в активной стадии. Об этом сообщили в Минтрансе. Ее протяженность составит 679 километров. Максимальная скорость поездов – 400 километров в час. Время в пути займет 2 с небольшим часа. Одним из самых перспективных с точки зрения экономического эффекта считается маршрут Москва-Нижний Новгород-Казань с учетом продления до Екатеринбурга. А в строительстве магистрали между столицами России и Белоруссии Минтранс предлагает задействовать Евразийский банк развития. Еще одна линия в перспективе свяжет Москву с Черноморским побережьем. В рамках сети высокоскоростных железнодорожных магистралей будет также проложен маршрут из Москвы до Рязани. На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме изготовили кузова для первого российского высокоскоростного поезда. Специалисты отмечают, что обычно страны, реализующие аналогичные проекты, покупают технологию в готовом виде. Россия – первое государство, строящее ВСМ в условиях санкций и на собственной технологической базе. Узнать за 90 секунд. Традиция загадывать желания, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, столько же в Сочи и Краснодаре, в Улан-Удэ 6 утра. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Медицинские работники отмечают профессиональный праздник. Президент Польши рассказал, почему лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Дональд Трамп пригрозил тюремными сроками хулиганам, которые пытались испортить зеркальный пруд. Об этом и не только. Подробнее далее. Врачи Росгвардии проводят прием в стационарах и выезжают в труднодоступные районы для оказания экстренной помощи мирному населению в зоне специальной военной операции. А маломобильным пациентам и проживающим вдали от медпунктов помогают на дому, рассказали в пресс-службе ведомства. В России 21 июня отмечается День медицинского работника. В ведомстве отметили, что профессиональный праздник на передовой в зоне проведения СВО встречают военные врачи, фельдшеры и санитарные инструкторы Росгвардии. С первого дня специальной военной операции они выполняют воинский и врачебный долг, ежедневно спасая жизни сослуживцев и мирных граждан. Кишинев участвует в схемах поставок оружия ВСУ, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров. На вопрос о том, известны ли объемы военных грузов и численность наемников, идущих на Украину через Молдавию, Озеров отметил, что посольство, как официальное представительство, не занимается такими вопросами, но следит за информацией в официальной прессе, в которую прорывается поток оружия, и более того, оно иногда и конфисковывается. Президент Польши Кароль Навроцкий рассказал, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, потому что, цитата, «болевой порог страны был превышен». Конец цитаты. В пятницу Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА, экстремистская организация запрещена в России, лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой государства Анджеем Дудой. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей Организации украинских националистов УПА в Киевской области. Также он присвоил наименование имени героев УПА отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. Херсонская область аварийно обесточена в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщила компания «Херсонэнерго». Уточняется, что специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 247 человек, передает агентство Рейтер. Ранее министр здравоохранения страны Ража Камба сообщил, что подтверждено в общей сложности 933 случая заражения, включая 245 летальных. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Несколько человек арестованы за попытку испортить зеркальный пруд в Вашингтоне, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Днем ранее глава Белого дома рассказал, что вандалы попытались обезобразить зеркальный пруд с применением химии. Однако им удалось нанести ущерб лишь небольшому участку водоема. Президент добавил, что это серьезное преступление, связанное с уничтожением национальных памятников, и пригрозил всем причастным тюремными сроками. Зеркальный пруд – знаковое место, рядом с которым американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь: «У меня есть мечта». Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Очередной информационный час на радио «Спутник». Посвятим его экономике и первую половину конкретной экономики российской. На прямой линии связи со студией «Радио «Спутник» Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова. Валентин Юрьевич, здравствуйте!
3: Да, всех приветствую.
2: Ну, понятно, что главное, наверное, экономическое событие недели в России непосредственно – это заседание Совета Центрального банка, в результате которого ключевая ставка была снижена Вроде бы хорошо, но здесь есть небольшие оговорки. Снижена она была на минимально возможный шаг, то есть на 0,25%, и теперь составляет 14,25%. Несмотря на то, что президент ранее сказал, что поскольку экономическая ситуация благоволит тому, то мы можем рассчитывать на снижение ставки. Как вы полагаете, экономические последствия оцените сейчас, да, как вы полагаете, это такая фронта Центрального банка по отношению к президенту, или в данном случае все-таки политес экономически был соблюден, как считаете?
3: Я считаю, что здесь, конечно, исключительно политика, экономика здесь вообще не пахнет, да. Понятно, что надо было как-то с одной стороны одним угодить, с другой стороны другим угодить, потому что, конечно, большинство предпринимателей в России и даже не только предпринимателей, но и чиновников ратуют за снижение ключевой ставки. Ну, а будем так говорить, наши недруги, они хотели бы, чтобы удушение российской экономики продолжалось. Поэтому госпожа Набиуллина сидит на двух стульях и не знает, кому же больше угодить. Но поскольку все-таки давление на нее сильно усилилось изнутри страны, то она решила все-таки сделать такой политес и снизила на одну ступенечку величину этой ключевой ставки. Но вы сами понимаете, что все равно экономика дышать не может при такой величине ключевой ставки. Да. Кстати говоря, на питерском форуме в первый день вообще воздержались от обсуждения темы ключевой ставки. Помните, это сессия, на которой были два Максима, Максим Орешкин и Максим Решетников.
2: Решетник, да.
3: Да, и, значит, министр финансов. Ну и тогда ведущий Андрей Макраф сказал, что вот госпожа Набиуллина отсутствует, поэтому всех призываю быть джентльменами и не обсуждать, пожалуйста, ключевую ставку, потому что вы наверняка будете ругать Набиуллину. Ну и вот, значит, эта сессия прошла очень странно. Не обсуждали эту ключевую ставку. Да, конечно, чуть-чуть затрагивали, но так иносказательно, осторожно. Да, потом был пленарное заседание, на котором выступил Путин. Он тоже вроде бы обходил стороной эту тему, но потом его тоже прорвало. И он сказал, ко мне тут с плачем Ярославны постоянно обращаются. Плач Ярославны, слово «караул». Ну и вот после того, как сам президент нарушил, будем так говорить, этот запрет, и другие тогда заговорили. Да, тогда Силуанов, я помню, сказал, что вообще-то нам надо 6%. Большинство других говорили, называли цифру 10%. 14,25 – это, конечно, несовместимо с жизнью пациента.
2: Извините, у меня такое уточнение. А 6 или 10 – это прямо сейчас или в какой-то перспективе?
3: Это было сказано как бы не очень так конкретно, да, поэтому мне трудно сказать. Но я хотел бы, пользуясь случаем, понимаете, все время почему-то мы должны комментировать те события, которые происходят в игре, которая идет не по нашим правилам. Мне все время хочется сказать, что игра-то идет не по нашим правилам, потому что эти правила, они были вброшены в Россию еще, по крайней мере, в 2014 году они точно были брошены, потому что когда госпожа Набиуллина пришла на Неглинку, она произнесла эти магические слова «таргетирование инфляции». Да, к тому времени, конечно, уже во многих центральных банках проводилась политика таргетирования инфляции, и до России дело дошло. Я помню тогда, в 2014 году, она сказала, что мы больше не будем поддерживать валютный курс рубля, а сосредоточимся исключительно только на поддержании его покупательной способности на внутреннем рынке. То есть, чтобы не было дефляции или инфляции. Дефляция нам точно не грозит, поэтому речь идет об инфляции. Но уже это заявление, оно противоречит Конституции, статье 75. Потому что в статье 75 основного закона записано о том, что, я цитирую буквально, «защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации». Да, ну и любой экономист понимает, что обеспечение устойчивости рубля – это значит поддержание валютного курса и поддержание покупательной способности рубля на внутреннем рынке, то есть предотвращение дефляции или инфляции. Я помню, тогда даже депутат Евгений Федоров обратился в прокуратуру с просьбой все-таки прокомментировать это смелое заявление Набиуллиной, что она отказывается от поддержания валютного курса рубля. Ну, ответ был, я письменный ответ не видел, но со слов самого депутата прокуратура сказала, что вопросы деятельности Центрального банка не входят в компетенцию этого института. Вот такая вот история.
2: Смотрите, какая ситуация. Потом еще по словам Набиуллиной у меня будут вопросы. Но сейчас важен вот такой. А что ж все на нее-то напали? Если, ну, можно же принять политическое решение выйти из Международного валютного фонда, например, да? И проводить любую политику, изменить закон, сказать, что Центральный банк подчиняется условно правительству или там Государственной Думе, да, кому угодно.
3: Кстати, почему не обязательно нельзя? Даже выходить из Международного валютного фонда для того, чтобы изменить

0: инфляции. И для справки еще скажу, что весной этого года, значит, в Международном валютном фонде вышла брошюра, там идет постоянная серия всяких исследований, в которой, значит, делается осторожный вывод насчет того, что таргетирование инфляции себя не оправдало. Там, значит, изучался опыт нескольких десятков центральных банков. Вот такая вот история.
1: Ну, стало быть, кто мешает снять Набиуллину, поставить человека, который будет вести другую политику без таргетирования, например, инфляции. Поменять законы. Я думаю, что большинство в Думе как раз на стороне не наших финансовых властей, насколько я понимаю.
0: Да, вот это очень для меня загадочно, потому что, значит, каждую весну, как вы знаете, госпожа Набиуллина, выходит на трибуны Государственной Думы, и она, значит, представляет российскому парламенту годовой отчет Центрального банка. Ну и, как правило, вот во время этого заседания задаются всякие вопросы, вносятся резолюции, одобрить, не одобрить. Ну, а почему бы все-таки не вынести резолюцию, а не одобрить? Каждый раз почти автоматически голосуется, что одобрить. Да, я даже, извините, открою небольшой секрет, я некоторых народных избранников натаскивал накануне этого заседания и подсказывал им, какие вопросы задать госпоже Набиуллиной. Но почему-то, видимо, там партийная дисциплина такая на высоком уровне.
1: Ну, стало быть, нечего на Набиуллину кивать, если... Ну, я дальше не буду продолжать.
0: Ну, Набиуллина — это просто лакмусовая бумажка, я бы так сказал. Конечно, конечно... Все сводить к Набиуллиной, да. Но не будет Набиуллиной. А если ничего не поменяется в системе, то будет какой-нибудь там, я не знаю...
1: Нет, извините, что прерываю. Я вообще не к тому. Я к тому, что, значит, решение все-таки в силах принимать другие люди выше уровнем. А они его не принимают. Тогда какая разница?
0: Согласен с вами, согласен. Тем более, что те люди, которые стоят выше, они тоже не соблюдают основной закон Российской Федерации. Разрешите, пользуясь случаем, я вам зачитаю фрагмент статьи 114. Статья 114 – это, значит, глава, которая описывает правительство Российской Федерации. Значит, правительство Российской Федерации, согласно статье 114, первый пункт, я до конца не прочитаю, разрабатывает, представляет Государственной Думе федеральный бюджет, ну и так далее. Про федеральный бюджет. Тут пунктов, подпунктов очень много. Там десятка три. А вот на втором месте, я зачитываю, обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики. Вот она, высшая инстанция. Правительство отвечает за денежно-кредитную политику.
1: Ну, много раз говорилось, что между правительством и ЦБ нет никаких разногласий. Я сам это слышал.
0: Так, понимаете...
1: Значит, правительство так считает, и так же, как и Центральный банк. А потом, извиняюсь, Антон Силуанов же, где у нас работает министр финансов? Он в правительстве все-таки, а не где-то еще? Он то же самое говорит.
0: Вы знаете, я тогда еще раз возвращусь к статье 75. Она очень загадочная статья. Когда в 2018 году предлагались поправки в основной закон, я тогда тоже через некоторых депутатов подготовил свои предложения. Да. И вот, значит, я вам еще раз процитирую статью 75. Значит, защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации. И дальше. Которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. Формулировка просто потрясающая.
1: Ну, значит, независимые органы принимают свои решения, все верно.
0: Значит, слово «других» означает, что Центральный банк тоже орган государственной власти. Спрашивается, а если это орган государственной власти, к какой ветви власти он относится? Естественно, он не может относиться к законодательной.
1: Исполнительный какой? Разве нет?
0: Исполнительный.
1: Да.
0: Спрашивается, а почему на сайте Центрального банка написано о том, что Центральный банк независим от органов государственной власти?
1: Ну, нет, он правильно, он независим, принимает свои решения, потому что он как бы внешний, получается так, внешний орган.
0: А что значит внешний? Внешний, ну, вы же понимаете, не хуже меня, что на самом деле

0: конечно, над Центральным банком Российской Федерации есть какая-то высшая власть. Но этой высшей властью, согласно статье 114, должен быть, конечно, институт под названием правительство Российской Федерации. А поскольку образуется вакуум, правительство не желает исполнять свои обязанности по руководству Центральным банком. Так это было в Советском Союзе. Я вам напомню, был Госбанк СССР. 25 лет в течение советской власти, я просто этот вопрос изучал, в течение 25 лет статус Госбанка был таким. Он находится в системе Минфина, а Минфин находится в системе правительства. Вот какая была иерархия.
1: Тогда да. Ну и, кстати говоря, вспомните, к чему это привело. Там Павловская реформа и так далее. То есть там все было тоже не идеально, скажем так.
0: Вы понимаете, значит, денежная система, денежное обращение и эмиссия денег – это система кровообращения и кровотворения. Эта система должна находиться под жесточайшим контролем государства. Если вы это выпускаете из-под своего контроля, тогда уж не сетуйте на то, что у нас, значит, такая экономика. Да. Ну и вот на самом-то деле, что мы прикидываемся? Сегодня уже все знают о том, что эта конституция писалась под диктовку американских консультантов. Соответственно, значит, и формулировки такие, для того, чтобы нас окончательно запутать. Поэтому я предлагаю все-таки распутать эти простые комбинации и ответить на вопрос, так значит, какое место Центральный банк занимает в государственной власти.
1: Ну, давайте, конечно, вот давайте знак вопроса это оставим, и пусть на него умные и, самое главное, облеченные властью люди и отвечают. Наконец-таки нам какую-то конкретику дадут. А теперь давайте все-таки...
0: А можно я еще все-таки ключевую ставку?
1: Да, конечно, давайте.
0: В прошлый раз, по-моему, даже я затрагивал, но, как говорится, повторение мать учения. Значит, нам говорят о том, что инфляцию можно подавить, если, значит, установить хорошую ключевую ставку. Значит, по прошлому году, я, вы знаете, люблю считать, что я статистик по природе, значит, ключевая ставка была в 3 раза выше таргета, или, вернее, инфляции. 3 раза выше. Спрашивается, а зачем? Почему она должна быть 3 раза выше? В любой другой стране, где проводится таргетирование инфляции, несколько десятков стран, там ключевая ставка на уровне инфляции, либо реальной, либо ожидаемой. У нас 3 раза выше. А какой-то чиновник, я, к сожалению, не помню его фамилию, из Центрального банка сказал, это гарантировано для того, чтобы мы эту гадину раз и навсегда уничтожили. Ну и что? Где она, эта гадина? А эта гадина никуда не делась. Значит, по итогам прошлого года, значит, прирост валового внутреннего продукта составил 1%. Прирост денежной массы, денежный агрегат М2, 10%. Не надо быть экономистом, чтобы понять, что если...
1: 9% инфляции.
0: Да, то есть...
1: Я правильно считаю?
0: Получается, что, ну да, то есть получается, что диспропорция между товарной и денежной массой. Да, возникает вопрос, а кто должен отвечать за эту пропорцию? Я считаю, что за эту пропорцию должна отвечать и денежная власть в лице Центрального банка, и правительство, которое отвечает за товарную массу. А статья 75 говорит, что нет, значит, лодку надо двигать с помощью одного весла. Это весло находится в руках Набиуллиной. Вот получается такая интересная вещь.
1: Ну, если вы в каноэ плывете, тогда одно весло и есть, согласитесь.
0: Каноэ, но все равно это весло имеет 2 конца. А тут, если вот вы будете грести...
1: Не, это байдарка, вы не путайте, пожалуйста. Каноэ – это когда держат как лопату и с одной и с другой стороны гребут. И на коленке стоят.
0: Знаком с каноэ там, или с байдаркой.
1: Там индейцы же, помните.
0: А все-таки... на обычной лодке
1: там, да,
0: с помощью двух весел, да.
1: Там,
0: а
1: да.
0: Если вы будете грести одним веслом, вы будете на одном месте крутиться.
1: У индейцев получается, да, могу вам доложить. Давайте, пожалуйста, у нас просто не так много времени осталось, а все ушло на ключевую ставку. Это объяснимо, но все-таки хотелось бы другие вопросы.
0: Нет, я все-таки хочу договорить, потому что мы никогда не победим инфляцию. Объясняю, почему. Потому что деньги, которые вбрасываются в экономику, это кредитные деньги. Либо это кредит физлицам, либо это юрлицам, либо государству. Значит, деньги в виде кредита. Надо, чтобы деньги создавали товар. Вот если на 1 рубль имитированных денег будет приходиться 1,5 рубля товаров, тогда у нас не будет никакой инфляции. Тогда скорее мы будем даже говорить про дефляцию. А у нас, к сожалению, на 1 рубль имитированных денег приходится 10 копеек товаров. То есть у нас диспропорция, постоянная диспропорция. Возникает вопрос, а кто должен отвечать за то, чтобы деньги имитированные работали? У нас ведь деньги какие? Есть деньги работающие, есть деньги отдыхающие, есть деньги порхающие. Значит, деньги работающие – это те, которые создают товар. Их сегодня, этих денег, очень мало. Я сейчас не буду называть статистику. Деньги отдыхающие – это деньги, которые любят отдыхать на депозитах. И даже коммерческие банки триллионы размещают на депозитах Центрального банка. Деньги порхающие – это те, которые попадают в экономику в виде кредитов для пополнения оборотного капитала. А нам нужны деньги, которые создают инвестиции. А вот этих денег у нас почти нету. То есть это вопрос, который почему-то не обсуждается на советах директоров Центрального банка, на Национальном финансовом совете, который стоит над Центральным банком. Нигде не обсуждается. У Мишустина тоже не обсуждается.
1: Ну, давайте, давайте все-таки поставим этот вопрос и как бы вот с этой темой немножечко завершим. Ну, потому что у нас осталось совсем немного времени.
0: Я понимаю, но вы хоть один-то серьезный вопрос должны все-таки
1: докопать. Ну, просто понимаете, вы уж меня извините, пожалуйста, как бы это уже такой формат лекции получается. Да. Спасибо вам большое. Да, но просто еще все-таки хотелось бы про наличные, например, поговорить. Давайте. Значит, наличные, каждая третья покупка в стране – это наличные, рост на 5%. Значит, вот в чем феномен, почему это происходит?
0: Ну, вы знаете, люди немножко начинают прозревать. Да, потому что на самом деле сегодня такие времена, когда надо иметь наличные. Значит, надо иметь наличные, потому что вот, например, люди жалуются на то, что интернет регулярно отключается или работает с перебоями. Угу. Вот я в области живу, а у нас тут и электричество регулярно отключают. Это как бы ближайшие вещи. Есть вещи более долгосрочные, потому что ведь нас загоняют в электронный концлагерь, где со временем должны вообще исчезнуть наличные деньги. И тогда, извините, вы уже будете зависеть от того, кто, значит, управляет вашим банковским счетом. Вам это только кажется, что вы управляете этими деньгами. Нет, есть инстанции более высокие. Да, ну, нам, конечно, говорят относительно того, что у нас есть выбор. Выбор между наличными, обычными безналичными и еще вот этими CBDC, англоязычная аббревиатура, или цифровая валюта Центрального банка. Но, значит, для меня первый вопрос. А что это за третий вид денег?
1: Дополнительно, как говорит глава Госзнака, дополнительная валюта.
0: Да, тут Грефу задавали вопрос на питерском форуме, только не на этом, на прошлогоднем. Что вы можете сказать по поводу цифрового рубля? Он обычно такой товарищ уклончивый, но первый раз он ответил честно. Он говорит, я не понимаю, что это такое.
1: Ну, говорят, что это для того, чтобы учитывать все, так сказать, переводы в стране, и чтобы никто там не избегал уплаты налогов.
0: Банкиры говорят, что, значит, для этого существует система безналичного обращения, которую можно контролировать, которая контролируется. А это зачем? А я вам объясню, зачем. Значит, вспомню опять же Грефа. Греф где-то еще лет 8 назад, но он тогда еще был членом Международного совета JP Morgan Chase, поэтому он был в тренде всех мировых тенденций. Он на одном полузакрытом заседании банкиров сказал: вы знаете, ребят, что нам осталось жить несколько лет. Ну, не нам, в смысле, как людям, а нам, как банкирам. Да. На самом деле получается, что при цифровых деньгах Центрального банка вот эти безналичные деньги – это пятое колесо в телеге. И сегодня достаточно много уже откровенных признаний того, что значит, эти безналичные деньги, имитируемые коммерческими банками, они должны исчезнуть. Поэтому коммерческие банки тоже исчезнут. Или в лучшем случае они станут агентами по обслуживанию вот этого обслуживанию денежного обращения с помощью CBDC. Да, ну а по поводу того, что наличные исчезнут, ну, об этом тоже достаточно откровенно говорили некоторые банкиры. Один раз это сказал даже глава Банка международных расчетов, оговорка по Фрейду. Да, один из бывших высокопоставленных чиновников Народного банка Китая сказал, что наши сограждане со временем поймут преимущество цифрового юаня и добровольно откажутся от наличного юаня. Ну, вы сами понимаете, я не буду расшифровывать, что это означает. В народе это называется электронный концлагерь.
1: Ну, посмотрим, как это будет. Спасибо большое, Валентин Юрьевич. Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
1: Продолжаем разговор теперь о политике, политике экономической, международной. Оговорился немножко, но пришлось исправляться. На линии Константин Ордов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Ну вот все меняется буквально на глазах, потому что была новость о том, что Иран открыл Ормузский пролив, но с обязательным уведомлением о прохождении за 48 часов до этого самого прохождения, 60 дней не планировал взимать плату, но тут Израиль атаковал Ливан, и Иран снова закрыл Ормузский пролив. Эта новость буквально вот сегодняшнего дня, по крайней мере, да, в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня, тавтология, но это я зачитываю, да, со стороны Израиля на юге Ливана объявляется о закрытии Ормузского пролива, заявление Центрального штаба военного командования, которое цитирует гостелерадиокомпания ИРИП. Ну, то есть, значит, все остается по-прежнему, да, то есть нефть, которая вроде бы потеряла в стоимости на 3,85%, опять вернется на свои позиции. Кто-то там срубил денег, но это уже их счастье или, наоборот, несчастье того, кто потерял. Так надо понимать?
12: Да, наверное, приоткрыл, да, так сказать, канал. И в этом смысле мы понимали, что и эти дополнительные условия тоже являются, ну, такими факторами, которые настораживают, настораживающими факторами, и в этом отношении снижение рыночной котировок нефти привело, являлось следствием, наверное, неуверенности все-таки в темпах мировых роста экономики. То есть в этом отношении новые поставки нашли новые логистические маршруты. Иран продолжает, видимо, отстаивать свои интересы. Америка не готова согласиться с неизбежным и с необходимостью для себя все-таки сохранить те преференции, а не оставить их за Ираном по управлению этим рынком в целом нефтяным. И вот тут коса на камень, что называется, нашла, и все-таки 80, вот ближе эти котировки, а не 120, они как раз и говорят о том, что рынку в целом неинтересны эти перипетии, они готовы ориентироваться на спрос и предложение, а спрос не настолько велик, чтобы загонять эти котировки на какие-то новые рекордные уровни.
1: А предложение при этом каково? Спрос-то невелик, а предложение не сильно уменьшилось?
12: Предложение нет, как показывает статистика, не уменьшилось. И причем предложение-то, оно находится скорее в том состоянии, что может резко, ну резко не резко, а увеличиться точно может. И вот здесь, несмотря на то, что ОПЕК плюс перестала свои позиции синхронизировать, мы ощущаем понимание уже на уровне таких рыночных агентов, что ситуация достаточно напряженная, и никто не готов предпринимать каких-то резких усилий.
1: А ваш примерный прогноз, ну то есть нефть, видимо, вернется где-то к отметке 80 плюс-минус, да? В ближайшее время. Так,
12: ну,
1: надо понимать.
12: Если с Ираном удастся найти общий язык американцам, то скорее это придет к отметке 60, к сожалению.
1: А вы верите в то, что Израиль в этом плане может куда-то сдвинуться? Они же публично и неотвратимо игнорируют все вот эти сделки, которые приняты без их участия. По-моему, так. Они, по-моему, не собираются ничего менять.
12: И тогда 60 мы не увидим. 80,
1: ну,
12: да.
1: Но нам-то это хорошо?
12: Для нас
1: нет?
12: Это действительно является дополнительным положительным фактором, который формирует спрос на наши традиционные товары экспорта. Так что в этом отношении это дополнительные источники дохода. Ну, хорошо-то, безусловно. Но нет, как, что называется, худо без добра. И в этом смысле мы видим, что Министерство финансов у нас И Центральный банк говорят о том, что рубль слишком укрепляется, переукрепляется. Это позволяет снизить инфляционные ожидания, но при этом не позволяет Министерству финансов профинансировать дефицит бюджета. Так что вот нам бы научиться внутри России извлекать максимальную выгоду от хорошей рыночной конъюнктуры. Пока, мне кажется, мы это делаем недостаточно эффективно.
1: Ну хорошо, а если продержится, ну примерно цена 80, ну хотя бы несколько месяцев, там выборы еще в Соединенных Штатах, вот тогда с бюджетом у нас получше будет или как? Или это не скажешь?
12: Конечно,
1: не скажу?
12: Безусловно, и с курсом мы можем гарантировать, что он останется в диапазоне 70-75, и это будет являться дополнительным источником пополнения наших резервных фондов. Да, то есть и мы профинансируем наш дефицит бюджета, уже перестанем испытывать дискомфорт от потенциального нарастания государственного долга и необходимости его обслуживать. И все-таки надо отметить, что Центральный банк пока не сильно верит в сохранение, наверное, в том числе и высоких цен на нефть. Он хоть и снизил, и это правильно, ключевую ставку, но какие-то прям совсем мизерабельные 0,25%.
1: Да, мы посвятили практически все первые полчаса этой теме, и тем не менее я оттуда достану вопросик и адресую вам. Эльвира Набиуллина сказала, что надо бы снизить вот ту цену по бюджетному правилу, снизить цену нефти, после которой оно начинает работать. Это то есть получится, что больше денег уходит из экономики куда-то в сундук, в накопление, или как надо это понимать? И зачем ей это надо? Вот вопрос.
12: Да, зачем ей это надо, можно попробовать подискутировать. Действительно, речь идет о бюджетном правиле, и в случае, когда котировки, как сегодня, превышают на цену, что называется, отсечения, то в этом смысле Министерство финансов покупает валюту. И сегодня, когда рубль достаточно крепок, и чем объясняется и, по сути, обеспечивается его крепость тем, что Министерство финансов в рамках этого правила вынуждено, а может быть не вынуждено, и в принципе ничего такого плохого-то нет, приобретает валюту для того, чтобы в дальнейшем снизить влияние на курс рубля. Но де-факто мы понимаем, что рубль достаточно крепок, слишком, может быть, в какие-то моменты имеет тенденции к укреплению по различным факторам, в том числе и в связи с ограничениями, которые Центральный банк вводит на оборот валюты на нашем национальном валютном рынке. И как следствие, вот, собственно, наверное, каждый пытается на другого перекинуть ответственность за то, что нам не удается пока что сбалансировать ни бюджет, ни предотвратить дальнейшее укрепление рубля, несмотря на то, что инфляция все равно пока сохраняется.
1: Ну вот тут мы ругаем Центральный банк, многие, по крайней мере, эксперты, я только прислушиваюсь и цитирую иногда, за то, что вот как бы несоответствие политики этого органа, наверное, интересам таким экономическим страны, но ведь ровно та же штука происходит между президентом США и главой Федеральной резервной системы. Сейчас, правда, сменился этот политический деятель, стал им Кевин Уорш, да? Вот, но там-то тоже она такая ситуация. Трамп хочет, чтобы, значит, была учетная ставка снижена, а ФРС не хочет, если я правильно понимаю. И ничего он не может с этим сделать, Трамп в смысле.
12: Ну и в принципе такая вот эта уже столетняя задумка была ровно в этом. В том, что Центральный банк и должен проводить независимую денежно-кредитную политику, направленную на создание таких предсказуемых устойчивых условий для развития экономики, предсказуемых и устойчивых тоже условий для курса обдавания. Это работало и работает в условиях такой рыночной экономики. ультра, даже я бы сказал, рыночный, там, где нет вмешательства государства, там, где нет ограничений от таможенных всех прочих условий, там, где нет санкций. Вот там все в этом идеальном мире действительно Центральный банк обладает такой уникальной силой и единственный регулятор, который должен стать гарантом стабильности такой финансовой. Но сегодня мы понимаем, что эти, по сути, условия давно нарушены, что о рыночности и либеральности здесь говорить не приходится. И поэтому, конечно, у нас есть пример Турции, где удалось руководителю, что называется, почти в ручном режиме снизить ставку, и это привело к достаточно высокому темпу инфляции.
1: Да, там 50%, если я правильно помню, но я давно не смотрел.
12: Да-да-да, там ну, чуть ниже сейчас, ну да, а было и выше 70-80. То есть, но если это связано, ну, на мой вкус, здесь опять же о вкусах не спорят, если это связано с тем, что экономика будет расти еще быстрее, все равно среднестатистический гражданин не воспринимает эту инфляцию как зло, а понимает, что его благосостояние увеличивается. А сегодня американцы, мы видим, спорят о создании условий для экономического роста, когда, собственно, предпосылок для этого роста крайне мало. Они без того пользуются таким мировым капиталом, его пытаясь к себе репатриировать и воспользоваться какими-то, может быть, негативами в отдельных экономических районах, регионах. И это, конечно, является скорее способом неблаговидной конкуренции. Да. Мы понимаем, что американцы, они имеют вот этот для себя возможность тихой гавани в условиях общемирового непредсказуемого дисбаланса.
1: Ну, кстати, давайте вот еще одна новость, она с этим как раз и связана. Вот их дорожайший доллар, он сейчас не очень привлекает центральные банки разных стран. То есть они начинают массово уходить в золото. Хотя ценные бумаги дают доход, да, а золото просто лежит, можно сказать, мертвым грузом, но зато на надежно. То есть тысячи тонн покупают центральные банки золота ежегодно, и это в два раза выше, чем в прошлое десятилетие. Так что получается, что, может быть, там не завтра, не послезавтра, но когда-то в некой перспективе уже вот такой возможности у них за счет других жить не будет. Или будет у американцев?
12: Хороший вопрос, да. Мы понимаем, что вообще финансовая система является достаточно такой инерционный, и в этом отношении в ней любого рода изменения вносить крайне сложно. И действительно сегодня речь идет о том, что центральные банки в качестве формирования своих резервов перестали выбирать там доллар, евро в качестве приоритетной резервной валюты, что было по сути, на протяжении более 50 лет, это тоже изменение, надо отметить, и оно не может пройти очень быстро. Опять же, это связано с экономическими отношениями и с тем, как американцы формировали свою финансовую политику. То есть Америка сегодня живет в долг, она живет уже достаточно давно, и если ей не давать в долг, то они станут банкротами уже сразу. Прямо не отходя от кассы, что называется. Так что здесь очень важно понимать причины, по которым американцы готовы сохранять свое, в том числе и военное такое преимущество на всех континентах, во всех странах, пытаясь всего лишь спасти себя от неминуемого финансового краха, связанного с дефицитом бюджета текущим и уже накопленным. И в ближайшее время мы также понимаем, что желание отдельных стран отвязаться, что называется, от доллара, то есть снизить его степень вовлеченности в свои финансовые процессы, а к этому не только текущая ситуация, мне кажется, способствует, но и в том числе цифровые технологии. Мы сегодня также говорим о том, что цифровой рубль станет, скорее всего, в ближайшие месяцы более узнаваемым и более, что называется, востребованным, да, у граждан. Но самое главное, чтобы цифровой рубль стал частью вот этой цифровой технологии, цифровых платформ и при международных транзакциях. И тогда вдруг неожиданно очень многие поймут, что сегодня нету доминирующей валюты, и классическое понятие резервной валюты уходит на второй план, а становится более важным безопасность, скорость, что, по сути, и должно быть главными факторами при осуществлении финансовых транзакций, международных финансовых транзакций. И вот здесь нам главное не потерять те преимущества, которые мы для себя сегодня уже сформировали.
1: Ну и еще, так сказать, возвращаясь к Федеральной резервной системе, новый глава сказал, что изменит систему сбора экономических данных, будет использовать другие источники информации и пересмотрит методологические подходы, собственно, к учету показателей. Вот с чем это связано? Кто врал Федеральной резервной системе или неосознанно вводил в заблуждение? Такой вариант тоже ведь может быть.
12: Наверное, надо все-таки будет посмотреть и послушать. Или зачем они себя ограничивали. Мы видим, что они иногда готовы верить в такие внутренние, назовем мягко, источники информации. Ну, для того, чтобы, закрыв глаза, не обращать внимания на те инфляционные процессы, на те риски, которые по их же методологии бы требовали повышения, например, учетной ставки. Они ее не повышают. Они понимают, что для них это является жизненно важным сохранение условий для экономического роста, и при этом сохранение низкой ставки для обслуживания долга. Долг накоплен такой, что его уже обслужить будет, наверное, если не невозможно, то, ну, наверное, невозможно при ставке более там 7-10%. Пока она заметно ниже, и они ее будут удерживать в этом уровне достаточно долго.
1: А Трамп хочет еще ниже же, да?
12: Да, она там 3,5-3,75, если мне память не изменяет. Вот это пример денежно-кредитной политики, ультрамягкой, несмотря на все остальные достаточно критические, может быть, показатели, которые требуют обратного. Но вот кому-то рекомендуется в учебниках соблюдать ультралиберальные принципы, а кто-то от них отказывается, понимая, что это является фактором деструктивным для экономики. А информация на сегодняшний день, и мы видим на примере, мне кажется, можно аналогию провести с нашей налоговой службой, они достаточно активно переходят в эту цифровую среду, понимая, что анализ больших данных – это уже не задача количества там, налоговых сотрудников, сотрудников налоговой службы, а является лишь алгоритмической проблемой, которую надо решить, что называется, один раз и, по сути, навсегда. Также и сбор этих данных для ФРС США, для принятия правильных решений, но для ФРС, наверное, это менее критично, а вот для того, чтобы собрать данные, может быть, о контрагентах и развитии других экономик для разведок и всех остальных служб, для них это может оказаться более ценным. Но сегодняшние цифровые технологии и платформы как раз позволяют это автоматизировать, это сделать достаточно простым и, что называется, онлайн, то есть в режиме реального времени, это сможет действительно создать дополнительные преференции и большее обоснование для принятия решений. Пока мы видим, у нас Центральный банк является мегарегулятором, который готов принимать решения, по сути, на всех сферах финансового рынка, но вот с точки зрения информации, с точки зрения поделиться этой информацией, пока, наверное, мы все понимаем, что это какая-то история использования цифровых платформ, история будущего, но необходимого.
1: На этой неделе одно тоже из важных событий – это саммит АСЕАН, который в Казани прошел. Там было сказано много довольно сложных для восприятия обычными людьми вроде меня слов. И хотелось бы вот от вас услышать, если так сублимировать и объяснить на простом уровне, в чем важность этого мероприятия в экономическом смысле. Что самое важное там прозвучало с вашей точки зрения?
12: Да, здесь очень важно понять, что ASEAN хоть и небольшие страны, но динамично развивающиеся, и это достаточно интересный регион, на который бы нам хотелось тоже найти выход с точки зрения открытия новых рынков сбыта. И опять же, это страны, которые обладают современными технологиями. Нам в этом отношении в рамках нашей стратегии формирования технологического лидерства тоже интересны совместные проекты. Так что здесь очень много направлений, начиная от привычно для нас выгодных истории, там, где мы сохраняем конкурентные преимущества энергетика, и заканчивая культурой, то есть формированием каких-то таких ценностных ориентиров для взаимодействия, для развития международных торговых отношений. Хотя сегодня мы говорим о том, что вот в рамках этих цифровых платформ, по сути, уже границы стерты. Здесь важно только лишь обеспечить взаимодействие для коммерческих структур, для предпринимателей к взаимному проникновению, инвестициям. Мы говорим, что у нас иностранные инвестиции сегодня, ну, по сути, практически перестали быть важной частью развития российской экономики. Но на самом деле это как драйвер, это действительно необходимо, это важно. И привлечь иностранные инвестиции неплохо. И вот на полях подобного рода саммитов обсуждаются как современные, там ESG-трансформация, климатические факторы, проекты, так и более утилитарные условия гармонизации и законодательства, и таможенных различных условий, которые бы позволили компаниям стран взаимопроникновения на взаимовыгодных условиях.
1: А я бы вас еще так спросил. Мне кажется, что некая палочка-выручалочка для нашей экономики состоит в том, что эти страны из нищих, где там за доллар в день работали еще там 30-40 лет назад, они превратились, в общем, в достаточно платежеспособных клиентов, можно и так сказать, да? И вот как вы этот процесс оцениваете? Действительно ли они с этой точки зрения уже больше не бедняки, а, скажем так, достойные игроки, с которыми можно и выгодно иметь дело?
12: Да, безусловно. Я и сказал, что они, более того, обладали какими-то технологиями достаточно современными в этом отношении. Нам бы совместное дальнейшее развитие было выгодно. Это небольшие экономики, поэтому для них условия перехода к высокому росту упрощены при правильном экономической политике. И в этом у нас перспектива выхода на их рынки, она, конечно, может значительно повлиять, положительно повлиять на развитие российской экономики.
1: Полторы минутки у нас еще осталось, и такой блок вопросов. Инфляция в еврозоне продолжает расти на 0,2 по месяцу, то есть по сравнению с апрелем в мае. Далее, Volkswagen, целая программа есть по увольнению сотрудников до 30-го года, 50 тысяч человек они планируют убрать, а в Англии тестируют рынки на предмет катастрофических сценариев в экономике. Если акции рухнут там 35%, ключевая ставка до 7% возрастет. Вот если оценивать тенденции, ну буквально за минуту, что можно сказать в Европе? Не обязательно в еврозоне.
12: Европейцы уже давно готовы и все больше готовятся к кризису. Кризису непонятно, он, скорее всего, придет с финансового рынка, потому что переоценены акции европейских компаний, собственно, расходы бюджетов, они превышают потенциал европейской экономики, и им придется смириться либо с финансовым кризисом, либо с необходимостью снижения жизненного уровня среднестатистического европейца, чего они крайне не хотят, но, видимо, загоняя себя в дополнительные факторы кризиса. Так что здесь и нам от этого вряд ли что-то будет хорошее, но европейцы, наверное, если продолжатся дальше и санкционные, и все прочие истории, и не будет положительной динамики их отмены и нахождения каких-то взаимовыгодных условий выхода из кризиса, в том числе с экономикой России, с предпринимателями российскими, то тогда европейцы, наверное, неизбежно столкнутся...
1: Спасибо, извините, вынужден вас прервать. Да, тенденция понятна. Константин Ордов, доктор экономических наук, был в эфире «Радио Спутник».
2: Перспективы вступления Украины и Молдавии в ЕС. Контекст. Представители европейских правительств в Люксембурге обсуждают сроки и формат членства двух постсоветских государств в Евросоюзе. Пока для Киева и Кишинева выводы неутешительные. Препятствий на порядок больше, чем благоприятных факторов. В конфликтующей с Киевом Варшаве прямо заявляют, что путь растянется на долгие годы. Против ускоренной процедуры выступают Париж, Берлин, Рим и многие другие. А в этом вопросе нужен консенсус. И дополнительные десятки, если не сотни миллиардов евро на интеграцию новых членов. Но главное, Украина и Молдавия де-факто не в состоянии выполнить все формально прописанные в протоколах требования Брюсселя. Это и реформа системы правосудия, и развитие конкурентной рыночной экономики, и борьба с отмыванием денег и коррупцией, и защита прав нацменьшинств. К каждому из этих пунктов у европейцев большие претензии. Есть и явное нежелание принимать в свои ряды страну, участвующую в затяжном вооруженном конфликте. Статус кандидатов в Евросоюз Украина и Молдавия получили еще летом 2022 года. Но дальше бесконечных обсуждений дальнейших туманных перспектив дело так и не продвинулось.
13: Узнать за 90 секунд. Испанская династия Борджиа обосновалась в Италии в 15-16 веках и стала одной из самых могущественных. Ее представители контролировали почти все сферы жизни, были крупными меценатами и локомотивами итальянского возрождения. Но это было не главным. Дурную славу семейству принесли бесчисленные скандалы и преступления. Взошедший на папский престол и получивший имя Александра VI, Родриго Борджиа слыл самым беспринципным и безжалостным человеком эпохи. Он направо и налево раздавал кардинальские сутаны родственникам и друзьям. Любовные связи понтифика стали притчей во языцах, а использование ядов для расправы над противниками превратилось в регулярную практику. Говорят, и самого папу отравили. Но до этого он успел совершить множество злодеяний. Монах и религиозный деятель Савонарола обличал циничные нравы, царившие в Ватикане, и жестоко за это поплатился. Александр отлучил его от церкви. Затем Савонаролу повесили, а тело сожгли на костре. В 17 веке правнук папы, герцог Франческо Борджиа, был причислен к лику святых. Но к концу следующего столетия некогда всесильный и зловещий род Борджиа окончательно вымер.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. В Государственной Думе рассказали, как получить участок земли бесплатно. 135-летие со дня рождения великого русского композитора отмечают концертами в Большом театре. Об этом и не только. Подробнее далее. Президент России Владимир Путин поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что они ответственны и с огромной отдачей выполняют свой долг. Президент подчеркнул, что все работники российского здравоохранения объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. Глава государства отметил, что труд медицинского работника имеет огромное государственное и общенациональное значение. Президент выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а доводы – новых сторонников, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Напомню, в пятницу президент Польши сообщил, что за героизацию членов украинской повстанческой армии, экстремистская организация запрещена в России, лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей организации украинских националистов УПА в Киевской области. Также он присвоил наименование имени героев УПА отдельному центру специальных операций «Север» сил спецоперации ВСУ. Россияне могут бесплатно получить дачу или участок земли от государства, рассказал председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, чаще всего такие участки предоставляются в рамках действующего законодательства либо региональных программ, которые ориентированы на поддержку отдельных социальных и профессиональных групп, например, семьи с тремя и более детьми. Они могут рассчитывать на земельный участок при соблюдении ряда условий. Парламентарий пояснил, что на участок могут претендовать и молодые специалисты, которые работают в сельской местности. Кроме того, есть и те, кто может получить участок вообще без очереди. Герои России, СССР, полные кавалеры орденов славы и трудовой славы. Таким людям участок положен без торгов и без ожиданий. Он также добавил, что не стоит забывать о программах Дальневосточного гектара и Арктического гектара. Фестиваль «Прокофьев наш», посвященный 135-летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева, открылся показом оперы-эпопеи «Война и мир» в постановке народного артиста России Андрея Кончаловского на исторической сцене Большого театра. Музыкальным руководителем фестиваля и дирижером выступил глава Большого Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. На всей территории России наступило 21 июня. Как ранее сообщили РИА Новости в московском планетарии, в северном полушарии это будет самый длинный день 2026 года. Солнце сегодня в 11 часов 24 минуты по Москве займет наивысшую в году точку над горизонтом. Такое явление называют летним солнцестоянием. На широте Москвы светлое время суток 21 июня продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой. Темно будет всего 6 часов 27 минут. После этого день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия – 23 сентября. Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: «Радио Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает, кто на нас подписан. И в соцсетях ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб. И, естественно, в мессенджерах, в Максе, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Телеграм также работает. Всех приветствую на программе «Больших о маленьких». И представляю вам постоянного ведущего, педиатра Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Алексей, рад вас тоже приветствовать. Всем большой привет.
2: Как обычно по субботам в это время, самые разные темы, вопросы, сложности, а может быть и не слишком сложности, связанные со здоровьем детей. Что важно знать, куда важно бежать и к кому обратиться, если вдруг возникает такой вопрос. Все, как говорится, из первых рук, из первых уст и из первого мозга. Наверное, так тоже можно сказать. Антон, для начала. Прям первая тема, серьезная. Вас, на самом деле, прям я все время, когда про это впервые читал, у меня прям вот это, знаете, как в мемах, когда в мозгу вот так вот разрывается что-то, ну, лампочка такая загорается, и прям... Оказывается, у детей, у со всех маленьких детей, к ним нужно очень аккуратно подходить с точки зрения вычищения носа. Казалось бы, что может быть проще, чем высморкаться? Ну, я не знаю, некоторых детей еще и ругают. Ну, как ругают? Так, поругивают, где-то аккуратнее относятся, если у них течет из носа. Так вот, оказывается, это серьезный вопрос, как это правильно делать, какими устройствами правильно пользоваться, и чуть ли не обучать этому нужно на курсах родителей. Расскажите, пожалуйста, что это вот за устройство такое, аспиратор, если я правильно прочитал.
3: Правильно.
2: И вот, собственно говоря, в чем фишечка, в чем новость, а главное, дополнительный вопрос уже потом задам про возраст.
3: Да, хорошо, давайте. На самом деле, да, кажется, вроде бы базовая понятная вещь, у взрослых не вызывает никаких вопросов. Пошел, собственно говоря, высморкался и делов-то, да?
2: Или само вытекло, опять же, вот эти дети,
3: Ну, это если бывает. Насморк, да? Это если насморк, если аденоиды, это вот период сопливого детства. Но это немножко другое. Здесь хотелось бы, на самом деле, поговорить даже не столько про респираторные вирусные инфекции, одним из симптомов которых является насморк, да, слизистые, выделяемые из носа, обильные слизистые, выделяемые из носа, а скорее про какие-то базовые вещи уходовые, потому что с ними все-таки вы сталкиваетесь на регулярной ежедневной основе. Все, что касается насморка, там все понятно. Слизь не вода, сама не испарится. Если ребенок не умеет самостоятельно сморкаться, то эта слизь будет выходить оттуда очень медленно и грустно. И это не будет, как в поговорке, что леченый насморк 7 дней, а не леченый неделя. Нет, у ребенка это может растянуться и на месяц, и перейти там, в обструктивный бронхит какой-то, если это очень маленький ребенок, потому что эта обильная слизь будет стекать, и, собственно говоря, вся эта инфекция может спуститься в нижние дыхательные пути. Не сможем мы никоим образом это профилактировать ничем, и предугадать, будет оно или нет, тоже невозможно, кроме того, что мы можем просто максимально часто чистить нос. Да, это не нравится детям, но, в общем, мы их в этот момент не должны спрашивать, потому что мы действуем исключительно в их интересах, да, чтобы они быстрее поправились, мы просто эвакуируем оттуда эту слизь. Это понятная опция, с ней обычно вопросов не возникает, кроме того, чем чистить и нужно ли там перед этим что-то закапывать. Да, ну, здесь индивидуально в плане аспираторов это можно всегда обсудить с врачом. А вот что касаемо базового ухода с, там, предположим, новорожденным ребенком, которому несколько недель от роду, и у него настолько маленький лицевой череп, настолько узкие носовые ходы, что он даже физиологически может посапывать носом. Есть даже такой физиологический ринит у новорожденных, когда может выделяться чуть большее количество слизи и проявляться отечность этих носовых ходов, и ему сложно дышать. Да? У него может слизи скопиться в носу, физиологическая концентрация там, объемом, даже сложно в цифрах назвать, ушко иголки, да, прям чуть-чуть маленький кусочек слизи этой, но он ему перекроет этот кусочек практически полностью носовой проход, и он через эту ноздрю дышать не сможет. Будет ли ему комфортно? Ну, нет, конечно. Задохнется? Нет, не задохнется. Вопреки всем мифам, дети прекрасно дышат ртом. Не знаю, кто придумал, что дети дышат только носом, откуда эта информация берется и поддерживается в массах, тоже не знаю. Но поверьте мне, ребенок от насморка не задохнется. Он прекрасно будет дышать ртом. Единственное, что вы, естественно, увидите, это то, что он может более беспокойно спать, и то, что когда он ест, он будет часто отрываться от груди или от бутылки, потому что, ну, просто надо
2: чтобы вдохнуть, вдох. Да.
3: Ну, конечно, да, естественно.
2: Это какая-то параллель получается с животными, что ли? Я вот тоже не знаю, насколько это миф о том, что собаки, кошки только носом дышат.
3: Просто при дыхании через нос это более физиологично. У нас включается в работу больше дыхательной мускулатуры, это более правильный вдох, да, как вам на урок физкультуры. Я всегда помню школы, да? Как после того, как ты делаешь разминку, ну, помимо того, что пока бежишь, на тебя постоянно кричат, дышим через нос, там, вдыхаем через нос.
2: Хорошо, если вот так кричат. Ну, разное бывает, на тренировках.
3: Не будем углубляться, да? А потом, когда вы уже медленным шагом идете, глубокий вдох через нос, выдох через рот. И мне тогда казалось, что это смешно, какая тебе разница, дорогой учитель, чем я дышу, ртом или носом, просто ртом как, кажется, как будто бы ты больше воздуха вдохнуть можешь, да? Но на самом деле нет. Дыхание через рот не так физиологично. Но это не смертельно, не опасно, ничего не угрожает, поэтому, в общем, ребенок от насморка, конечно же, не задохнется. Но нос-то чистить надо. Матушка природа, она не могла создать настолько несовершенное существо, тем более с веками эволюции, чтобы не продумать это вот прям, ну вот настолько. Здесь надо поговорить еще о том, что слизь сама по себе до такого состояния не должна засыхать, до состояния камня просто, чтобы ее оттуда невозможно было отчихнуть ребенку. Для этого нужно, чтобы было очень душно и очень сухо в помещении. Да, поэтому все наши рекомендации о том, что к выписке ребенка из роддома нужно готовиться заранее, и помимо кроватки, ванночки для купания и там, средств ухода, нужно еще продумать температурный режим в помещении и влажность в помещении. Да, если у вас никогда не было увлажнителя, приобретите. Не забывайте за ним ухаживать, обрабатывать, мыть его периодически, чтобы плесень не распространять и так далее. Но это отдельная история. Влажность в комнате нужно повышать всеми возможными способами.

0: Вы можете из ватки или ватного диска скатать жгутик и этим жгутиком из носа эвакуировать слизь, предварительно ее увлажнив любым слабосолевым раствором, физиологическим раствором натрия хлорида, который в народе физраствором называется, прекрасно работает, ничуть не хуже, чем новомодные капли для носа из океанической морской соли, с глубин недр, откуда-то там, откуда они ее достают. Да, просто стоит в десятки раз меньше, а работает, ну, ровно так же. И концентрация соли там тоже абсолютно физиологическая. Поэтому можно взять несколько капель физраствора, увлажнить саму ноздрю и потом этим жгутиком оттуда достать. Если у вас это получается, пожалуйста, пользуйтесь именно этим. Комфортнее, проще, быстрее, удобнее. По крайней мере, в роддомах и в отделении физиологии или патологии новорожденных детей медсестры делают именно так. Да, у нас там нету нигде в больницах такого количества одноразовых аспираторов, чтобы их можно было там, для каждого ребенка выдавать и использовать. Но вот у меня, сколько я в жизни не работал с детьми, да, первая моя запись трудовой книжки – это реанимация недоношенных новорожденных детей. Мне еще 17 лет тогда было, когда я туда устроился работать помощником медсестры. Вот. Сколько я их не видел, сколько я не работал с ними, никогда у меня не получалось этого сделать. Ну, я не знаю, может, мои сардельки на руках, как я шучу обычно, для этого не заточены. Может, я просто мужчина, может, какие-то другие причины есть, не знаю. Ну, в общем, не получалось. И мне, конечно, гораздо проще сделать это быстрее аспиратором для носа. Называть его можно как угодно, просто аспиратор, назальный аспиратор, аспиратор для носа. Они есть разные по механизму действия своего, но суть и результат один и тот же. Эвакуировать слизь из носа. Какие они есть? Есть тот, который вставляется в нос ребенка, а второй конец вставляется в рот оппонента, родителя, да, или там, человека, который осуществляет этот уход. Между назальной конюлей и ртом человека, который высасывает эту слизь, находится улавливающее устройство с фильтром. То есть эту слизь человек в рот не вдохнет, не засосет, ничего плохого не произойдет. Комфортно, дешево, быстро, просто. Есть электронные. Мне они нравятся меньше, честно говоря, потому что они, естественно, призваны в первую очередь быть безопасными и не травмировать слизистую носа ребенка. Поэтому создаваемое отрицательное давление, ну, по сути, там, вакуумирование вот это, да, всасывание, оно достаточно низкого уровня именно для того, чтобы слизистую не присосать и не травмировать ее. Но за счет этого и результат может быть гораздо хуже. И третий – это фаворит в моем сознании, отдельный вид искусства аспирации слизи – это аспиратор под названием BabyVac. Он выпускается для, скорее, не ежедневного ухода, безусловно, а именно, скорее, для таких вот ситуаций, когда у ребенка часто много течет из носа, и нужно как можно лучше, качественнее и быстрее эту слизь оттуда забрать, чтобы не мучить ребенка минутным высасыванием этой слизи. Один кончик, как мы уже понимаем, вставляется в нос ребенка, а второй конец вставляется в пылесос. И первый раз, когда родителям об этом рассказываешь, они на тебя так смотрят, типа, доктор, ты дурак, ты сейчас зачем над нами так шутишь? Я понимаю, что не очень опытные родители, но не настолько, чтобы из нас дебилов делать. Ну, как бы нет. Это не шутка, это действительно так. Он вставляется в пылесос. Пылесос включается на минимальное разрежение, да, на минимальное всасывание. И это очень комфортно, очень быстро, очень эффективно. И все, кто попробовал, говорят, что, слушайте, наша жизнь разделилась на до и после. Да, вот как мы до этого мучились. Это, как правило, на самом деле, знаете, такие дети где-то двухлетки, да, когда они уже активно начинают социализироваться, походят на всякие там развивашки, кружки, активно посещают различные организованные детские коллективы, чаще начинают болеть. И у них вот, постоянно это течет вот эта история из носа, сморкаться они еще сами толком не умеют, или умеют, но делают это малоэффективно, и вот тогда этот аспиратор прям вообще великолепно работает. Значит, про типы поговорили. Как часто делать
1: А вот так.
0: вот эту историю, да, насколько

0: Сколько часто надо ребенку вообще нос чистить? Я не могу вам сказать, что это нужно делать ежедневно. Ну вот, по идее, взрослый человек нос высмаркивает на автомате, и, ну, даже, наверное, никто не ответит вам, сколько раз в день он там сморкается. Ну, просто никто не ведет такую внутреннюю статистику, это как на уровне рефлексов, да, пошел умылся, высморкался там или в душе, да, как, ну, это какая-то естественная гигиена, при ней никто не задумывается, вот как часто вы чистите себе нос. Да, вот с ребенком, ну, наверное, примерно так же, вот когда это действительно стало мешать, тогда вы чистите ему нос. Если вы это делаете ежедневно, по утрам, просто базово, по умолчанию, в целом ничего плохого в этом нету, безусловно, но участие детей это может происходить и абсолютно природой продуманными путями, да, такая физиологическая санация, естественная санация, природная санация, как угодно ее можно назвать, когда ребенок эту слизь просто там отчихивает. Да, это как бы история такая базовая, никто не скажет вам, что это нужно делать каждое утро или три раза в день. Обычно все говорят очень простую фразу «по мере необходимости». Да, по мере необходимости. Как вы поняли, что вот есть какая-то слизь, скопилась она, ну, почистили нос и все. Да, спокойнее просто к этому относитесь. Это не что-то такое прям сверхобязательное, без чего ребенку станет невыносимо плохо, и у вас не будет времени, да, быстро отреагировать. Все, успеете, все сделаете, ничего страшного.
1: Про возраст я бы хотел спросить. Вот, грубо говоря, в каком возрасте это нормально? В каком возрасте ребенку уже, ну, давай-ка, что ли, сам? Потому что тут ведь вопрос, я так понимаю, не только педагогический, но и физиологический, когда, вот, грубо говоря, этим дыханием ребенок начинает плодить настолько, что он сможет, вот, условно говоря, сильно высморкаться, ну уж, извините, или сильно там вдохнуть куда-нибудь.
0: Ну, как научили, как натренировали ребенка, как он созрел, так и перестали использовать аспиратор.
1: То есть можно представить какой-нибудь... игры там. Выпускника на УГ с аспиратором?
0: Нет.
1: Ну, я махнул специально.
0: Да, слабо себе такую картину могу представить. Если это здоровый ребенок, и он на ОГ, то вряд ли, да, вряд ли это.
1: Ну, грубо говоря, в школе детский сад, условно говоря. Потому что вы сказали, например, что уже ходит ребенок на активности и может потребоваться. То есть это уже все-таки...
0: 2-3 года, да, 2-3-4 года.
1: А, вот такие,
0: да,
1: активности. Вот. Я уже думал, хоккей какой-нибудь там или лего.
0: Не, ну, слушайте, 3-4 года детей тоже ставят на коньки, и они начинают заниматься хоккеем, такое тоже существует. Здесь, наверное, дело не в виде активности, а в том, что дети разные, понимаете, кто-то приходит в 2 года, они уже реально сами высмаркивают нос, с ними родители поиграли 5 минут в ежиков, и после этого они научились выдыхать этот воздух из носа и делают это с большим удовольствием, и помогают родителям, и родителям не приходится использовать аспиратор, ребенок не получает дополнительный психологический дискомфорт, и все довольны и счастливы. А кто-то и в 4-5 лет ему говоришь, ну, высморкай нос, ну, дунь. А он сидит и смотрит на тебя и говорит, не дуну, все, вот вредно я, не буду, не хочу, не буду, не умею, не знаю. Что ко мне пристал? Я маленький, я болею, я хочу мороженое и гулять. И все, понимаете? И такая тоже история возможна. Ну и что теперь? Ничего с ним не делать? Ну нет, конечно, все равно слизь надо вычищать. Да, конечно, можно много рассказать, что родители надо было, пока ребенок здоров был, научить его высмаркиваться, но это очень хорошо быть умным задним числом, понимаете? В целом, да, действительно, говорю, есть различные игры, тренировки, можно там листочки бумаги положить на стол и поиграть в гонки с ребенком. Давай мы из носа будем дуть воздухом на эти листочки. И кто быстрее додует до края стола там, противоположного. Да, игра весела, круто, а он при этом учится дышать именно носом, да, выдыхать носом, точнее. Правильнее так будет сказать. По команде выдыхать носом. По сути, это и есть как раз высмаркивание. Да, и чем интенсивнее он это будет делать, тем быстрее его гоночный болид в виде этой бумажечки придет к концу стола. Победа, награда, овации, все счастливы и довольны. результат вы увидите потом, когда он заболеет насморком. Ну, вот примерно так.
1: Результат, когда болеет, это хорошо прозвучало. Но, с другой стороны, абсолютно точно.
0: Игра в долгую, да. Ну,
1: к болезни нужно готовиться заранее. Профилактика бывает тоже разная.
0: Да, да, совершенно верно.
1: А нос до насморка. Готовь нос здоровым. Давайте про другую тоже. Я вот не знаю, правда, как вы на это ответите и что на это расскажете. Хотя, с другой стороны, есть тема для начала попроще. Оказывается, детям, которые маленькие, ну, мы тоже выяснили, что не все им, не все им можно есть, про кефир поговорить тоже, побеседовать, потому что, ну, казалось бы, молочка для ребенка, что-то такое, а ведь ВИЧ, на самом деле, может создать серьезную нагрузку на молодой, неокрепший, только что созданный организм.
0: Да, совершенно верно. Молочка, безусловно, это очень важно для любого животного организма, будь то теленок, будь то волчонок, будь то человеческий ребенок, для него действительно очень важно молоко. Да, просто у каждого молоко свое. Ну, про ребенка понятно, про грудное женское молоко и его прелести говорить не будем. Здесь отдельная тема для 10 передач. В целом, молочка – это хорошо и здорово. Да? Микроэлементы, кальций – все вообще шикарно, замечательно, белок. Кислая молочка – это немножечко другая история. Да? Творог, кефир, йогурт, ряженка и все, что с этим связано. Здесь ведь не только белок, которого там много содержится. Для молодого неокрепшего организма при передозировке этого белка идет дополнительная нагрузка на почки. Да, наши канальцы, фильтрующие в почках, они не готовы столько большого белка, крупных молекул белка пропускать. Они начинают повреждаться. И это может приводить к серьезным последствиям в будущем. Да, конечно, это не жизнеугрожающая история, но ничего полезного от этого не случится. Да? Поэтому в маленьком возрасте, в первом полугодии особенно, да, не работает вот такая история, что типа много белка – это good. Да? Это взрослые там еду себе выбирают, смотрят, ой, смотри, сколько здесь белка, классно, это хорошо, это полезный продукт. Да, много белка, мало углеводов, это круто. Вот с детьми так не работает, да, это неправильно. Поэтому кефир, как и творог, лучше начинать не с цифры, которая на упаковочке написана, да, там 6+, а с месяцев с 8 и дозированно давать. Ограничение по творогу на первом году жизни 50 грамм в сутки. И аргумент то, что ребенку очень нравится вкус творога, он неправильный аргумент. Да? Ему может и мороженое нравиться, и шоколад нравится. Но это же не значит, что мы должны его кормить только мороженым и шоколадом. Да? Поэтому 50 грамм творога, 200 грамм кефира в сутки, не больше. Вот примерно так.
1: А какие-нибудь
0: И, конечно, кисломолочка, да, прошу прощения. И, конечно же, кисломолочка – это продукты ферментации. Да, это определенные закваски, которые могут усиливать процессы брожения в кишечнике. Да, соответственно, газообразование, наш любимый пресловутый метеоризм. Это может проявляться диспепсией в виде активного там, срыгивания. Это может давать дискомфорт ребенку в целом по самочувствию. Поэтому мы в любом случае любой продукт, когда вводим, мы его вводим именно для того, чтобы понять, какая реакция конкретного организма на этот продукт. Это касается не только кефира. Да?
1: Только опытным путем получается.
0: Естественно, мы никогда не предугадаем, как он отреагирует и что будет. Какой-то ребенок в там 8-9 месяцев...
1: Я прошу прощения, давайте небольшую паузу сделаем. Сейчас пару вопросов, в том числе про кефир, обязательно задам.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Большим о маленьких.
1: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник». Это «Большим о маленьких». Передача о детском здоровье. Меня зовут Алексей Красильников. Постоянно ведущий передачи педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте еще раз. Нужно ли, можно ли про кефир что-то еще добавить? Потому что очень достаточно любопытная вещь. В самом конце первой части передачи прозвучало о том, что экспериментировать приходится с ребенком, о том, как у него организм отреагирует на какую пищу. Это немножечко смутило. И плюс вопрос тоже немножечко такой дозрел. Если, условно говоря, с кефиром вот эта сложность, тяжесть, есть ли какие-нибудь присадки, добавки, я не знаю, как это правильнее назвать, чтобы было проще, нужнее и уместнее, если вот уж очень хочется или очень нужно этим самым кефиром накормить?
2: Да нет, ну слушайте, кефир – это не что-то незаменимое в жизни ребенка. Всегда можно просто отложить его введение или попробовать просто поменять кефир. И я обращаю внимание, что кефир должен быть именно детский, с маркировкой «детский». Дело не в фирме, а в том, что маркировка «детский» означает, что там используются определенного рода закваски, которые для детского организма более адаптированы, и наш малыш сможет лучше переварить этот продукт. Взрослый кефирчик мы ребенку маленькому не наливаем, уж тем более для ввода и ознакомления с этим продуктом. По поводу экспериментов, ну, звучит это действительно, наверное, не очень, но это скорее не эксперимент, а просто осторожность наша по отношению к ребенку. Потому что любая аллергия, она проявляется не с рождения же, да, а с момента контакта ребенка с этим веществом. И чем больше этих контактов, тем выраженнее реакция. То есть на первое употребление аллергена или знакомство организма с этим аллергеном может вообще ничего не произойти. А вот на второй, третий раз, да, это уже может проявиться в виде аллергических реакции различного рода. Поэтому мы просто осторожно наблюдаем. Во-первых, во-вторых, кишечник ребенка, когда мы говорим особенно про первый прикорм, когда он до этого ел только грудное молоко или адаптированную молочную смесь, кишечник ребенка ничего, кроме жидкой еды вот этой, и не видел, собственно говоря. А тут мы ему бац и кабачок дали, в котором клетчатки завались. Естественно, его кишечник скажет: «Эй, что-то интересное, давай-ка поймем, что мне теперь делать, как мне теперь перистальтировать и так далее». И он в состоянии все это сделать, переварить и адаптироваться, все будет окей. Но просто если дать сразу очень много, то можем столкнуться, ну, минимум с болями в животе, а максимум с инвагинацией, например, когда кишка в кишку вворачивается. Да, это выраженная боль и вполне возможно хирургическое вмешательство. Поэтому тут не только в плане экспериментов, а в плане скорее действительно просто осторожности, настороженности. Да, тут просто чисто прагматизм, ничего более.
1: Давайте тогда к другим тоже темам и историям, давайте, к значимым перейдем. Лето, комары. Комары – это укусы, укусы – это раздражение. Раздражение – это не только физическое, но и психологическое, опять же, определенная история.
2: Я тоже хотел сказать, это раздражение во всех его ипостасях.
1: Конечно, абсолютно точно. Вот, что делать, как помочь, есть ли какие-то универсальные, опять же, способы? Я уже помню, мы Андрею собирали аптечку, естественно, на дачу, куча детей.
2: Да, он вот, там детей, шашлыки были, да.
1: Но я не помню, по-моему, комаров тогда особо много не было. А вот сейчас-то как раз к июню-июлю, когда вот такие в некоторых регионах России, нужно что-то срочно решать.
2: Они, знаете, они могут быть вот такие, но кусать не больно и не сильно. А могут быть вот такусенькие мошки какие-нибудь фруктовые, паршивые, которые некоторых людей так кусают, что у них такие отеки остаются, жуть. И хочется сказать, что я уже начинаю, наверное, просто стареть, но хочется сказать, что я начинаю понимать вот этих пожилых людей, которые говорят: «Раньше такого не было». Да, вот, ну, действительно, правда, я не помню, чтобы 10-15 лет назад было такое количество людей с такими выраженными реакциями на укусы насекомых. Ведь сейчас это не только про детей, да, и у взрослых стало очень много таких выраженных реакций. Просто у детей это чаще происходит ввиду особенностей и кожи, и иммунной системы, а у взрослых реже. Но тем не менее, да, раньше, ну, укусил комар, ну, просто это будет у тебя чесаться, и все. Да, а сейчас же это такой отек, это такая реакция, которая проходит как синяк практически, да, там неделю сходит этот отек с покраснением, это что-то как будто шмель укусил, знаете. Значит, почему происходит так? Ну, потому что, во-первых, есть склонность какая-то к аллергии у данного человека, и она проявляется на слюну, на какой-то, ну, условный яд, на какие-то фрагменты тела, туловища, хитинового покрова, да, этого какого-то насекомого, жучка, кого угодно. Организм реагирует. Чем больше этого аллергена попало, тем выраженнее реакция. Чем глубже в слои кожи это проникло, тем выраженнее реакция. А у детей кожа потоньше будет, и она нежнее. Поэтому, естественно, у детей эта реакция может быть более выраженной. Слава богу, в большинстве, подавляющем большинстве случаев это не носит какого-то угрожающего характера для жизни нашего маленького человека. Это просто неприятно, надолго, вызывает раздражение во всех ипостасях этого слова, да, и местное, и внутреннее, и у малыша, и у родителей, безусловно, но не несет угрозы жизни. За редким-редким исключением, когда это может перерастать в какую-то системную аллергию с отеком квинки, когда начинают опухать губы, язык, затрудняется дыхание, вот тогда это скорая помощь, уколы и так далее. Чаще всего это просто местные отеки, и это очень неприятно. Чем более рыхлая подкожная жировая клетчатка и, в принципе, место, в которое укусили, лицо, кисти, вот такие места, тем выраженнее будет реакция местная. Чем мы можем помочь? Ну, во-первых, безусловно, нам, если это вот прямо на глазах произошло, нам в первую очередь надо постараться как можно больше этого потенциального аллергена оттуда вымыть. Да, мы можем взять прям воду с мылом и прям помыть это место. Конечно, от всего мы не спасем уже, но если мы хотя бы там какую-то микроскопическую часть этого потенциального аллергена оттуда вымоем, то реакция будет уже меньше. Мы, конечно, не узнаем, какой она была бы, если бы мы не помыли, но это дельный годный совет. Дальше мы можем приложить холод. Это, безусловно, уменьшит в моменте зуд. Мы можем помазать это место какими-то антигистаминными средствами. Ну, не на правах рекламы, но, к примеру, гель фенистил или псилобальзам в целом для этих вещей чаще всего подходят. Не буду рекламировать гормональные средства. Это скорее индивидуальная история, обсуждаемая с врачом. Как правило, вот антигистаминных этих мазей достаточно. Если уж много этих укусов очень на теле, ну не повезло, спал ребенок, ничего мы не заметили, не увидели, он проснулся, а у него там 10 этих укусов, все отекли, он раздраженный, бедный, несчастный. Мы, конечно, ему еще порекомендуем внутрь принять антигистаминные средства, дать родителям для того, чтобы уменьшить системную эту реакцию, да, потому что она такая достаточно выраженная, и периодически обрабатывать, обновлять этот гель местный противозубный. И все, и ждем, да, в течение нескольких дней это пройдет реакция. Для того, чтобы уменьшить вероятность, используем фумигаторы, используем различного рода средства от насекомых, которые будут их отпугивать. Сейчас этих средств на рынке тьма тьмущая, величайшее множество. На даче, кстати, можно вызвать специальные службы, которые обрабатывают газоны, траву не только от клещей, но и действительно и комаров, и мух меньше становится гораздо. Да? Плюс использовать различные браслетики детские с вот этими средствами уже пропитанными, наклейки на одежду используются, там значки, брелочки. Сейчас чего только не придумали, в каких формах только не выпускают, лишь бы ребенку было удобно это носить, чтобы его это не тяготило. Да? И это будет хоть каким-то образом уменьшать частоту этих укусов. Ну и, соответственно, мы будем получать этот негативный результат от укусов реже и меньше.
1: А разрешите быстрый вопрос? Вот, наверное, я не знаю, правда, на самом деле, может быть, он конечно. Не быстрый. А со временем как-то, вот если посмотреть, знаете, десятилетия, опять же, к разговору про тех, кто вспоминает, что раньше было лучше, комары как-то более злыми или мошка более злой становится. Человек в целом, я понимаю, что 60-70 лет не такой большой срок, но может быть больше, как-то адаптируется к этому укусу? Можно предположить, что через 250 лет уже эти комары, да, кусайте нам все равно. Ну, условно говоря, раздражения не будет. Есть вот что-то такое? Потому что экология разная, там вот новые виды появляются, комары мутируют, все дела.
2: Не-не-не, мы сейчас с вами это, мы работаем в искусственный интеллект, это «Давайте помечтаем» называется, как могло бы быть. Мы же не знаем с вами, в какую сторону и каким образом будет меняться экология, как будет происходить мутации в нашем человеческом виде, что будет превалировать и так далее. То есть, ну, тут действительно очень много вводных каких-то, от которых все это зависит. С возрастом, к старости, кожа становится более плотная, более дряблая, ее сложнее прокусить. Интересно, насекомых к пожилым людям угасает. Да, пока мы молодые, пышущие здоровьем, мы гораздо вкуснее и интереснее. Ну и ни для кого не секрет, наверное, что в каждой компании есть человек, который приходит, и все комары его, и все остальные. О, слава богу, Андрей пришел на дачу, да, со своей аптечкой. Мы наконец-то можем выдохнуть от этих комаров, потому что все комары перелетели сразу к Андрею.
1: А вот на неделе была как раз какая-то информация, сообщение о том, что вот насекомых больше привлекают люди, условно говоря, спортсмены, по-моему, кормящие матери и люди, больные диабетом. Мы вот с коллегой сидели, смотрели, рассуждали. Это, видимо, повышенное потоотделение и какая-то насыщенность крови.
2: Запахи какие-то определенные, да, гормоны, естественно, потовые железы по-другому работают. Ну, безусловно, абсолютно точно. Там еще была какая-то взаимосвязь по группам крови. Не знаю, это какая-то история из серии диеты по группе крови. Так себе доказательность всего этого, ну, не погружался настолько, мне кажется, это вообще абсолютно без разницы. Даже если бы эта взаимосвязь существовала между вашей группой крови и любви к вам, насекомых, вы все равно с этим ничего не сделаете, группу крови вы не поменяете, на улицу выходить вы не перестанете. И если вы так сложилось, что любите походы в лес, за город, на даче и так далее, вы в любом случае будете этим заниматься, просто будете предпринимать больше мер и уж точно не забудете какой-нибудь там спрей с репеллентом при выходе из дома, да, потому что кто-то, кого не так сильно кусают и у кого нет таких выраженных реакций, да, он про этот репеллент даже и думать, может, не подумает с собой взять, типа, а лес, комары, ну, это вроде бы... Да и бог с ним, а что такого? Да, а вот кто-то скажет, лес, комары, все, сразу же репелленты в каждый карман.
1: Я больше хотел, знаете, даже подвести к тому, что как-то за последние десятилетия, на самом деле, вот эта урбанизация шагает, болота осушают. Так-то вспомнить еще лет 30 назад, не в центре Москвы, но на территории Москвы огромное количество и прудов, и болот, и речек таких всяких, запруд было. Вот в этом смысле. Но если это действительно очень глубокая история, еще и связанная с урбанистическими моментами.
2: Если их будет меньше в Москве, но их не будет меньше в Подмосковье, Подмосковье-то...
1: Будут ли они компенсировать количество качеством укусов? Я уж извините так. Но давайте, правда, еще к некоторым другим историям перейдем, да, потому что сложно. Они не менее занятные, забавные. Я как в свое время с удивлением узнал, что, по-моему, в каком-то в Чикаго, в американском городе ежегодно проводится фестиваль гигантских желтых резиновых уток. Гигантских абсолютно, они какие-то невероятно большие. Ну так вот, про гигантские ладно, пусть разбираются эти самые чикагские ребята, а вот для детей, которые с этими уточками играют, какие возможны угрозы, потому что, опять же, прошло вот это сообщение, достаточно широко растиражировано, что вот эта игрушка может быть, не обязательно является, а может быть источником всяких разных проблем. И микробы на ней собираются, и красители, естественно, разные там могут быть, и материалы, что-то подобное, поэтому выбирайте ребенку уточку, давайте послушаем, как это правильно выбирать.
2: Ну, слушайте, уточку, как и любую другую резиновую игрушку, нужно выбирать, понимая все возможные потенциальные риски. Здесь дело не только в уточке, что именно уточка такая неприятная игрушка, что в ней может скопиться плесень, и она из-за застойной, затухшей воды. И потом это все будет оказываться в той самой ванной, в которой купается ребенок. Вся эта плесень будет разноситься по его телу, попадать в половые органы. Он будет не специально, но тем не менее хлебать эту водичку небольшим объемом. Ну, уже, да, даже звучит не очень приятно. А все потому, что просто когда ребенок играет с этой уточкой или любой другой резиновой игрушкой, не демонизируйте только уточек, тут все игрушки хороши в этом отношении, у которых есть отверстие в теле, да, а это 99% резиновых игрушек. Резиновую игрушку без дефункционирующего отверстия я знаю только одну, это мячик, да, резиновый.
1: И то он там, не кстати, есть, просто в него этот
2: она
1: игла
2: закрыта.
1: Входит.
2: Да, да, совершенно справедливо. А все остальные игрушки резиновые, это могут быть уточки, бегемотики, жирафики там, и так далее.
1: Человеки.
2: У них у всех есть, да кто угодно, у них у всех есть вот это резиновое отверстие на донышке этой игрушки, да, через которое вода будет попадать. Слить всю воду после окончания купания из этой игрушки невозможно, да, поэтому она там будет застаиваться и плесневеть. А родители, которые такие продвинутые, хотят, чтобы уточки все-таки были, но при этом было безопасно, они просто отрезают донышко. Да, это портит товарный внешний вид этой игрушки, но если донышко отрезать, то, соответственно, вода будет естественным образом испаряться, потому что будет открытая большая полость в этой игрушке.
1: А, в смысле вообще ее вскрыть? Я думал, что за
2: донышко,
1: умные
2: да,
1: такие
2: да,
1: родители.
2: Да. Донышко просто отрезается, донышко у этой уточки, и все. Повторюсь, да, конечно, она становится не такой симпатичной, но если не обращать внимания на эти нюансы, а маленьким детям все равно, то как бы окей, норм. И она, да, ну она плавать перестает после этого, естественно. Да, то есть тут вот примерно так надо это понимать все. Флакончик с шампунем, из-под шампуня точнее, вообще всегда была самая топовая детская игрушка для ванной. Да, вы можете потратить десятки тысяч рублей на всевозможные приблуды, которые крепятся на стену, с маленьким электронным душиком, которые там различные струйки из этой воды делают, чашечки, все это переливается. Это так кайфово выглядит со стороны, и дети с этим действительно некоторое время играют, но потом, находя флакончик от шампуня, говорят: «О, вот это гораздо круче и интереснее». И действительно, им почему-то вот с такими простыми вещами играть зачастую гораздо-гораздо интереснее. Поэтому уточек, ровно как и всех других жителей ванной комнаты, если мы говорим про ванну, нужно выбирать с умом и великой осторожностью. Есть еще резиновые игрушки, которые продаются как прорезыватели для зубов, например. Вот с ними нужно быть особенно осторожными и изучать, что эта игрушка, она специально именно сделана из безопасного там силикона, предположим, что она покрашена безопасными красками, которые при употреблении, даже если там какая-то частица попадет, они не вызовут никакого отравления, не нанесут никакого вреда для здоровья организму. Есть специальные такие животные, там, типа жирафика Софи, опять-таки не на правах рекламы, да, который для этих целей может подходить, он безопасен. Хотя выглядит, на мой взгляд, так себе, а цена на него какая-то сильно завышена, космическая. Ну, в общем, тут надо просто понимать, для чего вам эта игрушка. Да, вряд ли вы уточку будете покупать для того, чтобы ее ребенок грыз. Как по мне, так уточки это просто, ну, как бы модно, мило. У меня у самого две уточки есть, они со мной ездят в машине. Вот так вам. Маленький факт, да. Одна уточка в виде лор-врача, а вторая уточка просто в виде врача. Ну, вот одну мне подарили, вторую я сам купил. Было интересно, прикольно. Вот они со мной в машине катаются, эти уточки. Ну, просто потому, что они милые, просто людям нравится, ну вот мне тоже нравится. Но мне кажется, что это действительно больше такая история, уже полюбившаяся именно из-за популярности, наверное. Это вот,
1: ну, если, продукт, опять же, закруглять, резюмировать, со временем-то качественнее становится, условно говоря, опять же, если сравнить вот с этими, с нашими-то временами, когда и комары были меньше, и утки веселее.
2: И компьютеры были большие, да? Ну, безусловно, люди производят больше, проводят больше исследований, производят более качественные материалы, если мы говорим про детские игрушки. Но все ли игрушки продаются как детские? Задумайтесь об этом. Да, покупая уточку в магазине, где написано, что это уточка для купания, там детская и так далее, вы можете уже иметь основания для того, чтобы предположить, что она сделана из качественных материалов и безопасна. А
1: А,
2: если вы ее
1: как стандарты,
2: купили,
1: как ГОСТы, да.
2: да, а если вы ее купили где-то в супермаркете, где она валялась там среди тапок каких-то, не знаю, этих ложек для,
1: Для тапков, опять же, нормально.
2: ну, для тапок, да, или для готовки там и так далее. Там же вот это
1: А
2: все
1: там одна и та же ложка
2: накидывается.
1: обычно.
2: Все это накидывается в какой-то там, в каком-то углу, там, условные распродажи, там, барахолка такая, да, и среди этого вот вы там откопали эту уточку, ее покупаете. А здесь и качество материалов уже будет весьма сомнительно. Там они уже не говорят о том, что она детская или для каких-то определенных целей. Это просто резиновая утка. Зачем она тебе? Да сам реши, зачем она тебе.
1: Нам
2: Да,
1: комментарий к трансляции прекрасный пришел. Заходит ребенок в
2: знаете.
1: ванну, а там ножом утку режешь их игрушки. Замечательный
2: Но
1: комментарий,
2: да,
1: спасибо, да.
2: поэтому надо ночью тайком под одеялом, да, чтобы ребенок
1: Давайте
2: не
1: в
2: заметил.
1: завершении, тогда у нас 3 минутки остается.
2: Давайте
1: Роскачество
2: попробуем.
1: проверило не только уток, проверило еще и, оказывается, обувь. 20 образцов летней обуви из разных стран, разных марок и российских тоже. И выявили, среди прочего, еще и недостатки у популярных кроксов, сланцев и многих других. Но вот опять же, 3 минутки остается. Для ребенка на лето что, на что обратить
2: А сейчас,
1: внимание?
2: да.
1: Потому что всякое,
2: Вот мне
1: да.
2: всегда среди таких исследований было интересно читать выводы. Вот начинать с выводов. Потому что если там в выводах написано, что все фигня и только обувь фирмы
1: Ну,
2: Добрыня самые
1: конечно.
2: крутые, да, то мне даже не интересно читать это исследование. А если они просто пишут про недостатки различной обуви, ну окей, да, можно ознакомиться. На мой взгляд, нельзя демонизировать ни одну обувь. Если вы будете ходить, как задумано матушкой природой, своими ногами босыми, круглогодично, не надевая вообще никакую обувь, поверьте, это тоже не будет полезно для стопы. По крайней мере, подологи точно будут против. Какие-то инфекции вы занесете, как минимум, куча разных травм, царапин, трещин и так далее будет на ногах, это не принесет вам здоровья. Если же вы будете круглый год ходить в одних и тех же, там, условно, кроксах, просто зимой в зимних с начесом, а летом в летних без начесов, это будет плохо и вредно для вашей стопы. Если вы круглый год будете ходить, не снимая исключительно ортопедическую обувь, дома ортопедические тапочки, на улице ортопедические ботиночки, кроссовки, в кроссовке ортопедическую стелечку, да, мы говорим про детей, да, у них это тоже будет очень вредно, потому что вы не дадите самостоятельно сформировать свод стопы. Этот свод стопы будет всегда искусственно поддерживаться, и мышцы организма самостоятельно не будут его формировать. Вредно, хотя вроде, ну, ортопедическая дорогая обувь, это как бы должно быть круто. Нет, все не совсем так. Не надо очень однополярно смотреть на эту историю. Я не вижу ничего ужасного в кроксах, если ребенок, приезжая на дачу, там 1-2 дня побегает в кроксах. Да,
1: Один-два,
2: мы...
1: опять же.
2: Да, а потом уедет в город и будет ходить там в городской обуви. Да, но это же, ну, просто смена одной обуви на другую. Да, передний свод стопы, там пальцы, они немножко перегружаются, так же, как вьетнамки вот эти шлепки, да, где одна ниточка между большим и указательным пальцем на ноге, и твои ноги постоянно вынуждены пальцами чуть-чуть придерживать эти шлепки, вы, ну, как
1: Там
2: бы
1: же
2: не
1: еще и
2: отдавая отчета
1: натирать
2: себе это
1: может очень
2: делаете.
1: сильно
2: Да,
1: кожу.
2: безусловно. Ну вот целая нация ходит в этих вьетнамках круглый год. И не одна даже нация. В Азии все ходят там, каждый второй, не знаю, в этих вьетнамках. Ничего, они же с веками эволюции не ходят все с
1: А
2: плоской
1: в Японии
2: стопой
1: даже
2: и
1: в последнее
2: не
1: время кеды
2: страдают.
1: и кроссовки вот так вот с пальцами делают. Антон, я уж прошу
2: Да.
1: прощения, время, к сожалению, заканчивается. Вам спасибо
2: Да,
1: огромное.
2: очень
1: Как
2: жаль.
1: обычно, по
2: Спасибо.
1: субботам, большим о маленьких. Антон Равдин на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. И всем хорошего дня.

Меморандум между США и Ираном. Контекст. Американские сенаторы, представители политических и экспертных кругов, договоренности Вашингтона и Тегерана назвали мягкой капитуляцией США. Разморозка активов Ирана означает, что американцы заплатят за открытие Ормузского пролива. Гарантия невмешательства во внутренние дела друг друга закрывает для Штатов тему смены иранского режима. Обязательство США вместе с партнерами в регионе разработать план восстановления и развития Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов напоминает выплату репараций. Плюс к этому снятие санкций и разрешение на экспорт иранской нефти, а также поддержка Тегераном ядерной программы на текущем уровне. Де-факто военная операция США и Израиля закончилась фиаско. Исламская республика продавила условия, с которыми Вашингтон был вынужден согласиться. Впрочем, меморандум еще ничего не гарантирует, как и Трамп. Ситуация может развернуться на 180 градусов, и тогда горячая фаза конфликта возобновится. Но умные люди в Вашингтоне сделали вывод: молниеносная операция в Иране невозможна. Его жители готовы погибать. А вот Америка к веренице гробов, как во времена войны во Вьетнаме, не готова.

знать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом, ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, столько же в Казани и Волгограде. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин призвал как можно быстрее внедрять научные разработки в работу больниц и поликлиник. В Германии предложили прекратить выплачивать украинцам пособие по безработице. Россияне назвали самые популярные места отдыха в стране. Об этих и других темах подробнее далее. Научные достижения должны как можно быстрее внедряться в первичное звено медицины. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил российских медиков с профессиональным праздником, отметив их ответственное отношение к работе. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Владимир Путин сказал, что с участием ученых и ведущих технологических компаний в России разворачиваются проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Российский лидер подчеркнул, что профессия врача должна быть одной из самых престижных, а в медицину шли молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант. И в продолжение темы, в России медицинские работники имеют право на досрочную пенсию, частичную компенсацию расходов на аренду жилья, ежемесячные выплаты, а также зарплатные гарантии, рассказал депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев. Он пояснил, что для медиков первичного звена районных больниц и скорой помощи предусмотрены специальные выплаты в размере от 4,5 до 50 тысяч рублей в месяц. Премьер-министр Баварии и председатель, входящий в правящую коалицию Германии партии «Христианско-социальный союз» Маркус Зедер призвал прекратить выплаты украинцам пособий по безработице. Баварский премьер также отметил, что необходимо увеличить число депортаций мигрантов, а также повлиять на рост случаев добровольных выездов для сокращения расходов. С июля этого года пособие по безработице будет преобразовано, чтобы усилить давление на получателей социальных пособий, стимулируя их